0: понимал, насколько глубока вот эта вот работа, прихвостня, насколько она и тяжела.
1: И тяжела. Скажите, а Георгий, можно я вас так буду называть?
0: Ну, конечно. Да, Жора можно.
1: Жора. Скажите, Жора, а вот...
0: А иногда называют меня Юра.
1: Юрик. Скажите, пожалуйста, а вот такая вот вещь, как доносительство, она как бы входит в эту историю обучения прихвостней и так далее?
0: Я хочу вам сказать, это очень тонкий момент. Мы ведь начинаем с лизоблюдства.
1: Да.
0: Как я уже объяснял.
1: Да.
0: И в университете я преподаю, конечно, курс у нас.
1: Лизоблюдство.
0: Начинаем мы с лизоблюдства. И лизоблюдство есть.
1: Введение в лизоблюдство.
0: Введение в лизоблюдство. И лизоблюдство, конечно же, предполагает.
1: Да.
0: Конечно.
1: Доносительство.
0: Да. Доносительство предполагает лизоблюдство. Лизоблюдство предполагает доносительство. А уже прихвостень.
1: Так.
0: Никоим образом не может доносить.
1: Ага.
0: Потому что прихвостень должен получить команду.
1: А, понятно. Ну, прихвостню уже доносят лизоблюдо. Я правильно понимаю?
0: Вы понимаете так? Конечно, это высшая уже иерархия, вы абсолютно правы.
1: Да.
0: Лизоблюд может принимать ошибочные решения на уровне, так сказать, ну, он взял, вот, например, и неожиданно взял и донес на кого-то.
1: Да.
0: Ну, на кого-то. Ему показалось, что надо донести.
1: Да. Понимаете? И не на того донес.
0: И не то, и не так, и не туда.
1: И не то, и не так, и не туда. А скажите, ведь правда же, что у вас же книга как раз вот прям вот то ли выйдет, то ли вышло, вот как бы как раз нам сейчас расскажете, как выжить лизоблюдо называется. Потому что их бьют ведь. Это же сложная история. Вот понимаете, как бы дожить до прихвостня. Остаться в живых.
0: Я объясню.
1: Да.
0: Лизоблюд без прихвостня никто.
1: Понятно. То есть его будет защищать прихвостень?
0: Конечно. Прихвостень сразу защищает лизоблюдо. Вычисляет, находит и сразу защищает.
1: То есть вас не били?
0: Ну, вы знаете, нет.
1: Повезло.
0: Меня нет. Во-первых, меня невозможно. Избить невозможно.
1: Почему?
0: Не за что.
1: А-а-а.
0: Понимаете как? Вот. Ну, во-первых, я еще хочу сказать, что в нашем университете нужно не забывать.
1: Вот поподробнее об университете. Вы ректор университета или помощник ректора?
0: Ну, во-первых, я ректор.
1: Вы ректор?
0: Да. Но я ректор-помощник.
1: И ректор и помощник.
0: Да, я ректор-помощник.
1: Ага, вот ненадолго прервемся сейчас и послушаем прелестную музыку.
2: Прихвостень. Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что добавление в чай ольховой щепы может создавать ощущение копченой скумбрии в квартире?

вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.

0: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. В эфире Фоменко Фейк Радио, и с вами я, Ирина Рыбладзе. И сегодня, наверное, первый раз в истории эфира у нас гость из мест,
1: да.
0: Осторожно, из мест не столь отдаленных, это Виталий Бонч. Это герой вот этой нашумевшей истории про анестезиолога-тирана. И он в сопровождении полицейского, естественно, который прикован, то есть Виталий Бонч прикован наручниками к полицейскому. А имя полицейского засекречено, он не говорит. А, не скажете нам свое имя? Извините. Нет, не скажет, видимо. Но мы будем разговаривать с Виталием Бончем. Здравствуйте, Виталий.
1: Здрасте, я не маньяк.
0: Да, подождите, вы не маньяк. Но, однако, вы уже 11 лет сидите в тюрьме.
1: Да.
0: И вас, вы заключены на пожизненное заключение.
1: Я прошу не путать.
0: Что?
1: Я не маньяк.
0: Вы не маньяк, но у вас пожизненное заключение.
1: Да.
2: Кусал спящих перед операцией.
0: Да, это страшная, трагическая история. Укусил и не одного человека, а многих успел покусать перед операцией.
1: А вы это не докажете.
0: Людей, спящих людей.
1: Не понимаете? Докажете.
0: Подождите, вот подождите. Все. Вас как взяли вот из операционной, в костюме вот в этом. А так, собственно говоря, вы как костюм-то не сменили.
1: А я не меняю, между прочим, своих позиций.
0: Вы не меняете своих
1: позиций. И буду еще выступать, между прочим.
0: Так, извините.
1: И ко мне прислушается народ. Простой народ.
0: А прислушаться к чему, скажите?
1: А я вам скажу.
0: Вот а скажите,
1: кое-кто
0: Осторожно, к чему прислушаться-то надо? Вы что-то заявляете, что-то какие-то требования у вас?
1: Да.
0: Или что? Какие?
1: Я заявляю, что я... Никогда.
0: Да.
1: Ни себе.
0: Да.
1: Ни другим.
0: Так.
1: Не впрыскивал буридан.
0: Как?
1: Вот так.
0: Но это уже доказано. Это известно, что вы и себе, и всем спящим впрыскивали перед операцией буридан.
1: Кто докажет?
0: Кто докажет? Это мы есть доказательства. Отпечатки пальцев. Понимаете?
1: Ты ваши? Докажешь.
0: Отпечатки пальцев.
1: Где? Ваших. На чем?
0: На чем? На шприце?
1: На шприце?
0: Да.
1: А где шприц? В яйце?
0: Нет, шприц, извините, он в хранилище вещественных доказательств. Да. У меня вопрос к полицейскому. Извините, не знаю, как вас зовут, извините, что
1: Леня, Леня его зовут. Леня.
0: Леонид. Леонид, здравствуйте, Леонид. Скажите, как себя ведет Виталий в камере? Нападает ли он на сокамерников? Или он в одиночной камере сидит? Нам все интересно.
2: Он раньше сидел в общем.
0: В общем, так.
2: Ну, поскольку он кусал спящих перед операцией.
0: А, подождите, и в тюрьме тоже операции были?
2: Ну, конечно.
0: Ага.
2: Ну и все, поэтому его перевели
0: в одиночную.
1: Я
0: теперь никого не кусает.
1: Анестезиолог от Бога.
0: Виталий, вопрос.
1: Поняла?
0: Вопрос.
1: Да.
0: Ответьте на вопрос.
1: Давай.
0: Зачем вы кусали спящих перед операцией? Зачем?
2: Если они уже и так спали.
0: Они так, понимаете, есть...
1: Лёнь, вот, не понимаю.
0: Понимаете, лежачего не бьют. А вы спящего...
1: А я не бил.
0: Кусаете, это еще
1: хуже. А я облизывал.
0: Вы понимаете, что происходит? Облизывали?
1: Да.
0: А если следы от укуса страшны?
1: Это не... Неправда.
0: Что неправда?
1: Укуса не было. Облизывал.
0: Это у вас такой язык шершавый?
1: Как тебя зовут?
0: Ирина меня зовут.
1: Иринка.
0: Ну?
1: Разрисована картинка. Ладно.
0: Что ж происходит?
1: Скажите, я потом. Их не кусал. Никто не докажет.
0: Вы их облизывали?
1: Не ты.
0: Облизывали, да?
1: Я облизывал.
0: Зачем?

0: Люблю.
1: Кого?
0: Все.
2: В молчании бубнят.
1: Спящие пациенты? Бубнящих любит? Понятно. Ненадолго прервемся, чтобы услышать, так сказать, продолжение этой страшной истории.
3: Правосудие! Поговори с этикеткой. Смутьян. Фоменко Фейк-радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Желтая пеструшка. Хомяковая зеленоядный грызун живет колониями, выкапывая многочисленные норы. Вымирает. Достоверных данных о находках желтой пеструшки в настоящий момент нет.

0: Обслуживаем попугаев. Фоменко Фейк Радио.
1: Веселые сапожата.
2: И вот мы вновь в студии. Программа «Ловкие люди». С вами Юрий Бурзон. А напротив меня сама краса-укладчица.
3: Ну ладно, прям краса,
2: конечно. Одна косынка, дорогая Зиночка, чего стоит.
3: Ну как одна косынка? Я бы, может, и принарядился. Вы бы меня прямо из цеха взяли.
2: Ну из цеха, тем более с митинга. Итак, перед нами укладчица
3: номер... Растрепная, как попало вообще вышло. Неудобно перед людьми, понимаете? Да, да. Нехорошо даже как-то.
2: Укладчица номер, извините, сейчас я посмотрю. 614-791-307. Ну так, дальше я просто 9-1-1-2. Правильно я все сказал?
3: Нет, да? Неправильно.
2: Это не ваш номер?
3: Это не мой номер, это вы грушу сейчас обозвали, который у нас...
2: Извините, ваш номер тогда назовите, пожалуйста.
3: 525-514-612-241.
2: А, все, вот. Да, давайте вернемся, Зинаида, сейчас к нашим, к нашим изюмам.
3: К
2: нашим...
3: проблеме давайте вернемся.
2: К проблеме, да. Вот
3: я ради этого и пришла
2: вы
3: сюда.
2: Вы с митинга, вы не волнуйтесь, пожалуйста. Да. Вы прям даже раскраснели, смотрите, как мне приятно, так сказать. А вы ведь не красная вот там висите на доске почета. Какой-то у вас такой оттенок немножко сероватый там. Или просто не протирают этой тряпкой, да? Просто, да?
3: Ну, может, не протирают тряпкой, я не знаю. Я давно не смотрел на свой портрет.
2: Ну, я понимаю. Вам же там сколько? 17?
3: 17, да.
2: Да, вы же 17 пришли?
3: 17 пришла.
2: Как это здорово все-таки. И Пысин был молодой
3: и
2: тогда.
3: И Пысин тогда был молодой.
2: И хочет. И Пысин такой молодой.
3: Вы Иван помните? Федорович, вы же... Иван Федорович, хороший. Иван хороший Федорович. Человек.
2: Да мужчина замечательно.
3: Настоящий,
2: да
3: настоящий мужчина. Давайте к проблеме.
2: И вот о проблеме. Давайте, все-таки о проблеме. И что это? Ну вот, и мы, значит, мы смотрите, мы касаемся этой проблемы. О чем речь? Пришел новый директор.
3: Новый директор
2: пришел. Новый директор. Кармен Анисович Боев.
3: Кармен Анисович, да. Боев.
2: Он что сделал, во-первых?
3: Первое, что он сделал, отменил все обеды на перерыв, я уже сказала. Да. Перевел нас на вафельский фирм.
2: Ага.
3: То есть мы вообще практически ничего не едим на работе.
2: Так.
3: Совершенно никакой вообще. Просто, понимаете, все, что было связано с чистотой, так сказать, производства.
2: Ну.
3: Совершенно все просто.
2: Вообще-то. То есть все поломалось.
3: Поломалось? Да. Это мягко говоря, поломалось, понимаете?
2: Ну да. Конкретно, к делу. Он вас что? Уволил.
3: Он меня перевел. Не то, что он меня перевел. Во-первых, вот с этого все и началось. За сахарный изюм, вот этот вот, ага. Которого быть не могло, понимаете, при Пысине.
2: Ну, естественно,
3: потому
2: да.
3: что это просто нонсенс какой-то.
2: Ну,
3: за сахарный изюм.
2: Да.
3: Укладывать.
2: Ну, хорошо. И что
3: кровь
2: дальше-то?
3: Себе, понимаете, разбивать
2: он,
3: все.
2: Он привел свою дочь.
3: Привел свою дочь. Да не то, дочь, жену, понимаете?
2: Всех
3: привел. Мужа,
2: и
3: дочери.
2: Мужа. И мужа дочери.
3: Тоже это армянин, по-моему.
2: Саркис.
3: Да? Саркис, да,
2: ну,
3: да, да, да,
2: да,
3: да,
2: да, да. Так нет, вот скажите, пожалуйста, Кармен Анисович Боев, он вроде бы солидный, так сказать, такой мужчина, серьезный. Мы, кстати, обязательно сейчас будем ему звонить. Вы не волнуйтесь.
3: Давайте.
2: Вы пришли не зря. Вы можете
3: я
2: не волноваться.
3: Я надеюсь, что я не зря пришла.
2: Нет.
3: Он может и солидный, как
2: говорится. И мы, значит, с вами будем звонить.
3: Потому что я в суд буду подавать, между прочим.
2: Вот.
3: Нет, на него.
2: Вот я хочу рассказать, именно, так сказать, о том, что Зинаида Прыскин будет подавать на Кармена Анисовича,
3: да.
2: Дорогие мои друзья.
3: Чтобы он знал, что так просто это не пройдет.
2: Да, привел свою дочь Розу.
3: Да.
2: И в результате что? Заменил вас, Зинаида. Поставил вас на куда?
3: Да он поставил меня на компот. Это вообще самое отвратительное, что может быть.
2: Я вас прошу, вот сейчас вот сделаем паузу.
3: Это такое понижение вообще.
2: Не волнуйтесь,
3: и унижение. Человека.
2: Посадить на компот это унижение. Поэтому давайте сделаем паузу и... перенесемся с вами немножечко, как бы просто отдохнем. Пауза, и мы вернемся.
1: Веселые сапожата. Порошок Байт. Тает так быстро. Как быстро он тает. Это зависит от доз. Стирает грани, омолаживает швы, укрепляет нитки. Не тяните с покупкой стирального порошка Пайт.
4: Лицензия номер 312-56-72-89-67-35-44-98-17-84-537-42-11-96-80.
1: Классика в эфире.
5: Она решилась остаться в особняке еще на одну ночь, чтобы разгадать загадку незнакомца на портрете и его необычных рук. Оставив портрет в спальне, она ждала с нетерпением и страхом прихода ночи. И вот опять, едва заснув, она почувствовала прикосновение к своим рукам этих бархатных, волшебных, чарующих рук. Вокруг них было холодно, но сами они не были холодны. Руки незнакомца снова то сжимали ее пальцы, то гладили ладонь, то пробегали по ее ладоням подушечками упругих пальцев. Потом она почувствовала на своих губах поцелуй. Он не показался ей отвратительным. К тому же на своей щеке она почувствовала мужские бакенбарды и поняла, что к ней пришел тот самый незнакомец, что был на портрете. К разговору их рук добавились поцелуи, но незнакомец до сих пор не проронил ни слова. Сколько это длилось, она не знала, но когда пришла в себя и открыла глаза, незнакомца возле кровати не было. Лишь его бледное лицо, казалось, внимательно смотрело на нее с портрета. Вы прослушали отрывок из повести Гурама Ламидзе «Мягкие бакенбарды».
1: Знаете ли вы что?
6: Знаете ли вы, что подкожный жир у пингвинов боится воды и всякий раз теряет сознание от страха, когда пингвин ныряет в море?
1: Сексуальное.
7: Сексуальная.
1: Сексуальная.
7: Сексуальная.
1: Революция.
8: И в программе «Сексуальная революция» мы встречаемся с профессиональной трусихой, с настоящей трусихой, с Антониной Папиной и ее мужем Игорем Папиным. И сейчас как раз у нас идет рассказ. Игорь рассказывает о том, как он подступился в сексуальном смысле, естественно, потому что программа сексуальная, как подступиться к трусихе. И вот неожиданное откровение Игоря просто, ну, меня просто это потрясло, дорогие друзья. В предыдущем, так сказать, в предыдущем часе Игорь сказал, что он неожиданно подумал, как же подступиться к трусихе, если она так боится, что ни к себе не подпускает. Он похлопал ее немножко и погладил ее немножко, погладил и похлопал, и в момент поглаживания и похлопывая, она потеряла сознание, да, Антонина?
3: Да,
8: Антонина потеряла сознание.
3: Потеряла сознание,
8: понимаете?
3: Да.
8: И потеряв сознание, Антонина 40 минут находилась без сознания. И в это время
2: я расставил кегли.
8: Как говорится, точки над и.
2: И я расставил кегли, как это и планировал. Заранее. Я посадил ее между кеглями.
8: В бессознательном состоянии.
2: Я договорился с персоналом. Я объяснил, что это...
8: А можно, Игорь, я задам вам вопрос?
2: Да, пожалуйста.
8: Скажите, пожалуйста, ну, вам не кажется, что это выглядело достаточно странно? Вы сажаете женщину, которая находится без сознания, прямо, так сказать, между кеглями. Вы ее похлопываете все время, пощупываете, поглаживаете.
2: Да, но я люблю ее.
8: Ах, вот оно что.
3: Да.
8: И я понимаю так, что когда вы уже, Антонина, будучи трусихой, очнулись, то уже, так сказать, все было позади.
2: Все было позади.
5: Игорь сказал, что да.
8: То есть, в принципе, получается, что вы, да, Игорь?
2: Да.
8: Игорь, вы, Игорь,
2: я?
8: Муж, так сказать, Антонины,
2: да.
8: Вы овладеваете, ну, прошу прощения за откровенность, но у нас программа «Сексуальная
2: революция». Да, это так, это так.
8: Овладеваете вашей супругой и выполняете супружеский долг,
2: да.
8: В тот момент, когда она находится в бессознательном состоянии.
2: Абсолютно верно.
8: Потому что иначе с трусихой невозможно.
2: Конечно.
8: И вот, дорогие друзья, мы приближаемся к самому главному. Мы сейчас выясняем и понимаем, что овладеть трусихой можно только в бессознательном состоянии. Теперь мы приближаемся к главному вопросу.
5: Вы так громко говорите.
8: Я буду говорить тише,
2: не
8: конечно.
2: Бойся.
8: Я буду говорить
2: Тонечка,
8: тише.
2: Не бойся.
8: Итак, тише, как овладеть трусихой тише. В бессознательном состоянии? Вот сейчас мы к этому и приближаемся уже совсем близко. И Игорь Папин, муж трусихи Антонины Папиной, сейчас расскажет нам, как довести трусиху до бессознательного состояния, чтобы она была без сознания, и ей можно было, так сказать, с любовью наслаждаться.
2: Во-первых, я хочу сказать, что это было наслаждение не только для меня, но и для Тонечки.
5: Даже когда...
8: То есть, Антонина, когда вы пришли в себя, правильно я понимаю?
5: Да.
8: Вы поняли, что соитие состоялось?
5: Что-то состоялось, я поняла, что что-то было.
8: Но к ней... небе вы, или на восьмом небе вы были от счастья? Или...
5: Я была на каком-то... где-то я была.
2: Ну, где-то девятое небо было.
8: Понимаю, девятое. Понимаю.
2: Девятое.
5: Что-то было во мне.
2: А потому что кегли-то 10, а она была девятая.
5: Во-первых, когда я очнулась, я сразу схватила кеглю... И это придало какой-то уверенности. И, ага. Она же такая, ну, приятная на ощупь.
8: Кегли вот приятные на ощупь.
2: Самое главное.
8: Ну, давайте называть это так.
2: Тонечка схватила кеглю, она сидела там, среди кегель. Я, наконец, запустил шар.
8: Кегель – это такой ученый, вы знаете?
2: Кегель – это ученый, здесь я говорю про кегли.
8: И мышцы кегеля существуют.
2: И мышцы кегеля. Так вот, мышцы кегеля у Тонечки начали сокращаться.
8: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
2: И я запустил свой шар, как я называю.
8: Ну, дорогие друзья, в тот момент, когда Игорь запускает свой шар, мы делаем короткую паузу и продолжим наш рассказ в «Сексуальной революции».
1: Сексуальная.
7: Сексуальная.
1: Сексуальная.
7: Сексуальная.
1: Революция. Знай и люби свой край.
6: Флора и фауна.
9: Высоколоба и бутылка нос. Вид клюворылых. Отряды китообразных. Зубатые киты живут стайками, состоящими из животных разного пола и возраста, включая детенышей. Излюбленный корм – кальмары, за которыми бутылконосы совершают погружение более чем на километр и продолжительностью более часа. В желудке бутылконоса находят до 10 тысяч клювов кальмаров.
10: 101.ru.
0: С удовольствием сторожим ваш самовар. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Пищевая промышленность.
2: Мясожировой комбинат номер 15, чья продукция на рынке известна под торговой маркой «Уют», объявил об отзыве сосисок «Взлет» и «Докторской колбасы». Отозванная продукция будет отозвана на комбинат для перепрошивки и переписки программного кода, после чего вновь поступит в свободную продажу.
1: Образование.
2: Министерство образования с сентября текущего года вводит новый стандарт, в соответствии с которым в школьной программе в качестве обязательного предмета будут введены уроки игры на бересте. В сообщении ведомства подчеркнуто, что такая идея появилась в связи с желанием приблизить детей к национальным корням. Пока остается нерешенным вопрос лишь с преподавателями этого предмета, поскольку игрой на бересте в настоящее время никто не владеет.
1: Литература.
2: В книжных магазинах страны бьют рекорды продажи нового романа Михаила Засули «Закрой». Напомним, что это завершающая часть трилогии. Книги «Прикрой» и «Захлопни» выходили, соответственно, 3 и 4 года назад. Новое произведение написано одним словом, говорят поклонники автора, которым уже посчастливилось прочесть книгу.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Надорви уголок. Потяни язычок. Глотни и скомкай. Рима задин, а зноб уйдет.
4: Не является лекарственным препаратом.
3: ООО «Одно здоровье».
5: Лицензия 313-347-984-990. Минздравом можно.
6: Дрожжи, будьте вы прокляты! Фоменко Фейк Радио.
7: Лабиринт Леонардо.
8: Мы снова вернулись в студию.
9: Я самый. Такой вопрос хочу еще задать. Да. Когда вы вообще посоветуете лучше всего начать человеку обычному, непрофессионалу, начать клизмовать себя?
8: Ну...
9: Летом или зимой?
8: Летом лучше. Летом все равно летом.
9: А, то есть
8: летом.
9: Объем меньше? Ну, да. От меньшего, как бы, к большему.
8: Как мы говорим, летом, летом.
9: Понимаю вас. А вот еще что я хочу спросить. Вот скажите, а вот привыкание, вызывает ли клизмование привыкание?
8: Нет, только насадки. Только насадки. Если вы слишком перебрали с насадками, вот это может приучить вас немножечко, приучить как бы вот к этим вот моментам таким.
9: А не можете вот... подсказать, как подобрать нужную насадку.
8: А вот это вы попали в точку. Как я говорю, в точку, тра-та-та. Вы понимаете? Да. Вот. Знаете, ну вот представьте себе, ну не знаю, вот и Тетерев. Тетерев сидит на какой-то горе. Но он не просто сидит на горе, а там острый очень наконечник на горе, и он садится на нее, и все кровоточит, и он себе все портит. Что это такое? Это не та насадка.
9: Ага.
8: Не та насадка, как мы говорим.
9: Мы как бы таким образом в клизмовании через кровь, что ли, узнаем?
8: Ну, через кровь, конечно. Это в любом случае, где насадка, там кровь. Это в любом случае. Мы без этого мы как бы не обойдем эту все равно ситуацию. Помогать надо чем? Кефирчик. Маленький, да, кефирчик.
9: А вот я хочу спросить, а больно ли вообще клизмовать?
8: Не больно.
9: Не больно?
8: Не больно. Конечно.
9: Господи, скажите, а вот клизмование само по себе, сколь часто в неделю нужно клизмовать себя?
8: 3 часа в день. Надо готовиться к этому. 3 часа в день. Можно распределить это 15, 15, 45, 15, 20, 90. Вот и все.
9: А вот такой вопрос.
8: Да.
9: А вот мы 3 часа готовились.
8: Да.
9: И потом сразу клизмуемся.
8: Да.
9: Сколько занимает времени клизмование?
8: 3-4 минуты.
9: Так, 3-4 минуты, например, 3-4 минуты.
8: Да,
9: 3-4. Все прямо 35 зимние прогоняются через кишечник просто.
8: Конечно.
9: 35 литров.
8: Да.
7: Лабиринт Леонардо.
0: Знаете ли вы что?
10: Знаете ли вы,
5: что среднестатистическому утюгу потребуется порядка 100 километров простыни и 500 метров пододеяльника, чтобы победить в конкурсе «Утюг года».
1: Турботай, турботай. Что значит «потанцуй на празднике сбора несладкого маиса с моей сестрой, друг»?

0: Постолько, сколько вас вывели, ну, вы уж извините, я буду такие слова.
1: Меня никто не выводил. Я не мартышка.
0: Угу.
1: Я майор.
0: Угу.
1: Челюстной дивизии.
0: Угу. Угу. Ну, я вот как раз хотел спросить, вы специализируетесь, так сказать, на челюстных атаках, я правильно понимаю?
1: Челюстные атаки, совершенно верно. Первым организовал челюстные атаки Кропотов. Все помнят подвиг Кропотова, он не разжал челюсть.
0: Он не разжал челюсть.
1: Да.
0: Я просто хочу спросить, ну, так сказать, обычный же человек, ну, то есть, он же, ну... Не может так.
1: У обычного человека
0: окусываться, как вы.
1: Челюстные инстинкты ну, практически отсутствуют.
0: Угу.
1: У солдата челюстной дивизии челюсти работают. Ну, для сравнения, чтобы вам было понятно.
0: Я слышал, до 42 атмосфер.
1: Да, 42. Челюсти бультерьера — это 12 атмосфер, как мы знаем, да?
0: Угу.
1: Ну, там бультерьеры похожи на него, да, породы собак. Но мы не собаки. Я хотел бы сказать вам
0: понимаю,
1: что мы не собаки.
0: Я понимаю.
1: И чтобы не было вот этого отношения в прессе, потому что там было, как было написано «псы». Я запомнил это.
0: Вы запомнили, кто там написал?
1: Я запомнил. Тягин.
0: Ага, Тягин.
1: Тягин, журналист.
0: Журналист Тягин написал.
1: Ваш журналист.
0: Нашей радиостанции?
1: Я не знаю, не вашей, я не знаю, кто это.
0: Ну, вряд ли, у нас не работает
1: Тягин. Вряд ли, я думаю, да.
0: У нас Тягин нет. И никогда
1: не было. Вы с Тягином не знакомы?
0: Мало того, что я с ним не знаком, я вообще даже на такой фамилии никогда не слышал.
1: Я надеюсь.
0: Да-да,
1: хорошо.
0: Извините.
1: Хорошо.
0: Вот.
1: Так вот, 12 атмосфер, бультерьер достигает. Ну, это максимум для такой породы собак. 42 атмосферы у солдата нашей дивизии. У меня 44.
0: Ох. Я, честно ведь, скажу так. Я... Ну, могли бы вы приоткрыть, так сказать, ну, завесу? Ну, во-первых, хотелось бы, конечно, услышать и про подвиг Кропотова, потому что не все знают.
1: Хорошо, я расскажу. Генерал Кропотов в одиночку загрыз 10 солдат десантной дивизии врага. В одиночку. Когда его просили разжать челюсти, он не разжал.
0: Хотя уже был, так сказать,
1: хотя уже
0: окружен.
1: Был окружен. Тем не менее, 10 противников он закусал насмерть. Когда его окружили и сказали «разожми», они уже сдохли. Он не разжал челюсть. Так с неразжатой челюстью его и похоронили. Вместе с солдатами, которых он закусал.
0: Противника.
1: Поэтому
0: сейчас
1: это,
0: на этом месте памятник.
1: На этом памятник, естественно. К этому памятнику идут. Молодежь идет.
0: Да, и там ведь написано «не разжавшему челюсть».
1: Не разжавшему. Просто написано «не разжавшему».
0: А, не разжавшему.
1: Да, не разжавшему.
0: Челюсти нет.
1: Только не путать, вот этот Тягин написал. Во-первых, про псов он написал, что мы псы. И потом он сказал «не разжавшему», имеется в виду, что он не разжал.
0: Ну, я...
1: А он не разжал. Это разные вещи. Не разжал и не разжал.
0: Я прошу простить.
1: Понятно?
0: Понятно. Слушаюсь, товарищ.
1: Вольно.
2: Кусатель. Бредим. Уминаем. Осаживаем. По сути, мы чудо-бутцы. Фоменко фейк-радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Жужжал средний. Внешнее строение большинства жужжал очень своеобразно. Тело короткое, широкое, почти шаровидное. Покрыто длинными густыми волосами. Крылья в покое направлены в стороны и назад, напоминая положение крыльев у скоростных самолетов. Крылья у жужжала среднего с многочисленными бурыми точками. Обитают на луговых цветах. Личинки жужжалы – паразиты.

0: питаем геранью. Фоменко Фрик Радио. 101. Чья спецовка?
1: Я вот что еще хотел спросить. Если вдруг я захотел стать дубасером, почувствовал это призвание, куда вообще?
2: У вас рука,
1: куда идти?
2: Рука сильная у вас.
1: Ну, это я не о себе, у меня эта рука слабая.
2: А если кто-то, ну да.
1: Если кто-то, просто вот наши слушатели сейчас думают, ух ты, как здорово, Матвей Стешков все-таки человечище, пойду-ка и я дубасером стану.
2: Ну, например, я не знаю, ну есть, ну пусть ко мне придут, запишутся. Вот мне сейчас звонят, кстати, вот сейчас прям мне звонят и... Это нормально, так сказать, абсолютно. Алло, да, сейчас, секундочку, я отвечу. Это, алло, это и... Я просто сейчас
1: напоминаю,
2: дорогие друзья,
1: у нас сегодня в гостях Матвей Стешко, он дубасер, профессиональный дубасер. Да, он на минуточку занимает пятое место среди дубасеров на планете.
2: Счастье.
1: Не просто так.
2: Если вы хотите ко мне записаться.
1: И вот как раз сейчас вопрос звучит. Вопрос звучит сейчас. Как можно стать дубасером? Спрашиваем мы у Матвея. Матвей, будьте добры. Будьте добры, Матвей.
2: Хорошо,
1: Матвей, вы ошалели, что ли? Матвей, вы прямо в эфире разговариваете по телефону. Ну что это такое?
2: Хорошо, это приятно.
1: Ну что, все.
2: Спасибо, я спасибо.
1: Ну давайте ответьте на вопрос.
2: Вам. Спасибо.
1: Ответьте на вопрос. Как стать дубасером?
2: Да, это удивительные люди. Мне сейчас звонили, это от саудовского принца, так сказать. И они мне просто спросили, конечно, что они хотят поблагодарить какую-то официальную какую-то карту там, специально, знаете, карта, которая там...
1: Почетного гостя.
2: Почетного гостя.
1: Да, да, понимаю.
2: Они у себя, так сказать, хотят,
1: да,
2: чтобы я
1: понимаю.
2: Приехал, расписался им, так сказать, все это. Но вот я сейчас еще раз скажу.
1: Так как
2: вам,
1: стать таким дубасером?
2: Дубасером надо сильные руки, а иметь очень сильные руки.
1: Но вы, зал, знаете, не поможет спортивный?
2: Жму. Да боюсь, что нет, не совсем даже может.
1: Генетика.
2: Генетика, да. Генетика, деды.
1: А сколько,
2: деды,
1: что вы жмете?
2: Деды.
1: Жмете от груди.
2: 200.
1: Да
2: 200,
1: ладно.
2: Да.
1: Обалдеть. 200,
2: да.
1: 200 от груди.
2: 200 от
1: груди. Вот такой дубасер настоящий.
2: Вот
1: да?
2: Это, да, а как иначе?
0: Чья спецовка? Реклама. На Фоменко Фрик Радио.
3: Минутка поэзии.
4: Отрывок из поэмы «Моя земля», автор Ждан Зуев. Терема сгустелись по обрывам, тучи грядками на елках прилегли. Вдруг, подавшись, как дитя порывом, затяну я песню пустельги. Пустельга, простая вроде птица, два крыла и хвост, как самолет. Почему тогда она мне снится? Почему хочу я с ней в полет? Потому что жизнь, она простая, потому что жизнь, она же миг. Ну а люди... Это просто стая, стая пустельгиная, старик.
5: Прекрасно.
3: Минутка поэзии.
0: Знаете ли вы что?
6: Знаете ли вы, что автобус без водителя смотрится намного эффектнее, если движется со скоростью 80 км в час?
7: Антре! Антрошоп!
1: Напомню, дорогие друзья, что сегодня в программе «Антраша», она посвящена, как обычно, эта программа цирку. Сегодня у нас в гостях ассистентка великого фокусника, ассистентка Валентина Уткина-Гоцман. И мы беседуем с Валентиной о том, как протекала ее карьера.
2: А вот есть в вашей карьере и один такой удивительный случай, Георг, я должен об этом...
1: Несомненно.
2: Не должна об этом сказать. Да. Когда вдруг вы вошли в клетку с пупсом. Вы помните пупсы? Это громадное шимпанзе.
5: Да, так, да. А кто же не помнит пупсы?
2: Когда никто не смог этого сделать, пупс был недоволен своим дрессировщиком, вы помните, да?
5: Ну, конечно.
2: Расскажите, пожалуйста.
5: Я вам скажу секрет.
2: И вы единственная вошла.
5: Да.
2: Вошли.
5: Да. Понимаете, пупс был очень развит, как сказать, эстетически, я бы даже сказала. Uh-huh. Поэтому дело все в костюме. Меня спас костюм. Понимаете, он был очень красивый, с люксом и серебряные босоножки на каблуке. Да. Поэтому пупс даже, ну, как сказать, был ошеломлен, я бы даже так сказал.
2: Пупс в этот момент справлял, так получилось, вы помните, да? Но, тем не менее, ведь удивительно, как он вдруг на вас посмотрел и успокоился.
5: Да. Мы с пупсом потом очень сдружились, вы знаете. Да. Даже несколько номеров в цирке я с пупсом делал. И даже
2: вот расскажите
5: вместе,
2: об этом. Да.
5: Ну, во-первых, в ящик нас вместе засовывали с пупсом. Да.
1: Вот я хотел спросить, а вы не хотели бы написать хотя бы, ну, если не книгу, то хотя бы очерк, там, ну, скажем, в ящике с пупсом, например?
5: Конечно, я думала об этом. А в ящике с пупсом это, значит, одна будет книга, а второе это влияние Луны, фаз Луны на, как сказать, на иллюзионистическое дело, потому что это связано очень тесно.
2: Это удивительно.
5: Да,
1: может
5: да.
1: быть, вполне в бобеньи вы оказались, потому что фаза Луны как раз и...
5: Да, вы понимаете...
2: Фаза за фазу.
5: Но вы же знаете, есть приливы, есть отливы. Когда отлив, то тело... Да, оно как бы, оно приспосабливается.
2: А люрикс так идет вам. Так идет.
5: Да, все время.
1: Напомню, дорогие друзья, сегодня у нас в программе «Антре Антраша», посвященной цирку, ассистентка великого фокусника, иллюзиониста, маэстро Валентина Уткина-Гоцман. Мы продолжаем с ней беседу. Скажите, пожалуйста, Валечка, вот такой у меня к вам вопрос. Вот вы, вот масса же ведь существует цирковых профессий.
5: Конечно,
1: масса. Там, и начиная от клоунов коверных и заканчивая, так сказать, балдушками, гимнастами. И я хочу вас спросить, ваша длинная, вот эта вот большая цирковая жизнь, она уже прошла перед вами.
5: Да, прошли... она еще не прошла.
1: Проходит прямо на ваших глазах, проходят все династии.
5: Да.
1: Всех, так сказать, направлений циркового искусства. И скажите, кто, по-вашему, сегодня, ну, наиболее важный для будущего цирка? Ну, не знаю, может быть, это воздушная гимнастика. На что будет
5: конечно,
1: делать акцент?
5: Конечно, я вам скажу.
1: Куда пойдет
5: цирк? Я считаю, что будущее – это за воздушными гимнастами Калиткиными, да.
2: А Калиткины, конечно,
5: да.
2: Конечно.
5: Да. Потому что это...
1: Зак, вот это,
5: да? Да. Равных нет.
1: Ижу, вот
5: это. Равных нет. Такие бойкие ребята, понимаете? Ну, такие бойкие ребята. Я прям сама удивляюсь, когда смотрю.
2: Ой, скажите поподробнее,
5: уж,
2: пожалуйста.
5: Уж, казалось бы, сколько лет в цирке работаешь, уже навидался, смотрелся. Да. А тут, но эти Калиткины, вот этот вот...
2: Вот их племянник.
5: Особенно,
2: вы помните?
5: Фёдор.
2: Вот Фёдор племянник.
5: Вот Фёдор Калиткин делает чудеса, понимаете? Просто чудеса.
2: А вы знаете, что он заигрывает с вами?
5: Нет.
2: Вы заметили это?
5: Ну, ладно, перестаньте.
2: Я был за кулисами, я знаю. Да.
5: Нет, ну я, конечно, надеюсь, что у меня еще все впереди. Потому что я еще не реализовался, как женщина.
2: Нет, конечно.
5: Посвятила себя.
2: Он же для вас делает вот это вот это, понимаете? Он же тоже смотрит на вас в этот момент.
5: Это его фирменные закрутки.
2: Да. Закруталки.
1: Ну, расскажите буквально, какие у вас ближайшие гастроли?
5: Ну, ближайшие гастроли как раз у нас, значит, в Кению мы должны поехать. Это интересная гастроль, потому что там мы будем работать с животными. животными, с африканскими животными. А вот как раз пометуя о пупсе, но там уже посложнее будут номера, потому что с носорогами, они очень непредсказуемые животные.
2: Но пупс поедет с вами, я надеюсь?
5: Ну, пупс, безусловно, но мы опасаемся, как он там с местными.
2: Вот, ну, с местными, да, конечно. Да.
5: Значит, носорог, у нас будет носорог и крокодил. Вот такие вот два.
2: И носорог, крокодил и пупс.
5: Да, и два попугая для нас готовят.
2: А, часто. Вот эти вот, какие, да. Как их зовут? Я забыл, попугаев.
5: Их зовут Киштука.
2: Так.
5: И Белкин.
2: И Белкин. Особенно Белкин.
1: Прекрасно. Да, ну что ж, нравится. Мы пожелаем и Киштуке, и Белкину, ну и, конечно, Пупсу.
2: Конечно,
1: ну
2: Пупсу.
1: Ну и, без сомнения, конечно, Валентине, Уткин и Готман. Пожелаем больших успехов в Кении, на гастролях. Напомним, что сегодня в программе «Антре Антраша» у нас была выдающаяся артистка цирка, ассистентка фокусника Валентина Уткина Готман.
2: Сама краса.
5: Спасибо, ребят, спасибо.
7: Антре Антраша!
0: Знай и люби свой край.
8: Флора и фауна.
9: Башмачок настоящий. Многолетнее травянистое растение предпочитает хорошо увлажненные, незаболоченные почвы. Чаще отмечается в местах с умеренной освещенностью. Предпочитает нейтральные и щелочные почвы со значительным содержанием гумуса. Известны многие русские названия: адамова голова, башмачок известняковый, венерин башмачок желтый, кукушкины сапожки, марин башмачок, да, и петушки.
10: С нами хорошо. 101.ru.
0: Чем вычурной снедью Фоменко Фрикра.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Реклама на Фоменко Фейк Радио.

0: Как устоять на постоянном дворе? Фоменко Фейк Радио. Веселые сапожата.
1: В программе «Веселые сапожата» сегодня у меня, Владислава Жульпацкого, потрясающая Маргарита Аракчеева. Эта женщина изобрела, не только изобрела, но и создала

0: понимаете, ну есть люди, которые совершенно нормальные едят. Вот есть такие люди, понимаете, которые, конечно, ну это, так сказать, очень высокообеспеченные люди, которые просто покупают такую рыбу, потому что ее не нужно даже в холодильник складывать, можно куда угодно, она будет лежать сколько нужно. А потом они ее просто берут и едят. Но мне, понимаете, это не близко. Просто не близко. Но бизнес, понимаете, вот бизнес диктует свои правила, к сожалению, которые, как сказать, они идут по параллельно человечности, понимаете, и моему отношению к рыбе.
1: Я вот что хочу спросить, влияет ли это, кстати, на ВВП?
0: Да.
1: Вот это вот ваш вот этот вот высоко бюджетный подход. Ну, то есть, условно говоря, получается что? Получается, что только богатые люди могут покупать рыбу с чешуей, которая не дает ей тухнуть. То есть нетухнущую рыбу покупают очень богатые люди.
0: Ой, я бы даже сказал, очень-очень, понимаете, богатые люди. Поэтому ВПП вы говорите.
1: А ВПП. Я просто хочу вас спросить.
0: Да.
1: Что? Вот мы простые, не очень богатые.
0: Не очень богатые.
1: Как же нам ей быть? Мы тоже бы хотели бы покупать, но у нас нет возможности.
0: Ну, друзья мои, мы даем наших рыб в аренду. Ну, конечно,
1: ну,
0: вы можете...
1: вы не раскрываете?
0: Мы выдаем в пожизненную аренду. Ее даже можно передавать по наследству. 300 лет, понимаете? Ну, никто из людей пока не живет. Пока, кстати, для человека вот не придумали
1: вот
0: чешуи.
1: Вот я хочу спросить следующий вопрос. Да. Вы его как бы опережаете. Можно ли покрыть чешуей человека, которую вы изобрели, чтобы он не протух? Ну, чтобы он не тух.
0: Не тух. Ну, понимаете, вот с этим вот...
1: Слушайте, в последнее время, вы знаете, много тухнет людей.
0: Много, да-да-да. Вот это вот, да, какая-то вот эта тухлость, да, образовывается. И она, как сказать, усиливается, я бы сказала, в человеке.
1: Со временем.
0: Да-да, со временем, да. А некоторые с младенчества уже начинают, понимаете, ну, так сказать, да, подтухать.
1: Понимаю вас.
0: Ну, вы знаете, мы работаем над этим. Не хотелось бы открывать все карты, потому что мы только на, как сказать, впереди исследований, научных, но мы близко.
1: Ну, может быть, давайте поговорим о ценах тогда.
0: Давайте, хорошо.
1: Ну, вот скажите, я обычный человек.
0: Да.
1: Хотел бы недорого приобрести, скажем, полкило чешуйчатой, новочешуйчатой мойвы. Вот так мы ее назовем. Новочешуйчатой мойвы, которая не тухнет.
0: Да.
1: Во что мне это обойдется?
0: Нет, не получится. Только в аренду возьмете. В аренду.
1: Ну, так вы намекаете на то, что я, кстати, не так много зарабатываю?
0: Понимаете, ну вы просто даже не представляете, о каких ценах идет речь. А аренда, это прекрасно. Это не для того, чтобы есть вам будет мойва, понимаете? Для того, чтобы любоваться. Для того, чтобы дружить и подружиться, детей приучить.
1: А я вот хочу спросить, я могу так положить мойву на диван, например?
0: В том-то и дело.
1: Может? Она может полежать у меня и на столе.
0: И на столе, и на письменном столе. Рядом,
1: не работаю, а мне здесь мойва лежит.
0: Ты понимаете, она лежит, смотрит на вас.
1: А ведь я могу просто ее обвалять в муке, но не есть.
0: Можете, вы даже можете чуть ее, как сказать, на таком теплом масле, не раскаленном, чуть-чуть, как сказать, так припустить. Ей-то нравится. Это такое купание в масле. Да. Мы в своих соликамских пещерах, где, кстати, мы вот и держим этих рыб, мы практикуем это. Да.
1: Ну, она извалялась немножко в масле.
0: Извалялась.
1: Припустилась немножко.
0: Припустилась. Да. Припустилась, а потом надо ее хорошенечко обмыть.
1: И воду.
0: Да. И воду, да. Уход за рыбой, да.
1: Скажите, пожалуйста, ваша рыба, которую, предположим, я взял в аренду, переносит водопроводную воду.
0: Я думала, вы будете говорить о транспортировке. Транспортировка очень сложно переносит, укачивает очень.
1: Понимаю. Мы вернемся сейчас к этому нашему разговору. Простите, Марго, небольшая пауза. Программа «Веселые сапожата». Вернемся к вам через несколько мгновений.
2: Веселые сапожата. Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что лягушачья икра будет блестеть на солнце более привлекательно, если оттенить ее осин?

0: 101.ru.
1: Раздаем абонементы на нерест. Фоменко Фейк Радио.
2: Без промаха.
3: Итак, это создатель отношений Вероника Зай у нас сегодня. Да. Что мы выяснили? Госпрограмма по созданию семьи. Наша многоуважаемая Вероника, она, так сказать, участвует внутри, прямо находится отношения между мужчиной и женщиной, и, так сказать, ведет их до самого ЗАГСа. Если вы приходите в ЗАГС, то вас... Вы не можете просто так прийти.
4: Нет, да? нет.
3: Вы приходите только после работы с Вероникой Зай.
4: Мало того, вы, да, приходите сам. Я практически, ну, я тоже, я в ЗАГСе тоже я присутствую.
3: Ах, вот оно что.
4: Конечно, никакая свадьба, а потом, тем более, свадьба никакая не обходится.
3: Ну, вот что многие спрашивают, я смотрю, сейчас приходят вопросы.
4: Да.
3: Как все-таки на вас выйти?
4: Ну как, очень просто. Zaya.net, все.
3: Zaya.net?
4: Да.
3: И что нужно сделать там?
4: Ну как, оставьте заявку. Да, да, да. Zaya.net. Оставьте заявку, и появится слоган. Слоган мой: не оступись.
3: Не оступись.
4: Да.
3: Да, не оступись. Это прекрасный слоган для такой удивительной работы. Все-таки это все-таки потрясающе. Без промаха. Вот что радует. Вот что радует. Радует, что сегодня Вероника Зай, которая, так сказать, в графе сбылось, мы всегда, вот теперь мы женимся. Ну, я понимаю так, что после того, как так поженился таким вот способом, при помощи вашей, так сказать, создателя отношений и госпрограммы по созданию семьи, развестись уже не представляется возможным, правильно?
4: Нет, во-первых, просто это не, ну, во-первых, не то, что невозможно, действительно невозможно.
3: То есть сам институт развода уже пропал?
4: Пропал, а просто никто не разведет, понимаете? После брака зарегистрирован мною, никто не разведет, никто вам не
3: поверит. То есть здесь написано «сбылось Зая»?
4: Да.
3: Все.
4: Все, все, это гарант, понимаете, гарант. Вы понимаете, что если вы уже взяли эту Веронику, то все, это все, это все.
3: Потрясающе. Итак, дорогие друзья, у нас в гостях была Вероника Зай, создатель отношений, участник госпрограммы по созданию семьи.
2: Без промо.

0: Холодное вымя правды. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Камышница. Обычно молчаливая птица, однако способна издавать ряд громких и резких звуков. Среди них можно выделить низкочастотный стрекочущий крик, несколько напоминающий щебет сороки. Нечто вроде кик-ик-кик-кик-кик или крук. Другой звук односложный, но такой же громкий и резкий. Кик или кирк. Настороженная птица издает более тихое кур во время полета. Либо весной в ночное время камышницы кудахчут в быстром темпе. Крек-крек-крек, крек-крек-крек.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе «Лабиринт Леонардо» у нас очень интересная тема. Тема звучит следующим образом. Как клизмовать себя? И в гостях сегодня у нас профессионал своего дела, человек, который посвятил всю, я не боюсь этого слова, свою жизнь, сознательную жизнь всю свою, посвятил клизмованию самого себя, естественно, и он, так сказать, владеет всем этим, так сказать, в совершенстве. И сегодня мы беседуем с ним с большим удовольствием. Это Ярин.
1: Здрасте.
0: Ярин Александр Викторович.
1: Да.
0: Здравствуйте, Александр Викторович.
1: Здравствуйте.
0: Александр Викторович, ну вот мы говорим сегодня о клизмовании себя.
1: Клизмование – это так же, как гнездовье птиц.
0: Да вы что?
1: Да.
0: Да вы что?
1: Да. Потому что, если вы наблюдали за птицами, они буквально с веточки на веточку, с веточки на веточку, с маленькой на большую, с большой на среднюю.
0: Скажите, вот, простите, ну, я перебью вас уж, извините.
1: Ничего.
0: Я хотел вот что спросить. Клизмование как таковое, да? Это ведь, суть его.
1: Да.
0: Это очищение.
1: Да.
0: Да?
1: Да.
0: Очищение. Как вам пришло в голову, как вот вы подошли к этому, ну, и решили стать профессионалом клизмования?
1: Я прежде всего затронул саму суть. Суть клизмования в чем? Это вход маленький, небольшой толчок и впрыск.
0: Вот три. Это получается, как будто бы даже бы, как бы,
1: да.
0: Двигатель внутреннего сгорания.
1: Двигатель, да, почти двигатель. Но не случайно у птиц мы подсмотрели это. Птицы так и делают. Когда они кормят птенцов, когда они как бы натруженными клювом они перетирают пищу, кормят птенцов, они что делают? Они делают впрыск. Они как бы передают тело пищи, передают птенцу. То же самое мы передаем, но не птенцу.
0: Скажите, давайте поговорим о зимней клизмовке.
1: Зимняя клизмовка. Да, зимняя клизмовка, она отличается, естественно, от того, что мы делаем летом. Летом нас кусают комары. Зимой комары не кусают нас, потому что они спят. Их нет. Забудем комаров. И сейчас мы переносимся с вами, как бы, вот перед нами зимовье птиц.
2: Лабиринт Леонардо.
3: Если вдруг захочешь пива
4: или водки в тот же миг,
3: ты, дружок, не будь ленивым,

0: Минутка поэзии.
1: И я сдвинув кепку на затылок, шагаю пьяный по Москве, в пыли замазанный ботинок утонет в лужной синеве. Мне весело весну тревожить, мне нравится весною пить. И я прошу тебя, прохожий, немного мне еще налить.
0: Вы послушали отрывок из стихотворения Гаспара Задулина «На Москве». Знаете ли вы что?
2: Знаете ли вы, что гречку, рис и макароны нельзя противопоставлять картошке, если только вы не хотите расстроить тушеную капусту?
3: Футбол! И вот пауза закончилась, мы вновь в студии. С вами Юрий Бурзон, а напротив меня старший тренер сборной, настоящей сборной команды, Виктор Телегин.
4: Да, ну, да.
3: И вот мы беседуем еще раз про лозунг. Мы как бы в предыдущий час закончили этим. Значит, квадратная голова мячу покоя не дает. Так Виктор Телегин охарактеризовал вот эту позицию.
4: Ну, милый вы мой. Да. Милый ты мой, бей головой.
3: Вот.
4: Ну, например, или...
3: А, это речевки вот эти.
4: Ну, это наши.
3: Ну, это, да, естественно, милый ты мой. Да.
4: Квадрат в трубе не полетит.
3: Во, во. Вот. Квадрат в трубе не полетит. Вот, вот, вот.
4: Прямые углы.
3: Да.
4: Это принцип нашей сегодняшней тактики.
3: И
4: даже и стратегии. А я не боюсь об этом говорить вслух.
3: Так, да, конечно.
4: Что наши противники услышат. Ну, да. Я хочу сказать, мы готовимся сейчас к чемпионату, а это чемпионат мира.
3: Естественно, это уже мира будет.
4: Да.
3: Конечно.
4: Я хочу вам сказать, мы готовимся к нему. Точно совершенно понимаем,
3: так,
4: что позиции наши, конечно, передовые.
3: Передовые. То есть вы круглый футбол, именно он же футбол.
4: Я его отрицаю.
3: Отрицаете.
4: Я его отрицаю.
3: И я вам скажу, что он начинает уже вырываться. Футбол. И ваша сборная начинает вырываться вперед по сравнению с этим круглым футболом.
4: Ну сколько можно? Люди, наконец, зрители, простые любители.
3: Когда
4: они начинают понимать, конечно.
3: Они увидели, как ровно в девятку входит. Вот еще раз покажите, пожалуйста.
4: Прямоугольная. Прямоугольному.
3: Вот.
4: Понимаете?
3: То есть прямоугольный мяч входит.
4: Сделайте прямой угол.
3: Вот,
4: сделайте.
3: Пожалуйста. Пожалуйста.
4: Вот, посмотрите,
3: оба,
4: как входит в девятку.
3: Оба. Вот. И оф. Торец.
4: А теперь попробуйте,
3: торец,
4: мой друг. Попробуйте, мой друг. Вот, Юра. Вот.
3: Да.
4: Загоните вот так чисто туда мяч.
3: Да нет.
4: Во-первых, это не девятка.
3: Да нет,
4: это гораздо ниже.
3: Да это ниже.
4: А здесь уже все закрыто.
3: Естественно.
4: Вратарской рукой.
3: Все.
4: Куда?
3: И поэтому
4: куда?
3: Отсюда и
4: вот
3: начинаются
4: они проблемы.
3: Вот, вот, вот. Согласен.
4: Только
3: согласен.
4: Поэтому.
3: Дайте пять. Дайте пять. Опа. Хорошо, хорошо, Виктор. Mm-hmm. Я благодарю. Вообще мне приятно. Во-первых, у вас замечательная форма. Mm-hmm. Вот мне нравится желтый. Во-первых, желтая же майка. Ну, это майка лидера.
4: Да.
3: Ну, а желтая каска?
4: Mm.
3: Это что же? Это что,
4: ну,
3: же?
4: Конечно.
3: Это лидерские качества.
4: Это как ожог.
3: Это как ожог. И вы поэтому вашего Трубина.
4: Да.
3: И этого Трубина.
4: Но мы сегодня не будем всех вспоминать.
3: Ну давай, все-таки,
4: много.
3: Нет, ну Пыскин. Я хочу,
4: ну, Пыскин,
3: немножко сказать про Пыскина.
4: Пыскин
3: у него были проблемы сначала.
4: Да, но
3: сначала.
4: Смотрите.
3: Так, так, так.
4: Пыскин взялся, так сказать, за не свое дело в самом начале.
3: Так.
4: Его, так сказать, жажда быть в нападении.
3: Ну-ну-ну.
4: На переднем краю.
3: Да, все
4: с
3: время.
4: С его энергией, с его возможностью бежать 100-метровку за 6,2.
3: 6,2?
4: Да.
3: Боже мой. Вы представляете?
4: С мячом, с квадратным мячом.
3: С мячом, с квадратным,
4: голове,
3: то есть он бежит 6,2.
4: Ну, конечно.
3: О, Господи.
4: Я хочу вам сказать.
3: Так, так, так.
4: Он перераспределен сейчас. И в нашей сборной.
3: И что?
4: Он играет полузащиту.
3: Полузащиту.
4: Полузащиту.
3: Но в девятку он закладывает жестко.
4: Ну, у нас нет
3: Пысин.
4: Ни одного.
3: Да, да.
4: Ни одного члена сборной.
3: Да.
4: Ни одного по футболу.
3: Да, естественно.
4: Который бы не закладывал в девятку.
3: Удивительно. Удивительно. И я вам скажу, что вы, скорее всего, будете, вы, скорее всего, будете первыми по сравнению с этими круглыми мячами.
4: А вы знаете, я скажу вам, без скорее всего.
3: А даже без скорее всего. Давайте-ка мы пожелаем сейчас Виктору Телегину и его подопечным Бысикину и всем-всем подопечным бодрого прямого угла.
4: Спасибо, дорогие друзья. Ждем вас на стадионах.
3: Так держать.
4: Спасибо.
3: Спасибо.
5: Футбол. Флора и фауна родной планеты.
2: Пискулька утиная. Пискулька встречается в долинах крупных рек, возле озер и небольших ручьев. Предпочитает полугорный ландшафт. Также селится на островах озер. Птенцов водит по злаково-осоковым и разнотравным лугам, в кустарниках, по берегам водоемов.
5: С нами легко. Радио. 101.
0: Наказываем тягомотиной. Фоменко, фейк-радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Тренажеры Метлер.
4: Как реагирует попугай на пряное и кисломолочное?
5: Он будет повторять ваши движения до изнемогания.

0: 12.50 ПУШОС.
1: Когда получен разрешение?
0: 8-го.
1: Спасибо.
2: Пока нет. Выдохнул Виктор Желанный на Фоменко Фейк Радио.
3: Происки славы.
4: Да, это было на таможне. Это было на таможне. Просто она пересекла линию, как бы, а я не пересек
5: еще. Вячеслав.
4: Да, ну.
5: Вопрос.
4: Да.
5: Прямой.
4: Ну, пожалуйста.
5: А вам не приходило в голову, что, может быть, просто покаяться, так сказать? Попросить прощения у своего друга.
4: Ирочка, у нас какая-то сейчас программа, похоже, не хочу называть все эти телевизионные ток-шоу.
5: Нет, я только радуюсь за то, чтобы вы примирились друг с другом, но другого
4: способа я не вижу. Прошло 17 лет, поймите, есть любовь и дружба, это святое вообще. Именно поэтому эти два существа под названием Жора и Слава, они до сих пор на сцене как-то... сопоставляются.
5: Ну как-то, понимаете, как?
4: И зритель рыдает, Жора.
5: Ну конечно.
4: Ну вы же были на спектакле.
5: Ну тетива ненависти, это очень сильное.
4: Особенно в финале.
5: Да-да, но финал страшный.
4: Ну Вика же была на спектакле много раз.
5: Страшно.
4: Она рыдала уже после того, как она уехала.
5: А можно сказать так, что да. вы, так сказать, да. исполняя роль в тетиве ненависти,
4: да.
5: Вот Вальдемара же вы
4: да, играли. Пустов. Вы, Вальдемар Пустов.
5: Да. да. Что вы, как сказать, вот во время роли вы как бы всякий раз просите прощения. Мне так показалось.
4: Ах, Ирочка, Ирочка, ну, конечно. Я прошу прощения у Жоры, у Вики, у Господа, я не знаю. Ну, Жора, я
5: Георгий,
4: я прошу,
5: вы слышите? Ну, вы слышите, но ведь, ну, может быть, все-таки
4: ну,
5: что-то
4: все-таки надо
5: изменится
4: как-то...
5: в этой ситуации.
4: Не знаю, у меня все равно...
6: Сраное вранье!
4: Вот, пожалуйста.
5: Ну, подождите, но ведь...
6: Кривляка! Клоун!
5: Ведь у вас впереди турне и большие гастроли в Австралию, где вас очень любят, ждут.
4: Ну, уже 28-й раз нас приглашают.
5: Да, 28-й раз. Да, и гастроли длительные. Вам вместе лететь долго в самолете.
6: С тех пор рука не подаваем. Все.
4: Я хочу сказать, Ирочка, раз мы зашел, я еще раз говорю, я не хочу, чтобы это мы опускались вот до этих вот ток-шоу, которые не хочется даже называть. Мы выше этого.
6: Пошел ты в жопу!
4: Ну, ты... Ну, нормально. Ну, это нормально. Это нормальная ерунда, скажите. А? Ну, что это такое?
5: Ну,
4: хорошо,
5: нет,
4: я
5: знаете,
4: иду.
5: Это...
4: Нет, Ирочка, я пойду в жопу. Хорошо.
6: Да, и покажи всем, как ты пойдешь в жопу. Насильник!
5: Георгий!
4: В жопу! Ай, Господи! Не, ну это...
5: Ну, мне кажется,
4: не, ну, так, ну...
5: дорогие слушатели, зрители, на ваших глазах, вот видите, вот эта драма, и не знаю, как это называется, может быть, и похлеще, чем тетива
4: да
5: ненависти.
4: Нет. Ладно, ладно, Ирочка, он вернется сейчас, он просто, ему надо будет в туалет, и он всегда так делает, он вернется просто, он сейчас сходит в туалет и вернется.
5: Я не знаю, понимаете, да. что я хочу вам сказать,
4: да,
5: Вячеслав?
4: Да, да, да.
5: Я, например, как и большинство наших зрителей и слушателей, и ваших зрителей, что да, самое главное, да. Я просто всей душой болею
4: ну, вот,
5: за то, чтобы что-то произошло, что-то изменилось в ваших отношениях.
4: Жара, и... ты пописал? Да, говорите. Да.
5: И чтобы, наконец, снова возникли те прежние прекрасные отношения между Славиком и Жориком. Я вместе со всеми слушателями вам этого желаю.
4: Спасибо.
5: Пожалуйста, пожалуйста.
4: Спасибо.
5: Очень
4: я...
5: вас прошу.
4: Да не волнуйтесь. Еще раз
5: хороших
4: говорю.
5: Хороших вам гастролей
4: спасибо.
5: В Австралии. Может быть, в Австралии что-то произойдет.
4: Да все ну, произойдет, вот все произойдет
5: важное,
4: в Австралии.
5: Да.
4: Я уверен,
5: в Австралии,
4: соединятся,
5: наверное,
4: наконец.
5: Да. Слава и Жорик.
4: Два, да. Славик и Жорик.
5: Да, спасибо вам
4: спасибо.
5: Огромное. Спасибо. До свидания, дорогие слушатели, зрители. С
4: пока.
5: Вами была я, Ирина Рыбладзе. Передача
4: пока.
5: «Происки славы».
3: «Происки славы».
2: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что стрижка волос может приводить грибника к грибным местам, а рыбака к месту клёва?
7: Как хорошо, что мы соседи, но жаль, что лишь друзья, и ты еще узнаешь обо мне.

0: saatana, eikä minä monta kertaa sanonut, että ei sillä kun seksitä pitkin nurkkia. Perkele, työttömyyskorvaukset, joo ja kaikki. Millä perkelellä sinä muu elät, saatana viinajuoppa.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
2: Береги вертлявого. Фоменко Фейк Радио.
3: Каникулы Бонифация.
4: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. Передача «Каникулы Бонифация» на Фоменко Фейк Радио. У нас тут страсти накаляются, вскрываются какие-то старые проблемы, я бы даже сказала, нарывы между Львом Бонифацием и девочкой Майей, которую он увез с этого африканского острова. Майя, дорогая Майя, а может быть вам все-таки вернуться?
5: Нет! Почему? Я не могу вернуться, у меня нет документов, я вам объясняю. Документов у меня нету. У меня нет возможности купить билет.
6: Нет, Майечка, скажите, я прошу.
4: А часто вас на улице останавливают по поводу документов?
5: Все время.
6: Я остановил.
5: Меня останавливает милиция, говорит, где ваша регистрация?
4: Приходится вам с животными как-то переправляться в клетках?
5: Конечно! Везде, все гастроли, как с животными в клетках я езжу.
4: Бесплатно?
5: Мясо, мясо, вот что от него мясо осталось мне,
4: да,
5: то я и ем.
4: Боже мой, все
6: я
4: рабили.
6: Уже всю задницу разодрал себе, когда...
5: Сука ты, а не лев!
4: Да я... Невозможно, слушайте, невозможно, просто я даже не знаю, ну как... Ведь все-таки есть какие-то общества.
5: Я хочу обратиться сейчас ко всем темнокожим.
4: Давайте.
5: Живущим без документов.
4: Да.
5: Темнокожие, бунтуйте, требуйте документов. Все, да. Жить без документов невозможно.
4: Да, Майя, дорогая.
6: Нет,
4: Бонифация, вот понимаете, к чему ведет вот эти вот опрометчивые поступки? Вот этот вот захотел увезти и увез девочку.
5: Я больше не могу. Больше не могу. Я не хочу больше быть с этим проклятым чудовищным львом, который обманул меня, посулил. А в результате...
4: А что он вам обещал? Что он
6: я
4: вам обещал?
6: Подарил...
5: Огни! Цирк! Славы!
6: Огни подарил ей!
5: Цирк! А ничего, ничего. А живу ничего. В клетке 50 лет.
4: А работаете в Шапито?
5: По сути, да.
4: По сути, да.
5: Вот и все.
4: Вот и все. Дорогие наши слушатели, зрители, вот видите, к чему приводят мечты. Как это драматично могут развиваться события. Может показаться, что вы идете к своей золотой, розовой мечте, звезде и так далее, и вот вы останетесь без еды просто и без документов. Правильно я говорю?
5: Да. А всего-навсего повелась я, как дурочка в детстве.
4: Да.
5: И уехала с Бонифацией.
4: Красивое жонглирование словами и так далее, и так далее.
6: Майя, я...
4: Бонифация, я от вас такого не ожидала. После эфира я хочу с вами серьезно поговорить. Просто серьезно поговорить. Как с человеком. Все. Спасибо, дорогие слушатели, зрители. С вами была я, Ирина Рыбладзе. Передача «Каникулы Бонифации» на Фоменко Фейк Радио была. Спасибо,
6: прощайте.
4: До свидания.
6: Маечка, люблю тебя.
3: «Каникулы Бонифация».

0: Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Кудрявый пеликан, баба-птица. Горловой мешок светло-желтый, в брачный период красновато-оранжевый, ноги серые. У молодых пеликанов курчавость гривы развита слабо. Голос кудрявого пеликана – низкие, глухие, ворчащие, рычащие и хрюкающие звуки, которые можно слышать в гнездовой колонии. Остальное время он молчалив.

0: бредим, уминаем, осаживаем. По сути, мы чудо-бутцы. Фоменко Фейк Радио.
1: Валентина, привет. Я вот что хочу спросить. Вот эти две большие, ну, одна сцена, я даже специально посмотрел, «Муженьке 2», значит, одна большая сцена.
2: А вы какую смотрели, первую или вторую?
1: Ну, и первую, и вторую.
2: А вы говорите, сейчас только что одну сцену посмотрели.
1: Нет, я посмотрел одну и потом вторую, конечно. Понятно. Одна сцена, я говорю о том, что одна сцена эротическая длится 28 минут, а вторая длится 37.
3: Давайте я раскрою секрет. Мы снимали, на самом деле, час она шла. Конечно, при этом монтаже, естественно, какие-то
2: там
3: сцены...
2: Там самое, иногда мне кажется, что самое лучшее вообще вырезано.
3: Ну,
2: было.
3: Вот, понимаете, в чем дело?
1: Ну, знаете, Владик, вы так играете эту эротическую сцену, постельную вы, прям
3: она,
1: сцену.
3: Знаете, она прямо...
1: С Павлом вот... играете, с Латуковым эту сцену, прямо так, это не просто...
3: Паша даже мне, да, потом, вы извините...
1: Я просто хочу сказать, да, ну, пожалуйста, просто, вы знаете, какое впечатление? Это просто, ну, такое впечатление, что это никаких, так сказать, это просто настоящий большой секс, я не понимаю.
3: Да.
2: Ну а что? Ну, у нас нормально все с Пашкой нормально получалось. Но это не значит, что у нас и в жизни так, понимаете?
3: Ну,
2: это нет. Понимаете, ну когда это как сказать, это когда происходит уже, то в жизни для чего это? Уже не надо, уже для чего это? Уже там все произошло, и все, хватит.
1: В кадре все произошло.
2: Ну, конечно.
1: Я вот хочу спросить, ну не я, вернее, а наши зрители, слушатели задают вопрос. Вот вторая сцена, которая идет 37 минут,
2: да,
1: в «Муженьке 2», вот эта вот сексуальная постельная сцена, большая, после скандала с отцом, когда он врывается, да, и помните, как, и как бы бросается на кровать, а вы, как, ну, вы же играете
2: девушку сына,
1: да, вы девушку сына главного героя, а Павел, значит, Латуков играет самого главного героя, сына главного героя, ну вот, и он бросается на кровать, и вы начинаете его успокаивать, и вот это, ну, это постепенно, я понимаю, что это режиссер ради и поставил, как вот это вот катание по полу сначала, и потом... И медленно это все, 37 минут, и медленно все это переходит, так сказать, уже непосредственно в сам сексуальный акт. Да, ну он случается на улице, потому что, слава богу, лето.
2: Нет, а из дома мы перекатываемся на улицу.
1: Ну да, это да.
3: А как найден?
2: А вы заметили, что все прикрыто, между прочим?
1: Да, никакой скабрезности никакой нет.
2: Вообще нет.
1: Я просто хочу сказать, в «Муженьке», да, а ваши условия, да, вот так вот.
2: Мои условия.
1: Это в контракте прямо и подписано. Я хочу спросить, когда вы во время этой эротической сцены выкатываетесь,
2: да,
1: прямо вот так медленно из спальни выкатываетесь, по коридору катитесь и целуетесь, и сбрасываете себя одежду,
3: цепляет,
1: не вставая на ноги, катитесь и по лестнице
2: лифт
1: вниз, и на
2: сначала
1: первый этаж.
2: Лифт.
1: А, ой, я забыл,
3: да,
1: простите.
3: Лифт.
1: Сначала в лифт, вот мне все время
2: грузовой,
1: хотел понять.
2: Там лифт,
1: как, ах, в грузовой лифт.
3: Да, мы
1: через грузовой лифт, и потом по лестнице, и с крыльца вот так вот, прямо в траву.
3: Как вот
2: прямо в траву, а на скамейке бабушки как раз сидят, и там вот все вот это снято как раз хорошо.
1: Да, удивительно. Да. Это поставил сцену, конечно, ради, я понимаю так.
3: Да.
1: Это было важно, чтобы бабушки как бы наблюдают.
2: Да.
1: И как бы вот это вот, вы знаете, до глубины души в этом фильме, вот чем «Муженек 2» меня потряс, что бабушки, которые сидят прямо около крыльца, и вот сквозь грузовой лифт, и вы уже практически, прошу прощения, голые, вот так мимо них прокатываетесь.
2: Ничего не видно было.
1: Не видно, да, нет, ничего. Никто не говорит. Конечно, мы уже повторю, никакой скабрезности. И вы вот так перекатываясь мимо бабушек, и бабушки, которые, как мне кажется, в этот момент должны были бы сказать и заклеймить позором, как это обычно мы и ждем, и вдруг в них, когда они видят эту удивительную, тонкую, эротическую сцену, в них просыпается вот это молодое ощущение. Снова они вспоминают, как они в молодости любили.
2: Да.
1: То же самое слеза у Глафиры Андреевны, которая играет свекровь.
3: Свекровь.
1: Она вот так медленно выкатывается.
3: И на подоконник прямо так.
1: И вот это
2: удивительно. Но она не могла сама заплакать, поэтому пришлось там использовать.
1: Ну, давайте не будем выдавать технические подробности фильма.
2: А я могу сама, и чё?
1: Ну, вы, прошу прощения, вы большая русская актриса.
3: Да.
2: Мазоста. А если я большая русская актриса, скажите нашему режиссеру, чтобы он не заставлял меня идти никуда учиться.
3: Ай,
2: потому что я и так, мне не надо нигде учиться.
1: Ну, наверное, да. Глядя на то, что происходит, особенно вот «Муженек 2», меня просто это потрясло. Просто потрясло. Вот эта слеза падающая, это все удивительно.
3: Конечно,
1: и вот это голое из крыльца. Вот
3: спасибо.
1: Радий,
3: спасибо.
1: Вы гений.

0: Курского. Во всех аптеках для дальнобойщиков.
1: Классика в эфире.
2: Мы дошли до Наташиного дома, и она тут же рассыпалась в благодарностях. Я улыбался и слушал ее голос, а потом нежно обнял. Ее сердце рвалось из груди, дыхание было прерывистым, а хрупкое тело излучало тепло. Мне не хотелось ее отпускать. Я ждал ее у подъезда с цветами, а Наташа все не выходила. В моей голове витали мысли о том, как я ей предложу съездить на месяц на теплоходе. О том, что ее должны отпустить, потому что наши родители общаются и доверяют. О том, как будет здорово находиться целый месяц только с ней. Наконец Наташка вышла. Молча она подошла ко мне и крепко, как могла, обняла. Я почувствовал тревогу, наслаждаясь теплом ее тела. Она немного отстранилась и опустила глаза. Судорожно вздохнула. По ее щекам скользнули слезы, а губы прошептали страшную новость. Кошка умерла.
3: Вы прослушали отрывок из повести Ярослава Кулько «Надя» в исполнении автора.
4: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что игра на балалайке может вызывать чувство любви к родине у перелетных птиц?
5: На газу готовим вместе.
6: Короче, ага. Смысл вот в чем.
7: Да.
6: Битая лысь.
7: Да. Это... Вот вы сейчас как раз готовите.
6: Конечно, я уже
7: это,
6: начал.
7: Это уже битвы.
6: Значит, наша задача, да? Наша задача взять, во-первых, продукты. Вот вы меня не случайно спросили, где я их беру.
7: Да, где?
6: Ну, конечно, я еду.
7: Ну, еду, понятно.
6: Ну, конечно.
7: Ну,
6: я еду, бывает, ну, вот так я, знаете, рано выезжаю и рано еду. Ну, у меня, конечно, ну, вообще в нашем ресторане, чтобы вы понимали,
7: да,
6: очень-очень все свежее. И ну, поэтому, почему? Потому что я еду каждый
7: да,
6: раз.
7: Каждый раз.
6: Вот,
7: да.
6: Каждый раз еду. Да. Вот мы пользуемся белорусскими продуктами и другими.
7: И, ну, итальянскими.
6: И разными. Ну, конечно.
7: Ну, естественно.
6: Итальянско-белорусскими.
7: Итальянско-белорусскими.
6: Вот, да. Ну, что можно сказать?
7: Да.
6: Значит, для битой лысьвы необходима репа.
7: Репа?
6: Так, ну, так, так, так, так. Репа, ага. Значит, берете обычную итальянскую репу.
7: Так.
6: Вот. Ну, что такое битая лысь вообще?
7: Вот, битая. Да, вот.
6: Битая лысьва это понимаете, это такая вещь, которая, ну, она в самом названии уже заложена, понимаете, уже заложена, уже, кстати, ее природа, понимаете, да. Тут очень важно, очень важно не пропускать момент. Условно говоря, вы взяли, ну, по порядку.
7: Да.
6: Вы берете зеленую и черную репу.
7: Да, зеленую и черную.
6: Обе они итальянские.
7: Да, естественно.
6: Ну, на 4 порции вам потребуется 2 репы.
7: Они на пригорьях, да, где-то растут?
6: Ну, конечно.
7: В Пьемонте.
6: В Пьемонте, да.
7: В Пьемонте.
6: Я понял. Вот. Тесто.
7: Так.
6: Замешиваете тесто.
7: Так.
6: Замешивайте просто. Густо. Просто на воде.
7: Густо.
6: Муковода.
7: Да.
6: Муковода. Не густо.
7: Не густо.
6: Не густо.
7: Не густо.
6: Да. Не густо.
7: Не густо.
6: Значит, замешивайте и как бы месите.
7: Так.
6: И вот вы размешали. Нет, репу уже взяли. И вот смотрите. Вот так. Я вам как бы говорю.
7: Да.
6: Нарезаете сырую картошку.
7: Ага.
6: Режете прям в кожуре. Прямо режете кубиками. Вы видели, как я кубиками ее резал.
7: Ну, да вот я видел.
6: Я ее резал кубиками. Вот вы ее кубиками нарезали.
7: Да. Так.
6: И прямо со шкурой вместе.
7: Так.
6: И ее прям в тесто.
7: В тесто. Ага.
6: Прямо в тесто вы ее кладете.
7: Так.
6: И мнете вместе с тестом.
7: Прямо как... Вкусно, даже уже вкусно. Уже
6: кубики да, как бы вмешиваются в тесто, понимаете?
7: Уже вкуснятина какая-то, да?
6: Вмешиваются. А в это время почистите репу.
7: Так.
6: Почистите ее.
7: Так.
6: Я говорил, зеленая и черная репа.
7: Зеленая и черная, да, естественно, да.
6: Вот пополам. И так. Еще раз пополам.
7: Два раза пополам.
6: Два раза. Еще раз пополам. И
7: ну,
6: еще
7: то есть это четыре получается.
6: Получается такое. Вот получается, а получается так.
7: Да.
6: А получается так, а что?
7: Вот как и у итальянцев.
6: Да, вот так вот разложили.
7: Интересно.
6: Разложили. И это в воду.
7: В воду все.
6: В холодную.
7: В холодную.
6: В холодную воду.
7: Так.
6: Вот. В это время.
7: Да.
6: Подожгите газ.
7: Ну?
6: Ну, чтобы вода стала теплой и закипела.
7: Да.
6: Но не солить.
7: Да.
6: Не солить, никаких ничего.
7: Ну. Ничего.
6: Снова берете тесто и снова его
7: опять. Прямо
6: мнете его?
7: Вот так.
6: Но мнете? Нет, не так, как я показываю. Сейчас я уже показываю, как уже непосредственно биты уже делаю.
7: А, это уже биты.
6: Вначале вы мнете, мнете. Ага, а потом начинается бита. То есть, условно говоря, когда уже репа, когда репа уже закипает, она только-только вот начинает закипать.
7: Да.
6: Вы увидите, как вода там начинает уже только закипать.
7: Пузырики.
6: Вы начинаете тесто, в которое уже кубики картофельные, сырые картофельные, начинаете прям бить.
7: Прямо.
6: Бьете. Вот. После этого.
7: И лысого.
6: После этого вы вынимаете репу, которая уже прокипела. Прокипела. Репу вынимаете.
7: Так.
6: От кожуры очищаем.
7: Так.
6: Смотрим, очищаем.
7: Вижу.
6: И вкладываем в тесто.
7: О, как! Вот интересно.
6: И после этого все в духовку.
7: Все. Все в топку. Как говорится, в топку. Все. Да.
5: На газу готовим вместе.
4: Флора и фауна родной планеты.
8: Безаровый, полорогий козел. Высок в плечах. Телосложение коренастое. Конечности сильные. Активны главным образом в сумерках. В жаркое время года отдыхают на протяжении всего дня и активизируются только ночью. В настоящее время безаровому козлу придан статус уязвимый.
4: 101.ru Пассируем

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Фоменко Фейк Радио, Влад Жульпацкий. У нас в гостях, дорогие друзья, напомню вам, старшая медсестра Плавчиха Сусанна Игоревна просила не называть ее фамилию, чтобы
1: нет,
0: не было официально.
1: Нет, называть можно, дорогой. Можно, почему, да? У меня хорошая фамилия,
0: ну,
1: я Сусанна ей
0: Сусанна Игоревна Насонова,
1: да,
0: но это очень официально.
1: Просто официально, а я привыкла как бы по-домашнему так чуть-чуть как-то.
0: Сусанна Игоревна, да?
1: Сусанна Игоревна, и все, зачем?
0: Скажите, пожалуйста, откуда у вас такая обветренность, вот я смотрю?
1: Ну, а что ты хочешь, дорогой? А как работаем? А как мы работаем непросто? Непросто. А вы думаете, я только в теплой воде, что ли, бываю? Вы думаете, только на юг люди ездят отдохнуть? Такие есть, понимаешь ли, тормоховые ребята. Они ездят иногда куда-то совсем не на юг.
0: На север?
1: На север. Сколько раз в Белом море я была, слушай, дорогой, а?
0: Ой.

0: Ой, слушай, да, а я-то человек, понимаешь, не то, что люблю холод сильно. У нас, конечно, гидрокостюм есть, все есть, но все равно куда денешься от обветренности?
1: Скажите, вы работали в шторм, например?
0: Конечно, да, какой в шторм? Я в цунами работал, мой дорогой.
1: То есть вы брали анализы в цунами?
0: Прямо в цунами.
1: Скажи
0: мне,
1: что есть купальщики, которые находятся в воде в цунами?
0: Вы знаете, да, есть, вот и не хватает ему адреналишки вот этой, чтобы выделялся адреналишка. Вот понимаю. Ну, и вот эти вот, которые на досках катаются, вот у них тоже, ну, у них сложно брать.
1: Ведь явно совершенно во время цунами повышается давление у человека.
0: Вы знаете, у кого как? Вот кому нужен вот этот адреналин, у того оно как раз стабилизируется, понимаете? А это как раз самое лучшее для него время. Потому что так он с низким давлением еле, понимаете, живет, как бы ноги волочит. А вот как только цунами пошло, так у него сразу и давление нормально. Все нормально, хоть в космос посылать.
1: А сколько, скажите, в отряде медсестер плавчих?
0: 5 штук у нас.
1: Сколько?
0: 5.
1: 5 штук всего?
0: 5 штук, понимаете, для того, чтобы все анализы взять быстро. Кто кал берет, кто мочу, кто давление имеет, кто флюорографию делает, понимаешь? Ну же все одновременно, не то, что один, второй, третий. Это долго, понимаешь? Может быть, человек уже поймет и начнет пугаться, понимаешь?
1: Да, и отпуск ему, чтобы не портить.
0: Да. А тут разом мы накидываемся как бы на него, и каждый свое делает дело.
1: Скажите, пожалуйста, ну вы же, как я понимаю, у вас никаких баллонов, ничего.
0: Ничего, понимаете, мы все спортсменки, понимаешь, дорогой? Мы все спортсменки, мы все любим плавать, мы все, конечно, профессиональные плавчихи, и это мы получили, и подводные плавания мы знаем, и все знаем, мы можем задерживать воздух до 3 минут вообще.
1: Ой-ой-ой!
0: Да, дорогой, да.
1: Ну, а как, конечно, взять анализы, я понимаю, так...
0: Например. Самое сложное — кал брать, понимаете? Но вот это вот у нас, это до 4 минут должно его воздух задержать, понимаете? Потому что не каждый хочет свой кал отдавать почему-то.
1: Почему-то такое, да?
0: Да.
1: Не каждый хочет отдавать свой кал.
0: Да, не каждый. Мочу легко в воде сдают, а вот кал не очень, да.
1: Понимаю. Ну, вообще, люди не любят сдавать анализы.
0: Да вообще, понимаешь, не любят. Их можно понять, понимаешь? Но это вторжение все-таки в организм какое-то происходит, понимаете? И делать это вот так вот, просто пришел, сдал и хорошо себя чувствует, так не бывает, дорогой. Даже те, которые говорят, не боюсь, а я укола не боюсь, там, если надо, уколюсь, но вот это вот, да, стежки вот это, то это все неправда, понимаешь? Все равно у него скачет давление, все равно боится, все равно.
1: Ну, у меня такой вопрос. Вы анализы взяли?
0: Мы забрали, забор сделали.
1: Забор сделали и отдали уже, и дальше пошло.
0: И дальше пошло, поехало, понимаешь? Дальше пошло, поехало, все, проверка. А мы уже по результатам анализам смотрим и говорим уже, что уже на работу приходит человеку вот полная вот эта распечатка все. Он удивлен, он говорит, я не был на диспансеризации, откуда у меня это все?
1: А это медсестры,
0: плавчихи. Мы позаботились о тебе.
1: Удивительная вещь. Дорогие друзья, ну что я могу сказать? Потрясающе. Сегодня у нас в гостях была старшая медсестра-плавчиха Насонова Сусанна Игоревна, которая удивительно во время, так сказать, наших отпусков, практически во время нашего купания, например, делает забор всех анализов, измерения роста, веса, артериального давления, ну и, в общем и целом, даже флюорографию, и проводит, в общем, полную принудительную диспансеризацию в воде, потому что вода – это жизнь.
0: Это жизнь, ребята, так что увидимся в вашем отпуске, на вашем отпуске увидимся.
1: Спасибо, дорогая Сусанна
0: пока,
1: Игоревна.
0: Дорогой, пока, ребят, пока.
1: Все-таки, вы знаете, самое сложное – забор каловых масс, это, конечно, меня произвело на меня впечатление.

0: Знаете ли вы, что?
1: Знаете ли вы, что носки втайне мечтают о карьере перчаток? И для осуществления этой мечты часто превращаются в варежки.

0: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
1: Раздаем атрибуты. Фоменко Фейк Радио.

0: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. С вами я, конечно, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио. У нас сегодня в передаче «Собачья работа» тот, кого вы так долго ждали, о ком так долго спрашивали. Вот этот вот таинственный персонаж, который правнук собаки Баскервилли. Да-да-да-да-да. Именно он. Это дог Тризор Баскервилли. Он правнук именно той собаки, которая, как сказать, взволновала все графство Девоншир в свое время, как вы помните. Да, которая жила в Баскервиль-Холле. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогой Тризор.
1: Здравствуйте.
0: Вот первый вопрос. Почему Тризор? Мне казалось, что Тризор — это какое-то наше такое имя, Тризорка.
1: Тризора?
0: Почему Тризор?
1: Да. Это было как-то пошло от моей прапрапрабабушки.
0: Боже мой.
1: Я вспомнил бабушку сейчас.
0: Да. А говорим о прабабушке, а вспоминаем бабушку.
1: Бабушка, вот так происходит.
0: Так вот интересно бывает у собак, видимо, да. Вот прежде всего, расскажите о вашей семье.
1: Я родился, у нас была большая семья.
0: Собачья семья, да.
1: У вас здесь кто-то курит или нет?
0: Нет, не должны. У нас везде стоят вот эти вот сигнализации. Не может быть.
1: То я смотрю.
0: Ну, у вас же нюх какой, нюх потрясающий.
1: Нюх, конечно. А куда ты денешься?
0: Ведь ваша прабабушка, это вот смесь Бледхаунда, по-моему, с мастифом, правильно я говорю?
1: Да.
0: Прабабушка, но собака Баскервилли, вот ту, которую мы знаем, ту, которая так известна.
1: Вот моя прабабушка, вот эта, которая и погибла, она погибла ужасно. Это страшная история.
0: Да.
1: И она стала жертвой, понимаете?
0: Жертвой. Я знаю, что она стала жертвой. Но вот меня интересует то, что мы все время считали, что это была не... что это был дедушка, прадедушка. Что это был, так сказать, кобель.
1: Нет, это была сука. Сука-прабабушка.
0: Да вы что?
1: Да.
0: Как? Мы все знаем, что это был мальчик.
1: Нет, никакой это не мальчик, это была моя прабабушка. Это была страшная история, которая уходит своими корнями вообще во всю эту историю с графством Девоншир.
0: Девоншир. Скажите, пожалуйста, Тризор, а вы сейчас проживаете вот там же, в Баскервилле?
1: Нет, Солсбери.
0: Да
1: сейчас
0: вы что?
1: Солсбери, да, уж... да,
0: ага.
1: да.
0: А почему? А кто же живет там, вот в вашем родовом, так сказать, имении?
1: Там сейчас убираются эти самые, вы знаете, эти все, которые горничные, всякие прислуга. Отправил их туда.
0: Ну, получилось ведь так, что ваша прабабушка, как мы сейчас только что выяснили, которая, собственно, и была, стала известна нам всем, собака Баскервилли, та самая, она стала, можно сказать, жертвой интриги, получается.
1: В том-то и дело. Она была жертвой... Она стала жертвой...
0: Интриги. Все это вот из-за этого Джека Стелпотона, да? Который вроде был натуралист и все, который вот придумал
1: всю
0: эту историю.
1: Да он был, не хочется говорить, кто он был, наулист, натуралист и этот сист. Он был вообще, я бы сказал, не хочется говорить, кто
0: Правду
1: он был.
0: Правду говорят, что он измывался над животными, издевался.
1: Он издевался над животными.
0: Он их красил все время, вот это вот все.
1: Он был извращенец.
0: Да вы что?
1: Это он был натураласт.
0: Да вы что?
1: Да.
0: Да...
1: Я вам скажу, он ловил бабочек и целовал их.
0: Подожди, а что он делал с собаками? Нас вот это вот очень
1: интересует. Вы можете представить, что он делал с собаками, если он целовал бабочек?
0: Боже, даже так?
1: Да.
0: И ваша бабушка, прабабушка была вот жертвой?
1: Жалко, я бы его... Если бы я только мог дотянуться до этого Стелпотона, этого натураста...
0: Да. Ужасно, ужасно. И главное, сколько людей вообще и погибло, и все. Вот, и,
1: да, конечно, конечно, конечно.
0: Кошмар, кошмар, кошмар. А скажите, а вы сами были вот на тех самых гринпинских трясинах?
1: Да, да, конечно, в память о моей прабабушке, о моей великой Джоанне Баскервилле.
0: Джоанна, да, ее звали?
1: Джоанна мою бабушку звали, о, моя бабушка.
0: А правда ли, что там каждый год ежегодные празднества, да, на вот этих вот гринпинских трясинах устраивается какой-то, да?
1: Да, я сам был на этих трясинах, они чавкают, я ходил по ним.
0: Ну, там сейчас мостки установили.
1: Конечно, теперь уже сделали мостки, конечно, конечно.
0: Да, да, да, да, да. А, так все-таки вашу бабушку, прабабушку, извините, Джоанну, ее застрелили. А что у вас с ртом, простите?
1: Да не знаю, у меня зуб один какой-то, чешется зуб, а она вот на этого натураста сцепил тогда и чешется у меня зуб.
0: Боже, боже, боже, ну вы, ну можно.
1: Можно, можно, конечно. Ну так вот, я и говорю, что я хочу сказать, что в нее не попали.
0: Ага.
1: А вы знаете, кто стрелял в нее?
0: Да вы что, подождите, вот на этой просто потрясающе интересной ноте мы на секунду прервемся, чтобы послушать прекрасную группу «Бильбао». Группа «Бильбао» на Фоменко Фейк Радио.

Не тереби старость. Фоменко Фейк Радио.

0: свой край.
1: Флора и фауна.
2: Аляпка — единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая — дзит. Пение — громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются, весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.

0: Рехнись в рассрочку. Фоменко Фейк Радио. Рядом с криминалом.
1: Здравствуйте, наши дорогие слушатели и зрители. С вами я, Ирина Рыбладзе, естественно, и у нас передача, наша острая передача «Рядом с криминалом». И хочу вам буквально с содроганием сообщить, что мы сегодня, наконец, пригласили всеми путями и не путями, он отказывался, но все-таки мы убедили его. Как вы видите, рядом со мной сидит человек с закрытым лицом. Это не случайно. Это не случайно. Это он просил его называть X. А этот человек...

0: Да, дорогие радиослушатели и зрители, занимается страшным делом, запрещенным, давно запрещенным у нас и в других странах, но он занимается и намерен им дальше заниматься. Этот человек X, скажем так, занимается он рыботорговлей. Я правильно все сказала?
1: Да, правильно.
0: Скажите, вы понимаете, что вы ходите практически по краю?
1: Я все понимаю, подождите. Я просто пришел, потому что, ну, как-то уже все, уже дальше невозможно. Я просто уже в этом, я глубоко уже.
0: Погрязли.
1: Да, и поэтому я выговориться, что ли. Выговориться я хотел просто, у меня уже сил просто, у меня нет сил, и я поэтому пришел.
0: Я понимаю, но скажите, а почему вот такой вот просто вопрос в лоб? А почему бы вам просто не взять и не сдаться, так сказать, властям?
1: Кому?
0: Властям?
1: Каким?
0: Каким? Нашим, которые отвечают за рыбу?
1: Да они не отвечают за рыбу.
0: Они отвечают за рыбу. Я знаю, что они отвечают за рыбу и за все слои рыбного, так сказать, населения они отвечают.
1: Ладно, я так скажу.
0: Скажите.
1: Как тебя зовут? Ира?
0: Ирина.
1: Ира или Ирина?
0: Ирина, пожалуйста.
1: Ирина, пожалуйста. Это что, твоя фамилия, что ли?
0: Так, вы хотели меня что-то спросить?
1: Да.
0: Спрашивайте.
1: Ну, в общем так, Ириш, вообще я так скажу. Поначалу было все нормально. Вообще рыботорговля это такой опасный, конечно.
0: Опасный, да,
1: но,
0: да, да.
1: Да, да, но это интересный бизнес поначалу был.
0: Угу.
1: Вот, ну, и потом и в любом случае рыботорговля, еще раз говорю, она есть, будет и...
0: Скажите, вас в подростковом возрасте уже туда затянуло вот эта
1: меня
0: вот компания?
1: Меня просто, да, меня...
0: Поймал, так сказать, в своей сети?
1: Ну, да, да, да, там были люди, которые как бы занимались этим, и, в общем, они меня привлекли к этому, они меня затащили в этот... В ангар. В общем, в ангаре там все это началось. Я увидел первый раз, как это все делается.
0: Вот этих вот несчастных вот рыб,
1: ну,
0: да?
1: Ну да, да, да. Но дело в том, что вы понимаете, рыбы-самки, они в цене. Понимаете, они особенно в цене, рыбы-самки.
0: Скажите, а защита вообще, защита прав?
1: Вы имеете в виду...
0: Рыб-самок. Ведь она есть повсеместно, во всех странах мира, у нас тоже. Вот вы не опасаетесь,
1: да, знаю.
0: Не опасаетесь, что все-таки веревочки долго не виться?
1: Виться, не виться, а надо побриться, вот что я вам скажу. Ну, это так, прибаутка такая.
0: Вы
1: короче,
0: еще шутите,
1: дело...
0: да?
1: Да,
0: потрясающе,
1: да,
0: просто
1: а
0: потрясающе.
1: А что мне остается-то? Я прекрасно понимаю, что я на краю, поэтому... Чем мне говорить?
0: Да вы на полном краю, понимаете?
1: Понимаете,
0: товарищ X.
1: Я вам скажу, есть права рыб-самок, да,
0: да.
1: Права рыб-самок, да, так и называются.
0: Которые вы совершенно
1: да,
0: просто, как сказать, наступаете на них.
1: Да, я знаю.
0: Они
1: да
0: поруганы, Вань.
1: Но я уже надругался над этими самками, но дело не в этом.
0: Боже.
1: Есть же рыбы-кобели, вот в чем все дело.
0: Ну и вот тогда у меня вытекает следующий вопрос.
1: Ну.
0: Не боитесь ли вы мести рыб-кобелей?
1: Да боюсь я, естественно.
0: Ведь
1: что...
0: есть сейчас рыба-убийца, это же всем известно.
1: Рыбы-кобели это вообще опасные рыбы, с ними сложнее, потому что рыбы-самки, они, так сказать, сами идут как бы на эту...
0: Да, вот на этой...
1: На мормышку
0: на
1: они,
0: этой
1: да.
0: страшной ноте мы пока приостановимся и скоро вернемся, чтобы узнать до конца всю правду об этом.
2: Рядом с криминалом.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
4: Классика в эфире.
5: Я помогаю людям в их незнании, но им мало надо из того, что я могу дать. Их больше интересуют приворотные зелья, предсказания и амулеты, то, что пригодится лишь в этой жизни. Им не интересна вечность. Я развожу рукою облака, слишком пасмурно. Если вокруг будет больше света, он проникнет и в меня и разбавит серую муть, плещущуюся в моей душе. люди совершенно забыли свою древнюю связь с миром, проекцию извне в их души и тела. Я пишу книгу воспоминаний о том, как творить волшебство. Нет, это не мои воспоминания. Я недостаточно опытен для этого. Давно ушедшие души приходят ко мне и диктуют слова. Много слов, которые сами складываются в таинственные узоры учений. Недавно одна из них заглянула в рукопись. Вся качнулась, как потревоженное ветром дымное облако, и сказала: «Нет, не так». После чего смахнула рукавом написанное, и осталась непотревоженная белизна листа.

0: Мы прослушали отрывок из повести Ксении Пахновой «Волшебство памяти».
1: Классика в эфире.
2: Знаете ли вы, что?
3: Знаете ли вы, что для улучшения результата любого труда необходимо пробежать трусцой 5 километров и сразу лечь спать?

0: хотим. С вами Юрий Мурзон, а напротив меня Ирма. Вот скажите, а как вы работаете с космонавтами? Потому что я знаю, что у вас есть опыт, вот Каустас в безвоздушном пространстве.
1: Да, мы да. на связи все время с нашей станцией.
0: Да, международной
1: да.
0: станцией.
1: Да.
0: Я знаю, что вы какие-то эксперименты уже проводите.
1: Да, да. ну потому
0: Какие результаты?
1: Ну, потому что ребятки, они хотят да. улететь. И
0: ну,
1: прилететь...
0: там в основном мальчики, конечно.
1: Там мальчики,
0: да, там
1: конечно.
0: Мальчики, да.
1: Вот, и они хотят прилететь, как сказать, с такими большими изменениями.
0: Вот что вы да. уже вы, что вырастили они уже на себе?
1: Нет, ну кто-то волосы, кому что надо.
0: Кому что надо, да.
1: Кому-то нужно было, наоборот, уж чуть-чуть убрать.
0: Убрать
1: ушей,
0: чуть-чуть.
1: Ушей убрать, да, добавить волевой подбородок сделать, да?
0: Понимаю.
1: Кому-то нужно чуть плечи было увеличить,
0: ага.
1: Таз уменьшить.
0: Уменьшить таз.
1: Да.
0: Ну да, потому что там же они должны проходить в эти люки. И
1: конечно.
0: Если большой таз...
1: А люки ведь они, вот, они как раз, чтобы плечи вошли, а дальше
0: плечи,
1: вот...
0: Да. Да. А таз не
1: а
0: входит.
1: А таз уже, да. Вот, поэтому...
0: вот эти тазовые, так сказать, да. выращивания или, наоборот, у...
1: уменьшение.
0: Как это уменьшение.
1: Да.
0: Тазовые уменьшения.
1: Сдутие-надутие.
0: Сдутие-надутие. Ну,
1: да.
0: так будет называть сдутие таза.
1: Да, сдутие да. таза.
0: Сдутие.
1: Так есть вот скажите, вздутие плеч,
0: сдутие таза. Так вот скажите, пожалуйста, а как же влияет безвоздушное, как невесомость?
1: Вы очень положительно.
0: А вот вы же говорите, вибрировать надо.
1: Да.
0: Как вибрировать в невесомости? Ирма,
1: ну,
0: дорогая моя, я тоже поделитесь.
1: Так как, очень легко.
0: Как они вибрируют?
1: Гораздо проще, чем на суше, скажем
0: ну,
1: так, вибрировать.
0: Ну,
1: ну потому что мы, так сказать, сила тяжести
0: да,
1: и так далее.
0: Притяжение.
1: Да, притяжение.
0: Да,
1: это
0: да.
1: достаточно сложно.
0: Так.
1: А когда ты в невесомости вибрируешь, сколько хочешь.
0: Сколько хочешь.
1: Мало того, ведь да. там специально есть камера.
0: Ну, есть
1: вибрационная.
0: Там, есть, да, есть и вибраторы, у них же специальные.
1: И специальные вибраторы.
0: Стоят вибраторы.
1: Конечно, да. да
0: вот,
1: да.
0: и у кого таз как раз немножко, скажем, широкий,
1: да.
0: сказать, вот,
1: надо просто хорошенько провибрироваться.
0: Провибрироваться на этом
1: да.
0: вибраторе,
1: да,
0: естественно.
1: Конечно.
0: Это нормально, кстати. В этом этого не надо стесняться.
1: Как бы с таза убрать к плечам, или с таза убрать в грудь, или с таза убрать в попу.
0: Ну да,
1: или
0: да.
1: с таза убрать в бедра, или
0: да.
1: с таза убрать в нос.
0: Стаза в нос даже.
1: Конечно.
0: Боже, как Ирма, так это уже.
1: Нету ограничений.
0: Как далеко вы уже шагаете.
1: Мы куда угодно можем сделать эту перекачку.
0: И стаза в нос.
1: Перекачка.
0: Это вообще потрясающе.
1: Понимаете? Каустас. Перекачка.
0: Каус, перекачка.
1: Перекачка.
0: А, да. вот оно все. Я теперь выяснил. Каустас это перекачка.
1: Да.
0: Из стаза в нос, из
1: да.
0: носа в глаз.
1: Да.
0: Откуда угодно.
1: Откуда угодно, куда
0: угодно. Куда угодно. Откуда угодно.
1: По желанию.
0: Куда угодно.
1: По желанию.
0: По желанию.
1: По желанию.
0: Ирма, дорогая, нам придется прощаться с вами, но
1: ну,
0: ненадолго.
1: Что
0: потому что я теперь уже заинтересовался, как вы сказали,
1: читайте
0: ваш
1: книгу.
0: Партнер. А как его зовут?
1: Дмитрус.
0: Дмитрус.
1: Вы записываетесь
0: Дмитрус
1: Дмитрусу,
0: Рудин.
1: Читайте книгу.
0: Читаем книгу.
1: И мы вас не узнаем.
0: Я, боже мой, в следующий раз вы просто меня не узнаете. Из таза в нос, из носа в глаз, из глаз, я даже не знаю куда.
1: В уши,
0: господи. Всего вам удивительного. Потрясающего и незабываемого ощущения радости общения с вами, Ирма.
1: До свидания.
0: Спасибо, до свидания.
1: Каустас!
0: Каустас! Упругость мякоти.
2: Флора и фауна родной планеты.
3: Клюворыл. Клюворыл может вырасти до 7-8 метров, а его вес может достигать до 2-3 тонн. Конкретные места его обитания узнать не удается. Их можно определить только по случаям выбрасывания и обсыхания клюворыла на берегу. Сроки спаривания клюворылов очень растянуты и длятся практически весь год. Неволи не переносят.
2: С нами хорошо. 101 ру

осмелей и вонзи. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Если вдруг захочешь пива или водки в тот же миг, ты, дружок, не будь ленивым.

0: Сбиваем с толку каракатиц. Фоменко Фейк Радио. Новости на Фоменко Фейк Радио. Международные новости. МИД может принять конвенцию по защите прав народов среднесурковых областей. Соответствующую ноту эти народы направили в адрес ведомства в 18 веке. Среднесурковые давно являются нашими партнерами, и пора привести их в соответствие, подчеркнуто в заявлении МИДа. Финансы. Центробанк сообщил о своем решении урезать. Это повлияет на кривую Смита и может расширить возможности для спекуляций в секторах FB и Lambda, полагают эксперты. Мы дозвонились до нашего специалиста по бумагам.
1: Решение беспрецедентное. Если так пойдет и дальше, прогнозировать сложно. Но динамика есть, это уже сигнал.
0: Наука. Экспедиция Беспятова, уже 86 месяцев находящаяся на раскопках кургана «Малый Клёпотов» в Ильменской автономии, сделала уникальное открытие. Отрядом были обнаружены уникальные уйгурийские сикли, считавшиеся безвозвратно утерянными.
2: «Они оказались живыми, а для нас это уникальная возможность»,
0: — сказал Беспятов. Фоменко Фейк Радио. Новости. Пыльца не даст тебе уснуть. Пыльца Курского во всех аптеках для дальнобойщиков.

0: Откупориваем Хоттабыча. Фоменко Фейк Радио.
1: Приключения. Здравствуйте, дорогие друзья! Фоменко Фейк Радио в эфире, и с вами Владислав Жульпацкий. Ну, сегодня у нас потрясающие люди в гостях, а у нас всегда люди потрясающие, люди, которые потрясают, естественно. Вот, сегодня у нас в гостях любимцы. Любимцы всех детей в свое время. Ну, прямо, вы знаете, я хочу сказать, сейчас вы узнаете очень много интересного. Итак, сегодня у нас в гостях Карик и Валя. Да, Карик и Валя. Итак, дорогие, сейчас напомню, прошу прощения, напомню буквально нашим радиослушателям буквально короткую историю. Эту историю записал со слов Ян Лари. Он записал со слов Ивана Гермогентовича Енотова. Значит, был такой выдающийся профессор, его, к сожалению, уже нет. Вот. Этот Иван Гермогентович рассказал историю о том, как Карик и Валя... это было... Это было 80-ка, я не боюсь этого слова, два года назад.
2: Это было.
1: 82 года назад.
3: Да,
1: значит, будучи молодыми ребятами, они были приглашены, и Карик и Валя были приглашены в гости к Ивану Гермогентовичу Енотову, пожилому профессору.
2: Да.
1: Были приглашены, и они, конечно, сначала подумали, что они были приглашены, но потом выяснилось, что совсем для другого, потому что, как говорится, Иван Гермогентович сделал некое открытие и хотел ребятам его показать.
3: Да.
1: Вот. Но ребят пришли немножко раньше, а Ивана Гермогентовича не было в лаборатории.
3: Я потом расскажу, извините.
1: Да? Вы расскажете.
3: Нет,
1: да?
3: Нет, вот про как случилось, когда мы пришли, а его не было.
1: Ага. Да. Ну, давайте тогда вы и расскажете, Валечка.
3: Да, да. Вот мы с Каречкой приходим. Ну, конечно, нам было еще тогда совсем-совсем-совсем. Мы юны. Да мы и сейчас. Да?
2: Да, да, да, да. Да. Ну, Валь, не отвлекайся.
3: Мы приходим. Нет, его нету. Стоит верстак. Просто дело в том, что профессор работал за верстаком всегда.
1: Неожиданно.
3: Ну, конечно. Вот. Дело в том, что нет, он вообще, он золотые руки. Он на все руки мастер.
2: Он У него же были деревянные колбы.
3: Деревянные колбы. Mm-hmm. Вот. Потом он брал с собой венгерку, резинку. Mm-hmm. Вот. Она называлась венгерка.
1: Ну, давайте как-то просто мы в эфире,
3: вот мы приходим, и я спрашиваю, я говорю, Карик, а где же профессор? Он говорит, я не знаю. И мы стали заглядывать вниз, и все. И вот тут вышел как раз профессор. И нам в маленькую блюдечко налил чего-то жидкого. А мы же не знали, что это такое. Вот.
2: Нет, ну потому что мы долго до этого гуляли, играли и так далее.
3: Ну, устали,
2: да, да, да, да, да.
3: Попить, да.
2: Хотелось пить. Мы собственно, и попросили его, а нет ли чего-нибудь попить?
3: Ну,
2: просто,
3: да.
2: Ну, вот
3: да,
2: он
3: да,
2: нам
3: да.
2: и дал попить, да.
3: Ну вот, мы говорим, Иван Гермогентович, вот, ну дайте нам попить.
2: В общем, ну вот я уже только сказала.
3: Он и сказал, он говорит, ну и попейте. Вот, а почему-то дал нам блюдечко. Ну, и мы как-то полакали из блюдечка. Ну, я не знаю, так получилось. Вот. И вдруг Гермогентович так вот прямо стал большой. Я смотрю на Карик. Я говорю, Карик, все нормально?
2: Да я смотрю на Валю и тоже думаю, что все нормально. Но все другое ненормально.
3: И
2: все остальное ненормально.
3: У нас его брюки...
2: Не успели глаза моргнуть, как оказались под верстаком, понимаете?
3: Под верстаком. И только я уткнулся ему в штаны. И думаю, что такое? Интересно. Штаны какой-то запах еще был неприятный. Ну, потому что он работает на верстаке же все время. Ну вот, и я говорю, Карик, слушай, а что это такое? Это что это такое, занавес, что ли? Я пытался штаны так вот раскрыть, а оказывается, это штаны...
2: Ну, ты там пока штанами занимался, я тебе сразу сказала, побежали в сад быстрее, посмотрим, что там.
3: Ну да, и мы побежали.
1: Ага.
3: Ну вот.
1: Ну вот. Ну, а дальше эта история все люди прекрасно знают, дорогие друзья. Соответственно, уже Иван Гермогентович Енотов стал разыскивать ребят, они уменьшились, он стал их разыскивать, вот, для того, чтобы дать им порошок, чтобы увеличиться.
0: Приключения. Знаете ли вы что?
4: Знаете ли вы, что у обычного велосипеда всего два колеса, поскольку от остальных он отказался по эстетическим соображениям?

istuvan oikeus syyninen. Hovioikeus.

0: нелегко крестьянину в городе. Фоменко Фейк Радио.
1: Наука 7-7.
2: Дорогие наши друзья, наша рубрика «Наука 7-7». Наша программа 7-7 продолжает свою работу. И мы в гости пригласили сегодня удивительного человека, который действительно как бы находится, был на стыке, вот этих вот...
3: Ну, что это я уже был, значит?
2: Да.
3: Ну,
2: Когда
3: я хочу закончить, пожалуйста. Про наш эксперимент.
2: Да.
3: Итак, 6 космонавтов, как был открыт этот эффект Боттома,
2: да.
3: Когда 6 космонавтов,
2: да.
3: В невесомости,
2: да.
3: Отдавали свои каловые массы,
2: да.
3: Таким образом, было зафиксировано, что зуд
2: так
3: запускает физические законы. В данном случае гравитацию.
2: Вы понимаете? Вот я же понял.
3: Любой ваш зуд.
2: Как это интересно.
3: Конечно. Ну вот смотрите, например, приведу вам пример. Вот, пожалуйста, вы, как обычный человек, вдруг ни с того, ни с сего, берете и чувствуете... Чувствуете все такое прямо непреодолимое желание, которое мы называем зуд.
2: Да,
3: да?
2: Да.
3: Непреодолимое желание, например, начать, ну, начать
2: испражнение.
3: Да что
2: нет,
3: вы опять
2: извините.
3: Куда? Ну что вы лезете? Какие испражнения?
2: А что?
3: У вас тут на вашем радио испражнения.
2: Подождите.
3: А у нас?
2: Да.
3: А у нас в науке все по-другому.
2: Так.
3: Предположим, человек хочет начать писать стихи.
2: А,
3: вот
2: да,
3: чувствует некий зуд.
2: Так,
3: да?
2: Так.
3: Зуд вот такой вот, зуд, понимаете?
2: Да, да, да.
3: И пожалуйста вам раз.
2: Да.
3: Он начинает писать стихи, и стихи у нее начинают писать по каким законам, казалось. Причем здесь зуд писания стихов,
2: да.
3: И законы физики.
2: Да.
3: Казалось бы.
2: Да,
3: ну,
2: да,
3: как,
2: да,
3: ничего общего.
2: Вроде бы, да.
3: Ничего.
2: Да.
3: А я вам скажу.
2: Так.
3: Он, этот человек...
2: Да.
3: Начинает писать на чем?
2: Да, бумаги.
3: На бумаге.
2: Да.
3: Чем?
2: Ручкой.
3: Вот эта ручка.
2: Ага.
3: Шариковая ручка.
2: Да.
3: Бумага.
2: Ага.
3: Что это как не воплощение законов физики?
2: Да.
3: Боже. Ну вы простой человек.
2: Ну я же.
3: А уже понимаете?
2: Я по ней начинаю.
3: Как устроена система?
2: Как
3: придуман?
2: Как удивительно,
3: как
2: друзья?
3: Как придуман эффект Боттома?
2: Как все это взаимосвязано, дорогие
3: как
2: друзья?
3: Как мы цепанули.
2: С одной стороны, у нас первые были каловые, так сказать, массы, которые проверила все.
3: Конечно.
2: И тут же мы встречаемся с поэтом. Удивительно, кал и поэзия.
3: Да.
2: Как это все?
3: Да.
2: Как это
3: укладывается?
2: Это укладывается.
3: Вселенной.
2: Это во вселенной, это в голове не укладывается.
3: Вы понимаете, как я хочу сказать?
2: Да.
3: И ведь иногда можно подумать, что ведь это все ведь и Бог устроил.
2: Да.
3: Понимаете, Бог устроил.
2: А что же?
3: А может быть, это устроил и, так сказать, ну, как говорится, научно-исследовательский институт
2: поля,
3: понимаете?
2: Я вам скажу, вот. Я еще раз хочу сказать, дорогие друзья, мы будем сейчас заканчивать. Я хочу поблагодарить завкафедры сил разрежения, статика и лобильность НИИ поля имени Вахрушева, доктора физико-психических наук Александра Геннадьевича Боттома.
3: Спасибо вам большое, дорогие друзья. Еще раз напомню,
2: да.
3: Никогда ничего в этой жизни не делается без зуда. Да здравствует зуд!
2: Зуд!
3: Пускатель законов физики.
2: Как говорится, зуд и мухи не заползут. Спасибо вам, уважаемый Александр Геннадьевич.
3: До свидания.
2: Дорогие друзья, напоминаю вам, что и наша, в частности, программа «Наука 7-7» выходит на Фоменко Фейк.

0: Уйми заядлого. Фоменко Фрик Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Крапчатый суслик. В пределах ареала общий тон окраски светлеет и тускнеет по направлению к югу. Из-за обширной распашки степей крапчатый суслик оказался вытеснен на неудобье. Склоны сухих балок, межи, окраины лесополос. Зимой впадают в спячку. Спит суслик в очень характерной позе, сидя на задних лапах, подогнув голову к брюху и прикрыв ее сверху хвостом.

0: 101.ru.
1: Короче. Скажите, а вот ваше вот исследование по поводу русской литературы, поэзии...
2: Вот-вот-вот, я хотел коснуться этого. Ведь вы понимаете, в чем дело? Все гениально просто. А мы пошли дальше. ВГК. Все гениально коротко. Все гениально короче. Вот и все. Например, берем ГТ, граф Толстой. Вот сейчас изучают в школе. Не надо говорить граф Толстой. ГТ просто. ГТ. АК. Анна Каренина. ГТ, АК. То есть сегодня вот сегодня я прихожу в школу, я иногда прихожу на делаю мастер-классы.
1: Да. Ну, я вот что хочу спросить. Да, ну, например, да. ГТ?
2: ГТ.
1: Граф Толстой. ВИМ.
2: ВИМ, да. Например,
1: ну, ВИМ.
2: Ну, это ВИМ, это война и мир, да.
1: Ну, может быть, тогда уж ради, так сказать, ускорения, может быть, стоит ГТВМ?
2: Нет,
1: ВИМ. И упускаем как
2: нет,
1: бы. Война,
2: нет,
1: мир.
2: Нет, нет, нет.
1: Война, мир.
2: Нет, нет, нет, ВИМ.
1: Все-таки близко
2: потому
1: к оригиналу,
2: ВИМ,
1: да?
2: Он четкий, ВИМ. Например, так же, как ПИН. Преступление и наказание.
1: ПИН.
2: Да, да.
1: ПИН это преступление
2: пин.
1: И наказание.
2: ПИН.
1: Оказывается, вот в чем дело. А мы-то все время пользуемся
2: а
1: ПИНом.
2: А мы-то ПИНом
1: А это, оказывается, преступление и наказание.
2: Это, конечно.
1: Вот куда да. ваш законопроект
2: ФД.
1: Идет. Мы берем, понимаете как,
2: это
1: каждый человек...
2: Федор Достоевский,
1: да,
2: конечно.
1: Каждый человек, подождите, подождите. Да? Каждый человек, получается, да,
2: да,
1: пользуясь вот этим пином у себя и в телефоне.
2: Конечно.
1: И в своих, так сказать, банковских операциях.
2: Да.
1: Он, оказывается, преступление и наказание.
2: Пин.
1: Пин. Преступление и наказание.
2: Пин, все просто.
1: Как все просто.
2: Как все просто становится гениально.
1: Пин. Да?
2: Все простое и гениально.
1: Может, вы тогда почитаете стихи?
2: Да, конечно, естественно. Например, может... Вот в школе, после этого мы идем, например, прослушиваем студентов в театральное училище.
1: Давайте.
2: В ВТУ. В театральное училище. В ВТУ. Так вот, они читают, например, ну что, например, БПО. Белеет парус одинокий. Вот так мы и говорим. Пожалуйста, начните, ну, что-нибудь из Мюла. Мюл. Кто такой Мюл? Вот, скажи, я вас...
1: Михаил Юрьевич Лермонтов.
2: Ну, конечно, господи, как просто! Не надо вот это загромождение. Михаил Юрьевич, Мюл.
1: БПО.
2: БПО. Мюл. БПО.
1: ВТМГ.
2: Да. Только чувство больше.
1: ВТМГ.
2: ВТМГ.
1: БПО. ВТМГ.
2: БПО. Белеет парус одинокий. Ну, то есть, в может, тумане море голубом.
1: Может так, да?
2: Да.
1: В.
2: Т. Роняя как бы. Роняя.
1: Как бы роняя.
2: Гениально. Вот роняйте сейчас, роняйте.
1: БПО.
2: Нет. О. Как бы отдайте.
1: БПО.
2: Отдайтесь этому.
1: БПО.
2: Вот вы отдались почти, это хорошо.
1: ВТМГ. ВТМГ.
2: Вы чувствуете, как
1: в тумане море голубом. ВТМГ. ВТМГ.
2: Это качается лодка, этот пар. ВТМГ. Сразу. Я чувствую материю. Вы чувствуете?
1: Ну, например, тогда вот такой вопрос, который задают мне все. КВ ПВГ. Когда вам пришло в голову?
2: ПГ. Мне пришло МПВГ.
1: Я буду расшифровывать.
2: Да, МПВГ.
1: Мне пришло в голову.
2: Т.
1: Тогда?
2: Да.
1: Там?
2: К.
1: К.
2: Т.
1: Когда?
2: К. Я?
1: Когда я?
2: К.
1: Квасил?
2: Купался.
1: Купался!
2: Конечно!
1: Потрясающе!
2: Во время В. К.
1: Во время
2: К.
1: Вечерней
2: В. К. Купание.
1: Купание?
2: Конечно.
1: Купание, во время вечернего купания.
2: Во время вечернего купания. Именно, когда вечерело, уже вечерело, уже солнце садилось.
0: Короче. Проведи ладони по плоскому. Просто проведи. Господи, конь. Плоско. Некуда. Магазины бытовой техники «Площадь Плоского». Номер 3, 13, 45, 37, 28, 975, ЗМВ, УЛЖ, ТКУ, 9 января 46 года.

0: Рубрика поэзии.
1: Мы бежали с тобой до палатки, что уткнулась в прибрежный песок. Ты стреляла в меня из рогатки, то был нашего счастья зарок. А теперь я стою у причала, где закат лижет камню бока. Больше нет никакого начала, только горькое слово «пока».
0: Вы послушали стихотворение Виталия Вернова из сборника «Бег в прошлое». Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что медведи – перелетные животные, и зимой на самом деле не спят в берлоге, а улетают в теплые страны, однако скрывают это, чтобы не привлечь внимание налоговой полиции?
2: Кто следующий?
3: Касса здоровья.
4: Мы продолжаем программу. Напомню, дорогие друзья, что у нас сегодня в студии находится Жаков, да, Виталий Витальевич, хирург, который изобрел новый метод операции без вмешательства.
5: Просто дую на пупок.
4: Да, ну, как говорится.
5: Ну, это так, это как и говорится, так оно и есть. Чуть-чуть, по чуть-чуть. Не надо сильно вторгаться в это. Просто пупок это...
4: А сколько уже вы провели операций без вмешательства?
5: Да вы что?
4: Это мы сегодня, получается...
5: Вы, получается, присутствуете, я сейчас я запью. Да. Конечно.
4: Слушай, а мы сегодня просто...
5: Конечно.
4: Так у нас сегодня просто, как говорится, радостное событие. Не случайно мы пригласили сегодня Виталия Тарчужакова. Да. Нашего хирурга, который, дует на пупок и делает операции без вмешательства.
5: Абсолютно. Вот 15 минут.
4: Скажите, да. Вот уже школа открыта?
5: Да.
4: Вот это вот беспупковое.
5: Да. Эта школа так и называется «Дыши».
4: А, школа «Дыши». Да?
5: Школа «Дыши».
4: Интересно,
5: школа
4: много
5: дыши.
4: Ли ну, вот, эти, вот эта пупковая метода,
5: да?
4: Много ли уже собирает учеников?
5: Много. Но я отсеиваю, я просеиваю, как будто это зерна, вы знаете, зерна от плевел. Зерна от плевел, вы понимаете, что такое? 15 минут мне достаточно.
4: Еще такой вопрос. Да. Мешает ли классическое хирургическое медицинское образование людям, которые хотели
5: очень,
4: бы...
5: Очень мешает, потому что они приходят с кафедры и начинают сразу мне диктовать. Они диктуют, что мне делать. Не надо, я сколько раз говорил вам, отведите это от себя. Узрите. Понимаете, о чем я говорю? Узрите.
4: Понимаю. Вот. И они так, в принципе, и
5: Да, и они видят это.
4: Видят это.
5: И что им? Могу по ладошке просто постучать. Бесполезно.
4: И все буквально. Скажите, а вот так вот, если я буду навскидку спрашивать, а вы навскидку отвечаете?
5: Ну, давайте.
4: А вот у сердца, вы же делаете операцию на сердце?
5: Да, конечно.
4: Вот такой вопрос. А какая мать, как мать у сердца?
5: Мать, какая мать? Я сейчас скажу вам, какая мать у сердца. У сердца Уабас. Да.
4: А отец?
5: Отец Ухн.
4: Ух ты.
5: Вот.
4: Ну и теперь самый главный вопрос.
5: Да, пожалуйста.
4: Мозг.
5: Мозг не изучен.
4: Ах, вот оно что.
5: Вот как я вам скажу, не надо вторгаться в пределы. В эти пределы.
4: Господи,
5: простите. Это ни в коем случае, потому что это абсолютно другая. Это пределы, это другие сферы.
4: Ну, это стимул.
5: Это стимул.
4: Конечно.
5: Это стимул.
4: Конечно.
5: 15 минут всего.
4: Вы готовитесь и к нейро.
5: К нейро, конечно.
4: Но пока нет, потому что, как я понимаю, напомню, что у нас сегодня Жаков Виталий Витальевич, заслуженный хирург, операции без вмешательства, программа «Касса здоровья».
5: Да.
4: Значит, напомню, дорогие друзья, что все, на всем теле делает операции без вмешательства Виталий Витальевич, но, хочу я заметить, мозг еще не изучен.
5: Поскольку
4: мы не знаем, кто мать мозга.
5: Да, мы не знаем.
4: И не знаю, кто отец мозга.
5: Нет, я даже не могу предположить, просто я не могу это, скажу, это не укладывается пока что у меня в голове.
4: Но вы работаете над этим.
5: Конечно.

0: мы очень надеемся.
1: Да.
0: Мы очень надеемся, что в ближайшее время
1: я приду к вам.
0: Вы вскроете эту проблему и как
1: и раз я приду к вам.
0: Найдете мать мозга.
1: Я найду вас.
0: Господи.
1: Да.
0: Я рад.
1: Спасибо.
0: Виталий Витальевич. И нас был в гостях в программе «Касса здоровья» Виталий Витальевич Жаков. Выдающийся хирург. Медик. Хирургия без вмешательств.
2: Кто следующий? Касса здоровья.
3: Знай и люби свой край.
4: Флора и фауна.
5: Мякотница однолистная. Геофит. Многолетнее травянистое растение. Корневище с псевдобульбой. Рекомендуется посадка в слой листового и хвойного опада. Клубни луковица может поражаться слизнями. В качестве защиты от слизней рекомендуется производить вокруг растений отсыпку хвоей.
6: С нами хорошо. 101.ru.
7: Раздаем абонементы на нерест. Фоменко Фейк Радио.
8: Сванца Робо.
9: Лока Сока.
10: Да.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Надорви уголок. Потяни язычок. Глотни и скомкай. Рима задин, озноб уйдет.
3: Не является лекарственным препаратом.
2: ООО «Одно здоровье».
4: Лицензия 313-347-984-590. Минздравом можно.
5: Кастрируем мощь. Фоменко Фейк Радио.
6: Электрошаролеты.
7: Прыжковость шаролета?
1: Да.
7: Ну, конечно, над ней будут еще работать наши ученые. Впереди нас же много.
1: Ну, конечно,
7: и увеличение дистанции батареи, конечно,
1: да.
7: И потом автопилот мы введем.
1: Да.
7: При помощи нашей системы ГУСАР, которая будет...
1: Да, которая разрабатывает глиссада. Вот
7: да, да, да, да. Система ГУСАР. Система ГУСАР — это новая система, которая сейчас разрабатывается.
1: Ага, ага.
7: Вот, ну, для того, чтобы позиционирование расходило.
1: Да,
7: это
1: да.
7: Я вам как замминистра министра говорю.
1: Ну, это понятно.
7: Это, кстати, мы доведем это до полной автономии.
1: Я прошу вас.
7: До полной автономии.
1: Мы будем ждать.
7: А теперь, представьте, 2 электрошаролета сталкиваются между собой.
1: Да, да.
7: Ничего.
1: Ничего.
7: Люди прекрасно себя чувствуют.
1: Чувствуют.
7: Никаких аварий.
1: Отдыхают.
7: И главное, шаролет находится всегда в готовом состоянии. Не то, что вы знаете, как автомобильная авария, бац, и она уже не может ехать, эта машина.
1: Да, да, да.
7: Даже если все целые и невредимы внутри.
1: То есть нормально сталкнулись.
7: А пришло мне в голову все это.
1: Вот как
7: только это? Когда я увидел подушку безопасности в автомобиле, в обычном.
1: А-а-а.
7: Я подумал, господи, если мы внедрим человека вовнутрь подушки безопасности, то, в принципе, вот и все.
1: Вот и
7: а дальше только перемещай.
1: Это сама безопасность.
7: Сама безопасность, понимаете?
1: Господи, вы внутри безопасности.
7: Я внутри безопасности. Я и создатель безопасности.
1: Вы
7: и внутри
1: создатель безопасности.
7: Понимаете? Ну вот, прекрасно.
1: Вы как замминистра министра ГУСАР.
7: Ну, я могу вам сказать. И вот эта вот система позиционирования ГУСАР, назвали.
1: Ну да.
7: Вот она, конечно, эти спутники. Вот это все, что, так сказать, делается в других странах, не будем их называть.
1: Не будем.
7: Это, конечно, просто смешно, по сравнению с тем, что мы уже сделали.
1: Ну, господи,
7: завтра я приглашаю вас, как, так сказать, радиоведущего,
1: пожалуйста.
7: К нам на презентацию, чтобы вы увидели наши первые шаги в этом смысле.
1: Экспериментальные.
7: Ну, они уже не экспериментальные, они уже серийные. Мы представляем
1: серийно. Это уже серия?
7: Конечно. В этом все и дело. Это
1: Боже,
7: серийные
1: это
7: образцы.
1: Викинг
7: это серийный образец.
1: Да.
7: И Асока 9 это общественный транспорт.
1: Но пока еще
7: он в малой серии.
1: В малой серии
7: пока, потому что ну, ведется отработка. Но это все-таки 12-местный.
1: 12-местный
7: электрошаровёт
1: 12-местный. Да,
7: и 4-местный. Это разница огромная.
1: И потом там особые водители должны быть, я так понимаю.
7: Сегодня,
1: да?
7: Конечно, мы только 12 человек у нас.
1: Вот.
7: Но сейчас парк будет расширяться, мы будем увеличивать, так сказать, обучающиеся школы, потому что мы ведь полностью перекроем скоро движение для обычного транспорта.
1: Для обычного вы вообще перекрываете, конечно. Да?
7: Это полное правильно. Замещение.
1: Это замечательно.
7: Это полное замещение.
1: То есть буквально...
7: Мы полностью готовы отказаться от любых, так сказать, иностранных...
1: Не ровем час.
7: Да вообще.
1: Хочешь сказать...
7: Мы свободны. Мы абсолютно свободны.
1: Не ровем час, а буквально это уже рядом все, не за горами. Когда по нашим магистралям будут скакать электрошаролеты, и все.
7: Да, ограниченность только по высоте, но по длине нисколько. Мы будем увеличивать
1: пожалуйста.
7: Длину прыжка, будем увеличивать, так сказать,
1: увеличить амплитуду.
7: Но называем мы его электрошаролет, потому что вот это вот, так сказать... 40 секунд полета являются самыми важными.
1: Ну, естественно, конечно. И, конечно, очень хочется обратить...
7: Еще хочу сказать, что мы полностью убрали содрогание при приземлении. Наши первые, так сказать,
1: То есть детонация.
7: Ну,
1: скажем.
7: Вот это. Оно сейчас полностью убрано, и я могу сказать, за счет
1: чего?
7: Гелий-водородной смеси.
1: Опять же.
7: Тонкий баланс между гелием и водородом долго искали.
1: Вот
7: наши химики, и нашли. И все у нас работает.
1: Удивительно.
7: Все-таки земля наша, конечно, плодит.
1: Она талантами богата.
7: Да, действительно. Бестрит и плодит.

0: 1.ru.
1: Груша навсегда останется самкой. Фоменко Фейк Радио.
2: Судный день.
3: Здравствуйте, наши дорогие зрители, слушатели. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе. И у нас сегодня в передаче директор хора Вениамин Витальевич Асмолов-Лядов и хормейстер Илья Бесин. Вот я сейчас признаюсь вам в том, что я говорила с несколькими вашими солистами, которые мне сказали, что они отказались петь «Кот в сапогах».
4: Почему?
5: Потому что ты сказал, что весь хор выйдет в сапогах. Весь хор, все до единого. Но кроме сапог ничего не будет. Выйдут все только в сапогах.
4: Да.
5: Это... Почему, спросили артисты, почему, спросили, я присутствовал, почему, спросили, потому что ты сказал, кот ходит только в сапогах.
4: Голый.
5: У него нет ни брюк, нет. Ни штанов, ни маек, ничего на нем нету, только
4: это,
5: сапоги
4: это
5: у кота.
4: Для...
3: А это взрослые но люди.
5: Это взрослые
4: детей.
5: Люди должны выйти голыми
4: это
5: в сапогах.
4: Это для детей.
3: После... И кто-то, я извиняюсь, в теле, понимаете?
4: Подождите,
3: просто?
4: Подождите. Это, господи, вы
5: для детей. И ты после этого спрашиваешь, почему Министерство культуры не спонсирует, не выделяет средства нашему хору? Потому что ты хотел, ты до сих пор
3: для
5: хочешь.
3: Детей,
5: ты ведешь
4: хотят,
5: для детей. Ты
4: хотят,
5: кот в сапогах. 148 голых мужчин, мужиков стоят, понимаете, в сапогах.
4: Это же это искусство.
5: В ботфортах.
4: Это искусство, это ботфорты. Они почти доходят до пояса ботфорта. Они прикрывают все, что нужно.
5: Ни черта они не прикрывают. Ты показывал мне эскизы.
4: Показывал эскизы.
3: Там все нарисовано. И мне, кстати, солисты то тоже показывали.
5: А вот это главная ария. Снимай, снимай скорее сапоги. Что это такое?
4: Ну, потому что это главное центральное. Я знаю Завердина. Завердин. Он исполнит это. Он так чувствует. Он снимай, снимай скорее сапоги.
3: Вот видите, смотрите, Илья. Вот вы сейчас говорите, снимай, снимай.
5: А и дальше знаете, что получается?
3: Да, когда человек голый, вот эти движения делает, что получается?
5: Он снимает сапоги, остается абсолютно голый. Как это можно? Это что
4: это
5: вы пропагандируете
4: кот.
5: Сегодня?
4: Это кот.
5: Главное, вы поймите, я не могу избавиться.
4: Извините.
5: Я не могу от него избавиться, но... потому что вот, по договору это... я обязан его держать, понимаете?
3: Но они
5: еще
3: выполнение
5: месяца...
3: договора...
5: Конечно. На меня наложат штрафные санкции. Еще 4 месяца мне нужно с ним. И куда девать теперь этого кота в сапогах, понимаете?
3: Вениамин Витальевич,
4: декларация уже готова, понимаете?
3: Подождите, я от своего лица, от лица наших, я прошу, не вот только вот все, что угодно.
5: Да я только через мой труп. Никакого кота.
3: Да никаких, есть какие-то вещи.
5: Никаких, как говорится, сапог. Я даже думал так. Даже думал, черт с ним, оденем их в костюмы образца, предположим, 18 века, 17-го, 16-го.
3: Ну да, из трех мушкетеров.
5: Да, красиво. И в сапогах,
3: да.
5: Пусть они... И, пожалуйста, пойте. Так нет!
3: Нет, я знаю, что он настаивает.
5: Вы читали «Ариоза», которая там?
3: Нет, а что там?
4: Ну, не надо.
5: Я честно скажу, я не понимаю, как могло в голове этого, так сказать, в прошлом выдающегося человека уложиться такое, понимаете? Там история, знаете, в чем?
3: В чем?
5: И не просто, что он превратил людоеда в мышь и съел.
3: Да.
5: Нет, что вы. Во-первых, он поменял людоеда на людоедку.
4: Да.
3: И тоже, это мне рассказывали, тоже она должна быть голая, ты слышала, да? Я слышала.
4: Она не голая.
5: Мне кажется, эти алкогольные эротические фантазии.
3: Какие-то да, понимаете?
5: Огромный портрет спускается.
3: Голая мышь. Голая.
5: Мышь. Вы представляете себе? Они ее обревают в процессе действия, и она становится абсолютно голой. Нет меха мышиного вот этого.
4: Во-первых, они не обревают ее. Они снимают первый слой.
5: Бесин, ты хочешь сказать, я не читал, что ты написал? Я не был на репетициях, я видел, да все возмущены, Завардин
4: просто...
5: не может сказать, он сказал, я не могу петь эту муть.
4: Завардин,
3: эту муть, да.
4: Завардин первый ко мне прибежал тогда.
5: А гастроли уже заделаны.
4: Он взял либретто, он взял у меня
3: уперто. Скажите.
5: А я доверился, гастроли уже заделаны.
3: Вот войск, так сказать, пропал уже для ваших гастролей.
5: Абсолютно.
3: А какой город следующий
4: Пестово?
3: Вы заделали?
4: Пестово?
3: Пестово был.
5: Пестово мы не поедем.
4: Почему?
5: С этим котом в сапогах мы не поедем. Я не могу. Когда я увидел, что мы делаем, какой мы делаем спектакль, так сказать, хоровой, я был абсолютно шокирован. Я не понимаю, что происходит. В голове этого пьяного хормейстера Бесина! Что? Откуда эта белая горячка?
3: Кошмар.
4: Это не белая горячка, это полет.
3: Дорогой Вениамин Витальевич, мы все, я, наши все зрители, слушатели, почитатели талантливого человека, мы все в таком вообще, так сказать, в трагедии, можно сказать, пребываем. После всего этого мы вам выражаем огромное сочувствие.
5: И я бы хотел попросить сейчас уже в завершении нашей программы,
3: да, да,
5: я больше не хочу ничего общего иметь с этим пьяным хормейстером. Я хочу сказать вот что. Дорогие друзья, у меня к вам просьба. Пожалуйста, на телефон 800-93-44-76-21-П отправляйте «уволить», а на телефон 800-304-677-92-З отправляйте «оставить». Вот и посмотрим. И это будет ваше зрительское решение. Вот так.
3: Вот и правильно. Правильно, правильно. Спасибо, дорогой Вениамин Витальевич. Илья, я вам желаю выздороветь, понимаете? Излечиться от этой пагубной зависимости. Дорогие зрители, до свидания. Сейчас послушаем новости.
1: Кабель судьбы, шланг истины. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
0: Степная теркушка, семейство теркушковых. У нее длинный и вилочковый хвост, а также белая гуска. Верхняя часть тела преимущественно темного, оливково-коричневого цвета. Половой зрелости достигает на первом году жизни. Моногамны.

0: Обуздай обузу. Фоменко Фейк Радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
2: Антре! Антрошоп!
3: В эфире программа о цирке «Антре Антроша». Ну и сегодня у нас в гостях... удивительная женщина, цирковая женщина. Женщина, которая положила всю свою женскую жизнь, как говорится, на работу в цирке. И всю жизнь прошла от самого начала, от самого конца в роли ассистентки великого фокусника, величайшего иллюзиониста. Мы сегодня не называем его имя и фамилию, потому что так просила его ассистентка, которая сегодня у нас в гостях. Итак, знакомьтесь, дорогие друзья, Валентина Уткина Гоцман.
4: Здравствуйте, Валечка.
5: Здравствуйте, ребятки. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Сколько лет вы в целом, в общем, от начала до конца проработали в цирке?
5: Я до сих пор служу. Конечно, конечно.
4: Как приятно.
3: Сколько же это лет-то уже будет?
5: Ну, вы знаете, без малого получается сейчас 66.
3: Ой-ой-ой. Так это юбилей, можно сказать.
5: Ну, почти, почти приближаемся.
3: Расскажите, ну, расскажите, как получилось так, что вы не стали ни гимнастом, ни вольтежером на катушках? Да. Каким образом вы оказались, так сказать, ну, в ассистентках?
5: Не, ну я могу сказать, что, понимаете, если бы не мои родители, не видать бы мне цирка, как своих ушей. Да, дело в том, что это династическая история. Дело в том, что мой отец Борис Моисеевич Уткин.
4: Да-да-да. Я знаю его.
5: Да, русифицированная, да. Да-да-да. И моя мать Роза Яковлевна Гоцман служили в цирке, поэтому я там, собственно, росла с пеленок.
4: Я помню, это номер на большом велосипеде же, да?
5: На очень большом.
4: На очень большом.
3: Вот такой вопрос у меня. Валечка, я можно буду вас называть Валечка?
5: Ой, мне приятно.
3: Валечка, вот что я хотел спросить вас. Скажите, вот, ну, все-таки, вы знаете, ну, вот еще раз задам этот вопрос.
5: Пожалуйста.
3: Вот вы же не стали ни вольтежером на катушках, никаким воздушным гимнастом.
5: Вольтежировкой нет.
3: Нет, у вас не было... Вы даже не стали дрессировщицей, а вы вдруг ни с того ни с сего раз и стали ассистентом у такого выдающегося, можно сказать, величайшего иллюзиониста.
5: Маэстро.
3: А, кстати, почему нельзя называть его имя?
5: Ну, знаете, ну, понимаете, это же мир магии. Поэтому и должны быть оставаться, сказать, тайны, загадки. Маэстро никогда не позволял нас распространяться на эту тему.
4: А вот могу ли я сейчас задать вам, Валечка, такой вопрос?
5: Да.
4: Ну, сколько же, ну, нашему радиослушателю хочется наконец узнать, сколько раз вас распиливал маэстро пилой?
5: Я, безусловно, сейчас отвечу. Сейчас на предыдущий пока отвечу.
3: На лучший предыдущий.
5: Как вы стали?
3: Что можно? Вот посоветуйте даже сразу как бы и молодежи. Если вы хотите стать ассистенткой, неожиданно, да.
5: Я как стала это заниматься вот этой ассистентурой только потому, что это гораздо тяжелее, понимаете? Ну, гимнасты, они на тунике, на бамбуке работают. А тут ты лежишь как проклятая, понимаете? И это совсем непросто. Совсем непросто. Тут нужно обладать невероятной увертливостью.
2: Антре! Антроша!
0: Я закрываю счет двумя пальцами.
3: мизинцем и безымянным.
0: Тариф безымянный.
3: Положи себе сам.
0: Занеси максимум. Банк твой.
6: Минутка поэзии.
7: Для творчества не нужно вдохновения. Беру я слог, кладу его в строку, и сохнут на ветру стихотворения, как абрикосы в собственном соку. Мне хочется налить себе отравы, отпить ее, забыться, замереть, но нет. Конечно, тут, друзья, вы правы. Придется завтра снова встать и спеть.
0: Анастас Зомберг. «Сквозь штормы». Знаете ли вы, что?
8: Знаете ли вы, что бобры могут видеть во сне енотов, если опустить температуру в бобровой хатке ниже нуля?
9: Час таксидермиста.
10: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе «Час таксидермиста» уникальный профессионал, человек, который много-много лет работает в бизнесе, много лет работает в этом таксидермизме, который является экстра-профессионалом, его знают по всему миру. Знакомьтесь, это Павел Буранжес.
4: Здравствуйте.
10: Паша, можно я буду так вас называть?
4: Да, можно.
10: Расскажите буквально в двух словах, как вы решили стать таксидермистом? И вообще, что такое таксидермизм? Вредно ли это? Опасно ли? Самое главное, что хотелось бы узнать, насколько это иррационально, что ли, в сегодняшнем, ну, в сегодняшнем толерантном мире? Насколько сегодня... Ну, эта программа достаточно острая, да?
4: Это очень острая программа, конечно.
10: Потому что, ну, мы говорим с человеком, который занимается тем, что изготавливает чучело.
4: Да. Это не просто чучело.
10: Так.
4: Это все вообще не просто. Я скажу вам, вот для того, чтобы достать вот это уникальное, вот то, что я держу в руках, вы видите, это перепонка Беркута. Вот обратите внимание на нее.
10: Да.
4: Вот ради этого я преодолел 5000 над уровнем моря. Вы понимаете?
10: Ну, я понимаю, то есть вы, вот что, как я понимаю так,
4: да.
10: Вы таксидермист особого рода.
4: Есть особого назначения, как я
10: говорю. Сами разыскиваете тело.
4: Сам разыскиваю тело, и вот для того, чтобы...
10: И тело чаще всего еще живое, я правильно понимаю?
4: Естественно.
10: Подробнее
4: естественно.
10: Расскажите.
4: Подробно
10: как вы стали, вообще, как вы пошли в таксидермизм?
4: Я вам скажу, я пошел тогда, когда я увидел... Вот натянутую на ведро. Ну, скажу вам честно, это была выхухоль. Это была выхухоль. Но вы понимаете, так вышло.
10: То есть выхухоль на ведре — это какое-то детское впечатление?
4: Это первое детское впечатление, но, уверяю вас, я пронес его через всю свою жизнь.
10: Я просто хочу спросить, кто натянул выхухоль? Кто жестокий, тот
4: это
10: жестокий
4: страшный
10: человек, натянувший выхухоль на ведро?
4: Он вышел с ведром на помойку, я наблюдал за ним. Он ударил выхухоль об стенку и натянул на ведро.
10: Это злоба.
4: Это злоба была.
10: То есть, в принципе, злоба, да?
4: Да.
10: Злоба этого человека, натянувшего выхухоль на ведро, подтолкнула вас?
4: Меня, чтобы я на всю жизнь стал таксидермистом.
10: Вот оно что.
4: Вот оно что.
10: И то я есть, вам в принципе, скажу, вы злой человек.
4: Нет, ни в коем случае. Я делаю это так искусно.
10: А вы знаете, подождите, я вот сейчас задам вопрос, который уже терзает сразу. Вот у меня разрывается
4: пожалуйста.
10: Просто компьютер разрывается, понимаете? Я просто от вопросов уже.
4: Ну?
10: Как же вы не злой человек, пишет Сусанна Х.
4: Да.
10: Как же вы не злой человек, если вы уничтожаете... Ваша работа уничтожает животных.
4: Вот так себе, Сусанне.
10: Прошу прощения.
4: Да,
10: прежде чем вы ответите Сусанне, я вот что хочу спросить.
4: Да.
10: Просто в лоб, как бы от имени Сусанны.
4: Да.
10: Вы сами способны выхухоль натянуть на ведро?
4: Нет, никогда.
10: Почему?
4: Потому что я берегу живое.
11: Живого я никогда не трону.
10: Ну, простите, я совершенно не понимаю. Вы рассказываете о том, показываете мне сейчас вот перепонку беркута.
11: Да.
10: И я не могу понять.
11: Я держу ее в руке до сих пор.
10: Вы держите ее в руке. Да. Может, не отлипает от вашей руки, но я хочу понять.
11: Да.
10: То есть, вы же
11: нет.
10: Сами добываете животных, вы сказали.
11: Нет.
10: Как вас понять?
11: Еще раз нет. Объясню. Я поднялся высоко на гору. Высоко.
10: Так.
11: Это было в Кисляндии. Я поднялся на гору. Вы были в Кисляндии?
10: Да, конечно.
11: Ну, так вот. Вы знаете, какие там горные места.
10: Да, массивы.
11: Конечно, там массивы, так сказать, и какие там места, и вообще это... Но я еще, помимо того, что таксидермист, я альпинист. Но я специально залез туда, в гнездо беркута. Я ни в коем случае не хотел его потревожить, беркута. Ни в коем случае. Мне нужно было только перепонка. Его перепонка. Я знаю,
10: как
11: что...
10: Как я знаю, у беркута перепонки отваливаются.
11: Отваливаются.
10: И вырастает заново.
11: Да, и вырастает заново. Если это как у ящерицы.
10: Одну минуточку. Да. Павел, в гостях у нас Павел Буранжес. Это программа «Час таксидермиста». Очень острая программа. И мы делаем короткую паузу. Сейчас буквально через несколько минут к вам вернемся.
9: Час таксидермиста.
1: Знай и люби свой край.
5: Флора и фауна.
11: Схизатураниус Дмитриева. Вид двупарноногих многоножек, длина около 1 сантиметр. От бесцветного до розового. В основном приурочен к лесостепи. Встречается в широколиственных лесах и луговых степях на выходах известняка, во влажных местообитаниях на карбонатных субстратах. Личинки почвенные, взрослые стадии в подстилке. Питаются опавшими листьями и травами.
1: 101.ru
12: Содействуем в сумасшествии. Фоменко, Фейк Радио.

0: mitään nimismiestä puukottaa. Sanders istui ihan rauhassa ojaan pientareille ja leikkasi puukon leipää, kun nimismies tuli polkupyörällä ja kaatui suoraan puukkoon.
1: Новости на Фоменко Фейк Радио.
2: Внешняя политика.
3: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
2: Внутренняя политика.
3: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
2: Финансы.
3: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
2: Культура.
3: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости. Реклама. На Фоменко Фейк Радио.
4: Уважаем Румынию. Фоменко Фейк Радио.
5: День защиты детей!
6: Дорогие друзья, сегодня у нас в студии в программе «День защиты детей» в гостях мать Лидия Гусакова и сын Сашенька. Вот Сашенька сейчас задремал, пока Сашенька задремал, не будем, так сказать, его беспокоить. Я просто хочу спросить, на мой взгляд, Лида, перебор.
7: Какой перебор?
6: Мне кажется, у вас, так сказать, пожилой сын на руках, понимаете?
7: Сашенька?
6: Да.
7: Пожилой?
6: Ну, конечно, уже скоро пенсия, а он даже у вас и не работал никогда нигде.
7: А зачем?
6: Тоже правильно.
7: А зачем, если ему хорошо, мне хорошо?
6: А вот я тоже думаю.
7: Ну, ему же хорошо.
6: А что?
7: Вот сейчас вы хотите спросить?
6: Александр, вам хорошо?
7: Хочешь работать? Да тебе хорошо, Саш?
8: Да.
6: Я вот что хочу узнать. А любит ли читать Саша?
7: Саша, ну расскажи, какую мы книжку читали последнюю? Сейчас расскажешь. Саша, ну расскажи, ладно.
8: Азик Азимов.
6: Ага, фантастика.
7: Фантастику любит.
6: Любите фантастику, да?
8: Да.
6: Но сами, как я понимаю, вы, Александр, не читаете. Уж простите, я на «вы» вас называю, все-таки вам 47.
8: Да.
6: Но...
8: Мама читает.
6: Мама читает.
7: Любит, когда
6: мама
7: я читаю.
6: Мама читает.
7: Вы знаете, он может читать.
6: Мама читает.
7: Он может читать, но он читает медленно все-таки, еще по слогам. А я все-таки побыстрее.
6: Да.
7: Поэтому любит, когда я читаю.
6: И вот я понимаю так, Лидия, что вас ведь не так воспитывали.
7: Ой, нет, меня совсем не так воспитывали.
6: А вот как пришло вам в голову-то вот такое вот?
7: Я же говорю, вот понимаете, когда осталась я одна.
6: Угу.
7: Когда вот Ваня ушел, муж мой, который, ну вот...
6: Тварь это.
7: Вот, видите, вот эти, Саша, все, не будем. Сашу, не будем. Ну, не будем, мой хороший.
6: Все-таки я вижу, отца-то Саше не хватает.
7: Он не любит, не любит.
6: Не он не любит отца? Не или любит. Ему, или скажите, он не любит сука. Его, или ему, ему все-таки не хватает. Да. Вот как вы считаете?
7: Вы знаете, мне кажется, что не любит.
6: Просто не любит, да?
7: То, что он, видите, все время говорит вот...
6: А, называет его любит. Сукой.
7: Называет там как-то, вот не гнул, извините.
6: Да, да. Ну, извините. Да, понимаю, да, понимаю. Вот. Несмотря на то, что отец вроде как и самец.
7: Да.
6: Да, называет он его сукой.
8: Курить.
6: Понимаю вас. Ну, дорогие друзья, ну, мы узнали сегодня много интересного. Мы сегодня узнали, что...
7: Мы же только что из поликлиники.
6: Ой, ну что там?
7: Хорошо, хорошо.
6: Здоров?
7: Да, да, там ему делают массажик.
6: А-а-а! Что врачи говорят? Нормально
7: все? Лечебный массаж. Говорят, хорошо, все развивается. Говорят, молодец.
6: То есть все ему массируют?
7: Да, да, да. Размассировали сегодня всего, да.
6: Да, ух. 47 лет уже это происходит, боже мой.
7: Да, да.
6: И все это на попечении нашего государства. Какая прелесть.
7: Саша.
6: Слушается. Маму слушается. Да. Удивительно. Удивительно. Слушается да. маму. И вот что я хотел спросить
7: помощник
6: у вас. Помогает и посуду, как мы знаем.
7: Да.
6: Я вот что хотел сказать. Дорогая Лидия.
7: Да.
6: Дорогой Сашенька.
8: Да.
6: Прежде чем ты сейчас, мама отнесет тебя на ручках покурить на улицу, я хотел сказать вот что, дорогие друзья. Вот истинное предназначение матери. Сегодня оно перед нами.
7: Думаю,
6: в этот
7: да.
6: день защиты детей сегодня да. на Фоменко Фейк Радио. Сегодня мы видим, как надо любить своего ребенка.
7: Да.
6: Как надо кормить его грудью.
7: Да.
6: Как его, так сказать, держать. Как
7: да.
6: его, ну, держать все время на руках.
7: Да.
6: Как вместе прийти в этот мир.
7: Есть, и вместе, хочет.
6: Понимаю. И вместе уйти
7: здесь
6: из этого
7: могу,
6: мира.
7: Саш, не надо сейчас так. Здесь я не могу этого сделать. Саш, я не могу здесь.
6: А. Понимаю вас. Ну вот уже, к сожалению, время приходит, видимо, кормежки.
7: Кормежки,
6: он
7: да.
6: поел, покурил. Понимаю да, вас. Да, да. Ну что ж, дорогие друзья, мы прощаемся сегодня и с Сашенькой,
7: да.
6: и с его мамой Лидией Гусаковой.
8: Да.
6: И хотим сказать, вот посмотрите. И может быть, я считаю, и хорошо, что у Сашки нет отца.
8: Сука!
7: Тихо, Саш, ну неприлично.
6: До свидания, дорогие друзья. В программе «День защиты детей» была Лидия Гусакова и ее сын Сашенька.
7: Да.
6: До свидания.
7: До свидания. Пойдем, Саш, пойдем. Сейчас принесу тебя.
5: День защиты детей.
4: Знаете ли вы, что...
9: Знаете ли вы, что елки никогда не играли в елочные игрушки, поскольку не могут их от себя отвязать?

0: нами легко. Онлайн-радио. 101.ru.
1: Смакуем мнимое. Фоменко Фейк Радио.

0: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире «Фомин Кофейк Радио», с вами я, Ирина Рыбладзе. И напротив меня сидит потрясающий человек, очень интересный. Вы так давно хотели с ним увидеться, встретиться, узнать о нем поподробнее. Это Георгий Иосифович Любин.
1: Здрасте.
0: Прихвостень.
1: Здрасте, дорогой.
0: Расскажите, ведь вы уже возглавляете, получается, целый университет, да? Высшую школу прихвостней.
1: Господи, конечно, но я...
0: Да?
1: Вы знаете, я...
0: Как вообще началось все это? Как возникла эта школа?
1: Ну, эта история, она... Я начинал просто.
0: Как
1: начинал
0: так?
1: Просто с лизоблюдства.
0: Да вы
1: да,
0: что?
1: Просто с лизоблюдства.
0: Просто
1: начинал,
0: лизоблюдство.
1: Да, и все. Вот начинал, понимаете, ведь дело в чем?
0: Да.
1: Это ведь как? Как выжить? Вы понимаете? Ну, как выжить?
0: А когда это началось? В детском саду
1: когда? Конечно, в яслях.
0: В яслях?
1: Да. Я понял, что, для того, чтобы, например, в яслях остро стояла проблема горшка.
0: Чтобы получить горшок вне очереди.
1: Конечно, горшок был один.
0: Да.
1: Нет, ну я уж не говорю про, знаете, про вне очереди. Начиналось-то все не так, конечно.
0: Расскажите.
1: Ну что, начиналось просто, я понял, что битва за горшок в яслях – это такая вещь очень...
0: Во-первых, это просто травмы.
1: Ну, конечно.
0: Да.
1: Дети все, вы знаете, все по-разному воспитаны.
0: Да. А вы из хорошей ведь семьи.
1: Моя-то семья, господи, вот у детей там.
0: Да.
1: И я, значит, вы знаете, битва за горшок.
0: Да.
1: Я помню, как я подошел сначала к нянечке.
0: Ага,
1: да,
0: так.
1: Потому что мне сразу показалось, что если я пойду к воспитательнице...
0: Да это вы слишком.
1: Во-первых, не то, что даже слишком, а, может быть, просто, как-то это будет...
0: Нарочито.
1: Через голову, что ли.
0: Через голову.
1: А мне хотелось, как бы, чтобы и нянечка почувствовала свою такую значимость.
0: Я, конечно,
1: пришел к ней и сказал: нянечка родная.
0: А как ее звали, помните?
1: Да.
0: Как?
1: Ираида Адольфовна.
0: Ой, какая прелесть.
1: Да, Ираида Адольфовна.
0: Да.
1: И я пришел и сказал: Ираида Адольфовна, говорил-то я еще неважно, и всякие ясли.
0: Ну, конечно.
1: Говорю: Ираида Адольфовночка.

0: Петечка.
1: Да.
0: Вот. Без вас же я не... Вы же так все можете. Вы, да. же, вы же знаете, так вы же можете и читать, и писать. И все, да. все умеете.
1: Достаньте вот... мне горшок.
0: А, нет. Ну, не надо торопиться, милая моя. Ну, конечно. Ну, что вы спешите?
1: Ну, почти забегаю
0: так, почти так, почти так. Вот. И я ей говорю, вы знаете, ну, мне хотелось бы, конечно, ну, я уж... мне это, бог с ним, я уж потерплю, но вы-то... Главное, вы не хотите, сказал я, на горшок сами.
1: Ах, вот.
0: А Ираида Адольфовна говорит, нет, маленький мой, конечно, миленький, не хочу. Спасибо тебе, что ты такой вот ласковый, хороший. Вот. Поэтому пойдем, я тебя отведу на горшок. Ну вот,
1: Это же надо, в каком, да. каком еще вот маленьком, вроде бы вот на несознательном возрасте, уже вот какие-то как... Это же ум какой у вас прыткий был, а?
0: Вы знаете, это, ну, как вам сказать...
1: Спросите у няни, не хочет ли она на горшок. Вот таким вот путем пойти.
0: Да, ну, вы знаете, это, так сказать, лизоблюдство, оно лизоблюдство, оно имеет глубокие корни, потому что, ну, как сказать, без лизоблюдства никуда.
1: Без лизоблюдства никуда. А во время тихого часа вы, наверное, подходили к ней и говорили, а не хотите ли вы поспать? Потому что мы же все спим, а вот вы работаете.
0: Ну да, я так.
1: Потому что ведь
0: делал.
1: С кроватками тоже проблема, наверное.
0: Нет, с кроватками не было никаких проблем. Я просто хочу сказать, что какой смысл мне подходить ей, к ней и говорить о том, что она... Нет, было не так. Я просто все время рассказывал нянечке о том, Ираиде Адольфовне,
1: так.
0: что она самая лучшая. Она самая красивая, самая тонкая, самая умная. Что непонятно, почему она нянечка, когда да. она могла бы быть давно уже воспитателем.
1: Воспитателем.
0: А то, может быть, и даже и директором.
1: И директором детского
0: да,
1: сада.
0: Если и детского сада.
1: А скажите, ведь вот. Это
0: ну
1: вот
0: и, конечно, все. Я получал от нее все самое лучшее. И горшок.
1: И добавку
0: все,
1: в полдник.
0: И добавку в полдник. Все.
1: Да. Ненадолго прервемся, ненадолго послушаем прекрасную музыку.

0: мозолим с первого взгляда. Фоменко Фейк Радио.
1: Флора и фауна родной планеты.
2: Погоныш-крошка. Внешне похож на малого погоныша, однако его лапы телесного цвета. В поисках корма ранним утром и ранним вечером вплоть до рассвета они бегают по плавучим стеблям тростника, листьям или просто по поверхности воды, делая широкие быстрые шаги и часто махая крыльями.

0: Пасквили. Срочно. Недорого. Фоменко Фейк Радио. 101.
1: Сексуальное. Сексуальное. Сексуальное. Сексуальное. Революция.
2: Сегодня в программе «Сексуальная революция» у нас в гостях инженер-конструктор фалоимитаторов Яков Моисеевич Крипе.
3: Да.
2: Яков Моисеевич, вот какой у меня вопрос. Ну, сейчас это просто быстро, вскользь.
3: Да.
2: Вы что же, вы, как говорится, вы конструируете фалоимитаторы или, так сказать, можете и так сказать, и вагины, как говорится?
3: Не. Вагинами совершенно, так сказать, занимается другой человек. Вагинами занимается другой человек. Как бы ко мне это не, абсолютно не, никакого отношения не имеет. Я занимаюсь только фалоимитаторами.
2: То есть фалоимитаторы Крипе?
3: Да.
2: Вагины это не ваше, да?
3: Не ваше. Нет.
2: В смысле,
3: нет.
2: Не ваша.
3: Это называется не ваша. Как бы я так сказал. Вот. А вообще я хотел вам сказать, что ведь вы подумайте так, вы вдумайтесь, что фалоимитатору вот так вот вообще...
2: Подождите. А вот Игорь Пусин, он не является вашим конкурентом?
3: Нет. Игорь Пусин ни в коем случае. Я говорю, он занимается вагинами. Игорь Пусин...
2: Вот что.
3: Да, Игорь Пусин
2: он занимается
3: вагинами. Конечно.
2: Все-таки он, да, занимается?
3: Именно Игорь Пусин занимается вагинами, но мы не пересекаемся.
2: То есть как два инженера-конструктора.
3: Два инженера-конструктора.
2: Один занимается вагинами, это Игорь Пусин.
3: Да.
2: А другой занимается конструированием фалоимитатора. Яков Крипе.
3: И мы не пересекаем.
2: Ну вот, да. Яков, я хотел спросить. И вы, так сказать, на выпуске уже, да, в институте, вы уже понимали, выпускаясь уже из Санува.
3: Да,
2: вы уже,
3: из Санува.
2: Да, из университета... Саратовского университета.
3: Саратовского.
2: Вы выпускались уже понимая точно, что вы будете работать...
3: инженером фалоимитаторов.
2: Да. Понимаю.
3: И более того, у меня дипломная работа была.
2: Специализация началась где-то в курсе на третьем.
3: На третьем курсе, да.
2: Понимаю вас.
3: На четвертом курсе я уже как бы организовал свою группу, которой занимался я не один. У меня были помощники. Это с моего же курса ребята. Замечательные ребята. Тёма, я так его и зову до сих пор. Тёма.
2: Так.
3: Тёма, это Тёма Артемонов. Тёма Артемонов. Замечательный такой, легкая бородка у него. Замечательный.
2: А он, тоже конструктор, да, инженер?
3: Ну да, он потом пойдет как бы по моим стопам, так сказать. Вот так. И мы, наша дипломная работа так и была. Так называлась. Твердая.
2: Твердая?
3: Да, твердая и скользящая.
2: Твердая и скользящая в фалоимитации.
3: Твердая и скользящая в фалоимитации.
2: Ну, а теперь буквально в двух словах о фалоимитаторе как таковом. Расскажите.
3: Пожалуйста, вот я говорю, давайте окунемся немножко в историю. Мы же понимаем, что фалоимитатор, не сейчас. Не сейчас же он изобретен. Это ему, знаете сколько? 800 с небольшим лет.
2: Как таковому.
3: Фалоимитатору в нашей жизни. И он... ровесник Москвы. Как это вот пересеклось все. Вы представляете? Ровесник Москвы.
2: Вот что я хочу у вас спросить. Ну, понятно, что сегодня любой, в 21 веке, любой понимает, как функционирует фалоимитатор, для чего нужен, инженер-конструктор. Вы экспериментируете с новыми материалами, с новыми объемами, размерами, направлениями, так сказать, движения и так далее, так далее. Почему, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях Яков Моисеевич Крипе? В силу того, что он изобрел абсолютно новый фалоимитатор. Я правильно понимаю, да? Ну, буквально.
3: Абсолютно.
2: Что же нового в вашем изобретении?
3: В моем изобретении?
2: Да.
3: Удивительное, самое удивительное. Это блендер. Фалоимитатор-блендер. Он выжимает соки.
2: Ну, подождите, блендер не выжимает соки? Блендер взбивает.
3: Вы знаете, он как бы вот он взбивает, и как бы самое удивительное, что блендер, он как бы взбивает, и в то же время, это называется его как бы активная часть работы, когда он взбивает. Понимаете? Но есть и фал-имитатор, который выжимает соки.
2: Ага. Да. То есть это у вас все в одном фал-имитаторе и блендер?
3: Разные.
2: Разные фал-имитаторы.
3: Вот как,
2: то есть я просто что хочу спросить.
3: Да.
2: Дело в том, что если мы, обычные люди, приобретаем блендер, то вряд ли мы сможем воспользоваться блендером как
3: фал-имитатором. Я вам больше скажу, сможете.
2: Нет, обычный я имею в виду.
3: Это блендер. Обычный, да. А вот ваш, все-таки, да?
2: А ваш все-таки вы можете. То есть, если что, я могу, вот, приобретая ваш фал-имитатор, я могу и взбить.
3: И что-то,
2: если мне понадобится.
3: Вдруг вы захотели что-то приготовить.
2: Например, взбить яйцо. Могу же я захотеть.
3: Вот вы занимались как бы с фал-имитатором, и вдруг вы захотели перекусить.
2: Предположим.
3: А у вас что под рукой? Что у вас под рукой? Фал-имитатор.
2: Значит, вы берете... ничего не нужно, просто
3: ничего.
2: Я беру фал-имитатор и прямо им взбиваю яйцо.
3: Взбиваете яйцо. Легко.
2: Фал-имитатор. Потрясающе. А у вас же, ведь теперь я вот считаю, что здесь написано, что он и выжимает соки.
3: Да.
2: Значит, можно вдруг ни с того ни с сего не взбивать яйцо, взять и отжать прям сок.
3: Отжать прям сок. Только для этого уже придается специальный стаканчик, который, конечно, приобретается только у нас.
2: Ну, он отдельно приобретается.
3: Он отдельно.
2: Как опция. Приобретение стаканчика – это отдельная история.
3: Это отдельно, да.
2: Для выжатого сока.
3: Конечно, сначала вы покупаете фал-имитатор.
2: То есть где-то можно сказать, что фал-имитатор, выжимая сок, поднимает наше здоровье на другой уровень.
3: Абсолютно.
2: Удивительно.
3: Вы занимаетесь здоровьем.
2: Вот что я еще хочу сказать. Ведь вы сейчас работаете над тем, чтобы увеличить количество функций фал-имитатора.
3: Конечно. Например, то есть вы видите, что он как работает как блендер. Он выжимает соки. Значит, можно, я вам скажу больше того. Будущее фал-имитатора. Вы знаете что? Это, как ни странно, космос.
2: Да ладно.
3: Космос.
2: Ну как же?
3: Представьте себе, вы в темноте. Боже мой, вы в планетарии.
2: Ах, вот оно что.
3: Вы его представили себе? Все же представили себе, я надеюсь, фал-имитатор. Ну, я имею в виду не фал-имитатор, эти самые, планетарии. Как бы я почти не сказал фалопланетарий.
2: Ух ты.
3: Как красиво. Я буду думать над этим.
2: Фалопланетарий?
3: Фалопланетарий.
2: Очень интересно.
3: Это же, вы знаете, какая-то... И вы знаете, вот как ни странно, именно я не случайно оговорился, фалопланетарий. Mm-hmm. То есть вы зашли в этот практически фалопланетарий, и что вы используете там? Для того, чтобы показать небо, ночное небо, красивые звезды, планеты. Указку. Фалоимитатор указка.
2: Фалоимитатор и есть указка.
3: Конечно.
2: Лазерный, это только лазерный.
3: Конечно.
2: И вот какой у меня сразу.
3: Да, пожалуйста.
2: Что же.
3: Боже мой.
2: Дорогие друзья, ну, вот инженер-конструктор Яков Крипе сегодня у нас в гостях. Инженер-конструктор фалоимитаторов. И посмотрите, как идет мысль, конструкторская мысль. Фалоимитатор — это не только возможность пользоваться им как блендером. Только соковыжималка. Стаканчики продаются отдельно, как я уже говорил. Но, дорогие друзья, это еще и лазерная указка, и им можно пользоваться в планетарии. Но! Дорогой мой Яков Моисеевич, у меня вдруг, вы уж меня простите.
3: Ничего. Мне интересно.
2: Появилась мысль.
3: Так.
2: А давайте представим себе, что наши космонавты берут с собой фалоимитатор. Берут фалоимитатор, вылетают на Международную космическую станцию и в открытом космосе фалоимитаторам подают лазерные сигналы инопланетянам.
3: Это потрясающе.
2: Вполне возможно, дорогие друзья.
3: Можно, дорогие друзья. Я подумаю над этим.
2: Понимаете, не какие-то тупые, нелепые радиосигналы. Нелепые радиосигналы, а настоящие фалолазерные
3: сигналы. Фалосигналы.
2: Фалосигналы.
3: Да.
2: Вот оно что.
3: Ну, конечно.
2: Здесь мы прерываемся.
3: Да.
2: Напоминаю вам, дорогие друзья, что это «Сексуальная революция», да, программа, в которой присутствует сегодня инженер-конструктор фалоимитаторов Яков Моисеевич, да, Крипер. Скоро мы вернемся к вам.
1: Сексуальная. Сексуальная. Сексуальная. Сексуальная. Революция.
4: Если вдруг захочешь пива
5: или водки в тот же миг,
4: ты, дружок, не будь ленивым.

0: Классика в эфире.
1: Геннадий Пихтин. Лесные боги. В лесу было тихо. Где-то далеко на болотах жужжали комары. Лось забрался в топь и медленно погружался в трясину. Изредка из дремучей чащи доносились хруст и треск. Медведь залез на осину, видимо, в поисках улья. Залаяла лиса, застучал дятел. Кукушка беспристрастно выдала чей-то приговор. И тишина. Чистый воздух после грозы, скоропостижно улетевший зимовать и набираться сил на юг. Заходящее солнце с трудом пробивало лучами лесную крону, оставляя на листьях золотые пятна. Закат был великолепен. Медведь на осине полностью забыл об улье, которого там, впрочем, и не было, и устремился в закат, наслаждаясь чистотой, сочностью и яркостью багряных протуберанцев, причудливо раскиданных засыпающим солнцем по фиолетовому небу. Вовлекшись в красоту природы, он не заметил, как хрустнула ветка, на которую он оперся для улучшения обзора. Медведь пошатнулся, потерял равновесие, попытался ухватиться за сук неудачно и сорвался вниз. Пролетев порядка 15 метров, он заревел, задергался в ужасной агонии боли, страха и отчаяния и испустил дух, издав при этом долгий протяжный трубный вой, ознаменовавший завершение земного пути этого славного животного. Лось умер еще до того, как его голова погрузилась в трясину.
0: Классика в эфире.

0: И вновь мы в нашей программе. И сейчас, после интересной паузы и легкой музыки, мы вновь с Вениамином Кропотовым, полковником вихря штурмового отряда. Здравствуйте, Вениамин! Здравствуйте!
1: Здравствуйте! Здравствуйте. Еще раз!
0: Еще раз приятно!
1: Уже здоровались хотя
0: бы! Ничего! А ваша харизма дает
1: я
0: о себе знать.
1: Я рассказываю дальше.
0: Вот все-таки ваша харизма дает
1: значит,
0: о себе.
1: Значит, мы работаем на то, так, чтобы наказывать врага в его логове.
0: Вот.
1: И вот прошла веерная бомбардировка.
0: Вот когда прошла,
1: накрыли.
0: Так. Накрыли врага.
1: Посеяли, так сказать.
0: Так.
1: Но кое-что, кое-кто из врагов в логове остался.
0: Где-то закопался там.
1: Ну, предположим.
0: Да.
1: И тут начинается работа нашего отряда.
0: Вот расскажите.
1: Мы разженатые и разведенные более 5 раз.
0: Так, так.
1: В едином порыве под моей командой спускаемся в логово.
0: Так. Вас что-то поджидает там в логове?
1: Ну, враги.
0: Ну, а еще какие-то там препятствия, какие-то там...
1: Какие препятствия? Враги там у нас.
0: Только враги. Хорошо,
1: да.
0: Хорошо.
1: Это так. И есть препятствия.
0: Это и есть препятствия. Все.
1: Наша
0: правильно.
1: Задача — наказать их.
0: Вот.
1: Вот тебе и все.
0: Вот скажите, отпускаете ли вы, или все-таки вы наказываете их прямо до смерти прямо?
1: А когда как?
0: По-разному.
1: По-разному.
0: Ага, ага, ага.
1: Если оставлять их в живых,
0: да,
1: они идут после этого с нами.
0: Да.
1: Да. Это целая проблема. Их невозможно бывает врагов отогнать потом. Они так привязываются. Понимаете?
0: После наказания.
1: В реки. Конечно, враги после наказания привязываются.
0: Ну,
1: это
0: так
1: ужасно.
0: Обычно бывает, да, это я понимаю.
1: Поэтому иногда легче наказать врага до смерти.
0: Да, я понимаю, вот я понимаю.
1: Подвое, как говорится, потрое.
0: Потрое.
1: Ну, у нас такие ребята с такой харизмой работают, что. Ох!
0: Ох ты! По полной программе!
1: Конечно!
0: По самой уж не буду.
1: Не балуйся!
0: Не балуйся!
1: Ну,
0: так оно и называется!
1: Враг знает!
0: По сизой баракасы! Да,
1: да
0: вот так
1: если
0: вот.
1: Он так
0: это
1: сказать.
0: Это ваши слова.
1: Оставь, ну конечно.
0: По сизой баракасы.
1: Доказать вы... по сизой маракасы.
0: По самые ну, совершенно да. секретно. Господи,
1: да.
0: боже мой.
1: По вот. Сизой маракасы бывает наказываем.
0: Но по опытке.
1: Я могу сказать
0: да.
1: следующее.
0: Да, да, да.
1: Конечно, многие считают нас. Но без нашей работы, без наказания, да. враг не до конца
0: вот.
1: Осознает свою
0: вот.
1: Вину.
0: Вот и в чем дело.
1: Не растоптан.
0: Понимаю вас. Понимаю
1: вот
0: вас.
1: Тебе и все.
0: Понимаю. Вот скажите, сколько сейчас у вас бойцов в отряде? Вот сколько сейчас? Скажите. Ну, говорите, Вениамин. Или что? Не будете говорить?
1: Это секретная информация.
0: А, все, я понял. Понял, хорошо, хорошо. А сами вы?
1: Как же?
0: Как же?
1: Конечно.
0: Ага, понимаю. Понимаю, понимаю. Хорошо. Но скажите, оказывают ли сопротивление?
1: Враги в
0: враги,
1: логове?
0: Враги в логове. Все-таки. Пытаются что-то они?
1: Ну.
0: Как-то.
1: Ну, естественно, первые несколько минут.
0: Ну, несколько
1: да,
0: минут, да?
1: Конечно,
0: да.
1: пытаются.
0: Ага, ага, ага.
1: Но потом они всегда сдаются. Всегда.
0: Так, хорошо, такой интересный.
1: Мы, кстати, за да, все время да, битвы
0: да, да.
1: не потеряли ни одного нашего бойца.
0: Это вообще вам честь и хвала, Вениамин.
1: Ни одна.
0: А вот неожиданный вопрос.
1: Травмы были, травмы были.
0: Травмы были,
1: но
0: понимаю,
1: потерь нет.
0: Понимаю. С вашей харизмой,
1: угу.
0: которая, конечно, у вас просто угу. она так распирает.
1: Я 11 раз женат.
0: 11.
1: 11
0: раз. Боже мой, 11 раз. Это такая харизма у вас,
1: угу.
0: что ни одна, понимаешь, не...
1: Согласен.
0: Согласен. Вениамин, такой простой, если можно на «ты», я вижу чисто по-мужски, но такой вопрос мужской все-таки. А если женщины появляются как враги, вот давайте мы на этом вопросе потом с вами после паузы вернемся к нему.

0: и свой край.
1: Флора и фауна.
2: Быстряк сфанговый. Жук. Длиной 6-7,2 миллиметра. Более или менее однотцветно-бронзовый. Медно-красный или черно-бронзовый с совершенно округленными задними углами передней спинки, которая сзади сужена сильнее, чем кпереди, и с хорошо развитыми ямками на третьем промежутке над крыльями. Обитатель преимущественно сфанговых верховых болот. Отмечен в мае-августе. А личинка развивается летом, а уже зимует жук.
0: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
3: Знакомим с тыльной стороной. Фоменко Фейк Радио.

0: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
1: Бредим, уминаем, осаживаем. По сути, мы чудо-бутцы. Фоменко Фейк Радио.

0: сектора.
1: Я все-таки хочу вернуться к очереди.
2: Давайте вернемся туалет. К очереди. Да.
1: Вы понимаете, мне кажется, что когда девушки стоят в очереди, или женщины стоят в очереди,
2: да.
1: Мне даже в какой-то момент я говорил себе, ну, ничего страшного, вот они стоят в очереди, они могут поделиться своими историями, какой-то у них, так сказать, возникнут даже. Это, может быть, даже как-то и объединяет, что
2: конечно.
1: Ли. И, может быть, как-то, ну, может быть, неожиданные возникают дружеские какие-то симпатии, люди узнают друг друга неожиданно в очереди в туалет. Это же, так сказать, ну, как бы и неплохо.
2: Я только вам хотел сказать, что вот у этого явления есть оборотная, так сказать, сторона медали.
1: Положительная.
2: Конечно, положительная, потому что сколько дружб, вот именно, вот, понимаете, вот случилось,
1: да.
2: И организовалось именно mm-hmm. вот такой вот очереди, mm-hmm. казалось бы.
1: То есть вы тоже считаете, что есть положительный момент?
2: Слушайте, ну вот я хотела сказать, да, о том, что действительно есть, и неизвестно еще,
1: поэтому
2: что...
1: Поэтому я тоже, вы знаете, вот иногда задумываюсь, думаю, а что нам действительно менять, увеличивать эти, да, кстати, количество площади,
2: я даже
1: туалетах,
2: знаю
1: кабины.
2: многих женщин, которые приходят в кинотеатр только для того, чтобы постоять в очереди, потому что они
1: туалет.
2: Знают... Конечно.
1: Женский туалет.
2: Да. Mm. Просто
1: специально постоять в очередях в женском туалете.
2: Постоять в очередях,
1: да.
2: Потому что там как-то... Как-то культуры набираешься, понимаете, все-таки, когда стоишь со своими соплеменницами, как-то, а кто что-то подскажет, кто расскажет какой-то рецептик, а кто посоветует какую-то книжку прочитать, понимаете?
1: Вот, я понимаете, мне кажется, даже и на международном уровне это может быть интересно.
2: Может быть, наоборот, еще уменьшить.
1: Благодаря вашей программе я сегодня вдруг начинаю понимать, что, может быть, это и хорошо,
2: а
1: что
2: может быть, и хорошо.
1: У нас очереди в женский туалет.
2: А может быть, мужской чуть-чуть уменьшить, чтобы и мужская дружба, так сказать, дала свои плоды?
1: Вы знаете, это вряд ли.
2: Почему?
1: Ну, потому что мужчины, они по натуре своей, ну, они же агрессоры.
2: Ну вот, понимаете, давайте объединим их, чтобы и мужская дружба, так
1: вы
2: сказать,
1: знаете, я даже
2: пошла.
1: Думал, что, может быть, все-таки объединить даже и мужской, и женский.
2: И уменьшить еще.
1: Нет, просто
2: тогда,
1: их объедините, все.
2: И тогда, понимаете, может быть, а мы будем свидетели того, как в очередях зарождаются семьи целые.
1: Может быть такое. Может быть такое.
2: А вы вот знаете, это интересно.
1: Я вот, вы знаете, начинаю думать, что это неплохой проект.
2: Слушайте, это неплохой проект.
1: Ну, вы знаете, вы прямо сейчас мне вбросили.
2: А давайте сломаем стенку.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
2: А давайте. Эту перегородочку-то ликвидируем, а?
1: И, может быть, тогда вы понимаете, и вообще, и во-первых, демографический взрыв.
2: Конечно.
1: Вот к чему призываем мы сегодня.
2: Конечно.
1: Ирина,
2: вот
1: это гениальная идея. Всего сломать стенку между мужским и женским туалетом.
2: И все.
1: И люди объединятся.
2: И люди объединятся.
1: Все начнется.
2: Вначале они объединятся в очереди, а потом уже и,
1: вот.
2: Собственно говоря, да?
1: Боже мой, Ирина, это гениально. Я думаю, зачем мне это? Господи, так...
2: А я вижу, у вас отлегло.
1: У меня прямо отлегло, вы знаете.
2: И, может быть, аппетит появился?
1: Ох, я даже подумываю, может быть, действительно... Да к черту эту Гюзель, господи.
2: Да действительно, да-да-да, ну что в самом деле.
1: Смешно про это говорить.
2: А тем более сейчас-то что? Ну сейчас-то что, уже спустя 61
1: год. А может, это был и знак?
2: А может быть, да.
1: Вот, вы понимаете.
2: А может быть, да, понимаете, вот стоило перестрадать, вот это вот перетерпеть этот 61 год, чтобы вот сейчас возникла вот эта вот блестящая мысль.
1: Ну да, мне кажется, действительно, перестрадать и перетерпеть.
2: Перестрадать
1: вот
2: и перетерпеть.
1: Вот наш лозунг.
2: Да.
1: Перестрадать и перетерпеть.
2: На вот этих общественных
1: да,
2: туалетах.
1: Объединим мужской и женский туалеты. Ликвидируем неликвидируемое.
2: Правильно.
1: Вот.
2: Перестрадаем и перетерпим.
1: Конечно.
2: Конечно.
1: Прекрасно.
2: Ну вот, слушайте, ну вот на этой вот просто лучезарной ноте, а вот на этом новом витке, можно сказать, жизни, на котором мы, так сказать, свидетели которого мы с вами все являемся, мы будем прощаться с нашим прекрасным гостем Карменом Залутряном. Да.
1: Спасибо, спасибо вам большое.
2: И я вам пожелаю приятного
1: спасибо.
2: Аппетита
1: прямо
2: сегодня.
1: Подняли вообще все,
2: да,
1: что
2: да,
1: можно
2: да.
1: поднять.
2: Что вы хорошенько поели,
1: подняли
2: подкрепились.
1: Неподъемное.
2: Да, да, да. И начали рушить стены.
1: Спасибо вам. До свидания.
2: До свидания, дорогой Кармен. До свидания, дорогие радио и телеслушатели.

0: Коллектора.
1: Знаете ли вы что?
2: Знаете ли вы, что лесные ягоды обижаются на это название, полагая, что оно характеризует их как необразованных и примитивных?

0: И вновь мы в студии.
1: Вот я и хочу понять, а если вы отец и матери, ну, что в вас превалирует? Ничего, что я так задам вопрос?
2: Ну, давайте, я уж понял, что у вас тут острый эфир.
1: Ну, острый.
2: И вы, так сказать, острые вопросы задаете.
1: Да, что превалирует в вас?
2: Что превалирует?
1: Да.
2: Ну, вы знаете, я чувствую разные преваляции в себе. Они, я, например, предположим,
1: да.
2: Вот я иногда чувствую, прям меня прям отталкивает что-то от детей, отталкивает.
1: Это вот, вот в этот момент вы
2: отец.
1: Вы, отец. Ага, ага.
2: А потом вдруг неожиданно к вечеру вдруг чувствую, тянет, прям тянет, к ним. А это уже мать.
1: Это мать.
2: Ну вот, и так это и чередуется. Отцы-матери.
1: Действительно, вот мать. Мать.
2: Ну, три четверти, понимаете?
1: Три четверти, да.
2: Твою мать.
1: Ну понимаете, правильно, мать.
2: Нужно же понять.
1: Конечно. Мать-перемать. Вот о чем речь.
2: Ну, можно, знаете, это как звучит уже мать-то, как ругательство. Я стал думать, кто все время все это говорит.
1: Да.
2: Это мать, как ругательство.
1: Да, да, да, да, да, да.
2: Я стал думать, ну раз это ругательство, так должен, наверное, заменить ее на отца.
1: Вот.
2: Все, так и
1: никто
2: лучше.
1: Никто же не скажет, отец-переотец.
2: Ну, никто не скажет. Эх, отец твою.
1: Эх, отец твою.
2: Отец твой.
1: Это никто глупо. Скажет,
2: это глупо звучит.
1: Это отец бессмысленно, твой. Абсолютно.
2: Скажут твою мать, а вот, твой отец не скажет.
1: Не скажут.
2: Понимаешь, я подумал, надо как-то заменить.
1: Это гордо надо носить.
2: Гордо, естественно.
1: Конечно, гордо надо носить,
2: конечно.
1: Отец.
2: Вот и все.
1: Понимаете? И вот с нами, вы знаете, сегодня отец Данила. И вот не воспринимайте это, пожалуйста, как-то в смысле библейском или в каком-нибудь другом. Нет, отец действительно отец.
2: Папа.
1: И Данила действительно Данила.
2: Папа.
1: Папа. Не твою мать, а просто отец Данила.
2: Не твою мать, а твой отец.
1: А твой отец. Говорите
2: словами-то русские.
1: Ну, вот я и говорю.
2: Ну что вы?
1: Вот вы мальчику, у вас же мальчик.
2: У меня не один.
1: Не один мальчик. Вы как отец.
2: Я группа
1: вот,
2: мальчиков.
1: Вот когда, вы мальчика вашего обидели, ну вот старшеклассники, ну бывает случай, да? Вы как отец в этот момент к нему подходите или как мать?
2: Я как отца-матерь.
1: Ну, как отца-матерь. Вот что в вас в этот момент как бы борется в
2: да
1: вас?
2: Да башку я оторву старшекласснику в жопу, и все.
1: Вот, вот, вот, вот, вот. Здесь как бы отца-матерь встает...
2: Горой!
1: Горой!
2: Как медведь!
1: Как медведь, а.
2: Понимаете?
1: Понимаю, конечно. Удивительно.
2: Но при этом пересекать нельзя. Я вот, знаете, говорю, а на самом деле пересекать нельзя.
1: А как?
2: А надо придерживать.
1: Придерживать немножко.
2: Придерживать себе вот это.
1: Одерживать как бы себе. Одерживать.
2: Да, я даже думал, может быть, и школу организовать.
1: Ну вот, вот поподробнее, пожалуйста.
2: Вы знаете, я сначала, во-первых, я где-то понял в какой-то момент.
1: Ох ты, я что-то вдруг у меня.
2: Почему это? Я вам объясню.
1: Представляете?
2: А я вам объясню.
1: Ну-ка расскажите, Данила, что это?
2: А вы поймите, дружочек мой, вы понимаете? Это у вас просыпается отец.
1: Да.
2: Да.
1: О, как интересно.
2: Потихонечку.
1: Я смотрю прям. Действительно.
2: Да.
1: Удивительно.
2: Вот. Вы
1: прямо
2: понимаете?
1: Синхронно.
2: Вот оно.
1: Вот оно.
2: Нужно понимать.
1: Это настоящее искусство.
2: Сколько у вас детей?
1: Три.
2: Ой-ой-ой.
1: Да, да, да.
2: И
1: да,
2: вы
1: да,
2: до
1: да,
2: сих
1: да.
2: пор еще не матерь?
1: Нет.
2: Господи, ваша.
1: А ведь я задумался
2: вашу
1: сейчас.
2: Вашу мать, как говорится.
1: Действительно, удивительно.
2: Удивительно какая-то штука.
1: Мать вашу.
2: Вот.
1: Да.
2: А мать ее по боку.
1: По боку.
2: Становитесь-ка на три четверти отцом.
1: Вот.
2: То есть матерью.
1: В жопу. Конечно. Согласен абсолютно.
2: Вот оно. Почувствовали до конца.
1: Я на самом деле хочу вам сказать,
2: еще
1: я себя
2: детей.
1: Почувствовал. Еще детей.
2: Заведи-ка ты еще детей.
1: Заведу.
2: Че ты сидишь?
1: Спасибо тебе, отец Данила.
2: У тебя есть чем их завести?
1: Есть. Так, конечно.
2: Давай, бери и заводи.
1: Такая заводная штука.
2: Доставай и заводи.
1: Доставай и заводи.
2: Ключи
1: вот
2: свои.
1: Я вам так и хочу. Я так и хочу обозначить.
2: Бери-ка свой ключ.
1: Ключ.
2: Вставляй-ка ты его вот в замок.
1: И давай заводи.
2: И заводи детей.
0: Спасибо, дорогие друзья. Сегодня с вами был отец Данила. Во всем виноват лососиный мус. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
4: Не топырь-карлик.
3: Самый мелкий вид рукокрылых Европы. Их масса обычно составляет 4-8 грамма. Детеныш нетопыря-карлика может уместиться в наперстке, а взрослое животное в спичном коробке. Спаривание после окончания лактации с выраженным гоном или на зимовках. Выводковые колонии на нескольких сотен самок самцы держатся обособленно.
4: Hei, olet soittanut Suomen suosituimmalle lahjalinjalle. Puhu pukille. Voit kertoa hurimmatkin toiveesi piipin jälkeen.
5: No niin, tässä on Marraa, kun soittelee. Kyllä sä varmaan minut muistat, mä oon ollut joskus aikanaan presidenttikin. Joo, Eeva haluaa semmosen sähköhammasharja, millä voi samalla koputtaa kainalolta tai rapsuttaa sattuu kutisemaan. Markolle voisi tuoda jonkun semmosen kivaan patterilla toimivan auton tai jotain kaukosäätimellä tai semmosella kauko-ohjattavan vieksi. Kyllä sä tiedät, kun sä skarppaat. Ja mä voisin ihan itselle toivoa tämmöstä optiota tähän ensi johonkin. No niin.

0: питаем геранью. Фоменко Фрик Радио. 101.ru Как потерять нить?
1: В гостях у нас сегодня Юрий Бызлов. Это эксперт-ниточник. Я вот что хочу спросить вас как эксперта.
2: Эксперта-ниточника.
1: Да. Юрий.
2: Да.
1: Вы же, так сказать, занимаетесь этим всю жизнь.
2: Да.
1: Вот наша программа называется «Как потерять нить».
2: Да.
1: Я вот о чем хочу сказать. Это сложно. Ну, то есть, вот у человека, предположим, линия судьбы, значит, она вся построена вокруг достатка.
2: Ну, да, конечно.
1: А вот если он ее взял и потерял?
2: Ну, я вам скажу так.
1: Это цель человека в жизни – потерять нить или нет?
2: Вы понимаете, вот все вы опять как бы крутитесь вокруг да около, А я точно вам скажу, я вам точно определю. Мы рассматриваем человека на грани.
1: Человек на грани.
2: Да. То есть, например, есть два способа познать...
1: Я бы сказал так, когда человек еще не психанул,
2: да,
1: но уже псих.
2: Но уже, скажем так, на грани. Тут есть как раз два способа. Это же все как
1: или
2: раз...
1: наоборот. Он уже психанул, но еще не псих. Уже псих, но еще не психанул.
2: Вот. Вот это хороший.
1: Такая вот, да?
2: Это хороший вариант.
1: Как
2: это
1: я
2: хороший.
1: Тонко чувствую вас.
2: Боже мой. Вот мне
1: понимаю
2: приятно.
1: Мне приятно.
2: Да. Я бы даже пригласил вас на мастер-класс.
1: Да. Спасибо.
2: Да, спасибо. Так он и называется. Вытька-нитька.
1: Ах!
2: Да, конечно.
1: Как потерять ее?
2: Нить.
1: И вы зачем?
2: Есть два способа.
1: Если она
2: я
1: есть.
2: Сейчас объясню. Есть два способа. Это химико-технологический
1: так.
2: и психофизический.
1: Ага.
2: Вы немножко коснулись уже психофизического. Угу. То есть я еще не псих, но уже психанул.
1: Угу.
2: Или я еще не психанул, но я уже псих.
1: Да.
2: Вот.
1: Логично.
2: Это психофизический способ.
1: Угу.
2: И я вам скажу. А первый – это химико-технологический. То есть мы должны почувствовать химию. То есть ниточка – это ведь химия. Химия. Что такое химия любви?
1: Да, понимаю вас.
2: Да, вы знаете.
1: Понимаю вас.
2: Как потерять нить? То есть, все ищут, как найти эту нить.
1: Mm.
2: Да нет, не нужно искать. Она есть. Нить с вами всегда, внутри вас. А иногда нужно потерять ее.
1: Угу.
2: То есть дать себе свободу.
1: Ну, то есть,
2: например, быть заскорузлым.
1: Если вы тяготитесь какой-то нитью. Ну, например.
2: Ведь человек психует из-за этого.
1: А, нитью достатка, например. Вы тяготитесь. Лучше ее отбросить.
2: Он гонится за длинным рублем.
1: Он
2: гонится. Он как бы погоняет. Он в этот момент забывает про все. Про родных, про близких. Потом вдруг вспоминает, что есть родные и близкие.
1: А поздно.
2: А он уже один.
1: Давай.
2: И вот в этот момент, я хочу сказать, отмотать, знаете, как...
1: Так.
2: Вы понимаете? Вы почувствовали сейчас, как я отмотал?
1: Удивительно, да.
2: Вот я вам советую, кстати. Вот именно вот это называется потерять нить. Отмотайте назад.
1: Вот.
2: Я
1: в новом месте.
2: На новом месте. И вы уже на новом месте. Вы чист.
1: Скажите, а вот я вот что хочу спросить.
2: Да, пожалуйста.
1: Это только, так сказать, такое вот просто психотехнологическое воздействие вашего.
2: Да.
1: Оно психотехнологическое.
2: Не бойтесь потерять нить.
1: При помощи чего? Прикладываете какие-то...
2: Обязательно.
1: Не только беседуете.
2: Нет.
1: Но и прикладываете.
2: У нас есть датчики сенсорные системы, конечно. И вот мы берем немножко так... Они чуть-чуть, они как бы вас обволакивают.
1: Mm.
2: В основном вот в этих частях.
1: Я просто говорю, на голое тело или крепость?
2: Обязательно. Обязательно на голое тело. Крепость. Вы абсолютно, абсолютно должны быть голые.
1: Mm-hmm.
2: Вы заходите в камеру.
1: Mm-hmm.
2: Это, скажем так, она отчасти напоминает барокамеру.
1: Mm-hmm.
2: Но будем говорить, что это гораздо серьезнее. Я и сам, конечно, изобрел ее.
1: Mm-hmm.
2: Я и первый ее и попробовал.
1: Ох,
2: боже мой. какая свобода там. Вы не представляете, вы голенький, и у вас только датчики и сенсоры. Все.
1: Вот так.
2: Вот, вот. И вот вы так находитесь там в определенном. Это, естественно, это уже.
1: А ведь датчики и сенсоры — это тоже ведь нити.
2: Это нити. Это нить.
1: Нить.
2: Вот. И вот вы как бы, и вы тут же освобождаетесь от всего. Что такое медитация? Человек оставляет эту нить. Он расстается с ней на какой-то момент. То есть он теряет ее. И тогда он медитирует. Как только он постоянно с нитей. С нитей.
1: Я имею в виду, вы понимаете. Нити, это, кстати, я понимаю вас.
2: Ну, вы ее нежно называете.
1: Нежно называете, да.
2: Нитька, нитя. Вот. Как он только с этой нитей находится. Это ретинута. Вы понимаете, что такое ретинута?
1: Нет.
2: Нет. Ну и хорошо. Так вот, смотрите, смотрите. Есть несколько слов, которые я попытаюсь вам объяснить. Ретинута. Одна из них. Ну, например, пастораль и абрис. Вот три, как бы.
1: Важные вещи, которые
2: мы работаем,
1: из которых нить и слагается.
2: Конечно. Мы работаем на трех вот этих, как бы,
1: уровнях.
2: Уровнях. Уровнях. Или субстанциях. Вот.
0: Реклама на Фоменко Фейк Радио. Классика в эфире.
3: Легче воздуха казалось мгновенье. Протянуть хотелось руку. Но стоишь один посреди грязной комнаты. Хочешь изменить правила игры, а можешь ли? Стоишь, замер. Тихий шелест весеннего каштана за окном. Дрожь по коже. Перекрыли кислород. Включается свет. Отворяется ящик стола старого из красного дерева. В руке фотография любимого человека. И ничего нет. Ближе. Но фотография пуста. Ничего не чувствуешь. Знаешь, что это она. Знаешь, что каждый день без нее мука. Но мгновение времени на фото не греет душу. Изящно приходит отравляющий нутро гость. Страх. Фотография падает на пол. Закрой глаза и подумай. Чего на самом деле хочешь ты? Что побуждает тебя к действию? Рождается образ.

0: и мирный, не имеющий границ в пространстве сон. Ибо на дне Великого океана не бывает волн, только покой.
1: Вы прослушали отрывок из повести Франсуазы Лизон «Смех парижанки». Читал автор.
2: Классика в эфире. Знаете ли вы, что?
3: Знаете ли вы, что алкоголь способен вызвать скорую помощь, МЧС и желание жениться?
2: Чья спецовка?
4: Я вот что еще хотел спросить. Если вдруг я захотел стать дубасером, почувствовал это призвание, куда обращаться?
5: У вас рука,
4: куда идти?
5: Рука сильная у вас.
4: Ну, это я не о себе, у меня эта рука слабая.
5: А если кто-то, ну да.
4: Если кто-то, просто вот наши слушатели сейчас думают: ух ты, как здорово, Матвей Стешков, все-таки человечище. Пойду-ка и я дубасером стану.
5: Ну, например, я не знаю, ну есть. Ну пусть ко мне придут, запишутся. Вот мне сейчас звонят, кстати. Вот сейчас прям мне звонят и. Это нормально, так сказать, абсолютно. Алло, да, сейчас, секундочку, я отвечу. Я просто сейчас
4: напоминаю,
5: работаю,
4: дорогие,
5: да,
4: напоминаю, дорогие друзья, у нас сегодня, беседу, да, у нас сегодня сейчас, в гостях Матвей Стешко, он дубасер, людьми, профессиональный дубасер. Да, он на минуточку занимает пятое место среди дубасеров на планете. Не просто так.
5: Если вы хотите ко мне записаться.
4: И вот как раз сейчас вопрос звучит. Вопрос звучит сейчас. Как можно стать дубасером? Спрашиваем мы у Матвея. Матвей, будьте добры. Будьте добры, Матвей. Матвей, вы ошалели, что ли? Матвей, вы прямо в эфире разговариваете по телефону. Ну что это?
5: Хорошо, это
4: ну
5: приятно.
4: Что, все.
5: Спасибо, я
4: спасибо. Ну, давайте ответьте на вопрос.
5: Вам. Спасибо.
4: Ответьте на вопрос. Как стать дубасером?
5: Да, это удивительные люди. Мне сейчас звонили, это от саудовского принца, так сказать. И они мне просто спросили, конечно, что они хотят поблагодарить какую-то официальную, какую-то карту там, специально, знаете, карта, которая там...
4: Почетного гостя.
5: Почетного гостя.
4: Да, понимаю.
5: Они у себя, так сказать, хотят,
4: да,
5: чтобы я
4: приехал,
5: расписался им, так сказать, все это. Но вот я сейчас еще раз скажу
4: вам, как стать таким дубасером?
5: Дубасером надо сильные руки, а иметь очень сильные руки.
4: Но зал не поможет спортивный?
5: Да боюсь, что нет, не совсем даже может.
4: Генетика?
5: Генетика, да. Генетика деды.
4: А сколько, что вы жмете? Жмете от груди?
5: 200.
4: Да ладно?
5: Обалдеть.
4: 200 от груди. Вот такой дубасер настоящий,
5: вот
4: да?
5: Вот это, да. А как иначе?
2: Чья спецовка? Флора и фауна родной планеты.
1: Башмачок настоящий. Многолетнее травянистое растение. Предпочитает хорошо увлажненные, незаболоченные почвы. Чаще отмечается в местах с умеренной освещенностью. Предпочитает нейтральные и щелочные почвы со значительным содержанием гумуса. Известны многие русские названия: адамова голова, башмачок известняковый, венерин башмачок желтый, кукушкины сапожки, марьин башмачок –

0: 101.ru.
1: Виктор Желанный Эсквайр. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Международные новости. МИД может принять конвенцию по защите прав народов среднесурковых областей. Соответствующую ноту эти народы направили в адрес ведомства в 18 веке. Среднесурковые давно являются нашими партнерами, и пора привести их в соответствие, подчеркнуто в заявлении МИДа. Финансы. Центробанк сообщил о своем решении урезать. Это повлияет на кривую Смита и может расширить возможности для спекуляций в секторах FB и Lambda, полагают эксперты. Мы дозвонились до нашего специалиста по бумагам.
1: Решение беспрецедентное. Если так пойдет и дальше, прогнозировать сложно. Но динамика есть, это уже сигнал.
0: Наука. Экспедиция Беспятова, уже 86 месяцев находящаяся на раскопках кургана «Малый Клёпотов» в Ильменской автономии, сделала уникальное открытие. Отрядом были обнаружены уникальные уйгурийские сикли, считавшиеся безвозвратно утерянными.
2: «Они оказались живыми, а для нас это уникальная возможность»,
0: — сказал Беспятов. Фоменко Фейк Радио. Новости. Побалуй себя.
3: Теплый воздух из твоего фена так и струится, так и струится.
0: Спа-галерея «Воздух Кинешмы». Позволь себе еще чуть-чуть.
4: Лицензия номер 313-564-657-38 УКД ЖЛУ ЦММБ ДЛМЗ 9 мая 47 года.
5: Обслуживаем попугаев. Фоменко Фейк Радио.

0: Здравствуйте, дорогие слушатели, дорогие зрители, с вами я, Ирина Рыбладзе, и у нас сегодня на Фоменко Фейк Радио передача «Тайна семьи Морзе». Из названия вы, наверное, можете понять, что будет приоткрыта некая завеса вот этой вот тайны, которая висит над этой удивительной семьей. И у нас в гостях уникальные, потрясающие люди. Это два брата, Геннадий и Владлен Морзе. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте, Владлен.
1: Здравствуйте.
0: Вот всем нашим слушателям, зрителям, все знают о Самуэле Финли Бризе Морзе. Как выяснилось, это ваш брат, видимо, старший, правильно я понимаю?
1: Старший брат,
0: который, собственно, изобрел вот эту вот азбуку Морзе, правильно?
1: Я хочу сразу сказать, сказать, что мы, Геннадий и Владлен, мы любили Самуэля, но это была любовь непростая.
0: Непростая, да?
1: Непростая.
0: Ну, во-первых, он был чуть старше все-таки, да?
1: Он был чуть старше.
0: Да.
1: Как вы знаете, ушел он. Он вообще ушел. И никто не знает, где он находится.
2: Да не болтай ты, глупец!
1: Ну, начинай.
0: Да, да, да. Геннадий, расскажите свое мнение на этот счет.
2: Знаете, я скажу. Во-первых, нельзя забывать, нас в семье действительно было трое.
1: Трое.
2: Да. Самуэль, конечно...
0: Старший брат.
2: Да, ну нельзя у него отнять, так сказать, определенных заслуг.
0: Да.
2: Но вопросы все равно остаются.
0: Остаются,
1: да.
0: Как говорится.
1: Да.
2: Ну, скажу вам так, про то, как Самуэль, как говорится... Умер?
0: Да.
1: Да.
2: Это, конечно, тайна.
0: Тайна. А он умер все-таки или нет?
2: Он умер.
0: Умер, вы считаете?
1: Он умер.
2: Да что же мы считаем?
1: Он просто ушел.
0: Ну, вот видите, я вот эти умер считаю. Или ушел, это
1: тайна.
0: Это тайна.
2: Но мы ее все-таки приоткроем сегодня.
0: Да.
1: Нет, сегодня,
0: скажите, вы вот, Самуэль был Финли Бриз, а вы тоже Финли Бриз?
2: Вы знаете, мы, с одной стороны, конечно, Финли Бриз. Ну,
0: да.
2: То есть, но мы при этом, не забывайте, наше отчество.
1: Да,
0: Джижидаевичи. Правильно я говорю?
2: Джижидаевичи.
0: Вот оно,
2: мы, в принципе, конечно, мы джедаи.
0: Вашего папу звали Джижидая.
2: Да.
0: Да.
2: То есть
0: да.
2: Это не просто джедай, как вы знаете,
0: да.
2: Джедаи.
0: Ну, да.
2: В «Звездных войнах», так сказать,
1: да,
2: джедай.
1: Да, да,
2: а, джедай. Джижи, не просто, да. А он джедай.
0: Да, двойной джедай.
2: Это дважды джедай. Как говорится. Ну и мы, естественно,
0: угу.
2: Тоже по наследству получили эти отчества.
0: И гены Бриз, и все.
2: Гены, и главное, мы получили умение.
0: Да.
1: Конечно,
2: вот и все.
1: Конечно.
2: Я могу сказать, да. Возвращаясь, так сказать, к нашему братцу.
1: Да.
0: Старшина, да.
1: Да.
2: Мы с детства недолюбливали друг друга.
1: Да, в общем, да.
0: А с чего все, почему так произошло? Почему?
2: Ну, давайте сразу к делу.
1: Давайте сразу.
2: Мы с самого детства, понимаете, с самого детства взялись создавать азбуку. Одновременно.
1: То
0: есть прямо вот с детства, с измысла.
2: Мы стали создавать три азбуки.
0: Сколько вам было лет, когда это началось, увлечение?
2: Четыре.
0: Четыре года.
2: Да.
1: Ну, гений четыре, ну и мне.
0: А вам
1: было.
0: Сколько?
1: Да,
0: а
1: мне
0: вы было. Одного возраста?
2: Мы
0: или...
2: же близнецы.
1: Мы же близнецы.
0: Одно яйцо,
1: конечно.
2: И у меня яйцо, и у него. По одному.
1: Да, по одному яйцу.
0: По одному.
1: Естественно,
0: яйцу.
1: Это нормально.
2: Как говорится, на человека.
0: По одному,
1: нормально.
0: Да, да, да.
2: Вот.
0: Да.
2: А у Самуэля было сразу два яйца.
1: Сразу два. И он начал поэтому сразу делать свою эту азбуку тоже, но он пошел не тем путем.
0: То есть вам было по четыре года, он был чуть постарше.
2: Шесть.
0: А его было шесть.
2: Да, вот но я все. Вот что хочу сказать, важно.
1: Да, Геннадий.
2: Я хочу сказать, что мы создавали три азбуки.
0: Три?
1: Да.
2: Это мы уже потом с Владленом, так сказать, объединили все наши усилия и создали общую одну азбуку.
1: Да.
0: Ага.
2: А начали-то мы с того, что мы просто создавали три азбуки. Три брата, три азбуки.
1: Три брата, три азбуки. Все и знали в семье, вот когда мы росли, конечно.
0: Да. И, вот. Собственно, из детства уже пытались как-то общаться с помощью этой азбуки.
2: С помощью азбуки,
1: и называлась она «Сам Владген».
2: Сам Владген азбука.
1: Сам Владген. Самуэль.
0: Но это когда вы еще дружили. Вы же не сразу поссорились.
2: Ну, в тот момент мы вообще не ссорились.
1: Но мы не ссорились.
2: Мы просто недолюбливали друг друга.
0: А с чем связаны?
2: Три брата Морзе. Три.
1: Да.
0: Ну вот
1: да.
0: Вы вдвоем долюбливаете друг друга?
2: Мы... А куда нам деться? А, у нас же мы однояйцевые, но при этом у нас, как говорится, по яйцу друг на друга.
0: Отлично. А значит, вы, естественно, близнецы, и поэтому были в теплых отношениях просто с измальства, правильно?
1: Конечно, конечно.
2: Да, ну,
0: да.
2: Конечно.
0: Да, и азбуку изобретали, и, наверное, показывали друг другу, хвастались друг другу, правильно?
2: Ну, было такое время.
1: Было.
2: Но подходы у нас были разные.
0: Разные, да.
1: Да.
0: Вот чем отличался подход Самуэля?
2: Ну, вы знаете, вот это вот, давайте вот я сейчас вам покажу. Вот это вот что, по-вашему? Ну что, вы успели? Что я прочитал?
0: Вы знаете, ну я как бы я не сильно, понимаете? Дело
2: то есть вы не знаете азбуки?
0: Я не знаю.
1: Не готовилась.
2: Не подготовилась.
0: Нет, я пыталась подготовиться.
2: А представляете, сколько людей знает?
0: А сколько людей знает?
2: Они сколько не знают.
0: Они сколько не знают?
2: Два моряка, три матроса, и три все? Капитана, понимаете?
1: Все, больше.
2: Вот я... об этом я и говорю. Это и была причина.
1: Причина-то в этом.
0: Вот это вот узкая какая-то такая прикладная.
2: Ну, смотрите, узкая. Один бьет быстро.
0: А другой медленно.
2: А другой...
0: Вот. Я поняла, то есть зависит от склада характера.
2: Да, а,
0: да, да.
2: И мы только на одном конце медленно, на другом быстро.
1: Ну как так можно?
0: И вообще
1: ну,
0: ничего не понятно, да?
2: А мы-то близнецы.
1: Мы-то близнецы.
0: А ведь это важная вещь, ведь какие-то суда, какие-то, которые...
1: Да я расскажу, да. Давай, не надо, я расскажу, да. Титаник уже, давайте далеко, чтобы не ходить уже. Вот все уже знают уже, все.
0: Ну куда? Что он затонул,
1: что,
0: конечно.
1: Что? Да. Что он затонул?
0: Да, да.
1: Что передавал радист?
0: Вот что он передавал, кстати, почему?
1: Так он же передавал длинное тире, вот это, которое Самуэль-то и придумал, вот этот.
0: Длинное тире, так.
1: Да.
0: И что?
1: Фу-я. Так это длинное, он на него и наступал постоянно. И у него было еще нижнее подчеркивание.
0: У кого?
1: У кого? У Самуэля.
0: У Самуэля?
1: Да.
0: О, боже мой.
1: Он когда мучился с этим нижним подчеркиванием, и поэтому Титаник и ушел.
0: Подождите,
1: туда.
0: Ну а как же можно передать нижнее подчеркивание? Ну каким образом? Просто
2: да нижнее... и мы ему тоже говорили, как это передать.
1: Никак
2: как
1: не передать.
2: Как передать? Мы говорим, как ты можешь это все передать?
1: Да никак не передать.
2: А он никак не передал все.
0: Не вообще.
1: Мы говорим, ты передаст.
2: Он не передаст ничего.
1: А он ничего не передаст.
2: Ну все, и не мог он передать нижнее подчеркивание.
0: Я понимаю. Да, значит, вот, собственно, из-за этой вот этой вот причины потонул вот этот вот огромный...
2: Конечно.
1: Вот.
2: А у нас что была азбука красных шаров?
0: Мы ненадолго прервемся, чтобы опять с вами увидеться.
1: Давай.
3: Тайна семьи Морзе. Знаете ли вы, что?
4: Знаете ли вы, что пустая трата времени и денег способствует повышению уровня восторга от себя?

0: Online Radio 101. 101 РО. Скоблин ретивое. Фоменко Фейк Радио. Веселые сапожата.
1: На Фоменко Фейк Радио «Веселые сапожата». Программа, посвященная малому бизнесу. Здравствуйте, дорогие друзья. Сейчас на Фоменко Фейк Радио. Здесь и сейчас присутствует Юрий Бурзон, Влад Жульпацкий. И, естественно, и у нас гости. Сегодня очень в гостях. Приятно. Сегодня у нас в гостях удивительная женщина. Лидия Евгеньевна Хвостова. Руководитель, основатель, создатель компании. Они называют, компания ее называется «Твои соседи».
2: Да.
1: Ну,
2: да.
1: Здравствуйте, Лидия Евгеньевна.
3: Вы здравствуйте.
1: Здравствуйте. Скажите, здравствуйте. Как вам пришло в голову стать вот профессиональной соседкой? И вообще, что это такое?
3: Не, ну вы знаете, у меня как бы и выбора особо не было, потому что это, ну как сказать, история такая наследственная, можно сказать, потомственная где-то.
1: Вот она что, удивительно,
3: да. Но как ни странно, это не от родителей пошло, от моего дяди. Он был потомственным соседом, алкоголиком очень много лет. Да.
2: А он много работал,
3: естественно. Он очень много работал, да, приходилось очень много работать. Вы знаете, как...
1: То есть для того, чтобы поддерживать вот этот имидж алкоголика, ему все время приходилось пить, естественно.
3: Да,
1: и дебоши устраивать.
3: Конечно, да, это входило в его обязанности. Это оплачивалось отдельно, поэтому, конечно.
1: Ну, расскажи, как это течение вообще зародилось? Как оно вообще?
3: Вы знаете, вот не знаю. Мне дядя много всяких историй рассказывал. Но в основном рассказывал, что когда люди стали заниматься уже какими-то психологическими вопросами, да, как продлить жизнь, да, и стали понимать, что очень многое от эмоционального состояния человека зависит, тогда вот стали уже прибегать вот к услугам вот этих вот замечательных соседей. Потому
1: то
3: что...
1: Получается, что сосед в нашей жизни является очень, так сказать, важным куском.
3: Да? Вы что, бро, просто необходимым.
1: Просто нашей частью, вот нашего часть, практически организма.
3: Часть нашей жизни.
1: Вот так вы въезжаете в квартиру, а там уже сосед.
3: Да, понимаете? И я хочу сказать, что вы знаете, очень у многих есть заблуждение, что хороши соседи только добрая бабушка с обедом или приятная девушка. Нет, нет, совсем нет. Кому-то может бабушка с обедом хороша, а кому-то нужен пьющий алкоголик, электрик, понимаете?
2: Ну, то есть пьющий постоянно, то есть на постоянной основе.
1: То есть у вас, я понимаю, в компании, у вас в компании, ты, кстати, по которой занимается, еще раз объясню для наших слушателей. Дело в том, что сегодня у нас Лидия Евгеньевна, она Хвостова, она сегодня руководитель, владелец, основатель компании, профессиональной компании «Твои соседи». То есть получается, с ваших слов, я понимаю так, что многие люди выбирают себе соседей, правильно?
3: Не совсем так, понимаете? Так. Если можно было выбрать, мы уже, понимаете, пошли чуть-чуть вперед, потому что, понимаете, человек может сам и не понимать, что ему надо. Поэтому у нас работает компания, как бы целая компания психологов, которые сначала делают психогеометрию личности. И таким образом выясняют, какой же сосед будет нужен именно в данном случае. То есть это серьезная работа, поэтому мы уже даже из малого чуть-чуть, наверное, в среднее будем переходить.
1: А вот юшеньки,
2: Я хочу тут один вопросик. А вот у вас же вот была вот эта акция «Рассели соседей». Вот
3: Да, вы правы,
2: Вы же начинали с коммуналок.
3: Начинали с коммуналок.
2: Вот расскажите, так интересно.
3: Вы знаете, вот удивительное дело. Вот мы начинали с коммуналок, вроде как расселяли. А потом мы поняли, что люди, которые расселились, совершенно, понимаете, возникают какие-то проблемы. И на физическом уровне, и на эмоциональном уровне, на всех уровнях возникают проблемы, и проблемы возникают. А почему? Потому что им не хватает, понимаете, не хватает вот этого общения на кухне, им не хватает каких-то, понимаете, ссор, таких бытовых, мелких.
1: Нужны большие драки.
3: Конечно. Да? И потом...
1: Тем более, что сейчас по закону, как вы знаете, бытовая драка – это ведь и не уголовное преступление.
2: Да, естественно.
1: Если не сломал, избил, кстати, ничего страшного.
2: Просто
1: это даже бывает иногда полезно.
2: Отдых.
1: Это соседа избивает.
3: И вот представляете, что мы стали делать? Мы вот в эту кухню, которая отдельная, которая прекрасная, мы должны были незаметно проникнуть, там, значит, какие-то трусы повесить, чтобы с них капли шли именно неприятно.
2: В суп, чтобы они капали.
3: Вот это вот все сделать, чтобы человек, придя утром на кухню, уже как бы взбодрился сразу. И на работу пошло подготовленное.
1: То есть и плюнуть в суп можно, и яичницу, палец засунуть.
2: Ну, конечно, естественно.
1: Да, понимаю вас. Мы сейчас прервемся. Я напоминаю, что программа у нас «Веселые сапожаты», и в ней сегодня Хвостова Лидия Евгеньевна из компании «Твои соседи». Сейчас небольшой перерыв, и мы вернемся сразу к вам.
0: «Веселые сапожата». Дрессируем подпуш. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
4: Флора и фауна.
2: Сусак зонтичный. Толстые, богатые крахмалом корневища сусака зонтичного издавна разными народами употреблялись в пищу, а у якутов до знакомства с русским хлебом служили главным источником растительной пищи. Корневища сушат, мелют в муку и пекут хлеб. Едят также в пареном и печеном виде, например, с салом. В народной медицине употребляют как отхаркивающее и мягчительное.

0: Усаживаем огузок. Фоменко Фейк Радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
0: Силовыси.
2: Здравствуйте, наши слушатели, зрители. Конечно, с вами я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио. У нас передача «Сила выси». И у нас в гостях сам человек, который нам все расскажет, что мы еще можем делать просто вот силой своей мысли. Это Закарян Иван Возгенович. Здравствуйте, Иван Возгенович.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы уже знаем от вас, безусловно, из ваших выступлений, что мысль тактильна и хватка. Вот хватка или хватка, кстати?
3: Мысль. Можно и так, и сяк.
2: То есть можно хватка, хватка, или это различается как-нибудь? Неважно.
3: Не и так, и сяк, а и так, и так.
2: И
3: это
2: так,
3: разные
2: и так,
3: вещи.
2: Да. Ну, расскажите, пожалуйста, хотя бы чуть-чуть, потому что я знаю, что вот эта вот сила, про которую вы всем нам рассказываете, она имеет какие-то подразделения. То есть отличается как бы вот глазной посыл, я знаю, да, у вас есть лобный посыл.
3: Давайте я сам расскажу.
2: А давайте.
3: Я чувствую, что вы немножко нервничаете.
2: Я? Нисколько.
3: Нет, вы нервничаете.
2: Я?
3: Ирина.
2: Да.
3: Вы уже сегодня несколько раз подходили к черте.
2: Какой?
3: К последней.
2: Да вы что?
3: Вы не заметили этого.
2: Да?
3: Я вам подскажу. У вас на лбу сейчас испарина.
2: У меня?
3: У вас на лбу испарина. У вас даже не испарина. У вас просто жижа.
2: Жижа?
3: Да.
2: Да нет, ну извините, я вот трогаю лоб. У меня нет никакой жижи на лбу. Я только что была...
3: Сейчас. Вы все время перебиваете меня. Как только вы перестанете меня перебивать, вы почувствуете жижу на лбу. И не только на лбу.
2: Ну, я не хочу почувствовать жижу на лбу. Мне для этого нужно вас все время перебивать будет, да?
3: Не кривите рот. Вам это не идет.
2: Боже, боже.
3: Вы обаятельная, но я еще обаятельней.
2: С этим вообще никто не спорит. Вы просто мистер обаяния, да. Ну, перейдем, может быть, к нашему вопросу.
3: Самое главное, что я хотел сказать, вы сегодня уже несколько раз пересекали черту. Вы все время сами себя подгоняете, Ирина. Слушайте внимательно. Мысль тактильна. Вы абсолютно правильно процитировали мою первую книгу «Мысль тактильна». Но есть разный посыл мысли. Есть лобный посыл, есть губной посыл. Также есть и посыл, ну, скажем так...
2: Нижнего этажа?
3: Нижнего этажа, да. Сейчас я не буду показывать посыл нижнего этажа. Я вам продемонстрирую самый простой.
2: Да, пожалуйста.
0: Сила выси. Памперсы Закис. Влажно не всегда хорошо. Как часто мы не замечаем шлейф. Порой нас обдает волной запахов. Жизнь без шлейфа. Все наново. Нано-памперсы Закис. Лицензия номер 2.

0: Классика в эфире.
1: До города оставалось минут 10 езды. Она уже знала, что ждет ее дома. Нервный ком в горле не давал дышать, слезы то и дело наворачивались на глаза. Какое-то чувство беспомощности, невероятный холод на душе и резкая боль. Нервно сжимает ключи в руках, с неимоверной силой, будто пытаясь тем самым задушить эту боль. Быстрыми шагами ступает, но кажется, стоит на месте. Каждая ступень усиливает сердцебиение, роняет ключи. Звук разносится гулко по всему коридору. Одно мгновение отделяет от потери. Идти или бросить все и вернуться назад в прошлое, когда можно было еще хотя бы что-то исправить. Работа над ошибками за мгновение прометчива. Дверь привычно открылась со скрипом. Взгляд еще один, еще. Путается под ногами пол. Глаза натыкаются на лист бумаги. Собирает волосы, теряет сознание мира. Не читай, проносятся мысли в голове. Я люблю тебя, но любовь со временем проходит. Спасибо за все. Все кончено. Вы прослушали только что отрывок из рассказа Вероники Лавоцкой «Ком».
0: Знаете ли вы, что?
2: Знаете ли вы, что домашние растения в душе навсегда остаются дикими и неприручаемыми, хотя и умеют производить обратное впечатление?
3: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители, с вами я, Ирина Рыбладзе, и у нас на Фоменко Фейк Радио передача «Бой Купидонов». И у нас в гостях Эраст Эль Грава, он Купидон, разведчик.
4: Здравствуйте,
3: Эраст.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. А скажите нам, были ли вот эти вот самые, досадные случаи промахов?
4: Да, я пару раз попал в печень.
3: Да вы что?
4: Вместо сердца, да.
3: И что?
4: Пару раз. Ну что, человек...
3: А что будет, если попасть, кстати, вот говоря, в печень, а не в сердце?
4: Человек начнет любить, ну, так скажем, любить...
3: Спиртное?
4: Ну, будем называть...
3: Алкоголь?
4: Ну, как... Мы это называем потусторонняя жижа. Да.
3: Какое красивое название.
4: Да, мы называем
3: такое,
4: это...
3: Ну, как сказать, такой вот алкоголь и вот
4: нет,
3: это вот все.
4: Это, нет, мы так не называем. Потусторонняя жижа.
3: Потусторонняя жижа.
4: Да, он привыкает к этой жиже.
3: А и все. Слушайте, понимаете, ну это же опасно.
4: Да, но
3: получается.
4: Это любовь к жиже, понимаете?
3: Ну, любовь к жиже. Ну, и что, уже ничего нельзя сделать? Это
4: ничего, ничего. Еще пока печень окончательно не накроется.
3: Слушайте, ну подождите. Ну, вы так легко об этом говорите.
4: Ну, а что делать? Ну, да.
3: Но это же жизнь человека.
4: Ну, два раза всего я попал за всю мою большую.
3: Ну, вы
4: большую.
3: Хотя бы следите за этими людьми?
4: Конечно, мы как
3: а
4: раз...
3: А кто это были, расскажи.
4: А, ну, первый это был Аркадий Феофанович.
3: Аркадий Феофанович, а что это за человек?
4: Аркадий Феофанович Блестке. У него такая интересная фамилия, да? Ну, теперь...
3: Какая цирковая чуть-чуть.
4: Цирковая, а вы угадали, он и работает в цирке. И по сей день... Печень почти уже никакая. Вот, ну что делать? Ну, я ж попал в самый центр.
3: Ну, пьет он, пьет, да?
4: Пьет, да, пьет. Ну, по-вашему, на вашем языке это пьет.
3: На
4: нашем,
3: на вашем?
4: Это забульбенивает. Да, у нас так, кстати, очаровательно. Забульбенивает потустороннюю жижицу. Немножечко увлекается.
3: Увлекается, да.
4: Да, это и жижицей. А что делать? Ну, он почти разжижен весь.
3: Да, второй кто?
4: Второй это Артем.
3: Артем.
4: Артем Катакомбов.
3: Тоже интересная фамилия.
4: Да. Он врач.
3: врач?
4: Да, он отоларинголог.
3: Да.
4: Я просто пролетал над... Опять неправильно сказал. Вы меня приучили, Ириша. Летал. Ничего я не летал. Летают самолеты, вертолеты, вот это все.
3: А
4: вот
3: вы
4: это.
3: Парите,
4: а мы ж парим. Я парил над медицинским центром.
3: Да.
4: Имени Вуничева.
3: Да, да, да.
4: Вы знаете этот медицинский центр, удивительно.
3: Новый, вот
4: это новый Артем. Медицинский центр, да. Его недавно построили. Вот, и в нем работает как раз мой
3: несчастный, вот
4: мой
3: это
4: несчастный
3: да.
4: подопечный.
3: Подопечный.
4: Да, да, да. Артем.
3: Ну, каким-то образом, вы хотя бы ему
4: помогаете. Кстати, Артем Катакомбов замечательный врач, и когда я попал ему в печенку, немножечко так скользнуло, знаете, ну, да, не да, в да, самый да. центр, да, не да, в да, самый да. центр печени, поэтому он еще тянет, в смысле печень еще тянет.
0: Бой Купидонов. Флора и фауна родной планеты.
1: Коромысло рыжеватое. Небольшая разнокрылая стрекоза. Тело коричневое, глаза зеленые. Населяет влажные места с густой растительностью. Летает с мая по август. В отличие от других стрекоз, рода, чьи самцы постоянно кружат из конца в конец своих охотничьих участков, самец зеленоглазой стрекозы время от времени отдыхает, приземлившись на какое-нибудь растение.
0: 101.ru Ни слова для гопников. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
0: Рехнись в рассрочку. Фоменко Фейк Радио.

0: Правосудие.
1: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. В эфире передача «Правосудие». У нас в гостях заключенный Виталий Бонч, тот самый анестезиолог тиран, который кусал спящих перед операцией. А сопровождает его, как мы выяснили, Леонид.
2: Да.
1: Леонид, спасибо вообще вам. Я хотела выразить
2: огромную благодарность, дальше,
1: потому
2: дальше,
1: что
2: дальше,
1: я понимаю,
2: давай.
1: Что работа у вас тяжелая.
2: Дальше, я расскажу. Иначе кобра заползла во время операции в Нью-Дели, когда я работал.
1: Я поняла, что вы ее укусили за очко. Это все было ясно.
2: Укусил ее за очко, за одно и потом за второе очко. У нее два очка у кобры, ты не знаешь?
1: Ну, я знаю, на капюшоне два очка.
2: На каком капюшоне? Это еще ты не... Ну, не важно.
1: В смысле,
2: на каком? Да не там у нее очко.
1: А
2: у
1: где?
2: У кобры. Надо найти очко у кобры. А я нашел, потому что я реальный анестезиолог.
1: Вы хотите сказать, что...
2: губит очко змей.
1: То есть это не на капюшоне?
2: Не на капюшоне? Не на капюшоне! О, очко-то где?
1: Ну не может быть, хорошо,
2: вот
1: я понимаю, о чем вы говорите, но их не может быть два.
2: Я, когда укусил, я же не знал, что у меня в слюне буридан.
1: А вы знали, что у нее два очка?
2: Да, конечно.
1: Откуда?
2: Откуда? От верблюда.
3: Он медицинский заканчивал.
2: Я же заканчивал медицинский.
1: То есть вы сейчас говорите от верблюда, это не фигура речи, это действительно от верблюда.
2: Это не фигура речи.
1: От индийского верблюда?
2: От индийского верблюда я узнал. Мне он все мне выдал, когда я его укусил за очко.
1: Его?
2: Да, его! Его, его! Да что? Укусил, и все, и он мне, сука, все рассказал.
3: Подождите.
2: Да.
3: Я хочу сказать, что он укусил. Такое количество всех укусил за очко.
1: Да сначала с животных все началось вообще.
3: Да, конечно.
2: Я спас пациента в Нью-Дели.
1: Зачем вы на людей-то переключились?
2: Ну, это позже уже было, да.
1: А пациентов вы куда кусаете? Я боюсь спросить даже.
2: А ты не бойся, Иришка.
1: Ну, я спрашиваю.
2: Ах, Иришка, Иришка.
1: За что?
2: Ай, ладно, Лень, ну что ты?
1: За что вы кусаете пациентов?
2: Я их кусаю за очко тоже. Но... Рыдает, он не может этого пережить, Ленька. Я его по-своему люблю.
1: И вы после, вот вы сейчас признали, что все-таки кусаете. А раньше говорили, что вы облизываете.
2: Ты вынудила меня. Понимаешь ты какая? Ты работала раньше в органах.
1: Еще раз задаю вопрос.
2: Ну,
1: зачем с животных?
2: Да?
1: Ну кусали вы животных, это ничего, конечно, хорошего в этом нет.
2: А постепенно, это не сразу.
1: Зачем
2: я по чуть-чуть начал прикусывать сначала за очко
1: людей.
2: Да.
1: Зачем?
2: Какая-то в этом есть сермяга.
1: Какая сермяга? Вам удовольствие от этого получали, что ли?
2: Нет.
1: Не получали удовольствие?
2: Не получал я
1: удовольствие. А зачем тогда?
2: Вот через «не могу» я это делал. Ты понимаешь, ты из меня все вытянуло. А потом пристрастился.
1: Виталий, теперь все-таки с удовольствием это делать, когда удается.
2: Ну, конечно, а как же.
1: То есть вы кусаете за очко и впрыскиваете...
2: Ну, я облизываю сначала.
1: Нет, это, я облизываю, это же
2: я дезинфицирую перед этим.
1: Так а буридан-то у вас в слюне?
2: Конечно.
1: А впрыскиваете вы его тут тоже?
2: А буридан, знаешь как? Уф! Забирает прямо очко, аж пульсирует. Ты понимаешь? Что тебе, Иришка? Вот Ленька все знает.
1: Куда вы впрыскиваете буридан?
2: В очко прямо. Видишь, и она рыдает уже. И почему так? Я с людьми разговариваю.
1: Просто жалко, человек еще даже не оперирован, а его уже...
2: А вот так вот. Зато после этого он весь стерилен.
1: Да что же он...
2: Очко стерильно, и весь он стерилен.
1: Так он покусан, понимаете?
2: Но он стерилен.
1: Его шить надо.
2: Он готов к операции.
1: Понимаете, шить надо, это самое...
2: Шей.
1: Ненадолго прервемся,
2: давай.
1: Дорогие друзья.
2: Давай.
0: Правосудие.
4: Знаете ли вы что?
5: Знаете ли вы, что пирожок с капустой настроен более агрессивно, поскольку знает, что он не сладкий?
6: Не плачь, Кристоферсон, твоей вины здесь нет. Завод закрыли не потому, что ты друг

нами легко. Онлайн-радио. 101 Смени свои атрибуты. Фоменко Фейк Радио.

0: Без промаха.
1: Итак, это создатель отношений Вероника Зай у нас сегодня. Да. Что мы выяснили? Госпрограмма по созданию семьи. Наша многоуважаемая Вероника, она, так сказать, участвует внутри, прямо находится отношения между мужчиной и женщиной, и, так сказать, ведет их до самого ЗАГСа. Если вы приходите в ЗАГС, то вас... Вы не можете просто так прийти.
2: Нет.
1: Вы приходите только после работы с Вероникой Зай.
2: Мало того, вы, да, приходите сам. Я практически, ну, я в ЗАГСе тоже я присутствую.
1: Ах, вот оно что.
2: Конечно, никакая свадьба, а потом, тем более, свадьба никакая не обходится.
1: Ну, вот что многие спрашивают, я смотрю, сейчас приходят вопросы.
2: Да.
1: Как все-таки на вас выйти?
2: Ну как, очень просто. Zaya.net, все.
1: Zaya.net?
2: Да.
1: И что нужно сделать там?
2: Ну как, оставьте заявку. Да. Zaya.net. Оставьте заявку, и появится слоган. Слоган мой: не оступись.
1: Не оступись.
2: Да.
1: Да, не оступись. Это прекрасный слоган для такой удивительной работы. Все-таки это все-таки потрясающе. Без промаха. Вот что радует. Вот что радует. Радует, что сегодня Вероника Зай, которая, так сказать, в графе сбылось, мы всегда, вот теперь мы женимся. Ну, я понимаю так, что после того, как так поженился таким вот способом, при помощи вашей, так сказать, создателя отношений и госпрограммы по созданию семьи, развестись уже не представляется возможным, правильно?
2: Нет, во-первых, просто это не то, что невозможно, действительно невозможно.
1: То есть сам институт развода уже пропал?
2: Пропал, а просто никто не разведет, понимаете? После брака зарегистрирован мною, никто не разведет, никто
1: вам не поверит. То есть написано «сбылось Зая»?
2: Да.
1: Все.
2: Все, это гарант, понимаете, гарант. Вы понимаете, что если вы уже взяли эту Веронику, то все.
1: Потрясающе. Итак, дорогие друзья, у нас в гостях была Вероника Зай, создатель отношений, участник госпрограммы по созданию семьи.
0: Без промаха.
3: Я не боюсь твоего Джованни. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Северный кожанок. Редкий вид кожанов. Крыло сравнительно узкое, ухо тонкокожее, загнутый вперед козелок. Полет быстрый, с частыми взмахами крыльев, резкими бросками и крутыми поворотами. Зимует поодиночке.

0: Подопри боярышник. Фоменко Фейк Радио.
1: Дорогие друзья, сегодня у нас обуздыватель Кирилл Гайский здесь. Он смельчак. И этот смельчак наш Кирилл, он, кстати, обуздыватель четвертой категории, я хочу сказать. Практически, ведь обуздывателю четвертой категории подвластно все.
2: Да, абсолютно.
1: Вы можете обуздать что угодно.
2: Все, начиная от каких-то вселенских, видите, как я? Заговорил. Я сразу вспомнил, как это было, когда мы отправлялись на Галапагос.
1: Да, ну, в общем, мне кажется, я понимаю так, и природные катаклизмы вы обуздываете.
2: Обуздываю.
1: И неприродные.
2: Дождь, ветер, смрад.
1: Вы можете обуздать и хулигана.
2: Я могу обуздать хулигана.
1: Например, вы можете обуздать взлетающий самолет?
2: Ну, если надо, если ко мне обратятся... специальные какие-то органы.
1: Службы.
2: Службы. Можно и так. Но сейчас со смрадом я работаю в основном. Вы знаете, что такое смрад?
1: Ну, конечно.
2: Ну, естественно.
1: Конечно. Он нас покрывает сверху донизу.
2: Да все конечно. Просто. Из Лондона ко мне даже прилетали.
1: Обуздай смрад, это, конечно, серьезная работа.
2: Да, так как это на футболках написано. Я сейчас выпустил целую коллекцию. Так и называется «Смрадное».
1: Смрадное.
2: Да.
1: Я вот что хочу спросить у вас. Ну, вы как предполагаете, какое количество обуздывателей... появится у нас в ближайшее время?
2: Ну, если говорить сразу про четвертую категорию, конечно, это маловато будет. Это будут единицы. За мной могут пойти за Гайским, так сказать. Ну, я не знаю, ну, кто-то вот из... Ну, такие... Понимаешь, это должны быть сочные прямо такие. Понимаешь? Они сами должны быть необузданные. Я необузданный, Гайский. Никто не может обуздать меня.
1: Понимаю вас.
2: Вы понимаете, о чем
1: я? Ну, что сказать вам, Кирилл? Дело в том, что сегодня основной остро стоящий вопрос, это как обуздыватель сохраняет собственную жизнь?
2: С этим сложнее. Потому что я, когда работал с водопадами, а я был и на Ниагаре, ну, сейчас мы не берем Галапагосы, это потом я про них расскажу. Ниагарский водопад, вы знаете, все прекрасно. Вот.
1: Пытались его обуздать?
2: Я пытался обуздать его.
1: И что?
2: Поначалу это было очень сложно. А я вам объясню, почему. Там рядом кафе, и там люди, которые туристы. И они глазеют. Они глазеют, понимаете? Это, ну, это как бы, ну, это несерьезные люди абсолютно. Они мешали. Я спустил их туда, вниз. Ну, просто туда, и все. В этот, где пенится все. Туда отправил. Вот, это первое, что я сделал. Когда я освободил площадку, я убрал, во-первых, вот эти вот поручни, которые охраняют. Ну, люди, когда я их отправил туда, они и поручни тоже туда отправил. И после этого я встал наверху этого водопада, я распростер руки, и тогда пошла сила, энергия.
1: Так вот оно что.
2: Конечно.
1: Вы обуздываете энергию.
2: Я обуздываю так, энергию. Да. Все. Подвластно. Я могу сжать эту энергию.
1: Ну, подождите, прежде чем вы расскажете об этом, я хотел бы конкретный вопрос вам задать.
2: Пожалуйста.
1: Сколько раз в месяц вам приходится брить грудь?
2: Ну, это личное, конечно. Личное. После того, как меня водопадом немного смыло чуть-чуть немного волос на груди. Ну, еще там есть несколько мест, где...
1: Ну, это эпизоды, я просто...
2: Это эпизоды,
1: в среднем,
2: да.
1: Сколько в раз среднем... в месяц?
2: 2-3.
1: 2-3 раза.
2: 2-3 раза по-хорошему. Для того, чтобы энергия отталкивалась. Я же должен принимать ее и как бы грудью... О! И
1: понимаю, отталкиваю, понимаете? О! Итак, дорогие друзья, сегодня у нас в программе...

0: Обуздыватель был Кирилл Гайский, смельчак, да. Обуздыватель, Булёна. Человек, смельчак, ну, простите, обуздыватель четвертой категории, да, человек, который обуздал такое количество необузданного, что можно просто сойти с ума, человек с бритой грудью, да. Человек, так сказать, который начал обуздывать 17 апреля 1973 года в 10:48 утра первый раз, и с тех пор не останавливается, имеет свою школу, руководит ею. Мы вам благодарны, многоуважаемый наш Кирилл, спасибо вам большое. Большое, что
1: и,
0: вы...
1: пользуясь случаем, обращайтесь, приходите к нам в школу.
0: Если кого-то нужно будет обуздать.
1: Если кого-то нужно будет от кого-то или что-то, какое-то явление или конкретного человека, мышку какого-то, да?
0: Звоните, дорогие друзья, пожалуйста. Нам мы будем давать вам телефон Кирилла Гайского, и он будет обуздывать необузданных. Вот, собственно, и все. До свидания.
1: Спасибо.
2: Если вдруг захочешь пива, ты, дружок, не будь ленивым.

0: Классика в эфире.
1: Недосказанность, недорешенность, недопонимание — это вечное недо, ощущение незаконченности, что-то мелькало в каждой мысли, в каждом предмете, попадавшемся на глаза, даже в игре теней на стенах комнаты. Мучительное и неотступное ощущение. Оно мешало дышать, мешало двигаться. Что-то сломалось в нем. Какой-то механизм, который крутил свои шестеренки где-то в глубине нутра, час за часом, который приводил в направленное движение сложный симбиоз материального и бестелесного биологического организма и духовного начала. Потерялась одна маленькая шестеренка, и вся система пришла в негодность. Перестала существовать. То есть она была, что-то еще крутилось, части механизма продолжали работать, но уже независимо друг от друга. И ему непонятно было, как это до сих пор не развалилось в прах. Эту шестеренку он и пытался найти в себе. Отчаявшись, стал разыскивать ее вокруг себя. Она была уже где-то совсем близко, почти на расстоянии вытянутой руки. Вероятнее всего, дело было в ней или в женщине, которую он потерял.
2: Сергей Пустовой. Отрывок из романа «Ну».
0: Классика в эфире.
3: Знаете ли вы что?
4: Знаете ли вы, что носки втайне мечтают о карьере перчаток? И для осуществления этой мечты часто превращаются в варежки.
5: Семя карбункула.
6: Карбункула.
7: Добрый вам добрый, мои дорогие слушатели, они же зрители. Доброе вам все. Это Влад Жульпацкий, это Фоменко Фейк Радио. И в гостях у нас сегодня Георг Солетиди. Георг Солетиди, глава научной группы фармацевтика Атома. А я бы сказал, смелее бы назвал сегодня не просто фармацевтика Атома, а я бы назвал фармацевтика без границ.
8: Вот.
7: Мне кажется, так, потому что Георг Солетиди полностью разрушает все границы всей фармацевтики.
8: Да.
7: Ну, введу в курс наших слушателей и зрителей.
8: Да.
7: Дело в том, дорогие друзья, что всем известно, что яд карбункула, ну, карбункул — это не нарыв.
8: Нет, конечно.
7: Карбункул — это не нарыв, имеется в виду, это имеется в виду паук.
8: Паук.
7: Паук, да, огромный, да, страшный, да. Самый страшный
8: я,
7: паук.
8: Я расскажу об этом.
7: Да. Карбункул известен своим ядом, который мгновенно убивает, человека.
8: Да.
7: Вот. Но, тем не менее, используется в фармацевтике. То есть...
8: Да.
7: Ловят карбункула, и если остался в живых во время ловли карбункула, то забираешь у него яд и, так сказать, да? Но Георг пошел дальше.
8: Да.
7: Георг Солетиди не из тех, кто сдается.
8: Ну, конечно.
7: Не из тех, кто смотрит, так сказать, в сторону накатанной дорожки.
8: Конечно.
7: Георг Солетиди — это открытие.
8: Да.
7: Георг Солетиди — это движение вперед.
8: Да.
7: Георг Солетиди — это... Божьи знания, сказал бы я.
8: Это будущее.
7: Это
8: я бы
7: будущее.
8: Даже так сказал. Не побоюсь.
7: Да. А расскажите, Георг, как же все это произошло?
8: Это...
7: Почему вдруг, не яд, а семя?
8: Семя. Именно семя. Мы долго к нему подбирались, к этому семени.
7: Имя ему семя.
8: Это же удивительная ситуация, вы понимаете, сколько пришлось... Ну, скажем так, принести в жертву сколько? И кровь, пот, слезы.
7: Mm.
8: Да что там говорить, жизни, Многих и многих, кто пытался пройти.
7: Подождите, я немножко этот романтизм хочу отодвинуть в сторону. Я хочу прямо сразу к делу.
8: Да.
7: Я просто хочу спросить. Вот смотрите, мы, человечество, много-много веков лечим ядом карбункула. Да. Ну и калечим тоже ядом карбункула.
8: Да.
7: А тут вдруг семя.
8: Я еще раз говорю. Почему? Почему человечество проходило мимо столь очевидного? Почему оно?
7: Почему?
8: По недоумию.
7: Да вы что?
8: А иногда и по недомыслию.
7: Вот оно, господи.
8: Вот о чем я.
7: Ага.
8: Недоумки. Они не понимали, что дело-то все в семени. Они пытались карбункулы как бы расщекотать, что-то там щупальца его и так далее. Нет, только его семя. Но получить семя удалось только мне. Да, да.
7: Удивительное дело. Ну, во-первых, давайте, как вы... Ну, весь мир ведь с опаской относится,
8: конечно,
7: к карбункулу.
8: Конечно, конечно. Да, да.
7: Укус карбункула смертелен.
8: Да, да, да. Знали,
7: а
8: знали.
7: А как же вы добрались-то до его семени?
8: Объясню. Пульпирование. Только пульпирование вот этого мешочка карбункула, где и находится семя. Ведь у него нету яичек. Вы поймите, это паук, это не человек. Хотя иногда по его повадкам, особенно когда это было на скале Туту, а вы знаете, где это находится?
7: В Африке.
8: Да, конечно, конечно. Это знаменитая скала Туту. Я бывал там 4 раза. Четвертый раз особенно было тяжело, потому что я напал на карбункула сзади. А на него надо нападать спереди.
7: Скажите, пожалуйста.
8: Я тогда не знал этого.
7: Скажите, пожалуйста, я знаю, что там, на этих скалах, особенно велики карбункулы.
8: Вот о чем речь. А там нам нужны гиганты. Семя гиганта. Вот в чем все дело.
7: Ах, вот оно что.
8: Вот эти
7: семя
8: маленькие.
7: Гиганта. Не просто.
8: Да, ну что вы.
7: А имя семя гиганта карбункула.
8: Семя гиганта, да. Ведь это же и книга моя.
7: Семя гиганта она называется. Ну, я читал, конечно.
8: Вы ознакомились?
7: Конечно. Семя гиганта это известное.
8: Вам понравилось?
7: Ну, вы знаете, я скажу вам так. Начиная где-то, мне так сначала, ну, как-то мне казалось...
8: Ну, 44-й страниц.
7: Ну, где-то, ну, я бы даже сказал, с 38-й где-то. О, уже стал меня втягивать.
8: Понимаете? А вы, да.
7: Все-таки семя гиганта это, конечно, точно. Семя гиганта.
8: Да. Я бы даже предложил что-то такое сделать, какой-то из этого, может быть, даже проект какой-то, может быть, это будет кино. Ко мне обращались кинематографисты.
7: Семя гиганта на скальной породе.
8: На скальной породе, конечно, конечно.
7: Или, потому... может быть, Туту и семя гиганта.
8: Туту и семя гиганта, конечно.
7: Расскажите, как вы впервые вот так отловили.
8: Знаете, я чувствовал себя Индианой Джонсом, когда вот я подбирался на этой скале Туту. Четвертый мой заход был. Это четвертый раз, когда я с экспедицией туда отправился. Всех я оставил внизу. Я забрался туда один. На скале было дул сильный ветер. Этот был суховей, африканский суховей. Это тяжело, это когда песок вместе забивает глаза, и очень трудно увидеть мешочек этого карбункула. А я должен был добраться до мешочка. Вы знаете,
7: хотя
8: что?
7: Мы понимаем, что это карбункул-гигант.
8: Это
7: вы его
8: да.
7: застали, так сказать, уже во сне или как?
8: Нет, нет, нет. Он в этот момент пытался опростать как бы свой мешочек. Понимаете?
7: А где он? Просто так, что ли? Просто на камне разбросать семя?
8: Да,
7: так
8: да,
7: его
8: да,
7: можно
8: да, да.
7: Ведь, тогда, получается, семя можно и подсобрать, как говорится.
8: Это тяжело.
7: Соскрести, потому...
8: ну,
7: может быть?
8: Ну, нет, нет. Надо как попасть как бы в момент, чтобы твоя ладошка оказалась креманочкой. И чтобы ты как будто в креманочку собрал это искомое. Вы понимаете? Как только семя попадает на раскаленный камень, а Африка, это же температура, это жара, это жуть, это изматывающая жара. Как только семя на камень попадает, оно все. Оно исчезает.
5: Семя карбункула.
6: Карбункула.
3: Знай и люби свой край.
4: Флора и фауна.
9: Оляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая «дит-дит». Пение, громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются, весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.
10: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. Категория 12+.
11: Почуем и пичкаем Пилюлькина. Фоменко фейк-радио.
12: 처음엔 나도 그러지 않았다. 점점 변해가는 모습에 나도 모르게 그만

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Реклама на Фоменко Фейк Радио.
2: Поговори с этикеткой, смутьян. Фоменко Фейк Радио.
3: Харлям. Я вот что хочу сказать. Все-таки, понимая, что ваш конфликт с Игнатом и
4: Стуканом... Говори, не называй его.
3: Хорошо. Ну, вот с течением...
4: Сапоги скажи.
3: С сапогами у вас конфликт-то огромный, я понимаю, так?
4: Да, Сереженька.
3: Вот, ну, соответственно, хочу вам только предупредить, вот вы в город собрались?
4: Да.
3: А ведь они уже, Игнат и Стукан.
4: Опять? Игнат.
3: Сапоги.
4: Сапоги.
3: Они уже прям в городе. Ох, их тут как грязи.
4: Да их всех надо помилить. Помилить всех. Взять колесо обозрения и помилить всех. Прямо там.
3: Напоминаю, дорогие друзья, что сегодня у нас в гостях в передаче «К корням» основатель движения «Власть прополиса» Терентий Выхин.
4: Вот оно, оно. И вот все Выхину.
3: Как говорит Терентий, с великим поклонением заслужи, оботрись, кусни, но не мни. Припади к прополису, унись тело дважды.
4: Почему дважды? Знаешь,
3: нет?
4: Сереженька, чувствую дух. Чувствую твой дух тоже. Пошел, сейчас дух твой пошел. А дважды один раз ты лежа, один раз стоя. Сидеть нельзя.
3: Так, а я вот что хочу спросить. А сколько умовений нужно?
4: 9.
3: Ой-ой-ой.
4: 9.
3: Прям 9 умовений?
4: 9 умовений.
3: Обалдеть.
4: И, обалдеть. И я скажу тебе на. Обалдеть это... Это истукановское слово. Скажи лучше «о баба».
3: «О баба».
4: О, молодец.
3: «О баба». Ну, сегодня, дорогие друзья, в передаче «К корням» у нас был основатель движения «Власть прополиса» Терентий Выхин.
4: Да.
3: Спасибо вам большое, Терентий.
4: Не за что тебе, не за что. Пусть дух твой развеется здесь, перейдет туда, дальше пойдет, а я сам пойду тоже. Ну и все. Утрись.
0: Харлям. Знаете ли вы что?
5: Знаете ли вы, что варенье из лепестков одуванчика можно подавать под видом варенья из лепестков роз, если добавить в него немного розового акрила?
6: Как хорошо, что мы соседи. Но жаль, что лишь друзья. И ты еще узнаешь обо мне.

0: saatana, eikä minä monta kertaa sanonut, että ei siellä kun seksitä pitkin nurkkia. Perkele, työttömyyskorvaukset, joo ja kaikki. Millä perkelellä sinä muu elät, saatana viina juoppa.
1: Холим или леем натруженное. Фоменко Фейк Радио. Кто следующий? Касса здоровья.
2: Мы вновь в студии Фоменко Фейк Радио. С вами Юрий Бурзон и со мной Алевтина Павловна Зоб. Да. Это главный врач, анестезиолог, который принадлежит сеть клиник «Не больно».
3: «Не больно».
2: И мы раскрыли уже этот секрет, в чем, так сказать, «не больно», действительно. И вот мы заговорили о том, что вот иногда к врачу, которому записывается, да, он иногда может даже отказать.
3: Может.
2: Вот тут расскажите.
3: Ну, видите, мужчин. Есть людям, которым показано, чтобы чуть-чуть все-таки больно было.
2: Ага.
3: Да, для их пользы. Причем не важно, какая будет операция, что. Ну, просто чуть-чуть боли нужно привнести в их жизнь.
2: Ну, а почему все-таки вот смертельный укус? Откуда это вот появился, вот это вот словосочетание?
3: Ну, потому что любой пациент, даже сдавая кровь, он идет с ощущением, что будет какой-то смертельный укус, смертельный случай, что это сдача крови будет
2: последней. И в результате он наталкивается как бы на вашу клинику и понимает, что ему не больно абсолютно.
3: Да, совершенно.
2: Ему хочется еще
3: абсолютно,
2: и еще раз приходить.
3: Еще раз.
2: Ну, вот видите, как здорово.
3: Да,
2: Вот скажите, пожалуйста, иногда к вам же приходят и такие немножечко издерганные люди, да?
3: Издерганные люди в основном приходят.
2: В основном приходят.
3: Это вот наша клиентура, это издерганные люди, конечно.
2: Вот скажите, во-первых, чем, ну, так сказать, ну, вот чем их дергают, как бы?
3: Их дергают просто постоянно. Их дергают дома, их дергают на работе. Они издерганы просто перманентно, понимаете, издерганы.
2: Как вы с ними работаете?
3: Ну, во-первых, у нас очень хорошая мебель стоит. Во-первых, мы сажаем их в мягкое кресло обязательно. Mm-hmm. Обязательно просто.
2: Да.
3: И не просто в кресло, чтобы можно было ноги положить тоже на мягкое. То есть приглушаем свет.
2: Так.
3: Включаем определенную музыку.
2: Вот, интересно, какую музыку, какого плана?
3: Ну, как какой? Вообще, это звуки природы в основном. Может быть, шум дождя, но вы знаете, даже стук дятла. Как выяснилось, очень способствует успокоению, общему расслаблению.
2: Это
3: человека.
2: Когда дятел стучит, вот
3: стучит
2: постоянно.
3: Стучит, выдергивая себе добычу.
2: Ну да, естественно, добыча.
3: Вот эти звуки, ну много всяких звуков.
2: Да, это интересно.
3: Это подбор осуществляется отдельно. И вот человек в мягком кресле с приглушенным светом, с этой музыкой сидит. И на какой-то второй-третьей минуте он вдруг понимает, что его не будут дергать.
2: Вот я к этому хотел, вы знаете, наши дорогие радиослушатели, что человек начинает понимать, что его не будут кусать, его не будут дергать, в него не будут залезать грязными руками.
3: Да, нет, у нас к стерильности вообще отдельная.
2: Это отдельная тема,
3: стерильно. То кресло, про которое я говорю, пуфик и так далее, абсолютная стерильность. Это
2: даже по желанию вы предлагаете какие-то куклы. Да?
3: Ну, куклы есть, они тоже абсолютно стерильные.
2: Да.
3: Куклы – это ростовые куклы.
2: Ростовые, вот чуть поподробнее.
3: Ростовые куклы-врачи.
2: Врачи.
3: Меховые, плюшевые куклы-врачи.
2: То есть они как бы находятся рядом с пациентом?
3: Они находятся рядом, они в хирургических халатах, но мягких, знаете, таких,
2: мягких.
3: Мохнатых.
2: То есть пациент может потрогать.
3: Потрогать, и таким образом он ощущает, что врач это не страшно.
2: Не укусит.
3: Меховые шприцы, меховые скальпели.
2: Все меховое,
3: все абсолютно в этом смысле продезинфицировано. Это очень серьезно. Да.
2: А вот с каким вы пациентом иногда, ну, скажем так, вы вторгаетесь, не то чтобы вторгаетесь, но вы используете немножечко такой как бы эффект доминирования.
3: Эффект доминирования?
2: Извините, ради бога, сейчас, пока вы сосредоточитесь для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы с вами прервемся для того, чтобы вновь вернуться в нашу студию.
1: Кто следующий? Касса здоровья. Исправляем ошибки Рудольфа. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Высоколобый бутылконос. Вид клюворылых отряда китообразных. Зубатые киты живут стайками, состоящими из животных разного пола и возраста, включая детенышей. Излюбленный корм – кальмары, за которыми бутылконосы совершают погружение более чем на километр и продолжительностью более часа. В желудке бутылконосов находят до 10 000 клювов кальмаров. –

0: Уходим в любом. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в эфире Фоменко Фейк Радио передача, которая называется «Окулизм». «Окулизм». И сегодня ведет ее, естественно, Владислав Жульпацкий. Здравствуйте, очень приятно, очень приятно. Я, соответственно, хотел бы сказать, дорогие друзья, что сегодня в нашей программе «Окулизм». Удивительный человек. У нас сегодня доктор медицинских наук. Доктор медицинских наук Борис Степанович Рай. Вот. Здравствуйте, Борис Степанович.
3: Вот,
2: здравствуйте.
3: Как приятно.
2: Очень,
3: как
2: очень приятно. Приятно. Я буквально в двух словах представлю вас. Та-да-да-да-дам. Вы знаете, Борис Степанович Рай, доктор медицинских наук, удивительный человек. Он сделал столько открытий, он столько посвятил всего себя, так сказать, здоровью человечества, глазному здоровью человечества, глазу человека. И он написал целый ряд книг, выдающихся. Ну вот он, в частности, написал книгу «Окулизм». Книгу «Окулизм». Ну, конечно, эту книгу читали многие. Читали многие. Но обязательно нельзя не вспомнить вашу потрясающую книгу, из-за которой сегодня мы, кстати, здесь и собрались.
3: Да-да.
2: Она называется «Второе века». «Второе века».
3: «Второе», да.
2: Ну и, наконец, величайшее произведение, которое переведено на 116 языков.
3: 117.
2: Ох, простите мою ошибку. Борис Степанович, 117 языков. Это книга, это научная работа, это популярное издание, которое называется «Видеть, как слышать».
3: Да,
2: да, да, да, да, дорогие друзья.
3: Далось это, далось это не просто.
2: Ну, я хочу сказать, сегодня, мы ведь сегодня с вами поговорим об очередном вашем новом открытии, которое вот буквально состоялось неделю назад. Ну, нельзя, дорогие друзья, не вспомнить о том, какие препараты для нас с вами создал этот потрясающий доктор. Этот потрясающий доктор. Какие препараты? Ну, конечно, вы все прекрасно знаете препарат «Слезы в порошке».
3: Да.
2: Да. Глазной мусс.
3: Да.
2: Вот. Ну, все это вещи, которыми мы пользуемся каждый день.
3: Конечно.
2: И, конечно, мы благодарны Борису Степановичу Раю за то, что он, так сказать, вот это все нам сделал. И сегодня Борис Степанович расскажет о своем новом, уникальном открытии.
3: Да.
2: И я прошу вас говорить, и, конечно, нельзя не услышать это из первых уст.
3: Вот я вас прошу. Я открыл, что в наших глазах, ну, как бы, знаете, когда говорят «мозолить глаза», что это такое?
2: Не, ну, просто как называется ваше открытие?
3: Открытие называется «Мозолистые веки».
2: Потрясающе! Мозолистые веки.
3: Мозолистые веки. Когда говорят, вы знаете, он мозолит глаза, вы знаете, он мозолит, а ведь действительно, как только я обратил внимание, свой взор на эти проблемы, я понял, что это мозолистые веки нам мешают иногда думать.
2: Вот так вот.
3: Да.
2: Я понимаю так, что ведь мозолистые веки, это ведь за счет того, что ведь глаз с годами сохнет.
3: Да.
2: Глаз годами сохнет, а веки-то не прекращают моргать.
3: Конечно.
2: Моргать-то
3: конечно.
2: Они не
3: прекращают.
2: Они моргают и моргают, понимаете? Они моргают и моргают, а от этого появляются мозоли на них.
3: Вот.
2: Вы понимаете?
3: Вот.
2: Это удивительно. Сухие глаза, мозолистые веки.
3: Мозолистые веки.
2: Вот оно.
3: Отсюда
2: что.
3: Отсюда райский мусс. Как его многие теперь. Ведь я его так и применяю. Его так и теперь называют. Райский мусс.
2: Райский мусс, но на самом деле это глазной мусс. Но пока что в продаже он с этим названием. Глазной мусс. Специально для увлажнения, как я понимаю.
3: Для увлажнения.
2: Ну, сейчас мы перейдем непосредственно к моментам, которые говорят о том, как нам справляться с мозолями на веках. Но это будет нашей следующей части программы. А сейчас мы уходим на небольшой перерыв.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Естественно, здесь и сейчас по-прежнему неунывающая Фоменко Фейк Радио и я, Владислав Жульпацкий. Хочу сказать, во всех социальных сетях, дорогие друзья, во всех социальных сетях набирайте просто Фоменко FM, и вам открывается несбывное. Вы видите все, что мы и делаем. Итак, Фоменко FM во всех социальных сетях.

0: Классика в эфире.
1: Сбросив с себя оковы застенчивости, позабыв свой страх, он, как племенной индейский бык, ведомый неизвестной ему силой, решительно подошел к ней сзади и молча кинул палку ее собаке. Она, кутаясь в шерстяную кофту, была слегка удивлена и тронута. Казалось, эта внезапная дерзость с его стороны произвела на нее впечатление, и, видя, как ее пес возвращается уже с палкой в зубах, она, хитрая лиса, растаяла от умиления, наградив обоих широкой зубастой улыбкой. Он был на коне. «Сука!» — громко спросил он, с силой вырывая палку из пасти собаки. Этот его вопрос во всей его животной непосредственности так нежно и весомо прозвучал посреди всей этой беспечной беззаботности, что он сам невольно удивился своей мощи и как светлячок засиял от восторга. Она вновь улыбнулась, снисходительно прощая ему его невежество, и как бы покоряясь его дикой безрассудной удали, отрицательно покачала головой. «Кобель», — тихо ответила она. И при этих словах их энергетические поля, их ауры, чиркнув друг друга, внезапно соединились, сплетаясь в одно целое, в один большой кусок.

0: Вы прослушали отрывок из повести Геннадия Глотова «Спасенные».
1: Классика в эфире.

0: что? Знаете ли вы, что для улучшения результата любого труда необходимо пробежать трусцой 5 километров и сразу лечь спать?
1: Всегда свободен!
2: А в это время вы, так сказать, живете с родителями или один?
3: Нет, я один, конечно. Один.
2: Уже жили один?
3: Уже же.
2: У вас была квартира?
3: У меня была квартира.
2: Вы работали?
3: Я работал.
2: Вы заканчивали институт?
3: Я закончил институт Ижбыш. Это Ижевский. Институт бытовых железных этих самых...
2: Даже не помните как?
3: Да не помню, честно говоря. Я его не закончил, честно говоря.
2: Ага.
3: Я не закончил, я ушел. Вот после того, как я встал на броневик в этом парке, стали собираться люди, я им стал что-то рассказывать, а мне было 14 всего. Мне было 14.
2: То есть еще до института?
3: До института был, да, до института. Потом я пошел в институт, но уже я помнил вот это выступление свое на броневике. Я помню, вечерело, люди начинали есть какую-то там кукурузу, что-то там еще такое. И я просто почувствовал, что я в этот момент свободен. Вот видите, мне присылают постоянно сообщения, меня хотят, меня как бы навстречу со мной. И я делаю, да. Ну, иногда я не беру, беру
2: деньги. Можно сказать, что
3: деньгами
2: вы,
3: не беру.
2: В общем и целом, вы, являясь лицом без определенного места жительства, вы при этом еще являетесь как бы и руководителем некой организации.
3: Да, я не побоюсь этого слова. Нас уже 18 человек. Вот.
2: Мужчины и женщины?
3: Это мужчины и женщины. Есть один неопределившийся. Ну вот, и мы его тоже взяли. Это нормально, кстати. Пусть он определится. Я даже не настаиваю. Я не настаиваю. Вот. Я же определился.
2: Да.
3: Вот, понимаете? И за мной тянутся люди. Почему я вспомнил эту историю с броневиком? Тогда время было смутное. Ну и, собственно говоря, и сейчас оно тоже такое веселое. А мне приятно. Вы знаете, когда ты свободен, и ты скользишь, как бы, и в то же время...
2: Ну, вы хотите довести это до чего? Результат?
3: Я хочу довести это до полной, настолько, чтобы все было прямо тютелька в тютельку, прямо носок к носочку. Вот,
2: ну, то есть вы хотите, чтобы люди без определенного места жительства были ничуть не хуже, чем люди с определенным местом жительства?
3: Да, только они свободнее.
2: То есть вы подводите бомжа к небомжу.
3: Вот, только они свободнее, чем эти, которые суетятся.
2: Теория удивительная.
3: Они трутся, вы понимаете.
2: Скажите, вы разглаживаете стрелки зубами, мне сказали.
3: Да, я зубами разглаживаю, да. Но,
2: на брюках, я имею в виду.
3: На брюках, да, зубами, но только я довожу это до... Я не буду сейчас показывать вам это все внизу. У меня такие стрелочки, что прямо ух, обсоси гвоздок. Вот я так это называю. Вообще у меня много разных выражений. Я, когда выступаю перед людьми, сейчас уже не на броневике, сейчас уже как бы это неинтересно, это уже пройденный этап, просто я спокойно с людьми беседую, общаюсь. Меня часто приглашают. В институт меня приглашали.
2: Читать лекцию?
3: Да.
2: О свободе?
3: Да, лекция о свободе. Ну, она так и называется «Свобода быть свободным».
2: «Свобода быть свободным».
3: Да.
2: Итак, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях был бомж-перфекционист. Это достаточно новая история в нашей жизни. Вайзон Аметистович.
3: Да.
2: Это всегда идеальный бомж, как вы видите, человек красота, без всякой грязи, идеально поглажен и выбрит. В общем, ищет всегда идеал во всем, руководит компанией, командой 18 человек, и она, видимо, будет развиваться.
3: Конечно.
2: Итак.
3: Конечно.
2: Это был Вайзон Аметистович, Влад Жульпацкий, Фоменко Фейк Радио. А сейчас у нас новости, дорогие друзья.
1: Всегда свободен!
4: Флора и фауна родной планеты.
5: Речной бобр. Грызун. Ввиду скудных кормовых ресурсов и ограниченности оптимальных мест обитания, насыщенность угодий бобрами наступает быстро, что определяет относительную стабильность популяции для определенного комплекса условий существования. Первоочередную задачу составляет разработка государственной стратегии восстановления тувинского бобра.
6: С нами хорошо. 101 ру.
4: удаляем зазнобу. Фоменко Фейк Радио. Турботай, турботай. Что значит потанцуй на празднике сбора несладкого маиса с моей сестрой?

0: Tämä on aivan tosi tapahtuma. Sattui omalle isoisälleni Orimattilan pitäjässä lähellä Lahtea 70-luvun alussa isovanhempieni maatilalla, jossa vietin varhaislapsuuteni, joka ei ollut helppo, se oli vaikea. Oli vaikea lapsi, oli traumaattinen lapsi, itkin usein, en saanut helposti unta, minulla oli ihottumaa, minulla oli saivareita, sain niitä lehmistä, jotka olivat saastaisia. Se johtui siitä, että isoäitini, joka oli 114 senttimetriä pitkä, oli hyvin laiska ja myöskin täysi hirviö, ja isoisässäkään ei pahemmin ollut hurraamista, jotenka...
1: Nuppi, nuppi, lipputangu nuppi, juhlatunnelma pilasi. Nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi.
2: Новости на Фоменко Фейк Радио.
3: Внешняя политика.
4: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
3: Внутренняя политика.
4: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
3: Финансы.
4: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
3: Культура.
4: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
2: Фоменко Фейк Радио. Новости.
5: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
6: Стало понятно, люди не герметичны. Фоменко Фейк.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Здесь и сейчас Фоменко Фейк Радио. И с вами Юрий Бурзон, Владислав Жульпацкий. Удивительная программа «Жизнь лаборанта». Казалось бы, как мало внимания уделяется сегодня лаборантам в целом. Конечно, и ученым тоже удивляется немного времени, но лаборантам совсем никто не уделяет никакого времени. И сегодня у нас в гостях профессиональный, фантастический, удивительный лаборант, человек, который посвятил себя всего этой лаборантской деятельности. Встречаем Марат Красовский-Банич. Здравствуйте, Марат.
1: Здравствуйте.
2: Сразу можно прямо спросить, как же удалось вам сегодня вырваться?
1: Смотрите, с трудом. Вообще, вы даете, как меня вообще могли с операции прям взять. Кукштейна, это вообще невозможно. Обычно она вообще меня никуда не пускает.
2: Борис Израильевич Кукштейн.
1: Да, конечно.
0: Давайте, дорогие друзья, поговорим о том, что Марат Красовский-Банич, это же, вы же, как говорится, уже во втором, в третьем даже поколении лаборант.
1: Четвертом уже поколении. Четвертом.
0: О, бог ты мой! То есть, я так понимаю, что ваш дедушка, прадедушка, да, он был лаборантом у доктора Пирогова.
1: Конечно, Пирогова конечно.
0: Удивительное дело. Но вы не пошли по стопам прадедушки, не стали медицинским лаборантом. Нет. А вы расскажите подробно.
1: Ребят, понимаете, решил как-то иначе свою ускорить жизнь. Угу. Понимаете, потому что, медицина, это все понимают. А вот, понимаете, какие-то другие отрасли надо было бы как-то затронуть, что ли, понимаете, привнести. И много открытий еще не сделано. Мне так казалось, когда я еще мальчишкой был.
2: Ага.
1: Понимаете?
2: Да.
1: Вот. И хотелось что-то открывать все время, потому что в медицине уже почти все открыто.
2: У нас
1: еще много всего еще. Предстоит, так сказать. Понимаете?
2: Да? Вот если можно, скажите, все-таки на лаборантах все держится, скажите, или нет?
1: Лаборант рознь.
2: Вот.
1: Во-первых. Во-первых, лаборант рознь.
2: Так.
1: А есть люди ответственные.
2: Так.
1: Есть, честно сказать, разгильдяй. Полный разгильдяй. И среди лаборантов, кстати, разгильдяев очень много.
2: Представляете? И разгильдяй даже.
1: Конечно. Во-первых, неприятное отношение к инструменту. Угу. С этого все начинается, с этих простых вещей.
2: Естественно. Да.
1: Потому что мерный горшок должен быть всегда промыт.
2: Мерный горшок?
1: Да.
2: Угу.
1: Да.
2: Угу.
1: Это важно.
2: А вот скажите, пожалуйста, как все-таки над чем вы работаете в данный момент? Вот мы же ждем этого от вас, наконец. Чем?
1: Сейчас мы с профессором Рясовым разрабатываем тонкий выход флавоноидов.
2: Тонкий выход?
1: Флавоноидов. Да.
2: Ого. Извините, ради бога. Владислав!
0: Что хотел спросить вас. Дорогой вы наш Марат Красовский-Банич, скажите, пожалуйста, что вас больше все-таки притягивает, физика или химия?
1: Знаете, отвечу вам честно.
2: Да.
1: Ботаника мне больше всего притягивает.
2: Как интересно.
0: Вы никакого отношения к ботанике не имеете.
1: Как же не имеем? Мы с Рясовым как раз сейчас разрабатываем очень интересную историю, очень интересную.
2: Подождите, а вот в школе вы говорили, что вы были первый по гербариям.
1: Первый по гербариям я был. Угу. И на Олимпиаде очень много выигрышей у меня было.
2: Начали этот разговор, мы сделаем легкую паузу и затем вернемся.
0: С удовольствием
2: в нашу студию.
3: Жизнь лаборанта. Знаете ли вы, что?
4: Знаете ли вы, что среднемесячная высота снежного покрова в феврале, например,

Онлайн-радио 101. 101 РО. Сытые в заперти. Фоменко Фейк Радио.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в программе, которая называется «Небесная высь». Удивительное название, не правда ли? «Небесная высь». Сегодня у нас в программе человек, казалось бы, такой простой, такой известной, обычной профессии, которая давным-давно уже канула в лету. Но вдруг ни с того ни с сего стало понятно, что без этой профессии сегодняшняя цивилизация, сегодняшняя жизнь наша никуда.
1: Возможно.
0: Да подождите, ну
1: простите,
0: что вы, друг
1: я
0: мой,
1: не выдержу.
0: Что, не понимаю вас.
1: Я не выдержу.
0: Итак, сегодня у нас в гостях Евгений Ларин. Здравствуйте, Евгений.
1: Спасибо. Здрасте, здрасте, мой
0: Евгений,
1: дорогой.
0: Ну, сразу же я хочу сказать. Ну, профессия ваша обыкновенная, правда ведь?
1: Ну, ведь не совсем.
0: Ну, она не совсем.
1: Ну, да, она конечно, простая, конечно, как бы на
0: ну,
1: первый взгляд.
0: Вы позволите, я назову ее.
1: Давайте.
0: Дело в том, дорогие друзья, что Евгений Ларин у нас лифтер.
1: Да.
0: Да? Да. Просто лифтер.
1: Да.
0: Обычный лифтер, человек, который всю свою жизнь
1: да.
0: посвятил, или не всю.
1: Почти.
0: Вы сейчас расскажете
1: я
0: об этом,
1: расскажу,
0: Евгений,
1: я
0: но
1: расскажу.
0: Я буквально вот короткое вступление для наших дорогих слушателей.
1: Да.
0: Евгений Ларин – лифтер.
1: Да.
0: И сегодня эта профессия, как ни странно, выясняется,
1: да.
0: она снова возвращается в наши родные, даже уже облагороженные
1: да.
0: лифты, я бы сказал
1: да.
0: вот так.
1: Да, да,
0: вот.
1: Да.
0: Какой сегодня уже лифт без лифтера? Ну что ж, Евгений, еще
1: да.
0: раз здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: И вот что мне хотелось бы спросить. Как вы поняли, что это ваше призвание? Как вы решили, что лифтер – это, так сказать, на всю жизнь?
1: Вы знаете, такая интересная история случилась со мной, когда мне было 15.
0: Да вы что?
1: Да.
0: Так-так-так.
1: Мне было 15, я стоял.
0: А вы учились в школе в это время?
1: Я учился в школе. Но мы с мальчишками побежали

0: высотку. Да. Высотный дом.
1: Так?
0: Да. Мы, наверное, в общем, высотный дом, большой очень. Там были удивительные громадные лифты. Громадные просто.
1: Ну, стоит напомнить нашим слушателям, для тех, кто никогда не был, так сказать, в городе.
0: Да.
1: Лифт — это такая конструкция, которая поднимает на верхние этажи и спускает сверху вниз пассажиров.
0: Да.
1: Ну, и грузы тоже, как говорится. Ну, просто есть такие люди, которые никогда лифтов не видели.
0: Ну, вот. Вот и заодно и они узнают об этом.
1: Да. И вот что вы сбили 15 лет.
0: И вот в 15 лет я влюбился в Катю. Но не об этом сейчас речь. Просто дело в том, что мне надо было уединиться. Я побежал в эту высотку. Побежал, как тогда дождь прямо в лицо.
1: Я прошу прощения, Евгений, так сказать, уединиться в каком смысле? Сам с собой вы влюбились в Катю и решили как-то уединиться для того, чтобы что? Для того, чтобы...
0: Да.
1: Ой-ой-ой-ой.
0: Но я скажу вам, в чем была сермяжная правда. Вот как бы я... Мне надо было уединиться, я должен был сосредоточиться, потому что мне нужно было признаться ей.
1: Это перед тем, как вы решили, уединиться, перед тем, как признаться, собраться.
0: Я побежал.
1: А потом уже отъединиться, как вы
0: решили. Отъединиться и потом признаться.
1: Понятно.
0: Вот. Я побежал в высотку, и я сел в этот лифт. Громадный. На нем какие-то красивые узоры, какие-то удивительные фрески. В общем, это был для меня почти храм.
1: Понимаю вас. Напоминаю, дорогие друзья, свой рассказ в нашей программе «Небесная высь» ведет лифтер Евгений Ларин. И скоро мы к вам вернемся.
2: Небесная высь. Высаживаем мутантов из поезда. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Ночница усатая. Несколько крупнее других ночниц. Окраска меха бурая. Уши наполовину и более выступают над уровнем меха. В верхней и нижней челюсти по два малых подкоренных зуба. Свободный край крыловой перепонки прикреплен к основанию фаланги внешнего пальца. Кормится всю ночь. Разведение не проводилось. Численность неизвестна.
4: Рай. Хей, велет, кипись вон!

0: Нанизываем на стержень. Фоменко Фейк Радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.

0: И мы вновь в студии «Сделай сам». У вас в гостях Сила Михайлович Сыти.
1: Сила!
0: Давайте, Сила Михайлович.
1: Полный цикл.
0: И да.
1: По-прежнему используем на бражистой посуде.
0: Вместо перчатки.
1: Используем презерватив. Безвкусные, ненужные.
0: Безвкусные презервативы, да, они никому не нужны.
1: Да? Только со вкусами, да.
0: С какими вкусами?
1: Вишня, банан, земляника.
0: Земляника, вишня, банан.
1: Ты все, пардон, перегнал. И закупориваем бутылки.
0: А если смешать? Если смешать все три
1: банан
0: презерватива?
1: Банан с земляникой?
0: Да.
1: Банан с земляникой.
0: Пробовали?
1: Пробовал.
0: И что?
1: Ерунда.
0: Почему?
1: Вкус.
0: Уходит чистота?
1: Да, это смесь, вот нелепая.
0: Коктейль,
1: смесь.
0: То есть, получается.
1: Это, знаете, ну, позорище.
0: Позорище.
1: Банан, земляника, вы могли вот это, понимаете?
0: Ну-ну.
1: Это, понимаете, это удовольствие. Примерно вот как будто вот этими всеми тремя вот вишня, банан, земляника.
0: Да, да, да.
1: Прямо бы вот полезли бы, как говорится, в одну.
0: Но не будем говорить, я понимаю, куда мы полезли. В лоно.
1: Ни то, ни сё.
0: В лоно.
1: Никому да. не стало хорошо.
0: У вас потекло. Ну ничего, сейчас
1: потекло.
0: Ничего страшного. Не, нормально. Хорошо.
1: Пожалуйста,
0: Сила
1: Михайлович. Полный цикл. Мы сейчас думаем у нас на предприятии.
0: Так, на предприятии.
1: О том, что попробовать.
0: Да что?
1: Полный цикл с использованием уже.
0: Чего?
1: Экономика ведь очень падает сейчас.
0: Экономика действительно упала. Да,
1: и нам, конечно.
0: Что вы предлагаете?
1: Мне интересно закупать. Дороговато закупать новый презерватив.
0: Новые презервативы,
1: мы,
0: то есть не будете?
1: Мы принимаем уже.
0: Какие?
1: Юзные.
0: А, имеется использованные.
1: Ну, мы чистые, никаких там у нас.
0: Нет, всё.
1: Остается в пропитке очень много банана.
0: Банана все-таки.
1: Очень много земляники.
0: А.
1: Очень много вишни.
0: То есть, опять же мы вернулись к трем этим названиям. Да. Вишня, банан.
1: Только три.
0: А вот ежевика. Не то.
1: Не то. Это уже, знаете.
0: Она не сохраняется,
1: ежевика. Во-первых. Во-вторых, она, как вам сказать?
0: Ну?
1: Она как сжатая, понимаете?
0: Ну, я понимаю. Сжатая плесень.
1: Вот так.
0: Нет, ну, конечно, так это уже невкусно, ну, совсем. Это невкусно.
1: А вы понимаете, ведь
0: во-первых, это же сосуд.
1: Да. И
0: это сосуд.
1: Который мы закрываем.
0: Который вы закрываете, это сосуд.
1: Ну, да. Важно еще понять.
0: Да, ну, что?
1: Это не только для мужчин.
0: Не только для мужчин, конечно.
1: Ну, и для женщин.
0: Ну, конечно.
1: А это со всем уважением.
0: Ага.
1: Поэтому какой женщине понравится ежевика? Да никакой.
0: Естественно, согласен.
1: А вот вишня... Банан.
0: Земляник.
1: Пожалуйста.
0: На этом вы стоите. И вот пока отдыхает Сил Михайлович Сытин, дорогой наш дистиллят, дорогой, так сказать, наш победитель, давайте не будем его будить. И презервативы с вишней, с, я бы сказал, с земляникой, с бананом, пусть войдут в вашу жизнь, в ваш быт. Спокойный. Ночи, друзья.
2: Сделай сам.
3: Реклама на Фоминко Фейк Радио.
0: Классика в эфире.
4: Мы прошли несколько шагов, и вот оно. Место всех влюбленных. Водная гладь, как огромное зеркало, отражающее тысячи звезд, и большую, похожую на кусок сыра, луну. Сели на берегу, болтаем, целуемся, смеемся. А ты загадываешь желание, когда падают звезды? Нет, я никогда не видела падающих звезд. А хочешь увидеть? Хочу, но ты же не волшебник. Взмах рукой, и на меня посыпались маленькие звездочки, вырезанные из фольги. А я пыталась поймать их и смеялась, но желание загадать так и не успела. Слишком быстро и неожиданно начался этот звездопад. В эти минуты я подумала: глупая, и из-за чего ты переживала? Ведь все как обычно. Вот он, твой смешной и сумасшедший романтик, сидит рядом, смотрит на звезды и обнимает тебя. И тишина, только шум ветра и биение наших сердец. Вы прослушали отрывок из повести Димы Баца «Заинька».
3: Знаете ли вы что?
5: Знаете ли вы, что автобус без водителя смотрится намного эффектнее, если движется со скоростью 80 км в час?
0: Вот пауза закончилась, мы вновь в студии. С вами Юрий Бурзон, а напротив меня старший тренер сборной, настоящей сборной команды, Виктор Телегин. Да,
6: ну,
0: да. И вот мы беседуем еще раз про лозунг. Мы как бы в предыдущий час закончили этим. Значит, квадратная голова мячу покоя не дает. Так Виктор Телегин охарактеризовал вот эту позицию.
6: Милый вы мой.
0: Да.
6: Милый ты мой, бей головой.
0: Вот.
6: Ну, например, или...
0: А, это речевки вот эти.
6: Ну, это наши.
0: Ну, это, да. Естественно, милый ты мой, да.
6: Квадрат в трубе не полетит.
0: Во, во. Вот. Квадрат в трубе не полетит. Вот.
6: Прямые углы.
0: Да.
6: Это принцип нашей сегодняшней тактики.
0: И
6: даже и стратегии. А я не боюсь об этом говорить вслух.
0: Так, да, конечно.
6: Что наши противники услышат. Ну,
0: да.
6: Я хочу сказать, мы готовились сейчас к чемпионату, а это чемпионат мира.
0: Естественно, уже. Это уже мира будет.
6: Да.
0: Конечно.
6: Я хочу вам сказать, мы готовились к нему. Точно, совершенно понимаем.
0: Так.
6: Что позиции наши, конечно, передовые.
0: Передовые. То есть вы круглый футбол, именно он же футбол.
6: Я его отрицаю.
0: Отрицаете.
6: Я его отрицаю.
0: И я вам скажу, что он начинает уже вырываться. Футбол. И ваша сборная начинает вырываться вперед по сравнению с этим круглым футболом.
6: Ну сколько можно? Люди, наконец, зрители, простые любители.
0: Когда?
6: Они начинают понимать, конечно.
0: Они увидели, как ровно в девятку входит. Вот еще раз покажите, пожалуйста.
6: Прямоугольная.
0: Вот.
6: Понимаете?
0: То есть посмотрите, прямоугольный мяч входит.
6: Сделайте прямой угол.
0: Вот,
6: сделайте.
0: Пожалуйста.
6: Вот, посмотрите,
0: оба,
6: как входит в девятку.
0: Оба. И оф. Торец.
6: А теперь попробуйте,
0: торец.
6: Мой друг. Попробуйте,
0: Боже.
6: Мой друг.
0: Вот,
6: Юра.
0: Вот. Да.
6: Загоните вот так чисто туда
0: Шар.
6: Мяч.
0: Да нет.
6: Во-первых, это не девятка.
0: Да нет,
6: это
0: конечно.
6: Гораздо ниже.
0: Да это ниже.
6: А здесь уже все закрыто.
0: Естественно.
6: Вратарской рукой.
0: Все.
6: Куда?
0: И поэтому
6: куда?
0: Отсюда и
6: вот
0: начинаются
6: они проблемы.
0: Вот. Согласен.
6: Только
0: согласен.
6: Поэтому.
0: Дайте пять. Опа. Хорошо, Виктор. Mm-hmm. Я благодарю. Вообще мне приятно. Во-первых, у вас замечательная форма. Mm-hmm. Вот мне нравится желтый. Во-первых, желтая же майка. Ну, это майка лидера.
6: Да.
0: А желтая каска.
6: Mm.
0: Это что же? Это что же?
6: Конечно.
0: Это лидерские же... качества.
6: Это как ожог.
0: Это как ожог. И вы поэтому вашего Трубина.
6: Да.
0: И этого Трубина.
6: Ну, мы сегодня не будем всех вспоминать.
0: Ну, давай все-таки.
6: Много.
0: Нет, ну, Пыскин. Я хочу немножко сказать про Пыскина.
6: Пыскин
0: у него были проблемы сначала.
6: Да,
0: сначала.
6: Смотрите.
0: Так.
6: Пыскин взялся, так сказать, за не свое дело в самом начале.
0: Так.
6: Его, так сказать... Жажда быть в нападении.
0: Ну.
6: На переднем краю.
0: Да, все
6: с
0: время.
6: С его энергией, с его возможностью бежать 100-метровку за 6,2.
0: 6,2?
6: Да.
0: Боже мой. Вы представляете?
6: С мячом, с квадратным
0: мячом. С
6: мячом,
0: с квадратным,
6: голове,
0: то есть он бежит 6,2.
6: Ну, конечно.
0: О, Господи.
6: Я хочу вам сказать.
0: Так.
6: Он перераспределен сейчас. И в нашей сборной.
0: И что?
6: Он играет полузащиту.
0: Полузащиту. Но в девятку он закладывает жестко.
6: Ну, у нас нет.
0: Пысин.
6: Ни одного.
0: Да.
6: Ни одного члена сборной.
0: Да.
6: Ни одного по футболу.
0: Да, естественно.
6: Который бы не закладывал в девятку.
0: Удивительно. Удивительно. И я вам скажу, что вы, скорее всего, будете, первыми по сравнению с этими круглыми мячами.
6: А вы знаете, я скажу вам, без скорее всего.
0: А даже без скорее всего. Давайте-ка мы пожелаем сейчас Виктору Телегину и его подопечным Бысикину и всем-всем подопечным бодрого прямого угла.
6: Спасибо, дорогие друзья. Ждем вас на стадионах.
0: Так держать.
6: Спасибо.
0: Спасибо. Футбол.
3: Флора и фауна родной планеты.
7: Карапузик – плоскушка. Тело очень плоское. Черный, лаково-блестящий. Голова направлена вперед и не втягивается под передне спинку. Мандибулы хорошо развиты. Тазики расставлены. Особенно широко задние. Лапки копательные. Большинство можно встретить на падали, в навозе, экскрементах, разлагающемся растительном материале.
8: 101.ru.
9: Дрожжи, будьте вы прокляты! Фоменко Фейк Радио.

0: У надежды нет Егора.
1: У Егора есть надежда.
0: Перетяжка натяжных полов заново.
2: Ух ты!
0: О-о-о, постой.
3: Строительная лицензия 562-98-454-16-43-81-99-11.

0: Потрись о славу. Фоменко Фейк Радио. Веселые сапожата.
1: Здравствуйте, дорогие наши зрители, слушатели. В эфире передача, ваша любимая передача «Веселые сапожата». И в ней, как обычно, мы говорим о малом бизнесе. И у нас сегодня в гостях совсем не малый, я бы сказала, предприниматель, а он очень такой представительный мужчина, прекрасный Дмитрий Замлязов, который, собственно говоря, возглавляет ООО «Канатка». Правильно я все сказала?
2: Да, все правильно.
1: Дмитрий.
2: Да, да. Все правильно.
1: Вас получится лучше называть или можно по имени?
2: Можно Дмитрий.
1: Дмитрий, можно просто Дмитрий, да. Так вот, понимаете, вот самый первый вопрос, может, покажется вам странным и преждевременным. Хотелось бы узнать немножечко о вашем отце.
2: Не хочу говорить о нем.
1: Вот так вот прямо сразу, да? То есть отказываетесь?
2: Я о дяде расскажу.
1: О дяде?
2: Да.
1: Хорошо, давайте о дяде.
2: Дело в том, что с чего вообще началось это, так сказать.
1: Да.
2: Не просто так пришло мне на ум канатка, канатная дорога.
1: Да.
2: Дядя работал в котловане мой.
1: Ага.
2: Дядя Гриша. Вот. Он долго работал там. И действительно, настолько это, скажем так, время для него вообще перестало существовать.
1: Григорий Замлязов.
2: Григорий Замлязов. Вы знаете.
1: Тот самый.
2: Да, это, в общем, это, это из той породы еще стахановцев.
1: Да,
2: там,
1: да, да,
2: и,
1: да.
2: Вот, он выдавал на гора, что вы, столько
1: да,
2: всего.
1: Да, об этом очень много и в учебниках написано.
2: Да, про Григория Замлязова. Вы знаете, он гениальный был у меня дядька. Вот. Но дело в том, что он все чаще и чаще стал в котловане оставаться.
1: Ага.
2: Там же и на ночь. В общем, практически он там и жил. Вот. И в результате потом он не смог выбраться оттуда. В какой-то момент он...
1: В
2: какой-то момент я почувствовал просто по его виду, по сутулой спине. Я это понял, что он не может оттуда выбраться. И вот я там молодой мальчишка был.
1: Так, что же вы здесь сделали?
2: Я впервые понял, что мне нужен какой-то кусок бечевки.
1: Ага.
2: Какая-то бечевка. Я потом понял, что бечевка...
1: Спасать дядю ведь надо.
2: Да, бечевка рвется. Какая-то веревка, леска. Леска — это не то.
1: А вот тогда даже где-то в литературе описано, когда вы, склонясь над котлованом, кричали: «Дядя Гриша, дядя Гриша, дядя Гриша!»
2: Кричал: «Дядя Гриша», он не отвечал.
1: Да.
2: Я не понимал, что с ним там творится, что как бы... В каком он состоянии и так далее. Я видел только его сутулую спину, как бы,
1: да?
2: И кусок селедки, которого он не доел. И все. Он любил просто селедку, дядя Гриша. И дело в том, что он... Да. Понимаете, в чем дело? Я понял, что нужно вынимать уже каким-то образом.
1: Потому что воды не осталось там, я так понимаю, да?
2: И я просто кинул туда канат. Там у меня был большой канат.
1: Ага.
2: И постепенно, как бы, с помощью рычагов... Ну, это специальная, так сказать, у меня уже была...
1: Вам дал наверное, физрук с школы.
2: Да, естественно.
1: Да. Мне кажется, что вы уже рассказывали где-то.
2: Да, я рассказывал в «Вечерней звезде».
1: «Вечерняя звезда», конечно.
2: Вот
1: я и вспомнила, поэтому
2: «Вечерняя звезда». Вот. И, короче говоря, этот канат я опустил туда вниз. Спасибо моему физруку, который действительно дал мне. И вот как-то я его носил с собой, этот канат. Носил постоянно. И тут он мне раз...
1: Хотя он был большой вообще.
2: Он был очень большой. Я его размотал, кинул туда в котлован. Придумал такую рычажную специальную, так сказать, систему. Ну, она такая совсем простая была. Совсем простая. Как это на ум пришло, я не знаю, так сказать.
1: Из подсобных каких-то материалов.
2: Из подсобных, да. И вытащил дядю Гришу.
1: Да вы что?
2: Да. Я вытащил дядю Гришу. Он был еще, слава богу, сутуловат, но он был жив. Вот, его тут же кормили, напоили. Он любил шампиньоны, ему дали шампиньоны.
1: И сразу какая-то осанистость вернулась.
2: Какая-то вернулась осанистость. И он, в общем-то, прожил еще какое-то время, он еще пожил. Хотя ему было уже много лет. Вот, и его, естественно, отправили на пенсию. Была у него персональная пенсия, потому что все Григорий Замлязов, так сказать.
1: Григорий Замлязов.
2: Да, все знают, так сказать. Он первую вагонетку выгонял.
1: Ваш отец тоже Григорий. Это вообще удивительный случай, когда двух братьев зовут Григорий. Григорий и Григорий. Григорий Замлязов и Григорий Замлязов. Вот на секундочку сейчас прервемся и вернемся к этой чудесной истории.
2: Давайте.
0: Давайте. «Веселые сапожата». Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что докторская колбаса помогает сосредоточиться на проблеме, если это проблема глобального масштаба?
4: Syytetty taiteilija Ivan Ivanovits Nyhtänköljä. Mitä sanottavaa teillä on puolustukseksenne tämän syytteen johdosta?
5: Herra oikeuden puheenjohtaja. Me herrat kuljimme iltalypsyn aikaan, ja iltalypsyn aikaan, ja iltalypsyn aikaan.

0: Осмелей, Иванзи. Фоменко Фейк Радио.
1: И вот мы возвращаемся, да. Мои дорогие друзья. Мы возвращаемся с вами в студии. Юрий Бурзон. Напротив меня, конечно, потрясающий человек. Это действительно член Академии лечебной физики тела Жанна Юльна Кушко. Да. И она рассказывает о том, как вообще отращивается заново любое, скажем так.
2: Совершенно верно, совершенно любое.
1: Любая субстанция.
2: Так вот я продолжаю тогда о том, о чем я начала рассказывать. Потому что история занимательная. Вообще-то занимательная.
1: Да,
2: так вот, и, значит, вот поняла, что что-то не в порядке. Да. Пошла, значит, специалистам. Они мне прописали полипипам. Знаете, вот...
1: Полипипам?
2: Полифепам. Да.
1: Ну, это нормально.
2: Для печени.
1: После
2: печень,
1: Нового года,
2: да,
1: это у вас началось?
2: Да. Вот это землица вот эта вот, а такая земля.
1: Земля,
2: и я, так как она вообще на вкус не очень, но она как бы вроде неприятного вкуса не имеет, но особо приятным вкусом тоже не отличается, то я как бы клала это в рот, и какое-то время не могла проглотить, потому что не очень приятно было, и держала во рту. И каково же было мое удивление, когда у меня вот здесь вот отсутствовало несколько зубов. Два зуба здесь отсутствовали совершенно.
1: Интересно.
2: Так, и вот где-то через неделю после вот этого приема, вот этого полифепама, я поняла, что у меня начинают расти зубы. И я, наконец, поняла, что вот эта вот история «Матушка-Земля» это совершенно, понятие не случайная история. Не случайно родилось это понятие.
1: Это ж удивительно просто.
2: Вы поняли, к чему я веду?
1: Да, я понял, конечно.
2: Что самое главное в выращивании, отращивании нового, чего бы то ни было, зубов, ногтей и так далее, это найти правильный субстрат.
1: Вот это очень важно.
2: Да, вы понимаете, что должно быть в этом субстрате, чтобы вырастить качественный, красивый, новый орган?
1: Конечно.
2: А что?
1: Не знаю.
2: А вот вы сразу и говорите, а то вы говорите, знаю. Я думаю, что вы действительно знаете.
1: Да нет, ну где ж мне знать-то, господи боже мой.
2: Во-первых, это дерновая земля.
1: Какая?
2: Дерновая.
1: Дерновая, ага.
2: Дерн.
1: Знаете, дерн. Да.
2: Листовая.
1: Хвойная.
2: Так. Хвойная.
1: Падалица?
2: Да.
1: Ах ты, боже мой.
2: Обязательно нужна кожура вот этого, кожура грецкого ореха, измельченная.
1: Ага.
2: Немножко кокосовой стружки и обязательно керамзит.
1: И что? Что в результате получается?
2: Как что в результате получается, что вот в эту среду мы это как бы сажаем.
1: Так, и что же?
2: То, что нам нужно отрастить.
1: Так, и?
2: И оно вырастает. Но, смотрите, так, если нам нужно, например, отрастить ногти, мы просто берем руку и засовываем ее, засовываем вот в этот субстрат.
1: Батюшки мои.
2: Засовываем. Тут, понимаете, сложность в том, что в это время мы не можем особо не работать. Ну, как сказать, мы немножко оторваны от жизни, потому что нам с этой рукой в этом субстрате прожить достаточно долгое время. Это не каждый может выдержать.
1: Да не каждый, конечно,
2: понимаете?
1: Естественно.
2: Вот.
1: Я понимаю.
2: Да.
1: Да. Жанна Юльна, все-таки немножечко, давайте чуть-чуть пройдем дальше к гландам.
2: Гландам. Да как что тут проходить? Если я вам про дубы рассказала, то гланды-то это же рядом. Глотаем землю. Только, знаете, надо тут сложность есть. Только тут сложность есть. Тут нужно глотнуть, понимаете? Знаете, как сказать, и не проглотить совершенно.
1: Ага.
2: И чтобы она вот в этом горле как ком постояла. Вот ком в горле, знакомое вам выражение?
1: Да, конечно.
2: Вот этот ком в горле должен постоять какое-то время. Вот тут вот гланда и пошла, гланда и полезла, гланда и случилась гланда.
1: То есть получается, что вы представляете, мои дорогие радиослушатели, вы представляете, что мы имеем? И мы имеем впервые. То есть мы занимаемся тем, что мы отращиваем гланды.
2: Да.
1: Которые практически были удалены.
2: Конечно, мы отращиваем гланды и сразу же, между прочим, попутно лечим печень, например. Кому надо?
1: Отращиваем печень, замечательно.
2: Да.
1: Вот это очень хорошо. Я вам скажу больше. Некоторым, можно отращивать по две, по три печени.
2: А значит, есть такие случаи. У меня есть такие пациенты, да. Но пока четырех не было. По-моему, у меня последняя была история, было три. Но это был человек большой, объемный, поэтому он мог себе позволить. А люди как бы худосочные, они сами понимаете, это уже...
1: Понимаю. Вот сейчас мы сделаем, пока про печень все подумали, мы сделаем маленькую паузу.
2: А, и хорошо, вернемся. Хорошо.
1: Конечно.
2: Да.

0: Уснув в попыхах. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
1: Флора и фауна.
0: Равнозубая буразубка. Внешне очень похожа на обыкновенную буразубку, но с ярко пигментированным пятым верхним промежуточным зубом. Очень быстро остывают на холоде, имеют неприятный запах, поэтому большинство хищников их не ест.

0: Правда с запахом кроксов. Фамин Фейк Радио. 101.
1: Парапет времени.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях два человека, которые, как это ни странно, ранее были друзьями, а теперь они, в общем-то, и я не, я прошу прощения, я
3: нет,
2: прошу
3: нет, прощения. Ничего
2: сегодня
3: страшного,
2: они
3: ничего
2: находятся, страшного. Сегодня они находятся, ну, в очень, ну, я бы сказал так, в конфронтации.
3: Да ничего страшного.
2: Как вы знаете, «Парапет времени» — программа, посвященная работникам масс-медиа, и сегодня у нас встречаются продюсер и автор
3: Бубнов.
2: Сценария.
3: Да меня
2: подождите,
3: фамилия
2: Бубнов. Подождите, я вас прошу, я вас прошу.
3: Ничего
2: Виталий, я прошу, ну вы же, ну да, мы же да, с вами да, говорили.
4: Да, да.
2: Вот. Сегодня Виталий Бубнов, это автор сценария и продюсер компании Art Wuhanodasona. Ой, простите, оговорился. Art Media Group Wuhanodasona. Ну, это, в общем, одна известная компания. Я прошу прощения, очень тяжело мне ее выговорить, но неважно. Это сегодня Регина Михайловна Степных. Здравствуйте, Регина Михайловна.
4: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Угу. Регина Михайловна, ну вот этот конфликт, о котором уже, ну, он уже все газеты обошел. И уже сколько было передачи по телевизору. Ну, как? Деньги были заплачены, сценарий был написан, принято производство, и потом вы своей рукою берете и останавливаете. Ну, Регина Михайловна, честно говоря. И вот автор Виталий
3: Бубнов.
4: Да, я
2: ну,
4: вижу.
2: Подождите, Виталий.
3: Извините, пожалуйста.
2: Виталий, ну, дело в том, что мы просто... Давайте как-то сейчас мягко попробуем все-таки докопаться до истины. Докопаться до истины. Началась съемка, потом она была остановлена, как я уже напоминаю нашим радиослушателям. И вдруг ни с того ни с сего вот этот конфликт, когда... Автор требует, а продюсер отказывает. И хочется понять причины этих отказов, собственно.
3: Как в потьмах.
2: Как, подожди,
4: потому что у меня масса замечаний к этому проекту. Я не могу запустить этот
3: она
4: проект,
3: не дает
4: понимаете?
3: Мне. Она мне не дает.
4: Вы так, же...
2: Давайте без личности.
3: Ну все, давайте.
4: Себя.
3: Она же не дает, смотри.
4: Корректно.
2: Да.
3: Хорошо.
2: Регина Михайловна, ну скажите буквально несколько слов. Что не устраивает вам уже запущенный проект?
4: Да,
2: я просто к тому, куда идут деньги налогоплательщиков, потому что это комитет по кинематографии участвовал, я понимаю, тогда вкладывал. Да, мы не спрашиваем, куда они делись, эти деньги.
4: Так, я рада нашей встрече, я приступлю к конкретным замечаниям. У меня вопросы к автору. Вот, наконец, мы встретились, у меня такие вопросы, вот конкретные.
2: Да, пожалуйста.
4: Мне не вполне понятно, почему семья Тарасовых именно кладбищенская мафия. Как это влияет на действие? Любой актер, даже эпизодник, будет требовать у режиссера и сценариста мотивировки этого, вы понимаете? Ну вот почему вы молчите? Вы меня
3: слышите? Она не хочет вообще
4: чтобы
3: ничего.
4: Изменилось, если бы они владели строительным бизнесом.
3: Никогда
4: все-таки
3: не давала.
4: Кладбищенская мафия — это традиционно что-то очень
3: не дает,
4: чумаза, страшная, это из 80-х, 90-х годов, поймите, из кануна перестроечных и постперестроечных времен. А у нас фильм, простите, должен выйти на экраны в 2010 году.
3: Никогда.
4: А в сцене празднования, дайте мне, вы меня выслушайте,
3: она
4: пожалуйста.
3: Не дает.
4: Выслушайте
3: вы,
4: меня, пожалуйста,
3: видите?
4: Я еще не
3: она
4: закончила. Не а в сцене празднования серебряной свадьбы присутствует неясность. Немолодая невеста в фате.
3: Вот, кстати,
4: что-то,
3: секунду,
4: дайте, секунду, дайте, дайте мне сказать.
3: Подождите.
4: Это что-то из времен НЭПа, перемешанного с ЗОЖ.
3: Она никому не даст.
4: Я не понимаю, не понимаю. Вы что, написали сперва о реальной свадьбе, а потом решили сделать ее серебряной или что? Я не
3: я
4: понимаю.
3: Хочу, чтобы...
4: Я бы не смогла
3: вы...
4: надеть
3: а
4: фату.
3: Вы просто ответьте, вы замужем? Вот хотим мы узнать сейчас.
4: Я бы не смогла
3: вы
4: надеть фату
3: Регина
4: в своем возрасте.
3: В своем возрасте.
1: Парапет времени.
0: Сладкие мурашки. Вдали от греховных зон. Наполни свой рот будоражью. О-о-о, сладкие мурашки. Сосательные конфеты из Пловдива. Без лицензии. Просто. Минутка поэзии.
5: У меня для грусти есть причины. Все меня покинули.

0: меня тревожить старый лес. Был мужчина, а теперь исчез. Не нужны теперь твои осины. Из болотной я напьюсь трясины. Лягу я на мох, глаза закрою. Не с тобою больше. Не с тобою.
1: Изабелла Чудская из сборника «Люблю». Знаете ли вы, что?
2: Знаете ли вы, что Горбуша еще в 19 веке подала прошение о выходе из семейства Лососевых, но оно было утеряно Почтой России?
3: На грани.
4: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе и Фоменко Фейк Радио. У нас в гостях сегодня очаровательный гость. Это человек-поэм, это человек-стихотворение, это человек-роман, это человек-басня даже, я бы сказала, это Анастас Пыжов. Сейчас я хотела бы перейти вот к сценарию вашему, который вы писали к последнему фильму «Трое после смерти».
5: Да.
4: И чуть-чуть, так сказать, на правах рекламы, что ли, потому как скоро это вот-вот будет премьера этого прекрасного фильма. Да. Ну,
5: нет,
4: по-другому быть не может, у вас по-другому не бывает.
5: У меня уже 30 премьер было, просто вот это 31-е.
4: И все время волнуетесь, да?
5: И каждый раз вот прямо вау,
4: да?
5: Как будто... Как будто, ну, ты сам как будто на блюде. На блюде.
4: Да, именно на блюде.
5: Оголенное.
4: Оголенное на блюде.
5: Оголенное на блюде.
4: Это, кстати, хорошее название.
5: Красиво, а вы умеете.
4: А вы подумайте.
5: Я подумаю, спасибо.
4: Оголенное на блюде, это хорошо?
5: Иришенька, как вы красивы.
4: Да?
5: Ну, хорошо.
4: Ну, мне приятно.
5: Спасибо.
4: Ну, я вот к чему я все это? Я хотела бы просто чуть-чуть, так сказать, ввести наших зрителей в курс дела и чуть-чуть их заманивать-то никого не надо, но все-таки чуть-чуть подманить. Чуть-чуть подманить. Потому что я, когда прочитала, конечно, ну, это так интригующе, я вам хочу сказать.
5: Это очень тяжелый. Это целый, скажем, это сгусток.
4: Сгусток. Вот какой-то сгусток я и почувствовала. Я прям... Вот когда это читала, я поняла, что это сгусток какой-то.
5: Конечно.
4: Да. Еще не поняла до конца чего, вот сейчас, может быть, пойму еще раз.
5: Ну да. Вы хотите ознакомить...
4: Я хочу ознакомить,
5: наших друзей.
4: Итак, да, дорогие телезрители, послушайте, пожалуйста. Значит, «Трое против смерти».
5: Да.
4: Это новый формат.
5: Да.
4: Телемуви «Блю».
5: Угу.
4: А, кстати, это блюдечко или блюдо?
5: Это блю.
4: Блю. Ну, блюдо или блюдечко? Мы говорили, что
5: блюдечко.
4: Бывает блюдечко, а бывает блюдечко.
5: Блюдечко.
4: Это блюдечко.
5: Блюдечко,
4: да. Так вот. Итак, внимательно слушаем.
5: Да.
4: Виктору, сыну богатых и знаменитых родителей, Риммы и Божидара, требуется срочная операция на сердце. Пациенткой той же больницы, где лежит Виктор, оказывается девушка Лера. Молодые люди влюбляются друг в друга. Лера сама нуждается в операции. Ее семья ищет деньги на лечение дочери за границей. Рима выбирает Леру донором для своего сына. Узнав об отношениях влюбленных, семьи начинают враждовать. Рима делает все, чтобы разлучить молодых людей, но спасти сына и получить здоровое сердце Леры. Она обманом добывает согласие Леры на донорство и готовит похищение девушки. Виктор сбегает из дома, прячется у Леры, собирает деньги для спасения любимой. К этому времени он уже знает, что его семья участвует в нелегальном наркобизнесе. В то время как Римма ищет сына, ее находит снайперская пуля. Вот понимаете, даже не знаю.
5: Я даже сейчас, извините, сейчас просто пережил все это, особенно когда.
4: Я сама вот сейчас не могу, сейчас еще пока сразу прийти в себя.
5: Это очень тяжело, потому что вот когда ее находит снайперская пуля, во-первых, это же не так просто.
4: Да.
5: Вот так, чтобы вот именно пуля отыскала. А. Ведь ничего случайно
4: и
5: не
4: тут,
5: происходит.
4: Понимаете, знаете, к сожалению, да? Тут еще, понимаете, да? Не все, тут не сказано, что же пережил Божидар.
5: Конечно, конечно.
4: Вот
5: мы оставляем троеточие.
4: А меня очень волнует, понимаете, вот как Божидар.
5: Ирочка, ну я прошу вас, вы немножко разволновались.
4: Ну
5: а
4: как?
5: Что делать? Ну это...
4: А как Божидар,
5: моя...
4: понимаете? Они прожили с Римой всю жизнь.
5: Да.
4: Божидар с Римой.
5: Да. Божидар — это вообще, это моя боль. Божидар — это моя боль. Ведь я же где-то и сам немножко
4: Божидар.
5: Да. Я в душе. И поэтому это как-то все...
4: А может быть и в каждом из нас есть Божидар?
5: Да в каждом, да и в вас.
4: У каждого есть свой божедар.
5: Да, да.
4: Получается,
5: да,
4: так.
5: Вот Перепесов Аркаша.
4: Да, да,
5: это
4: да.
5: Наш артист Перепесов.
4: Да, но это кто не знает Перепесова.
5: Ну вот, он будет исполнять божедара. Да,
4: да,
5: да. Мы
4: что?
5: Так решили с продюсером, да. Перепесов, он молодец, он. Я должен был доверить, потому что это, поймите, это
4: да мой, нет, ну конечно,
5: это
4: а
5: мое,
4: кому не доверить?
5: Это мое нутро, божедар, это как бы я от себя отрываю этого божедара.
4: Там такие глубины, понимаете,
5: прямо
4: очевидно,
5: на блюдечке,
4: очевидно,
5: как бы.
4: Да, да, да.
5: Перепесову, когда я ему говорил, да, я говорю, Аркаша, Аркаша. А он немножко такой, он ветреный Аркаша. Я говорю, нет, дорогой мой, божедар — это серьезный образ, это будущность наша, это сермяжный, скажем так, ответ.
4: Нет,
5: вот
4: я,
5: так
4: я,
5: бы я сказал.
4: Я, это просто понимаете.
5: И потом вы... это в целом, это вся наша божедар, это вся наша страна.
4: И
5: вот
4: мне
5: с
4: кажется,
5: ее
4: что
5: страданиями,
4: именно, понимаете...
5: а страна, подождите, Ирочка, это уже, а страна это что? Это изба. И вот божедар в этой избе мечется. Понимаете, вот это вот метание постоянно.
4: Да, метание божедара.
5: Метание божедара, Господи Боже.
4: Да.
5: Я потом буду, я хочу написать еще небольшую книгу.
4: И очень
5: книгу,
4: важно, и
5: метание
4: очень важно,
5: божедара,
4: мне кажется,
5: да,
4: что именно, понимаете, вот только в категории Г он мог, вот понимаете, прозвучать.
5: Это именно Г.
4: Это именно Г.
5: Это должно быть Г. Я и настаивал, я и с продюсером говорил. Тулин. Вы же знаете продюсера, естественно.
4: Ну,
5: да?
4: Тулина, ну, кто же не знает.
5: Конечно.
4: Да, конечно.
5: Вот.
4: Как и Перепесова, собственно говоря. Вы называете такие фамилии, ну, которые,
5: да,
4: знают,
5: да,
4: все.
5: Да, ну что я говорю, конечно,
4: да,
5: конечно. Игнат Тулин.
4: Да.
5: Игнат Тулин.
4: Ну вы,
5: как бы,
4: да, вы ведь, ну, вы с ним работаете давно. И сколько фильмов в категории «Ж» снято?
5: «Ж» было, «Г», «Х»

0: Грани.
1: Знай и люби свой край.
2: Флора и фауна.
3: Аляпка — единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая — дзит. Пение — громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются, весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.
4: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
5: С удовольствием сторожим ваш самовар. Фоменко Фейк Радио.

Новости на Фоменко Фейк Радио. Международные новости. МИД может принять конвенцию по защите прав народов среднесурковых областей. Соответствующую ноту эти народы направили в адрес ведомства в 18 веке. Среднесурковые давно являются нашими партнерами, и пора привести их в соответствие, подчеркнуто в заявлении МИДа. Финансы. Центробанк сообщил о своем решении урезать. Это повлияет на кривую Смита и может расширить возможности для спекуляций в секторах FB и Lambda, полагают эксперты. Мы дозвонились до нашего специалиста

0: по бумагам.
1: Решение беспрецедентное. Если так пойдет и дальше, прогнозировать сложно. Но динамика есть, это уже сигнал.
0: Наука. Экспедиция Беспятова, уже 86 месяцев находящаяся на раскопках кургана «Малый Клёпотов» в Ильменской автономии, сделала уникальное открытие. Отрядом были обнаружены уникальные уйгурийские сикли, считавшиеся безвозвратно утерянными.
2: «Они оказались живыми, а для нас это уникальная возможность»,
0: — сказал Беспятов. Фоменко, Фейк Радио. Новости.
3: Для того, чтобы полететь в космос, не надо лезть в космический корабль. Просто найди в интернете Фоменко Фейк Радио.
4: Как устоять на постоянном дворе? Фоменко Фейк Радио.
5: На газу готовим вместе.
6: Губы осьминога.
7: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях, боже мой, Владислав Жульпацкий, естественно, ведет на Фоменко Фейк Радио программу, которая называется «Губы осьминога». Она, эта программа, находится у нас в разделе «На газу готовим вместе».
8: Да.
7: Да. Я хочу спросить, вы знаете, давайте попросим представиться наших гостей сегодня. Прошу вас.
9: Вероника.
7: Вероника.
8: Гена.
7: Геннадий.
8: Просто Геннадий.
7: Вероника и Геннадий. Я приоткрою небольшую завесу, скажу, что Геннадий...
9: А вы?
7: Геннадий Гамак.
9: А вы?
10: Я Владислав Жульпацкий.
9: Это Владислав Жульпацкий?
8: Это он.
7: И у нас прекрасные гости. Сейчас я скажу, к чему все это, дорогие друзья. Дело в том, что открыт потрясающий новый ресторан, который называется «Губы осьминога». И передо мной сейчас находятся владельцы, совладельцы этого ресторана. Они владеют этим рестораном на двоих. И они же, я хочу подчеркнуть, они же, наши дорогие друзья, являются и поварами в этом ресторане.
8: Конечно,
7: сами готовят. Вот. Ресторан называется «Губы осьминога». Ну что ж, у меня первый вопрос сразу к Веронике.
8: Конечно.
7: Вероника, скажите, пожалуйста, расскажите о вашем, так сказать, кухонном, что ли, опыте. Вы впервые стали владельцем ресторана или до этого что-то было?
9: Вы знаете, сначала стала владельцем ресторана, а потом уже у меня появился кухонный опыт.
7: Вот это да! Потрясающе!
9: Да, так бывает, Как-то неожиданно, таинственно, понимаете, обрушился на меня этот весь, так сказать, кулинарный мир. Да. Сначала просто понравилось здание, а потом вот так вот и незаметно втянулось.
7: Скажите, пожалуйста, Вероника, я хочу спросить. Вы ведь с Геннадием, вы, партнеры или вы муж и жена? Кто вы?
9: Мы партнеры.
8: Мы партнеры.
7: Просто партнеры.
8: Просто партнеры.
7: А скажите, кому первому пришло в голову создать такой ресторан?
9: Как?
8: А кому?
9: Подожди, я первая заметила.
8: Да ладно.
9: Нет, началось все просто со здания. Просто с дома.
8: Конечно, ты же увидел, ты сказала «Ампир».
9: Да, я хочу это здание, да. Вот и все, поэтому с меня все началось.
8: Ладно.
9: Я прошу тебя.
8: Так вот,
9: с меня.
7: Скажите, вы увидели здание, а вот ресторан-то кому в голову
9: пришло? А сначала оно было здание. Просто оно было. Мы просто по нему ходили, прогуливались. Нам просто нравилось. Но оно действительно уникально, понимаете? Вы же были у нас. Оно действительно уникально, в нем что-то есть, какая-то особая атмосфера и что-то какие-то мысли, которых никогда бы не родилось у тебя в голове, а вот они рождаются именно просто, когда ты заходишь туда. И мы сначала просто ходили, и так опять прошел незаметно год. Вот эти хождения.
7: Здание пустовало?
9: Конечно, да, пустое здание.
7: Вы выкупили до этого?
9: Ну, конечно. Нет, мы иногда звали друзей. Не то, что не иногда вдвоем ходили. Иногда
8: устраивали вечеринки.
9: Группы ходили.
8: Ника, я тебя прошу, расскажи.
9: Да.
8: Были вечеринки.
9: А потом вот спустя год, я говорю, слушай, давай что-нибудь уже делать.
8: Что-нибудь замутим.
9: И замутили.
8: Если вкратце.
7: А вот буквально такой вопрос у меня. Послушайте, как говорится, ну, такого ресторана Свет еще не видывал.
9: Да, мы сами не ожидали.
7: Ну, кстати, губы осьминога.
8: Да, я вам больше скажу. Сначала мы хотели, чтобы был, ну, я не знаю, какой-нибудь там, не знаю, мякоть ежа там, например. Ну, что-то такое.
9: Мякоть тунца.
8: Лунца.
9: Мы думали, мы сразу знали, что будет что-то рыбное.
8: Рыбное, да.
9: Мы сразу это знали. Да. Обязательно. Да. Поэтому, если и мякоть, то тунца.
8: Ну, тунца так... там, не знаю. Ну, короче, ну, вдруг...
9: Ногти морского ежа.
8: Вдруг мы как-то, мы вместе уезжали с ним. И просто отдохнуть, ну, просто там были на Ривьере, вот, и вдруг я смотрю, когда мы вышли в море, это красиво, этот закат, все.
7: Вы на яхте вышли?
8: Да, да, да, ну, конечно, у нас есть яхта, там, все, и мы как бы раз вышли, но вопрос-то в другом, что вдруг на этом закатном солнце, вдруг какой-то, не знаю, какое-то что-то, кто что-то такое
9: переворачивает. Ну, шевеление какое-то.
8: Шевеление пошло. В воде. И какой-то... И что-то большое такое.
9: Я крикнула, что шмяк? Это? Что это?
8: И так шмяк нам на яхту прямо, прямо немножко даже дало мне немножко по губам. Представляете? Такой вот шмяк.
7: А на палубу?
8: Было, на палубу.
7: Как бы, получается, как бы? Это... Ну, это
8: так это щупальца. Щупаль... Конечно. Я сказал, Ника! Вау! Эврика! Я сказал, Ника, Эврика! А давай замутим ресторан. И он мне дал же по губам щупальца. И поэтому у меня как-то совпало одно. Это же креатив, да? Скажи, креатив.
9: Ну, это необычно. Необычно.
8: Я говорю, а давай губы осьминога.
7: То есть в этом есть одновременно, вы понимаете,
8: да?
7: Какая-то нежность, какая-то экзальтированность.
8: Да.
7: Да?
8: Да.
7: Какая-то такая неожиданная...
9: Эксклюзив.
7: Глубина.
8: Да.
7: Глубина.
8: Да.
5: Губы осьминога.
6: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что весна наступит быстрее, если вы будете ежедневно наказывать валенки на ночь?

0: Причешитесь, космонавты! Фоменко фейк-радио.
1: Дверь в завтра! А у нас с вами студия Фоменко фейк-радио. С вами Юрий Бурзон, напротив меня Николай Готлиб, сам Николай Готлиб, зав лаборатории опытного экспериментального центра имени Иосифа Брауде. И это первые мозговые протезы. Здравствуйте! Здравствуйте, Николай!
2: Здравствуйте! Здравствуйте! И очень приятно, что вы пригласили сегодня. Что хотел бы сразу сказать. Сразу.
1: Да, пожалуйста, пожалуйста.
2: Вам нужно просто понять, что, что уже многое произошло.
1: Да что?
2: Да.
1: На наших глазах.
2: Мы уже не в разряде медицины.
1: А как?
2: Мы уже в разряде обычной жизни, друг мой.
1: Боже мой.
2: Друг мой, ну вы просто поймите. Раньше мы меняли руки, ноги, колени. Протезы, обычные протезы.
1: Да, обычно.
2: А теперь пришло время мозга.
1: Подождите, пришло время. Это 21 век, но...
2: Да.
1: Секундочку. Ведь это мозг.
2: Конечно.
1: А заготовки?
2: Откуда
1: вы берете?
2: Смотрите.
1: Да.
2: Смотрите,
1: да.
2: Это и выращивание.
1: Ага.
2: Отдельное спокойное выращивание.
1: А можно чуть подробнее остановиться?
2: Я прошу. Вы знаете как?
1: Как?
2: Мы стали в какой-то момент думать,
1: да,
2: что много очень у нас сегодня большая зависимость от биоматериалов.
1: И что же?
2: Как быть с биоматериалами? Стали потихоньку растить.
1: А как вы растите?
2: Немножко отращивали ноготок, пальчик. Что-то такое.
1: Потихонечку.
2: Ручку потихонечку. А потом вдруг все стало ускоряться и ускоряться. Мы вдруг неожиданно поняли, что такая быстрота сегодняшних технологий,
1: да,
2: полная цифровизация.
1: Но ведь это мозг.
2: Привела к тому, что мы сегодня...
1: По клеточке? Вы растите...
2: От клеточки.
1: От клеточки.
2: Расскажу, как
1: пожалуйста,
2: это делается.
1: Пожалуйста, конечно.
2: Просто-таки-напросто-таки.
1: Да.
2: Мы спокойно совершенно берем... одну маленькую клетку головного мозга. Причем, так, я хочу обратить ваше внимание, берем головной мозг выдающихся мужчин и выдающихся женщин в большом количестве. В большом. В среднем набираем в год до 800 проб берем.
1: Бог.
2: У разных талантливых людей по всему миру, всех наций.
1: Вот кого вы приведете из таких известных?
2: Во-первых, это врачебная тайна.
1: А, нельзя.
2: Как вы? Представьте себе, вы, например, сейчас, вы, Юрий Бурзон, узнаете, например, что вам установили мозг Эйнштейна. Например.
1: Боже,
2: приятно ли это будет?
1: Да неприятно.
2: Вы же Юрий.
1: Совсем неприятно.
2: А тут, значит, у нас сложилась такая ситуация, что мы стали просто высасывателем. Высасываешь клетку головного мозга.
1: Так.
2: И просто в чашке Петри выращиваешь.
1: Как интересно.
2: Да, это оказалось
1: чашка
2: так
1: Петри.
2: Просто. Это оказалось так просто. Конечно, мы создаем вокруг биосферу специальную. Открыт же мозг. Максимальное количество
1: вакуум,
2: кислорода.
1: Да,
2: нахожу вакуум.
1: Кислород.
2: Дружочек мой, кислород. Различные, так сказать, угольные, углеводородные
1: добавочки
2: смеси.
1: Какие-то.
2: Добавки много всего. А растет быстро.
1: Быстро. Насколько
2: растет
1: быстро?
2: Мы, в принципе...
1: В среднем.
2: В принципе, шагаем так, что за 3 месяца, за квартал.
1: Да.
2: За квартал выращиваем в среднем до 17 тысяч... Мозгов. Разных.
1: Конечно. Скольких вы уже одарили практически, вы понимаете?
2: Дорогой мой,
1: люди
2: очередь
1: нуждаются.
2: Огромное. Бесконечное количество людей хотело бы поставить протез мозга. Мозговой протез.
1: И многие, конечно.
2: Мозговые хотят, что многие? Хотят заменить мозг. Мозговой протез сегодня самая главная вещь.
1: Сейчас вообще с мозгами, я вам скажу. Ведь не случайно начинаются разговоры про утечку мозгов. Понимаете?
2: Я вам скажу так. Да. Утечка – это другое.
1: Другое.
2: Это неудачно.

0: Установка протеза.
1: А, просто неудачно.
0: Неудачно, подтекает где-то,
1: чуть-чуть
0: не подтекают как-то, и уже мозг потек, и все, и вытек.
1: Ну да, и все, как
0: и бы. И утек.
1: Да. Но ведь есть у некоторых, но мы чуть-чуть с вами, чуть-чуть позже мы с вами вернемся. Мне к вам очень интересный вопрос.
2: Дверь в завтра!
3: Делаем рубище мягче. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Аляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая. Дзит! Пение – громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются. Весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.

0: Осаливаем, но не пятнаем. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.
2: На газу готовим вместе.
3: Короче, ага. Смысл вот в чем.
4: Да.
3: Битая лысо.
4: Да. Это... Вот вы сейчас как раз готовите.
3: Конечно, я уже начал.
4: Это уже битвы.
3: Значит, наша задача, да. Наша задача взять, во-первых, продукты. Вот вы меня не случайно спросили, где я их беру.
4: Да, где?
3: Ну, конечно, я еду.
4: Ну, еду, понятно.
3: Ну, конечно.
4: Ну,
3: я еду, бывает, ну, вот так я, знаете, рано выезжаю и рано еду. Ну, у меня, конечно, ну, вообще в нашем ресторане, чтобы вы понимали,
4: да.
3: Очень-очень все свежее. И ну, поэтому,
4: да, да,
3: а,
4: да.
3: А почему? Потому что я еду каждый раз.
4: Каждый раз.
3: Вот,
4: да.
3: Каждый раз еду. Да. Вот мы пользуемся белорусскими продуктами и другими.
4: И, ну, итальянскими.
3: Разными. Ну, конечно.
4: Ну, естественно.
3: Итальянско-белорусскими.
4: Итальянско-белорусскими.
3: Вот, да. Ну, что можно сказать?
4: Да.
3: Значит, для битой лысьвы необходима репа.
4: Репа?
3: Так, ну,
4: так, так, так, так.
3: Репа, значит, берете обычную итальянскую репу.
4: Так.
3: Вот. Ну, что такое битая лысь вообще?
4: Вот, битая. Вот, вот, да, вот, вот.
3: Битая лысьва, это понимаете, это такая вещь, которая, ну, она в самом названии уже заложена, понимаете, уже заложена, уже, кстати, ее природа, понимаете, да. Тут очень важно, очень важно не пропускать момент. Условно говоря, вы взяли, ну, по порядку.
4: Да.
3: Вы берете зеленую и черную репу.
4: Да, зеленую и черную.
3: Обе они итальянские.
4: Да, естественно.
3: На 4 порции вам потребуется 2 репы.
4: Они на пригорьях, да, где-то растут?
3: Ну, конечно, конечно.
4: В Пьемонте.
3: В Пьемонте, да.
4: В Пьемонте, да.
3: Вот. Тесто.
4: Так. Так.
3: Замешиваете тесто.
4: Так.
3: Замешивайте просто. Просто на воде.
4: Густо.
3: Муковода.
4: Да.
3: Муковода. Не густо.
4: Не густо.
3: Не густо.
4: Не густо.
3: Да. Не густо.
4: Не густо.
3: Значит, замешивайте и как бы месите.
4: Так.
3: И вот вы размешали. Нет, а репу уже взяли.
4: А
3: репу уже взяли. И вот смотрите. Вот так. Я вам как бы говорю.
4: Да.
3: Нарезаете сырую картошку.
4: Ага.
3: Режете прямо в кожуре, прямо режете кубиками. Вы видели, как я кубиками ее резал.
4: Ну, да вот я видел. Да я же
3: ее резал кубиками. Вот вы ее кубиками нарезали.
4: Да. Так, так.
3: И прямо со шкурой вместе.
4: Так.
3: И ее прямо в тесто.
4: В тесто. Ага.
3: Прямо в тесто вы ее кладете.
4: Так, так. Ага.
3: И мнете вместе с тестом.
4: Прямо как. Как вкусно бы, даже, уже вкусно. Уже
3: кубики да. Как бы вмешиваются в тесто, понимаете?
4: Уже как-то, уже вкуснятина какая-то, да?
3: Вмешиваются. А в это время почистите репу.
4: Так.
3: Почистите ее.
4: Так, так, так.
3: Я говорил, зеленая и черная репа.
4: Зеленая и черная, да, естественно, да.
3: Вот пополам. И так. Еще раз пополам.
4: Два раза пополам.
3: Два раза. Еще раз пополам. И
4: ну,
3: еще
4: то есть это четыре получается.
3: Получается такое. Вот получается, а получается так.
4: Да.
3: А получается так,
4: понимаю.
3: А что?
4: Вот как и у итальянцев.
3: Да, да, да, вот так вот разложили.
4: Интересно.
3: Разложили. И это в воду.
4: В воду все.
3: Да, в холодную. Так,
4: в холодную.
3: В холодную
4: так,
3: воду.
4: Так, так, так, так.
3: Вот в это время.
4: Так.
3: В это время.
4: Да.
3: Подожгите газ.
4: Ну?
3: Ну, чтобы вода ну, стала
4: да.
3: теплой ну, и закипела уже.
4: Да, да, да, да, да.
3: Но не солить.
4: Да.
3: Ага. Не солить никаких
4: да.
3: ничего.
4: Ну.
3: Ничего.
4: Так, так, так.
3: Ага. Снова берете тесто и снова его
4: опять прямо
3: мнете его.
4: Вот так.
3: Но мнете, нет, не так, как я показываю. Сейчас я уже показываю, как уже непосредственно биты уже делаю.
4: А, это уже биты.
3: А вначале вы мнете.
4: Ага,
3: а потом начинается битая. То есть, условно говоря, когда уже репа, когда репа уже закипает, она только-только вот начинает закипать.
4: Да.
3: Вы увидите, как вода там начинает уже только закипать.
4: Пузырики.
3: Вы начинаете тесто, в которое уже кубики картофельные, сырые картофельные
4: вставили,
3: начинаете прям бить.
4: Прямо.
3: И бьете.
4: Бьете.
3: Вот. После этого.
4: И лысьва.
3: После этого вы вынимаете репу, которая уже прокипела. Прокипела репу. Вынимаете.
4: Так.
3: От кожуры очищаем.
4: Так.
3: Смотрим, очищаем.
4: Вижу.
3: И вкладываем в тесто.
4: О, как! Вот интересно.
3: И после этого все в духовку.
4: Все. Все в топку. Как говорится, в топку. Все. Да.
2: На газу готовим вместе.
0: Впервые на рынке. Чайные наногранулы из Галлии.
5: Чай, который не виден.
0: Только запах.
5: Только вкус.
0: Только нано.
5: Только чай.
0: ЗАО «Анатолий Штерн». Чай в розницу. какая разница? Пей!
1: Лицензия 09765Q 3809808765.
6: Классика в эфире.
0: Дарган потянулся до хруста в костях. Он стряхнул с себя остатки ночной дурноты вместе с концовкой боя. Тогда все закончилось большими потерями станичников. Несмотря на то, что пехотный подполковник вовремя выдвинул батальон на подмогу Панкрату, обложенному обреками со всех сторон, и постарался оттянуть на себя главные силы горцев. Одного не догадался сделать командир батальона, упредить нападение врага на оставленную им в засаде целую роту пехотинцев. Многих из них горцы порубили, словно капусту на огородных грядках. А потом их банды без следа распылились по окрестным аулам, чтобы по первому зову снова собраться злыми осами и начать жалить непрошенных гостей из ненасытной России. Стоя на крыльце, Дарган долго вбирал в себя заряную прохладу, насквозь пропитанную мощью мироздания, наполнявшую и его силой нового дня. Затем прислушался к звукам, доносившимся из хаты. Первыми отозвались на солнечный восход маленькие внуки. Их голоса приятно прокатились по натянутым нервам. За ними забормотала полусонная Алёнушка, вслед за которой добродушным сурком зафырчал Панкрат. И пошло, поехало по всем комнатам, будто скользившие по стенам солнечные зайчики пощекотали каждого из жильцов в отдельности. Перемявшись с ноги на ногу, полковник со спокойной душой пошел облачаться в свою казачью форму. Просторную горницу уже заполняли сытые запахи. Пора уже было подсаживаться к столу. Вы прослушали отрывок из повести Валерия Куля «Боль неясыти».
6: Классика в эфире.
7: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что игра на балалайке может вызывать чувство любви к родине у перелетных птиц?
8: И снова с вами я, Ирина Рыбладзе. Мы говорим об анимации, мы говорим остро об анимации. У нас в гостях Клим Пестово, и мы продолжаем. Итак, дорогой Клим, скажите, могут ли опознать люди аниматора, который, например, прогуливается или ходит без костюма?
9: Что они могут?
8: Опознать, узнать.
9: Да могут, узнать. Да, конечно, могут. Ну, естественно, могут.
8: А вот по каким признакам, интересно, да.
9: А в каком костюме они должны быть?
8: Нет, вот в том-то и дело. Без костюма можно узнать.
9: Вообще без костюма.
8: Да. Если аниматор находится без костюма, можно ли.
9: Редко. Это редко. Вы знаете, мы сравниваемся с асфальтом, с грунтом. Как бы мы исчезаем. Вот только что ты был сыворотка, только что ты был сусло, только что ты был какая-нибудь сермяга. Какая-нибудь, да, вот.
8: Да, понимаю.
9: Какая-нибудь подпушь. Например, ты был только что под мышками, как бы, и вдруг раз, и уже тебя нет. Представляешь? И все, ты растворился.
8: То есть вы хотите сказать, что если бы сюда пришли без костюма, то...
9: Вы бы не узнали меня ничего вообще.
8: Интересно. Это потрясающе.
9: Вообще бы не узнали меня.
8: Вообще бы не узнал.
9: Да я сам себя не узнаю, когда в зеркало смотришь, чмо как. Ну, я не знаю, ну что это, ну, не знаю.
8: Замечательно. Скажите, скажите, а вот с чего начинается ваше утро? Обычно, обычно.
9: А, я вам скажу, я люблю грибы, такие настаивают, которые грибы вот такие кисленькие, приятные.
8: Зеленки.
9: Ну да, так сказать, на трехлитровая баночка. Ага. Вот бывает, хлебнешь с утра и сразу чувствуешь себя. И сразу гриб начинает в тебе разговаривать, и ты, у тебя какие-то мысли, креатив пошел, ты что-то записываешь, и вдруг ты уже готова программа.
8: И готова программа.
9: Да, и готова новая программа.
8: Прекрасно. Скажите, да. Скажите, а какие у вас ближайшие планы? Вот как, какую программу сейчас готовите?
9: Ну, вообще, раньше времени не говорят, но я не знаю.
8: Ну, для нас сделайте исключение, пожалуйста.
9: Ну, ладно, ладно, ладно. А, ну, я скажу так, рыбья истома.
8: О!
9: Да. Как? Это вот когда рыба доведена, вот она перед самым нерестом, вот как бы вот это ощущение надо поймать, когда еще чуть-чуть и пойдут уже вот эти икринки, как говорится, в свободную продажу. Как
8: то есть, вот
9: называем,
8: это вот, да, истомившаяся рыба, вот это
9: истомившая,
8: вот.
9: Истомившаяся, да, вот это вот.
8: А
9: вот,
8: какая именно рыба, скажите? Вот вы же перед тем,
9: скажу,
8: как
9: там, скажу,
8: костюмы делать же надо. Да.
9: Рыба вож. Есть такая рыба.
8: Да, я прекрасно знаю, знаете, конечно. Да, это вкуснейшая рыба.
9: Это очень вкусно, ее подают с каким-то таким удивительным. Я даже специально сходил в ресторан. У меня там есть знакомый просто ресторатор один. Вот. И заказал рыбу вож. И вот я почувствовал себя ею.
8: Ну, подождите, да. А вот у меня все-таки вот такой вопрос, да, мне интересно. Да. А ведь эта рыба, ни для кого не секрет, она очень мелкая.
9: Она очень мелкая и очень трудно чистить, так сказать.
8: Ну, ее практически невозможно, она практически с ноготок. Ну, как говорится.
9: Есть, но да. Она очень вкусная. Очень вкусная.
8: А как же мы можем, как сказать, сделать такой костюм, который
9: умельчил?
8: А вот
9: человек с ноготок. Нет,
8: умельчил.
9: А как? Секундочку, а вы что же, не знаете вот эту знаменитую сказку «Человек с ноготок»?
8: Нет, ну, конечно, сказку-то я знаю.
9: Да, человек с ноготок, у него была там его, как бы, любимая.
8: Подруга,
9: они там встречались,
8: да.
9: Подруга. Они несколько раз встречались, и маленькие у них появились, ну, вы знаете.
8: Да, конечно, да. Ну,
9: маленькие
8: все,
9: детки, да-да-да. Человек с ноготок, как бы, оплодотворил ее. Ну, то есть, такая интересная история.
8: Ну, да, пока они гуляли в лесу, да-да, это мы все знаем, да.
9: Прилетели эльфы, взяли какие-то вафельные принадлежности. Там
8: да, и унесли к ежам, да, это все.
9: Да,
8: конечно. Да. Но меня другое интересует.
9: Да.
8: А скажите, головные уборы, какие вот в костюме рыба-вож? Потому что, вот опять-таки, мелкость рыбы меня вот интересно.
9: Я понимаю, да. Натягивать нужно на себя очень сильно такая прорезиненная, вот такая вот бесформенная такая. То есть, как бы, дело в том, что у рыбы-вож бесформенная голова, бесформенная, у нее нет волос.
8: Да вы что?
9: Да, у рыбы вож нет волос.
8: Потому что она лысая рыба.
9: Ну, лысая абсолютно. Как резина лысая. Вот представьте.
8: Вот это я, кстати, не знал.
9: Да, вот так. И бесформенно надо натянуть эту прорезиненную шапочку на себя очень сильно. Вы знаете, тяжело, потому что лоб как бы стеснен. Вы понимаете, о чем речь? Ну, неприятно.
8: А долго репетируете, скажите? Вы же в костюмах репетируете. Иногда,
9: всегда,
8: я знаю, по много часов, да.
9: Да, всегда репетируем в костюмах. Это нормально. Ничего. Вообще, я должен сказать, что анимация – это жизнь. Это целая жизнь.
8: То есть надо посвятить себя.
9: Надо
8: все
9: посвятить.
8: На алтарь анимации, как сказать, положить,
9: вообще,
8: да.
9: И вообще, я вам говорю еще раз, победа анимации. Вы знаете, вот я бы сказал, анимация – это реанимация.
8: Ну, конечно, конечно, конечно.
9: Анимация – это реанимация. У нас на майках это написано.
8: Да.
9: На майках.
8: Да. Для многих из людей,
9: да.
8: Вы просто стали неким спасением. Это,
9: конечно. Визгов. Ну, вы знаете Визгова.
8: Ну, Визгов,
9: вот.
8: Конечно.
9: Он начинал это еще движение.
8: Илья Визгов, да.
9: Он написал даже книгу такую «Анимация, реанимация». Вот
8: да,
9: такая
8: там
9: вот,
8: многоточие, да. Многоточие.
9: Многоточие,
8: да,
9: он написал, да. Многоточие. Ну, его не стало. Потом, ну, а что делать? Его продолжают. И движение продолжается.
8: Да, движение продолжается.
9: Конечно.
8: А напоминаю нашим радиослушателям, что у нас в гостях...
9: Да.
8: Клим без того.
9: Да, да. Помимо всего, я хотел еще добавить. Вот почему аниматоры целуются? Вы заметили, когда они встречаются, они всем целуются.
8: Да.
9: Это нормально. Они как бы друг с другом в этот момент происходит какое-то слияние.
8: Да-да-да, вот об этом слиянии мы поговорим чуть позже.
9: Хорошо.
8: А сейчас мы прервемся все-таки и напоминаю нашим радиослушателям, что у нас Клим Пестово, потомственный аниматор. Да, и я, Ирина Рыбладзе. Угу.
7: Флора и фауна родной планеты.
8: Жужжала средний. Внешнее строение большинства жужжал очень своеобразно. Тело короткое, широкое, почти шаровидное, покрыто длинными густыми волосами. Крылья в покое направлены в стороны и назад, напоминая положение крыльев у скоростных самолетов. Крылья у жужжалы среднего с многочисленными бурыми точками. Обитают на луговых цветах. Личинки жужжалы – паразиты.
10: С нами хорошо. 101.ru
11: Береги вертлявого. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Катание на роботизированных собаках с дистанционным управлением. Коктейль-бар «Телепорт». Космопитание 9 уровня. Персональный андроид.

0: людей.
1: Доброго здоровья, мои дорогие, мои золотые, мои ненаглядные. Конечно, с вами Юрий Бурзон, конечно, с вами Фоменко Фейк Радио, и мы встречаемся с удивительной, я бы сказал, поэтессой своего, ну, как это называется, даже не знаю, поэтессой своего удивительного какого-то мира ощущения. Понимаете? Она поэтесса внутренняя, она как бы, она по-другому видит мир. Эта женщина уникальна. Боже мой, больше не буду ее представлять. Просто скажу, да, вам повезло. Сегодня у нас Ксения Тыхина. Сама.
2: Здравствуйте.
1: Как лучше, Ксюша? Как Ксения?
2: Ксения, пожалуйста.
1: Ксения, хорошо.
2: Да, будьте добры.
1: Дорогая Ксения, да. Наконец удалось вас вытянуть сюда к нам в студию, чтобы вы, наконец, посетили наш уголок.
2: Да.
1: Вы так заняты, что я даже не знаю, с кем сравнить, господи боже, с президентом, с премьер-министром. Я боюсь, что они заняты меньше, чем вы.
2: Да.
1: Вот. Ну, вот скажите, первый самый вопрос.
2: Да, пожалуйста.
1: Да. Вы, конечно, человек пишущий, вы человек мыслящий, вы человек провокационный, вы человек вспарывающий саму суть, как бы, событий.
2: По мере сил, по мере сил.
1: По мере сил. Так вот, да. Вот скажите, вот все-таки, почему вот вы взялись за эту неблагодарную, в общем-то, работу, понимаете?
2: Ну, во-первых, я хотела сказать вам, что наша фирма, уже существует порядка 16 лет.
1: А у вас фирма?
2: Конечно, Жиши письмо. Жишепись, да.
1: Ага.
2: Жишепись. Ну.
1: А что это такое?
2: Ну, известное правило вам всем. Жиши,
1: да, жиши,
2: жиши через и.
1: Жиши через и.
2: Жаща, да? Через, да.
1: Да.
2: Думали,
1: да.
2: Ну, как сказать, выбирая между жащапись и жишепись, выбрали жишепись. Как-то, мне кажется, благозвучно.
1: Жишепись, хорошо.
2: Хорошо,
1: красиво.
2: Да, мне там тоже понравилось.
1: Броско,
2: и просто, очень просто.
1: Потому что
2: у нас очень грамотные сотрудники. Далеко не одна в фирме, а уже далеко не одна.
1: Далеко не одна. Но вы что, вы возглавляете?
2: Я возглавляю, конечно. Я возглавляю.
1: Жишепись?
2: Жишепись, да. Я главная в
1: Жишепись. То есть вы номер один в Жишепись?
2: Ну, да, я директор, да.
1: Вы директор Жишепись.
2: Но это, как сказать, не означает, что я ушла из практической работы. Я как бы все письма, которые составляются у нас в организации,
1: да,
2: все курирую
1: да,
2: я,
1: да,
2: обязательно, да, проверка да, через меня только идет.
1: Я
2: да.
1: должен сказать, что вы уже 9, почти что 10, наверное, лет уже, сколько уже, да, вы работаете в этом ключе, то есть вы пишете...
2: Почему 9 лет? Ну, я уже 16 лет, только
1: 16,
2: что сказала.
1: Да,
2: только что сказала, 16 лет.
1: Значит, я просто неправильно...
2: В фирме только 16 лет, а я работаю значительно раньше.
1: Раньше, да. Очень приятно.
2: Да, вот, пожалуйста. Так вот, да, понимаете, да. Ну, если коротко о том, что мы делаем, понимаете, мы составляем письма. Мы составляем письма деловые, инициативные, типовые, благодарственные, поздравительные, одобрительные, требования, пожелания, запросы, подтверждения, опровержения, этикетные, информационные, гарантийные, претензиозные, рекомендательные и сопроводительные письма. Но это как бы часть того большого перечня писем, которые мы можем составить.
1: Извините, ради бога, Ксения.
2: Да, пожалуйста.
1: Чуть-чуть перебью вас. Да, но
2: да,
1: вы же пишете и анонимные письма.
2: Ну, конечно,
1: пишете,
2: да. Ну,
1: анонимные,
2: да.
1: Вы пишете,
2: естественно,
1: как бы
2: да, пасквили, конечно, да.
1: Да?
2: Нет,
1: вы...
2: и это, конечно,
1: вот,
2: это, конечно,
1: вот,
2: да,
1: вот.
2: Да. Как бы,
1: но вы пишете и манифесты.
2: Но вы понимаете, все. Мы пишем от пасквили до поздравительной открытки. Мы можем написать все.
1: Удивите.
2: Мы можем, как сказать, нам совершенно безразлично. То есть мы совершенно в этом смысле прекрасно... Подождите, дайте договорю. Прекрасно беспринципные, поэтому можем написать этому же человеку поздравительную открытку и сразу же в этот же день на него пасквиль. Понимаете, это как бы совершенно...
1: то есть вы сразу же пишете.
2: Мы сразу же работаем, понимаете, в этом, мы, конечно, вырываемся вперед, потому что как бы мы отказались от принципов совершенно, да.
1: А вот скажите, пожалуйста, вот как так выходит у вас, что как-то все оборачивается у вас, я не знаю, как это?
2: У нас вообще все всегда оборачивается.
1: Оборачивается,
2: понимаете?
1: Да.
2: Мы бесконечно оборачиваем. То, что мы много работаем, понимаете?
1: Ну,
2: если я вам так скажу, что раньше мы... Мы еще, как сказать, писали там на кого-то там, для этого нужны были какие-то там запросы, сведения. Сейчас нам совершенно не нужно. Нам совершенно не нужно без доказательства. Нам как бы не нужно доказать совершенно.
0: То есть доказательные базы вам
2: абсолютно
0: уже не нужно.
2: Мы отказались от доказательной базы. Нам не надо.
0: Вы отказались.
2: Абсолютно.
0: Вы просто пишете паспорт.
2: Просто да, все. Да, или обвинение какое-то, или что такое.
0: А вот скажите...
2: Мало того, я вам больше скажу. Да, мы иногда пишем, практикуем, пишем признательные письма, когда человек вроде сам на себя доносит.
0: Да.
2: Это новое. У нас очень востребованное, вы знаете, очень востребованное.
0: Да, я понимаю, естественно, господи, в наше время-то тем более. Вот недавно директор Уртаршняш.
2: Уртаршняш. Да, ну это директор, но это такое, это достаточно мелкое
0: вот
2: дело.
0: У него случилось, вы помните, что-то там, он с любовницей...
2: У него баллоны пропали, во-первых, на предприятии.
0: Пропали,
2: баллоны. 50 тысяч баллонов пропало.
0: Но, тем не менее, вы встретились с его любовницей.
2: Да.
0: И тут же в прессе как бы вышла ваша статья.
2: А зачем? Нам не... Я еще раз повторяю. Да, мы вышли на новый уровень. Нам не нужно ни с кем встречаться, понимаете?
0: Зачем
2: мне встречаться с любовницей? Я просто, как сказать, я сама напишу интервью с ней, и меня
0: все,
2: совершенно
0: без
2: любовницы. Без любовницы, конечно.
0: Так я думал, что вы с ней встречались.
2: Ну, конечно, понимаете, у нас должна быть какая-то творческая вжилка в работе. Ну какой смысл, если я буду встречаться с любовницей, она мне наговорит с три короба, я интереснее придумаю.
0: Да, я вас понимаю.
2: Конечно,
0: это интересно.
2: Ну, конечно.
0: Но ведь в результате Тысин Геннадий Михайлович...
2: Геннадий Михайлович Тысин, да.
0: Ванной... Ушел из жизни же.
2: Ну да, но он сам захотел, а предсмертное письмо мы писали, да.
0: А вы написали?
2: Да.
0: Вот, в чем все дело.
2: Да, то, конечно,
0: а он
2: да.
0: так, там было написано,
2: да.
0: что я ни в чем не виноват.
2: Нет, почему? Наоборот, я все возьму на себя. Он взял на себя очень много преступлений сразу.
0: А, сразу?
2: Конечно, да. Вот. Во-первых, это очень удобно.
0: Да, согласен.
2: И нам хорошо заплатили.
0: Понимаю.
2: Ну, это все.
0: Ну, конечно, вы работаете, я понимаю, что...
2: Если вы думаете, что я сейчас не пишу, вы глубоко заблуждаетесь.
0: Вы сейчас еще пишете?
2: Да.
0: Даже прямо вот, когда мы с вами общаемся?
2: Да, вот прямо сию секунду пишу, да.
0: Боже мой, господи, неужели это касается сейчас нашего...
2: А сейчас, я так понимаю, у вас новости должны быть, да?
0: Да, совершенно верно.
2: Но я знаю, просто я узнала ваше расписание. Давайте, говорите.
0: Хорошо. А сейчас, дорогие друзья, мы сделаем небольшую паузу. В эфире новости на Фоменко Фейк-Раде.
3: Для людей.
4: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что среднестатистическому утюгу требуется порядка 100 километров простыни и 500 метров пододеяльника, чтобы победить в конкурсе «Утюг года»?
5: Ай, Богданку, Костровеці! Кого-небудь боїться? Аргел!

0: 1.ру.
1: Лида, не сей сумятицу. Фоменко Фейк Радио

0: Прямая трансляция.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня с вами присутствуем! Мы сегодня здесь присутствуем и ведем прямую трансляцию практически. Значит, мы находимся в Капино. Здравствуйте, мы находимся в Капино. Наша группа, радиогруппа находится здесь, в Капино. Здесь происходит съезд. Я хочу вам сказать, дорогие друзья, мы прямо во Дворце культуры имени Мосина. Здесь, во Дворце культуры имени Мосина, в Капино, происходит 7-й съезд клоповодов, дорогие друзья. Съезд клоповодов сегодня 7-й раз проходит здесь, в Капино, на Дворце культуры имени Мосина. Аккредитовано 64 издания, 64 и 19 телекомпаний. Все ведут трансляцию. Надо сказать, мы сейчас не можем делать свою трансляцию, хотя могли бы, но не можем, потому что все права на трансляцию 7-го съезда клоповодов находятся у телекомпании «Вздох». Телекомпания «Вздох», ну я не скажу, что она захватила, но она выкупила все эти права, неизвестно, так сказать, на какие деньги, мы это будем потом еще разбираться с этим, почему другим не дают, так сказать, транслировать, но, в общем, все права у телекомпании «Вздох». Итак, дорогие друзья, сегодня я сейчас нахожусь в кулуарах здесь у нас сегодня... Я Владлен Лебязин, журналист Фоменко Фейк Радио, и могу сказать вам, дорогие друзья, что работа непростая. Сегодня мы встречаемся сразу с несколькими, так сказать, представителями съезда. А съезд очень важный, как я уже говорил, это 7-й съезд клоповодов. Сегодня я вот остановил сейчас руководителя областной организации «Свободный клоп». Это Сергей Тырин. Здравствуйте, Сергей.
2: Здравствуйте,
1: Сергей. Я вот что сразу хочу задать. Сразу прям, как говорится. Вы скажите, пожалуйста, вы руководитель областной организации «Свободный клоп». Давно вообще организация существует?
2: Давно. «Свободный клоп» начал свое шествие, я бы сказал, такое парадное шествие с самого начала, когда только подбирались к кровососущим, только подбирались к этой теме, к этой, я скажу, не побоюсь этого слова, к этой линии кровососущих в мире и вообще в международном
1: скажите мне, пожалуйста,
2: положении.
1: Сергей, да. Скажите, пожалуйста, а вот вы, как руководитель областной организации, вы скажите, вот вы за, в чем, так сказать, за что, так сказать, борьба? Как она продвигается, вот эта законодательная работа в рамках сессии?
2: Нас обступили сейчас вот эти выделенцы, я их так называю. Они выделили себе отдельных клопов. И это подрывает общее международное, я бы сказал, движение клоповодства. Они выделяют себе каких-то отдельных клопов, которые что-то сосут, и непонятно, что они сосут. Кровь, не кровь, там какую-то массу. Это я не знаю, что это вообще происходит.
1: Скажите, пожалуйста, вам удается вообще, вам, Сергею Тырину, удается лично, так сказать, я понимаю, так что ваша областная организация «Свободный клоп», она, так сказать, направлена, и работа направлена на защиту клопов, правильно?
2: Защита нормальных клопов. Не каких-то выделенных отдельных клопов, которые сосут неизвестно что, а нормальных, которые сосут кровь.
1: Я хочу вот так вот, как бы так определить.
2: Да.
1: То есть клопы-бюджетники или клопы, как говорится,
2: Или клопы-выделенцы.
1: Клопы-выделенцы.
2: Да.
1: Вместо клопов-бюджетников.
2: Клопов-бюджетников.

0: Прямая трансляция. Пристыди проказника. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Марадунка. Сложением и окраской имеет сходство с перевозчиком, но несколько крупнее и коренастее. Бровь светлая. Брачная песня самца, исполняемая в низком, трепещущем полете, либо на земле с наклоненной головой и раскрытыми крыльями, громкий, размеренный и раскатистый свист, передаваемый как «курую, курую». Вспугнутая птица издает резкое «ведь-ведь-ведь-ведь».

0: Фоменко Фейк Радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
2: Быть или не быть? Вопросы мужской беременности.
3: Быть или не быть в эфире. Хорошо, да. Как процесс вскармливания будет проходить?
4: Ну что вы. Да. Во-первых, давайте определимся, кого вынашиваем.
3: Кого? Вот вы кого вынашиваете?
4: Вот я сейчас кого вынашиваю?
3: Кого вы вынашиваете?
4: А вы знаете, это, так сказать, ну, я бы даже сказал так.
5: Саша.
4: Это... Ну, это небольшая маленькая тайна.
5: Пусть это будет тайна.
4: До 69-й недели я хочу пока помолчать.
5: А я до
4: 79-й. Ну, чтобы не сглазить.
5: Да.
3: Ну, это ваше решение.
4: Но мы с Гришей вынашиваем разное.
5: Абсолютно диаметрально противоположные.
3: Хорошо, а как будем кормить, ребят?
4: Ну, послушайте, во-первых, вот я, например, вынашиваю то, что не потребует кормления.
5: Да.
4: Как я и говорил.
5: Да,
4: да.
5: Конечно.
4: Я дело в том, что сейчас, но это поймите, мы ведь своим вынашиванием как бы и доказываем, что возможности человека, мужчины,
5: да,
4: безграничны.
3: То есть, подождите, вот вы, Александр, как раз говорили, что хотите помочь родине и так далее. А стоит ли понимать меня эти ваши
4: вы
3: слова?
4: Вы прям так тянете из меня информацию.
3: Да,
4: ты вы ее получите.
5: Нет, подожди, Саша,
4: я скажу.
5: Ну, хорошо.
4: Я вынашиваю ковровое покрытие.
5: Ну вот зачем ты сказал?
4: Маловорсистый палас. Зачем его кормить? Я сразу его выношу буквально.
5: Да.
3: Но это ценная вещь. Это
4: 16 квадратных метров.
5: Да.
3: А куда он будет стелиться?
4: В гостиную.
3: В вашу?
4: Нет.
5: В мою.
4: Да.
5: Дело в том, я объясню. Давно мы договорились, что первые роды у Саши — это обставляется моя квартира. Вторые роды, когда будут у Саши, мы позже мы посмотрим. У нас есть ботик. Если вы знаете ботик Петра.
3: Конечно.
5: Так вот, у нас тоже есть ботик. Мы наводим там уют. Уют.
4: Но смысл в том, что мы таким образом доказываем возможности.
5: Да.
3: Да.
4: Ну, например, Гриша хочет выносить собаку.
5: Да.
4: Ему с детства запрещали собак.
5: Но я люблю.
4: Он хочет ее выносить.
3: Ой, это здорово. Александр,
5: да.
4: Вот его, конечно, придется выкармливать, потому
5: что.
4: Ну
5: ничего, говно дорогаться. Ничего, я выкормлю.
2: Быть или не быть.
6: Порошок Байт. Тает так быстро. Как быстро он тает. Это зависит от доз. Стирает грани, омолаживает швы, укрепляет нитки. Не тяните с покупкой стирального порошка Байт.
7: Лицензия номер 312-56-72-89-67-35-44-98-17-84-537-42-11-96-80.
6: Минутка поэзии. Виктор И. Просто. Ураган моей души. Дверь закрой и не дыши. У болота камыши и под кленом ландыши. Все дороги хороши. Ты во след мне помаши, а когда вернусь в тиши, ты письмо мне напиши. Напиши, что ты в глуши. Мысли в строчке распуши, наточи карандаши. Напиши мне, напиши. Минутка поэзии. Знаете ли вы что?
8: Знаете ли вы, что добавление в чай ольховые щепы может создавать ощущение копченой скумбрии в квартире?
0: Жидкость или верткость?
9: Квест, квест и еще раз квест. Это семейная жизнь. Психолог-нейротерапевт Клавдия Валентина Мозе у нас в гостях. И мы выясняем, прыткость или верткость важнее в семейной жизни. Итак, мы выяснили, что семейная жизнь – это квест.
3: Да, да, да. Именно так? Именно так, именно квест, понимаете? Потому что, понимаете, таким образом вносит волна такого приключенческого, что ли, настроения. То есть муж, он никогда не знает, что сегодня будет спрятано, понимаете?
9: Угу.
3: Но все время нужно вот понять, а что ему все не понадобится. И надо быстренько это вот как бы, да, да, да, да.
9: Угадай.
3: Да.
9: А не ошибись.
3: Не ошибись,
9: да. Да, я знаю своего.
3: Да. Видите, вот какая игровая основа.
9: Вот игровая основа. И семейная жизнь таким образом сохраняется.
3: В радость превращается.
9: И вот что получается. Получается, что и прыткость.
3: Да.
9: И верткость.
3: Да.
9: В левом и в правом полушарии, соответственно, важны поровну.
3: Абсолютно,
9: а поскольку они важны поровну, то получается, что вот это сохранение всей вот этой семейной традиции, семейной жизни, оно как на другой как бы уровень. То есть получается, что ваша разработка, касающаяся и прыткости, и верткости, она, так сказать, просто продвигает нашу страну демографически вперед.
3: Конечно.
9: Люди не разводятся.
3: Они не разводятся. Во-первых, понимаете, и очень хорошая рождаемость.
9: Пока он, например, не нашел свой телефон,
3: и рождаемость,
9: он не будет разводиться.
3: Конечно. И рождаемость, понимаете, она повышается. Потому что, когда, вы понимаете, вроде есть дети, а в раз они спрятаны. И как будто их опять нету. И значит, заново надо...
9: Поразительно. Сюда. Вот оно как.
3: А никому в какой-то момент он обнаруживает, что уже штук 7, понимаете? А он уже и не думал
9: вот
3: никогда.
9: Вот тут и как раз и может быть скандал.
3: А вот нет, но мы над этим как раз и работаем.
9: Тут верткость уже включается.
3: Как этой стадии, понимаете, мозг-то уже вот прыткость и верткость 50 на 50, как же гармония полная.
9: Да, и как бы он спрашивает, это все мои, вдруг ни с того ни с сего спрашивает он.
3: Да.
9: А она как бы ему вертка отвечает.
3: Нет, а это все мои, а они песню раз-раз и споют, или танец танцуют.
9: Ох.
3: И что он может тут просить?
9: Конечно. Он горд?
3: Да.
9: Он счастлив?
3: Он горд и счастлив.
9: Как сохранить семью? Психолог-нейротерапевт Клавдия Валентина Мозе рассказывала нам сегодня, дорогие друзья, в программе «Прыткость или верткость», что важнее, то или другое. И мы выясняем, что для сохранения и баланса в семье женщине не необходимо соблюдать четкий 50-процентный баланс между прыткостью и верткостью. И мы приглашаем всех на курсы психолога-нейротерапевта Клавдии Валентины Мозе. Сохрани семейку.
3: Да.
9: Прощаемся с вами. До новых встреч, дорогие друзья.
3: До свидания.
0: Прыткость или верткость?
10: Флора и фауна родной планеты.
11: Маньчжурская бородатая куропатка. Пердикс, дурика, сушкини. Бегает быстро и легко. Взлетает часто, с отрывистым криком. Летит прямо, не петляя. Чаще на небольшие расстояния и невысоко над землей. Приземляясь, планирует. Уходя кормиться, самка иногда слегка прикрывает яйца сухими стебельками.
12: 101.ru

крутимся волчком. Забегаем вперед, трёмся на краю. По сути, мы кегли.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
3: Гопники ведь и бабы бывают. Фоменко Фейк Радио.
4: Связь.
5: Здравствуйте еще раз, с вами я, Ирина Рыбладзе.
4: Здравствуйте.
5: А в гостях у нас сегодня Антон Евлампий,
4: да.
5: Брызгин,
4: да.
5: Который стартаповец, который утверждает, да. Что стартап – это бизнес.
4: Это самый лучший. Бизнес, это бизнес.
5: И лучшая, да. Социальная сеть. И я пытаюсь узнать, как же она называется.
4: Сеть так и называется «Педали».
5: Педали.
4: Педали.
5: Какая прелесть.
4: Конечно.
5: Педали.
4: Сеть педали.
5: Педали.
4: Я и изобрел эту сеть, и так как бы и среди друзей мы так называем это все «педали».
5: Пойдем по педалям там.
4: Пойдем по педалям немножко, так сказать. Ну,
5: да,
4: что
5: да,
4: ты
5: да,
4: сегодня
5: да.
4: Отпедалил? Ну, конечно, отпедалил немножко.
5: Да.
4: Ну и вот. И вот это вот как-то и родилось.
5: А ты сегодня педалить будешь, да?
4: Да, будешь педалить, да, сегодня. Ну, естественно. Мы сегодня напедалились просто.
5: Да, всю ночь педалил.
4: Всю ночь педалил. Ну, в общем, там такая, так сказать, идет.
5: Ну, жаргон уже.
4: Терминал. Это жаргон. Это
5: да,
4: уже жаргон между нашими вот как раз
5: да.
4: Уже коллегами. Так вот, да.
5: Так. А,
4: что
5: значит,
4: вы хотите?
5: Говорили, что как я спрашивала, как попасть вот в эту сеть. Ну, понятно, что надо приобрести велосипед. Значит, если зима, то зимний, с меховыми вот этими нет, со стальными валенками, с меховой вкладкой.
4: Да.
5: Значит, но если лето, то летний велосипед.
4: Да.
5: Это понятно, это как бы пункт раз. А дальше, вот как ты начинаешь крутить, как туда попасть, вот в эту соцсеть вашу?
4: А я понимаю. Ну, во-первых, надо обойти всех друзей. Просто обойти, конечно.
5: Угу.
4: То есть вы спокойно, вы хотите, приезжайте на велосипеде, хотите на зимнем, зимой или на летнем, так сказать, летом.
5: Впереди надо быть, чтобы войти в вашу соцсеть.
4: Да, надо быть впереди, конечно, естественно, конечно, конечно.
5: Слушайте, скажите, пожалуйста, ну вот вы говорите, ножная тяга, на ножной тяге работает.
4: Да, да.
5: А вот ручная тяга не подходит? Вот, например, гребцы.
4: Я подумываю над этим, потому что гребец гребцу как бы рознь.
5: Ну, это понятно, да.
4: Ведь есть разные...
5: А понимаете, какая прелесть? Вот они сидят. И сидят не один человек, а сразу несколько в одной вот этой вот лодочке.
4: Да, в лодочке.
5: И вот
4: да.
5: Они вместе, вот как раз, понимаете, тут и можно было, они уже вместе гребут.
4: Ну, может быть, я подумаю. Единственное, тут как зависит от того, что это нужно быть на воде всегда.
5: Да.
4: Всегда на воде. То есть можно пробовать на земле, Но сложнее там будет грести.
5: Грести будет сложнее.
4: Сложнее,
5: конечно,
4: сложнее,
5: да.
4: Сложнее. Так поэтому, это... да, все-таки на воде. Mm-hmm. На воде будем, да, да, да, будем, да, начинать. А потом мы, может быть, перейдем на землю.
5: Может быть, перейдете. А почему? Ну, можно ведь и на земле погрести чуть-чуть.
4: Вот-вот-вот-вот. Я об этом говорю. Я, ну, сейчас подумал сразу.
5: В песках нормально можно грести, мне кажется.
4: В песках очень хорошо. Гребёшь, некоторые, вот даже и не понимая этого, да, есть такие спортивные, я вам скажу, организации, так и называются грибные пески.
5: Грибные пески?
4: Да, да, да. Да. Но да, люди не понимают, что они же могут и устроить как бы из этого бизнес.
5: Ну, конечно, но конечно, вообще мало таких людей, которые это понимают. Не случайно вот, мы вот, вас вот позвали, понимаете?
4: Я объединяю всех. Пока что, так сказать, ну, вы, наверное, хотите меня просто спросить, какая оплата.
5: Оплата, вот чтобы мне, например, в эту соцсеть вступить, вы не выспались, да?
4: Нет, нет, все хорошо, я просто много крутил, педалил.
5: А, ну, конечно.
4: Да,
5: конечно,
4: педалил сегодня ночью.
5: Кислород.
4: Ночью вот, педалил, да.
5: Да, да, да. А, оплата, вот, как, чтобы войти в соцсеть, нужно что-то заплатить?
4: Нет.
5: Нет, бесплатно, да?
4: Абсолютно бесплатно. Бесплатно.
5: А вот скажите, вы безвозмездно работаете?
4: Вы знаете, мы работаем за питание.
5: За питание.
4: За питание. Ну, да, а вот за питание. Хорошо. За питание, да, да.
5: А скоро услышимся.
4: Да.
0: Связь. Знаете ли вы что?
6: Знаете ли вы, что подкожный жир у пингвинов боится воды и всякий раз теряет сознание от страха, когда пингвин ныряет в море?
7: Нагально, оно льдой полетя, но фурабасуши цамбану, да пыла были гасить. Йо амсварит, черманов сильдярдян, но хады ты бишо, драгас, пуняле.

Легко. Онлайн-радио. 101.ру. Распахиваем непаханное. Фоменко Фейк Радио.

0: Здравствуйте, дорогие друзья, на Фоменко Фейк Радио. Сегодня у нас в программе «Партия недолюбленных» глава Федерального политсовета Любовь Рахметовна Рыжкова. «Партия недолюбленных».
1: Да.
0: Значит, ну, что можно сказать? Можно сказать следующее. Вот этот важный аспект. Прерванный половой акт.
1: А что здесь острого?
0: Ну вот скажите, это
1: да
0: же...
1: Да я понять не могу, это в чем острота совершенно... вопроса? Вот в чем острота вопроса?
0: Прерванный половой акт.
1: Это известная вещь.
0: Вот это и есть недолюбленность.
1: Это не... Ну это как сказать? Это часть к недолюбленности, ну как бы часть проблемы.
0: Часть проблемы?
1: Часть проблемы.
0: Вы ее как-то решаете?
1: Ну конечно решай. У нас же не прерывай. Не прерывай.
0: Вот, вы хотите ввести это на законодательном уровне, правильно?
1: Да, не прерывай. Конечно.
0: Не прерывать половой акт.
1: Запрет.
0: Запрет на прерывистый. Прерванный половой акт.
1: Да, все. Знаешь, он недолюблен. Понимаете, многократно недолюблен, это тоже нехорошо.
0: То есть у меня получается вот такое вот в голове сейчас складывается, что вы как бы считаете, что партия недолюбленных
1: –
0: это прогресс человечества.
1: С одной стороны, да.
0: С другой стороны, вы требуете не прерывать.
1: Да.
0: Соответственно, это ведет к долюбленности.
1: Минуточку. Многократное недолюбливание.
0: Ах,
1: хрен
0: вот.
1: Знает, к чему ведет.
0: Вот оно что. То есть, долюбино в меру.
1: Недолюбино в меру, понимаете? Ну, один раз можно недолюбить. Но многократное недолюбливание, оно ни к чему хорошему не приведет.
0: То есть, может быть, я вот так понимаю. Недолюбил, потом долюбил.
1: Долюбил.
0: Снова недолюбил.
1: Одного недолюбил достаточно вполне, между прочим.
0: По жизни.
1: Он уже недолюбил.
0: Или раз в неделю недолюбленность.
1: Многовато. Никто, мало кто может справиться.
0: А есть у вас, так сказать, такая, ну, разблюдовка? Ну, как, так сказать...
1: Графики недолюбленности?
0: Да.
1: Есть, конечно.
0: Графики недолюбленности.
1: Но мы же партия, мы серьезная организация, мы не шуши-муши, понимаете?
0: Да, понимаю вас. И скажите мне, пожалуйста... Какой же вот, ну, так сказать, такой вот, ну, усредненный, что ли, ну, график недолюбленности?
1: Вы знаете, одного раза в год вполне хватает.
0: Раз в год недолюбленность?
1: Это может все где угодно произойти. Недолюбленность может случиться с вами ведь и в магазине.
0: Может.
1: Продавец вас взял и недолюбил. Это же повсеместно случается, но раза в год хватит.
0: Вот так вот, да?
1: Конечно.
0: Он как бы, эта недолюбленность, она осадочком-то остается.
1: Конечно, она лежит осадком, понимаете? Угу. Большим.
0: Как выводить из организма недолюбленность, если вы говорите о том, что долюбливать уже поздно? То есть продавец вас догнал, потом извинился.
1: Собираться вместе, петь песни.
0: Вот.
1: Да.
0: То есть, в принципе, искусство, оно как бы сближает.
1: Ну, конечно, вот все вот фестивали вот эти вот, где в лесу собираемся, с гитарой поем, это наши люди.
0: Вот оно что.
1: Ну, конечно.
0: Недолюбленные.
1: Конечно.
0: Все недолюбленные.
1: Все, конечно. Откуда эти... Вот сейчас мы начнем перечислять всех поэтов, всех вот этих вот песенников, это все наши люди.
0: Недолюбленные.
1: Конечно, откуда бы иначе они стали писать?
0: Я что хочу спросить. Политическая, так сказать, обстановка сегодняшняя в мире, в целом в мире, как по-вашему, она все-таки требует долюбленности или все-таки она требует недолюбленности?
1: Я бы сказал так. Она требует недолюбленности, но в меру. Вот этой меры мы и занимаемся.
0: Вот, партия недолюбленных занимается тем, чтобы недолюбленность была в меру. Потому что без меры получается, что появляется долюбленность.
1: Да, некая просчитанная недолюбленность, понимаете?
0: Просчитанная недолюбленность.
1: Да, просчитанная.
0: Потрясающе. Просчитанная, ну, то есть, получается, что это управляемая демократия.
1: Оптимизированная недолюбленность. Я бы даже
0: оптимизированная.
1: Так, мы пытаемся оптимизировать сейчас вот эту
0: недолюбленность. Управляемая даже...
1: Управляемая недолюбленность.
0: Управляемая недолюбленность. Вот к чему мы пришли.
1: Вот к чему пришли.
0: Вот удивительно сегодня в нашей программе, как открывается сегодня Любовь Рахметовна Рыжкова, глава Федерального политсовета партии недолюбленных, сегодня открывает нам главные вещи. Управляемая недолюбленность – это то, что поведет наше государство на самый верх, так сказать, пищевой цепочки.
1: Да, да. А какие вершины искусства и творчества мы достигнем,
0: о,
1: понимаете?
0: Боже,
1: потому что нет ни одного артиста, понимаете? Ни одного артиста нет долюбленного, нормального.
0: Я скажу больше.
1: Да.
0: К черту этих долюбленных.
1: Да нет, долюбленных не бывает артистов хороших просто.
0: Я, знаете, даже так спрошу вас.
1: Ну, спросите.
0: А вот нельзя ли как-то бороться с тем, чтобы все-таки, да...
1: Да.
0: Управлять и долюбленностью тоже. Потому что когда мы управляем недолюбленностью, мы одновременно управляем и долюбленностью, получается.
1: ну, как сказать, человек, которого, ну, вообще недолюбленность, она, конечно, влияет на долюбленность. Это факт, это абсолютный факт. Mm-hmm. Нет ни одного человека, которому, ну, как сказать, которого бы везде, понимаете, долюбливали, залюбливали везде, понимаете. Mm-hmm. Пришел в магазин, залюбили, в химчистке залюбили и так далее. Так не бывает. В школе, чтобы любили. Поэтому я бы даже сказал, что в принципе, вот уж совсем ни одного, чтобы вот ни одного недолюбливания не было в жизни у человека, такого не бывает, не случается. Поэтому я говорю, что у нас миллион.
0: Ну что ж, дорогие друзья, я могу сказать следующее. Сегодня у нас в гостях была глава федерального политсовета Любовь Рахметовна Рыжкова, партия недолюбленных. И сегодня мы прослушали уникальную, так сказать, методу, уникальную цель этой партии. А цель такова: управляемая недолюбленность. А недолюбленность – это прогресс. Я правильно понимаю?
1: Абсолютно. И пользуясь случаем, хотела сказать, что у нас осенью будет слет, угу. Как обычно, в лесу. Угу. Приходите, приезжайте, будем петь. Будем
0: петь, будем. Ну, я надеюсь, что там и попытки долюбленности тоже будут осуществляться.
1: Не, ну, естественно, это не случайно в лесу.
0: Итак, дорогие друзья, не смей не любить, да люби, не прерывай. Вот о чем говорит нам сегодня партия недолюбленных. Спасибо, дорогая Любовь Рахметовна. Мы прощаемся с вами. Это Фоменко Фейк Радио. И сейчас у нас музыка.

0: Потереби старость. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Кудрявый пеликан, баба-птица. Горловой мешок светло-желтый, в брачный период красновато-оранжевый, ноги серые. У молодых пеликанов курчавость гривы развита слабо. Голос кудрявого пеликана – низкие, глухие, ворчащие, рычащие и хрюкающие звуки, которые можно слышать в гнездовой колонии. Остальное время он молчалив.
2: Вывод на изет. С вами все равно. Локосакке. Отте право. Росвосектори.

0: mennä suihkuun, jos ei tullut hikeä.
1: Выводим камни с любовью. Фоменко Фейк Радио. 101. Are you? Продление.
2: С вами снова я, Ирина Ревладзе. У нас в гостях братья. Какие братья? Боже мой, простите, но вы так выглядите прекрасно.
3: А правильно сказал.
2: У нас отец и сын Аристопопова, Александр Евгеньевич и Евгений Александрович, которые нам рассказывают про молодильную грушу, тыкву с рибом. Итак, вопрос хотел задать. Скажите, не случалось ли, что к вам обращались все-таки высокопоставленные какие-то люди, которые хотели продлить себе жизнь? Или потому что вот интересный вопрос, наверняка...
3: Это задание получено от руководства.
2: То есть вы выполняете...
3: Я выполняю вместе с отцом, но отец же на пенсии. Но, кстати, это ведь вот все не случайно, я хочу сказать.
2: Так.
3: Ведь у нас молодильная груша с молодильной сливой, с молодильной тыквой. В прошлом были молодильные яблоки.
2: Да.
3: Таким образом сразу работает на наше правительство.
4: Вот.
3: Полностью.
4: И давай лозунг, Саш.
3: Конечно.
4: Наш лозунг.
3: Отодвинь пенсию. Наш девиз.
2: Понятно.
4: Отодвинь пенсию на много лет вперед. Понимаешь?
2: То есть вы выполняете, так сказать, правительственное...
4: Саша,
3: хотел сейчас не про пенсию, а про мертвую воду.
4: Да, вот расскажи.
3: Отодвинь пенсию.
4: Да.
3: Значит, пенсию мы уже отодвинули.
2: Да.
3: А теперь наша задача будет вторая часть.
2: Вторая.
3: Напоить мертвой водой...
4: Угу.
2: Неугодных.
3: Ну, как говорится, наших противников.
2: Противников. Да. Просто, действительно, да. Просто в бутилированную воду наливаем чуть мертвый вперед, да?
3: Экспорт.
4: Опрыскиваем мертвый.
2: А не боитесь сейчас вот в эфире это говорить? Может быть, нас слушают?
3: С этим уже никто не справится.
2: Уже все. Она пошла уже, вода?
3: Конечно.
2: Саша. То есть мертвая вода пошла в массы?
3: Конечно.
4: И расскажи я тебе про...
3: Ну, не в наши массы.
2: Не в наши, скажи, нам
3: массы врагов.
2: Чуждые нам массы.
4: И расскажи я тебе, прошу, про... Ястребиный кисель.
3: Ну вот батя всегда лезет в передовые разработки.
4: Что
3: ты хочешь так, а?
4: Ястребиный кисель.
3: По поручению штаба. Мы сделали продукт, называется ястребиный кисель.
2: Так, что же он делает, интересно?
3: Ну, по сути, конечно, мы так называем его кисель. Для того, чтобы нормально начало.
4: Да.
3: А вообще он помет.
4: Помет.
2: Да. Помет. Помет кого?
3: Ястребиный.
4: Ястребиный.
3: Что, не ясно. Конечно, ястребиный помет.
2: Это просто собирать, наверное, ястребиный помет.
3: Да все очень просто. Дело в том, что наши ястребы...
2: Так.
4: Срут. Ну и спроси, Саш.
3: Срут на врага.
4: А?
3: Вот так.
2: Киселем.
3: Ну, назовем это
4: назови
3: так.
4: Назови киселем,
3: да.
4: Иришка.
3: Назовем это так.
2: Это какой-то ядовитый очень помет.
3: Да какой ядовитый? Конечно, он на основе мертвой воды.
2: То есть вы поете ястреба мертвой водой, а он потом...
3: Промачиваем воду.
2: Да.
3: Промачиваем в воде в мертвой.
2: Да.
3: Пищу ястреба. Ястреб дрессирован.
2: Дрессирован.
3: Это вы понимаете как? Вот это все, дроны, вот это все.
2: Да, это все, вот это.
3: Это просто смешно. А ястреба, кто его обнаружит?
2: Да никто его не обнаружит, конечно.
3: А он полетел, насрал.
2: Да,
3: все
2: фекалии,
3: померли.
2: Оставил фекалии, да.
4: Все засрут. И погибнет враг.
2: Но вот на так. Нашей территории он это не может делать.
3: Конечно, нет.
4: Нет, срет на чужой.
3: Конечно.
4: Срет на чужой
3: конечно.
4: Территории.
3: Вообще, так.
2: Да.
3: Ястребы срут на песок.
4: Да.
3: Где у нас песок?
2: Где у нас песок?
3: Нет у нас песка.
2: А у нас нет песка.
3: А у них у наших врагов навалом песка.
2: Песка.
3: Вот ястреб летит, видит песок. Срет, все.
2: Да. Но не сахарный песок.
3: От этого и происходит смерть врага в песках.
2: В песках. Да. Но обычно враг мрет в песках. Это известно.
3: Конечно.
2: Да, конечно. Смерть в песках. И это роман. Да. Буквально на несколько минут прервемся, чтобы снова с вами поговорить.
1: Продление. Реклама на Фоменко Фейк Радио. Минутка поэзии.
2: Память, глаза и улыбки стирает призраки легкие прожитых дней. Больше душа у меня не страдает от бесполезных и лживых речей. Где-то непонятно, где-то непознанно стало мудрее. Теперь я сова. С новой женою живешь ты осознанно. Значит, все брошу и на острова. Я, Ирина Рыбладзе, прочитала стихотворение Лены Гуевой «Прощай».
1: Минутка поэзии. Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что букет болезней не может стать равноценной заменой букету цветов, хотя и продержится дольше?
5: Разлинуй лист!
6: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе «Разлинуй лист» у Влада Джульпацкого. А как вы, Влад Джульпацкий? Это я, очень приятно. Я хочу сказать, дорогие друзья, вы, конечно, знаете нашу программу прекрасно. Эта программа посвящена шоу-бизнесу. От начала до конца здесь мы встречаемся с разными интересными людьми и с воротилами, так сказать, этого самого шоу-бизнеса. Мы встречаемся здесь же с певцами, с композиторами, с продюсерами, с музыкантами. Ну, в общем, со всеми. Ну и, конечно же, так сказать, сегодня у нас тоже гость весьма известный, весьма, так сказать, ну, разнонаправленный, потому что это, прежде всего, конечно, и продюсер, ну, прежде всего, и, конечно же, это и композитор, и автор текстов, и аранжировщик, вот. Ну, в общем-то, представляю с большим удовольствием руководителя и владельца и продюсера Money BMG GmbH Studio. Я правильно называю?
7: Правильно.
6: Money BMG GmbH Studio, Сергей Пупыш. Здравствуйте, Сергей.
7: Здравствуйте. Конечно, я думал, что вы
6: Виталий, но оказалось,
7: нет,
6: что вы...
7: Нет.
6: Простите,
7: ну,
6: ради
7: что,
6: бога.
7: Ну, что,
6: вот
7: ну,
6: что я хотел спросить вас, друг мой.
7: Да, вы
6: понимаете прекрасно, что огромное количество сейчас...
7: Не могу говорить сейчас.
6: В шоу-бизнесе сегодня, не мне ли вам рассказывать, огромное количество людей, все заняты, кстати, так называемым легким хлебом. Вот так вот, легкими добычами. Ну вот, соответственно, я хотел в двух словах спросить у вас, что сегодня у вас происходит в Money BMG GmbH студии, Сергей?
7: Ну что, во-первых, это нелегкий хлеб. Нелегкий. Это хлеб совсем нелегкий. В нашей студии BMG GmbH студио, естественно, это называется на студио. У нас когда-то мы назывались студия, но теперь это уже студио. Естественно, потому что мы сотрудничаем и с международным музыкальным центром, и, естественно, и Грэмми.
6: Ну, просто скажите, сколько групп у вас?
7: Восемь групп.
6: Восемь групп под вашим началом.
7: Под моим началом.
6: Это всего восемь групп в Money BMG GmbH Studio, да?
7: Да.
6: Ну, вот что я хочу сказать. Ну, назовите пару, может быть, мы знаем их прекрасно.
7: Ну, пожалуйста. Ну, вот из буквально недавних я их откопал.
6: Ну и, конечно, заключили контракт.
7: Ну, естественно, конечно. Группа «Тамарочки».
6: «Тамарочки». Какое интересное название.
7: Да, я сам назвал.
6: Да, «Тамарочки».
7: «Тамарочки». А почему «Тамарочки»? Они близняшки.
6: А сколько их?
7: Их семь.
6: Удивительно. И вот все они семья. Сестры-близняшки,
7: такая
6: да?
7: Такая семья,
6: понимаю,
7: да. Понимаю. Вы знаете, что они на Дону, они хлопкорубы, они занимались хлопком.
6: Раньше. А сейчас они поют.
7: А сейчас поют.
6: Это прекрасно.
7: Все «Тамарочки».
6: Скажите, ну это фолк.
7: Как?
6: Это поп-фолк.
7: Поп-фолк. Это поп-фолк
6: или фолк-поп? Фолк-поп-арт.
7: Арт-поп-фолк.
6: С трудом выговаривается, но, честно говоря, арт-поп-фолк.
7: А это сейчас очень модно, кстати.
6: Понимаю, модный стиль. Я вот что хочу спросить. Ну, меня, конечно, не очень интересуют ваши, честно говоря, планы на будущее, потому что, ну что мы все это слушаем?
7: Ну,
6: послушайте, я не обижаю, просто не хочу сказать, ну что вы все время рассказываем на словах о музыке? Ну, это странно, да?
7: Давайте
6: не будем сейчас вот прям включать, слушать, сидеть нелепо и слушать вашу монограмму. Зачем нам это? Сначала, так сказать, пускай наш «Тамарочки» станут звездами, а потом, как говорится...
7: Вот.
6: И я хотел бы, чтобы Сергей, как вы знаете, Сергей у нас сразу здесь, в нашей программе, обычно мы долго не затягиваем, не откладываем в долгий ящик, представляем, так сказать, нашего гостя и сразу начинаем наш веселый розыгрыш.
7: Конечно.
6: Дорогие друзья, сразу предупреждаю, в программе «Разлинуй лист» тот, кто правильно отвечает на вопрос, получает 10 тысяч рублей.
7: Долларов хотел сказать.
6: Ну что вы, господи. Ой, какие доллары? Мы же,
7: что
6: господи.
7: Вы? Да что вы, что
6: не
7: вы,
6: надо опять нам деньги наших партнеров. Давайте не наши, отечественные.
7: Наши, наши, наши. Mm-hmm. Поддержим наших.
6: Да, да.
7: Давайте, давайте вопрос. Вопрос.
6: Вопрос задаю, на 10 тысяч
7: вопрос.
6: Долларов.
7: Я,
6: да, да, да. Задавайте.
7: Давайте так, давайте так.
6: Я напомню, что вопрос задает Мони BMG GmbH Studio, да, продюсер, да, да, Сергей,
7: да,
6: Пупыш.
7: Да, да. Слушайте, знаете, вот... Во-первых, вы знаете, что в клипе с Долиной mm-hmm. было очень много людей mm-hmm. занято. Mm-hmm. И это недавно вот как раз снимали. Mm-hmm. Колоссальное количество. И вот, пожалуйста, я вот сейчас назову две цифры. Две цифры, mm-hmm. а Владик сейчас mm-hmm. озвучит, как бы, mm-hmm. что вам нужно делать. Mm-hmm. В клипе с Долиной участвовало 24 человека. Или 28.
6: Mm-hmm. Вот ну, это вопрос. Очень интересно, потому что на самом деле я смотрел, специально готовился, когда к программе смотрел, специально, да, это клип, да, с Долиной. Да, да. Клип с Долиной. Mm-hmm. И клип с Долиной, значит, в нем, да, в этом клипе с Долиной снимается. В клипе с Долиной снималось, ну, не просто 24 или 28, а нет, просто очень много. Но нет, там,
7: в клипе с Долиной там вообще около взгляд, сотни.
6: Да,
7: было.
6: Ну какой? Ну, по полное впечатление у меня, что это несколько десятков тысяч.
7: Но, ну,
6: конечно, они размножены,
7: Владик,
6: да. Там были они, да, понимаю,
7: эти
6: они размножены, я понимаю, компьютером. Я хочу спросить, да, сколько человек непосредственно вот принимало участие? Этот вопрос задает Сергей Пупыш, Мони,
7: да,
6: BMG GmbH,
7: да,
6: Studio.
7: Да.
6: Значит, разыгрываем, напоминаю, 10 тысяч рублей. Итак, в, да, клипе с Долиной,
7: да,
6: снималось,
7: да,
6: 24 или 28 человек. Если вы, так сказать, выбираете цифру 24, вы должны набрать номер 8 800 56 742 13 11 00 19 643 0, и на конце плюс,
7: ага,
6: обязательно.
7: Это в клипе с Долиной, да, это в 24.
6: Да, и мы тогда снимем трубку. Это 24, как бы в это будем, да, звонить, да, по 24. Да. А если вы считаете, что в клипе с Долиной снималось 28 человек, mm-hmm. то вы набираете 8 800 56 724 20 90 37 196 11 2 и минус.
7: Угу,
6: понимаете?
7: Да.
6: Вот. И тогда мы, так сказать, вступим с вами в беседу. Вот, собственно, все. Итак, повторяю свой вопрос.
7: Да.
6: Сколько человек снималось в клипе с Долиной?
7: Да, в клипе с Долиной.
6: В клипе с Долиной, да, в клипе с Долиной. Вот, собственно, и все.
7: Да.
6: И мы ждем, конечно, ваших звонков.
1: Разлинуй лист!
5: Флора и фауна родной планеты.
8: Камышовка вертлявая. Отличается более контрастным сочетанием черных пестрин с желтоватым фоном нижней части тела. Надхвостье длинных светлых бровей и продольной полосы на темени. Предпочитает гнездование на увлажненных участках. Избегает зарослей тростника. Песня короче и проще, чем у барсучка. У поющих самцов наблюдаются токовые полеты. Гнездится отдельными парами.
9: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
10: Пока нет. Выдохнул Виктор Желанный на Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Карбон. Алюминий. Эбонитовые вставки. Стоит без посторонней помощи.
4: Давай-ка гладь. Гладильные доски нового поколения Славутица. Лицензия не нужна.
5: Раздаем атрибуты. Фоменко Фейк Радио.
6: Кто следующий?
7: Касса здоровья.
8: Мы продолжаем программу. Я здесь хочу отметить, дорогие друзья, еще раз повторить, вот мы с Вовой уже сейчас занимаемся этим серьезно. Циклопропон. Это ваше, это счастье, и это всегда.
9: Я расскажу, как им пользоваться.
8: Пожалуйста.
9: Ваша задача на... Ну, конечно, здесь должна быть ванна.
8: Ванночка.
9: Ванна обязательно.
8: Почему ванна я... или ванночка?
9: Нет, ванна.
8: Ванна большая.
9: Да, большая, как помещение.
8: Ну,
9: не как понимаю. Сама ванна,
8: а как помещение.
9: Да. Вы напускаете циклопропон туда.
8: Так.
9: В полную, так сказать, мощь.
8: Сколько с собой его взять?
9: Ну, вы знаете, во-первых, вы дома.
8: Да.
9: Это лечение на дому.
8: Конечно, конечно. Конечно.
9: Лечение не лекарством на дому.
8: Да, вот. Да. Так
9: не
8: оно и называется.
9: Понимаете, да?
8: Не единожды лекарство.
9: Цикла. Да. Вы приносите с собой, ну, я скажу вам так. Мы сейчас стали торговать вот где сад огород, знаете?
8: Да, да, конечно. Вот.
9: Ну,
8: конечно.
9: Стали торговать там, ну, потому что упаковки расхватывают.
8: Расхватывают,
9: и в аптеках, конечно. В нашей сети аптеки
8: А3-2.
9: Да. Ага, в ней уже мы не можем, потому что огромное количество людей.
8: Ну, естественно, люди уже, понимаете, да? Все уже перенасыщены.

0: это
1: Вова.
0: Просто
1: ну, говорите, Вова.
0: Сам по себе это просто пропон.
1: Да. Вот,
0: цикла,
1: Вова, я ждал этого.
0: Это просто, просто потому
1: это
0: что много
1: пропон.
0: Раз.
1: Вот, это понимаете? Просто пропон.
0: И вот вы пришли да. домой, у вас в руках буквально 1-2 пакета, 3, может
1: этого
0: быть.
1: Этого пропона.
0: Да, мы да. сейчас фасуем по 80, по 85 килограмм уже.
1: Новые это правильно.
0: Стали, да.
1: Это
0: вот
1: правильно.
0: Вы приносите с собой, у вас 3-4 мешка.
1: Да. Вы заходите в ванную.
0: Подходит, нет.
1: Подходит.
0: Ну, во-первых,
1: да.
0: смотрите. Обязательно да. уложите пропон на пол.
1: Да, ага.
0: Циклопропон уложите
1: так.
0: на пол.
1: Так, вот, друзья, записывайте.
0: Рядом с входной дверью в ванну.
1: Ага.
0: В
1: так, ванну. Так, так, так, так, так.
0: И, кстати, хочу сказать, что запись на циклопропон
1: да.
0: у нас прямо на нашем сайте.
1: А, можно записаться.
0: Ну, вот
1: а как это? Так, циклопропон.
0: www.
1: Ага.
0: W.
1: Да.
0: И после этого циклопропон.
1: Да.
0: Точка пон.
1: Пон.
0: Точка цикла. Точка ру.
1: Точка ру.
0: Вот.
1: И все, вы записываетесь.
0: Да, да, записали. Вы записываетесь, соответственно, вы записываетесь.
1: Да, конечно.
0: И, так сказать, приобретаете. Потому что без записи, без талона, практически уже сейчас так вот в свободной
1: продаже. А почему кто-то пипеточкой пытается вот это вот...
0: Ну, это абсурд.
1: Ну, это абсурд.
0: Ну, согласитесь,
1: ну, вот я и хотел вас...
0: Вова. Циклопропон.
1: Ну, как ну, же так можно?
0: Само слово.
1: Многие так.
0: Мы забрасываем да. в ванну пропон.
1: Да. да.
0: Забрасываем его.
1: Да, так, так, так, так.
0: И сразу закрываем герметично дверь.
1: Так.
0: Если вдруг у вас ни с того ни сего дверь не герметичная,
1: так,
0: обложите полотенцами.
1: Хорошо, хорошо.
0: Обложите.
1: Какими? Вафельными?
0: Ну, можно вафельными.
1: Ну, хорошо, ну, какими-то.
0: Любыми
1: да.
0: махровыми.
1: Ну, да, ну, можно,
0: просто
1: можно
0: обложите полотенцами
1: хорошо,
0: дверь.
1: Хорошо, хорошо,
0: ну,
1: хорошо. Вова, я понял.
2: Кто следующий? Касса здоровья. Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что между котлетами и пельменями идет столетняя война за право называться основным блюдом?

0: гарантируем нерест. Фоменко Фейк Радио.
1: Гусь и бисер. И я хочу вот еще что спросить.
2: Да, да, да.
1: Скажите, пожалуйста, вот когда собрались все на ощипывание, ритуальное, ритуальное получается ощипывание гуся.
2: В гуси бисер,
1: ощипали,
2: да,
1: в ресторане гуси бисер это происходит, правильно? И ушли, я правильно понимаю?
2: Нет, неправильно. Ага. Вот смотрите, они ощипали. После того, как мы ощипываем все это, мы еще чуть-чуть вот эти вот перья, чуть-чуть можно поджечь и их еще обсосать. Понимаете? Потому что очень много из того, что из птицы, понимаете, не использовалось никогда. А там очень много ценных веществ, которые способствуют и умственной деятельности, мозговой деятельности, и опять-таки мелкую моторику развиваем. И обменным процессом, конечно.
1: А я ведь знаете, что хочу вот спросить вас? Ну, вот, вот ведь какая история. У вас ведь это моно, получается, моно-ресторан, то есть моноблюдо. То есть
2: моноблюдо, потому что у нас есть там, например, отдельное блюдо из кожи гуся. Гусиная кожа, гусиная кожа в кляре, гусиная кожа. И, ну, в общем, масса, там, наверное, наименований на
1: 30. То есть у вас как бы вот такого подхода диетного, то есть, условно говоря, нельзя хлеб там, или нельзя тесто, и нельзя сахар. Такого нет в вашей диете, правильно?
2: Нет, у нас нет такого диеты. Просто все с гусем. Очень маленький, и все едят. Десерт, любой десерт, все равно там будет присутствовать гусь. Какой-то микроразмер. Может, это будет пушинка, понимаете, маленькая от гуся.
1: Гусь, украшение.
2: Да, да. Как украшение, да. Ну, раз уж, понимаете, взялся за гуш, не говори,
1: что не гусь.
2: Да, да, да.
1: Не говори, что не гусь. Ну, в общем-то, я понимаю, я вас понимаю. Вы знаете, мне кажется, вот это удивительно, вот так вот сжать человеческие желания, так говоря, порцию сжать, и еще добавить мелкой моторики, что важно, что важно.
2: Важно, вот что это же, вот
1: да, конечно, мозг ведь он, так сказать, как говорится...
2: Реагирует мгновенно, во-первых, это кровоподача.
1: Другая кровоподача.
2: Ну, вы не представляете, так как у нас клиенты постоянные, я же вижу, когда они приходят только-только, вот только в первый раз пришли. А потом я уже наблюдаю. Ну, слушайте, совершенно другие люди.
1: Я понимаю. Я ведь тоже вот 5 дней назад первый раз пришел, и сейчас понимаю, меня прямо тянет к вам.
2: А я вижу, что у вас просто, понимаете, как сказать, энергия. Это другая,
1: конечно,
2: уже
1: все другое, конечно. Порции-то уменьшаются.
2: Уменьшается и сосет, да?
1: Конечно, ну сосет сосет под ложечкой вообще. Я, кстати, хотел спросить, многие спрашивают, вот сосет под ложечкой, это, ну, где сама ложечка-то?
2: Ну, понимаете, ложечка, а сосет под ложечкой.
1: Вот оно что.
2: Ну, конечно, я понимаю, вот что если есть, ну, понимаете, вот есть раз, а вот есть два,
1: ага.
2: Да? Не и... вот так, не так, не так, а именно...
1: А сосет где-то между.
2: Да.
1: Понимаю
2: вас,
1: понимаю.
2: Все поняли, да?
1: Да. Ну, я просто хочу узнать еще вот что.
2: Да.
1: В ресторане гуси-бисер.
2: Гуси-бисер, да.
1: Ведь это же, ну, кроме всего прочего, давайте поговорим о бизнесе.
2: Давайте
1: поговорим о бизнесе. Поскольку сколько вы одним гусем кормите до 3000 человек в месяц.
2: Да.
1: То есть, в принципе, получается, что вам необходимо 12 гусей на год.
2: Да.
1: Удивительная вещь.
2: Да.
1: Удивительная вещь. Поскольку и порции все маленькие, да, то получается, что вы прямо, ну, прямо ваша расходная часть очень, а прибыль фантастическая.
2: Да, фантастическая. Вы же не представляете, сколько бульона можно сварить. Понимаете, мы на одном бульоне можем, понимаете, еще целый год жить. Просто.
1: Удивительно.
2: А вот да, гусиный бульон.
1: Вы не боитесь конкуренции, я понимаю.
2: А вы знаете, нет.
1: А вот оно что.
2: А вы знаете, совершенно не боюсь. Потому что, ну, у нас есть, во-первых, понимаете, это же не просто так. Ну, взял гуся, там, и как-то его приготовил целиком и на куски и подрал. Нет. У нас, ну, как сказать, у нас, я бы даже сказала, микробиотическая кухня.
1: Ой-ой-ой-ой.
2: Да. Да.
1: Ну, вы знаете, я ведь, вот что, Антонина, хочу сказать. Ведь удивительные люди. Вот мне такой вопрос. Они ведь удивительные люди во всем. И я поэтому хочу узнать, вы ведь и дома, наверное, такие порции?
2: Дома? Дома, конечно. Ну, я иногда и мельче практикую, но просто у меня дома не только гусь. Да, бывают еще все-таки другие животные, да.
1: Все-таки, да?
2: Да.
1: Удивительно. То есть, ну, а вы не собираетесь расширять, ну, палитру? Например, гусь, свинья... И товарищ.
2: Гусь, свинья и товарищ? Ну, вы знаете, ну, вот со свиньей не знаю, потому что, ну, это слишком... Ну, она велика, понимаете? Ну, вот совсем велика. Это вот, понимаете, ну, что ж мы, вот, у нас будет... свинья, и несколько лет мы будем только...
1: Пятилетний план.
2: Да, да, пятилетний план. Ну, просто, ну, как сказать, хочется все-таки каких-то...
1: А с другой стороны, эти гуси и бисеры, это романтично.
2: Ну, мне тоже только, вы понимаете, ну, птица вообще, птица, она гораздо интереснее, чем, ну, животные, которые...
1: Ну, и в этом такое ощущение у клиента, что такая полетность,
2: полетность
1: есть все-таки,
2: конечно,
1: да?
2: Конечно, конечно.
1: Облегчаем, теряем
2: конечно,
1: вес, едим мало.
2: Конечно,
1: едим мало.
2: Конечно, ну, понимаете, у нас была мысль, ну, жалко красивых птиц-лебедей. Ну, а гуси-лебеди тоже было бы ничего.
1: А, гуси-лебеди было бы ничего,
2: но лебедей нельзя.
1: Но лебедей нельзя, да, лебедей нельзя. Гусь и бисер. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях была Антонина Зак, удивительный автор методики мелкой моторики и похудания, владельца ресторана «Гусь и бисер». С большим удовольствием говорим ей спасибо и до свидания. Ну, а теперь у нас новости.
0: «Гусь и бисер». Колеблем непоколебимое. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Крахаль большой. Птица размером с домашнюю утку. Свои гнезда крахали устраивают в дуплах старых деревьев, растущих вблизи водоема, иногда в нишах старых построек, разваленных каменных зданий. Самец никакого участия ни в устройстве гнезда, ни в насиживании яиц не принимает. Пролетная птица.

0: Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru
2: Быть или не быть? Вопросы мужской беременности.
3: А скажите, лучше ответьте на вопрос радиослушателям. Они очень интересуются. Какой способ вы избрали?
4: Ну, послушайте, способов беременеть мужчине много. Так, а как интересно. Минимум два. Как так, минимум два. Да. Вы, кстати, не смотрите, мы вот так сейчас очень так активны. Активны, да. Потому что, активны. Конечно, мы уже оба беременны.
5: Вот о чем речь.
3: Вот это странно.
4: Говорим об этом смело.
3: Вот вы знаете, это очень странно.
4: Уже, конечно, уже.
3: Понимаете, в первый триместр...
4: Гормон идет? Конечно, идет. Мы.
5: Да.
4: Так, значит, активны.
3: Да. Секундочку, можно мне сказать? Тогда получается, что у вас не первый триместр беременности, а уже, наверное, второй или третий. Потому что в первой должна быть вялость, сонность и токсикоз, в конце концов.
5: Нет.
4: Что и нет? Еще
5: у мужчины
4: нет. Это мужская беременность.
5: Это
4: другой
5: нет
4: подход.
5: Токсикоза.
3: То есть
5: нет.
3: Все наоборот.
4: Да. Все вернемся. Наоборот. Вернемся к способу зачатия. Вы
3: способ,
4: это хотели?
3: Да, пожалуйста.
4: Давайте, давайте я существует скажу. Два, как минимум, известных
5: давай,
4: способа.
5: Давай, Саша, давай, вруби как следует.
4: Вруби, конечно.
5: Давай.
4: Есть контактный и бесконтактный.
5: Да.
4: Вот так.
3: И какой у вас?
5: У меня бесконтактный.
3: А у вас?
4: И у меня бесконтактный.
5: А я вам скажу почему.
3: Интересно, почему? Вот это правда.
5: Вот опять
3: интересно,
5: возвращаюсь, да, к Розе. Не хотелось про нее говорить. Она она беременела 3 раза. И ничего у нее не получалось. А почему? Контактный способ. А есть ведь бесконтактный. Ведь есть бесконтактный. У написано даже у Зова. Вы знаете Зова? Вы читали Зова?
4: К черту Зова.
5: Ладно, хорошо.
4: Мы работаем по методу Иволгиной.
5: Ивол, да, да, да.
4: Конечно. У нас метод Иволгиной.
3: Вероники Иволгиной.
4: Конечно.
5: Вероники,
3: да, конечно. Да, да, да, да.
4: Конечно. Я могу вам сказать. Ну, во-первых, мужское вынашивание.
3: Мужское вынашивание. Вообще интересный вопрос.
4: Вынашивание мужское.
3: Да.
4: Вот как запланируете, так и выносите. Можно побыстрее, можно даже и помедленнее, понимаете? Вопрос, вообще мужчина, в отличие от женщины, может вынашивать кого угодно.
5: Абсолютно.
4: Выносить любое можно. Кроме металла.
3: Я поняла.
5: Да.
3: О, это интересно. Хотела спросить, у вас двуяйцевая двойня или нет?
4: Подожди, почему вы решили, что у нас двойня?
5: Вот именно.
3: Я слышала, что у мужчин, если они пытаются это сделать,
5: да,
3: может быть только двуяйцевая двойня.
5: Да никакая не двуяйцевая. Говна пирога, я вам скажу. Я вам объясню почему. Потому что двуяйцевые, они между собой все время пересекаются. А у нас по яйцу на каждого.
4: Во-первых,
5: да.
4: Это с самого детства.
5: Да.
4: Вот так вот.
5: Да.
3: Ах,
4: у кого по яйцу на каждого, тот и
5: вот
4: может.
5: И все.
4: Понимаете?
5: Тот затем будущее.
4: Это метод Иволгины.
3: Подождите. То есть те, у которых ни одно невозможно.
5: Да, невозможно.
3: Невозможно.
5: Это по зову. А мы по Иволгиной беременеем.
4: Конечно.
3: А, да. Все, я поняла.
4: Вот
3: я,
4: вот я повторю вам, повторю. Да, вынашиваем все.
3: Так.
4: Вынашиваем все. Вынашиваем любое. Любое. Mm-hmm. Вынашиваем. Даже можем. А мы можем не только людей вынашивать, но и животных.
5: Да, естественно.
4: Мы можем вынашивать и пластмассовое, и деревянное.
5: Да,
4: не
5: да.
4: можем вынашивать металл.
2: Быть или не быть.
6: Шлеп. Шлеп. Шлеп. Шлеп.
7: Рыба. Не проснется. Возьми ее сонную.
8: Рыболовные раскладные шлюпки «Рассвет». УПК ЭИ НРГК «Вымпел».
7: Сайта пока нет.
0: Минутка поэзии.
9: Я спросила у ручья: так теперь же чья я? Чья? Я спросила у рябины, та ушла в свои глубины. Ветер мне не отвечает, месяц в небе он качает, снег молчит и дождь молчит, на щеке слеза горчит. Вся любовь моя как рана, полюбила слишком рано. Без оглядки, без прикрас отдала любви запас. Вы прослушали стихотворение из цикла «Кладовая любви» Дианы Шульц.
0: Знаете ли вы что?
10: Знаете ли вы, что пчелы волнуются во сне в новолуние, а в полнолуние гадают на рекламных объявлениях.

0: С вами снова я, Ирина Рыблад. У нас в гостях Артур Презин в передаче «Покорители» на Фоменко Фейк Радио. И мы говорим о Нанана 8. Да, да, жидкость, которая помогает нам выходить в открытый космос без скафандра.
1: Можем дышать в открытом космосе.
0: Да мы все можем.
1: Как каракатица делает это под водой. В этом пузыре безвоздушном.
0: А вот скажите, сколько же каракатиц нужно, чтобы получить вот те самые 400 грамм заветные?
1: Ну да, естественно. Да. Сколько каракатиц? Да. Вообще это тайна, конечно. И Ириночка, ну вам открою.
0: Пожалуйста.
1: Ах, как вы смотрите на меня вот так вот загадочно. Да. Я скажу вам, 34 каракатиц.
0: Боже.
1: Да, вы представляете?
0: А скажите, они после этого живут еще?
1: Живут полдня. Полдня они живут. Ну, так, а что делать?
0: А что говорит на наши зоозащитники?
1: Зоозащитники, вы понимаете, в чем дело? Сейчас все брошено на пушнину. Да. Общество гидропушнина.
0: Да.
1: Она сейчас занимается в основном вот защитой пушных.
0: Ну, понимаете, но общество сейчас хорошо. Сейчас. Мы говорим про сейчас.
1: И они поэтому немножечко отвлеклись.
0: Но ведь есть еще общество и каракатицы и мир, понимаете?
1: Ну, каракатицы, не каракатицы мир, а называется на нашей планете. Вот так.
0: Ну, не знаю. Я знаю про мир каракатицы, вот это вот известное общество.
1: Нет, есть сайт мир каракатиц, естественно.
0: Сайт.
1: Да, туда я часто захожу.
0: Ну, вы заходите туда.
1: Я просто проверяю, какие данные...
0: Какие новые каракатицы,
1: сливаются, в эфир.
0: Понятно, да.
1: Вот. Но это я вам сказал. Да. Я надеюсь, это будет между нами.
0: Но это между нами, но это уже пошло в эфир. Извините, это уже пошло в эфир. И вот я не знаю, как теперь поступит мир каракатиц, потому что, извините, 34 каракатицы.
1: Да, 400... Я вам скажу. Хрен с ними даже, я бы сказал.
0: Нет, вот подождите, они будут взывать, так сказать, к мировому сообществу.
1: Ну что делать? Ну или вы дышите в открытом космосе,
0: или
1: вы вместе с каракатицами сидите под водой там
0: с испражнениями.
1: И глотаете свои испражнения, конечно.
0: Но все-таки это,
1: подобно каракатицам.
0: Но ведь можно истребить, или надо какие-то уже фермы по
1: каракатицам? Нет, я думаю, фермы. Мы уже делаем это. Во Владивостоке уже открыта ферма.
0: Ферма есть, да?
1: Она и так называется «Карака».
0: Карака.
1: Вот. И туда маленьких, так сказать, каракатиц уже завезли.
0: Завезли.
1: Да, и они весело сношаются. Ну, как бы, я так образно говорю, размножаются, естественно.
0: Ну, какой вы, Артур Юлаевич.
1: Ну, а как вы думаете, мы же должны, ученые...
0: Ну, вы ученые, вы ученые, как доктора, да.
1: Какая-то юмор, шарады, викторины.
0: Понятно. Скажите, Артур Юлаевич, может быть, конечно, я открою тайну вашу. Но
1: давайте попробуем.
0: Я вот знаю, что вы в ближайшее время собираетесь жениться.
1: Да как это вы узнали?
0: Ну да. На Тамаре Юрьевне.
1: Ну, я сейчас просто. Я вне себя, так сказать.
0: Лобковской.
1: Как вы сказали?
0: Лобковская, Тамара Юрьевна.
1: Лобковская, да.
0: Да.
1: Тамара Юрьевна.
0: Ну, я вот и знаю, что вы собираетесь, так сказать, выйти вместе с ней. В открытый космос.
1: В общем, да.
0: Мы, некоторое свадебное путешествие такое уникальное.
1: Да, мы хотим вот прямо там, в открытом космосе, перед этим принять по 400.
0: На по 400,
1: ну, естественно. Ну, так это говорят, раньше говорили.
0: Жахнуть.
1: Эти фронтовые 400 миллиграмм. И выйти.
0: Да, и выйти.
1: И вот там и состоится этот уникальный, как бы, поцелуй.
0: Поцелуй?
1: Поцелуй в открытом космосе.
0: Да, потому что уже без скафандра, без всего.
1: Абсолютно, это поцелуй без скафандра.
0: А скажите, без скафандра, но все-таки какой-то специальный костюм нужен? Боты какие-то, может быть, или что?
1: Боты прорезиненные и прошнурованные. Абсолютно совершенно.
0: Да. То есть, даже если пиджачок на вас, то он должен быть прошнурован как-то.
1: Все должно быть прошнурован.
0: Да. Потом, правда, надо будет... Вот это тут единственное, что я вас попрошу, улучшенный кадмий, чтобы испражнение. Разбить нано.
1: Разобьем испражнение и поцелуемся в открытом космосе.
0: Прекрасно.
1: Вот так.
0: Спасибо вам, дорогой Артур Евлаевич Презин. У нас был в гостях в передаче «Покорители» на Фоменко Фейк.

0: радио. Спасибо.
1: Мы очень вам благодарны.
0: Благодарю.
1: До свидания.
0: Всего доброго.
1: Дорогие наши слушатели, зрители, вопрос. Надо ли пускать на Nano 8 в открытую продажу или нет? Ждем ваших ответов.
2: Покорители! Флора и фауна родной планеты.
3: Желтая пеструшка. Хомяковая зеленоядный грызун живет колониями, выкапывая многочисленные норы. Вымирает. Достоверных данных о находках желтой пеструшки в настоящий момент нет.

0: 101.ru.
1: Небо в меду.

0: Тренажеры Метлер.
1: Как реагирует попугай на пряное и кисломолочное?
0: Он будет повторять ваши движения до

0: Когда получено разрешение?
1: 8-го.
0: Спасибо.
2: Неловко пыжимся, мнемся вдоль стен, ходим в обтягивающем. По сути, мы ливер. Фоменко Фейк Радио.
0: Балет в гостях. Да, сегодня, дорогие наши дорогие, балет действительно у нас в гостях. Это волшебная, ослепительная, воздушная прима-балерина Жанна Забавина.

0: Браво! Браво, Жанночка! Браво!
1: Я не могла не станцевать для наших радиослушателей сегодня.
0: Спасибо вам большое.
1: Да.
0: Вот цветы, вы видите,
1: спасибо,
0: это вам.
1: Спасибо большое. Это спасибо. Я тронута, вам. Я очень тронута.
0: Жанночка, спасибо, да? вы так ослепительно танцевали в вот этой вот и композиции.
1: Ну что вы?
0: Да, вот я хотел бы с нее начать.
1: Давайте.
0: Лебединая песня. Так и называется эта композиция.
1: Ну, да, да.
0: Ее придумал Шушаров.
1: Да, ну, Шушаров, конечно.
0: Да, он с вами все время работает.
1: Да, да, он работает все время со мной, конечно. Но мы сегодня ведь не о Шушарове.
0: Не о Шушарове, а о вас. О вас, конечно, о вас.
1: Я надеюсь.
0: Вот расскажите о вашей первой работе, а совсем о первой работе, о первой вашей работе.
1: Ну, вы знаете, моя первая работа.
0: Да, я понимаю, я понимаю.
1: Как ни странно, вставать и утром идти в детский сад.
0: Боже мой, какая удивительная. Скажите, удивительный все-таки вопрос первый. Почему у вас такой голос, скажите?
1: Господи, ну, вы знаете, ну это после родов.
0: А, после родов.
1: После родов у меня.
0: Боже мой.
1: Так случилось, и голос такой вот стал немножко, чуть-чуть погрубел.
0: Немножко.
1: Вот, ну, их что же.
0: Ничего, это не страшно.
1: Вы знаете, вот многие считают, что в балете принято отказываться, так сказать, от детей, от семьи, только для того, чтобы делать карьеру. Но я с этим в корне не согласна.
0: Согласен с вами, да.
1: Но вы согласны, а я не согласен.
0: Да, видите, у нас так получается, дорогие наши радиозрители.
1: Согласны,
0: не согласны. Удивительно. Вот если бы вот это сочетание, может быть, слегка натреснутого вашего баритона и ваша статуарность, ваша удивительная статуарность, я повторяю, с нами прима-балерина Жанна Забавина, дорогие друзья. Вот ваша статуарность и...
1: Простите, мне было бы приятно, если бы вы сказали прима-балерина Жанна Забавина, удивительная, волшебная, ослепительная,
0: воздушная. Хорошо, конечно. Удивительная, волшебная, ослепительная и воздушная.
1: Спасибо.
0: Жанна Забавина.
1: Спасибо, да. Ну так, статуарность статуарностью, но возвращаясь к Шушарину, хочу вам сказать, конечно, мы с ним много работаем, много по-прежнему. Вот, но сейчас уже, как вам сказать, вы знаете, наши пути начинают, в общем-то, расходиться, потому что многое уже сделано.
0: Да, я понимаю. Уже сделано. Да.
1: Вот. Как говорится, на его идеи пуантов не напасешься.
0: Не напасешься, да. Вот, кстати, по поводу пуантов. Кто не фолит пуанта? Вы сами?
1: Вы знаете, ведь сейчас такие времена, ну, нельзя довериться никому. Конечно, я канифолю все сама. Я канифолю и сама, и... Вы знаете, я так... Вообще, я канифолю хорошо. Крепко канифолю. Я даже своим подругам многим канифолю. Ну, канифолю им... Да что говорить, по-честному, вся третья линия кардебалета вся мною отканифолена.
0: Господи, боже мой! Ой, удивительно. А ведь кардебалет, он должен за солисткой смотреть. Так, они ведь учатся у вас.
1: Ну, они смотрят в каком-то смысле.
0: Да, так, да, они подсматривают, конечно.
1: Ну, конечно, да.
0: А вот вы знаете, вот хотел бы такую вот очень актуальную тему. Вы знаете, она сейчас встала, как вот сейчас говорят, в полный рост.
1: Это колом тема. Она стала,
0: она
1: эта
0: колом.
1: Тема.
0: Да, вот вы тоже, вы почувствовали.
1: Я понимаю, я знаю, о чем.
0: Итак, я должен для наших радиослушателей сказать, чтобы они тоже понимали, о чем идет речь. Это пьянство в балете.
1: Ну, дорогие друзья, и, ну, и вы тоже все, ну, все просто, я хочу сказать.
0: Да.
1: Вы поймите, балет — это тяжелый труд.
0: Ну, да, я понимаю.
1: Это тяжелый труд. И порой, бывает, приходят, вы приходите после спектакля, вы в изнеможении падаете на диван.
0: Вот как.
1: И бывает, не можете до 6 утра, до 7 утра уснуть так.
0: То есть вас,
1: конечно,
0: по-прежнему вот эмоции...
1: Да, эмоции разрывают и физический организм. Вот, а в 9 вам уже у станка?
0: Да.
1: У балетного станка, будьте добры.
0: Да.
1: Как говорится, и канифолить, пожалуйста, нужно и кардебалет, вторая, третья.
0: Да и Шушарин заставляет.
1: Вот, Шушарин — это, так сказать, такая работа, ну что ж.
0: Ну что ж, естественно.
1: Вот, и ты уже на репетиции в 9 в классе стоишь.
0: И что же,
1: и совершенно ты просто... А так вот день за днем, вы представьте себе, и, конечно, многие срываются.
0: Многие. И вот вы знаете, вот даже вот Волосов ваш, это тоже, извините.
1: Ну, давайте договоримся так. Волосов и тот вот этот случай, что
0: нет,
1: он упал,
0: случай,
1: да, упал в оркестровую яму, так это, ну, Волосов, ну, подумаешь, ну, но с одной стороны, с другой стороны, что ж сказать про него? Он был выдающийся танцор.
0: Удивительно.
1: А сейчас он, знаете, я бы сказала так, он

0: для наших радиослушателей хотел. Это так обидно. Вы представьте, Волосов. Ну, это на уровне, ну, вы понимаете, Мариус Петипа, Волосов. Вот, это вот уровень. Вот, вот такой ну, уровень. Ну, почти. Да. Ну, я говорю, почти.
1: Ну, да.
0: Ну, да. Ну, но, да. Но, да. Но при этом с фляжкой в руках танцевать, ну, как это
1: ну,
0: можно?
1: Не так, чтобы он ее, ну, что ж, в руках прям. Он ее, знаете, так припрятывает удивительно. Он ее все время, сказать, в колготы себе закладывает.
0: В лосины, ну, в смысле, в лосины. Да,
1: мы
0: да,
1: их ну, называем колготы.
0: Ну, я понимаю, да, да,
1: ну, конечно, для в лосины. Он, да. Знаете, вот если он лицом, так сказать, в зрительный зал, ну, скажем, вот у него идет па-де-де.
0: Вот это па-де-де знаменитое, да.
1: Первая
0: часть.
1: И вот эту первую часть он проходит, проходит, проходит по переднему, почти по авансцене перед, так сказать, оркестровой ямой. Он проходит лицом, как бы, зрителю проходит.
0: А фляжка?
1: А фляжка у него сзади. Понимаете? В колготах. И никто не видит.
0: И ничего.
1: И никто не видит. И тут наступает момент, когда он раз и переворачивается спиной.
0: Да, вот
1: и
0: это,
1: проходит вот это вот его знаменитое, вот это знаменитое, знаменитое волосовское, да,
0: волосовское, вот это
1: вот, вот, да. Это вот, вот это вот, понимаете?
0: Да, да,
1: on
0: да,
1: the trois,
0: да. Да, да, да,
1: ну,
0: да,
1: и
0: да,
1: он,
0: да,
1: и что вы думаете?
0: Да.
1: Он успевает эту фляжку из колгот из задней части пересунуть в переднюю.
0: Господи, боже мой. Как это все вот удивительно, это удивительно. И вы знаете, здесь и смех, и грех.
1: Одновременно в себя сочетается.
0: Все время
1: рядом. А ведь искусство оно такое.
0: Вот.
1: Это и смех, и грех одновременно.
0: Жанночка, я прошу вас, расскажите побольше.
1: Ну, пожалуйста, побольше. С удовольствием. Вот еще, например, был случай. Да. Нехорошо, конечно, обсуждать за глаза.
0: Ну, я понимаю,
1: но
0: да.
1: Волосов, конечно, последнее время пьет сильно.
0: То есть до какого доходило?
1: Ну, вы знаете, он был у нас в случае, он третий акт второй раз протанцевал.
0: Ах, вот она в чем дело.
1: Да, да.
0: И заставил все, еще, и все смотрели.
1: И, конечно, он и зрителя заставил остаться.
0: И все.
1: И, так сказать, и дирижер, и оркестр, все. И заново прошли третий акт. И он один все партии пьяный станцевал. И в конце еще упал в оркестровую яму. Волосов бог.
0: Бог, да, бог, действительно. Бог, считаю, как говорится, бог.
1: И
0: бог
1: ничего его... не сделать с этим. И пожалуйста, вот это вот, да. вот это вот, знаете, когда из публики начинают обсуждать пьянство в балете,
0: да,
1: да это не ваше дело.
0: Да.
1: Второй
0: согласен.
1: Раз посмотрели, третий
0: согласен.
1: Акт, и будьте довольны.
0: Вот,
1: как
0: спасибо
1: говорится,
0: вам.
1: Понимаете?
0: Жанна Забавина у нас сегодня, прима-балерина, удивительная, волшебная, ослепительная, воздушная. Господи, этих эпитетов можно сколько
1: спасибо,
0: угодно
1: спасибо.
0: Перечислить.
1: Спасибо,
0: и мы хотим,
1: дорогие друзья,
0: вас еще раз отблагодарить за ту любовь, которую вы и Волосов, естественно, ваш, и без него никак не, приносит нам.
1: Вы знаете, и то, что Шушарин пытается выгнать Волосова из театра.
0: Да.
1: Я вот вам скажу сейчас публично в эфире,
0: да,
1: и пусть Шушарин слышит это.
0: Да.
1: Если Волосов только будет выгнан из театра,
0: да,
1: выгнан будет из театра.
0: Ну, да, тогда?
1: Я уйду с ним.
0: Боже мой, нет, нет,
1: да,
0: нет, публика этого не простит,
1: да,
0: вам. Любимая наша, незабываемая наша, одухотворенная наша, пусть водка не душит. Вот так бы я поставил вопрос. Пусть водка не душит искусство. А, потому что искусство и водка, они все равно рядом. Они бок о бок. Итак, мы заканчиваем нашу программу.
1: Спасибо.
0: Прощаемся с Жанной и говорим, балет всегда у вас в гостях.
1: Прощайте.
0: Благодарю вас. Балет в гостях.
2: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что лягушачья икра будет блестеть на солнце более привлекательно, если оттенить ее осин?

0: 101.ru. Осмечиваем коду. Фоменко Фейк Радио. Харлям.
1: Итак, мы сегодня с вами опять отправляемся к корням. Именно так называется наша программа. А что такое корни? Вот сейчас и хочу узнать у моего гостя. Это удивительный человек и, скажем так, основатель. Это основатель движения «Святые соты» Игнат Рябов. Здравствуйте, Игнат.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Вот видите как. Удивительный человек. Тихий. Видно сразу, что тихий. И вот хочется как-то прямо вас как-то даже приголубить, я не знаю, почему-то так вот. Такой удивительный, если бы вы сейчас почувствовали это, наши радиослушатели. Что за от него, за какой-то свет, какой-то, буквально какой-то лучится свет. Вот так бы я назвал Игнат, вы знаете. Итак, Игнат Рябов у нас. И первый мой вопрос Игнату. Как все-таки родилось ваше движение?
2: Ох, ну что вы. Родилось-то оно... Ну как же оно родилось-то? Ну, родилось оно... Оно как искорка.
1: Ага.
2: Как искорка родилась, вот и все. Ведь, понимаете, нужно же было почувствовать, как вот оно все на нас стоит.
1: Угу.
2: Все держится.
1: Угу.
2: Гладь от глади, понимаете?
1: Ну, да-да-да.
2: Все же в мире слепляется.
1: Да что?
2: Слепляется, стремится слепляться. Все одно к одному слепляется. Конечно, святые соты опора всего.
1: Ах, вот оно что.
2: На них все лепится, строится. Лепится, строится все на сотах, на святых.
1: Боже мой.
2: Такова ее доля наша.
1: Вот ведь как.
2: Вот ведь, конечно.
1: Вот, Игнат, какой удивительный вы человек просто. И руки ваши просто, вот я сейчас на руки посмотрел, когда Игнат рассказывал. Они прямо вот как будто, как будто с ними что-то такое происходит. Как будто они даже немножечко вибрируют, что-то такое. Вот удивительный вы человек. Вот, вы знаете, говорят, ваше движение пропагандирует институт многоженства. Так ли это?
2: Ну... А вот что ж правда, то правда, миленький. Конечно. А что ж мы будем скрываться-то?
1: Да.
2: Ведь сота к соте.
1: Угу.
2: Одна к одной тянутся.
1: Ах, вот оно что.
2: Не друг просто игрушки, а все соты вместе стягиваются. Из соты, как говорится, вышли, в соту и войдем. Понимаете?
1: Да, вот удивительно вы сейчас...
2: В соты вышли, в соты и уйдем, вот оно такое.
1: Вот ведь оно как.
2: Конечно, лепятся друг дружки.
1: Лепятся.
2: А вы многоженство шьете. Ну
1: нет,
2: что вы за
1: что
2: человек
1: вы,
2: такой?
1: Господи. Нет, ну что
2: а
1: вы,
2: А вы сколько
1: Игнат.
2: Вместе бывает у нас?
1: Все,
2: обнимутся
1: все.
2: В движении, да? Все вместе обнимутся.
1: Да?
2: Все-таки, понимаете, святые соты, они людей собирают.
1: Ах, вот оно что дело.
2: Конечно, друг дружечки.
1: Ой, как
2: а там уже не важно, мужчины-то, женщины, какая разница?
1: Ну да, да, конечно. Тоже.
2: Все же
1: правильно.
2: Едино перед, как говорится, сотами.
1: Перед сотами, да. Я понимаю.
2: Перед сотами все едино. Ох, бывает, обнимемся, особенно под вечерок.
1: Так,
2: обнимемся,
1: да?
2: Все вместе, как прилипнем-то друг к другу. Бывает, и по 30 человек бывает прилипнет.
1: И поете песенки?
2: Что?
1: Да.
2: И что вы, Господи?
1: Да что
2: вы,
1: да. О.
2: Ой, святые соты, полепимся друг к другу. Есть такое у нас, да, есть
1: хороший,
2: такое у нас.
1: Хороший, хороший.
2: Конечно,
1: а вот
2: гимн,
1: у вас...
2: гимн, но все-таки.
1: Да. А вот скажите, у вас, вот. Вот я как-то видел все время очень рядом с вами, близко, все время и к вам она и прислушивается, и зовете вы ее Агнешка. Это кто?
2: Ну, так это ж все приезжие.
1: А, в этом смысле?
2: Конечно, они же тянутся к нам, конечно.
1: Ну да.
2: Они же тянутся, они как понаедут, бывало, понаедут.
1: Ага.
2: Да, из разных властей это всюду.
1: Ну да. Ну, Агнешка прямо рядом вот
2: а
1: с вами,
2: понимаете,
1: смотрю,
2: ну
1: да.
2: Что ж уж вы прямо Агнешка, так все же лепятся.
1: Ах,
2: тут
1: вот
2: у
1: она.
2: Меня и Агнешка есть.
1: И
2: Светозар, тут все бывают.
1: А, и Светозар, все, да. Ах, вот прилипся. Оно все.
2: Ой, много они.
1: А, вот...
2: а я, бывает, посмотрю иногда, а сам-то отойду.
1: Да?
2: Что ж я все на себя-то все.
1: Да все, конечно.
2: Бывает, отойду, как раз святые соты, хоп. И так вот, как по мановению.
1: Да,
2: раз
1: да,
2: и Светозар
1: да.
2: с
1: Агнешкой, да?
2: С Агнешкой, раз они.
1: И раз и соединились.
2: И раз они у них, а у них время взялось.
1: Ага. Вот ведь как
3: взялась, интересно. Взялась, и как бы уже раз, и пошло. И вот и уже от них соты пошли.
1: Вот оно что.
2: Вот
1: то есть оно
2: живет.
1: Получается.
2: Вот как живет оно.
1: Вот оно живет. А вот похоже на грибницу или нет?
2: Ну что?
1: Ни в коем случае.
2: Ну,
1: нет,
2: что,
1: нет, не то.
2: Что? Это же все. Это же все. Ой, антибактериально.
1: Ах, вот, понимаю вас.
2: Ну конечно.
0: Харлям. Сбиваем с толку каракатиц. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
4: Флора и фауна.
5: Мордонка. Сложением и окраской имеет сходство с перевозчиком, но несколько крупнее и коренастее. Бровь светлая, брачная песня самца, исполняемая в низком трепещущем полете, либо на земле с наклоненной головой и с раскрытыми крыльями. Громкий, размеренный, раскатистый свист, передаваемый как курьи, курьи, курьи. Вспугнутая птица издает резкое.

0: Быть муравьедом непросто. Фоменко Фейк Радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
2: Накладная любовь.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Владислав Жульпацкий здесь сейчас, прямо у вас. И программа, которая называется «Накладная любовь». В чем причина одиночества? Как найти свою половинку? Сегодня у нас в гостях удивительная женщина, руководитель компании «Здорово». Да-да, это компания, которая занимается удивительными вещами. Это Зоя Туманова. Здравствуйте, Зоя.
4: Здрасте, здрасте. Ну, вы только забыли, что у меня компания «Здорово» и филиал «Здоровска».
3: А, филиал «Здоровска». Да-да-да. Прекрасно. Ну, да. Вот о чем мы сегодня пойдет речь, дорогие друзья. Дело в том, что, ну, мы разберемся, в чем причина одиночества и как найти свою половинку, каким образом, так сказать, ну, жить сегодня вот в этом сложном, непростом, жестком мире. Скажите, да. Зоенька, пожалуйста,
4: да, да.
3: Как все это произошло? Как случилось? Что вам пришло вообще, как в голову заняться вот этим вот благим делом, уничтожать это чертово одиночество?
4: Ну, я все расскажу, ничего не утаю, так сказать, от вас. Понимаете, да, потому что я привыкла рассказывать все своим друзьям, особенно, а вы кто? Вы же мои друзья.
3: Конечно.
4: Так вот, ну вот как найти половинку, понимаете? Ну потому что вот половинку, четвертинку или хоть восьмушку найти, вы понимаете, иной раз думаешь об этом, да. Вот. А дело в том, что мы вот эти вот утлые людишки, нам все время все приедается, надоедает, так сказать, все время. Нам же это новенькое все время хочется, что-нибудь свеженького все время
3: хохотано.
4: Освежиться все время хочется. И вот так, чтобы вот против что-нибудь сделаешь такое приятное для, так сказать, партнера, для половинки, восьмушки и так далее, четвертушки. А на второй день, он говорит, а уже привык, уже
3: приелось.
4: Знаю, уже приелось чуть-чуть, да.
3: То есть вот... вы считаете, Зоенька, что причина одиночества и вот эти вот разводы...
4: Приедание.
3: Приедание.
4: Приедание. Приелось, приедание. Это термин, который широко используется сейчас нашими психологами, всеми.
3: Я вот что, Зоенька, хочу спросить. Вот обычно же как получается? Ну вот люди, так сказать, поженились, живут вместе, а потом раз вот коротко, буквально через короткое время, приелся.
4: Все, приелись.
3: Приелись друг к другу. И начинаются забеги, тайные забеги в разные
4: стороны. Тайные забеги, ссоры, скандалы, да-да-да.
3: Ссорятся, потом вот это вот любовницы, любовники.
4: Да,
3: вот это вот.
4: Да.
3: И вы считаете, что это не выход?
4: Нет, это вообще не выход, понимаете? Ну а потом будет опять по новой, понимаете? Опять ты нашел свою половинку. Раз, два, три, приелись, и все. И опять налево, направо.
3: Понимаю, то есть половинка приелись направо.
4: Да.
3: Половинка приелись налево.
4: Да.
3: Вот так, собственно, живет сегодняшняя, так сказать, наша масса.
4: Да, а так как у нас медицина, так сказать, идет вперед, и шагнула уже вперед очень сильно, то сейчас же всякие оперативными методами, понимаете, все пытаются решить. Себе приклеить, надуть там и так далее, и так далее. Так вот, но ведь это опасно для здоровья, понимаете, просто.
3: Ну, то есть, вот буквально так получается, что, ну... Вот вдруг ни с того ни с сего жена понимает, что она
4: приелась
3: мужу.
4: Да.
3: Приелась. Жена понимает, что она приелась. И она, так сказать, думает, ну, надо что-то изменить. Идет в пластическую хирургию.
4: Нет, понимаете, ну, не прям сходу. Сначала она думает, что это просто легко. Надо прическу изменить, да?
3: Ага.
4: Например, пошла в парикмахерскую, покрасилась, да? Но это легкий путь. Потом она красилась, извините.
3: А опять приелась.
4: Потом
3: волосы выпадают.
4: Понимаете? Ну, уже, как сказать, и на лысо побрилась, приелась, тату на голове. Приелась, и тогда она уже идет на операцию.
3: И она приходит на операцию и говорит, сделайте мне губные мышцы, так сказать, огромными.
4: Например. Огромные губные мышцы.
3: И ей делают огромные губные мышцы. И она счастливая возвращается.
4: И муж счастье.
3: И снова радость.
4: Да.
3: И вдруг...
4: Раз, два, три, приелась. Все.
3: Опять приелась.
4: Да.
3: Удивительно.
4: Да.
3: И что, она после этого идет сдувать?
4: Она обратно убирает губные мышцы, понимаете?
3: Но одновременно увеличивает, так сказать,
4: молочные железы. А увеличивает, например, грудные мышцы.
3: Да, грудные мышцы. грудные, да. Передние грудные мышцы.
4: Да, да, передние грудные мышцы.
3: До невозможности.
4: До невозможности увеличила.
3: И опять
4: да.
3: приходит, и муж опять счастлив.
4: Да, раз, два, три,
3: то есть кубы убрались,
4: да.
3: А грудь появилась.
4: Да, конечно. Конечно, конечно.
3: И раз, два, три, опять приелась.
4: Опять приелась. Опять приелась. Понимаете, что делать? И опять на операцию. Понимаете, но организм не выдерживает. Понимаете, женский организм
3: операция
4: особенно.
3: За операцией.
4: Операция, операция за операцией.
3: Операция за операцией.
4: Да, да, да.
2: Накладная любовь.
1: Реклама.

0: Минутка поэзии. По заветной тропе сновидений я тебя повести хочу. Вся как будто ты из растений. Ты не бойся, их не потопчу. Мы для счастья с тобой повстречались. Ты царица, я верный твой паж. И планеты над нами вращались, звездопадом украсив корсаж. Вы прослушали стихотворение Андрея Басадзе «Звездный плёс». Знаете ли вы что?
1: Знаете ли вы, что слезы радости внешне абсолютно идентичны со слезами горя, поэтому отличить их можно только с помощью лабораторного анализа?
2: Спорт высоких!
3: И вот мы вернулись к Веронике Доглязовой и удивительной игре бадминбол.
4: Бадминбол.
3: Бадминбол.
4: Да.
3: Бадминбол.
4: Бадминбол, да.
3: Бадминбол. Я даже помню, это новая песня вот эта. Мы на бадминболе.
4: Ну, это хит, между прочим. Уже хит.
3: Мы на бадминболе.
4: Там я снималась в клипе, вы помните?
3: Да я. Как мне забыть?
4: Да.
3: Прям удивительная.
4: Попросили, я думаю,
3: удивительная девчонка.

0: Ребенка с чувственными губами.
1: Да.
0: Просто с удивительной обтекаемостью, я бы даже сказал.
1: Ну, обтекаемость у нас
0: же есть.
1: У нас
0: она
1: же и костюмы
0: важна.
1: Специальные. Да.
0: Аэродинамика и обтекаемость.
1: У нас обтягивающий костюм у девочек за 30. Это важно. Просто важно.
0: Девочкам за 30.
1: И для самоощущения.
0: Да.
1: Для, ну, как сказать.
0: Ну, для утверждения
1: для
0: себя.
1: Для скорости, конечно.
0: Для скорости, конечно. У вас скоростные девчонки.
1: Скоростные.
0: Они все делают.
1: Они такие упругие, понимаете?
0: Они все упругие. Это
1: да.
0: Просто хочется впиться, я вам скажу прямо. Но об этом чуть позже.
1: Ну
0: я
1: что же... вы, нет, ну что? Мы с этим, нет, мы к этому относимся, ну как сказать.
0: А как вы относитесь, кстати, как? Но
1: нет.
0: Сколько поклонников, извините, за вами
1: толпы.
0: Ну
1: ты дело, понимаете, если бы все стали щупать, чтобы было.
0: Нет, я понимаю.
1: Мы так не можем.
0: Мы так не можем. Нам за 30, мы так не можем.
1: Да.
0: Согласен с вами, Вероничка. Но ничего, что я там Вероничка называю. Это
1: ну, пожалуйста, а что
0: вам приятно же? Боже мой, как
1: называйте.
0: Как вам бейсболка? Как вам идет эта бейсболка? Удивительно. Это же из бадминбола как
1: ну,
0: раз,
1: ну, естественно.
0: Да?
1: Я пришла просто с тренировки.
0: С тренировки. Вы же, это ваш костюм.
1: Да.
0: Настоящий.
1: Да.
0: Удивительные такие бадминболистки.
1: Да, у нас, да.
0: Бадминболистки. Они все как на подбор.
1: Но это, вы же видели команду мою.
0: Это
1: какие
0: команда,
1: красотки,
0: команда,
1: да?
0: Команда,
1: какие
0: команда.
1: Красотки,
0: конечно. Ну, что вы?
1: Ой.
0: Да. Ай, господи. Эльжбета даже, вот это Пузова.
1: Ну, Эльжбета Пузова, это, конечно,
0: да.
1: Она в лидерах.
0: Она лидер.
1: Сказать, как...
0: Она лидер,
1: да,
0: Эльжбета
1: она,
0: Пузова.
1: Да. Нападающая.
0: Как она проходит. Как она крутыми бедрами покачивая, забивает сразу в угол. И то, и другое.
1: У нее и ракетка,
0: как?
1: И мяч. Это все
0: а
1: просто
0: как ей
1: красота.
0: Удается, Эльжбете, прямо заходить прямо в самые, как бы, в самые, вот я бы сказал, это ответствие.
1: Но Ольга Чижова ей помогает все время.
0: Чижова.
1: Здрасте, да. Маленькая такая,
0: маленькая,
1: да.
0: Но удаленькая.
1: Она вот как раз снизом в основном работает.
0: Она снизом, да.
1: Снизом, но ракетка у нее тоже есть. У каждого должна быть ракетка.
0: Конечно. Мы сегодня говорили и о баскетгольфе, о том, что он, конечно, проигрывает бадминболу.
1: Да, хочу сказать
0: статьям.
1: девочкам, которые за 30, приходите
0: да.
1: К нам, девчат.
0: Да, приходите, девчат. Приходите, девчат. Действительно, это здорово.
1: И посмотрите соревнования, потому что мы больше любим, когда нас девочки смотрят, чем когда мальчики смотрят.
0: Ах, даже так?
1: Да.
0: Ух ты, боже
1: ну,
0: мой.
1: Ну, потому что мальчики, они, как сказать,
0: да.
1: Им бы там вот именно, как сказать, ухватить
0: да.
1: Там и так далее, мы это не любим. Все.
0: Не любите,
1: нет,
0: я
1: нет,
0: вас
1: нет.
0: Понимаю, я
1: нет.
0: Вас понимаю. Самое главное, это обтягивающий костюм и обтекаемость. Потому
1: настроение
0: что...
1: самое
0: настроение
1: главное.
0: Настроение и скорость.
1: О чем вы говорите?
0: Ну, у вас же написано. Скорость, настроение,
1: да.
0: Мощь.
1: Мощь,
0: это
1: да.
0: Же ваш, это же ваш лозунг. Скорость, настроение, мощь. Прямо.
1: Ну, мощь
0: правильно.
1: Обязательно должна присутствовать, понимаете?
0: Да,
1: но
0: конечно.
1: Это такая, как сказать, обаятельная мощь.
0: Но это
1: мощь, которая привлекает.
0: Но
1: мощь, которая, да.
0: Я бы сказал, 30 обаяшек на поле находятся.
1: Все
0: себя.
1: Разные, все
0: и
1: разные.
0: И ракетки бамбуковые, чесучевые валаны.
1: Да.
0: Боже мой, как это приятно.
1: Приятно,
0: все
1: да.
0: Прям под ногами хрустит, я бы даже сказал.
1: Любят нас, любят.
0: Любят да. Вас. И это правильно.
1: Желайте нам удачи
0: на чемпионате
1: мира.
0: И я желаю вам удачи.
1: Поэтому тренировку передам девочкам.
0: Передайте девочкам от меня лично, от Юрия Бурзона,
1: да.
0: Огромный привет.
1: Хорошо.
0: Потому что это чудо. Чудо чудное, диво дивное.
1: Спасибо,
0: я прошу вас.
1: Юра.
0: Всего
1: пора
0: доброго.
1: Мне, пора.
0: Всего доброго, Вероничка. Пока, до свидания.
1: Пока.
2: Спорт высоких. Флора и фауна родной планеты.
3: Прибайкальский, черношапочный, сурок. Беличий подвид с неопределенным статусом. Семейно-колониальный, норный, зимоспящий зверь. По данным Всероссийского учета сурков 1984 года, общие запасы подвида составляли 8500 особей. Но достоверность этой оценки сомнительна.
2: 101.ru
4: Балуем мелкой моторикой. Фоменко Фейк Радио.
5: Täällä Tora, minä hyvä krehe.
6: Kato Akia Tora on lähdössä maailman kiertolla. Akia Tora on the road. Hey.
5: Mutta joku jos kertoo faijalle, et meikä on päästetty laulamaan, niin sukat pois.
6: Jumppa huiti, Turo! Oletko sä raahdannu ahtelis tänne näin taas? Nyt te kotiin niinku olis, jos oot niin vastenmielinen kaveri, että ei sua kyllä kehtaa minnekään päästä.

0: Текс. Эй, Кевит, Вилли.
1: Новости на Фоменко Фейк Радио. Международные новости. МИД может принять конвенцию по защите прав народов среднесурковых областей. Соответствующую ноту эти народы направили в адрес ведомства в 18 веке. Среднесурковые давно являются нашими партнерами, и пора привести их в соответствие, подчеркнуто в заявлении МИДа. Финансы. Центробанк сообщил о своем решении урезать. Это повлияет на кривую Смита и может расширить возможности для спекуляций в секторах FB и Lambda, полагают эксперты. Мы дозвонились до нашего специалиста по бумагам.
2: Решение беспрецедентное. Если так пойдет и дальше, прогнозировать сложно. Но динамика есть, это уже сигнал.
1: Наука. Экспедиция Беспятова, уже 86 месяцев находящаяся на раскопках кургана «Малый Клёпотов» в Ильменской автономии, сделала уникальное открытие. Отрядом были обнаружены уникальные уйгурийские сикли, считавшиеся безвозвратно утерянными.
3: «Они оказались живыми, а для нас это уникальная возможность»,
1: — сказал Беспятов. Фоменко Фейк Радио. Новости.
4: Бивень, обивень, исполин с исполином на глазах у царя единорога сквозь пелену веков.
5: Китайские присыпки от диатеза Янцзы. Нету глиста, кожа чиста. О-о-о, китайские присыпки. Не является лекарством.
6: Соскок.

0: Самый лучший.
1: И вот мы вновь с вами на Фоменко Фейк Радио. С вами Юрий Бурзон. Напротив меня народный плесневод Григорий Янович Чулимцев. Еще раз и еще раз спасибо, что вы нас посетили. Григорий Янович, виды плесени, пожалуйста.
2: Ну, виды плесени бывают разные, плесени. Конечно, пожалуйста. Ну, вы знаете, сортамент — это такая вещь. Ну, плесень бывает сжатая, бывает заскорузлая, ну, бывает пенная. Много сортов вообще-то, кстати, для разных целей, для разных смыслов. Вообще плесень, ну, она бывает и внутри, и снаружи, как вы знаете. Плесень вообще-то, кстати, она поддается обработке, не поддается обработке. Плесень различного рода свойства. Могу сказать, что микроорганизмы, они вообще, так сказать, ну, представьте, что вы как будто бы внедряетесь в целые города, в огромные поселения, понимаете,
1: то плесень. Есть это как бы...
2: Когда вы работаете с плесенью, вы узнаете огромное количество нового. Нет. Это просто, ну, Куинбус Листрин, это лилипуты, как говорится, и гулливеры.
1: Это микро и макро.
2: Ну, конечно, микро и макро, это микро же макро. Жизнь, это жизнь. Мы добираемся жизнь. Таким образом, где нано, нано, нано.
1: Нано, нано, нано, нано.
2: Где нано, а мы уже были давно там, понимаете,
1: ну, да.
2: Все изучали, как
1: вот
2: говорится.
1: Вот именно. Нано еще, как говорится,
2: была... Плесень — это и есть наномир.
1: Наномир.
2: Конечно.
1: Вот.
2: Конечно. Это нужно понимать и... Ну и...
1: Ну и, конечно. Конечно. И чувствовать.
2: И чувствовать. И чувствовать. Не чувствовать плесень, не заниматься плесенью и не чувствовать плесень. Ну это нелепость.
1: Это не может быть.
2: Это нелепость. Господи, у нас таких быть? Ни одного как человека может? В отделе нету.
1: Как?
2: Кто бы занимался плесенью, но не чувствовал.
1: У вас сколько плесень? В отделе человек?
2: 11.
1: 11. Mm-hmm. Хорошая цифра. Мне нравится цифра 11. И каждый при деле. Каждый вот...
2: Да!
1: Как пчелка, да?
2: Вы знаете, очень трудно в последнее время стало находить специалистов такого уровня, потому что, ну, во-первых, у нас перестали готовить.
1: Ну, я... Вообще.
2: Нас, плесневедов, перестали готовить.
1: Ну, как это так?
2: Ну, так, потому что закрылся наш научно-исследовательский... Ну, не наш научно-исследовательский, значит, слава тебе, Господи, еще... Ну, живет да. научно-исследовательский. Но, да. я могу сказать, накрылся, как говорится, закрылся университет.
1: Вот, расскажите поподробнее, а как же так случилось-то, извините?
2: Ну, закрылся Зябский университет.
1: Зябский
2: университет закрылся в связи с тем, что, так сказать...
1: Ну что?
2: Поумирали педагоги.
1: Ой-ой-ой.
2: Да-да-да. Педагоги поумирали. А что?
1: Это все связано, конечно, было, естественно, с
2: плесенью, в некотором смысле, конечно. Люди не щадили себя, отдавали себя науке.
1: Какие
2: да, большие герои были.
1: Герои,
2: всегда, да,
1: герои.
2: Не то, что сейчас.
1: Я вас благодарю
2: вот,
1: за то,
2: спасибо,
1: что вы держитесь.
2: Спасибо большое.
1: За то, что вы в авангарде, Григорий Янович.
2: Ну, просто
1: дорогой.
2: Нужно было соблюдать технику безопасности, это важно.
1: У вас же специальные...
2: Специальные костюмы.
1: Специальные костюмы.
2: Конечно. Да, ну, иначе плесень, как говорится, она же поначалу-то не разбирается.
1: Она же потом становится плесень.
2: Потом становится ручной.
1: Вот понимаете? Вы работали...
2: Ну,
1: у
2: что?
1: Вас плесень ручная.
2: Ну, конечно. Ну, Господи.
1: Надо сказать,
2: дорогие наши. Я веду, так сказать, плесень, ну, куда надо веду.
1: Куда
2: ее,
1: надо, да. Вы подводите плесень, как бы под,
2: конечно,
1: нее, под нее подводите.
2: Конечно.
1: Вот
2: базу. Локально, но тем не менее...
1: А вот когда вас подмывает, скажите, вот когда вас подмывает...
2: Послушайте, ну, я хочу сказать, во-первых, это нехорошо для плесени, когда подмывает.
1: Да, вот я хотел уточнить.
2: Нужно понимать, что плесень, она ведь не терпит никаких проточных, так сказать, проток.
1: Проточных проток.
2: Для плесени нужна среда.
1: Среда.
2: Нужна среда.
1: Как правило, среда.
2: Да, как правило, среда.
1: Как
2: нужна.
1: Правило, среда. Да.
2: И в этой среде, значит, конечно, для плесени все должно быть как, ну...
1: Ну,
2: как
1: чтобы чуть-чуть. Микроорганизмы...
2: Да. Конечно.
1: Как бы насытились.
2: Иначе у вас ничего-то не заплесневеет, во-первых.
1: Вот.
2: Они
1: вот,
2: просто
1: вот.
2: Не возьмутся.
1: Вот, ну,
2: во-первых,
1: вот,
2: я скажу, вы знаете, есть направление плесени, которое очень заносчиво. Плесень бывает заносчиво очень.
1: Правда?
2: И, знаете, очень, ну, такая требовательная очень, знаете, не по годам. Я бы сказал, даже некоторая звездная болезнь бывает.
1: Ой,
2: у плесени,
1: боже,
2: понимаете?
1: Да, даже. Ведь плесень разговаривает.
2: Ну, конечно.
1: Что она говорит вам? Ну, скажите, наконец.
2: Ну, например, она говорит: «Господи, когда же ты уже разнообразишь сортамент?»
1: Вот.
2: «Когда мы начнем развиваться не только вглубь, но и вширь?»
1: Так вот, расскажите про ассамбляж.
2: Ну, ассамбляж – это, конечно, такая вещь, которую, я сам здесь, ну, как бы я продвинул ее.
1: Вы продвигаете ассамбляж,
2: я продвинул ее очень сильно, потому что, ну, вы знаете, до меня, конечно, никто ассамбляжем не занимался, это понятно.
1: Да.
2: Но просто нужно себя настолько посвятить
1: плесенью,
2: как говорится. Это же может быть немножко что-то
1: легкое,
2: что-то недомогание, да.

0: Давайте сделаем паузу, может быть, Григорий Леонидович, вам поможет наш эксперт.
1: Плесневодство. Знаете ли вы что?
2: Знаете ли вы, что оливковое масло, нанесенное на нижнюю поверхность лыжи, не имеет тех же свойств, что и лыжная мазь?

0: вами легко. Онлайн-радио. 101.ru. Бобы в сторону. Фоменко Фейк Радио.
1: За и против. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе «За и против» дебаты. Дебаты – это так любимо вами. Вы так любите дебаты. Ну, конечно, когда конфликт, когда вспыхивает вот эта вот яркая и ясная сущность героев, которые сталкиваются между собой, взрываясь, так сказать, покоряя все, что есть. Каждый отстаивает свою позицию. Очень ярко, очень шумно, порой переходя границу. И надо сказать, вы, конечно, дорогие радио наши слушатели, все это очень и очень любите. И сегодня у нас в программе «За и против» в наших дебатах сегодня два лидера. Два человека, которые взяли на себя смелость, которые повели за собой людей, людей, которые пошли за ними. Это лидеры двух удивительных человеческих объединений. Да-да-да. Итак, сегодня у нас в гостях лидер одутловатых. Это Сергей Груздев. Он возглавляет движение одутловатых, как я уже сказал. И сегодня у нас в гостях Любовь Потанова. Она является лидером движения сухих. Здравствуйте, Любовь.
2: Здравствуйте.
1: О, прекрасно. Здравствуйте, Сергей.
3: Здравствуйте.
1: Ну что ж, мы сразу потихонечку начну задавать вам вопросы, а вы потихонечку сейчас в этом первом сете, в наших дебатах, нужно будет говорить по одному, не перебивая друг друга. Не так. Ну вот, Сергей.
3: Да.
1: Я сразу хочу у вас спросить. Да. Этот вопрос задают мне все время. Появляется он без конца, этот вопрос. На наших мониторах приходит по СМС. Сережа, как снять одутловатость?
3: Ай, господи, боже мой, как снять? Первое, что я могу чем вам парировать? А зачем?
1: Зачем снять одутловатость?
3: Зачем?
1: Нет, ну просто, ну, хочется понять, зачем она нужна, одутловатость?
3: Я скажу вам, я объясню.
1: У вас 2 минуты.
3: А, хорошо. Вы находитесь в метро, например. Ну, вдруг вы оказались в метро, в электричке. Вы оказались в электричке. Вы едете в Бунино, например. Есть такое местечко, я там отдыхал. Удивительно. Ну, не будем говорить. Так вот, вы едете в Бунино. Как протиснуться? Если вы одутловаты, то вы можете протиснуться, то есть как бы вы переминая свои, как бы скажем так, ваши возможности, ваши все эти самые чресла и все-все-все, вашу природу, которая одарила вас матушка, вот, и, соответственно, и тятенька, вот, я бы так сказал. Вот, вы протискиваетесь в эту электричку и замечаете...
1: То есть одутловатость дает возможность вам протиснуться.
3: Протиснуться.
1: И это как бы первый вброс.
3: Это первый вброс.
1: За то, что вы одутловатость...
3: Я легко протискиваюсь.
1: Да, одутловатые протискиваются.
3: Одутловатые протискиваются.
1: Любочка, скажите, пожалуйста, дорогая, пересушенность опасна ли это?
2: Во-первых, почему пересушенность? Я не очень поняла. А потому что сухие не значит пересушенность.
1: Ах, вот оно.
2: Совершенно это не обязательно абсолютно. И пересушенности бояться не стоит.
1: Есть ли смысл ее устранять? Вот такой
2: нет,
1: вопрос.
2: Есть смысл ее устранять, но она, в общем, мало кому из сухих грозит. Если правильно подходить к вопросу физиологии своего тела. Я бы попросила, я вас не перебивала. Только что. Поэтому прошу как-то относиться с пониманием и с тактом. Потому что вот вы видите, какой у меня голос?
1: Да, конечно.
2: Слышите?
1: Конечно, вот это все от пересушенности.
2: Нет, дебаты. Дебаты с Груздевым.
1: Ну вот, прекрасно. Вот прекрасно. Любовь Потанова, Сергей Груздев. Сергей Груздев — лидер одутловатых.
3: Да.
1: Любовь Потанова — это лидер сухих.
3: Да.
1: На этом мы сделаем небольшой перерыв. У нас перерыв, и мы вернемся буквально через короткое время.
0: За и против. Присовокупим искомое к желанному. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Пискливый геккончик. Мелкая ящерица, достигающая в длину 40 миллиметров. Туловище и голова слегка приплюснуты. Зрачок вертикальный, ушное отверстие мелкое. Пальцы прямые, активность ночная. Весной активность начинается в конце марта, начале апреля, когда геккончики выходят после зимовки. Половая зрелость наступает в 20-месячном возрасте, при длине тела 25-28 миллиметров. Спаривание в конце апреля-мая. Молодые гекконы выходят из яиц в июле-августе.

딱 Kiss Kiss.

0: Окусываем наледь.
1: Фоменко Фейк Радио.
2: 101. Are you?
3: Очевидное.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе, Фоменко Фейк Радио, всегда с вами. И у нас сегодня в гостях скромный человек, но невероятного таланта. И это человек, который всегда остается за кадром. Это оператор Аркадий Бозин. Скажите, три финала ведь у вас в фильме?
5: Ну да, у нас ведь предполагает это полный метр. Во-первых, это полный, абсолютно полный метр. 360D.
4: Да.
5: Я говорю, когда видно со всех сторон, все да. выпукло.
4: Все время, да?
5: Вот все это время, все вот так вот. Это очень тяжело
4: это же
5: работать.
4: Может как-то подташнивать,
5: нет? У нас и всех подташнивало, и меня тоже, и помощников даже моих. Жорку подташнило, рвало прямо его на части там. Особенно, когда вот
4: на аппаратуру, что
5: начал прям? Стучать членом по грибам.
4: Так это опять со всех сторон да, снимали?
5: Да. Когда Стас там стучит, ну вот, по грибам. Всех начал рвать. А мне-то тяжелее, потому что как бы я-то за камерой.
4: Ну, конечно, вам же за все вы ответите.
5: Да,
4: за все.
5: Ну да, вот. И, короче говоря, когда это началось, вот такая ситуация, все там, конечно, плакали. Все плакали.
4: Да. А почему финал это три?
5: Три финала, потому что, ну, как бы на выбор зрителю. Мы даем на выбор. Мы ему даем, как бы.
4: Ну вот смотрите, вот кинотеатр, сидит там 300 человек.
5: Да.
4: А вы же не можете, как сказать,

0: спросить у каждого.
1: Нет, а это же специально, это же онлайн все время. Это уже другое поколение.
0: То есть это не в кинотеатре, это не будет идти?
1: Будет, будет в кинотеатре
0: а
1: идти.
0: А как вы спросите у зрителя, какой финал?
1: Нет, у него пульт в руке, он там.
0: Ну, экран-то один?
1: Экран один.
0: А как быть?
1: Ну, вот он нажимает пультом, соответственно. И вот так они будут нажимать друг другу, значит.
0: И будет перескакивать тот.
1: Будет перескакивать, да. И как бы в результате.
0: Ну, точно может стошнить, извините.
1: Естественно.
0: Ну, может, вы этого и
1: да? Да, конечно. Не могу я. Что тяжело. Когда...
0: Какой-то. Аркадий Алексеевич, наверное, я так поняла, что у вас очень тяжелый был съемочный процесс.
1: Ну, ничего страшного.
0: Вы просто устали, наверное.
1: Да, да, потому что мы же все время...
0: Снимали на природе все время.
1: Ну, как это? Естественно, на природе.
0: В дождь? В снег?
1: Дождь. Да, да. Потом они растут, эти постоянно, эти тусики.
0: Так что, и что такого страшного? Я не знаю про этот грипп. Я не знаю, что вы так все время начинаете плакать, когда вспоминаете об этом
1: грибе. Да нет, дело в том, что вы, это же настоящие были грибы. Это же не реквизиты, не искусственные.
0: Ну, и что, вам жалко грибы или
1: нет,
0: что?
1: Нет, мне не жалко эти грибы. Зачем они...
0: Так почему? Почему? Что вас так трогает?
1: Ну, потому что это вода любого тронет. Вот если бы вы увидели, это вас бы тронуло тоже. Как бы, вот вы сморчки, знаете грибы?
0: Ну вот сморчки я знаю.
1: Это еще хуже, понимаете? Гораздо, гораздо хуже, понимаете? И запах очень, очень такой тяжелый, едкий. У нас Андрон, вот, который играл этого Стаса-то грязного, его тоже немножко подташнивал чуть-чуть. Ну а что делать?
0: Ничего себе, съемочки у вас были.
1: Тяжело.
0: Всех рвало бесконечно.
1: Да, всех рвало, нимф тоже рвало. И получилось у нас получился хоррор, и мы сделали три финала. То есть, где рвет один финал, второй там только подташнивает чуть-чуть, и третий все абсолютно, держат себя в руках. Вот так. Вот. Но я не буду рассказывать специально, это же никому не интересно.
0: Ну, конечно, конечно.
1: Какие по-настоящему финалы, конечно. Что там происходит с нимфами в результате, конечно. С этим Гарри.
0: Билеты очень дорогие, понимаете?
1: Билеты дорогие, но, понимаете, это же 360D.
0: Ну,
1: понимаете,
0: да.
1: Это же...
0: Я понимаю,
1: да,
0: конечно,
1: это первый
0: я понимаю.
1: Раз.
0: Не каждый сможет себе позволить.
1: Но есть скидочные, да. Так билет стоит...
0: скидочные для кого?
1: В партер 480 рублей.
0: Так, а скидочные для кого?
1: Ну, для тех, кто проберется как-то, я не знаю, там, ну... На балкон или куда-нибудь там, ну, к
0: то
1: нам...
0: есть это, то, опять-таки, то есть это какие-то состязания, то есть не то, что там
1: мы проводим перед этим состязание, естественно. Называется это эротические старты. Это будет в фойе. Вообще, это я вам всю рассказываю историю.
0: Да-да-да, ну, конечно, а как же?
1: Надо режиссера этого позвать.
0: А как зовут режиссера?
1: Матвей Занов. Да, Матвей Занов, это абсолютно молодой парень.
0: Он такие всегда снимал домашние, милые сериалы.
1: Но домашние, у него хоум было.
0: Да.
1: Сначала начинал с хоум-видео. А вот теперь вот эротический уже хоррор. И он меня позвал, потому что он знает, что я прямо кидаюсь в это, прямо как на амбразуру. Ну, единственное, что я сам не участвую.
0: Ну и слава богу,
1: да.
0: Знаете,
1: ну, слава
0: что?
1: Богу. Да, я не могу, я говорю, я переживаю.
0: Вы и так переживаете, понимаете, если бы вы участвовали, я же не знаю, что, чем бы все закончилось, вы нам очень дороги, понимаете? Потому что таких операторов по пальцам перечесть, на самом деле.
1: Спасибо, ладно.
0: Просто по пальцам перечесть.
1: Ладно, ладно.
0: Да. Ну что же сказать вам, Аркадий Алексеевич? Ну, мы благодарим вас. Благодарим про ваш рассказ.
1: Покурите, ты сама.
0: Сейчас пойдем, я вам покажу, где можно покурить.
1: Да, да.
0: А ну вот так вот, да, уважаемые телезрители, уважаемые слушатели, вот такие вот фильмы у нас выходят. Ну, понимаете, ну, мне это очень интересно посмотреть. Я еще не видела, конечно. Он
1: вам надо посмотреть обязательно.
0: Да, ну я вот, ну, надо запасайтесь какими-то пакетами.
1: Я предупреждаю, что тяжело,
0: пакетами,
1: тяжело,
0: потому
1: тяжело.
0: Что, вот как говорит Аркадий Алексеевич, подташнивать будет. Подташнивать
1: вам сколько?
0: Будет, да.
1: 21 есть уже?
0: Мне есть, да.
1: Ну, хорошо,
0: спасибо,
1: нормально.
0: Мне очень приятно. Вот. Да, так что, друзья, запасайся пакетами и радостно идем на фильм «Растление грязного Стаса». А режиссер, напомните...
1: Занов.
0: Ну, да. А оператор,
1: Матвей,
0: конечно...
1: Занов. Матвей Занов, да.
0: А оператор, конечно же, Аркадий Бозин, который только что у нас был в гостях на Фоменко Фейк Радио. С вами была я, Ирина Рыбладзе. До скорых встреч.
2: Очевидное. Реклама на Фоменко Фейк Радио.
3: Классика в эфире.

0: Олег Бузин.
1: Ненависть.
0: Он предложил поднести ее сумку. Сумка оказалась довольно тяжелой. Дождавшись зеленого сигнала светофора, они пересекли дорогу. Там женщина попросила проводить ее до квартиры. Я живу вот в этом доме, совсем рядом. А сейчас скользко. Он не посмел отказать. Он даже не понял, как получилось, что он вошел в квартиру. Старушка, открыв двери, сразу юркнула внутрь. Ему пришлось войти следом, чтобы отдать сумку или хотя бы поставить ее на пол. Еще на лестничной площадке в ноздри ему ударил едкий запах аммиака. Он поморщился, но все равно шагнул в приоткрывшуюся перед ним темноту. Старуха уже стояла в комнате в окружении стаи разномастных мяукающих кошек. Разговаривала с ними ласково, как с детьми. «Ну что, мяу-мяу, а я поесть вам принесла». Он попытался уйти, но женщина задержала его. «Нет, ну что вы, молодой человек, я не могу вас отпустить, не напоив чаем». Скрипя сердце, он согласился. Она открыла термос. «У меня чай с шиповником, с травами, любите?» Налила ему полную кружку темной, приятной, непонятными запахами жидкости. Пока он пил, скупо отвечал на вопросы старушки. «Зовут меня, живу здесь, неподалеку». Допив чай, он отставил кружку и, собираясь уйти, хотел было извиниться. Но вдруг почувствовал, что не может говорить. В то же мгновение мышцы живота свело в спазме. Он согнулся пополам, застонал. Ему пришлось опуститься сначала на корточки, а затем он потерял сознание и, упав на бок, прямо на загаженный кошками дощатый пол, умер.
2: Классика в эфире.
3: Знаете ли вы что?
0: Знаете ли вы, что стрижка волос может приводить грибника к грибным местам, а рыбака к месту клёва?
3: Закусить у дела!
4: Итак, дорогие друзья, Владислав Жульпацкий здесь сейчас, в нашей студии. Программа называется «Закусить у дела». Действительно, как закусить у дела? Эта ведь программа сегодня посвящена исключительно людям, которые нервничают. Ну, так сказать, нервы вообще в нашей городской жизни, как мы знаем, вещь самая, так сказать, тонкая, самая ломающаяся, да, самая хрупкая, я бы сказал, самая невосстанавливаемая. И сегодняшняя наша программа «Как закусить у дела» исключительно для нервных. Натуропатия!
5: Да.
4: Натуропатия! Сегодня у нас в гостях психосоматолог Альгис Рузыгаускас.
5: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Альгис.
5: Здравствуйте,
4: Альгис. Ну, я в преддверии, так сказать, вашего выступления, да, предваряя, так сказать, ваше выступление,
5: да, да,
4: хочу сказать следующее. Вы, как настоящий психосоматолог, предлагаете безлекарственное, качественное лечение психики.
5: Абсолютно.
4: Ну, и прежде всего...
5: Да, я выездной психосоматолог. Нет, нет и нет.
4: Что нет, нет, нет?
5: Все нет. Но в то же время все да.
4: А что же тогда нет?
5: Ох, как я говорил выше, человек всеяден. Всеяден. Это и есть основа моей методы. Метода Альгиса. Так и называется книга. Вы читали книгу?
4: Ну, конечно, книгу я читал.
5: Да-да-да.
4: Прекрасное произведение.
5: Да-да-да.
4: Ну, в общем-то, вот что я хочу вас

0: Прямо сейчас сразу в лоб спросить.
1: Пожалуйста.
0: Люди в нашей сегодня городской жизни, сегодняшней, они, конечно, ужасно нервные. Они все время нервничают, вот они стоят в пробках, они открывают двери, вылезают, смотрят, что там происходит,
1: да,
0: а там ничего не происходит,
1: ну,
0: а у них ничего нельзя,
1: конечно,
0: все время гудят, нажимают на гудок автомобильных вот этих клаксонов. Это
1: да.
0: все ужасная психопатия, выскакивают травматические пистолеты, орут, стреляют, дерутся, что-то такое прямо. Это, конечно, все нервы.
1: Конечно.
0: Нервы.
1: Конечно,
0: это практически городской психоз.
1: Ну, дайте я теперь скажу.
0: Да.
1: Наконец. К чему я веду? Почему я сказал вам? Помните, я сказал нет, нет и нет. И как бы была пауза, вы сразу не поняли и спросили, почему нет? А я вам говорю, а все нет и все да. Это ведь основа моей методы. Ведь человек все время мечется между нет и да.
0: Нет, да, нет,
1: нет,
0: да.
1: Ведь он идет, и как вот он, вот он лифт, лифт сейчас откроется, и вот он думает, вот успеет он в лифт. Нет или да? Да, и вот застревают люди. Да, да, да. И мы специально работали с застревающими людьми. У нас даже разработано, у нас своя...
0: И, ну, обычно в таких случаях врачи, обыкновенные врачи, наши современные, прописывают огромное количество средств.
1: Химия, конечно, химия. Нет,
0: ну,
1: нет,
0: там
1: нет.
0: Мы знаем и Цулпак, и...
1: Да,
0: Жетанден.
1: Битросан.
0: Битросан.
1: Вот это ужасно. Нет, он даже не Питросан, он сначала был Пит, а потом стал Битросан. Это еще хуже. Это хуже, потому что это выносит, ну, как сейчас,
0: вот
1: знаете,
0: это мазь,
1: молодежь.
0: Лукитрон.
1: А?
0: Лукитрон. Вот
1: Лукитрон, да, это выносит мозг.
0: Угу.
1: Вы знаете, вот когда говорят, ой, вы мне выносите мозг, это вот молодежь. Так.
0: Ну, что делать?
1: Так вот, вы знаете, это лекарство.
0: Давайте сразу
1: да.
0: делу.
1: Да.
0: Мы не применяем никакого
1: мы лекарства. Мы работаем.
0: А человек психует. Вот
1: психует.
0: Он, предположим, психует. Все
1: да,
0: время.
1: Да, я вот
0: он
1: именно...
0: Психует,
1: именно
0: он набрасывает.
1: Вот, вы не
0: он
1: вол...
0: нервничает.
1: Вот смотрите, вот сейчас вы разволновались. Вот смотрите, вот вы сейчас сами... А я вам сейчас скажу, что вы знаете, с чем мы работаем? Простые удила. Конечно. Ложек. Господи, простая.
2: Закусить удила. Флора и фауна

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас

0: Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5 против 7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Сварные швы, клепанный каркас, палубное и трюмное хозяйство. Как все разумно.
3: Бесперебойное дизельное питание. Компьютеры для глобального обледенения. Гамак 3000. ООО «Долгота». Не бойся.
4: Парим росомаху, выгибаем выхухоль, мнем лоботряса. Фоменко Фейк Радио. Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что удар озим и оборачивание добрым молодцем сокращает жизнь в среднем на 5 лет?

0: Небрежно ставим выворотность. Фоменко фейк радио.
1: Исповедь гусеницы.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Владислав Жильпацкий здесь, в студии Фоменко Фейк Радио, в ваших ушах неспешно продолжает свое движение. Сегодня у нас в гостях удивительное явление. Конечно же, явление. Это не просто, так сказать, существо. Нет! Это явление. Это явление, которое даже у меня нет сил и нет возможности описать со всех сторон. Потому что сегодня у нас в гостях впервые гусеница. Гусеница, настоящий гусеница. Я говорю настоящий, потому что зовут его Олег. Очень приятно. Здравствуйте, Олег. Олег просил не называть его фамилию. Да. Олег, настоящая гусеница.
3: Да.
2: Это удивительно. Удивительно. Ну, значит, смотрите, Олег, да. У меня вот такой сразу к вам вопрос. Нетривиальный. Этот вопрос прямо острый. Я просто хочу спросить вот так вот, прямо в лоб. Скажите, Олег,
3: ну, спрашивайте.
2: Ну, как вы решились?
3: Здравствуйте.
2: Как вы решились, Олег?
3: В самый последний момент.
2: В самый последний момент?
3: Да.
2: А как это произошло?
3: Ну, как? Ну, так. Я почувствовал, вот, в самый последний момент, когда набухается и... начинается. Я почувствовал.
2: Вы почувствовали?
3: Начинается.
2: Да. Я вот что хочу у вас спросить. Ведь самое важное, самое важное сейчас, ну, и это, простите, но уж мы на станции, а это острый вопрос, как вы понимаете, потому что было интересно, ясно, понятно. Я задаю вам такой вопрос. Вы ведь единственная сегодня на планете гусеница.
3: Да.
2: Да?
3: Да.
2: Вы единственный гусениц.
3: Гу.
2: Ну, тут, понимаете, какие вопросы, я не очень понимаю.
3: Гу-гу.
2: Как... Гу-гу.
3: Меня так называют.
2: Вот, гу-гу. Я что хочу спросить, Олег.
3: Да.
2: Ведь вы решили... не превращаться в бабочку. Я правильно понимаю? Я правильно понимаю?
3: Да!
2: С гусеницы превращается в бабочку.
3: Ну, конечно.
2: А вы решили не превращаться?
3: Нет.
2: То есть, каково это почувствовать, что ты окукливаешься?
3: Вот я вот хотел как раз поподробнее остановиться на этом.
2: Mm-hmm.
3: Значит, куколка,
2: mm-hmm.
3: она по сути своей...
2: Mm-hmm.
3: Ну, это матрешка.
2: Mm-hmm.
3: Это просто матрешка.
2: Так, понимаю.
3: Это машина. Это не то, не сё.
2: Ага.
3: Не то, не сё.
2: Ага.
3: И вы знаете, ну, когда окукливаешься, у тебя какое-то ощущение, что вот сейчас что-то будет ужасное. Ужасное, что, во-первых, мне не хотелось никуда улетать.
2: Ну, я хочу спросить.
3: Да.
2: Получается, что вы единственный, так сказать,
3: да.
2: единственный гусениц?
3: Да.
2: Который, не окуклился.
3: Не окуклился.
2: И потом не стал бабочкой.
3: И, конечно.
2: То есть вам небо вас не влекло никогда?
3: Никогда. Я не могу. Я боюсь летать. Во-первых.
2: Вот
3: я,
2: оно что.
3: Да.
2: Меня то есть рожденный ползать, летать, как говорится...
3: Но не хочет.
2: И вы поддерживаете.
3: Рожденный ползать, летать не хочет.
2: Не хочет летать.
3: Не хочет.
2: Понимаю,
3: летать.
2: Понимаю вас.
3: Мне предлагали несколько раз.
2: Mm-hmm.
3: Даже иногда говорили, знаете, мы вас сбросим прямо с вертолета. Не хочу я этого.
2: Я хочу вот что спросить.
3: Да.
2: Скажите, у вас есть какие-то шансы на... во-первых, вот так. Вот вы как бы остановили превращение в бабочку.
3: Остановили. Волей.
2: Волей.
3: Да.
2: Мощью своей воли.
3: Волей.
2: Да.
3: И силой.
2: Остановили.
3: За мной.
2: Mm-hmm.
3: Да.
2: И вот вы остановили. Вы таким образом поспорили с Дарвином.
3: Ну?
2: С Чарльзом.
3: Ну?
2: Он ведь в его теории эволюции говорится о том, что, в принципе, никогда гусеница не останется гусеницей.
3: Нет, конечно.
2: Да.
3: Но я готовлю сейчас книгу.
2: О, подождите. Подождите, мы это сейчас
3: хорошо
2: обсудим обязательно. Буквально вернемся к вам через несколько мгновений, послушав приятную музыку.
3: Спасибо.
1: Исповедь гусеницы.
0: Подчас устаем прятать. Фоменко, фейк-радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Барматушка. Ареал Барматушки охватывает практически всю территорию России. Обитает Барматушка на заросших кустами лугах, опушках, в мелколесье. Кладка северной Барматушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной Барматушки начинается в августе.

0: Третий том трилогии
1: «Жизнь с буем».
0: Да, «Жизнь с буем».
1: Да.
0: Ну, на самом деле, эту книгу я
1: редактировал.
0: Ну, я автор, соавтор.
1: Подождите, кто тогда ваш коллега?
0: Ну, что коллега? От первого лица пишет «Жизнь с буем».
1: Ну?
0: Людмила Сбоева.
1: Сбоева? Сама?
0: Ну, конечно.
1: Я же не знал. Конечно.
0: Она рассказывает о том, как она прожила свою жизнь с буем.
1: С буем.
0: Да. К бою нее, так сказать, как говорится, ее приструнил.
1: Ну, в общем, да, я понимаю.
0: Жизнь
1: это,
0: была непростая.
1: Это очень интересно. Жизнь непростая.
0: Буя ведь как стержень, как основа, как, так сказать, как явление, которое управляет сегодня.
1: Вообще ситуация.
0: Ну, имеете? Конечно, ну как вы понимаете, мы куда бы мы ни приблизились, мы либо мы ограничены буем,
1: да.
0: Если буя нет.
1: То есть мы упираемся в буй. Послушайте,
0: если мы,
1: да, ну, да.
0: Если буя нет,
1: ну, да.
0: То мы и не ограничены. А если буй есть,
1: да.
0: То мы ограничены. А буй практически всегда есть.
1: Всегда,
0: и мы всегда ограничены буем.
1: Вот почему
0: вот,
1: опять
0: вот
1: же.
0: Ты захотел что-то, а не можешь, потому что буй. Мешает тебе.
1: Буй мешает. Понимаешь?
0: С одной стороны, он мешает.
1: А с другой стороны...
0: Сдерживает.
1: Сдерживает.
0: Что важно.
1: И...
0: Потому что если нет сдерживания, то как же?
1: Нет.
0: Буй одновременно и буйствует.
1: Да.
0: И сдерживает.
1: И сдерживает.
0: Вот это глубина
1: философии. Это вот эти... Это глубина, философская
0: конечно.
1: Мысль.
0: Конечно.
1: Это ведь... Это весы, конечно. Которые конечно. Предложила нам конечно. Сама природа. Конечно. Как только мы как бы доползли, доплыли
0: конечно.
1: До этого буя,
0: да.
1: Мы... Тут же и поняли всю философию, дорогие наши друзья, философию буя.
0: Да?
1: Или буя. Нет, буя. Конечно, буя.
0: Ну.
1: Так вот, хочу сказать вам, но все-таки немножечко коснуться буй на отдыхе.
0: Да.
1: Вот что это такое, скажите мне, пожалуйста, буй на отдыхе. Ну, вы отдыхали с буем или нет?
0: Не, ну почему я должен с ним отдыхать, я с ним работаю.
1: Нет, вы работаете, но иногда бывает и отдых, когда вам хочется расслабиться, когда буй тоже не буйствует, а
0: ну,
1: отдыхает.
0: Знаете, расслабленный буй, в принципе, мало кому интересен.
1: Интересен, да?
0: Да. Угу, давайте будем честными.
1: Ну да, то есть это уже буй, не буй.
0: Буй
1: уже
0: на отдыхе,
1: как бы,
0: ну это разные
1: уже,
0: вещи,
1: да?
0: Понимаете?
1: Да.
0: Это же разные вещи.
1: Да,
0: буй
1: да.
0: На отдыхе.
1: Что это такое?
0: И буй расслабленный.
1: Да.
0: Это две разные вещи.
1: А, вот я и хочу уточнить.
0: Буй на отдыхе бывает, может и буйствовать.
1: Да, то...
0: Конечно, как и любой на отдыхе. Он что же вам, не человек, что ли?
1: Ну, естественно,
0: ну,
1: понятно.
0: Конечно.
1: То есть вообще это живая субстанция, дорогие друзья. Правильно я понимаю, Павел Макарович?
0: Буй, конечно.
1: Буй – это живая субстанция. Абсолютно живая субстанция. И на этом, я вам хочу сказать, мы подводим сейчас уже итоги, как бы. Мы с Павлом Макаровичем говорим вам спасибо, что вы выслушали и вы прислушались к бую. Или к бую?
0: К бую.
1: К бую. Прислушайтесь к бую. Спасибо, Павел Макарович, вам
0: прекрасно.
1: Большое человеческое спасибо.
0: Ну и прекрасно. Все. Обнимаю вас.
1: Буй. Ну
0: давай.
1: И буй. Буй есть буй. До свидания.

0: С нами легко.
1: Онлайн-радио. 101.ru.
2: Холодное вымя правды. Фоменко Фейк Радио.

0: Сегодня в программе «Низкая гравитация» первый космонавт с пониженной гравитацией Виктор Лядов.
1: Так вот, 90 раз, но не об этом же не было сказано, естественно, ни разу, потому что это все...
0: Подождите, это же секретное,
1: это секретное,
0: наши секретные разработки.
1: Я могу сейчас просто об этом. Я раньше об этом не мог. Оно, естественно, Тысин, повторяя его фамилию, теперь и его фамилию можно говорить. Раньше нельзя было говорить Тысин, а теперь можно. Тысин Георгий Феоктистович. Он он мой... Как называется? Он мой прародитель, можно сказать. Не биологический, но космический.
0: Прародитель космонавта, первого космонавта с пониженной гравитацией.
1: Я коснусь, я еще вам хочу отдельно сказать, что ведь мы уже... Вот сейчас будет сенсация. Владик, я побывал на планете... с такой же пониженной гравитацией, как и я.
0: Это Луна?
1: Да нет, это даже не Луна. Это спутники, которые невидимы нам, которые находятся не очень далеко, они, конечно, в нашей Солнечной системе. Я не буду говорить точную сейчас координаты, потому что нас...
0: Ну, потому что идет, во-первых, космическая гонка.
1: Идет гонка, да. Она продолжается, ее никто не отменял,
0: да,
1: к сожалению.
0: Понимаю.
1: Поэтому... А координаты этой планеты... Это планета Карлик. Это планета Карлик.
0: В нашей Солнечной системе.
1: В нашей Солнечной системе.
0: Неизвестная нам.
1: Неизвестная нам.
0: Ну, теперь уже известная.
1: Теперь уже известная,
0: потому что... Но известная только нам.
1: Она только нам известна. Так вот, Тысин... Он мне сказал, сынок, так прямо. Я в этот момент уже готовился к 88-му своему отправке туда. Я был на этой планете уже, я уже сказал, 90 раз. Первые были неудачные, просто обшивка корабля не давала. Обшивка была плохая, ее заменили. Я не смог, я ботинками все время цеплялся об обшивку.
0: Я не
1: мог приземлиться никак.
0: Вот чем.
1: При низкой гравитации планеты и при моей низкой гравитации обшивка...
0: Низкая на низкое, получается,
1: на низкое,
0: отсутствие.
1: Плюс обшивка корабля разодрала мне колено. Ну, там Тысин потом, естественно, извинялся. Он говорил, сынок. Он так меня вот так вот поцеловал. А я люблю, когда он меня целует. Вот. Хотя мы натуралы. И вы поймите, мы натуралы с низкой гравитацией. Вот так.
0: Обалдеть.
1: Вот так.
0: Вы знаете, я хотел даже сказать сейчас...
1: А это ценно, я вам скажу.
0: А я хотел даже сказать сейчас, мне даже, вы знаете, это прозвучало прям как тост.
1: Да.
0: И я даже хотел, вы знаете, сказать, ну, боже, давайте выпьем.
1: А я с собой беру, вы знаете, записи.
0: Не надо, не надо, не надо.
1: Нет, это не то, что вы подумали.
0: Я понимаю вас. Шиповник?
1: В полет я беру шиповник.
0: Я знал.
1: Да, конечно.
0: Скажите вот еще что. С возрастом низкая гравитация еще больше понижается или остается на том же самом уровне?
1: Знаете, что я вам скажу? Конечно, знаете, не хочется.
0: Понимаю.
1: Понимаете?
0: То есть это с годами уже так, да?
1: С годами уже не хочется.
0: Не хочется с годами.
1: Не хочется.
0: Да? Все,
1: да.
0: Это, кстати, вот низкая пониженная гравитация, она и ты повлияла, может быть, сама.
1: Она и повлияла.
0: У вас
1: когда...
0: нет детей.
1: У меня нет детей.
0: Да.
1: И не хочется.
0: Понимаю вас.
1: Понимаете?
0: Понимаю.
1: Вот я вам все скажу. Хотя я вам скажу, был момент, когда захотелось, но когда меня Тысин вот так поцеловал, а мы натуралы понимаем цену, вот когда отец космический целует космонавта.
0: Космического сына.
1: Космического сына, по сути.
0: В каком-то смысле.
1: Да, вот здесь мне захотелось ребенка.
0: Понимаю.
1: Да.

0: самостоятельно подносим ко рту. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Шилоклювка ржанкообразная. Либо быстро бегает, пригнувшись к земле и вытянув длинную шею, либо наоборот, медленно прохаживается, распушив крылья. Издает повторяющиеся звонкие мелодичные свисты. Кли, икли, икли.
2: Hello, hello, hello, hello. Mic testing. What happened? Johnny?
3: मैं इतना बोका क्यों हूँ? मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के भाग जाती है. कुछ नुस्खा बताइए.
2: तुम जब प्यार में बोका होके दिल का चोरी करेगा तो यही होगा. You are बोका चोर. चालू करो. 1, 2, 3.

0: You are bocachur.
1: Даем люфт. Фоменко Фейк Радио. 101. Are you? Сексуальная. Революция.
2: В программе «Сексуальная революция» мы встречаемся с профессиональной трусихой, с настоящей трусихой, с Антониной Папиной и ее мужем Игорем Папиным. И сейчас как раз у нас идет рассказ. Игорь рассказывает о том, как он подступился в сексуальном смысле, естественно, потому что программа сексуальная, как подступиться к трусихе. И вот неожиданное откровение Игоря просто, меня просто это потрясло, дорогие друзья. В предыдущем, так сказать, в предыдущем часе Игорь сказал, что он неожиданно подумал, как же подступиться к трусихе, если она так боится, что ни к себе не подпускает. Он похлопал ее немножко и погладил ее немножко. Погладил и похлопал. И в момент поглаживания и похлопывая, она потеряла сознание. Да, Антонина?
3: Да,
2: Антонина потеряла сознание.
3: Понимаете?
2: И потеряв сознание, Антонина 40 минут находилась без сознания. И в это время
4: я расставил кегли.
2: Как говорится, точки над «и».
4: И я расставил кегли, как это и планировал. Заранее. Я посадил ее между кеглями.
2: В бессознательном состоянии.
4: Я договорился с персоналом. Я объяснил, что это...
2: А можно, Игорь, я задам вам вопрос?
4: Да, пожалуйста.
2: Скажите, пожалуйста, вам не кажется, что это выглядело достаточно странно? Вы сажаете женщину, которая находится без сознания, прямо, так сказать, между кеглями. Вы ее похлопываете все время, пощупываете, поглаживаете.
4: Да, но я люблю ее.
2: Ах, вот оно что.
3: Да.
2: И я понимаю так, что когда вы уже, Антонина, будучи трусихой, очнулись, то вы уже, так сказать, все было позади.
3: Игорь сказал, что да.
2: То есть, в принципе, получается, что вы, да, Игорь?
4: Да.
2: Игорь, муж, так сказать, Антонины, вы овладеваете, прошу прощения за откровенность, но у нас программа «Сексуальная революция».
4: Это так.
2: Овладеваете вашей супругой и выполняете супружеский долг в тот момент, когда она находится в бессознательном состоянии.
4: Абсолютно верно.
2: Потому что иначе с трусихой невозможно.
4: Конечно.
2: И вот, дорогие друзья, мы приближаемся к самому главному. Мы сейчас выясняем и понимаем, что овладеть трусихой можно только в бессознательном состоянии. Теперь мы приближаемся к главному вопросу.
3: Вы так громко говорите.
2: Я буду говорить тише,
4: не бойся.
2: Я буду говорить тише.
4: Тонечка, не бойся.
2: Итак, как овладеть трусихой в бессознательном состоянии? Вот сейчас мы к этому и приближаемся уже совсем близко. И Игорь Папин, муж трусихи Антонины Папиной, сейчас расскажет нам, как довести трусиху до бессознательного состояния, чтобы она была без сознания, и ей можно было, так сказать, с любовью наслаждаться.
4: Во-первых, я хочу сказать, что это было наслаждение не только для меня, но и для Тонечки.
2: То есть, Антонина, когда вы пришли в себя, правильно я понимаю?
3: Да.
2: Вы поняли, что соитие состоялось?
3: Что-то состоялось, я поняла, что что-то было.
2: На восьмом небе вы были от счастья?
3: Я была на каком-то... где-то я была.
4: Где-то девятое небо было.
2: Понимаю.
4: Девятое.
3: Что-то было во мне.
4: А потому что кегли-то 10, а она была 9.
3: Во-первых, когда я очнулась, я сразу схватила кеглю. И это придало какой-то уверенности. Она же такая, приятная на ощупь.
2: Кегли приятные на ощупь.
4: Самое главное.
2: Давайте называть это так.
4: Тонечка схватила кеглю, она сидела там, среди кегель. Я, наконец, запустил шар.
2: Кегель – это такой ученый, вы знаете?
4: Кегель – это ученый, здесь я говорю про кегли.
2: И мышцы кегеля существуют.
4: Так вот, мышцы кегеля у Тонечки начали сокращаться. И я запустил свой шар, как я называю.
2: Дорогие друзья, в тот момент, когда Игорь запускает свой шар, мы делаем короткую паузу и продолжим наш рассказ в «Сексуальной революции».
1: Сексуальная революция. Хруст наста, свежесть дыхания, блеск полозьев.
4: мохнатость животных, уют ледяных стоянок, консервы на любой вкус. С нами любые боты будут впору. О-о-о, войлок и боты. Для настоящих героев. Пешие экскурсии по земле Франца Иосифа.

0: Классика в эфире.
1: Я отворачиваюсь. Не хватало только, чтобы мы встретились с нею глазами. Мало ли, что она увидит в моем взгляде упрек, страдание, боль. Нет, ничего такого я не испытываю, однако она может это разглядеть. А что прочитаю в ее глазах я? Жалость? Мне казалось, что все уже прошло. Все кончено. И те теплые, необыкновенные по своей сути воспоминания, связанные с Аней, давно затерлись в моей памяти, оставив там след, подобный неумолимой ржавчине, неожиданно появившейся в том месте, где раньше был серебристый и яркий свет металла. Вчера я был уверен, что отошел от тех событий, грузным камнем легших на мою измученную душу, что я вроде уже могу сносно жить, встречаться с людьми и двигаться дальше. Ошибся я. Вы прослушали рассказ Ильи Дуника «Аня».
0: Классика в эфире.

0: что?
1: Знаете ли вы, что у обычного велосипеда всего два колеса, поскольку от остальных он отказался по эстетическим соображениям?
2: Сексуальная
3: революция.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Еще раз, Всеволод Коньков и Ния, первая искусственная женщина производства компании Хидзуцу из Японии. Всеволод, напомню вам, кто не слышал нас, Всеволод Коньков слетал в Японию, узнав, что теперь продаются в Японии искусственные женщины. Полетел в Японию и сделал это приобретение. Ну, мы уже выяснили, что он не делал это приобретение наобум. Мы выяснили, что он сразу увидел Нию на сайте и полюбил ее. И удивительно, что Ния дождалась как бы своего Всеволода. Вот. Многое мы уже узнали, но вот что я, на чем я хочу заострить. Вы 7 раз были женаты на обычных женщинах, нормальных. Вот. Но все-таки решили и поняли, что...
5: А я вам скажу, почему.
4: Да.
5: Почему я сказал 6 раз неудачно, 7-й что-то вырисовывало у меня с браком. Но в результате Ниечка правильно сказала, что в результате все равно получилось не то.
6: Не то.
4: Вот оно что.
5: Но. Ситуация такая. Я на 7-й раз, вот когда был у меня 7-й брак, я это и почувствовал. И вот только когда на сайте-то я увидел вот эту удивительную... Ниечка была в кимоно, ну, потому что фирма Хидзуцу представляет моделей в национальных костюмах.
4: Понимаю.
5: Ниечка была в кимоно.
4: Понимаю.
5: Вот эти вот удивительные танку.
4: На которых она, так сказать, в каблучках.
5: Вот. Но дело в том, что я этого хотел от 7-й своей жены, понимаете? Угу. Вот этого я хотел.
6: Хочу. Свадьбу.
4: Вот как просто.
5: Уже просто. И я понял, что мне нужна именно искусственная женщина.
6: Когда свадьба?
5: Да.
4: Вот какие вопросы сегодня задают Ния. А ответа пока нет от нашего Всеволода.
5: Потихоньку, Ниечка, будет скоро. Потом. Скоро.
4: Прелесть какая.
5: Скоро.
4: Какая прелесть. Я еще вот что хочу вас, Всеволод, спросить.
5: Да, пожалуйста.
4: Когда вы были в Японии, первый раз вошли, ну, вот в это огромное, я видел на сайте фотографии, когда готовился к нашему интервью, я видел огромное количество, так сказать, искусственных женщин внутри вот этого ангара компании Хидзуцу.
5: Да.
4: И вы когда вошли, так сказать, первый раз туда, вы, конечно, расскажите об этом.
5: Ну, конечно, глаза разбежались. Не, ну, естественно, конечно, там были женщины, лошади.
6: Но я сразу подошла.
5: Вот.
4: Женщины, прошу прощения, лошади.
5: Женщины, лошади, конечно. Господи. То есть все то же самое, как у женщины, но такой легкий хвостик. Сзади.
4: Ага.
5: Не, ну
4: ага.
5: Это дополнение. Это
6: женщины-пони.
5: Женщины-пони.
4: Вот, да?
6: Маленькие.
5: Хироюка, так у них, так сказать, эта линия называется женщина-пони.
4: Женщина-пони. То
5: я
4: есть,
5: обратил внимание.
4: А какие там еще есть искусственные?
5: Ну как, женщина-пони, значит, это...
6: Женщина-червяк.
5: Женщина-червяк.
4: Фух.
5: Да,
4: удивительно.
5: Да, женщина-червяк.
4: Удивительно,
5: да. Ну, там
4: то
5: много.
4: Есть это женщины на все случаи жизни?
5: На все случаи, да. Женщина-душлак.
6: Дикобраз.
5: Да, дуршлаг даже.
4: Ой-ой-ой, вот, это кто ж такое может полюбить?
5: Да вот.
6: Находятся.
5: Находятся.
4: Вот, макаронники.
5: Нет, макаронники.
4: Те, кто любит макароны,
5: я имею в виду.
4: Конечно. Удивительно. А вы выбрали Нию.
5: Нию.
4: Да.
5: Она во всем.
4: Эту красавицу.
5: Во всем хороша, во всем удивительно. Она просто вот, это что-то такое необыкновенное.
4: Вот именно такой вопрос. Скажите, пожалуйста, сколько повысилось ли потребление? Она же на электрической тяге.
5: Ну, это конечно.
4: Она на электрической тяге, и она, конечно, заряжается, я понимаю.
5: Аккумулятор, конечно.
4: Аккумуляторная. Вот у меня, во-первых, сколько зарядов...
6: Японский аккумулятор.
4: Сколько выдерживает зарядок, это первое?
5: Да, значит, первое, это 2 дня.
6: Двое суток.
4: Двое суток заряд держит.
6: 48 часов без подзарядки.
4: Удивительно, удивительно.
5: Причем она может работать во всех режимах.
6: И спящим.
5: Даже в режиме спящего можно заниматься, ну, вы сами понимаете, чем.
4: Ну, подождите, об этом подробно вы расскажете буквально через минуту. Мы вернемся после музыкальной паузы, дорогие друзья.
2: Сексуальная. Революция. Флора и фауна родной планеты.
7: Лопатень. Птица бекасовая. Голова, шея и грудь взрослых птиц рыжеватые, с темно-коричневыми пестринами. Нижняя сторона черноватая, со светло-коричневыми кромками. В зимнем наряде отсутствует красноватая краска. Молодые, как взрослые в зимнем наряде, но немного бурее и пестрее. Голос – жужжащий трельки.
0: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн-радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
2: Пассируем похмелье. Фоменко Фейк Радио.

0: колокольчики, бубенчики, еловые принадлежности для тебя и, может быть, для него. О-о-о, все о Еле.
1: 32-357-2, Минздрава. Здраво.
2: Трогаем все. Поменко Фейк Радио.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! По-прежнему здесь Фоменко Фейк Радио. Во всех социальных сетях, во всех магазинах, во всех торговых центрах, на всех заправочных станциях каждую секунду ищите нас в интернете. Это мы. Сегодня здесь у нас в программе «Опереди» у меня, у Владислава Жульпацкого, в гостях Варвара Федоровна Заманова. Варвара Федоровна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Варвара Федоровна. Очень приятно. Здравствуйте, Варвара Федоровна. И Варвара Федоровна, представлю ее с удовольствием, ее необычную, так сказать, должность, ее необычную работу. Варвара Федоровна, дадар-майор органов подоплеки. Я бы сказал так. Начальник группы органов подоплеки Лутоцкого района города Янска. Ну и, соответственно, дадар-майор.
1: Да, я бы уточнил, старший дадар-майор.
0: Ой, прошу прощения, ради бога. Старший дадар-майор Варвара Федоровна Заманова.
1: У нас одних майоров штук 20 наименований, поэтому тут важно именно старший дадар-майор.
0: Да? Понимаю вас, понимаю. Ну вот, я хочу вас спросить. Янск. Прежде всего, город Янск.
1: Да.
0: Это же рядом с Выевском.
1: Это рядом с Выевском, да. Но Выевск, понимаете, закрытый город.
0: Угу.
1: Поэтому там подоплеки нет.
0: Там нет подоплеки.
1: Там только, значит, подоплека только в Янске есть.
0: Только у вас в Янске подоплека. В этом районе, я имею в виду.
1: В этом районе, естественно, в Лутоцком, да.
0: Ну, скажите, а вот Выевск, он закрытый город, он на оборонном значении имеет?
1: Да, это военный город, совершенно, абсолютно.
0: Понятно. То есть там у всех воинские звания?
1: Да, там у всех воинские звания. Там нету вообще, штатских нет, не бывает никогда.
0: Понятно, понятно, да. Понятно. Вот, значит,
1: подоплека там не нужна.
0: Не нужна подоплека, понимаю. Вообще, давайте вот что.
1: Давайте.
0: Как работают органы? Органы подоплеки.
1: Понимаете, тут можно и начать, и не знаешь, как и закончить всю эту историю.
0: Ах, вот оно что.
1: Ну, конечно, потому что органы подоплеки, во-первых, это они работают буквально денно, ночно. Я бы даже сказал, не 24 часа, 25 часов в сутки. Работаем на воде жестко.
0: Я вот что хочу спросить.
1: Да.
0: Ну, подоплека, она как таковая, она к чему вообще нас ведет, если она, так сказать, вот есть?
1: Подоплека?
0: Ну, конечно.
1: Ну, сама подоплека ведет просто к совершенно непредсказуемым.
0: Ах, вот что.
1: Последствиям, конечно. Может быть, все что угодно, понимаете? Вы и не думали о чем-то, оно раз и бах, все случилось. А вот органы подоплеки как раз делают жизнь как-то хоть более-менее предсказуемой. Да.
0: Предупреждают таким образом.
1: Да.
0: Вот в чем дело, да?
1: Да.
0: Вы как старший дадар-майор, вы, так сказать, работаете в самом пекле.
1: В гуще событий всегда.
0: В гуще событий, предупреждая их, так сказать.
1: Да.
0: Ну, например, вы же можете, ну, то есть приведем, ну, простые примеры. Ну, например, сбилось расписание электричек.
1: Ну, все, мы уже там.
0: Вы уже предупредили людей.
1: Мы уже предупредили абсолютно, и поэтому сбива не произошло.
0: Вот что хочу сказать. Занимаются ли органы подоплеки, ну, в городе Янске, естественно.
1: Естественно, в Янске.
0: Занимаются ли они, так сказать, расследованием непосредственно, что послужило, так сказать, подоплекой подоплеки, вот так бы я
1: сказал. Естественно, этим работают специальные люди, занимаются, называются сутевики, которые как раз глядят в суть.
0: Ах, вот оно что. Сутевики занимаются, так сказать, подоплекой.
1: Конечно.
0: Непосредственно. Узнают, что подтолкнуло.
1: Да, что подтолкнуло, что послужило причиной, да.
0: Великолепно.
1: Исходное событие.
0: Итак, дорогие друзья, сейчас мы с вами прервемся на короткую паузу и вернемся обратно к нам в студию буквально через несколько мгновений.
2: Опереди. Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что медведи – перелетные животные? И зимой на самом деле не спят в берлоге, а улетают в теплые страны. Однако скрывают это, чтобы не привлечь внимание налоговой полиции.

0: просто они не блюли друг друга. Фоменко Фейк Радио.
1: Разлинуй лист!
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе «Разлинуй лист» у Влада Джульпацкого гость весьма известный. Представляю с большим удовольствием продюсера Money BMG GmbH Studio Сергей Пупыш. В общем, одним словом, я понимаю так, что в клипе с Долиной,
3: то есть
2: во время записи с Долиной,
3: Запись с Долиной.
2: Звучало ли вот это вот «Не давай мне, не давай». Давайте, значит, подождем. Значит, смотрите, на этот вопрос нужно, значит, набирать номер. Да. Ответ такой, для того, чтобы выиграть запись с Долиной. Да. Если вы поете, конечно. Если вы не поете, можете нам даже не звонить.
3: Слушайте.
2: Значит, смотрите, чтобы выиграть запись Долиной, нужно позвонить 8-800-24-61-72-86-15, угу. Потом 237, потом 40, потом плюс.
3: Угу.
2: Если вы, например, считаете, что нет таких слов «не давай мне, не давай»
3: в клипе с Долиной,
2: в клипе с Долиной, угу, то вы звоните 8-800-24-46-11-17-24-19-43-562 минус.
3: Угу.
2: Вот. Ну что, мы ждем звонка.
3: Давайте ждем звонка. Ну пока давайте вопрос.
2: Вот, ну давайте я вас спрошу сейчас. Я вас спрошу сейчас.
4: Давайте.
2: Не успел спросить. Вот уже здравствуйте. Здравствуйте.
4: Алло, я дозвонилась.
3: Да.
4: Здравствуйте.
2: Как вас зовут? Представьтесь.
4: Меня зовут Мика.
2: Мика?
4: Волоцкая. Поволоцкая.
3: Ой, Никочка. Здрасте.
2: Да.
3: А вы поете? Я слышу, какой голос. У вас голос обалденный.
4: Спасибо, Сергей.
3: Вы шепеляете, что ли?
4: Влад? Да. Я хотела ответить на вопрос.
3: Давайте.
2: Но вы отвечаете на вопрос только в том случае, если вы поете.
4: Ну, я, конечно, пытаюсь, я не чужда пени.
3: У вас есть записи?
4: Ну, вы знаете, у меня только такие пока любительские записи есть.
3: Ну, понятно.
4: Но я собираю записи моих любимых исполнителей.
3: Хорошо.
4: И звоню, хотела ответить на вопрос.
2: Отвечайте.
4: Очень хочу... Запись Долиной.
3: Хотите?
2: Ну, давайте, Ника.
4: На мой взгляд, в клипе с Долиной нету слов «не давай мне». На мой взгляд, нет.
2: Абсолютно правильный ответ. Вот удивительно. Второй звонок и второй.
3: Я
2: поздравляю вас. Вы будете записываться вместе. Делать запись с Долиной, да?
3: Вы будете делать
2: запись с Долиной. А потом будете, соответственно, куда? Если сделаете запись, потом уже будете в клипе.
3: А потом в клипе с Долиной уже вас покажут.
2: Сначала запись с Долиной.
3: Представьте себе, запись с Долиной, а потом в клипе с Долиной. Представляете?
4: Спасибо,
2: Никочка,
4: Сергей,
2: Никочка,
4: спасибо, Влад,
2: не вешайте, пожалуйста, трубочку.
4: Конечно. Мне надо оставить, да?
2: Да, контакты наши. Редактор возьмет у вас контакты.
3: Пойте, спасибо большое.
4: Я готова дать контакты.
3: Давайте.
2: Сейчас будем брать ваши контакты. Сейчас. Итак, дорогие друзья, слава богу.
3: Да.
2: Итак, дорогие друзья, Money BMG GmbH Studio, Сергей Пупыш, сегодня представляет удивительную возможность для наших фантастических людей. Сегодня, кто нас слушал, и сегодня сразу дозвонилась первым номером у нас Ника Потоцкая.
3: Да.
2: Она...
3: Поволоцкая.
2: Ника Поволоцкая.
3: А где ты
2: ее
3: видел?
2: И она выиграла запись с Долиной. Запись с Долиной, и, соответственно, потом она будет в клипе с Долиной.
3: Но
2: теперь же у нас следующий. Давайте все-таки Сергей,
3: Давайте
2: о чем нам с вами говорить. Я хотел сказать вот что. Все-таки попробуем сделать так, чтобы на следующую передачу перенести запись с Дюны и в клипе с Дюны.
3: Потому что сегодня
2: уже много вот этого в клипе с Дюны и в клипе запись с Дюны.
3: Да, уже много. Давайте.
2: Поэтому хотелось
3: запись
2: бы...
3: Дюны будет,
2: да, запись с Дюны будет в следующей программе.
3: А вот давайте так и сделаем.
2: А в клипе с Дюной тоже.
3: В клипе с Дюной
2: будет в следующей программе.
3: В клипе с Дюной
2: будет в этой.
3: В этой.
2: Ну и все.
3: Вот так и решили.
2: И все. Мы вас поздравляем, дорогие друзья.
3: Спасибо.
2: Все, кто выиграл, 10 тысяч рублей и запись с Долиной.
3: Да.
2: Вот,
3: да.
2: И, ну и, соответственно, теперь вы окажетесь прямо в клипе с Дюной.
3: Да.
2: Ой, то есть, простите, в клипе с Долиной.
3: Клипе с Долиной.
2: Что
3: клипе с Дюной
2: вещи.
3: Потом. Клипе с Дюной, Дюной,
2: да, да, да, да. А в клипе с Долиной,
3: конечно. Клипе с Долиной сейчас.
2: Клипе с Долиной. Ну вот.
3: Хорошо.
2: И на этой высокой ноте мы заканчиваем нашу программу.
3: Спасибо,
2: обнимаем
3: спасибо.
2: Вам. Спасибо. Целую, напомню, целую, что целую. В студии сегодня был Мони BMG GmbH Studio, Сергей Пупыш, главный продюсер.
3: Целую.
2: Всем привет. Пока. Пока.
3: Спасибо, сладкие.
1: Разлинуй лист.
0: Умело играем помпонами. Фоменко Фрик Радио. Флора и фауна родной планеты.
5: Камышница. Обычно молчаливая птица, однако способна издавать ряд громких и резких звуков. Среди них можно выделить низкочастотный стрекочущий крик, несколько напоминающий щебет сороки. Нечто вроде кик-ик-кик, кик-кик или круг. Другой звук односложный, но такой же громкий и резкий. Кик или кирк. Настороженная птица издает более тихое курр во время полета. Либо весной в ночное время камышницы кудахчут в быстром темпе. Крек-крек-крек, крек-крек-крек.

0: Мы вернулись с вами в студию. С нами Евгения Павловна Урина. С вами Юрий Бурзон, дорогие друзья. И мы беседуем с Евгением Павловной. Конечно, с ведущим нашим удивительным уринотерапевтом. Я бы сказал, уринотерапевтом номер один. И говорим, конечно, о книге.
1: О книге, да, вся правда,
0: да,
1: об урине.
0: Пожалуйста, вся книги, правда об урине, да, пожалуйста.
1: В конце книги, вот понимаете, очень важно мне было. В конце книги есть небольшая, как сказать, отдельная еще такая вставка из рецептов блюд на урине.
0: Это очень важно. Блюдо уже.
1: Да, блюдо.
0: Которые... Ну, то есть это уже кулинария, в общем.
1: Да. Уринотерапия переходит чуть в кулинарию.
0: Да. То есть уринокулинария.
1: Да.
0: Вы также это в книге у вас называете.
1: Да, уринокулинария.
0: Уринокулинария, да.
1: Да. И, значит, там есть и выпечка.
0: И выпечка даже, да, есть. Потрясающе.
1: Конечно, да. И выпечка.
0: Удивительно. Как вы...
1: Очень много супов.
0: Как вы все угадали,
1: Господи. Да, и набор супов. Но самое главное, там еще после всего этого есть...
0: Маленькие супчики тоже, из урины.
1: Это
0: протертые или как это?
1: Супчики продаются уже во всех аптеках.
0: Суп-пюре это получается?
1: Суп-пюре, которое просто суп-пюре надо вот растворить.
0: Растворить урину, и получается?
1: Да.
0: Либо это с запахом... Там, не знаю, жимолости.
1: Нет, вот это
0: или
1: очень
0: что
1: важно.
0: Это? А
1: понимаете,
0: что это,
1: ну так как мы говорим про ингалирование, что это очень важно,
0: так.
1: То запах как раз тот, который нужен. Запах урины.
0: А, запах урины.
1: Только.
0: Конечно.
1: Только. Потому
0: то есть
1: что
0: супчики это... с запахом урины.
1: Да. Так вот,
0: хорошо.
1: Но там еще есть специальные свободные листы для заметок. Для заметок.
0: Где?
1: Для заметок. В книге.
0: В книге?
1: В книге.
0: А, для заметок, естественно.
1: Это каждый читатель.
0: Может.
1: Каждый нас читать.
0: Да.
1: Может. Как сказать, свою историю всю,
0: да.
1: Как бы постепенно,
0: каждый свой
1: пошагово,
0: день,
1: да.
0: Как урина,
1: да,
0: проникала,
1: да,
0: в его
1: как прошла
0: сознание,
1: клизма,
0: скажем
1: как
0: так.
1: Прошла клизма, как пошли капли,
0: как пошли капли в нос, в уши,
1: в глаза.
0: Урина в нос,
1: да.
0: Урина в глаза.
1: Удалось ли собрать ночью?
0: И удалось ли собрать ночью? Как интересно.
1: Да.
0: Евгения Павловна, спасибо.
1: Да.
0: Одного, я чувствую, вашего визита будет недостаточно. Я думаю, что мы коснемся еще раз.
1: Я очень надеюсь, что вы присоединитесь
0: к книге, и мы присоединимся. Я, может быть, начну пробовать.
1: Ну, мне кажется, вам пора.
0: Чуть-чуть. Мне бы пора было.
1: Я вам конфеток несколько принесла.
0: Несколько конфеток вы принесли?
1: Да.
0: Боже, как приятно.
1: Да.
0: Как приятно. Я попробую обязательно. А как называете? Бон-бон? Или как ваши конфетки называют?
1: Ури-ури.
0: Ури-ури. Ва, как удивительно. Ури-ури. Вот
1: да.
0: На этой счастливой ноте, дорогие мои радиослушатели, я прощаюсь с Евгением Павловной, я говорю ей спасибо, я говорю ей до встречи, и я говорю ури-ури.
1: До свидания.
0: До свидания.
2: Влажная сила.
3: Выпуклость. Впадина. Ободок. Магия мужества и балансира. О-о-о, резиновые братья. Шиномонтаж и калибровка трехколесных велосипедов. Липосакция отменяется.
4: Лицензия 42-37-99-97-17-64-83-42-15-67-422-86-11 УК-СМО.
5: Классика в эфире.
6: Космолет издал неприятный вздох и приподнялся над долиной. Курухан набрал несложную комбинацию из 17 кнопок, запустил программу полета в сторону пляшника, удостоверился, что лететь ему не более 8 часов, и уютно растянулся в командирском кресле. Но отвратительные, липкие мысли тут же набросились на его покой. Сколько же лет прошло с конца той войны? По подсчетам выходило, что уже 5 тысячелетий. И все это время я раз за разом вспоминаю моменты нашего позора. Лишь тысячелетия назад, после второй ядерной зимы, мы смогли выйти на поверхность планеты и начать возрождать цивилизацию заново. Мы сражались с упорством и твердой решимостью не допустить завоевателей на Землю. Но громанцы все-таки уничтожили нас. А тех, кто остался, заставили скрыться в пещерах Арамканца. И вот теперь я должен в одиночку отомстить им. Главное, чтобы топлива хватило и уверенности. И с этой мыслью он ласково погладил левой рукой свой верный огнемет. Вы послушали отрывок из повести Мстислава Зуева «Император Зан».
5: Классика в эфире.
3: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что наряду со стрижкой огнем постричься можно также мечом и щитом? Сексуальная революция.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе «Сексуальная революция» впервые в истории очень важный вопрос. Ну и не только вопрос, вообще ситуация важная, ну и то, что волнует очень многих людей. Сегодня мы встречаемся с трусихой, с профессиональной, я не боюсь этого слова, трусихой. Сегодня у нас в гостях трусиха Антонина Евгеньевна Папина. Здрасте, Антонина Евгеньевна.
7: Здравствуйте.
4: Очень приятно, что вы сегодня здесь и согласились к нам прийти.
7: Да.
4: Дело в том, что сегодня этот вопрос достаточно острый. Трусихи сегодня не то, как раньше, они, так сказать, ну, знаете, их днем с огнем не сыщешь. Сегодня трусих все больше и больше. Как это ни странно.
7: Да, да.
4: Да? Тонечка, можно я вас так вот называть?
7: Тоня, да, можно.
4: Спасибо,
7: да.
4: Спасибо.
7: Да. Извините.
4: Ну, вот вы трусиха. Я уже понимаю, что сегодня, ну, как бы любить трусиху непросто.
7: Наверное. Можно мне отвечать, когда вы спрашиваете?
4: Ну, я констатирую в данный момент. Констатирую в данный момент, что любить трусиху непросто. И вот сразу вам вопрос в лоб.
7: А что?
4: Господи, когда вы и как вы поняли, что вы трусиха? Ну, подождите, не бойтесь, подождите. Не волнуйтесь, я прошу вас. Ну, пожалуйста, здесь же все-таки у нас слушатели, ну.
7: Вы знаете, это внезапно произошло. Я была в супермаркете.
4: Так.
7: Я хотел купить себе хлеба и селедку под шубой. И вдруг я засомневалась, потому что я решила вдруг салат очищения лучше купить, чем селедку под шубой. И с тех пор это продолжается порой очень сильно.
4: Ну, давайте вот так, подождите. Давайте вот так. Вы поняли в супермаркете, что вы трусиха?
7: Да.
4: Ну, и вы как-то подумали, может быть, от этого избавиться, от этого же как заболевание, трусиха?
7: Сначала, конечно, думала, что хорошо бы избавиться, потому что слишком трясет.
4: Все время. Все время, да? Вы видите, я представляю, как вам трусихи и на улице, да? Ну и как вам и

0: Подождите, у вас есть хобби, это уже нехорошо.
1: Да.
0: Какое у вас хобби?
1: Я недавно решилась на хобби. То, что ты тоже долго не могла решиться, все-таки я решилась. Это мое достижение. Я решила коллекционировать вырезки из журналов Hello.
0: Ага, понятно. И много у вас уже набралось вырезок?
1: Пока еще нет, я выбираю, потому что не могу остановиться на чем-нибудь. Потому что мне сначала кажется, утром кажется, что вот это очень хорошее, надо вырезать. А потом днем думаю, что нет, вот есть лучшее.
0: Но это же не связано с тем, что вы боитесь ножниц.
1: Ну, да, я и думаю, чем вырезать, потому что, ну, ножницы страшно взять иногда в руки. У меня, понимаете, у меня есть маникюрные, во-первых, тоже надо выбрать. Либо маникюрными резать, или портными, вот за эти, которые, ну, портными работают, большие ножницы.
0: Ну, то есть вы пока
1: еще
0: просто...
1: Еще есть макетный нож, и вот у меня все это лежит передо мной, и я не знаю, как быть.
0: Ну, то есть вы побаиваетесь просто.
1: Ну, пока да.
0: Дело не в сложности выбора, да, получается, а дело в том, что трусиха, она всегда побаивается.
1: И вот мы в нашем сегодняшнем
0: выпуске программы «Сексуальная революция». Напомню, что это программа «Сексуальная революция», дорогие друзья, и что сегодня у меня, у Владислава Жульпацкого в гостях сегодня трусиха, профессиональная трусиха Антонина Евгеньевна Папина, Тоня Папина, как мы ее называем. Вот. Она сегодня рассказывает о том, что она боится, что она пугается, опасается. Ну, и опасается всего, и супермаркетов, и вообще тяжело жить с таким, так сказать, ну, направлением. Но мы, поскольку программа сексуальная у нас, мы сейчас перейдем к острым вопросам. И сегодня у нас... Не бойтесь. Не случайно сегодня у нас с вами вместе, да, неожиданно, в гостях, вместе с трусихой,
1: да,
0: сегодня муж трусихи.
1: Игорь.
0: Да, Игорь Папин. Вот он здесь. Вы же Игорь.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Игорь.
2: Не бойся. Я с тобой.
1: Спасибо.
0: Вот как приятно. Скажите, пожалуйста, можно я сейчас, Тонечка, вы подождите, пока отдохните немножко, глотните чайку пока, а я спрошу в нашей программе «Сексуальная революция» сегодня, спрошу сегодня у Игоря Папина, который является мужем трусихи. Вы же сами, как я понимаю, Игорь, не трус.
2: Нет.
0: Вы достаточно смелый человек.
2: Да.
0: И вот я хочу у вас спросить, как вы смогли убедить трусиху Антонину, ну, которая в девичестве была Лютова,
2: да,
0: вдруг неожиданно выйти за вас замуж и стать папиной? Вы же папин.
2: Я папин.
0: Ну, я знаю, что у вас была в свое время двойная фамилия — Папин-Пусин.
2: Была Папин-Пусин.
0: Но вы решили ее, так сказать, сократить. И просто вот вы семья Папиных.
2: Да.
0: Семья Папиных.
2: Дело в том, что Тонечку пугала длинная фамилия Папин-Пусин. Она боится Папина Пусина.
1: Длинного боюсь.
2: Она боится.
0: Боитесь длинного. Вот в чем дело. Вот в чем дело. И она боится длинного.
2: Да. И поэтому мы решили все укоротить. И начали мы с бриджей.
0: Понимаю вас. Ну и сейчас, прежде чем укоротить, мы сделаем небольшую маленькую паузу в программе «Сексуальная революция», после чего вернемся к вам, дорогие друзья.
3: Сексуальная революция. Флора и фауна родной планеты.
4: Гигантский слепыш слепышовый. Ареал вида ограничен с юга линии железной дороги Махачкала-Гудермес. Экологическими предпосылками уязвимости гигантского слепыша являются низкий репродуктивный потенциал и консервативность внутрипопуляционной структуры, обеспечивающие в основном лишь возмещение естественной смертности.
3: С нами хорошо. 101.ru. Не чураемся заброшенных скважин.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Международные новости. МИД может принять конвенцию по защите прав народов среднесурковых областей. Соответствующую ноту эти народы направили в адрес ведомства в 18 веке. Среднесурковые давно являются нашими партнерами, и пора привести их в соответствие, подчеркнуто в заявлении МИДа. Финансы. Центробанк сообщил о своем решении урезать. Это повлияет на кривую Смита и может расширить возможности для спекуляций в секторах FB и Lambda, полагают эксперты. Мы дозвонились до нашего специалиста по бумагам.
1: Решение беспрецедентное. Если так пойдет и дальше, прогнозировать сложно. Но динамика есть, это уже сигнал.
0: Наука. Экспедиция Беспятова, уже 86 месяцев находящаяся на раскопках кургана «Малый Клёпотов» в Ильменской автономии, сделала уникальное открытие. Отрядом были обнаружены уникальные уйгурийские сикли, считавшиеся безвозвратно утерянными.
2: «Они оказались живыми, а для нас это уникальная возможность»,
0: — сказал Беспятов. Фоменко Фейк Радио. Новости. Не время ягозить и маяться, пальпируя мышь. Отшвырни ретро и ощупай свое будущее. Мой офис. Теперь можно все. ООО. Мой офис. Операционные системы 22 века.
3: Замахиваемся на бабушку, а иногда и на дедушку. Фоменко Фейк Радио.
4: Перчатки для пупсинга.
5: Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, дорогие наши друзья! Боже мой! Наша программа «Перчатки для пупсинга» приветствует вас! Все-таки вот интересно, пупсинг – мода это или зависимость? Еще недавно хипстеры были самым модным движением. А теперь что? Вдруг вперед неожиданно вырвался новый стиль, сметая все на своем пути. И это пупсинг! Пупсинг, друзья, поздравляю вас! И мы беседуем с настоящим пупсером, Стивом Гуслеровым. Стив, я приветствую вас.
6: Лали!
5: Как приятно!
6: Ай, да, здрасте, дорогие друзья!
5: Здрасте! Стив, расскажите.
6: Ну все-таки что это я мода, могу сказать? Мода, да, или зависимость? Да, мы снесли к чертовой матери этих хипстеров. Друзья, просто смешно. Человек будет сносить.
5: Да.
6: Они же как бурьян на откосе. Еле-еле они, так сказать,
5: ну что-то там, чего-то.
6: Душа в теле, понимаете? Ну, конечно.
5: Да.
6: Пупсинг.
5: Пупсинг.
6: Пупсинг – это другая жизнь.
5: Боже мой.
6: Пупсинг – это, во-первых, к черту бороды.
5: Ага.
6: Пупсинг – это лысая башка.
5: Лысая башка.
6: Пупсинг – это девочки.
5: Боже мой.
6: Пупсинг – это... Пупсинг – это не какие-то там вам мальчики с... Пупсинг – это мальчики и девочки.
5: Это вместе мальчики и девочки.
6: Так, пупсинг, ну что? Мы как ураган снесли уже этих хипстеров и чертов их R&B, вот это
5: да,
6: вот
5: да,
6: все.
5: Да.
6: Вот. Теперь,
5: и что теперь?
6: Как вы знаете, в тренде пупсинг и ЖПЖ – новая музыка.
5: Новая ЖПЖ?
6: ЖПЖ – новая музыка.
5: О, боже мой,
6: да.
5: Как это приятно.
6: Это главное молодежное движение сегодня.
5: Как это приятно,
6: да,
5: боже мой.
6: Да. Ну
5: вообще,
6: вот и все, понимаете.
5: Вообще, вот сейчас
6: теперь
5: все.
6: Все подчиняется, да, все под... Да. Правы.
5: Все подчиняется,
6: правы.
5: Да, я почувствовал.
6: Все подчиняется пупсингу, конечно.
5: Как вот только так. Я слышу ЖПЖ, я знаю, здесь Стив Гуслеров.
6: Да, здесь пупсинг.
5: Здесь
6: пупсинг.
5: Конечно,
6: здесь пупсинг. Вот так.
5: Вот, а вот скажите, все-таки, вот что это такое? Важны ли перчатки для пупсинга? Почему они так
6: вы
5: важны?
6: Вы знаете так, что
5: вот
6: я вам
5: почему?
6: Хочу сказать. Ну, мы уже много сделали.
5: Угу,
6: много.
5: Угу, да.
6: Но еще многое предстоит сделать.
5: Угу,
6: понимаете?
5: Угу.
6: Потому что, ну, во-первых, почему важны перчатки для пупсинга? Это, чувак, идиотский вопрос. Пупсинг.
5: И
6: это контакт без контакта. Нужно врубаться в это. Контакт
5: вот
6: без контакта.
5: В чем дело.
6: И в этом его прелесть. И основа тактильности – это перчатки.
5: Ах, вот оно в чем дело.
6: Вот это вот хватание вот так, это да. Вот не то. Пупсинг — это тонкие вещи.
5: Это пупсинг — это тончайшие.
6: Это тонкие вещи. Ты просто должен врубаться, и все.
5: Да я все понял, Стив. Боже мой.
6: Я еще раз хочу подчеркнуть. Пупсинг.
5: Да.
6: Это тонкие вещи. И перчатки для пупсинга — это основа тактильности для любого пупсера.
5: Это
6: ведь
5: приятно.
6: Тот, кто находится в движении под названием пупсинг,
5: а когда?
6: Тот является настоящим пупсером. Вот, собственно, и все.
5: Когда вы слышите ЖПЖ, что первое приходит
6: ЖПЖ
5: в голову?
6: ЖПЖ — это наша музыка.
5: Да.
6: Наша музыка, понимаете? И нужно врубаться, что, так сказать, сегодня, ну, это тонкая жесткость, понимаете?
5: Тонкая жесткость.
6: Тонкая жесткость.
5: Ага,
6: пупсинг
5: ага.
6: И жесткость. Жесткость, пупсинг и жесткость. Вот. Но что такое ЖПЖ.
5: Я помню, раньше
6: это
5: называли...
6: не вялая R&B, понимаете?
5: Ну, конечно.
6: Не вялая R&B. Это мощная,
5: ну,
6: красивая. Ну, где-то даже с мужским началом ЖПЖ.
5: Ну, то есть это можно назвать мягкой грубостью?
6: Это фуканный новый музон, чувак.
5: Фуканный,
6: да,
5: ты,
6: да,
5: боже,
6: дружочек.
5: Мой,
6: это я
5: завернули.
6: Тебе говорю, как настоящий пупсер. Вот,
5: Стив, вы завернули сейчас.
6: Я
5: вы
6: завернул,
5: прямо,
6: конечно.
5: Как в газетку прямо завернули.
6: Да.
5: Это приятно. И, кстати, настоящий пупсер умеет общаться. Умеет общаться.
6: Вы
5: это
6: поймите,
5: приятно.
6: Пупсинг,
5: да.
6: – это будущее.
5: Я верю вам.
6: Это полная цифровизация жизни.
5: Я верю вам, Стив. Итак, мы прощаемся со Стивом Гуслеровым, и мы говорим пупсингу «да», и мы говорим «да» ЖПЖ! Спасибо, Стив! Спасибо, пупсинг!
4: Перчатки для пупсинга!
0: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что бобры могут видеть во сне енотов? Если опустить температуру в бобровой хатке,

0: Семенка Фейк Радио.
1: Медики. Вы меня спросили, как улучшить качество лечения в новой медицине. А я вам говорю, разделить функции.
2: Да.
1: Вот они, функции, разделяются. С Конева 6, георегистратура.
2: Да.
1: Вы идете ко мне в кабинет на Набокова 37, где
2: пешком,
1: вас талоном, электронным способом получено.
2: Да.
1: Встречает вас младшая медицинская сестра и записывает вас.
2: Так.
1: На ближайшие выходные ко мне на Тучкова 9.
2: Тучкова
1: 9. И уже когда на ближайшие выходные я вас записал, мы ждем.
2: Угу.
1: Пройдет ли ваше недомогание?
2: Вот, ну вот скажите, вот такой вопрос.
1: Угу.
2: А все-таки на Тучковой 9, где вы работаете по выходным,
1: угу,
2: это только в одном ведь городе происходит, получается?
1: Ну, конечно. Ну, в каждом городе же есть и Конева, и Бокова,
2: и Тучкова. Но да? Вы же не можете быть разом во всех городах.
1: Послушайте меня.
2: Да.
1: Я, конечно же... Почему мы записываем им на выходные?
2: Да, почему?
1: Что... Та запись, которая образовалась на выходные,
2: да,
1: там я на Тучкова 9 и приму в конечном итоге.
2: В каком городе?
1: Послушайте, я принимаю практически во всех городах.
2: Во всех городах?
1: Я же двигаюсь, конечно.
2: Да вы что?
1: Ну, конечно.
2: То есть, вот скажите, в
1: самолеты, Милочка, никто не отменял.
2: Да я понимаю, но скажите, в одни выходные, то есть суббота-воскресенье, вы успеваете сколько городов, так сказать, охватить своим вот этим вот врачебным вниманием?
1: Ну, смотрите,
2: да,
1: как делается.
2: Да.
1: Когда говорится на ближайшие выходные,
2: да,
1: уже планируем.
2: Ага.
1: Понимаете?
2: Да.
1: Уже планируем.
2: Mm-hmm.
1: Это же плановая медицина. Плановая, повышается плановое качество лечения.
2: Скажите, понимаете? Но если у вас прием идет только по выходным, то в остальные дни, собственно говоря, там и как у нас считается рабочей недели, что вы делаете?
1: Вы послушайте меня. Мы ждем, когда. Как поведет себя недомогание? Я же доктор-диагност.
2: Вы поймите,
1: самое важное в нашей работе точно поставить диагноз. Как только мы точно ставим диагноз, сразу же все меняется. Подождите.
2: Да.
1: Дело в том, что эта новая медицина разносторонняя. Разделение функций,
2: да,
1: сегодня очень важно. Вот посмотрите, вы только отправились из дома в регистратуру на,
2: да,
1: Конева 9.
2: На Конева 9, да,
1: да. Вы отправились.
2: Да.
1: Во время этого движения недомогание не прошло.
2: К сожалению, не прошло. Да.
1: Вы получили электронным способом талон.
2: Да.
1: И двинулись дальше на Бокова 37.
2: Да, да, да,
1: понимаете?
2: Да.
1: Вы приходите на Бокова 37.
2: К младшей медсестре.
1: За это время, неважно, вы за это время,
2: да,
1: недомогание не превратилось в домогание.
2: Да.
1: Понимаете? То,
2: да,
1: есть,
2: да,
1: лучше вам не
2: лучше
1: стало.
2: Лучше не стало, да.
1: А это... К несчастью,
2: да, да? Да.
1: Мы это фиксируем, что это к несчастью.
2: К несчастью. Это то же... есть уже даже по тому, по этим походам, где не случается улучшение, вы уже частично возможно поставить диагноз.
1: Мы уже частично лечим.
2: Да вы что?
1: Конечно.
2: Как?
1: И
2: настоящий.
1: Лимфа, и кровь, все оборачивается.
2: Понятно.
1: Вы понимаете, все острее и острее. Сегодня человек ведь проводит огромное количество в транспорте. Он же сидит и,
2: да,
1: в метро,
2: да,
1: и в автобусе, и сидит, и в машине, собственно, и на мото.
2: Да,
1: понимаете,
2: да, да,
1: это,
2: да,
1: же,
2: да,
1: все, да, так сказать, ну вот.
2: Да.
1: И после того, как он пришел ко мне на Бокова 37,
2: да,
1: а меня там нет, там встречает младшая медсестра.
2: Да, да, да, да, да,
1: понимаете?
2: Да.
1: И там же она, принимая талон, который он получил электронным способом,
2: да,
1: записывает его на ближайшие выходные.
2: Опять-таки вам информация пошла.
1: Вот, наконец-то,
2: да, вот
1: вы стали понимать.
2: А скажите,
1: ко
2: а время...
1: мне уже, да, на Тучкова 9.
2: На Тучкова 9.
0: Мой седину, предупреждай старость. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Безаровый, полорогий козел. Высок в плечах. Телосложение коренастое. Конечности сильные. Активны главным образом в сумерках. В жаркое время года отдыхают на протяжении всего дня и активизируются только ночью. В настоящее время Безаровому козлу придан статус уязвимый.

0: трудом проскальзываем внутрь. Фоменко Фейк Радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
2: Женщина-егерь. У нас в гостях Светлана Сорока, егерь первого заповедника мужчин-одиночек. Значит, как я уже говорил, дикие мужчины-одиночки отправляются... Ну, конечно, я понимаю, так сначала они подписывают определенные бумаги.
3: Определенно. Понимаете, некоторые подписывают, а вот прям с улицы приходят забирать.
2: Вот так вот, да?
3: Ну, конечно, нет. Но у нас в этом смысле хорошо все поставлено, в этом смысле. На поток, я бы даже сказал. Иначе не было бы такого поголовья, понимаете?
2: Полторы тысячи,
3: да. Поэтому мы лет с 20 начинаем так приглядываться к мужчинам. Приглядываемся. И где-то уже, ну, в районе 22 уже окончательные выводы, и все. Иногда забираем сами, если сами не приходят.
2: Да. Вот эти дикие мужчины-одиночки, вы часто ли новые поступления? Вот как по факту получается?
3: Ну, где-то, понимаете, ну, в месяц, наверное, ну, штук 30-то, наверное, прибывает. Но у нас же, я говорю, и женщины с лицензиями приезжают, понимаете?
2: На отбор их.
3: На отбор, да.
2: То
3: да,
2: есть
3: да.
2: Осматривают мужчин-одиночек диких,
3: да,
2: отсматривают
3: поэтому,
2: их.
3: И поэтому 30 прибыло, 30 убыло, понимаете?
2: Вот так вот,
3: вот
2: да?
3: Такая вот текучесть.
2: Так вот. А возвраты мужчин-одиночек есть? То есть женщина, вот она его подобрала?
3: Да.
2: Из заповедника забрала
3: да.
2: его?
3: Да, не просто об этом говорить, случаются возвраты.
2: Случаются, да?
3: возвраты. Когда вроде уже и приручен, вроде и все, и из рук ест практически, да? А опять потом взбрыкивает, и все, понимаете? Не
2: ну,
3: может
2: то есть
3: справиться.
2: Мебель грызет и бросается.
3: Ходит в туалет на балкон. Ну, в общем, ну, начинается какая-то
2: кошмар,
3: ерунда.
2: Да?
3: В ближайшие парки убегает. Пугает
2: есть,
3: там.
2: Ну, то есть вот этим вот своим.
3: Вот этим вот.
2: Плащ раскрывает.
3: Вот, да.
2: А я вот что хочу спросить. Бывают ли такие сложные случаи, когда мужчины-одиночки, вот эти дикие,
3: да.
2: нападают на вас?
3: Вы знаете, я так скажу, у нас легких случаев не бывает.
2: Ах, вот.
3: У нас сплошные тяжелые случаи. А думать, почему я все время с арбалетом? Я тебя даже сюда пришла, понимаете, вроде как тут вроде все безопасно. А, не знаю. Может,
2: вот
3: у вас тут водится.
2: Кинется какой-нибудь, да?
3: Да, кинется какой-нибудь.
2: Я
3: да.
2: вот что хотел бы узнать. Дикие мужчины-одиночки, которые у вас в заповеднике.
3: Да.
2: Напомню, дорогие друзья, что Светлана Сорока – это егерь первого заповедника мужчин-одиночек.
3: Да. Попыховское лесничество.
2: Да, Попыховское лесничество. Да. Хочу вот что узнать. Скажите, пожалуйста, вот у вас ваш арбалет, он заряжается, так сказать, сонными этими, ну, так сказать, стрелами? Или все-таки...
3: Бывают и сонные, но что ж тут греха таить, так сказать. Бывают и неубийственные, конечно, но болезненные.
2: Болезненные бывают, то есть,
3: да.
2: ну, да?
3: Да. Да, болезненные, иногда необходимы.
2: А вот этот слух, что вы сразу отбираете одежду у прибывающих,
3: они сами сдают.
2: Сами сдают.
3: Они
2: там
3: сами сдают,
2: голые,
3: сами
2: да?
3: сдают. Ну нет, ну бывает, конечно, крайний случай, когда приходится раздевать, понимаете, он все думает, что ему холодно будет. Понимаете, поэтому приходится как-то, ну, уговорами, там, за корм, за что-то такое, ну, как менять одежду на корм.
2: А вот что я хочу спросить, как они между собой там все-таки?
3: Очень сдруживаются бывает.
2: Очень сдруживаются.
3: Очень
2: да.
3: сдруживаются. Такие а вот образуются
2: вот
3: прям.
2: Вопрос страшный у меня. Страшный прям.
3: Ну, давай.
2: Ну, скажите, а вот не возникает ли мужской семейственности? Ну, среди мужчин, так сказать.
3: Не позволяем.
2: Однополость.
3: Не позволяем. За Нет. это не сон, и сонная, и болезненная пилюлю. Получает он в задницу, и все.
2: Вот так, да? Жестко с ней.
3: Жестко абсолютно.
2: Как
3: не,
2: только
3: не,
2: подумал,
3: да.
2: черт, я о чем?
3: Не, да,
2: сразу
3: конечно.
2: Раз и все.
3: Сразу
2: а при
3: стреляем.
2: Этом все голые.
3: Абсолютно, конечно.
2: Удивительное дело. Вот все-таки заповедник, значит, в Попыховском районе, где, как я напомню нашим слушателям, Светлана Сорока является егерем первого заповедника мужчин-одиночек.
3: Да.
2: Вот, конечно, работа у вас непростая.
3: Да ну что вы, да, у нас же книга еще есть. Вот, ну, как вот, есть красная книга, всем известная, а у нас книга Бордо.
2: Книга Бордо?
3: Книга Бордо.

0: Да, я так вообще горжусь даже, потому что по моей инициативе она была как-то создана. Эта книга, есть расшифровка.
1: Прекрасно. Ну, вы сейчас об этом расскажете.
0: Хорошо, давай.
1: Буквально вернемся после музыкальной паузы.

0: Классика в эфире.
1: И холода уже настали, а из ростка появился стебель, тонкие листья. И вот уже выпал снег, и наступила зима, а посреди заснеженного поля гордо высился изящный зеленый стебель с большими листьями и назревающим бутоном. Но как-то раз, когда соломинка только собралась зацвести, уже в феврале, в ожидании весны, по лугу пошел человек. Он шел и не обращал никакого внимания ни на природу, ни на то, что посреди зимы собирался цвести цветок. Он наступил на соломинку грязным сапогом. Та упала, втоптанная в снег. Вмиг ощутив смертельный холод, боль, страх и ужас зимы. На следующий день цветок усох, покрылся корочкой льда. Ветер задумался, его дуновение стало совсем тихим и почти незаметным. Вы прослушали рассказ Валентина Пыхина «На лесосеке».
0: Классика в эфире.
2: Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что елки никогда не играли в елочные игрушки, поскольку не могут их от себя отвязать?
4: Лабиринт Леонардо.
5: Вот сегодняшняя тема у нас все-таки: как уступить тяпку. Галочка, скажите, трудно вот так по-честному уступить ее?
6: Невозможно.
5: Невозможно уступить тяпку. Но все-таки.
6: Нет.
5: А хочется. Иногда.
6: Нет, не хочется.
5: Не хочется. И даже не хочется.
6: Я хотел сказать.
5: Ну, вы же только что про соседей сказали.
6: Всем, вот всем радиослушателям, да, или зрителям, как там вас.
5: Радиозрителям. Ну, с юморком, с юморком, да.
6: Не уступайте тяпку, ребят.
5: Ага, не уступайте.
6: Не давайте. Ребят, не давайте. Тяпку не давайте.
5: Никому. А вы же сказали про ваших соседей, как ее зовут? Софья
6: Григорьевна.
5: Софья Григорьевна. Ну вот представьте, Софья Григорьевна, вот вы с утра вышли, там что-то уже начали, что-то уже делать. Что-то, водички запейте. Да, спасибо. Хорошо. Да,
6: ага. Воздух сухой у вас.
5: Ага.
6: Сухость какая.
5: Вот, спасибо. Вот, хорошо.
6: Спасибо.
5: Да, ничего. Хорошо. Так вот, значит, тяпку уступили. Вот
6: нет.
5: Скажите, не уступили. А вот Софья Григорьевна попросит, если тяпку.
6: Не своя.
5: Вот я понимаю. Ну хорошо, а забыла в городе ее. Софья Григорьевна, забыла в городе тяпку. Ну, тогда что?
6: Не дам.
5: А муж, ее муж?
6: Не дам.
5: Да что ж такое, и мужу тоже не дадите.
6: Нет,
5: я... Это удивительно просто. Как же так можно?
6: Я считаю, есть какие-то вещи.
5: Вы никому?
6: Есть какие-то вещи.
5: Ну какие вещи, давайте.
6: Вещи, которые нельзя давать.
5: Нет,
6: ну невозможно.
5: Ну тяпка это святое, я понимаю, да.
6: Береги, так сказать, тяпку с молоду.
5: Ну да.
6: Понимаете?
5: А потом тяпка тяпки рознь.
6: Тяпки, да, вот это... Нет, это...
5: Это
6: у
5: другое.
6: Каждого, понимаете, у каждого своя должна быть, во-первых.
5: Вообще, ну.
6: Потому что это совершенно как бы скроено под руку тебе, под руку.
5: Вы с тяпкой сколько уже, скажи?
6: Да вот сколько я.
5: С измальства?
6: Помню, сколько с измальства я.
5: Угу,
6: сколько мне лет-то?
5: Ну, не важно, да. Давайте уже как бы сделаем такой по тайну завесу, галочка.
6: А вы помните?
5: Да я помню. Галочка,
6: а
5: помню. Ну, давайте, не будем, зачем открывать?
6: Да ладно, не страшно.
5: А, ну и ладно. 64. Вот это хорошо. Ну, хорошо. Итак, сегодня галочку мы порадуем музыкой немножко. Звучит легкая музыка.
4: Лабиринт Леонардо.
2: Знай и люби свой край.
0: Флора и фауна.
7: Барбатушка, Ареал Барбатушки охватывает практически всю территорию России. Обитает Барбатушка на заросших лесами лугах, опушках, в мелколесье. Кладка северной Барбатушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной Барбатушки начинается в августе.
8: 101.ru

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Проведи ладонью по плоскому. Просто проведи. Господи, как плоско. Площадь. Некуда. Магазины бытовой техники «Площадь Плоского».
3: 9 января 1946 года.
2: Умело овладеваем. Фоменко Фейк Радио.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Владислав Жульпанский снова в студии Фоменко Фейк Радио. Рад приветствовать вас. Итак, сегодня у нас в гостях пилот-машинист первой категории Алевтин Вячеславович Смыслов. Вот вагон-самолет.
5: Да.
4: Легок или тяжел в управлении? Ну, когда раскрываются крылья? В каком месте, так сказать?
5: Ну, вы какой хитрый. Вы хотите сразу все.
4: Между Новопоповской и сразу перед Новосеменовской. Вот этот место вылета где?
5: Ну, во-первых, там разные линии. У нас ведь по-другому, другая дифференциация цветовая.
4: То есть я правильно понимаю, что заходя на круг, на кольцевой круг, вы начинаете вращаться.
5: И только в конце, в самый последний момент взмываем.
4: То есть это 4 круга по кольцевой.
5: Сначала 4 круга по кольцевой, но это проходит очень быстро. Пассажиры не замечают.
4: Все быстрее и быстрее.
5: Естественно. Это же закон центрифуги.
4: Да, но в этот момент остановки не выполняются.
5: Нет, ни в коем случае, нет. Люди не смогут, да они и не смогут выйти.
4: Понимаю.
5: В этот момент.
4: Вы раскручиваете,
5: да.
4: И потом стрелка.
5: Тут же открывается шлюз. Мы называем это шлюз, вы понимаете? И шлюз, и дополнительный, там идет вакуум, отсасывается воздух для того, чтобы как фу! Понимаете? Это вот я вам дал сейчас...
4: По сути, это ведь вы физическая понимаете? Энергия плевка.
5: Да, это фу. Не фу. Это мы проверяли. Фу. Фу. Фу. Это очень-очень низкое небо.
4: Фу. Вот.
5: Вот он.
4: Вот как работает. Фу.
5: И вы вылетели, вас вынесло.
4: Так, теперь скажи мне.
5: Да.
4: Вагон вылетает вверх с пассажирами.
5: Вверх, под углом, под углом 44 градуса.
4: 44.
5: Почему 44? Да. Объясню. 45 начинает тошнить.
4: Сразу. Ах, вот оно что.
5: Мы проверяли на манекенах, даже тошнило манекена. Но вот это ужасно, конечно. А вы знаете, я вам скажу. Скорость огромная, а я-то по знаку сойка. Понимаете?
4: Вот оно.
5: Конечно. Поэтому мне-то легче.
4: Но я хочу спросить,
5: Да.
4: Я понимаю, что вы, так сказать, мощь машинист и пилот-машинист.
5: Да.
4: Я понимаю. Но
5: Нас пока мало
4: сойка,
5: еще, да.
4: И, так сказать, ну, и ваш природный знак сойка помогает.
5: Естественно.
4: Вам, конечно же, конечно. И вас, так сказать, я понимаю, что вы физически в нормальной форме. Потому что кто будет вести, когда наши пассажиры...
5: Это перегрузка. Перегрузки же
4: постоянно. Но я хочу задать вопрос. Да. Вот этот вагон, когда он, так сказать, находится на...
5: Но.
4: Вот это. Вот, вот.
5: Во, вот это. Фу. Да, вот. Да, да, да, да.
4: На взлете?
5: Да.
4: Я хочу сказать, в какой момент открываются ли у него крылья? Это первое.
5: Так.
4: И второе, появляется ли у него хвост?
5: Ага. Ну, смотрите, там такая ситуация. Сначала он должен как бы рассечь. Угу. То есть сначала у него появляется нос.
4: Угу.
5: Мы его называем клювик. Ну, это мы, профессионалы. Появляется маленький клювик, который как бы вот и ввинчивается в пространство. Понимаете?
4: А, понимаю.
5: И вот это, да. Когда...
4: Есть ли, так сказать, случай, сейчас уже система начинает работать, я правильно понимаю?
5: Да, ну понятно, да.
4: Значит, вот я понял правильно, что между Новопоповской и Новостепановской.
5: Нет, не Новостепановской, а Новосизова.
4: На, Новосизова.
5: Да, Новосизова.
4: Новосизова. Сразу после Новопоповской вылет.
5: После Новопоповской,
4: место
5: да,
4: вылет.
5: Да, да, да.
4: И вот этот место, вылет, это как бы ведь, я понимаю, у вас тут, вы дали мне проспект, и в нем написано...
5: В нем указаны шлюзы.
4: Да, указаны шлюзы, но...
5: Место вылетов.
4: Место
5: да,
4: вылетов.
5: Да, да,
4: и
5: да.
4: Важный аспект. Я вот что хочу спросить. Вот да. это такой вот этот прыжок, как так называемый.
5: Да, может так
4: скорость
5: сказать.
4: Скорость достигает практически 11 махов.
5: 11 махов, и там... Ну, за 24G там практически. 24G.
4: Да, но я хочу спросить вот что. Вы ведь находитесь в атмосфере, летите в атмосфере с пассажирами.
5: Да, конечно.
4: С багажом. По сути, это обычный вагон метро.
5: Это вам кажется.
4: Ага.
5: И вот это обманчиво. Как бы мы говорим вагон-самолет, и всем кажется, ну что это вагон, вагон-ресторан, вагон... Нет, нет, нет, нет. Это ёмкое такое название... Это как бы стрела. Вы понимаете? Это
4: горит
5: тетива.
4: Горит атмосфера вокруг летящего с 11 махами вагона самолета.
5: Мы пробовали. Первые пробные вылеты были в тропосферу. Конечно, конечно. Но это было не рассчитали. И, слава богу, там были манекены. Их тошнило. Но, естественно, мы решили этот процесс, отрегулировали. Больше в тропосферу мы, конечно, не отправляемся. Это естественно.
6: Высокие технологии.
2: Знаете ли вы что?
7: Знаете ли вы, что гречку, рис и макароны нельзя противопоставлять картошке, если только вы не хотите расстроить тушеную капусту?

0: легко.
1: Онлайн-радио. Онлайн-радио.
2: Онлайн-радио. 101.1.
3: Берем за срочность. Фоменко фейк-радио.
4: Быть или не быть? Вопросы мужской беременности.
5: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У нас в эфире программа «Быть и...»
6: Говори, действительно.
5: Действительно.

Ушках и в мелколесье. Кладка северной бормотушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной бормотушки начинается в августе.

0: Отдуваемся за молодоженов. Фоменко Фейк Радио. 101. Are you?
1: Не отступай!
2: С вами я, Ирина Рыбладзе. Передача «Не отступай». В гостях у нас Борис Петрович, как я выяснила, кандидат наук Института Ганина. Скажите, а вот не имеет ли ваша фамилия, вот это Бо, отношение, какое-то отношение к вьетнамскому супу Фо Бо?
3: Ну, вы знаете, ну, скажем так, это ну, отдаленно, наверное.
2: Отдаленно все-таки, какие-то, да.
3: Какие-то все-таки дальние родственники.
2: Все-таки
3: они были, естественно, оттуда пришло. Оттуда, из Вьетнама. Оттуда. Конечно, из Вьетнама.
2: Скажите, заразно ли?
3: Очень. Да? Затхлость.
2: Да. Замшелость.
3: Замшелость и унитазность очень заразно, особенно если вы находитесь где-то в общественных местах. Имеется в виду...
2: Не дай бог на мху.
3: Ну, на мху это уж совсем, если вам на мху или во мху.
2: Если на мху, то не дай бог вам поссориться, потому что мух это чувствует...
3: Там разные есть вещи. Если вы на мху или во мху. Угу. Вот, это разные вещи.
2: Бамху, намху и...
3: Да,
2: понимаю, конечно, да. Но я правильно понимаю, что если ты уже вступил на мох с кем-то, то не дай бог тебе поссориться. Потому что мох это чувствуешь,
3: вот это была лакмусовая бумажка. Вот эта ссора Ганина и Ватценберга.
2: Как спасаться, чтобы не заразить, скажите?
3: Не ходить по общественным уборным. Вот так бы я вам сказал.
2: Вообще?
3: Да, стараться не ходить.
2: Если приспичит?
3: Если приспичит, лучше в мох.
2: В мох?
3: Да.
2: Ну, по одному.
3: По одному, в
2: мох. Потому что можно же и поссориться за этим делом, понимаете? Тогда уже то точно неизбежно вообще.
3: Ну, я понимаю, да. Но лучше ходить в мох.
2: В мох?
3: Да.
2: То есть, вот самая главная опасность – общественный туалет.
3: Ведь вы заметили, кошки, да?
2: Да.
3: Там собаки, животные вообще,
2: да? Да, животные, да.
3: Они очень любят ходить в мох.
2: В мох любят
3: Конечно,
2: ходить, да.
3: Конечно, да. Они изначально, у них природа, как бы иммунная их система,
2: да.
3: Она им подсказывает.
2: Подсказывает, да.
3: Мы изучали иммунную систему этих самых животных.
2: Червей,
3: на мху,
2: да, конечно, да.
3: На мху, да и во мху.
2: Да, и во мху.
3: Да.
2: Скажите, пожалуйста, а вот, ну, как сказать, вот эти вот маски, вот это все не помогает, слышишь?
3: Нет, это чушь.
2: Чушь собачья.
3: Да. И вот какой-то вы хотели еще, вы говорили какой-то интересный вопрос.
2: Ну, как сказать, я вот про институт Ганина и школу Ватценберга я спросил, как это коррелируется вообще?
3: Как это коррелируется?
2: Да.
3: Никак. Да, вот и все. Я
2: вот
3: вам скажу,
2: вот
3: никак.
2: Просто
3: абсолютно
2: никак.
3: Не коррелируется.
2: Ну что же, это просто восхитительно, неожиданно, я бы сказала.
3: Конечно.
2: Неожиданное, так сказать, резюме такое. Спасаться как будем? Все-таки просто не ходить по общественным уборным.
3: Не по общественным уборным не ходим, стараемся в общественных местах вести себя как-то так аккуратнее.
2: Да, занимаемся спортом. Пьем воду. Ездим на море.
3: И
2: обертываемся.
3: Бродим по мху.
2: Да. Чудесно.
3: Да.
2: Просто чудесно.
3: Бродите по мху.
2: Спасибо огромное,
3: это
2: Борис Петрович.
3: Призыв ко
2: я
3: всем.
2: Я понимаю, миру,
3: ко всем.
2: Так сказать, миру.
3: К миру, я прошу всех, кто нас слышит сейчас, бродите во мху и ходите в мох. Вот и все.
2: Да. Как просто. Спасибо огромное, Борис Петрович.
3: Спасибо.
2: С вами была я, Ирина Рыбладзе. В гостях у нас был кандидат наук Борис Петрович Бо, Институт Ганина он представляет. Спасибо, будьте здоровы.
3: Всего доброго.
1: Не отступай!
4: Надорви уголок, потяни язычок, глотни и скомкай. Рима задин, озноб уйдет. Не является лекарственным препаратом. ООО «Одно здоровье».
5: Лицензия 313-347-984-590 Минздравом. Можно?
4: Минутка поэзии.
6: И я, сдвинув кепку на затылок, шагаю пьяный по Москве. В пыли замазанный ботинок у тонет в лужной синеве. Мне весело весну тревожить, мне нравится весною пить. И я прошу тебя, прохожий, немного мне еще налить.
5: Вы послушали отрывок из стихотворения Гаспара Задулина «На Москве».
7: Знаете ли вы что?
8: Знаете ли вы, что лесные ягоды обижаются на это название, полагая, что оно характеризует их как необразованных и примитивных?

0: Сегодня, дорогие друзья, программа «Всесезонка», посвященная дальнобойщикам, представляет женщину-дальнобойщика, женщину-водителя, женщину-мощь, женщину-силу, женщину, я не боюсь этого слова, одинокого волка дорог, Варвару Бозову.
1: Здравствуйте, Варвара.
2: Здрасте. А я сюда говорю.
1: Да, правильно, все правильно говорите.
0: Все верно. Варвара, скажите, пожалуйста, ну вот, во-первых, как вы сели за руль?
2: Быстро.
0: Ну, я понимаю, но все-таки, согласитесь, женщина-дальнобойщик — это вещь такая, ну, нечастая.
2: Нечастая, села быстро и удобно очень сразу.
0: Какая ваша первая была машина?
2: Моя копейка.
0: Нет, я имею в виду рабочая машина.
2: Рабочая этот. Ну, а и этот, рефрижератор. Да, сначала, да, на рефрижераторе ездил я.
0: Скажите, а вот ваш первый рейс, он вам запомнился?
2: Я курей везла, да, на Кате. Ну, Екатеринбург, мы так называем.
0: На Катю?
2: На Катю, да.
0: Так.
2: На Катю, да. Да, как. Куры-то это нормально, просто потом весь ящик в говне был. Ящик вот это, ну, как кузов.
1: Ну да, понимаю.
2: Потом долго вот надо было это все в порядок приводить. Ну, кстати, сейчас ошиблись, сказав, что я одинокий какой-то волк, или что там сказать. Я сообща с мужем ездить, с Витальком.
1: А, вы с Виталием?
2: Конечно.
1: Подождите, а вот начальник колонны, по-моему, вам какие-то у вас были неприятности, вы рассказывали нам вот сейчас до эфира. Начальник колонны не захотел, чтобы вы ездили с Виталием почему-то, потому что Виталий... Что
2: да
1: там у вас произошло?
2: Да я даже не хочу, понимаете, неохота мне об этом говорить, потому что это... Ну что говорить об этом? Потому что зависть, понимаете... Ага. Они все как раз вот эти одиночки, утлые неудачники, понимаете, ездят. А мы парой. У нас хорошо все.
1: Да я понимаю.
2: Я ночью люблю водить, я по ночам вожу. Ага. А этот, а Виталик любит утро и так далее.
1: Ну да, ну я понимаю. Но все-таки начальник-то колонны все-таки успокоился потом уже.
2: Да конечно. Пошел он.
1: Ну я понимаю, да, ну ладно, я понимаю, неприятно, конечно. Виталий сам водит, хорошо? Ну да кто из вас лучше?
2: Да ну что вы такие, что ты...
1: Чё ну ты? ладно, ну серьезно.
2: Ну а что, как ты справишь? Ну как, ну что я возьму мужа, который мне плохо водить, что ли?
1: Ну естественно.
2: Что я дура, что ли, конченая?
1: Ну нет, ну конечно не дура, конченая.
2: Вот. Ну а что так странно-то все?
1: Ну ладно.
2: За первым был вторым.
1: Ну все-таки, я понимаю, Варвара.
2: А за вторым третьим не поверишь, третий рейс был за вторым.
1: Ну я понимаю, ну вот второй-то какой был, кого увезли?
2: Свиней мы везли.
1: А откуда? Откуда свиней везли?
2: За Ярика на Катю.
1: А, это вы, значит, это вы, как это объяснить? Это?
2: Ярославль, Екатеринбург, как?
1: А, ну все, понятно. Ну да, ну, Варвар, ладно, вы давайте спокойно, потому что вы мне же говорите, что вот вы ездите с Виталием, что хорошо.
2: С Виталием мы ездим, да, да, ездим с Виталием. И счастливы, да.
1: Ну,
2: это
1: хорошо.
2: Мой муж, мы
1: сколько,
2: вместе.
1: Сколько ездите уже?
2: Да мы уж сейчас едем.
1: Ну сколько мы?
2: Да скьем.
1: Ну я... Ну, ну.
2: Да и блять.
1: Ну ёп, Варвар, ну.
2: Да я понять, я.
1: Ну сколько, блядь.
2: Да я сбилась, что ты уже, сколько мы, блядь, ну, с ним ездим.
1: Ну сколько? Ну лет там. Ну,
2: да сложный вопрос задаю. Ну я не знаю, но больше 10,
1: ну, ладно.
2: Ну, ладно.
1: Вот, Варвар, рассказывала какую-то ситуацию, когда там с кукурузой какая-то ерунда получилась. Вот.
2: Чего?
1: Ну с кукурузой. Везли кукурузы, и вот там.
2: Чего?
1: Ёп. Ну. Кукурузу, да. Кукурузу.
2: Чего? Я не пойму, что хочешь от меня.

0: Флора и фауна родной планеты.
1: Крапчатый суслик. В пределах ареала общий тон окраски светлеет и тускнеет по направлению к югу. Из-за обширной распашки степей крапчатый суслик оказался вытеснен на неудобье. Склоны сухих балок, межи, окраины лесополос. Зимой впадают в спячку. Спит суслик в очень характерной позе, сидя на задних лапах, подогнув голову к брюху и прикрыв ее сверху хвостом.
2: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
3: Отдай ядро канониру. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Я закрываю счет 2 пальцами, мизинцем и безымянным.
3: Тариф безымянный.
2: Положи себе сам.
3: Занеси максимум.
2: Банк твой.
4: Происки славы.
5: Да, это было на таможне. Это было на таможне. Просто она пересекла линию, как бы, а я не пересек еще.
6: Вячеслав.
5: Да, ну.
6: Вопрос.
5: Да.
6: Прямой.
5: Ну, пожалуйста.
6: А вам не приходило в голову, что, может быть, просто покаяться, так сказать? Попросить прощения своего друга.
5: Ирочка, у нас какая-то сейчас программа, похоже, не хочу называть все эти телевизионные ток-шоу.
6: Нет, я только радуюсь за то, чтобы вы примирились друг с другом, но другого
5: способа я не вижу. Прошло 17 лет, поймите, есть любовь и дружба, это святое вообще. Именно поэтому эти два существа под названием Жора и Слава, они до сих пор на сцене как-то сопоставляются.
6: Ну как-то, понимаете, как-то.
5: И зритель рыдает, Жора.
6: Ну, конечно.
5: Ну, вы же были на спектакле.
6: Ну, тетива ненависти, это очень сильное.
5: Особенно в финале.
6: Да-да, но финал страшный.
5: Ну, Вика же была на спектакле много раз.
6: Страшно.
5: Она рыдала. Уже после того, как она уехала.
6: А можно сказать так, что да. Вы, так сказать, да. Исполняя роль в тетиве ненависти,
5: да.
6: Вот Вальдемара же вы.
5: Да, Пустов. Вальдемар Пустов.
6: Да. Да. Что вы, как сказать, вот во время роли вы как бы всякий раз просите прощения. Мне так показалось.
5: Ах, Ирочка, ну конечно, я прошу прощения у Жоры, у Вики. У Господа, я не знаю, ну, Жора, я
6: Георгий,
5: я прошу.
6: Вы слышите? Ну, вы слышите, но ведь, ну, может быть, все-таки
5: ну,
6: что-то
5: все-таки надо
6: изменится
5: как-то
6: в этой ситуации?
5: Не знаю, у меня все равно.
7: Сраное вранье!
5: Вот, пожалуйста.
6: Ну, подождите, но ведь.
7: Кривляка! Клоун!
6: Ведь у вас впереди турне и большие гастроли в Австралию, где вас очень любят, ждут. И,
5: ну, уже 28-й раз нас приглашают.
6: Да, 28-й раз. Да, и гастроли длительные. Вам вместе лететь долго в самолете.
7: С тех пор
6: да.
7: Рука не подаваем. Все.
5: Я хочу сказать, Ирочка, раз мы зашел, я еще раз говорю, я не хочу, чтобы это мы опускались вот до этих вот ток-шоу, которые не хочется даже называть. Мы выше этого.
7: Пошел ты в жопу!
5: Ну, ты... Ну, нормально. Ну, это нормально. Это нормальная ерунда, скажите. А? Ну, что такое?
6: Ну,
5: хорошо,
6: нет,
5: я
6: знаете,
5: иду.
6: Это...
5: Нет, Ирочка, я пойду в жопу. Хорошо.
7: Да, и покажи всем, как ты пойдешь в жопу. Насильник!
6: Георгий!
5: В жопу. Ой, Господи. Не, ну это...
6: Ну, мне кажется, не, ну, так, ну... дорогие слушатели, зрители, на ваших глазах, вот видите, вот эта драма, и не знаю, как это называется, может быть, и похлеще, чем тетива ненависти.
5: Ладно, ладно, Ирочка, он вернется сейчас, он просто, ему надо будет в туалет, и он всегда так делает, он вернется, просто он сейчас сходит в туалет и вернется.
6: Я не знаю, понимаете, да. что я хочу вам сказать, да, Вячеслав?
5: Да, да, да.
6: Я, например, как и большинство наших зрителей и слушателей, и ваших зрителей, что да, самое главное, да. Я просто всей душой болею за то, чтобы что-то произошло, что-то изменилось в ваших отношениях.
5: Жара, и... ты пописал? Да.
6: И чтобы, наконец, снова возникли те прежние прекрасные отношения между Славиком и Жориком. Я вместе со всеми слушателями вам этого желаю.
5: Спасибо.
6: Пожалуйста,
5: спасибо,
6: пожалуйста. Очень вас прошу.
5: Да не волнуйтесь. Еще раз
6: хороших
5: говорю.
6: Хороших вам гастролей
5: спасибо.
6: В Австралии. Может быть, в Австралии что-то произойдет.
5: Да все произойдет, вот все произойдет важное, в Австралии. Я уверен,
6: в Австралии,
5: соединятся,
6: наверное,
5: наконец.
6: Да. Слава и Жорик.
5: Два, да. Славик и Жорик.
6: Да, спасибо вам спасибо. Огромное. Спасибо. До свидания, дорогие слушатели, зрители. С пока. Вами была я, Ирина Рыбладзе. Передача пока. «Происки славы».
4: Происки славы.
8: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что алкоголь способен вызвать скорую помощь, МЧС и желание жениться?

0: Откупориваем Хоттабыча. Фоменко Фейк Радио.
1: Вместо питья.
2: А сегодня в программе «Вместо питья» на Фоменко Фейк Радио с вами Юрий Бурзо. Кто же напротив меня? Кто этот удивительный человек, у которого искрится взгляд сквозь тонкую оправу золотистых очков? Ну кто же? Я вам скажу, это Альберт Валентинович Гас. Здравствуйте, Альберт Валентинович.
3: Здравствуйте.
2: Наконец, мы пригласили вас. Вас основатели компании «После 10».
3: Очень приятно.
2: И мне очень бы хотелось бы ввести в курс наших телезрителей, наших удивительных поклонников, сказать, что такое отказ от алкоголя для вас. Ведь это обычное дело, ну, не правда ли?
3: Да.
2: Обычное дело.
3: Да.
2: Альберт Валентинович, вы все по-своему сделали. Вы как бы переиначили все. Вот скажите, как вам все-таки вот все пришло в голову? Как это сказать?
3: Это неожиданно.
2: Вот.
3: Все неожиданно. Вы знаете, все как обычно в жизни происходит неожиданно.
2: Как
3: образовалась компания «После 10».
2: Да,
3: «После 10». Компания «После 10», ну вот понимаете, какая история. Ведь что такое алкоголь?
2: Да, вот что.
3: Алкоголь. Ну что такое, давайте разберемся.
2: Давайте.
3: Алкоголь — это же, ну, он оглушитель, понимаете? Он оглушитель.
2: А, то есть он как бы оглушает.
3: Он оглушает, конечно.
2: Он замутняет.
3: И замутняет, оглушает. Мы для чего его, этот алкоголь, употребляем?
2: Ну да, вот.
3: Мы же употребляем его только для того, чтобы просто, ну...
2: Да,
3: расслабиться.
2: Ну, конечно.
3: Понимаете?
2: Ну, конечно.
3: Расслабиться.
2: Так вот, я вам хочу...
3: Но, дадите договорить.
2: Говори, да, вот,
3: спасибо.
2: Давай.
3: Как приятно, вы знаете, когда позвали.
2: Давай.
3: Ну, в общем-то, посмотрите.
2: Давайте.
3: Объясню. Оглушитель.
2: Да.
3: Алкоголь, оглушитель.
2: Да.
3: Используется нами, обычными людьми, для того, чтобы, ну, просто, так сказать, почувствовать себя хорошо.
2: Ну, конечно.
3: Но некоторые, как вы знаете.
2: Да.
3: Некоторые, они, так сказать, переходят всякие границы.
2: Пренебрегают.
3: Ну, во-первых, конечно, алкоголь приводит к ужасным последствиям, бывает.
2: Вот.
3: Ну, вот это бытовое пьянство, развал в семьях.
2: Да.
3: Ужасно совершенно дети страдают.
2: Да.
3: Бесконечное бытовое насилие. Это все на почве алкоголя.
2: Да.
3: Все на почве алкоголя.
2: Да.
3: Алкоголь — это оглушитель. Это, по сути, легализованный, так сказать, наркотик. Я не боюсь того слова.
2: Да, вы правильно.
3: Мы решили от него полностью отказаться.
2: Правильно.
3: Полностью?
2: Правильно.
3: Каким образом? Я вам объясню.
2: Пожалуйста.
3: Человек хочет быть расслабленным.
2: Ну-ка.
3: Вот он устал и после работы приходит, понимаете, домой. И вот он садится и достает какую-то, так сказать, там,
2: ну,
3: не знаю, водку, селедку,
2: да,
3: понимаете,
2: да,
3: открывает,
2: да,
3: это,
2: да, да,
3: начинает это пить, понимаете.
2: Да. И что?
3: Как бы вкусно это не было.
2: Как бы вкусно это.
3: Вот, как бы вкусно это не было, он начинает это пить. И через какое-то мгновение он уже, понимаете, ну, он уже превращается, ну, уже просто в обезьяну.
2: Ну, то есть это деградация.
3: Да, полная деградация. И, конечно, когда я так это все вот наблюдал, я жил в коммуналке, в коммунальной квартире, все это наблюдал без конца. Вот.
2: Вы же в коммунальной были, да?
3: Да, конечно. И сам несколько раз даже пробовал такое.
2: Пробовал
3: несколько раз.
2: В одно лицо.
3: Ну, да, конечно.
2: Как говорится, в одно. Две бутылки в одно лицо.
3: Да, бывало по-разному.
2: Ну, было.
3: Но смысл в чем?
2: Я
3: вдруг какой-то момент... Как, чем можно оглушить обычного человека, что он расслабился? Ну, так оглушить его, так профессионально его оглушить, вот как, ну, как, предположим, вот он выпил бутылку водки.
2: Да, вот как будто.
3: Вот он как будто выпил.
2: Так.
3: Но последствия другие.
2: Так.
3: Он просто расслаблен. Он уже не способен драться,
2: кусаться.
3: Кусаться, ругаться,
2: ну, в общем,
3: унижать,
2: вот
3: что-то такое.
2: Со слова «адца».
3: Да,
2: «адца». Как бы, да,
3: он
2: да.
3: «адца» вообще не способен.
2: И «адца» уже
3: никак,
2: не может.
3: Не
2: может, это понимаете, хорошо.
3: Как, подумал я, как?
2: Как? Да, расскажи.
3: Ну и, так сказать, мы с моими товарищами подумали о том, что, в принципе, нужно сделать такую специальную подушку.
2: Так.
3: Ну, она должна быть, конечно, в 21 веке, она должна регулируемая быть. Толще, меньше, глубже.
2: То есть это регулируемая...
3: Специальный подушечный наноситель, атакующий, который, так сказать, что, как вообще это делается?
2: Ну,
3: я вам объясню.
2: Ну, расскажи.
3: Представим себе, заменили алкоголь.
2: Да.
3: Вы приходите домой, садитесь за стол, и вы говорите жене, вот я хотел бы сегодня, так устал.
2: Да.
3: Хочу после работы сегодня прям, ну, в зюзю.
2: Именно во Взюзю.
3: Надо драться в Взюзю. Ну, вот например.
2: Потом
3: например,
2: мы коснемся с вами разных градаций.
3: А она спокойно, мы коснемся и коснемся.
2: Коснемся.
3: А да. Она спокойно совершенно снимает трубку телефона и говорит: алло, это компания после 10, а там я отвечаю: да-да, это компания.
2: Да, у вас же есть замечательные работники.
3: Да. И да, она да. говорит: примите, пожалуйста, заказ. Она может это сделать в любой момент, как вы понимаете. 24/7, 365 Да. Вот. Ну, ага. соответственно, она говорит: да. мы хотели бы улица Иванова, дом 7. Да, корпус взять? 3, да. квартира 442.
2: И какой заказ, говорит?
3: Вот, пожалуйста.
2: Тариф. Какой тариф?
3: Подождите про да, тарифы. Пожалуйста. Про тарифы мы придем.
2: Да, да, да.
3: Она говорит: вот я хотела бы... Мы задаем вопросы сразу. У вас кто собирается выпивать? Она говорит: ну, я собираюсь выпивать, и супруг собирается выпивать.
2: Вдвоем, да.
3: Да. До какой кондиции, спрашиваем мы, вы хотели бы дойти?
2: Да.
3: А у нас специальная таблица.
2: Прейскурант.
3: Таблица кондиций. Конечно, к ней прилагается прейскурант.
2: Имени газа.
3: Да подождите.
2: Мы же
3: имени,
2: знаем
3: да подождите, я вас умоляю.
2: Таблицу газа.
3: Умоляю. Господи, конечно, я сделал таблицу, естественно.
2: Альберт Валентинович.
3: А в этой таблице написано, ну, например, да?
2: Ну, например, да.
3: В Зюзю.
2: Так, Зюзя.
3: В дальше. Муку.
2: В муку. Станция мука имеется в виду.
3: Да подождите, станция. Да. Я говорю, в состояние, в которое
2: состояние,
3: человек хочет
2: прийти.
3: Состояние,
2: да, да, да.
3: Зюзю, в муку, в мыло, в срало, в грязь.
2: В хлам.
3: В зеленые танки.
2: Зеленые танки есть.
3: В хлам.
2: В хлам.
3: Ну и, в принципе, стоп.
2: О, да, стоп.
3: Стоп.
2: Называется стоп.
3: Значит, и мы уже начинаем, так сказать, ну, это можно и в интернете заполнить, так сказать, заявку.
2: Ну, естественно.
3: А можно и проговорить по телефону.
2: И в личном кабинете.
3: И в личном кабинете, конечно. Можно, у вас есть личный кабинет, вы открываете, заходите и пишете.
2: Да, вы выбираете.
3: Сегодня в 19:00 у себя дома хочу вместе с четырьмя приятелями в Зюзю.
2: В Зюзю, например, да.
3: Хорошо. Дальше пишите. Дистанция 3 часа.
2: Дистанция 3 часа. Это
3: у нас уже расчетные характеристики.
2: Ну, естественно, конечно.
3: Сколько друзей?
2: Да.
3: 5 человек.
2: 5 человек,
3: друзья. На выезд выходит 6.
2: 6
3: наших работников.
2: 6 работников.
3: На 5 человек 6 работников.
2: Ну да, это нормально.
3: Но на 6 работников уже 8.
2: Ну, естественно.
3: То есть на 6 человек, на 6 гостей уже 8 работников.
0: Вместо питья. Нелегко крестьянину в городе. Фоменко Фейк-радио. Знай и люби свой край.
1: Флора и фауна.
4: Мякотница однолистная. Геофит. Многолетнее травянистое растение. Корневище с псевдобульбой. Рекомендуется посадка в слой листового и хвойного опада. Клубни луковица может поражаться слизнями. В качестве защиты от слизней рекомендуется производить вокруг растений отсыпку хвоей.

0: Уйми заядлого. Фоменко Фрик Радио.
1: 101.ru

0: Товарищ майор, я хотел узнать у вас. Вот что хотел у вас узнать. Вы скажите, пожалуйста, вы, ну вот, существует же, ну, так сказать, так...
1: Четче говорите.
0: Я волнуюсь четче. Просто,
1: понимаете? Не надо волноваться, не волнуйтесь. Майор не обидит никогда.
0: Ну, просто я хотел бы спросить, вот как дивизия, например, разворачивается в бой, как она атакует, как она защищается, если что, ну, интересно.
1: Дивизия никогда не защищается. Она только атакует.
0: Ах, вот он.
1: Да. И даже защита идет методом атаки. То есть...
0: Ясненько.
1: Если на нас нападает враг, он даже не успевает напасть. Челюсть начинает работать раньше, чем мозг.
0: Я слышал, что у вас есть особая тренировка, и вы можете.
1: Да.
0: Вы можете. То есть вы настолько тренированный солдат.
1: А почему в глаза не смотришь?
0: Я, ну...
1: Что?
0: Да.
1: Ну, спокойно, я сказал, майор ребенка не обидит.
0: Ясно.
1: Хорошо.
0: Ясно. Я хотел сказать, ведь вы же и пули ртом ловите.
1: Да, пули мы ловим ртом. Челюстями, да.
0: Ага.
1: Пули мы ловим челюстями.
0: Скажите, а сколько в минуту можно поймать?
1: В минуту поймать я ловлю до 185 пуль.
0: Ну, так это больше, чем в магазине обычного АКМ.
1: Это больше, чем в любом магазине. Угу. Любого, я вам скажу, угу, калибра.
0: А бывают такие какие-то технические ошибки? Ну, зубы, может быть, как-то...
1: Никаких, ни в коем случае. Угу. С зубами мы рождаемся уже готовыми.
0: То есть, в принципе, вот так вот этот специальный план был по созданию
1: верно,
0: такого человека челюсти, да, был, так сказать, реализован в министерстве.
1: Это был реализован, не надо опять переиначивать все это. Это не человек челюсти, это не человек черепаха и не человек гондон. Вот этот Тягин, которого я так назвал. И у меня отдельная статья будет, между прочим. Я так и напишу про него. Человек-гондон.
0: А вы не боитесь, что, может быть, ладно, я понимаю, что вы не боитесь. Все?
1: Нет.
0: Понял.
1: Нас произвели на свет уже с готовыми челюстями. Нам не нужен рост челюстей, потому что он уже изначально четко отформатирован. И мы рождаемся с готовыми челюстями. После этого догоняет остальной организм.
0: Понятно. То есть сначала рождается челюсть, а потом...
1: Совершенно верно.
0: А потом все остальное.
1: А потом все остальное.
0: Ну что ж, я могу сказать, это прекрасно. Вы знаете, ну, во-первых, хочу вас поблагодарить и сказать вам огромное спасибо за то, что вы, ну, как бы сказать, за то, что вы есть. За то, что мы точно знаем, что мы, ну... защищены. За то, что мы точно знаем, что небо наше над нами, оно всегда будет мирное. Вот. Ну...
1: И небо, и море.
0: И море.
1: И суша.
0: Да, и все будет мирное.
2: Кусатели. Реклама. На Фоменко Фейк Радио. Классика в эфире.
3: Теплые струйки морской воды возвращали ему силы. Выходить из души не хотелось, а она не торопила его. Тяжелых больных не было, ее никто не вызывал в палату. Во время перевязки он все время что-то рассказывал, помогал и все время улыбался. После укола он уснул. Она несколько раз заходила ночью в палату измерить температуру и давление, но будить его она не хотела. Утром, когда медсестры, сделав все процедуры, делали обход, сдавая смену, она на секунду остановилась у кровати, сделала едва заметное движение пальчиками, улыбнулась и вышла из палаты. Она ехала в развозке домой и смотрела в окно. За годы работы медсестрой она научилась после дежурства не думать о работе. Но сейчас она никак не могла понять, что заставляет ее думать о нем. «Почему?» – спрашивала она себя. «Почему я так с ним попрощалась? Сколько лет я не делал этот детский знак прощания?» В открытое окно дул морской ветер. Она видела, как по берегу моря весело играя бегут дети.
4: Вы прослушали отрывок из повести Викентия Зи «Осколки сердца».
2: Классика в эфире. Знаете ли вы, что?
5: Знаете ли вы, что пустая трата времени и денег способствует повышению уровня восторга от себя?
6: На газу готовим вместе.
1: И вот вновь мы через чуточку-чуточку вернулись в студию. На газу с вами Юрий Бурзон. И напротив меня уже мой друг Геннадий Гамак, повар и владелец сети лакшери-ресторанов «Губы осьминога». Геночка, как мне приятно. Вот вы знаете, я ведь только видел ваши как бы вот эти вот самые инсталляции, как бы, которые вы, да, и вы сеть, показывали. В сети ваши. Вы сделали такое губы как бы красиво, губы осьминога, молодожены. Вот мы возвращаемся к теме именно молодоженов Тома и Георг, которые ходят к вам постоянно записываются. То есть они только выходят и сразу записываются.
7: Более того, они только входят уже записываются.
1: И уже они входя записываются. Боже мой.
7: На входе.
1: На входе, боже мой. А ведь сколько они уже вместе, я даже не знаю.
7: Ну, они вместе, наверное, некоторое время.
1: Ну, некоторое время какое-то, да. Георг может себе позволить. Конечно.
7: Ну что?
1: Демоль Томочка. Удивительная просто Томочка. Да. Я видел их, когда они проезжали, как раз им дал велосипед Капронов.
7: Да, конечно.
1: Да, вот этот двойной дуэт, как он называется? Дабл байк. Дабл байк. Ну, конечно.
7: Боже мой.
1: Без седла тоже.
7: Он тоже стоячий.
1: А, тоже стоячий. Дабл байк стоячий.
7: Стоячий, ага. Дабл байк с вилкой.
1: С вилкой специальной. Вилка. Боже мой, как это все удивительно. И вот вы знаете, возвращаясь к губам осьминога, хочется сказать: а вот скажите, вы не нарушаете природный баланс? Все-таки осьминоги – это ведь такая удивительная особь.
7: Это
1: понимаете?
7: Правда.
1: Да.
7: Вы правы, да. Защитники млекопитающих и не млекопитающих к нам обращаются.
1: Обращались.
7: Конечно.
1: Это Greenpeace или это просто PIS?
7: Это PIS, это большой Greenpeace, это
1: большой,
7: малый
1: Greenpeace. Большой и малый Greenpeace.
7: Это фонд дикой природы.
1: Да, да. Но что они это... как бы, они как бы высказывали свои какие-то претензии, естественно.
7: Но
1: да?
7: Дело все в том, что я хочу развенчать.
1: Ну-ка, расскажите.
7: Потому что наши осьминоги,
1: да,
7: они живут в специальных наших же водоемах.
1: Вот, дорогие радиослушатели, специальные водоемы, да, и специальные люди, ловцы. Осьминоголовы.
7: То есть мы вот с этого начинали.
1: Естественно, мы с этого начинали, конечно, рассказывать. А это удивительный рассказ. То есть почти, и вы знаете, я с вами общаюсь, как будто я общаюсь с Жаком Ифом Кусто.
7: И Кусто бывал.
1: Вау. Так расскажите же, господи боже.
7: Старик
1: успел. То есть проводил по губам сам прямо.
7: Щеткой
1: проводил. Боже мой, а ведь как он любит осьминогов.
7: Он любил, но теперь его уже нет с нами.
1: Ну, как он решился? Потому что он с осьминогами ведь дружил под водой.
7: На ты.
1: А как он решился скушать, как бы? Вот это психологический момент.
7: Вот это интересно.
1: Да, его крутило.
7: Его сначала крутануло пару раз.
1: Чуть-чуть. Ну, чисто надо сказать.
7: Потом вытолкнуло.
1: И он как бы оказался у тарелки.
7: Да.
1: С губами.
7: Практически на берегу.
1: Как бы, вы же так это называете. У вас ведь специально называется
7: веранда.
1: Вы на берегу. Веранда на берегу.
7: Да,
1: где вы видите этих плавающих осьминогов.
7: Да,
1: и удивительно. Можно похлопать их.
7: Пойма реки Сетунь.
1: Сетунь, конечно.
7: Третья излучина.
1: Все мы знаем.
7: Все там есть.
1: Как это
7: рядом
1: все
7: с коллектором.
1: И рядом с коллектором. Конечно. Там они и плавают.
7: Тепло, да.
1: Там, где ближе к теплу.
7: А как же?
1: Ближе,
7: это
1: конечно.
7: Это зимой.
1: Это зимой.
7: Мы же работаем...
1: Мы работаем круглосуточно. Я знаю, что вы круглосуточно. И круглосуточно. И круглосуточно.
7: логогично. Вот на этой удивительно счастливой ноте, дорогой Геночка, я прекращаю. Хотя будем говорить друг другу до свидания.
8: До свидания.
7: Будем говорить Бога ради.
8: Бога ради.
7: Приходите к нам еще.
8: На дверь открыта для вас.
7: Для нас. Спасибо. Бога. Спасибо. Да. Прикоснитесь к губам осьминога.
8: Сделайте это.
7: Всего доброго.
8: Спасибо.
6: На газу готовим вместе.
9: Флора и фауна родной планеты.
4: Степная теркушка, семейство теркушковых. У нее длинный и вилочковый хвост, а также белая гуска. Верхняя часть тела преимущественно темного, оливково-коричневого цвета. Половой зрелости достигает на первом году жизни. Моногамны.
10: С нами хорошо. 101 рубль.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Если вдруг захочешь пива
4: или водки в тот же миг,
3: ты, дружок, не будь ленивым.

0: Раздаем абонементы на нерест. Фоменко Фейк Радио.
1: Быть или не быть? Вопросы мужской беременности.
2: Быть или не быть в эфире? Очень важный вопрос. Не боитесь ли вы послеродовой депрессии?
3: Нет, там я мужчина, да. А я нет. Я вам объясню.
4: Вот Гриша, нет, я да.
3: Саша, потому что вот даже когда в морской бой мы играли, когда маленькие были, Саша всегда выигрывал. А я проигрывал, но я

0: Я пробовал, ничего не получилось.
1: Просто я думал, что вы помогаете своим, так сказать, женщинам.
2: Мы помогаем стране.
1: А,
2: что вы за человек? Потом вы вынашиваем, как я еще раз подчеркну, вы как будто Алла меня не слышите.
1: Я слышу
2: я
1: все.
2: Вот, знаете, не волнуйся. И тоже нашим слушателям хочу сказать.
0: Да.
2: Мужчина, который однояйцевый, он может вынашивать что угодно. Он может вынашивать и целые, даже, я бы сказал, даже целые промышленные, можно сказать, комплекс.
0: В промышленных масштабах, Саша,
2: это даже можно
0: говорить.
2: Лучше, чем 3D-принтер.
0: Я хорошо? Вам скажу, однояйцевые, они в них залог. Когда два яйца, они начинают тянуть за собой все. Понимаете, двуяйцевые, они...
2: А одно яйцо, оно и в Африке одно.
1: Вот это
2: и вокруг него все.
1: Да, понимаете? Вокруг него все. Да. А, вопрос.
0: Да.
1: Скажите, пожалуйста, а как происходит, собственно, процесс рождения ребенка? Если учесть, что детородные органы мужчины, то есть у вас, Александр, и у вас, Григорий, не, как сказать, не приспособлены.
2: Поймите!
0: Так, Саша говорит.
2: Тело яма!
0: Конечно!
2: Тело яма! Тело мужчины яма! В нем все! В нем все! Может, что вы туда набросаете, то там и прорастет, понимаете?
0: Конечно!
1: Ну, то есть вы имеете... Как...
2: Вы видели, какие мужчины сейчас объемные?
1: Мужчины,
2: какие
1: да.
2: Передние у них части объемные?
1: А,
2: да.
1: Так.
2: Эти объемные части позволяют туда впихнуть что хотите.
0: Абсолютно.
2: Любым способом. Контактным, бесконтактным.
1: А выпихнуть?
2: В методе Иволгина, так. Если бы вы подготовились, Алла, к программе...
0: Вы читали Иволгину?
2: Если бы вы читали,
0: да,
2: Иволгину...
0: Вот
1: ну, Веронику Иволгину...
0: Нет, вы Зова, я чувствую, вы Зова читали.
2: Вы же знаете, да. Что теперь по методу Вероники Иволгиной,
1: да.
2: Есть специальная молния вместе с липучкой.
0: Конечно.
2: Закрывающая переднюю часть живота мужчины.
0: У так. Мужчины все сделано абсолютно на липучках. То есть все спокойно совершенно происходит своим путем. И это нормальный путь, я вам скажу.
2: Чередом.
1: Роды на липах.
0: Роды на липах.
2: Да. Роды на липах.
0: Да?
2: Конечно.
1: Понятно.
2: Вот однояйцевые роды на липах.
0: Однояйцевые роды на липах.
3: Быть или не быть.
4: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что домашние растения в душе навсегда остаются дикими и неприручаемыми, хотя и умеют производить обратное впечатление?

0: on leipää, kun on nimismies tullut palkupyörälle ja kaatu suoraan puukkoon.
1: Кастрируем мощь. Фоменко Фейк Радио. Чья спецовка? Мы снова вернулись в студию.
2: Я вот что хотел спросить. Вам принадлежит та знаменитая фраза: не та изнанка, что шевелится, а та изнанка, что лежит. Да. И вот я хотел бы сказать, откуда это пришло, Матвей, вам вот это?
1: Да от деда это все. Дед вот дубасил. И вот так вот и 98 ему было и...
2: А много заказов, скажите, у вас?
1: Да
2: вот
1: много
2: сейчас,
1: заказов, да? Много. И потому что мне... Все время меня под это подбивают на всякие эксклюзивы, на какие-то там, чтобы я там я отдубасил там уже по полной программе. Иногда там, так сказать, предлагают. Но это уже какие-то...
2: А скажите, вот конкретно, вот ну сразу уже для того, чтобы перейти к конкретным каким-то вещам, что в приоритете у вас? Что вы дубасите в приоритете?
1: Я дубашу вообще, ну я уже сказал, что все выворотное. Вот, потому что я с этим работаю. У меня и деда я с этим работал, с выворотным.
2: Ну скажите, а вот, например, вот шуба, возьметесь за шубу?
1: Шубу, ну можно, это зависит от того, какой выворот у нее там.
2: Ну, хотя это не ваш профиль, правильно?
1: Ну да, не очень. Я больше всякие, скажем так, какие-то дубленки, какие-то там, я не знаю, какие-то там куртки, и бывают такие винтажные куртки, так сказать, вот, приносят очень часто ковры. Ну, я начинал с этого, потом там с шейхом что-то там начались какие-то проблемы, так сказать, то, что напрямую мне начали заказывать вот эти вот принц саудовский, этот самый, его там вся родня начала, так сказать, мне предлагать какие-то там...
2: Ну, я напомню, дорогие друзья, что сегодня у нас в гостях Матвей Стежко, он известный дубасер, здесь в программе «Чья спецовка», он профессиональный дубасер, и на наверное, мне так кажется, ну, так, по крайней мере, сообщает нам интернет, что сегодня у нас Матвей Стежко входит в первую пятерку,
1: ну, в общем,
2: дубасеров,
1: да,
2: планеты.
1: Пятерка, получается, пятерка, да, потому что, я говорю, с принцем там тогда начались какие-то, это уже боих части было, так сказать. Я-то дубасил так, как и всегда это делаю, как всегда дубашу, а и они... начали предлагать мне какие-то там изыски.
2: Я просто хочу спросить, а очередь вот велика? Вот, например, если я, ну, попрошу вас, ну, примите как за заказ, ну, или сколько нужно мне находиться в очереди, а?
1: Да вы хоть сейчас.
2: А я хочу, чтобы вы отдубасили, следует прям, отдубасили.
1: Что? Ну, скажите, что вы хотите.
2: Ну, отдубасили.
1: Ну, хотите какую-нибудь там большую какую-нибудь,
2: да,
1: там,
2: да,
1: громадную,
2: ну,
1: такую,
2: ну, да,
1: да,
2: ну,
1: большую.
2: Ну, вы можете отдубасить матрас?
1: Матрас, да. Да, да, ну, естественно. Нет, ну, ради бога, пожалуйста, приносите.
2: Матраса.
1: Да, да, я могу это сделать.
3: Чья спецовка? Груша навсегда останется самкой. Фоменко Фейк Радио.
4: Знай и люби свой край.
5: Флора и фауна.
3: Схизатураниус Дмитриева. Вид двупарноногих многоножек, длина около 1 сантиметр. От бесцветного до розового. В основном приурочен к лесостепи. Встречается в широколиственных лесах и луговых степях на выходах известняка, во влажных местообитаниях на карбонатных субстратах. Личинки почвенные, взрослые стадии в подстилке, питаются опавшими листьями и травами.

0: Кабель судьбы. Шланг истины. Фоменко Фейк Радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
2: Не отступай!
3: Здравствуйте, дорогие радио- и видеослушатели. С вами, как обычно, я, Ирина Рыбладзе. И у нас передача «Не отступай». У нас в гостях кандидат наук, который трудится уже много лет в институте Ганина, Борис Бо. Разговор пойдет о теме, которая волнует большинство наших слушателей и зрителей. Разговор пойдет о затхлости.
4: Да.
3: Потому что, как известно, в стране у нас уже 247 миллионов затхлых, и, к сожалению, эта цифра только увеличивается. С каждым
4: уже
3: днем.
4: Уже 248.
3: Уже?
4: Да.
3: Да вы что?
4: Да.
3: Какой кошмар. Борис, вот скажите, хотела спросить вас тут же, а правда ли, что ваш интерес вот к этой проблеме возник еще буквально в начальных классах школы, когда вы обнаружили двух затхлых учителей? По-моему, это был учитель биологии и химии, если я не ошибаюсь, нет?
4: Ну, это был, да, это был, был, так сказать, у... Да бог с ним. Как-то я не знаю.
3: Мне просто интересно понять, откуда все пошло.
4: У них был просто гербарий какой-то. И они собирали постоянно гербарий. Я не знаю, что это за учитель был. Я не помню, что это был.
3: Ну, гербарий, наверное, это ботаника какая-то.
4: Ботаник. Это был ботаник. Абсолютный такой ботаник.
3: Да. И вот он страдал, да?
4: И он страдал. Страдал вот этими гербариями. Он весь истрадался, у него не было женской ласки.
3: Да-да-да, личной жизни, да?
4: Личной жизни
3: никакой. То есть это влияет, да?
4: Это очень влияет, особенно на ботаника.
3: На ботаника влияет.
4: Это повлияло очень сильно.
3: Да, скажите, на затхлость...
4: И он, кстати, у него запах стал затхлый.
3: Затхлый. То есть вы по запаху, собственно, и обнаружили?
4: По запаху, естественно.
3: Тогда просто еще так бубурно не развивалась эта история.
4: Нет, этой истории нет. Это были единичные случаи. Ботаник...
3: Что любопытно, что вы еще мальчиком... Мальчишкой, я бы даже сказала. Обнаружили, уже вас взволновала вот эта вот тема, вы уже обнаружили затхлого, так сказать, человека.
4: А я просто почувствовал, что их много.
3: Много
4: в целом.
3: А среди ваших одноклассников, кстати, не было? Вот среди маленьких детей встречаются затхлые?
4: Ну...
3: Бывают затхлые дети?
4: Нет.
3: Не бывает,
4: Нет, дети не бывают. Взрослые, да.
3: С какого возраста нужно опасаться затхлости, скажи?
4: Ну, думаю, что с 22.
3: С 22, да?
4: Да, с 22. Да? Уже где-то уже первые признаки затхлости появляются.
3: Затхлости уже могут обнаружить.
4: Да. Я вам скажу, что вы хотели спросить.
3: Влияет ли образ жизни на затхлость? Образ жизни, да.
4: Образ жизни, ну, конечно. Я же вам почему и сказал про этого ботаника тогда.
3: Да.
4: Это был учитель ботаники Зёфин. Его фамилия Зёфин была так. Вот, звали его и даже не помню, на И.
3: Ираклий, вы
4: Ираклий,
3: даже воспоминания
4: Господи,
3: писали.
4: Я все время забываю. Ираклий Зёфин.
3: Да.
4: Ну вот я говорю, повлияло все. С одной стороны, отсутствие личной жизни.
3: Жизни, да.
4: С другой стороны, какие-то, ну скажем так, увлечения любой пыльцой.
3: Пыльцой, да.
4: Да,
3: пыльцой,
4: он увлекался пыльцой. Но эта пыльца-то его и сгубила. В результате сгубила.
3: Погубила
4: он
3: пыльца.
4: Весь покрылся этой пыльцой.
3: Пыльцой, да.
4: И вот эта затхлость, и запах, и эта пыльца.
3: Пошла, да.
4: В общем, жуткая картина, страшная. Вот. Ну, вы меня хотели спросить.
3: Я хотела спросить. Я вот про образ жизни, про все. Хотела узнать, застрахован ли человек, который ведет активный образ жизни, который занимается спортом, который следит за своим питанием, осанкой.
4: Да.
3: Это как-то и может предохранить от затхлости или нет?
4: Это вообще предохраняет.
3: Или она может напасть на любого буквально?
4: Ну, не думаю. Нет. Я думаю, что, так сказать, здесь надо держать себя в тонусе.
3: В тонусе.
4: И больше я скажу, скажу, что это как бы вопрос индивидуальный.
3: Прекрасно. Главным вопросом мы обратимся в следующем нашей встрече.
2: Не отступай!
5: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
0: Минутка поэзии.
6: Русь моя, чего ж ты не запела мне во след, когда я уходил? Вот уже и роща облетела, вся покрылась пятнами белил. Прогляжу все очи на дорогу, на чужбине, в мачехе стране. Но уж не вернусь к тому порогу, где во след не спела ты во мне.
5: Вы прослушали стихотворение Сергея Гасанова «Плети». Читал автор.
0: Знаете ли вы что?
7: Знаете ли вы, что пирожок с капустой настроен более агрессивно, поскольку знает, что он не сладкий?
0: Сексуальное. Сексуальное. Сексуальное. Сексуальное. Революция.
7: Итак, да. Это наша возбужденная беседа сегодня в программе «Сексуальная революция». Да. Я Владислав Жульпацкий. Да. И передо мной сидит сейчас здесь, на нашей станции Фоменко Фейк Радио, сидит в программе «Сексуальная революция» инженер-конструктор фалоимитаторов Яков Моисеевич Крипе. Да. Только что мы выяснили, дорогие друзья, что фалоимитаторы — это не просто, ну, так сказать,
4: игрушка
7: или там историческое явление, так сказать, практически ровесник Москвы.
4: Да.
7: Это еще одновременно при помощи, благодаря, так сказать, разработкам инженера-конструктора Якова Крипе. Хвалю вас.
4: Да, спасибо.
7: Да.
4: Как
7: не только фалоимитатор, но и фалоимитатор-блендер, который можно взбивать.
4: Да.
7: Это фалоимитатор-соковыжиматель, который выжимает сок.
4: Да.
7: Это еще, дорогие друзья, и лазерная указка, которую можно использовать в планетарии. Но
5: самое главное, мы поняли сейчас с Яковом. Я.
4: Да.
5: Боже. Влад.
4: Да.
5: И Яков.
4: Да.
5: Мы поняли сейчас, что фалоимитатор может посылать сигналы в открытом космосе.
4: Да.
5: Нашим будущим братьям, внеземным цивилизациям подавать сигналы.
4: Да.
5: Это еще один, может быть, новый...
4: Это шажок.
5: Конечно. Который... Маленький шажок.
4: Но в целом как бы...
5: Сигнал
4: для
5: фалоимитатора во Вселенной, гос.
4: Это громадный шаг.
5: Это, мне кажется.
4: Это громадный шаг.
5: А хотя шажок.
7: То есть сегодня... Вот мне кажется, что сегодня важно...
4: Да.
7: Дорогой Яков Моисеевич, мне кажется, сегодня добиться нужно вот чего.
4: Да,
7: во-первых, удлинить сигнал.
4: Да.
7: Лазерный сигнал.
4: Да.
7: Удлинить его необходимо.
4: Надо.
7: Сделать его более ярким.
4: Конечно.
7: И самое главное.
4: Да.
7: Выдать его нашим космонавтам.
4: Надо.
7: Которые летят на Международную космическую.
4: Надо.
7: Теперь получается, что полет с фалоимитатором туда. На космическую станцию.
4: Да.
7: Специально для того, чтобы посылать сигналы.
4: Да.
7: Это может быть важнейшая научная работа.
4: Конечно. И я хочу коснуться еще одной темы, вы знаете.
7: Так?
4: Потому что после космоса мы с вами должны вернуться как бы на Землю.
7: Угу.
4: И задуматься о том, что... А вот вы когда-нибудь задумывались о том, что такое разведка? Военная разведка.
7: Ой, ну я, конечно,
4: вот вы знаете, я встречался. Я встречался с этими бравыми ребятами-разведчиками. И чего им не хватает, как вы думаете? Им не хватает то же самого — фалоимитаторов. Потому что в разведку можно идти. Что у тебя с собой? Часы?
7: Нож?
4: Консервная банка?
7: Так?
4: Уже много. Консервная банка уже много. А вот фалоимитатор — это твой друг. Это твой дружище.
7: Как же его использовать в разведке?
4: И как часы.
7: Передает сигналы.
4: И он передает сигналы.
7: Показывает время.
4: И он показывает время.
7: Расскажите,
4: время
7: что
4: на всех полюсах
7: для разведчика.
4: Фалоимитатор — это и легкий массаж. Это он массирует. Он массирует всего разведчика. А вы знаете, когда разведчик сидит где-то в засаде или где-то он находится, он же скован. И в этот момент фал-имитатор чуть-чуть массирует его. Чуть-чуть, кончиком. И ему становится... Он становится... вы понимаете, он начинает чувствовать себя лучше. Разведчик, вы понимаете?
7: Ага, то есть
4: он расслабляется.
7: Еще и физиотерапия.
4: Это физиотерапия в разведке.
7: А-а-а.
4: Вы понимаете? И он уже окрепший, он может действовать дальше.
7: Вы знаете, к чему я склоняюсь сейчас, слушаю вас?
4: Да.
7: Мне стало казаться, что фалоимитатор – это гораздо более крупное, серьезное явление в нашей жизни, нежели мы привыкли о нем думать.
4: Вот именно. Потому что очень узко используем. Очень узко.
7: Да.
4: А это широчайший спектр. И космос, и разведка, и военные принадлежности.
7: И кухня.
4: И кухня.
7: И питание.
4: И питание. И планетарий. Фалопланетарий.
7: Потрясающе.
4: Вот, вот. Да.
7: Вы знаете, Яков Моисеевич, я прямо... Я даже... Скажите, пожалуйста, а не могли бы буквально адрес магазина, где продаются ваши непосредственные изделия? Давайте.
4: Прыткин переулок.
7: Прыткин переулок?
4: Да.
7: Прыткин переулок, так.
4: Прыткин переулок, дом 19.
7: Дом 19.
4: Строение 4.
7: Строение 4. А можно, кстати, есть там вывеска?
4: Вывеска есть, конечно. Так. Там написано как бы «Офало». «Офало».
7: «О»?
4: Офало.
7: Фалло.
4: Офало.
7: Офало.
4: Да, офало.
7: Ну, кириллицы или это иностранные буквы?
4: Ну, это иностранные.
7: Офало. О, как бы и запятая после этого?
4: И запятая, конечно.
7: Или восклицательный знак?
4: Ну, восклицательный. Конечно. Офало.
7: Офало. Понимаю
4: вас.
7: Понимаю.
4: Конечно, потому что это...
7: Вы знаете, вот вы настолько меня разбередили сейчас.
4: Да, как мне приятно.
7: Я бегу сейчас в переулок Прыткина после нашей программы. Дом 19, строение 4, в магазин Офало.
4: Да, и с вами даже бегут, я думаю, многие-многие.
7: Надеюсь.
4: Конечно.
7: Очень-очень-очень. Да, ну, так сказать, что ж, не побаловать себя в эту прекрасную пору.
4: В эту прекрасную
7: Итак,
4: пору,
7: дорогие друзья, сегодня в программе «Сексуальная революция» был у нас в гостях инженер-конструктор фал-имитаторов Яков Моисеевич Крипе.
4: Да.
7: Все его изделия, которые это, как мы уже говорили, это и блендер, и фалос-блендер, и фалос-соковыжиматель, и стаканчики, кстати, продаются отдельно.
4: Да,
7: вот, и лазерная указка, фалос-фалоимитатор, фалос-указка. Ну, и для разведчиков, естественно, если что. Ну, мне кажется, что для разведчиков в тылу врага, конечно, эти изделия не продаются в вашем магазине.
4: Потому
7: что
4: это специальные.
7: Они специальные,
4: конечно,
7: понимаю. Да.
4: Это уже Министерство атаки.
7: Ну, тем не менее,
4: атаки.
7: Все это продается, Министерство атаки, я понимаю.
4: Министерство атаки там продается.
7: Я, дорогие друзья, говорю вам спасибо большое. Спасибо большое Якову Моисеевичу Крипе. Всех приглашаю в магазин Офало, где продаются фалоимитаторы нового поколения. Переулок Прыткина, дом 19, строение 4. Всего доброго.
0: Сексуальная. Сексуальная. Сексуальная.
3: Сексуальная.
0: Революция. Флора и фауна родной планеты.
3: Погоныш-крошка. Внешне похож на малого погоныша, однако его лапы телесного цвета. В поисках корма ранним утром и ранним вечером вплоть до рассвета они бегают по плавучим стеблям тростника, листьям или просто по поверхности воды, делая широкие быстрые шаги и часто махая крыльями.
8: 101.ru
9: Обуздай обузу. Фоменко Фейк Радио.

0: Реклама на Фоменко Фейк Радио. Содействуем в сумасшествии. Фоменко Фейк Радио.
1: Веселые сапожата.
2: Снова здравствуйте, веселые сапожата на Фоменко Фейк Радио. Сегодня здесь у Владислава Жульпацкого в гостях Маргарита Аракчеева. Женщина, да, которая является директором и создателем, да, уникального, уникальной компании. Компании, да, которая называется ООО «Чешуя».
3: Да, еще я действительно член-корреспондент Всемирного общества «Глубина».
2: Вот это да, потрясающе. Общество «Глубина». Марго, мы договорились так, что я буду называть вас Марго.
3: Пожалуйста.
2: Марго вывела рыбу, которая не тухнет.
3: Да, это правда.
2: Вот это ваш ослепительный, нежный, трепетный рассказ про, да, мойву, про первую встречу, да, про снятие, так сказать, с мертвой, казалось.
3: Казалось бы, это вы верно заметили.
2: С мертвой, да, рыбы, да, мойвы, да, снятие чешуи, да, и она оживает на ваших глазах.
3: Оживает.
2: Начинает биться, что
3: произошло? Начинает биться, как-то благодарить, я бы даже сказала, пытаться благодарить, но, как мы знаем, рыбы, вы упомянули, неразговорчивы. Вот, поэтому единственное, что она могла сделать, это какие-то, ну, неловкие телодвижения. Вот. А потом я поняла, что, ну, все-таки она слишком голая. Ага. Неприлично. Как-то, понимаете, голая. Надо чем-то ее хотелось как-то укрыть, покрыть. И вот тогда, совершенно неожиданно, опять-таки, я пришла к тому, что это покрытие, оно, опять-таки, рядом с нами. И сейчас очень популярно.
2: То есть, получается, да, что покрывая чешуей вашей чешуей,
3: да,
2: вы, ну, я понимаю так, вы покрываете, да, рыбу, у которой уже есть от природы чешуя, нет, еще одной чешуей?
3: Нет, совершенно не так. Перед этим нужно снять предыдущую чешую. Вот в этом это, может быть, самая сложная задача. Оставить рыбу живой. И снять чешую.
2: Ага.
3: Многие неаккуратно начинают снимать
2: я
3: чешую.
2: Вас хочу, да, спросить, да, вам, да, не кажется, что это, так сказать, да, жестоко?
3: Снимать чешую.
2: Живой рыбы снимать чешую.
3: Да вы... Если бы вы знали, как чешется иногда чешуя, вы бы не были столь категоричны. Да.
2: Я вас хочу спросить, а вы узнали от самих рыб,
3: что она чешется? Да. Ну, вы знаете, не только от самих рыб. Ведь многие люди страдают. Вот это вот повышенное, я бы сказала, чешуйтесью. Да, которая начинает... Вот когда вы наверняка бывали с вами в случае какого-то зуда.
2: Ну, не дай бог. Ну, представление имеет.
3: Ну, представление имеют все, к сожалению. Мы все люди, поэтому зуд...
2: Зудность это такое, да.
3: Зудность. Так вот, это, так сказать, от рыб пошло. Понимаете? Вот это вот... А когда зуд начинается, а потом как бы на коже образуются некие чешуйки, замечали?
2: Замечали.
3: Так вот это вот чешуйки есть?
2: Я хочу просто, да, спросить вас, вот как так, да, получается, что рыба не тухнет в вашей чешуе?
3: Во-первых, хочу вам сказать, что вот это
2: что
3: вот...
2: Что за добавки?
3: Да.
2: Чтобы какая химия участвует?
3: Безусловно. Что? Я сейчас все расскажу. И, да, хочу, как бы, чтобы не только ихтиологи узнали, ну, об, да, этом, естественно.
2: Рыбоводы.
3: Да, рыбоводы, ихтиологи. Так вот, во-первых, вот это вот знакомое всем выражение «рыба тухнет с головы».
2: Да.
3: Ну, это же совершенная просто чушь. Вот. Я бы сказал, абсолютно. Потому что рыба тухнет с чешуи. Конечно.
2: Так вот оно, в чем дело.
3: Да. С чешуей. Так вот, снимая предыдущую, накладывая новую, так сказать, чешую.
2: Какая механика этого процесса, Сергей? Какова?
3: Во-первых, еще раз повторюсь. Самое главное снять аккуратно, безболезненно для рыбы, максимально безболезненно снять предыдущую чешую. Это сложно. Это требуется большая квалификация, очень высокая. Так вот, а потом уже накладка новой чешуи, это не так сложно. Не так сложно.
2: Мазками вы кладете?
3: Мазками, да.
2: Или разбрызгиваете?
3: Да. Вы знаете, ну, пульверизатор мы пока не используем. Мы как-то все-таки предпочитаем более такое, как сказать, кропотливое такое. Обделку, что ли?
2: Ручная
3: работа. Ручная. Да.
2: Ну, сейчас мы прервемся ненадолго, да, буквально, да, на короткое мгновение, да, и вернемся к нам в программу «Веселые сапожата».
3: Конечно, да.
1: Веселые веселые сапожата.
0: Знаете ли вы что?
4: Знаете ли вы, что носки втайне мечтают о карьере перчаток? И для осуществления этой мечты часто превращаются в варежки.

0: нами легко. Онлайн-радио. 101.ру. Уважаем Румынию. Фоменко Фейк Радио. Экономические прорывы. А с нами экономические прорывы. Вот и что у нас в гостях? Ваганов Саладзе и Глеб Бекасов, его помощник, но, к сожалению, все, он вышел. Он как бы сегодня не присутствует. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Я просто хочу сразу, вот у Сушка и у Труска, что это?
1: Ну, давайте, так, это? Давайте вот, так, давайте так, посмотрите. Мы сегодня в очень сложной экономической ситуации.
0: Это очень сложно.
1: Экономическая ситуация сегодня просто сложна.
0: Пожалуйста.
1: Она не только в нашей стране, понимаете, но она везде, во всем мире.
0: А, даже везде?
1: Во всем мире она сложна, понимаете? И да, сегодня мы стали искать возможности. Ага. Возможности как? Возможности как, понимаете?
0: Да.
1: Каким образом сегодня двинуть нашу экономику вперед? Как не двигать? Ну, естественно. Вот. Ну, я могу вам сказать, что Глеб, мой помощник, он Бекасов Глеб. Удивительно вдруг стал размышлять о том, как мы достигаем, как мы получаем. Мы же все получаем. Ед добывает. Основная проблема.
0: Да.
1: Основная проблема, мы получаем не все.
0: То есть как?
1: Представьте себе, предположим, давайте вот так, просто навскидку. Вот два ящика воды.
0: Так.
1: Два ящика воды вы хотите купить вот в магазине.
0: Ну, например.
1: Вы простой человек.
0: Газированный.
1: Вот вам экономика, как устроена.
0: Так.
1: Раз. Приносите домой два запечатанных ящика. Открывайте. А там две бутылки разбиты.
0: Что делать?
1: А вот так.
0: Ну-ну.
1: И вот так, и как вы? И что?
0: Ну,
1: и вы несете ящики обратно?
0: Ну,
1: начинаете говорить, а вот как же? А вам говорят, а вот так же? А вот так же, добрый вечер.
0: Так.
1: Понимаете? И никаких вам, так сказать, и ничего.
0: Да,
1: вот и все.
0: Ну,
1: и так вся экономика построена.
0: Подождите, ну.
1: А так вся экономика.
0: Ну как что?
1: А вот что делать?
0: То есть это две разбитые бутылки.
1: Да, всего-навсего. Вся страна косится.
0: И понимаете? Вот поэтому мы избоим.
1: А что?
0: Угу.
1: И я стал задумываться, позвал Глеба. Глеб мой помощник.
0: Да, я понял.
1: Натя Бекасов.
0: Да?
1: И он сформулировал формулу совершенно неожиданно.
0: Ну как?
1: Прямо, знаете как?
0: Ну.
1: Как-то вот как-то как бы пришло.
0: Ну и что? Как он
1: сформулировал? И эта формула сформулирована вот так вот. Эта формула у Сушки и у Труски.
0: Вот то, что я и просил вас.
1: Не объявляйте раньше времени то, что положено. То есть мы не объявляем, вот как у нас экономика.
0: Да.
1: У нас вот что, копнули?
0: Да.
1: Копнули там, понюхали, сказали,
0: ох,
1: две тонны.
0: А на самом деле?
1: А на поверку, пока там, солнышко взошло, пока тут отошли, здесь вышли.
0: Тонна 200.
1: Тут раз, тонна 200.
0: Вот.
1: Где 800?
0: Никто не знает.
1: И вопрос.
0: Так.
1: Вот так. Это называется усушка и утруска.
0: Усушка и утруска.
1: И сегодня, благодаря, благодаря этой формуле,
0: так.
1: У нас полностью изменился подход.
0: Ну?
1: Полностью к экономике.
0: Ну, то есть как?
1: Во-первых, мы шагнули далеко.
0: Мы сразу шагнули.
1: Во-первых, сразу.
0: Так.
1: И у нас полностью, благодаря усушке, утруске, и точному пониманию, у нас что выходит? Ну, вот возьмите семечки.
0: Ну, хорошо, да.
1: Возьмите семечки, как товар возьмите их.
0: Ну, хорошо.
1: Вот мы семечки грузим.
0: Ну, хорошо.
1: Вот мы погрузили семечки.
0: Так.
1: У нас абстрактно всегда было принято как?
0: Как?
1: Вагон семечек поехал.
0: Ага.
1: Пол вагона приехало.
0: Ну, да.
1: Выехал вагон, приехало пол вагона.
0: Пол вагона.
1: Пишут. Усушка, утруска.
0: Утруска.
1: Не пишут утерька, понимаете?
0: Ну, утерька, да, конечно.
1: Не пишут.
0: Никто не будет.
1: Конечно. А мы поставили по формуле.
0: Да.
1: Другой подход.
0: Какой?
1: Невес.
0: Невес.
1: Счет.
0: Счет.
1: Конечно.
0: То есть, ну, поподробнее расскажите, что это такое.
1: Вот так. Семечки, как пример.
0: Ну, семечки, пожалуйста.
1: Да. Ну, сколько вашему в вагоне семечек? Сколько вот вы, как человек...
0: 4 миллиона.
1: Да подожди,
0: боже мой.
1: Если вы позволите, сейчас по математике что было в школе? Вижу.
0: Два.
1: Так вот. Хочу сказать.
0: Да.
1: Да, два.
0: Нет, два с половиной.
1: Боже мой, не надо.
0: Ну,
1: просто хочу вам сказать. Представьте себе.
0: Да.
1: Простая достаточно вещь.
0: Да.
1: Вот так вот. Мы берем вагон.
0: Так.
1: Обычный.
0: Ну, так.
1: Обычный железнодорожный.
0: Ну, простой.
1: Ну, да. Просто тагильский вагон.
0: Тагил. Нижний Тагил.
1: Да не надо нижний. Просто Тагил.
0: Просто Тагил.
1: Просто хорошо. Раз в него, в этот вагон.
0: Так.
1: И семечки погрузились.
0: Так.
1: Вы сколько можете семечек загрызть-то? Ну, предположим, за месяц. Вот сколько вы загрызаете?
0: 200.
1: 200 что? Ну что вы, ну, мне,
0: ну, не знаю.
1: Поштучно,
0: ну,
1: или грамм? Поштучно,
0: скажите, нет, 200,
1: меру скажите,
0: 200
1: меру.
0: Штук.
1: С вами невозможно работать.
0: 200 штук.
1: 200 штук, вот вы.
0: Да.
1: Вы интеллигентный человек.
0: Я интеллигентный.
1: 200 штук,
0: да.
1: За 200. Месяц.
0: За месяц.
1: Да никогда я не поверю.
0: А как же?
1: Да семечки вы жрете, как бешеный.
0: Ну, честно говоря, да.
1: 21 век.
0: Ну, да.
1: Все семечки.
0: Сейчас началось, да.
1: Ну, все, понимаете?
0: Да. Началось вот это.
1: Если вы съедаете...
0: Это 200... напасть какая-то.
1: 200 семечек,
0: да,
1: в час?
0: Да.
1: То это еще...
0: Ничего.
1: Знаете, более или менее.
0: Более-менее. Конечно, в час. Я так и хотел сказать. Вот, в час. Я постеснялся. Ну, давайте мы сейчас закончим. Паузу сделаем просто. И я как бы вернусь буквально через мгновение вместе с вами.
2: Экономические прорывы.
3: Смакуем мнимое. Фоменко Фейк Радио.

0: Флора и фауна.
1: Быстряк сфанговый. Жук. Длиной 6-7,2 миллиметра. Более или менее одноцветно бронзовый. Медно-красный или черно-бронзовый с совершенно округленными задними углами передней спинки, которая сзади сужена сильнее, чем кпереди, и с хорошо развитыми ямками на третьем промежутке над крыльями. Обитатель преимущественно сфанговых верховых болот. Отмечен в мае-августе. А личинка развивается летом, а уже зимует жук.

0: мозолим с первого взгляда. Фоменко Фейк Радио.
1: Лабиринт Леонардо.
2: А сейчас мы продолжаем нашу программу.
3: Ой, такая прекрасная.
2: Понравилось?
3: Отлично.
2: Понравилось.
3: Да, очень хорошая. А вы можете мне записать?
2: Да, я запишу с удовольствием.
3: Мне внуки подарили, это как называется?
2: Плеер называется.
3: Нет,
2: да.
3: Что-то, а что это? Ладно, не важно. Могу теперь слушать это.
2: Да,
3: все.
2: Будете
3: все, слушать. Красоту.
2: Красоту, да.
3: А вот с тяпкой пойдешь, музыку включишь и хаш.
2: И вот скажите, а вот предположим, вот у вас пугало есть, например, стоит в огороде? Пугало.
3: Есть, конечно.
2: Есть пугало. Да? И вот представьте себе, вы можете хотя бы на пугале разыграть, хотя бы на пугале так представить, что это вот Софья Григорьевна, например, не она, Софья Григорьевна сама, а пугало у вас просит тяпку. Что ответите?
3: Зачем?
2: Ну как, вы подумайте. Вот представьте себе, пугало, оно же у вас с протянутыми руками стоит. Ну, руки
3: нет,
2: у него есть?
3: Зачем? Ты они в стороны разве протягивают? Где видно, что пугало вперед руки протягивает?
2: Ну, да.
3: Оно в сторону протягивает руки,
2: в сторону.
3: Потому что что это за вперед протягивает?
2: Ну, да, это же пугало.
3: Что говорить такое?
2: Чудище, да, это пугало, чудище, естественно. Так вот, а оно у вас просит тяпку, вот представьте себе.
3: Да это ужас какой-то. Да это страшно просто.
2: Страшно? Бывает, снится такое иногда.
3: Да.
2: Ну так, по-честному, что снится? Вот про тяпку сны были у вас, интересно?
3: Ну, снилось, конечно.
2: Ну, расскажите,
3: что приятно. Ну, снилось, что отбирали, снилось, что отнимали, снилось, что теряли.
2: Господи.
3: Снилось, что...
2: Ой, боже мой.
3: Снилось, что...
2: И муж Софьи Григорьевны... Ну, ладно, расскажите. Ну, не надо. Ой, Галочка засеяла нас сегодня просто в ударе.
3: Ну, на самом деле, Таима просто дает.
2: Ну, уж извините. Все, больше не буду. И вот представьте себе, пожалуйста, как трудно, дорогие у нас радиозрители, как мы вас называем и любя так говорим, как трудно уступить тяпку Галине. Это вся жизнь с этим связана.
3: Девочки, не давайте.
2: Не давайте
3: никому тяпку.
2: Девочки, не давайте. Так и хочется все время сказать. Девочки, не давайте. Понимаете, это в душе должно быть, в сердце. Девочки,
3: бывало,
2: не
3: знаете,
2: давайте.
3: Бывало, знаете, вот я хочу сказать.
2: Да, Галин.
3: Вот бывало, как... Бывало, и муж какой-то недобрый, неласковый придет.
2: Ну да.
3: А ты возьмешь тяпку.
2: И
3: тепло.
2: Во, от тяпки.
3: Тяпка, она, понимаете, она тепло дает.
2: Опа! И вновь звучит музыка.
1: Лабиринт Леонардо.
4: Побалуй себя. Теплый воздух из твоего фена так и струится. Спа-галерея «Воздух» Кинешмы. Позволь себе еще чуть-чуть.
5: Лицензия номер 312-564-657-38 УКД ЖЛУ ЦММБ ДЛМЗ 9-47 года.
3: Классика в эфире.
4: Я еще долго лежал с закрытыми глазами, обдумывая, что же все-таки произошло. Лежать в запредельном параллелье было тревожно. Приоткрыв глаза, попытался нащупать меч. Меч отозвался привычным голубым светом. Значит, связь до конца не прервана, но и свободы как таковой по-прежнему не было. Эрбедунг приковал меня к клинку. А значит, в большое, безграничное вернуться я не могу. Да, тут я свободен от Экхуна и Паргатуи, но только вот что для меня теперь эта свобода? В безграничном осталось все настоящее. Вернуться с помощью перевоплощения? Но как? Неужели придется искать золотого панцирника? Легенда, о котором ходила среди наших колдунов уже более 2000 лет. Ответов у меня не было. В далеком ночном небе кружил драконий клин, который уколом острой иглы напомнил мне о доме. Я было приподнялся на сломанной третьей руке, но тут же потерял сознание от боли. Вы прослушали отрывок из трилогии Джона Дербацки «Трилесье Дразуна».
3: Классика в эфире.
6: Знаете ли вы что?
7: Знаете ли вы, что варенье из лепестков одуванчика можно подавать под видом варенья из лепестков роз, если добавить в него немного розового акрила?

0: Путь огурца. Здравствуйте, дорогие друзья! Я ведущий Влад Жульпацкий. Рад приветствовать у нас в гостях сегодня замзава прямых клинико-амбулаторных инфузий, корреспондента Академии Флоры, автора в соавторстве 16 работ Станиславу Ивановну Агапину. Здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Здравствуйте! Здравствуйте, Станислав Иванович! Я вот хочу спросить, да. Вы сегодня все-таки пришли не одна?
1: Не одна, конечно. Я вообще одна уже не хожу никогда. Угу. Я только с друзьями с вами хожу. Вот это вот Ками.
0: Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вы знаете, я хочу сказать, его так и зовут Ками.
1: Ками.
0: Ками. Ками. Понятно. А вот что, мне еще такой у меня вопрос. Скажите, а вот, ну, он же не один сегодня пришел к нам в гости? Здравствуйте, Ками.
1: Он говорит привет. Вы еще просто не привыкли, не видите, а я-то вижу и слышу.
0: Удивительно.
1: Да, да.
0: А вот это?
1: А вот это Буца. Как они рады друг другу.
0: Ками и Буц.
1: Ками и Буц.
0: Ками и Буц. Удивительные имена. Я вот что хочу спросить. Как они были доставлены сюда, к нам, на нашу планету? Это же наши прародители, по факту.
1: Конечно. Понимаете, как? Вот понять еще, как они были доставлены, я не могу.
0: Пока.
1: Да, но факт в том, что доставляют их просто в магазины. Понимаете? Вот они просто лежат в магазинах. И мы-то все думаем, что вот это вот, ну, как бы упаковка. Друзья, это скафандр.
0: Ой-ой-ой-ой.
1: То, что ребята из космоса прилетели, понимаете?
0: Ой-ой-ой.
1: И чтобы как-то им дышать, они же должны быть как-то, ну, как сказать, защищены от вот этого страшного космического пространства.
0: Господи.
1: От космических кочек.
0: Удивительно.
1: Потому что космические кочки – это страшное дело.
0: Наши практически прародители... Да. Да. Прибывают к нам в скафандрах, и мы только сейчас начинаем это понимать.
1: Да. И вот их сразу в магазин суют, понимаете?
0: А мы давай их жрать. Ребят, как нам быть теперь?
1: Ну что нам как быть? Надо как-то искупать, искупить.
0: Я вот что хочу спросить. Да. Почему они, вы уже с ними, так сказать, с Ками и с Буцем, вы говорили? О том, почему они выбрали Землю?
1: Вы знаете самое печальное, что я вам хочу сказать? Их никто не спрашивал.
0: Ой-ой-ой-ой-ой.
1: Вот видите, как это, вот такие вот, понимаете, как сказать, беспомощные существа. Их никто не спрашивал. Их, значит, куда-то там, я еще не выяснила, буду выяснять, сейчас это целая работа посвящена. Сажают, вот они летят, прилетают, а их пятерочка, в общем, короче говоря.
0: Ой-ой-ой-ой-ой.
1: Да. Вот понимаете, а они летят, чтобы рассказать.
0: Понимаете? А вы знаете, ведь и может, мне кажется, жить слух может пойти по галактике буквально.
1: Конечно.
0: Что мы здесь огурцееды, изверги.
1: Конечно, изверги, звери.
0: К нам прилетают, так сказать, с посланием. А мы, так сказать, наши родоначальники, можно сказать.
1: Поэтому, понимаете, очень сложно налаживать связь. Потому что они такие запуганные ребята. Поэтому я никак не могу выяснить, как они, собственно, почему к нам. Они пока еще об этом не говорят. Ну, какие-то простые вещи там. Ну, какие-то совсем, вот, знаете, вот как, ну, совсем простые. Еще мы можем поговорить.
0: Встань, садись,
1: ляг. Да. Какая, как хорошо, что солнце, или плохо, что дождь, или наоборот, хорошо. Вот какие-то такие простые. А вот более серьезные вещи, они пока пугаются.
0: Ой-ой-ой-ой-ой. Вот они, скафандры, вот они. Казалось бы, нужно бы изучать уже, браться, да?
1: Конечно.
0: Уже, казалось бы, может быть, государственную даже программу можно завести.
1: Ну, конечно, спасение огурцов.
0: Что мы так себя ведем?
1: Ну, я вот не знаю.
0: Я потрясен.
1: Я поэтому пришла на передачу, чтобы, может быть, кто-то нас услышал. Кто-нибудь услышит нас, в конце концов. Ребят, ну, посмотрите, какие хорошие.
0: Ками, Буц.
1: Ками, Буц. Ну, это же нехорошо.
0: Станислава, я снимаю шляпу перед тем, как вы кладете свою жизнь на то, чтобы просветить наше отсталое серое человечество.
1: Да.
0: Все-таки удивительная вещь. Все люди, получается, произошли от огурца. А мы... Радость там, я вижу, да?
1: Да.
0: Там радость. Ой, как прекрасно. Они веселые.
1: Они хорошие.
0: Вот откуда у нас юмор-то у людей.
1: Да.
0: От огурцов.
1: От огурцов, конечно.
0: От огурцов. В принципе, огуречный. Я ведь помню еще, всегда у нас, помню, было. Чуть что сразу. И рассол.
1: Да.
0: Помогает. Правильно ведь?
1: А извините,

0: Ильич, вот, хотел приподнять, вот, хотел сдернуть, я бы
1: вот
0: сказала.
1: Вот, сдернули сегодня эту завесу. И я скажу вам, мы, все работники Фоменко Фейк Радио, да, будем помогать вам в том, чтобы Ким и Буц обрели, наконец, нормальное существование на нашей Земле. Наконец, чтобы мы доказали нашим инопланетным прародителям, что мы благодарны им, как говорится, по гроб жизни. Дорогие друзья, это Фоменко Фейк Радио. Сегодня в программе «Путь огурца» у нас была замзав прямых клиника амбулаторных инфузий, корреспондент Академии Флоры, автор в соавторстве 16 работ Агапина Станислава Ивановна. Спасибо вам, Станислава Ивановна, за то, что вы были сегодня с нами.
0: Ким и Буц.
1: Ким и Буц. Спасибо и вам. Спасибо и вам, дорогие
0: спасибо,
1: вы наши.
0: Спасибо, спасибо.
2: Путь огурца.
3: Знай и люби свой край.
4: Флора и фауна.
5: Не топырь карлик. Самый мелкий вид рукокрылых Европы. Их масса обычно составляет 4-8 грамма. Детеныш не топыря карлика может уместиться в наперстке, а взрослое животное в спичном коробке. Спаривание после окончания лактации с выраженным гоном или на зимовках. Выводковые колонии на нескольких сотен самок, самцы держатся обособленно.
6: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
1: Пасквили. Срочно. Недорого. Фоменко Фейк Радио.
7: Hey, olet soittanut Suomen suosituimmalle lahjalinjalle. Puhu pukille. Voit kertoa hurimmatkin toiveesi piipin jälkeen.
8: No niin, tässä on Marraa, kun soittelee. Kyllä sä varmaan minut muistat, mä oon ollut joskus aikanaan presidentti. Joo, Eeva haluaa semmosen sähköhammasharja, millä voi samalla koputtaa kainalolta tai rapsuttaa sattuu kupisemaan. Markolle voisi tuoda jonkun semmosen kivaan patterilla toimivaan auton tai jotain kaukosäätimellä tai semmosella kauko-ohjattavan vieksi. Kyllä sä tiedät, kun sä skarppaat. Ja mä voisin ihan itselle toivoa tämmöstä optiota tähän ensi johonkin. Noniin.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Международные новости. МИД может принять конвенцию по защите прав народов среднесурковых областей. Соответствующую ноту эти народы направили в адрес ведомства в 18 веке. Среднесурковые давно являются нашими партнерами, и пора привести их в соответствие, подчеркнуто в заявлении МИДа. Финансы. Центробанк сообщил о своем решении урезать. Это повлияет на кривую Смита и может расширить возможности для спекуляций в секторах FB и Lambda, полагают эксперты. Мы дозвонились до нашего специалиста по бумагам.
1: Решение беспрецедентное. Если так пойдет и дальше, прогнозировать сложно. Но динамика есть, это уже сигнал.
0: Наука. Экспедиция Беспятова, уже 86 месяцев находящаяся на раскопках кургана «Малый Клёпотов» в Ильменской автономии, сделала уникальное открытие. Отрядом были обнаружены уникальные уйгурийские сикли, считавшиеся безвозвратно утерянными.
2: «Они оказались живыми, а для нас это уникальная возможность»,
0: — сказал Беспятов. Фоменко Фейк Радио. Новости. Памперсы Закис. Влажно не всегда хорошо.
3: Как часто мы не замечаем шлейф?
4: Порой нас обдает волной запахов.
3: Жизнь без шлейфа.
4: Все наново.
5: Нано-памперсы Закис.
6: Лицензия номер 2.
7: Знакомим с тыльной стороной. Фоменко Фейк Радио.
8: Машина времени.
9: Здесь и сейчас «Машина времени». Программа на Фоменко Фейк Радио. И в гостях у нас профессор Гасан Абдуллаевич Захарченко.
10: Доброго.
9: Гасан Абдуллаевич, да. Вот что. Мы с вами говорим о той машине времени, которую вы создали, которая работает у вас.
10: Да.
9: 10 минут всего.
10: Да.
9: Она пока что забирает, ну, прошлого. Вы можете попасть на 10 минут в прошлое и на 10 минут в будущее.
10: Да.
9: Это, казалось бы, маленькое время, но это огромный прорыв человечества.
10: Шаг
9: человечества.
10: Шаг
9: человечества. Это больше, чем полет в космос.
10: Больше.
9: Я уверен.
10: Конечно.
9: Скажите, пожалуйста, значит, вот что меня интересует.
10: Да.
9: Ведь в этих 10 минутах упакованы и еще 9?
10: Ну, конечно.
9: То есть я могу и на 2 минуты назад?
10: Можно.
9: И на 3 минуты вперед?
10: А я вам объясню.
9: А на 8 минут я могу?
10: Можно.
9: А на 9?
10: На 9 сложнее.
9: Но 10?
10: Лучше сразу 8 и 10.
9: А шаг через 2?
10: Вы
9: это связано с технологическими, так сказать.
10: Тут нитротолол сбоит чуть-чуть.
9: Ага.
10: Сбоит. То есть мы делаем 1 минута, на 1, пожалуйста, на 3, на 7, на 8 и на 10.
9: Вот так вот.
10: На 9 очень сложно.
9: Очень сложно.
10: Очень сложно.
9: Вот какой у меня вопрос.
10: Да, пожалуйста.
9: Значит, вы к 22-му году собираетесь довести работу машины времени,
10: да,
9: до 11 минут.
10: До 11.
9: 11 минут туда
10: и 11
9: минут обратно.
10: Да.
9: То есть,
10: да,
9: увеличится.
10: Да.
9: Угу. Скажите, пожалуйста,
10: да,
9: я вот что хочу у вас,
10: да,
9: спросить. Люди путешествуют в будущее. Куда больше они путешествуют? В прошлое или...
10: Они путешествуют, конечно, в прошлое.
9: Больше.
10: На 10 в прошлое. А я объясню. А я объясню. Я знаю не понаслышке. Я, между прочим, слушаю ваше фейк-радио. Фоменко Фейк-радио. Мне очень нравится. Очень нравится. Вот, особенно, когда вот эти вот... А, ну, вот потом расскажу. Да. Вот программа «Сексуальная революция» у вас есть. Ой, я с удовольствием. А я, знаете, с чем как бы это связываю? Люди возвращаются на 10 минут, знаете, почему назад? Они хотят оттянуть.
9: Продлить, так сказать,
10: удовольствие.
9: Скажите, пожалуйста, вы,
10: да,
9: не собираетесь,
10: да,
9: наладить выпуск машин времени,
10: да,
9: в портативном виде?
10: То есть, имеется в виду...
9: Ну, чтобы не надо было приходить к вам, отстаивать очередь 10 минут.
10: Ну, согласен. Потому что у нас все-таки офисы по всей стране. Вот. Но проще, когда человек покупает это устройство. Оно так и называется... Smart-ums.
9: Smart-ums?
10: Да, Smart-ums.
9: Smart-ums.
10: Да, Smart-ums.
9: А где можно приобрести его?
10: И Машвре.
9: Машвре, но это комбинат.
10: Ну, это Машвре, естественно, это комбинат. Машина времени, сокращен, да, конечно, да, да. Машвре.
9: Я просто хочу спросить, да. Где приобретать?
10: Приобретать в Зюзино. Первое. Зюзино –
9: это ваш первый комбинат.
10: Это первый комбинат. Mm. Там выпускают эти портативные Smart Ooms. Smart Ooms Машвре. Вот. Значит, вы заходите просто на сайт smartoomsmashvre.org.ups.
9: О, да. Понимаю.
10: Вот, обязательно, обязательно. Так. Там есть пароль, там, ну, все, знаете, там вам
9: зарегистрировались.
10: Оплатили.
9: Все.
10: Оплатили.
9: Получили.
10: Курьер вам привез. Привез курьер. И вы тут же прием, первый раз отправляетесь назад на 10 минут и вперед на 10.
9: Проверяйте. Проверка. Гарантия? Просто... Гарантия?
10: Абсолютно гарантия. Угу.
9: Да. А сколько гарантия на аппарат?
10: 10 лет.
9: 10 лет.
10: 10
9: вот лет, что да. Я хочу да. спросить.
10: Да, пожалуйста.
9: Скажите, пожалуйста, зачастую люди разыскивают вещи в прошлом.
10: Да, да.
9: Ну, потерял ключи сразу, раз. Отправился в прошлое, нашел ключи.
10: Да.
9: Вот
10: да.
9: Что хочу узнать.
10: Да.
9: Ну, и, конечно, продлевают всяческие удовольствия.
10: О, да, да. Очень много обращаются. Вот за этим очень много
9: обращений. Ну, то есть получается так, что, например, ну вот человек просыпается утром.
10: Утром, да.
9: И понимает, что чувствует себя не очень хорошо.
10: Не ахти, не ахти, да. Это у нас так и называется.
9: Уходит на 10 минут назад.
10: Да.
9: Засыпает снова.
10: Засыпает.
9: Просыпается и уже в нормальном.
10: И уже нормально.
9: Вот оно что.
10: У нас так и написано на сайте. Не ахти и ахти.
9: Ахти и не ахти.
10: Да.
9: Вот об этом вы нам сейчас расскажете через минуту, когда мы вернемся в эту студию.
4: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что для улучшения результата любого труда необходимо пробежать трусцой 5 километров и сразу лечь спать?

0: автоответчик.
1: Снова я, Ирина Рыбладзе, у нас в гостях Валентин, он автоответчик.
2: Да, да.
1: Он потрясающие вещи только что нам рассказал о том, что в институте, который готовит вот этих вот уникальных людей,
2: да,
1: уникальных, я бы сказала, специалистов,
2: да,
1: 5 факультетов. Да. Один факультет занимается, там занимаются кукушники. Во втором факультете занимаются, подскажите,
2: банальщики.
1: Да. Третий банальщики.
2: Дальновидчики.
1: Ну, еще два факультета. Вот
2: еще два, вы, да. Есть соколы.
1: Соколы?
2: Да, соколы. Это означает, что они как бы, они как бы приносят весть какую-то такую интересную, как бы, соколы. Это автоответчик «Сокол».
1: «Сокол», да.
2: Да.
1: «Сокол».
2: Да, и их держат только на специальные вот такие вот отдельные какие-то проекты.
1: Это дорогая какая-то история, да?
2: Это дорогая, это элитные,
1: но
2: элитные
1: они
2: «Соколы».
1: Одеты иначе, по-моему.
2: Элитный «Сокол».
1: Одеты
2: «Сокол»
1: все время как бы... Костюм дорогой.
2: Очень дорогой костюм, вообще все дорогое. Во всем дорогое.
1: Все дорогое.
2: Вот. И работает, естественно, он в условиях, понятно, каких. То это тоже, в общем-то, элитный.
1: Полевых.
2: Ну, не совсем полевых, они как бы элитные полевые.
1: Элитные полевые условия,
2: да, это, да, естественно, мы знаем такие.
1: Когда... Такие, конечно.
2: Конечно, элитные полевые. Это уже четвертое. И остался
1: пятое,
2: но это загадка. Здесь мы делаем, скажем, я не хотел вам рассказывать, но пусть будет это.
1: Да.
2: Ну, хорошо, это автоответчик бонус.
1: Бонус. О, боже мой.
2: Да.
1: То есть что-то там неожиданное? Сюрприз?
2: Неожиданное. То есть он рассказывает что-то удивительное от себя. То есть помимо информации, которую... Он еще легкий как бы такой рассказчик. Он такой за словом в карман не полезет.
1: Анекдотик,
2: понимаете?
1: Может рассказать.
2: Анекдотик, где-то шуточка, где-то эпитет.
1: Бауточка.
2: Метафорка какая-то там, понимаете? Какой-то...
1: То есть я слышала, что многие хозяева, собственно говоря, сами себе звонят на телефон, просто чтобы...
2: Просто чтобы послушать этого удивительного, эту прелесть. Их так и называют, наша прелесть.
1: Бонусники.
2: Скажите, бонусники, да, это бонусники.
1: Вот вы как раз из бонусников, правильно?
2: Да, да, вы как догадались?
1: Видно,
2: да вы чувствуете, боже. Ой, я не могу. Это я послал вам сейчас. Спасибо, а вы мне вернули. Это приятно. Видите, как вот мы так вот перекидываемся с вами. А в этом и есть суть профессии.
1: Да, суть профессии, слушайте, я бы хотела такой автоответчик.
2: Ну,
1: но бонусники.
2: Давайте подумаем. Давайте, Ирочка. Нет, вы реально хотите эту... С удовольствием.
1: Ну, конечно. А что же интересно?
2: Ну, у нас, конечно. Я вам скажу, что это...
1: Вы же много места не займете, да?
2: Нет, абсолютно. Но это недешево.
1: Недешево.
2: Но если вы можете позволить себе, я вижу, что вы по вашему, так сказать, статусу, так сказать, вы можете. Так что вы можете рассчитывать на меня.
1: Валентин. Да. Хорошо.
2: Ирочка.
1: Хорошо.
2: Считайте, что мы договорились.
1: Ну, вот видите, наши дорогие слушатели, как все происходит. Это неожиданно.
2: Судьба.
1: Я вам желаю, чтобы вы тоже каждый нашли своего автоответчика, неповторимого, прекрасного.
2: Да.
1: И, во-первых, даже если вы замужем, женаты, я не знаю что, но жизнь ваша станет гораздо интереснее.
2: Получите свой бонус.
1: Конечно. Спасибо вам, Валентин.
2: Да. Не за что.
1: Спасибо.
2: Ирочка.
1: Спасибо.
2: Всего доброго.
1: Всего доброго.
0: Автоответчик.
3: Боря, отпусти пустомелю. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Башмачок настоящий. Многолетнее травянистое растение. Предпочитает хорошо увлажненные, незаболоченные почвы. Чаще отмечается в местах с умеренной освещенностью. Предпочитает нейтральные и щелочные почвы со значительным содержанием гумуса. Известны многие русские названия: адамова голова, башмачок известняковый, венерин башмачок желтый, кукушкины сапожки, марьин башмачок –

0: во всем виноват лососиный мус. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.
0: Сексуальное.
2: Сексуальное.
0: Сексуальное.
2: Сексуальное.
0: Революция.
3: Дорогие друзья, сегодня Игорь Папин, муж трусихи Антонины Папиной, рассказывает нам о том, как жить с трусихой.
4: Я хочу вспомнить еще один случай.
5: Не надо.
4: Подожди.
5: Прошу тебя,
4: Игорь. Ты не спишь, малыш? Это было на рыбалке.
5: Ой, не могу.
3: Как же вы взяли трусиху на рыбалку?
4: Я взял ее на рыбалку.
5: Игорь,
4: не бойся, она была в гетрах.
5: Не говори.
4: В гетрах на рыбалке.
5: Не нужно.
4: Тише, малыш, ты не спишь.
3: Ой, вы просто понимаете, я смотрю на вас, вы как гипнотизер действуете.
4: Да, конечно, конечно. А первые своего окунька, когда поймала Тонечка, она почти руками поймала.
3: Ну, то есть это, в принципе, это же какая-то профилактика получается.
4: Конечно.
3: Да? То есть вы выступаете, в общем, как психиатр.
4: Я, да.
5: Зачем ты заставил меня надеть гетры?
4: Гетры.
3: Господи, боже мой. Господи, я не думал, что наша программа...
4: Если бы вы знали, какая она в гетрах, боже мой.
3: В этой программе, дорогой Игорь,
4: да.
3: Нас интересует, так сказать, не бытовая жизнь. Нас интересуют сексуальные отношения.
4: Сексуальные отношения.
5: И не трусов. Но дело, что вы так, понимаете, ну гетры, это же имеет прямое отношение.
3: Да вы что?
4: Да, для Тонечки гетры это секс.
5: Секс в гетрах только мне. Игорь всегда говорит, что только в гетрах.
3: Ага. Вот какие интересные моменты. То есть получается, что вы сначала доводите трусиху до беспамятства.
4: Так.
3: Поглаживанием,
5: да.
3: Пощупыванием.
5: Потом
4: ладонью провожу.
3: Потом надеваете гетры уже на бессознательную трусиху.
4: Ну, почти.
3: И потом спокойно овладеваете в течение 40 минут трусихой. Но я хочу спросить у вас. Скажите, пожалуйста, для вас, вот как для мужчины в сексуальном смысле, важно, сколько длится вот это бессознательное состояние трусихи?
4: Да, конечно. Но, и во-первых, мы уже привыкли к тому, что Тонечка отсутствует 40 минут.
3: А, 40 минут это ваша рабочая?
4: Это нормальная рабочая.
3: Ну, скажите, а если вдруг она очнется раньше, в 30, например?
4: Придется применить силовые какие-то
5: Игорь,
4: моменты.
5: Можно сказать?
4: Да. Говори.
5: Ну, я сейчас...
4: Говори.
5: Я просто хотела сказать, что когда... Ведь я когда... Если я раньше времени вдруг бывало такое, очнусь, то я же в гетрах, понимаете? И я вижу гетры и сразу опять попадаю в обморок.
3: Вот оно что.
4: Конечно.
3: Итак, дорогие друзья, сегодня в программе «Сексуальная революция» мы выяснили следующее. Мы разбирали вопрос, как овладеть трусихой. И сегодня нам рассказывал об этом профессиональный муж профессиональной трусихи Игорь Папин. Он рассказывал про свою жену, которая здесь тоже присутствует, Антонина Папина. Самый главный ответ на наш самый главный вопрос. Овладеть трусихой можно лишь в бессознательном состоянии. Ну, а кто уж как доведет трусиху до бессознательного? Ну, тому, как говорится, и флаг в руки. Удачи вам на ниве овладевания трусихами, дорогие друзья. Это программа «Сексуальная революция» и Владислав Жульпацкий. Прощаемся с вами.
4: Всего-всего.
0: Сексуальная.
2: Сексуальная.
0: Сексуальная.
2: Сексуальная.
0: Революция. Реклама на Фоменко Фейк Радио.

0: Рубрика поэзии.
1: Стихотворение Ольги Заре Святской под названием «Правда» из сборника «Правда». Я не хочу быть просто вещью, я не хочу обременять, но ты проходишь и в одежде ложишься прямо на кровать. И в этот миг костры вскипают и обволакивают нас. И все равно тебя люблю я, хоть ты подлец и пидорас, и ловелас.
0: Минутка поэзии. Знаете ли вы что?
2: Знаете ли вы, что среднемесячная высота снежного покрова в феврале напрямую влияет на количество яиц в кладке отдельно взятого грача?

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Здесь Владислав Жульпацкий. И сегодня у нас удивительные гости. А у нас всегда удивительные гости. Да, сегодня у нас особенная гости, особенная. Это Ираида Кремнева.
1: Ираида
0: Кремнева. Русалка.
1: Да.
0: Русалка урожденная.
1: Да.
0: Урожденная русалка. Что удивительно. Ну что ж, скажите, пожалуйста, Ираида. Ну, обычно мы представляем русалку, ну, так сказать, понимаете, ну, мы представляем ее...
1: Ну, вот господи, ну, знаете, не надо этих представлений, которые... Ну, у нас 21 век на дворе, понимаете, все-таки вот эти все истории про утащила под воду бедного моряка, спела, замурыжила, замучила и так далее, но это все уже, это все прошлый век, даже прошлые века, я бы даже так сказала.
0: Вот оно что, да?
1: Конечно.
0: Сегодня новые технологии. Значит,
1: ну, конечно,
0: все сегодня уже в едином порыве, все вместе.
1: Конечно.
0: Никто никуда никого не тащит, как говорится.
1: Нет, никого не тащит.
0: Скажите, пожалуйста, ну вы же посвятили себя целиком, так сказать, работе, да, я понимаю, так?
1: Ну, получилось, да, получилось так, что все началось с одной встречи, естественно, романтической. Да. Это было...
0: То есть вы полюбили?
1: Да, я полюбила.
0: Потрясающе. Как обычно, полюбили человека.
1: Полюбила человека.
0: Не русала.
1: Нет, не русала. Полюбила человека Леонида.
0: Ах!
1: Да. Да.
0: Удивительно. Я-то думал, что вы полюбили русала обычно.
1: Нет,
0: то есть
1: ну,
0: мне
1: да.
0: всегда вот что я хотел, прежде чем вы расскажете о своей, так сказать, нелегкой, то есть или легкой, очень интересной русалочьей судьбе,
1: да.
0: я вот что хотел спросить. Ну, вот русалки же есть, правильно?
1: Ну, конечно.
0: Ну, вот мы видим ее перед собой сегодня, Ираида. Вот. Ну, если есть русалки,
1: есть.
0: Значит, логично, ну, вполне логично предположить, что есть и русалы.
1: Есть русалы, просто их немного. И гораздо меньше, чем русалок.
0: Ах, вот
1: ну,
0: оно,
1: такая,
0: что?
1: Да, такая природа к нам, так сказать, беспощадна.
0: Понимаю. Скажите, пожалуйста, ну и вот как все-таки вот сначала все-таки углубимся в вашу подводную, так сказать, жизнь. Вот
1: да.
0: русалки, они вырастают.
1: Да.
0: И ищут своего русала, правильно?
1: Ищут своего русала, но конкуренция огромная, потому что, я как уже сказала, русалов крайне мало. Я не могу сказать, что я из-за этого, так сказать, потому что была бесперспективная ситуация, и я поэтому, мне пришлось человек...
0: Вы прекрасно выглядите.
1: Да,
0: но
1: я стараюсь, я держу себя в форме, да. Но я и тогда, и много лет назад была хороша. Вот, поэтому, да, но у меня были и перспективы, и замужество, предлагали
0: то
1: мне.
0: То есть
1: но...
0: у вас был русал, который, так сказать, ухаживал за вами?
1: У меня было пара русалов даже.
0: У вас русалов было двое?
1: Да, было двое русалов, и сколько зависти, сколько вообще подлости я увидела в своей морской жизни.
0: От подруг от ваших?
1: От моих, да, милых подружек.
0: Может, даже от сестер?
1: Ну, сестер, да. У меня 5 сестер всего, немного-немного, да.
0: А обычно сколько в русалочьих семьях, так сказать?
1: Ну, человек.

0: 12 детей, 12 семей, это да? нормально, а два русала, соответственно, 10 русалок.
1: Понятно. Обычно так раскладывается,
0: обычно так такой расклад.
1: А у вас в семье получается, что вот было 5 и все сестры?
0: И все сестры 10.
1: Ага!
0: 10 сестер.
1: 10?
0: Я была 7-я по счету. Да, да, да.
1: Это же счастливое число.
0: Да, конечно.
1: Вот что я хотел спросить. Ну, а вот русалы, они, так сказать, всегда же находят себе, так сказать, спутницу жизни, правильно?
0: Ну, русалам, конечно, да. Им больше везет, и опять-таки, потому что их меньше, у них всегда. У них даже по несколько бывает русалок. У нас это не афишируется, но так получается.
1: То есть бывает, что в браке состоят сразу с несколькими
0: русалами? С несколькими, да.
1: Ну, живут они все вместе или, так сказать...
0: А вы знаете, ну, по своим каким-то норкам, нет, не все вместе, нет. А русалки очень гордый народец.
1: Да, русалки. Да. А русалы, значит, позволяют себе все-таки такое, да?
0: Да, ну да, они вообще бесшабашные животные.
1: То есть даже животными вы их называете?
0: Да, ну а как же их еще
1: назвать? Ну, мне казалось, они все-таки полулюди какие-то.
0: Нет, ну они, конечно, люди, но все-таки по нраву, по духу животные, полные животные.
1: Ой, да, то есть вы в какой-то момент отвергли ухаживание двух русалок?
0: Отвергли, потому что понимала, чем это кончится. И вот эти вот все драмы были не нужны. Хотя у меня у самой случилась драма, я ее не миновала. Ну что делать?
2: Русалка. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
4: Сусак зонтичный. Толстые, богатые крахмалом корневища сусака зонтичного издавна разными народами употреблялись в пищу, а у якутов до знакомства с русским хлебом служили главным источником растительной пищи. Корневища сушат, мелют в муку и пекут хлеб. Едят также в пареном и печеном виде, например, с салом. В народной медицине употребляют как отхаркивающее и мягчительное.
2: С нами хорошо. 101.ru. Пытаем геранью. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Если вдруг захочешь пива или водки в тот же миг, ты, дружок, не будь ленивым.

Доктор Желанный Эсквайр. Фоменко Фейк Радио.

0: Доброго здоровья, мои дорогие! И очень приятно сегодня у нас удивительная встреча с двумя удивительными, ну, я бы так сказал, персоналиями. Потому что это индивидуумы. С нами Нильс Хольгерсон. Здравствуйте, Нильс.
1: Здравствуйте.
0: Очень приятно, Нильс. И с нами Ака Кебнекайсе. Ака Кебнекайсе.
2: Да,
0: очень приятно, Ака.
2: Здравствуйте.
0: Как вы, Ака?
2: Я хорошо.
0: Вы хорошо?
2: Я всегда хорошо.
0: Очень приятно. Ну что, дорогие Ака и Нильс, вы знаете, давайте постепенно введем наших зрителей и слушателей в эту удивительную атмосферу, в которой вы существуете сколько уже, я не знаю, уже очень давно. Ну, много уже, да, прошло времени, да, с тех пор, как вы...
2: Не любим считать.
0: Путешествуете, да.
1: 110.
0: 110 лет.
2: Нильс любит считать.
0: Да, Нильс любит считать. Нильс молодец. Нильс просто молодчина.
2: Он еще молодой парень.
0: Он просто молодой парень, я тоже так считаю. Ну, вот их я хочу сказать. Вы действительно что? Вот вы скажите, после того, как все это случилось, вот эти ваши, скажем так, метания, путешествия, вот эти все, боитесь ли вы высоты после всего этого или нет? Скажите.
1: Да нет, конечно.
0: Нет,
1: что,
0: нет.
1: В самом деле.
0: Нет.
1: Вы просто задумайтесь.
0: Да.
1: А это для вас, то есть какие-то путешествия, вот эта притча во языцах, что Нильс с дикими гусями.
0: Ну да, да, да. Да.
1: Это удивительная, я хочу сказать,
0: да.
1: Удивительная система.
0: Да, да.
1: Удивительная система координат, когда 10 лет назад
0: так.
1: Начала свою работу наша спецслужба.
0: Вот. Вот этого я и ждал.
2: Молодец.
0: Вот этого я и ждал. То есть вы хотите сказать, что сейчас, спустя 110 лет, дорогой Нильс и дорогая Ака.
2: Ака.
0: Да, значит, вы можете раскрыть некоторые секреты. Да?
1: Ну, мы можем кое-что, так сказать. Не все.
0: Ну, не все.
2: Далеко не все.
0: Ну, я понимаю. Но все-таки, вот скажите, Нильс, первое, что я бы хотел спросить у вас. Какая легенда? Вот все-таки у вас была легенда. Теперь
1: смотрите,
0: уже раз можно
1: смотрите,
0: рассказать.
1: Как все начиналось?
0: Да, какая у вас была легенда?
1: Я родился сразу как Нильс.
0: Так.
1: Сразу как Нильс.
0: Как Нильс.
1: И фамилия моя Хольгерсон.
0: Хольгерсон,
1: я никогда и не скрывал. Так же, как не скрывала и... Ака Кебнекайсе никогда не скрывала.
2: Я конечно, никогда не скрывала своего
1: конечно,
2: имени. Нет,
1: конечно, нет. Конечно. И это были те самые, Юрий, те самые принципы, на которых мы были приглашены в нашу спецслужбу. Дело в том, что тогда остро стояли вопросы, как, так сказать, собирать информацию. И, конечно, было ясно, что нужно собирать ее с воздуха.
0: Да, естественно.
1: С воздуха.
0: Естественно.
1: Авиация, конечно, не была тогда развита никак просто.
0: Вот-вот-вот.
1: Вот. Но наша спецслужба,
0: так.
1: Она уже была на таком уровне, уже
0: так.
1: Такой уровень открытий, что, в принципе, конечно, мы понимали, что ну, нужно пользоваться теми открытиями, которые были сделаны.
0: Естественно.
1: Вот. И неожиданно руководителю нашей спецслужбы,
0: так.
1: Ну, я сейчас буду Акочка, я все
2: да.
1: буду открывать.
0: Ну да, ну здесь...
1: Его кличка Гном, он
0: так.
1: руководитель нашей команды.
0: Это руководитель
1: да,
0: Гном.
1: Да.
2: Он
1: да.
2: и вышел на гусей.
1: Да,
0: да.
1: Он вышел на гусей,
0: так.
1: Вот. Ну и попытался договориться с
0: гусями.
1: Да,
2: с
1: да,
2: дикими
1: да,
2: гусями.
1: С дикими гусями.
0: С дикими гусями.
1: Гуси были, кстати, абсолютно дикие.
2: Абсолютно, абсолютно. Да.
0: Ну, то есть дикие. С ними было трудно.
2: Я еще это время помню, кстати.
1: Да. Но, да. Но тут случилось удивительное.
0: Что же?
1: Тут случилось удивительное. Тут ряд специальных препаратов, которые уже были
0: А-а-а.
1: У гнома в арсенале,
0: он применил.
1: Они сработали.
0: То есть гуси стали, в общем, адекватные.
1: Адекватные, да. Гуси стали адекватные.
0: И что же в результате? В результате мы хотим задать же вопрос, но перед тем, как задать вопрос и Аке, и Нильсу, я должен сделать маленькую паузу и вновь открыть дверь нашей студии.

0: 91.ru.
1: Обслуживаем попугаев. Фоменко Фейк Радио.
2: Герметика.
3: Скажите, ну я понимаю, что, как сказать, есть то, что выходит, да, из человека.
4: Да, да, ну я вам скажу.
3: Вот такой очень важный вопрос. Но ведь выходит-то ладно, это можно как-то загерметизировать,
4: да,
3: там, и так
4: ну,
3: далее. Но ведь должно что-то входить.
5: Ну, Миночка моя, это же комплекс. Это физика и химия, это комплекс.
3: Физика
5: и химия человека.
4: Вот я как раз хотел на этом, вот, Виталий.
3: Физика и химика, да.
4: Я позволю себе на этом остановиться. Физика и химия этого процесса.
3: Да.
4: Вы знаете, что мы ведь сотрудничаем, да. Наш институт герметики сотрудничает с институтом естественных отправлений.
3: Отправлений.
4: Конечно, конечно. Ну, а без этого, правильно я говорю, мы же без этого как бы и не смогли бы поднять и взвалить на себя всю эту махину.
5: Здесь приоткрывая, так сказать, завесу.
4: Да.
5: Конечно.
4: Институт естественных отправлений.
5: Институт естественных отправлений как бы... Открыт!
4: Угу.
5: А институт герметики как бы закрыт.
3: Вот. Закрыт.
4: И мы в связке. Мы находимся в связке с институтом отправлений. Потому что все, что они как бы нам передают, все, что они отправляют, как бы естественно нам.
5: Мы пытаемся не выпустить из рынка.
4: Замкнутого пространства.
5: Да.
4: А человек это.
5: Они, например, замкнутый... нам пишут. Вот да, они нам пишут, например, последнее письмо.
4: Ну, вот можно как раз последнее, да.
5: Потение.
3: Да.
5: Например, потение.
3: Да.
5: При секретной работе сотрудника.
3: Да.
5: Потение.
3: Да.
5: Это такой же очевидный провал.
4: Ну, конечно.
5: Как и звуковой ряд.
4: Здесь.
5: Не дай бог, которым он...
3: Ну, запах, во-первых, и все, можно обнаружить человека
5: вот,
3: сразу.
5: Послушайте,
3: сюда.
5: Вот это... И, во-первых, давайте так. То, о чем я не сказал еще, не успел. Ведь человеческие, так сказать, негерметичность человеческая, она, как я уже говорил, в жидкостном и, как говорится, в звуковом.
3: Да.
5: Но и то, и другое, и звуковое, и жидкостное... Сопровождается, так сказать, запахом.
4: Обязательно. Запах и испарина.
5: Ну, давайте теперь. Вот денем? Нам Институт естественных отправлений посылает, так сказать, письмо. Например, разбираемся с негерметичностью подмышечных потовых. А что нам? А мы готовы уже?
3: А вы готовы? У нас
5: работа уже сделана.
4: Конечно.
3: И что с подмышечными делать?
5: Я хочу вам сказать так. Ну, сейчас мы сделали несколько клеевых растворов, которые полностью готовят человека, ну, так сказать, назовем его работником, не будем его называть агентом.
3: Работник.
5: Агентом не будем называть.
4: Нет,
5: конечно. Назовем работником. Готовят полностью работника вот такой вот клеевая основа. Он проходит, так сказать, специальную обработку, и после этого уже функциональность... Так сказать, ну, потоотделение,
3: да.
5: А, соответственно, с ним и запах.
3: Да.
5: И то есть не уже такой человек не идентифицируется по этим направлениям, что важно.
3: Да. То есть обнаружить его совершенно невозможно.
4: То есть испарины нет, запаха нет, подмышковые зоны
3: в порядке.
4: В сухости.
3: А,
4: в сухости.
2: Герметика. Скоблин ретивое. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
6: Коромысло рыжеватое. Небольшая разнокрылая стрекоза. Тело коричневое, глаза зеленые. Населяет влажные места с густой растительностью. Летает с мая по август. В отличие от других стрекоз, рода, чьи самцы постоянно кружат из конца в конец своих охотничьих участков, самец зеленоглазой стрекозы время от времени отдыхает, приземлившись на какое-нибудь растение.
7: Не плачь, Кристоферсон, твоей вины здесь нет.
0: Завод закрыли не потому, что ты друг.

0: дрессируем подпуш. Фоменко Фейк Радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.

0: Валентина Тротова, историк-исследователь Древнего Египта, занимающийся исключительно вопросами педикюра. Для себя мы узнали, что после того, как грибковые педикюрные войска прекратили в Египте существование, сошли, когда уже, так сказать, в додинастический период, мы подошли сейчас к тому, как впервые сестры Эхнатон стали применять чесночную выжимку и двинулись в сторону аппаратного педикюра. Уже появилась стамеска, долото.
1: Долото.
0: Долото появилось, при помощи которого строили пирамиды и делали педикюр. Правильно?
1: Правильно, абсолютно.
0: Ну, я вижу, понимаю так, что делали достаточно педикюр достаточно грубовато.
1: Ну, грубовато, но в этом тоже была какая-то своя прелесть, понимаете, в каких-то вот этих вот зазубренных. Угу. Зазубренных, потому что делали...
0: Чуть обрубанных пальцев.
1: Да. В этом была какая-то, понимаете, природная мощь.
0: Ну, что ли, вот когда вот как вот это, да. Кровь, пот и слезы.
1: Да, именно так.
0: Да. Понимаю. Ну, так вот, я хотел...
1: Они еще друг другу делали.
0: Да ладно.
1: Конечно. Понимаете? Конечно. Вот эти приходили усталые люди.
0: Угу.
1: В жилище.
0: Угу.
1: И друг другу.
0: Господи, делали педикюр.
1: Конечно.
0: Угу. Да. А вот еще что?
1: Так завязывалась дружба, которая длилась многие-многие десятилетия.
0: Угу.
1: Так образовывались семьи. Да.
0: Исторические хроники. А вот что было тогда? Была ли услуга платной? Имеется в виду, в Древнем Египте был ли платный педикюр? Можно ли было, например, если у тебя нет ни подруги, ни друга, ты приходишь домой в пустую, так сказать, конуру, знаете, как говорится, в свое пустое жилище, и думаешь, черт, мне даже педикюр себе самому приходится делать. Пойду-ка я, может, думал так египтянин или нет, древний?
1: Нет, платной услуги не было, поэтому у каждого египтянина был друг и подруга. Да, вот может быть, если в наше время убрать педикюрные салоны, маникюрные салоны, я часто об этом думаю. Одиночества не будет.
0: Так вот оно в чем дело.
1: Конечно.
0: Педикюр.
1: Конечно, да.
0: Это враг дружбы.
1: Салон педикюрный враг дружбы.
0: А, сам педикюр наоборот.
1: Конечно.
0: Педикюр мог бы стать объединителем.
1: Ну, конечно.
0: Ну, представьте, люди все... Ну, можно ведь это и в салонах устраивать. Педикюрщики знакомят педикюрщиков с педикюрщиками.
1: Нет, есть...
0: Педикюрят вместе, в конце концов.
1: Ну, вы знаете, есть, и сейчас есть, и это уже началось в Древнем Египте, когда людям немножечко надоедало, как бы приедалось вот этот дуэтный педикюр, они объединялись в более большие группы.
0: Групповой даже.
1: Групповой педикюр, да.
0: То есть правую ногу ты отдаешь одному товарищу, а левую ногу другому.
1: Именно в этих компаниях рождались какие-то... записывались интересные истории. Которые оставили нам вот этих в иероглифах, где птички, вот это вот все.
0: Понимаю.
1: Да. Именно там какие-то отмечались такие утлые праздники.
0: Ага.
1: Да. Вот. И сейчас, понимаете, в салонах нет тут. По одному приходит. По одному.
0: Да.
1: И это печально.
0: И, ну, печально. Что вы думаете? Возможно, может быть, и возродить, так сказать, эту традицию группового педикюра?
1: Мечта есть.
0: Да?
1: У меня такая мечта есть. Но вот, может быть, благодаря этой передаче, благодаря вам, нас услышат и начнут друг другу дома делать педикюр.
0: Удивительно.
1: Хотелось бы верить.
0: Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях в программе «Педикюр. Вчера, сегодня, завтра. Исторические хроники» была Валентина Тротова, специалист по педикюру Древнего Египта.
1: До свидания.
0: «Исторические хроники».
2: Реклама на Фоменко Фейк Радио. Классика в эфире.
1: Заверещал телефон. Пришло сообщение. Как? Дрогнуло что-то внутри. Это была она. С того момента, как они заметили друг друга и заговорили, они стали тянуть.

0: Магнит между ними рос с каждым разом все больше и больше, но отчего-то он не придавал этому значения. Жил, как жил, иногда не отвечал на ее сообщения, иногда отвечал односложно. Не потому, что хотел отвязаться, а просто потому, что ни в ком не нуждался, тем более во внимании девушек, которое и так было бесчисленным. Но тут что-то случилось. Дрожало что-то внутри от этого сообщения, и раньше он бы, не задумываясь, отвертелся парой избитых фраз, но теперь он продумывал каждое слово. На половине он остановился, стер все и просто набрал ее номер. Он уже зашел к себе домой, когда она сняла трубку. Они говорили о пустяках, она спрашивала что-то, он отвечал, но голос прерывался, ему самому казалось, что она чувствует его неуверенность. Пропал куда-то его цинизм, пропал беспечный смех. А она говорила, как всегда, немного грустно, немного наивно и обреченно. И вдруг он почувствовал ее голос, и именно почувствовал, ощутил где-то. «Куда ты пропал? Не молчи», — сказала она тут же. И он понял, что ему необходимо ее увидеть, чтобы понять хотя бы самого себя, разобраться.
1: Вы прослушали отрывок из рассказа Виктора Пустых «Слабость».
2: Классика в эфире. Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что докторская колбаса помогает сосредоточиться на проблеме, если это проблема глобального масштаба?
4: Ромбы! Сегодня в программе «Ромбы» у Владислава Жульпацкого председатель жюри ресторанного каталога «Рубиновые ромбы» Карина Цейс. Это абсолютно новый каталог, который хочет смести с лица земли, стереть, так сказать, мишленовские звезды и подменить их, поменять их на рубиновые ромбы. Ну, это действительно, в общем, в какой-то мере уже назрело, потому что все это сомнительная иностранщина, она, понимаете.
5: Да.
4: Мы вернемся к Николаю Засееву, который повар, который первым получил первый рубиновый ромб. Вот как мы уже выяснили, рубиновые ромбы даются навсегда, и хотеть уже потом нельзя. Это была битая касатка, блюдо битая касатка, вымоченное в соке желудя.
5: Желудя.
4: Вот что я говорю. А с чем была конкуренция? С кем она конкурировала? С кем конкурировала
5: блюдо? Я же скажу, да. А, значит, ну, там еще были претенденты. По-моему, это был омлет из Мойвы. Это, по-моему, сейчас скажу, как же его звали. Федор Чекалин.
4: Чекалин.
5: Да, тот самый, да, вы знаете его, да?
4: Да, ну, конечно.
5: Вот,
4: из ресторана «Мосты».
5: «Мосты», да, точно, «Мосты». Вот у него было такое блюдо, которым он очень гордился, это мойвовые омлеты, омлеты из Мойвы. Ну, вот, но не вышло, нет, битая касатка, как сказать, все-таки победила.
4: Я вот слышал, что прямо они шли
5: ноздря в ноздрю,
4: но я вдруг, там вот, я помню, что я когда читал о том, как проходил этот конкурс, неожиданно ворвался в первую строчку буквально, да?
5: Засеев?
4: Нет, ну Засеев, само собой. Я имел в виду Сергея Лупацкого, который работал в ресторане «Акрополь».
5: Ну, конечно, Лупацкий, да.
4: И он, так сказать, принес выдающееся блюдо под названием «Куриное кольцо».
5: Куриное кольцо Лупацкого. Ну, это все знают, требуют. Дайте мне, пожалуйста, куриное кольцо Лупацкого. Да. Но, да. А куриное кольцо в этот раз, да, не вышло, проиграло. Ну, там и яйцо было, как сказать, само яйцо, из которого делается кольцо. Было не то, немножко было недостаточно свежее яйцо.
4: Вот в чем дело.
5: Да.
4: Яйцо, из которого делается кольцо, да, было недостаточно свежим, и да, поэтому, да?
5: Поэтому, думаю,
4: жюри,
5: да,
4: так сказать, жюри, как говорится, да, почувствовало.
5: Ну, конечно же,
4: унюхало.
5: Ну, там так, ну, как сказать, у нас такие тонкачи работают.
4: Ой,
5: с таким вообще просто... Что вы, что вы.
4: Понимаю.
5: Ведь до того, как жюрите, ну, практически, ну, дня три никто ничего не должен есть.
4: Ах, вот.
5: Ну, конечно.
4: Да, голодненькие.
5: Голодненькие чуть-чуть, да, голодненькие.
4: Вот какой
5: свеженьким
4: у меня вопрос к вам.
5: Да.
4: Скажите, пожалуйста, Карина.
5: Пожалуйста.
4: Почему не участвуют иностранцы?
5: Ну, ну, а зачем?
4: А вот точный ответ.
5: А мне кажется,
4: точный ответ. Почему не участвуют иностранцы, а зачем?
5: А зачем?
4: Что же у нас нет своих?
5: А что же, у нас мало народу, что ли?
4: Вот.
5: Мало талантов. Да вы что, земля-то полнится, понимаете?
4: Ой-ой-ой.
5: Талантами. Ой-ой-ой. Такие вообще интересные вещи, такие открытия, понимаете, угу, происходят. Вот мы говорили про сок из желудя.
4: Да.
5: А что творится, когда настаивают блюдо на брюквенном соке?
4: О,
5: да вы что? Да, да, да, да. Да.
4: Забытая совершенно редька
5: забытая редька всплывает. Куда бы мы с иностранцами, понимаете, ушли? Опять бы погнались за плесенью какой-нибудь,
4: да,
5: и что бы стало с нами?
4: Иностранная плесень,
5: да, иностранная,
4: она, конечно,
5: а тут берешь сныть. Пучок сныти.
4: Пучок сныти. Конечно.
5: И, боже, боже.
4: Обматываешь его в кольцо,
5: да,
4: в куриное, которое,
5: да,
4: настойно,
5: да,
4: уже,
5: да,
4: на яйце.
5: Да. Да.
4: Яйцо,
5: а тут тебе и сурепка.
4: Какая прелесть. Ой, сурепка, это вообще.
5: Да что вы?
4: У меня, ну, прям, знаете, потекли слюни.
5: Да?
4: Да,
5: ну,
4: слюни,
5: вот,
4: прямо,
5: вот,
4: потекли.
5: А вы меня про иностранцев.
4: Согласен.
5: Ну а что они могут предложить?
4: А ничего.
5: А ничего.
4: А ничего, дорогие друзья.
5: Ничего.
4: И на этой высокой ноте мы прерываемся с вами для того, чтобы вернуться буквально через минуту.
2: Ромбы. Флора и фауна родной планеты.
1: Северный кожанок. Редкий вид кожанов. Крыло сравнительно узкое, ухо тонкокожее, загнутый вперед козелок. Полет быстрый, с частыми взмахами крыльев, резкими бросками и крутыми поворотами. Зимует поодиночке.
2: 101.ru. Удобно усаживаем огузок. Фоменков и Крадио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Естественно, здесь и сейчас по-прежнему неунывающая Фоменко Фейк Радио и я, Владислав Жульпацкий. Хочу сказать, во всех социальных сетях, дорогие друзья, во всех социальных сетях набирайте просто Фоменко FM, и вам открывается несбывное. Вы видите все, что мы и делаем. Итак, Фоменко FM во всех социальных сетях.
3: Ни слова для гопников. Фоменко Фейк Радио.

0: Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели и видеозрители, я бы так сказала. С вами я, Ирина Рыбладзе. И у нас сегодня замечательная передача «Кто они?». И как вы уже, наверное, видите, я надеюсь, у нас в гостях прекрасные два мужчины в форме. Это канцлер и грифель. И первый вопрос: кто вы? Здравствуйте, во-первых. И отвечайте на вопрос.
1: Ну, я прошу вас. Давайте вы
2: так
1: начнете, да?
2: Давайте поспокойнее сейчас. Значит, дело серьезное.
0: Да.
1: Давайте.
2: Мы представляем новый род войск.
0: Так.
2: Да. Ну, мы, естественно, военные.
0: Военные, это видно и невооруженным глазом.
2: Мы представляем собой новую армию. Мы наскальные войска.
0: Да. Боже.
2: Да. Наскальные войска.
0: Наскальные войска.
2: Да. То есть полностью меняется ситуация сегодня в мире. Полностью меняется ситуация. Наскальные войска. Война переносится в горы. Вот так.
0: Да. Горы.
2: Да. Да. Да. Да. Я не знаю. Я свое мнение высказал.
1: Согласен, понятно, абсолютно.
0: Скажите, а вот эта вот война на скалах, горах, она уже идет? Получается так?
1: Ну, я отвечу, хорошо. Подпоручик Грифель.
0: Подпоручик Грифель, да. Да, да, пожалуйста, ответьте на этот вопрос.
1: Это я вам передал сейчас.
0: Боже, да?
1: Конечно.
0: Боже, я не привыкла.
1: Теперь это у вас на челке. Какая челка, боже мой. Бравые военные, я вам скажу. Наскальные военные, да. Бравые военные.
0: Ну да, это я заметил уже.
1: Естественно.
0: Так война идет, скажите?
1: Не скажу. Война движется. Да. Она на подступах.
0: Да.
1: Но я скажу больше. Война перейдет обязательно на скалы.
0: На скалы.
1: А скал на всех не хватит.
2: Не надо забывать, дорогие друзья, война на скалах начнется не позднее того, как закончится обычная война.
1: Совершенно верно.
2: Вот, понимаете.
0: Вы знаете, вот какой вопрос меня вот сию секунду взволновал. Как быть там, где вы воюете? Встречалась ли вам наскальная живопись? Не пострадает ли она?
2: Ну, послушайте меня.
0: Да.
2: Значит, я вам хочу объяснить.
0: Да.
2: Чтобы вы поняли. Представьте себе ситуацию.
0: Да, хорошо.
2: Вот так уже люди завоевались, понимаете?
0: Завоевались?
2: Завоевались уже, понимаете? Они уже всю местность, везде, повсеместно, по всей планете превратили уже неизвестно во что.
0: Да.
2: Уже не, она вся, ну вы представляете, что?
0: Ну изрыта, из...
2: Ну вообще, она отравлена.
1: Да все.
2: Она отравлена оружием, понимаете? Все это изрыто воронками от взрывов.
0: И вот теперь скалы были не как бы
2: нетронуты. Ну конечно, куда перебираются люди? Люди перебираются на скалы.
1: Да.
2: Угу. Это естественно. Во-первых, скалы во время обычной войны никогда не страдают. Это невозможно.
1: Абсолютно.
2: Просто скалы вообще никогда не страдают.
1: Никогда.
2: Поэтому мы были созданы наскальные войска. Я, кстати, канцлер, руководитель полка.
0: Да. А вы?
1: Подпоручик
0: Грифель, да. Я так подумала почему-то, да.
2: Вот я хочу что сказать важное, да?
0: Да.
2: Представим себе, закончилась обычная война, и, естественно, людям деться некуда.
0: Да.
2: Им только на скалы.
1: Да.
0: Так, значит, сначала на скалах происходит война, а потом там же и начинается жизнь.
2: Подождите минуту.
1: Подождите
2: минуту.
0: Что такое?
2: Куда же вы торопитесь?
1: Так всегда бывает.
2: Иринка, куда? Дело в том, что после обычной войны начнется наскальная война.
0: Так.
2: В связи с чем? В связи с тем, что скал мало.
0: Да.
2: Скал на всех не хватит.
1: Да.
0: Ага.
1: Да.
0: Я надеюсь, что в следующей, нашей встрече мы узнаем ответы на еще некоторые острые вопросы. Скоро услышимся.

0: вы что?
1: Знаете ли вы, что Горбуша еще в 19 веке подала прошение о выходе из семейства лососевых, но оно было утеряно Почтой России.
2: 처음엔 나도 그러지 않았다. 점점 변해가는 모습에 나도 모르게 그만

0: нами легко.
1: Онлайн-радио. 101 ру.
2: Рехнись в рассрочку. Фоменко Фейк Радио.
3: Быть или не быть?
4: Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня с вами Алла Бац. А у меня в гостях первопроходцы. Это Григорий Л. И напротив меня Александр З. Итак, они беременны, да? Ну, понимаете, ну у вас такая великая цель впереди, что, наверное, все-таки вот это вот помогает. Ощущение.
5: Я соглашусь.
4: Да. Так хочется. Ну, надо на овощи налегать.
5: Я соглашусь.
6: Курага.
4: Курага,
6: да. Мы с Сашей перешли на курагу.
4: Компоты,
6: курага, да. Кисель можно.
4: Кисель.
6: Да. А кисель с бальзамом, знаете, как вот мой Артемка.
4: Да, вот видите, любит. Александр все-таки не потребляет. Кисель, да. Это все-таки не его, да.
6: Не его это кисель.
4: А вот пюре?
6: Что?
4: Брокколи там, брюссельское, да?
6: Что вы, конечно.
4: Прелесть.
6: А Сашка готовит как. Ой, ну что вы. Это же просто... Я у него учусь.
4: Скажите, да, ну а вы уже покупаете всякие вот эти вот детские?
5: Ну что вы, плохая примета.
6: Да, это действительно, мы соблюдаем все приметы, да.
4: Серьезно?
6: Ну, а как?
4: А я не думала, что мужчины верят в приметы.
6: Нет, ну единственное, вот я...
4: Или вы не верили, а теперь уже поверили.
5: Теперь поверили.
6: Я подумал, только единственное, вот есть пинеточки. Вот как-то...
4: Вяжете?
6: Да.
4: А вязать плохая примета.
6: Ну, как бы мы не то, что их вяжем, мы их складываем. Да, мы складываем из специальных... Ну, сейчас же, вы знаете, 3D.
4: Да, господи, я знаю, что вы так популярны, и там столько писем на ваш сайт приходит.
6: Да.
4: Просто коробками шлют эти и пинетки.
6: Да, к нам уже обращаются, вот к Сашке обращаются, что чем кормить, ну, в смысле, что кушать молодому папе,
4: да.
6: Будущему папе.
4: Да.
6: Вот. А ко мне спрашивается, вот как сложить пиньеты.
4: Как сложить пиньеты.
6: Да.
4: Скажите, коляску будете на двоих покупать сразу?
5: Нет.
4: Раздельно.
5: Конечно.
6: Ну да, потому что у Саши он...
5: Все-таки это не близнецы, давайте.
6: Ну не
5: так.
6: Давайте. Конечно. И потом я сова, Саша жаворонок.
4: Вы сова?
6: Да, я сова.
4: Да?
6: Да.
4: А какая?
6: Сова, ну скажем так...
5: Долгонос.
6: Да, сова, Сашка, я не знаю. С юмором, вы знаете, нас выручает юмор.
4: Сова с юмором,
6: когда,
4: ну отлично.
6: Сова с юмором, когда мы ходим по-большому, выручает юмор. Вот так, без. Это единственная, кстати, сложность для беременности мужской.
4: Мужской, да.
6: У женщин проще.
4: Вот, а скажите, вот да. Что бы вы сказали мужчинам, да, которые нас слушают, я надеюсь, что бы вы им посоветовали, которым, может быть, зародилась мысль?
5: Вы знаете, дорогие мужики, я скажу вам вот что. Мужская беременность – это такой приход. Ничто не сравнится. Просто ты полетел в космос. Забеременел раз и на...
6: И за уши не оттянешь.
5: На 15 триместров понеслось.
4: Ты свободен.
6: Да, ты свободен на 15 триместров. И главное, что выстраивается сразу смысл всего твоего существования на этой планете.
4: Да, легко и
6: просто. И думаешь, а на этой ли ты планете вообще?
4: Уже так даже, да?
6: Да, я вот...
4: Ну что ж, я думаю, с нашими открытиями, может быть, еще что-нибудь выяснится. И действительно, планеты другие обнаружится.
6: Я вам скажу.
4: Для таких, как вы, и для ваших последователей, потому что последователей наверняка у вас очень много.
6: Мы их называем последыши. Последыши,
4: да?
6: Даже вы так.
4: Не обижают?
6: Нет, ну что вы. И я вам скажу, мы с Сашкой первопроходцы.
4: Конечно, я с этого начала.
6: И вот это вот, и вот почему-то вспоминается, не знаю, это вот какой-то сентиментальный, но вот это вот комсомол, ну там как бы текст не важен, но вот мы первопроходцы. Вот почему-то вот эта песня. Всегда.
4: Вот видите,
6: Саша эту песню...
4: Я думаю, что это тоже со школы осталось.
6: Со школы, да конечно.
4: Наверное.
6: Мы же да.
4: Ну что, я вот вижу, Александр подустал уже, чуть-чуть, он как бы чуть-чуть млеет.
6: Чуть-чуть.
4: Поэтому давайте закругляться.
6: Ну, токсикоз
4: потому что утомлять я вас не имею права.
6: Не.
4: На вас такая миссия возложена, что, извините, вас надо беречь, холить, лелеять.
6: Вот.
4: Поэтому спасибо вам большое, Александр, спасибо вам большое, Григорий. Ну что же, дорогие радио и телезрители, слушатели, вы вот сейчас вот вместе со мной пообщались с совершенно потрясающими людьми, так что берите с них пример. например. Смотрите на них, получайте удовольствие. Я всем, конечно, желаю испытать на себе те ощущения, которые испытали уже эти двое великолепных наших гостей в студии. До свидания, дорогие слушатели.
5: До свидания.
0: Спасибо.
3: Быть или не быть?
2: Смени свои атрибуты. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
0: Флора и фауна.
1: Оляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка – резкая «дзит-дзит». Пение – громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются. Весной возвращаются на свои прошлогодние территории. Охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.
7: Как хорошо, что мы соседи. Но жаль, что лишь друзья. И ты еще узнаешь обо мне.
8: Кашу полагорки от кошакельцы. Еее!

0: saatana, eikä minä monta kertaa sanonut, että ei siellä kun seksitä pitkin nurkkia. Perkele, työttömyyskorvaukset, joo ja kaikki. Millä perkelellä sinä muu elät, saatana viinajuoppo.
1: Я не боюсь твоего Джованни. Фоменко Фейк Радио. 101. Are you?
2: Без костюма. Здравствуйте, дорогие друзья! Снова программа «Без костюма». У нас в гостях удивительный робот. Робот девятого поколения. Его зовут Роберт. Он первый робот, так называемый робот-гондон, который занимается тем, что обслуживает сферу удовлетворения женского пола. Поселяется в семьях. Его можно заказать. Это, так сказать, стоит недорого. И вот я, на чем мы остановились. Железа рассчитана, которая работает внутри робота Роберта, рассчитана всего на 4 года. Я правильно понимаю?
3: Абсолютно верно.
2: Через 4 года она заканчивает свою работу.
3: Заканчивается работа этой железы и предстоит замена.
2: Это относится к капитальному ремонту или к косметическому?
3: Это косметический ремонт. Угу. Он финансируется тяж и жмашем.
2: А, я просто хочу спросить. Вот 4 года вы отработали, и вдруг женщина, которая пользовалась вашими услугами, пишет письмо, скажем, в тяжежмаш. Она говорит, я, хотела бы поменять робота. Это возможно?
3: Это возможно. Угу. Она может поменять робота на точно такого же.
2: И внешность будет совпадать?
3: Абсолютно.
2: Угу. Скажите, а у вас у всех одинаковая внешность?
3: Конечно.
2: Прекрасно. На то вы и робот.
3: Робот-гондон.
2: Ага.
3: Лысый робот.
2: Я вот что хочу спросить.
3: Роберт.
2: Роберт, скажите, пожалуйста, а сколько видов внешности предлагает сегодня тяжежмаш?
3: Пока только одно.
2: Скудно.
3: Но над этим работают.
2: Угу.
3: И скоро роботы будут 3 видов. Лысый.
2: Так.
3: С шевелюрой.
2: Так.
3: С вытянутыми волосами. Так называемая косичка.
2: А лицо? Лицо будет меняться?
3: Нет.
2: А телосложение?
3: Нет. Будет меняться только размер пениса.
2: Обалдеть.
3: Есть размеры лонг, лонг 2, лонг 3, предел.
2: Ага, предел. Мы все-таки с вами на радио. Мне не хотелось бы так углубляться. Но я хотел бы вот что спросить. А если, например, девушка хотела бы заказать такого робота и жить с ним, но ей не нравится внешность, что делать?
3: Девушка меняется. Мы просто меняем девушку.
2: Ах, вот оно.
3: Меняем
2: что.
3: Внешность девушки.
2: Угу.
3: По ее желанию.
2: У меня вот какой тогда возникает вопрос. Скажите, а не кажется вам, что это, так сказать, в некотором смысле, может быть, захват власти?
3: Ни в коем случае роботы не могут захватить власть.
2: Почему?
3: Роботы могут только удовлетворить.
2: Угу. Угу.
3: Иногда женщины меняют свою внешность, потому что им нравится лонг 2, лонг 3 и предел.
2: Угу. А скажите, вот конкретно вы, робот, робот Роберт, конкретно вы, у вас лонг 1 или предел?
3: У меня предел.
2: У вас предел. Скажите, а вот сейчас вы проживаете в семье уже сколько времени?
3: 9 лет.
2: Так это уже, получается, третий заход?
3: Третья замена железы.
2: Третья замена железы. Удивительно. И никто пока не жалуется.
3: Никто не жалуется.
2: Поразительная работа тяжежмаша. Поразительное высокое качество. Удивительно.
3: Я хотел бы отрекламировать нашу продукцию.
2: Да.
3: Дело в том, что робот Роберт входит и выходит, но наслаждение остается.
2: На этой высокой ноте, дорогие друзья, мы прощаемся с роботом Робертом и говорим вам, нет ничего невозможного. Есть фантастическое движение вперед. Мы рады, что вы были с нами в программе «Без костюма». Я Владислав Жульпацкий и наш гость – робот Роберт. Всего доброго.
3: Скоро.
1: Без костюма!
4: Реклама на Фоменко Фейк Радио.

0: Классика в эфире.
1: Я подошел к ней поближе, сел рядом. Она не обратила на меня никакого внимания. Так мы сидели долго. Птицы тихо щебетали над нашими головами и пахло смолой. Я видел, как медленно садится солнце над верхушками деревьев. Начало смеркаться. Вдруг Катерина Васильевна резко встала, я тоже поднялся. Она повернулась ко мне и протянула деревянную каплю на веревочке. Я осторожно принял подарок. Глаза ее сверкнули странным блеском. «Надень!» Я послушался и одел на шею деревяшечку. И вдруг я ощутил потрясающее чувство. Сила и мощь будто сконцентрировались в моем теле. Я расплылся в улыбке. Катерина Васильевна посмотрела мне в глаза и, улыбнувшись, сказала: «Он принял тебя. Вот все, что я могу для тебя сделать. Вот и все. Прощай». В этот момент я все понял. Вы прослушали отрывок из романа Святослава Ивова «Верь».
0: Классика в эфире.

0: Здравствуйте, дорогие! С вами я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио, передача «Жизнь шаромыжника». И у нас в гостях двое удивительных, совершенно потрясающих мужчины. Они братья, они близнецы, и зовут их Валя и Рома Цукановы.
1: Здравствуйте.
0: Они почему-то, да, здрасте.
2: Доброго.
0: Они вот хотят, чтобы их назвали Валя и Рома. А почему Валя и Рома, а не Валентин и Роман?
1: Ну, что это все? Валентин, Роман. Что это где-то?
0: Да?
1: На самом деле. Ну, смотрите, ну, Валя, Рома легко.
0: А почему не Валька,
1: легко
0: не Ромка?
1: По жизни, потому что надо катиться. Катиться по жизни. Легко.
0: А может тогда Ромка
1: Валентин,
0: и Валька?
1: Валентин, нет. Ромка – это котомка, понимаешь? Это Ромка, у него, понимаешь, по жизни будет кромка. Чудо. Рома и Валя.
2: Валя.
1: Катится.
0: Рома и Валя.
2: Кати поле.
1: Да.
0: Правильно я понимаю, что вы, так сказать, совершенно измените наше представление о том, что такое шаромыжник. Потому что некоторый негативный, так сказать, оттенок в этом слове есть. И мы привыкли к этому. Но вы перевернете вообще все с ног на голову.
1: А что в будущем-то?
0: Что?
1: Ируся, что в будущем-то? Мы уже все перевернули.
0: Ну, подождите, пока еще нет. Пока еще нет.
2: Все уже, все перевернуто.
0: Ну, рассказывай.
1: Смотри, вот я объясню.
0: Да.
1: Смотри,
2: давай, Ром.
1: Получается, вот когда вслушайся просто в эту гармонию. Валя и Рома, да?
0: Валя и Рома,
1: А, например, Ирка или Ирина.
2: Во.
1: И только в одном случае Ира.
0: Ира.
1: Вот как бы покатилась по жизни.
0: То есть вот с этого все начинается.
1: Конечно, отталкиваемся от имени. Понимаем, что гладкость имени.
0: Гладкость имени.
1: Это и есть максимальное приближение к шарообразной жизни.
0: А вот, например, Виталий. Вот как его теперь называть? Вот если он, как сказать, к шарообразному состоянию.
1: А Виталик вообще не попадает в конструкцию.
2: Просто
0: Виталик...
1: Он
0: вот,
1: вообще,
0: если
1: он на другую планету надо
2: вообще
1: убрать.
2: Вообще он...
0: Вот только Гена, например, подходит.
1: Освободить его. Гена подходит.
2: Генаша. Вот и все.
0: Но Генаша Виталя...
2: покатилась, Генаша.
1: Да, ну вот так.
0: Да, хорошо, хорошо.
2: Вообще все круглое. Молния шаровая. Это шар. Это шар.
0: Да вы что? Ну
2: молния,
0: да,
2: это
0: да,
2: шаровая.
0: Да,
2: она
0: шаровая.
2: Как зык делает.
0: Зык и молния.
1: Ну я скажу, давайте вот историю, прозвольную историю.
2: Давай, Ромка, давай.
1: По-простому, давайте объясню.
0: Да.
1: Значит, смотрите, значит...
2: Смешно, да.
0: Спокойно.
1: Князь Игорь.
0: Да, был такой?
2: Да.
1: А жена у него?
0: Ольга.
2: Оля.
0: Вообще-то Ольга.
1: Оля.
2: Оленька.
1: Оля. Оля. Имя на О. Это же шар-буква. А
0: да,
1: если шар-буква...
0: Секундочку. Ну какой же это шар, если это овал?
2: Нет. Оленька, это не овал.
1: Это в чистом виде шар.
0: Ну, знаете, шар это круглое, а овал это вот такой, ну, как сказать...
1: Ну, чего ты будешь, Ир, со мной про геометрию?
2: Ируч.
0: Я-то могу и не говорить, но слушатели будут интересоваться.
1: Мне что слушатели? Я тебе говорю, как есть. О!
0: Это шар.
2: Ром, подожди.
1: О это буква, а ноль это цифра.
0: Так.
1: Понимаешь разницу?
2: Я объясню, Ром, объясни.
0: Ну, объясните.
2: Объясни. Оленька.
0: Угу.
2: Это Оленька, куда ты котишься?
0: Ага.
2: Ты понимаешь?
0: Ну, я стараюсь.
1: Не воротись.
0: Понятно.
1: Вот такой простой разговор.
0: Да. Ну, вот, как сказать, я и все наши слушатели, мы вообще считали, что шаромыжник это произошло от этимологии, так сказать, слова. Это вот шарами, наполеоновские войска отступали, помогите, пропросили у, так сказать, у населения. И от этого пошло слово шаромыжник.
2: Охренело.
0: А у вас совершенно другая история, о чем мы узнаем буквально через минутку после музыкальной паузы.

0: Флора и фауна родной планеты.
1: Высоколобый бутылконос. Вид клюворылых отряда китообразных. Зубатые киты живут стайками, состоящими из животных разного пола и возраста, включая детенышей. Излюбленный корм – кальмары, за которыми бутылконосы совершают погружение более чем на километр и продолжительностью более часа. В желудке бутылконосов находят до 10 тысяч клювов кальмаров.
2: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
3: Дачник, подопри боярышник. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио. Почуем и пичкаем Пилюлькина. Фоменко Фейк Радио.
4: Ретро-охота.
5: А почему я тебе скажу? Потому что если вдруг такие там будут молодняк, там, ну, во-первых, ну это неинтересно. Пожилым людям и вообще неинтересно просто. Ну, люди какие-то косули, у которых ноги подгибаются, там, понимаешь, ну совсем молодняк. Кому он нужен, молодняк?
4: Так.
5: Нормальную косулю, чтобы за ляжку можно было взять, понимаешь? Чтобы ее можно было как следует вдуть. Вот это я понимаю, но это я чуть позже расскажу.
4: А вот... Ну, простите, мы да. Не очень поняли про вдуть косулю.
5: А я скажу, в чем дело. Косули, у них же как сделано? У них клапан есть. Да, вот ты не знаешь, у нормальной зрелой косули есть клапан. Понимаешь? И он чуть-чуть немножко, она когда дышит, клапан чуть-чуть вот так вот поднимается, чуть поднимает. Ты его хлоп, понимаешь, чем сразу? И тогда ты берешь косулю, это называется наживца. Наживца. То есть, понимаешь, руку по локоть, понимаешь? И вот ты как бы вдуваешь. Это такое выражение просто, блядь, у этих самых, у охотников.
4: Понимаю. Ну, у ретро-охотников.
5: Блядь, у ретро, конечно.
4: Ну, понятно. Но. То есть вы охотитесь всегда пожилые, вы пожилые.
5: Да.
4: И вы охотитесь на пожилых животных.
5: Ну, мы пожили. И они тоже пожили. Вот это нас объединяет. Вот это по-настоящему.
4: Ну, понимаю. Да,
5: ты выходишь было... один на
4: и
5: один.
4: В этом есть такая мужская честность.
5: Честность. Правильно? Медведь, если медведь повалил. Ну, повалил, значит, повалил. Что он там с тобой сделал? Уже никто не увидит, понимаешь? Если ты медведя повалил, ты с ним давай, понимаешь, тоже валяться. Вот это по-настоящему. Вот это я считаю по-настоящему.
4: Я вот что хочу спросить. Ретро-охота. Расскажите, пожалуйста, вы ведь охотитесь с раструбом, правильно?
5: Ну, конечно, раструб. Вот я с собой его принес. Вот, посмотри.
4: Ну, я вижу, это прям оружие 602-го года.
5: Да что ты видишь? Ты ничего не видишь. Ты посмотри ободок. Ободок вот там. Под ободок загляни.
4: То есть не просто какой-то наводил.
5: Ну,
4: да,
5: это... Ему 602 года. Вот ты...
4: Господи, ты сейчас... бог ты мой.
5: Просто ты сейчас
4: и
5: видишь.
4: Это оригинал.
5: Это оригинал.
4: Я просто... А вы... Это ж... Где же вы достаете такое?
5: Я тебе скажу. Это... старые, это датские еще, датские ходили на это, ага. Охотники, конечно.
4: Ага, ага. Скажите, ну а да. Может быть, а вы не пробовали вот новодел, может быть, и сделать современное оружие
5: да
4: с
5: раструбом? Да это, блин, да какой там, это вообще, блин. Да ну, блин, не, да не, блин. Я вам серьезно говорю, блин. Это такая штука, блин, что она тебя причесывает. Вот понимаешь, такое ощущение, когда ты выстрелил, и вот ты чувствуешь, что она тебя причесала.
4: Хлобыснула, да?
5: Да, а всегда, из раструба стреляешь.
4: Я вот хочу спросить, вы ведь охотились с раструбом на пожилого оленя?
5: Да, на пожилого оленя. Но там манок нужен, понимаешь, немножечко такой ретро. У нас же ретро-манок, правильно? Все ретро.
1: Ретро-охота!
0: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что игра на балалайке может вызывать чувство любви к родине у перелетных птиц?
1: Турбутай, турбутай! Что значит «потанцуй» на празднике сбора несладкого маиса с моей сестрой?

0: Поговори с этикеткой. Смутьян. Фоменко Фейк-радио.
1: На газу готовим вместе.
2: Что касается буйвола, вы сами, Виталий, да, занимаетесь тем, что приманиваете
3: буйвола? Я приманиваю буйвола.
2: То есть сколько раз вы летаете в среднем прямо туда, вот на Суматру?
3: На Суматру я, ну, где-то 5 раз. 5 раз у меня получается в месяц, я вот где-то 5 раз.
2: Ага. 5 раз?
3: Да, да.
2: Скажите, а вы под заказ делаете буйвол?
3: Все или? Под заказ. Все под заказ. У нас свои клиенты, у нас, ну, вы знаете, все.
2: Ну, так вот, давайте, буйвол приманен.
3: Буйвол приманен, значит, я дальше отбираю. У меня замечательные охотники. Я сам, в принципе, охотник, но у меня как бы есть люди, которые этим занимаются профессионально. Что я буду им как бы рассказывать, чистить им сверла, да, как мы это называем. Понимаете? Это все смешно.
4: Виталий.
3: Ну ничего.
4: Виталий.
2: С чего нужно начать? Вот буйвол мертвый.
3: Буйвол, конечно, мертвый уже.
2: Мы же не живого буйвола
3: были. Нет, живого нет. Вот мы его доставили, это все самолет, это специально, это все заказывается, это все делается, чтобы это было с пылу, с жару.
2: Я вижу, что вы, конечно, принесли нам сегодня сюда не целого буйвола.
3: Ну, не целого буйвола.
2: Только ляжку буйвола.
3: Это ляжка, да. Ляжка, нет, ляжка и огузок. Нет, ляжка и огузок.
2: Я хочу просто спросить, вот ляжка и огузок.
3: Да.
2: Что у буйвола вкуснее?
3: Говори, Жан.
4: А огузок вкуснее, о чем говорить?
3: А я точно так и думал, я так и думал.
2: Значит, сегодня мы готовим буйвола, огузок буйвола.
4: Огузок буйвола, да.
2: Огузок буйвола. Никогда не думал, что это самая вкусная часть у него.
3: Так, да? печечку надо уже раздраконить. Сейчас я открою.
4: Ты не переборщи там, Виталий.
3: Да,
4: там.
3: подожди, сейчас.
2: Давайте с чего начинать?
3: Вот, я сначала открываю просто всю эту самую контору, как я ее называю, контору.
2: Я просто хочу спросить, Виталий.
3: Да.
2: Вы начинаете с того, что вот перед вами огузок буйвола.
3: Да.
2: И он вами выбран, этот огузок.
3: Ну,
2: сначала сам буйвол, потом его огузок.
3: Естественно.
2: Ну, вы же выбираете буйвола по огузку.
3: По огузку, конечно.
2: Я выбираю. Разглядев у буйвола огузок, вы его выбираете.
4: Да, ну извините, раз так уж пошел разговор. Иногда ты выбираешь не точно.
3: А иногда ты бываешь такая веселенькая, поэтому давай не будем. Вот это.
2: Ну, давайте оставим сейчас семейные дрязги. Семьи Скобода.
1: На газу. Готовим вместе!
0: Холим и лелеем натруженное. Фоменко Фейк-радио. Флора и фауна родной планеты.
5: Речной бобр. Грызун. Ввиду скудных кормовых ресурсов и ограниченности оптимальных мест обитания, насыщенность угодий бобрами наступает быстро, что определяет относительную стабильность популяции для определенного комплекса условий существования. Первоочередную задачу составляет разработка государственной стратегии восстановления тувинского бобра.

0: Исправляем ошибки Рудольфа. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.
2: Найди себя.
0: Мы продолжаем программу.
3: Я могу вам предложить интересную профессию. Она практически вытекает из вашей профессии, окусыватель излишки. Это подъем малых величин. Это подъем малых величин на том же предприятии практически, который... Да.
4: Подождите, а начальник у меня кто будет?
3: Начальник не будет у вас, конечно, тот, который был.
4: Нет, я начальник... вот просто с Кармен, я не понимаю. Хочу даже смотреть на него. Не могу смотреть. Кармен не хочу видеть.
3: Да. Нет, конечно, подъем малых величин, это там не понадобится окусывать, там нужно просто аккуратно работать руками. Я знаю, что у вас золотые руки.
4: Подымать.
3: Да,
4: хорошо.
3: Именно подымать. Вы будете...
4: Я подымать могу?
3: Да,
4: это хорошо. Могу подымать хорошо,
3: да.
4: Очень подымать.
3: Вот очень хорошо. Да. Вот давайте так попробуем как бы сейчас настроиться на эту профессию.
4: Ничего, что у меня гипс?
3: Ничего страшного, это абсолютно не страшно. Гипс вам не будет мешать. Давайте попробуем хорошо. С вами это подъем на малую величину.
4: На малую величину.
3: Да, на малую величину, конечно. Единственное, что там вам придется немножко прессовывать. Ну, будете прессовывать, это не страшно.
4: Нет, я прессовываю, я могу прессовывать. Прессовывала несколько раз, конечно.
3: Очень хорошо, будете прессовывать.
4: Да, могу, спасибо.
3: Не за что, о чем речь. Сегодня мы помогли Татьяне Болеславне Фонаревой, у которой замечательная профессия. Поможем и вам, дорогие друзья. Обязательно запишитесь на наш сайт. Найди себя. Помогу. Вы записали? .ups.fm. Значит, мы ждем вас, и мы надеемся на продвижение вас в непосредственную работу, и чтобы вы чувствовали себя уютно. До свидания.
2: Найди себя.
0: У Надежды нет Егора. У Егора есть Надежда. Перетяжка натяжных полов заново.
5: Ух ты! О-о-о! Постой! Строительный. 562-98-454-16-43-81-99-11. Спасибо. Нежно.
6: Классика в эфире.
7: Это проклятие пало на королевский род много веков назад. Если в семье рождались близнецы, то один из них одаривался божественной силой и ангельскими крыльями. Херувимы, как их называли в народе, становились великими повелителями. В годы их правления страна процветала. Но ребенок с черной татуировкой приносил при вхождении на трон лишь голод и реки крови. Испытав такие мучения, народ взбунтовался, и было принято решение убивать чернокрылых детей при рождении.
8: Ну вот мы и готовы. Девушка обернулась к спящему малышу и улыбнулась. Накинув на плечи плащ, небольшую сумку, она взяла малыша на руки и скользнула в тайный ход. Спасти брата могли лишь одни существа — демоны. Они во множестве своем населяли страну, хоть и подвергались гонениям, но на службе у короля состоял целый полк демонов, принесших присягу и поклявшихся не убивать невинных людей. Туда и побежала принцесса. Лишь там могли спасти ее новорожденного брата, заколдованного, как она считала, этим властолюбцем-магом.
9: Вы прослушали отрывок из романа фэнтези Джона Сосковича «Магия запределья».
6: Классика в эфире.
0: Знаете ли вы что?
10: Знаете ли вы, что среднестатистическому утюгу требуется порядка 100 километров простыни и 500 метров пододеяльника, чтобы победить в конкурсе «Утюг года»?

0: не одни.
1: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами Ирина Рыбладзе и программа «Мы не одни». И у нас в гостях сегодня замечательный человек, интереснейший, которого мы давно ждали, доцент кафедры УДЕ Неигорского Анастас Суйко. Здравствуйте, Анастас.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Наконец-то мы смогли пригласить вас к себе. Так давно хотели.
2: Очень приятно. Прям я ждал прям. Очень здорово.
1: Ну вот и дождались. Вот и прекрасно. Мы просто узнали, что у вас какие-то события грандиозные произошли в вашем УДЕ Неигорского.
2: УДЕ. Да. Надо так произносить.
1: Поделитесь с нами, дорогой.
2: Неигорского.
1: Да.
2: Да. Вы знаете, я немножечко отмотаю назад.
1: Отмотайте.
2: Отмотал.
1: Давайте. Говорите.
2: Знаете, потому что, знаете, немножко... Я отмотал назад.
1: Водичку берите, вот у вас
2: водичка,
1: стоит,
2: да,
1: стаканчик.
2: Спасибо,
1: да.
2: Да. Ну, да. Вот. Ну.
1: Запейте, да. Напомню нашим радиослушателям, что подготовьте рядом с собой стаканы воды, чая, чтобы внимательно слушать, не отрываясь на нашу передачу, потому что здесь будет много важного, очень интересного вам.
2: Вот. Да. Значит, я... Теперь я получше. Вот, теперь я, значит, что скажу. Мы удивились, когда случайно
1: так
2: с моим напарником.
1: Напарником, а с кем именно?
2: Это карп.
1: А, с карпом, точно, да. Точно, вы уже про него
2: я
1: рассказывали,
2: говорю,
1: да.
2: Да. Да, да, да. Карп Нузин.
1: Нузин, угу.
2: Вот.
1: Это младший научный сотрудник, да?
2: Да, он младший.
1: Да.
2: Мы с ним были в лесу.
1: Так.
2: Ну, просто...
1: На прогулке?
2: Как обычно, на прогулке, да. И вдруг мы увидели такую красивую гусеницу на ветке. Длинную, такая на солнце она вся искрилась. И, естественно, мы наблюдали за ней.
1: Зеленая, да?
2: Зеленая такая, немножко с крапинками, с такими коричневыми.
1: Так.
2: Вот. И, значит,
1: так.
2: Вот. И мы принесли ее в нашу лабораторию, мы ее прозвали Люся.
1: Ну, так получилось. Да, да, гусеница Люся. Прекрасно.
2: Да, Люся, Люсенька.
1: А как вообще возникла мысль просто принести ее к вам?
2: Да просто карп говорит, а у нас нет ничего с собой.
1: Покормить.
2: Покормить там туда-сюда, в общем.
1: Да гусеницы же питаются листьями.
2: Ну, а мы решили сами за ней ухаживать, потому что, вы знаете, когда работаешь в лаборатории, очень много всего. Всяких дел и хочется немножко...
1: Для отдохновения, да, души, так сказать,
2: да.
1: Для души.
2: Да,
1: да, да. Ну, вот. Радиослушателям на нашем знакомое это состояние. Недаром мы все заводим домашних животных. Для отдохновения,
2: вот, это было,
1: да.
2: Это у нас, да, тоже домашний живот. Но вы представляете, каково было наше удивление,
1: так,
2: когда
1: так.
2: Мы спустя месяц, я бы сказал, Ну, это было, конечно, не вторжение в жизнь гусеницы, но, тем не менее, мы ее испытывали.
1: А каким образом, интересно?
2: Ну, у нас есть специальные... Вы знаете, это оборудование я не могу разглашать, это наш институт Горского, и поэтому...
1: Специальное, да, пытательное оборудование?
2: Не пытательное, мы не пытали, мы испытывали, это разное абсолютно.
1: А, специальное испытательное оборудование?
2: Испытать, конечно.
1: Это для гусеницы?
2: Да, это для гусеницы. И после этого, когда мы с карпом обнаружили простую вещь. Мы вдруг, у нас на осциллографе,
1: так,
2: вдруг пошли какие-то сбои, что-то такое, какие-то интересные такие всплески. Мы подключили после этого специальную радиоаппаратуру, после этого мы подключили видео. И что вы думаете, мы услышали какие-то звуки?
1: Вот на этой интереснейшей ноте мы на минуточку прервемся. Напомню, что у нас в гостях Анастас Суйко, доцент кафедры УДЕ Неигорского в передаче «Мы не одни».
0: Мы не одни!
3: Флора и фауна родной планеты.
4: Ночница усатая.
1: несколько крупнее других ночниц. Окраска меха бурая. Уши наполовину и более выступают над уровнем меха. В верхней и нижней челюсти по два малых подкоренных зуба. Свободный край крыловой перепонки прикреплен к основанию фаланги внешнего пальца. Кормится всю ночь. Разведение не проводилось. Численность неизвестна.
4: С нами хорошо. 101.ru
3: Ходим в любом. Фоменко Фейк Радио.
5: Рай, рай, рай. Хей, велет, киппис вон.

Сладкие мурашки. Вдали от греховных зон. Наполни свой рот будоражью. О-о-о, сладкие мурашки. Сосательные конфеты из Пловдива. Без лицензии. Просто. Удаляем зазнобу. Фоменко

0: И вновь мы с вами в студии. Это удивительный передо мной человек, Виктор Пистолетов, кинорежиссер.
1: Да.
0: Сам Виктор Пистолетов,
1: да,
0: боже,
1: да,
0: Сергей,
1: да, да, да,
0: выехал,
1: да,
0: как мы уточнили.
1: Ну, давайте не будем это,
0: да,
1: так,
0: и не будем об этом
1: цеплять. Да,
0: не будем цеплять.
1: Займемся опять
0: вы
1: неизвестно чем.
0: Вы взяли ваше удивительное, последнее ваше удивительное полотно. Я не побоюсь этого слова. Это полотно.
1: Ну, да.
0: Да,
1: это
0: «Лебедь, рак и щука. Возвращение». После первого, как бы, первой ленты «Лебедь, рак и щука. Никогда».
1: Так, да, да, знаем. Все верно.
0: Вот все-таки о возвращении. Вот это вот, вы взяли Тырина,
1: но...
0: вот этого породи скакуна. Вы же так, но, его, но... в интервью же, вы помните?
1: Послушайте, Виктор, ну, конечно, с его энергией,
0: скакун.
1: С его энергией, его возможностями. Конечно,
0: да, он просто.
1: Ну, во-первых, ну, уже, знаете, раз уж он был заявлен в первой картине, значит, ему место и во второй.
0: Это понятно, да.
1: Ну, я могу сказать прежде всего о том, что, конечно, в этой картине, ну, «Лебедю» принадлежит основная, так сказать, роль, основной посыл.
0: Да-да-да.
1: «Лебедь» как, так
0: как
1: сказать...
0: Как что? «Лебедь» как,
1: ну,
0: что?
1: Фу, он как прицеп.
0: А, «Лебедь»
1: он
0: как прицеп.
1: Прицеп, он как бы зашкваривает всю историю, понимаете?
0: Вот оно что.
1: Зашкваривание истории, это, так сказать, ну, это важно.
0: А вот «Рак и щука», то есть как они соотносятся,
1: ну,
0: с «Лебедем»?
1: История... Я не хотел бы, так сказать, сейчас приоткрывать,
0: да,
1: сценарные повороты.
0: Мы не раскрываем тайну.
1: Накануне,
0: конечно,
1: премьеры, но...
0: Да.
1: Что
0: да,
1: я могу сказать?
0: Да,
1: конечно...
0: Да. Ну, о чем история?
1: А история, ну, как «Лебедь, рак» и, как вы знаете, после первого фильма «Лебедь, рак и щука. Никогда».
0: Никогда?
1: Значит, в этой картине все заканчивается, ну, трагически достаточно.
0: Вот скажите, пожалуйста, вот что с ними происходит? Они, что с ними, вот с «Лебедем, с раком и щукой»? Они как бы становятся... Вы сами сказали, одной как бы командой, да?
1: Нет, ну это только во второй картине.
0: Вот про вторую,
1: вторую картину.
0: Да,
1: конечно.
0: Я говорю, да, да.
1: Они идут к тому, чтобы, ну, в картине «Возвращение»,
0: да,
1: и «Лебедь»,
0: да,
1: и «Рак»,
0: да,
1: и «Щука»,
0: да,
1: они как бы, ну, объединяются и становятся одной командой.
0: Вот.
1: Конечно.
0: А
1: конечно.
0: Зачем?
1: Ну, что значит «зачем»?
0: Ну,
1: дело
0: ты...
1: в том, что впереди у них объединение гораздо более глубокое.
0: Ах, вот.
1: Я не буду раскрывать...
0: Ну, я понимаю.
1: Ну, кто? Следующий...
0: Ну, наперекор, значит, кого они?
1: Пятилогия, я как говорил, да? Я мечтаю
0: пятилогия
1: о том, чтобы пятилогия, это была не трилогия даже простая,
0: это
1: но уже в третьей...
0: Это камедрамеди-пятилогия.
1: Да, камедрамеди-пятилогия. Да, красиво
0: Виктор
1: звучит.
0: Виктор Пистолетов,
1: камедрамеди-пятилогия. Представляет, Виктор Пистолетов представляет.
0: Так и будем говорить.
1: «Лебедь, рак и щука», после того, как становятся командой во второй картине «Возвращение»,
0: они становятся наперекор.
1: Они, знаете, я договорю.
0: Да, пожалуйста.
1: Да, спасибо. Значит, они становятся в третьей, к третьей картине они понимают, что это духовное объединение, но оно не просто, так сказать, ну, требует, не просто оно требует, так сказать, ну, такой вот полной, что ли, отдачи в духовном смысле, но и они приходят к выводу, герой, я имею в виду и «Лебедя», и «Рака», и «Щуку», приходят, что это объединение должно, нет-нет, оно должно, это уже в третьей картине, это объединение должно произойти чисто физически.
0: Ах, вот оно, то есть это слияние.
1: Полный прорыв. То есть мы получим в результате супергероя, который одновременно... Одновременно,
0: да,
1: супергерой,
0: да, да,
1: который одновременно может летать.
0: Так.
1: Ползать.
0: Даже где-то немножечко...
1: И плыть.
0: Боже.
1: Вы понимаете это?
0: Но ведь все-таки скажите, раскройте эту завесу. Наперекор кому они становятся командой? Лебедь, рак,
1: ну...
0: и щука, да. Наперекор кому? Ну, я уже вот прямо вам,
1: ну,
0: как бы, меня подмывает, вас все время подмывает же, вот, понимаете, сказать. Наперекор у вас есть герой, которого зовут Злой.
1: Ну, слушайте, что, ну, вы говорите?
0: Ну, да, ну, да,
1: как-то надо. Нет, это не так, что вы в самом деле, вы так все примитивно.
0: Ну, давайте не будем сейчас, чтобы не скатываться к примитивизму, мы чуть позже, не через мгновение, продолжим разговор с Виктором Пистолетовым.

0: Online Radio 101 101 RO. Стало понятно, люди не герметичны. Фоменко Фейк Радио. Веселые сапожата.
1: Мы снова вернулись в студию.
2: О бизнесе хочу спросить. Вы же сухофрукт берете где?
3: Ну, как?
4: На рынке, конечно.
3: Ну, как на рынке? Правда? Опять-таки наши трое друзей. Вот
4: да.
3: Эти прекрасных Алида, средних. Они
4: да.
3: В Среднюю Азию за ним. Не абы что, понимаете, чтобы купить.
4: Нет, конечно.
2: Я просто хочу спросить. И вы потом загружаете сухофрукт?
3: Да, да.
2: А у вас фабрика в Китае, правильно?
3: Конечно, да.
2: И вы, значит, к сухофруктам до Китая?
3: Конечно, да.
2: А и потом обратно из Китая?
3: Конечно,
2: да. То есть, получается... Дорога для сухофрукта двойная.
4: Двойная дорога.
3: На тон и сухофрукт, понимаете? Поэтому мы свежие фрукты пока еще боимся использовать. Но мы думаем уже об этом. Свежая клубника, это такой летний вариант питания.
2: То есть получается, что сегодня на полке, то есть у нас, грубо говоря, на полке уже в оконечности, уже, так сказать, когда наш покупатель дотрагивается рукой до петарды, золотой дракон, начинен скажем, кишмиш или начиненный, скажем, чернослив. Он как бы уже сразу платит двойную цену, я правильно?
3: У нас очень гуманные цены, очень гуманные.
4: Очень-очень.
2: То есть получается, что гуманность этой цены,
3: да,
2: в том, что практически бесплатно сухофрукт едет в Китай.
3: Понимаете, дело в том, что наши трое друзья обожают ездить. Я начала с этого.
4: Все время.
3: Они ездят совершенно.
2: Я просто хочу узнать.
3: Да.
2: Вы же можете брать сухофрукт прямо в Китае.
3: В Китае можно взять сухофрукт. Понимаете, он не тот.
4: Нет, конечно.
3: Ну не тот сухофрукт в Китае. Виталь, не надо сейчас говорить.
4: А, хорошо.
3: Я говорю, что сухофрукт не тот.
4: Я понимаю, да.
2: Значит,
4: да.
2: Вот в чем дело. То есть вы не в ущерб качеству.
3: Абсолютно нет. Если качество на первом
2: месте.
3: И
2: в любом случае должен ваш покупатель должен доверять.
3: Абсолютно, слушай.
2: Качеству компании «Бабах».
3: Конечно, а потом, понимаете, никакого ущерба в цене нет, потому что трое друзей наших замечательных коллег.
2: Напомню,
3: они...
2: это Баницкий, Отко и Холин. Они сегодня присутствуют в студии, потому что они в командировке.
3: Они
2: как раз, наверное, и поедут.
3: Знаете, у них золотые карты Аэрофлота, им бесплатно багаж дают. Они готовы ездить, они хотят, им нравится самолет.
2: Экспедиции, они, кстати, сопровождают вполне возможно сейчас сухофрукт.
3: Конечно, так и есть.
2: Вот еще важный момент, который я хочу узнать, и это нашим слушателям важно, потому что я знаю, они прислушиваются к тому, как устроен малый бизнес. Сопровождение сухофрукта ведь это не только важная составляющая, но сопровождая сухофрукт, сопровождая сухофрукт, вы таким образом его как бы и поддерживаете. Как бы чувствует, что он не один.
3: Вы знаете, что вам скажу? Вот как растения, домашние комнатные растения, они чувствуют человека. Так и сухофрукт чувствует человека. Поэтому это совсем не случайно. И люди должны быть рядом с сухофруктом.
2: Раз уж мы, так сказать, углубились настолько, Родочка, я хочу спросить, не боится ли сухофрукт загрузки в петарду?
4: Нет.
2: Чувствует ли он, что взрыв неминуем?
4: Он чувствует это, но он подготовлен уже. Он уже подготовлен, потому что Розочка своими заботливыми руками его немножечко погладила.
2: Я вот что хочу сказать еще. Такой вопрос у меня. Да. И не только у одного меня, но и наших радиослушателей, я уверен. Так сказать, какое количество золотого дракона, той знаменитой петарды с сухофруктами, вы способны выпустить в месяц?
3: Это Виталий пусть отвечает, потому что я женщина, цифры занимаю немножко.
4: 20 и еще раз по 20. Вот так бы я сказал.
2: Неплохо.
4: Да, 20 раз по 20.
2: Но мы поскольку я понимаю, мы гарантированы.
4: Да, абсолютно.
2: Ручная сборка.
4: Да,
3: абсолютно.
4: Да.
2: Ну, И на цене это не отражается.
3: Нет. Абсолютно не отражается, в том-то дело.
2: Уникально. Дорогие друзья, уникально. Сегодня в программе «Веселые сапожата» уникальные, спасибо, уникальные представители, компаньоны, работающие вместе и создавшие вместе великолепные, так сказать, произведения. Я даже так скажу, произведения.
3: Да, можно так сказать.
2: Это компания ООО «Бабах». Вот, петарды из Чэньчжоу. Сегодня у нас была Роза Алоева и Виталий Баков. А вот Баницкого от Кои Холина не было, что, в принципе, и составляет название «Бабах». Ну что ж, спасибо вам, дорогие друзья, что вы сегодня с нами.
3: Не забудьте попробовать.
2: Не забуду попробовать.
4: Обязательно.
2: А
4: Оля тоже должна щупать. Обязательно. Оля должна.
2: Мы прощаемся с вами, дорогие друзья. Спасибо. До свидания. До свидания.
0: Веселые сапожата. Сытые взаперти. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
5: Карапузик – плоскушка. Тело очень плоское. Черный, лаково-блестящий. Голова направлена вперед и не втягивается под переднюю спинку. Мандибулы хорошо развиты. Тазики расставлены, особенно широко задние. Лапки копательные. Большинство можно встретить на падали, в навозе, экскрементах, разлагающемся растительном материале.
6: Syytetty taiteilija Ivan Ivanovits Nyhtänköljä. Mitä sanottavaa teillä on puolustukseksenne tämän syytteen johdosta?
7: Herra oikeuden puheenjohtaja. Me herrat kuljimme iltalypsyn aikaan, ja iltalypsyn aikaan, ja iltalypsyn aikaan.

0: высаживаем мутантов из поезда. Фоменко Фейк Радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
2: Лабиринт Леонардо.
3: Добрые друзья мои, наши, лабиринт Леонардо с нами. С вами Юрий Борзон, напротив меня сам повелитель Буя. Это я имею в виду Павел Макарович Призоев. Как заарканить буй? Вот это вот то, с чем мы сегодня подходим в нашей программе. Это главный вопрос. Как заарканить буй? Только все-таки интересно. Мне нравится, как бы вот все-таки буя или буе. Вот скажите, пожалуйста, Павел Макарович.
4: Да мы с собой не в филологическом кабинете, понимаете?
3: А, я понимаю, я
4: буе
3: понимаю.
4: Буе или буя? То есть... Если ты сам не понимаешь... Так. Разница между буй и буй, понимаешь?
3: Угу.
4: Не буя и не буя, понимаешь?
3: Ага.
4: Как ложится на сердце.
3: То есть вы как бы имеете в виду, что у нас один путь, да?
4: У нас путь, буй, буй, путь.
3: Путь, буй?
4: Путь, буй, буй, путь.
3: А, путь, буй, буй, путь. Понимаю.
4: Не надо так.
3: Но это звучит как призыв.
4: Нет, тебе так не надо.
3: Ну хорошо, я не буду. Скажите, пожалуйста, все-таки, вот очень важно, чем арканить? Чем? Чем
4: это
3: вы арканите?
4: Другой разговор.
3: Ну, пожалуйста, я прошу вас, расскажите. Вы же давно занимаетесь, вы потомственный арканщик.
4: Ну, значит, смотри.
3: Да.
4: Если ты арканишь.

0: Чинишь буй.
1: Да-да.
0: Так, ты так должен понимать.
1: Так.
0: Ты либо его заарканишь.
1: Ну-ну.
0: Либо нет.
1: Угу.
0: А если нет,
1: так,
0: то что тебе браться за это?
1: Понимаю,
0: какой
1: понимаю.
0: Какой смысл?
1: Угу.
0: Понимаешь?
1: То есть вы хотите сказать, что он будет как бы сопротивляться, он сопротивляется буй?
0: Буй всегда сопротивляется, на то он и буй.
1: На то он и буй.
0: Понимаешь? У него есть душа.
1: Да ладно, боже мой.
0: Да.
1: Павел Макарович, я просто, я...
0: Конечно.
1: Боже мой.
0: Вообще, буй это, ты пойми.
1: Ну?
0: Буй это же линия.
1: Линия?
0: Линия.
1: Какая линия?
0: Павел Макарович. Линия это граница.
1: А-а-а, то есть как бы мы это...
0: Буй сторожил.
1: Буй сторожил, и буй как бы на подступах как бы он буи, сторожит.
0: Там, где буи... Там так. Века.
1: Буи или буи? Как?
0: Ну, чё ты липнешь?
1: Ну все, хорошо. Ну все. Не будем.
0: Буи.
1: Буи или буи?
0: А, буи.
1: Буи.
0: Века.
1: Века.
0: Они на этих местах веками.
1: Вросли прям, да?
0: Конечно.
1: Вот, я теперь
0: и
1: начинаю
0: тот
1: понимать.
0: Тот момент, когда ты арканишь буй.
1: Так.
0: Ты срываешь вековое.
1: Ага. Но вот скажите, в каких случаях все-таки это происходит? Вот когда вы, когда нужно заарканить буй?
0: Какая задача, когда такая?
1: Ну да, когда задача такая, да.
0: Я тебе объясню. Когда вдруг становится ясно, что уже этому бою не место.
1: Вот как.
0: Когда становится ясно, что буй уже абсолютно подтопленный. Мятый.
1: То есть уже...
0: Зачастую это просто замена буя.
1: То есть получается замена буя или буя? Ну, буя. Замена буя. То есть получается, что это уже видавшие виды буй.
0: Я работаю только с видавшими виды буями.
1: Буями.
0: Да.
1: Теперь я понимаю.
0: Но ведь ты знаешь, у меня и целая коллекция буев. Если у тебя, например...
1: А сколько буев? Сколько буев? Ну так, вот так, навскидку.
0: Сейчас у меня...
1: Да.
0: 107.
1: 107 буев. Или буев. Нет, буев. И вот на этом мы сделаем легкую паузу, Павел Макарович. Если уж простите, мы вынуждены это сделать.
0: Делай.
1: И вернемся к вам в студию через мгновение.
2: Лабиринт Леонардо.
3: Для того, чтобы полететь в космос, не надо лезть в космический корабль. Просто найди в интернете Фоменко Фейк Радио.
4: Классика в эфире.
5: Школьная жизнь была серой, будничной, сплошным наказанием. И школа, и учителя тогда одно сплошное серое пятно в моих воспоминаниях, пока не появился Владимир Антонович, учитель музыки. И жизнь окрасила свои цвета. Мы ждали его появления на уроке, ждали после уроков. Мы провожали его до дома, он провожал нас до нашей остановки. И разговоры. Невозможно было расстаться, оторваться от него, от его взгляда, от его добрых, участливых, насмешливых глаз. Он вошел в нашу школьную жизнь как праздник. Захотелось учиться, стать лучше. Ему всегда было интересно, о чем мы думаем, какое у нас настроение, какие планы. Со звонком бежали вниз в кабинет музыки, чтобы увидеть его. Все устраивались вокруг, и все устраивались вокруг, пытаясь увидеть его глаза, услышать его голос, дотронуться до него. «Ну как настроение?» – спрашивал он. «Как провели день? Что нового?» А мы, перебивая друг друга, перекрикивая, сбиваясь, кричали, чтобы только услышал он. Услышал именно тебя и ответил именно тебе. Перемены были короткие, поэтому договаривались о встрече после уроков. И тогда уже могли наговориться вдоволь. Он слушал наш гвалт, наши сбивчивые речи, но отвечал всегда понятно. Пространно, к чему мы прислушивались молча. Нам всегда было понятно, о чем он говорит. И потом, уже расставшись с ним, мы еще долго перебирали в голове все его слова. Вы прослушали отрывок из романа Татьяны Лабоцкой «Школа любви».
4: Классика в эфире.
6: Знаете ли вы, что?
7: Знаете ли вы, что подкожный жир у пингвинов боится воды и всякий раз теряет сознание от страха, когда пингвин ныряет в море?

0: Дорогие друзья, мы вернулись в студию. Сегодня в программе «Мускус» Виктор Мускус.
1: Да.
0: Что неожиданно. Вот.
1: Да.
0: Вот. Мы знаем, что человек выделяет мускус, и любой человек. Но вот мускус, который выделяет Виктор Мускус, сам
1: да.
0: непосредственно.
1: Ну, да.
0: Мускус это, кстати, его фамилия. Неожиданно.
1: Да,
0: он, фамилия у него Мускус, и он выделяет мускус. Это, так
1: да,
0: сказать, целое.
1: Ну, это нормально.
0: Это нормально. Выделяет он его в таком объеме, что, в принципе, войны не будет.
1: Не будет вообще нифига. Потому
0: что бессмысленно воевать с тем государством, у которого.
1: Залепят.
0: Такого,
1: все залепит такого, просто.
0: Конечно,
1: конечно.
0: Поэтому вы не летаете на самолет.
1: Не, не летаю.
0: А поезда?
1: На поездах летаю. Ну, это нормально, я тебе скажу.
0: Потихонечку.
1: Я люблю, да, потихонечку.
0: Скажите, у вас есть семья?
1: Ну, есть.
0: Вы женат?
1: Собака. У меня собака.
0: Это вся ваша семья?
1: Да.
0: Потому что вам очень трудно с кем-то с вами, как вот я вот сейчас чувствую.
1: Ну и да.
0: Прям ваш мускус прям добивает мне, знаете, я,
1: ну, я знаю,
0: с трудом работаю сейчас в студии,
1: ну,
0: задаю вопрос.
1: Меня Ой. Только собака выдерживает.
0: Я вот какой хочу задать вам вопрос. Нахрап и мускус.
1: Да.
0: Это близкие понятия?
1: Это сапоги братья.
0: Вот так, да? Нахрап и мускус.
1: Нахрап и мускус, два сапога.
0: Понимаю. Я вот что хочу сказать.
1: Я, кстати, в сапогах же пришел.
0: Я вижу.
1: Ну, есть.
0: А что важнее? Что важнее? Ну, скажем, вот меня все время тянет, как говорится, поговорить о военных, так сказать, специализациях.
1: Ну, я понял, да, я понял.
0: Вы ведь как оружие, по сути.
1: Ну, практически я и
0: вы
1: есть
0: как,
1: оружие, да.
0: Железный, как говорится, человек.
1: Головка.
0: Человек, вот.
1: Да.
0: Вот. Нахрапом сначала, потом мускус.
1: Сначала нахрап, конечно. Потом головку должны ее очистить.
0: Mm.
1: И потом головка заезжает уже в цеха.
0: А она снабжается мускусом там?
1: Она снабжается мускусом.
0: То есть, в принципе, вы можете выделять мускус, который отдельно, даже может без вас его.
1: Абсолютно. Я только дал отправную точку. Все.
0: Я вот хочу спросить.
1: И уехал,
0: если, например,
1: на барже.
0: Пули смазывать мускусом?
1: Ну, тоже можно, конечно. Но а там такая история, значит... Пуля пойдет неправильно. Пойдет
0: изменится
1: не та
0: центр
1: траектория.
0: Тяжести.
1: Да, да, да.
0: Потому что мускус тяжелый сам по себе.
1: Мускус тяжелый такой. От этого и тяжело, и глаза щипят даже.
0: Вот я хочу сказать.
1: Щипят глаза.
0: Блин, у меня сейчас просто я даже не открыл. Да, ну.
1: Ну я понял.
0: Я, видите, работаю.
1: Прическа даже съехала.
0: Да, нервы, как говорится.
1: Нервы.
0: Мускус, конечно, заставляет это даже не нахрап. Если нахрап-то я еще выдержал бы, то. Мускус уже трудно.
1: Мускус трудно, естественно.
0: Глаза ест.
1: Ест глаза.
0: Ест глаза. Скажите, а вот вы душ-то часто принимаете?
1: Да, иногда по 10 раз в день. Иногда.
0: Все равно нет, да?
1: Все равно запах есть. Есть,
0: есть.
1: Запах, да, есть.
0: Это с самого детства так пошло.
1: Да, у собаки глаза режут тоже, понимаешь?
0: Я вот что хочу спросить. Поэтому вы школу ведь не заканчивали?
1: Я не закончил.
0: Потому что терпеть не могли мускус.
1: Ну,
0: вы просто пожалели людей.
1: Ну, естественно, я пожалел. В третьем классе я пожалел всех.
0: Но, в принципе, вы настоящий мужчина.
1: Да.
0: Это радует.
1: Ну, естественно. Вообще, хотелось бы на барже вас как-то это сам пригласить.
0: Ну, чтобы если... я побывал.
1: Конечно. Вам же понравится.
0: Ну,
1: там
0: в общем,
1: нормально.
0: Я постараюсь, конечно. Скажите, а вот если, например, если вот противодействие мускусу есть?
1: Есть.
0: Противогаз, например.
1: Ну, это чушь, это фигня.
0: То есть и через противогаз?
1: Да пробивает, абсолютно, абсолютно.
0: То есть у наших противников нет никаких шансов?
1: Нет шансов, вообще ничего нету. Вот сейчас там рассказывают все биологическое оружие, там все, мускус, один мускус, и все. Он прет, мускус прет. Вот и все. И, кстати, я скажу, можно так, когда этот самый мускус прет, то он может всех, понимаешь?
0: Я что хочу спросить, прежде чем мы продолжим, сейчас сделаем небольшой перерыв, короткий,
1: да, ну
0: короткий,
1: я понял,
0: и сразу вернемся.
1: Давай.

0: Пи свой край.
1: Флора и фауна.
2: Равнозубая буразубка. Внешне очень похожа на обыкновенную буразубку, но с ярко пигментированным пятым верхним промежуточным зубом. Очень быстро остывают на холоде, имеют неприятный запах, поэтому большинство хищников их не ест.
3: 101.ru.
4: Нанизываем на стержень. Фоменко Фейк Радио.

Новости на Фоменко Фейк Радио. Международные новости. МИД может принять конвенцию по защите прав народов среднесурковых областей. Соответствующую ноту эти народы направили в адрес ведомства в 18 веке. Среднесурковые давно являются нашими партнерами, и пора привести их в соответствие, подчеркнуто в заявлении МИДа. Финансы. Центробанк сообщил о своем решении урезать. Это повлияет на кривую Смита и может расширить возможности.

0: кривую Смита и может расширить возможности для спекуляций в секторов FB и Lambda, полагают эксперты. Мы дозвонились до нашего специалиста по бумагам.
1: Решение беспрецедентное. Если так пойдет и дальше, прогнозировать сложно. Но динамика есть, это уже сигнал.
0: Наука. Экспедиция Беспятова, уже 86 месяцев находящаяся на раскопках кургана «Малый Клёпотов» в Ильменской автономии, сделала уникальное открытие. Отрядом были обнаружены уникальные уйгурийские сикли, считавшиеся безвозвратно утерянными.
2: «Они оказались живыми, а для нас это уникальная возможность»,
0: — сказал Беспятов. Фоменко, Фейк Радио. Новости.
3: Впервые на рынке.
0: Чайные наногранулы из Галлии.
4: Чай, который не видят.
0: Только запах.
4: Только вкус.
0: Только нано.
4: Только чай.
0: ЗАО «Анатолий Штерн». Чай в розницу. Какая разница? Пей.
5: Лицензия 0975Q 3809808765.
6: Дрожжи! Будьте вы прокляты! Фоменко, Фейк Радио.
7: Потереби.
8: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня на Фоменко Фейк Радио в программе «Потереби» Виктор Загрязин. Здравствуйте, Виктор.
9: Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Здравствуйте. Виктор теребитель второго ранга. Виктор...
9: Четвертого уже.
8: О, уже... Да ладно.
9: Да-да.
8: Так быстро?
9: Да, быстро летит время.
8: Вы пришли же сюда, второго были.
9: Нет, уже четвертого.
8: Вот так вот, да?
9: Очень
8: быстро
9: летит.
8: Ух, как у вас это все. Да, понимаю, понимаю. Ну, расскажите, как это все началось.
9: Значит, прежде всего, это ХУСНИС. Я сейчас все расшифрую. ХУСНИС. Химкинский. Университет научных исследований сопровождения.
8: Можно я задам вопрос?
9: Пожалуйста.
8: Вы говорили ХУСНИС.
9: Да.
8: А сказали ХУНИС.
9: Нет, ХУСНИС.
8: ХУСНИС.
9: ХУСНИС.
8: Химкинский университет специальных научных исследований сопровождения.
9: Я волнуюсь, я просто первый раз у вас.
8: Вы первый раз на радио, в принципе, вообще.
9: Просто на радио, да. А тем более у вас
8: Фейк Радио. А у вас было в ХУСНИСе студенческое радио?
9: Мы делали плакаты.
8: А, у вас
9: и,
8: не было.
9: И слайды. Угу, мы крутили слайды.
8: Понятно, понятно, да, понятно, да.
9: Вот.
8: Значит, вы закончили ХУСНИС.
9: ХУСНИС, Химкинский университет специальных научных исследований сопровождения.
8: Понятно, вот. Понятно. Да, да. И как, вы закончили?
9: Я закончил с красным дипломом.
8: Удивительно,
9: да,
8: удивительно.
9: Да, да.
8: Вот. Ну. Вот.
9: Но никакой в этом пошлости нету. Абсолютно, совершенно. Вот. Значит, что такое теребить вообще? Что теребитель обязан как бы теребить? Он теребит практически все. Начинает.
8: Вот что я хочу спросить. Да, прежде чем мы будем рассказывать про это теребить, потому что, конечно, у людей сразу возникает вопрос, что это теребить.
9: Ну, я уже 18 лет тереблю.
8: Да, я понимаю вас. Я вас понимаю.
9: Вот, видите?
8: Я вас понимаю. Но это же ваша профессия.
9: Это я профессия.
8: С другой-то стороны.
9: Конечно. Я заканчивал ХУСНИС. Это же не просто так.
8: С другой-то стороны.
9: Не все поступают туда, не всех берут.
8: Ну, я...
9: 300 человек на место.
8: Я понимаю, я понимаю. Все хотят теребить.
9: Все, все, абсолютно.
8: Ну, это такая профессия. Это серьезная.
9: А я вам
8: востребованы.
9: Очень востребованы.
8: Особенно, знаете, вот как, ну как.
9: Особенно сейчас.
8: Я попытаюсь вкратце объяснить, значит, почему все говорят, что никакой пошлости.
9: Да.
8: Вот это теребить, а никакой пошлости в этом нет.
9: Ну, да.
8: А я объясню, почему.
9: Вот, пожалуйста.
8: Я объясню за вас, потому что быстренько, чтобы, так сказать...
9: Ну, я прошу, потому что я волнуюсь.
8: Да, ну... Как вообще, давайте так, нет, вы все-таки сами.
9: Давай,
8: как все-таки родилось вот это вот, родилась эта профессия? Теребитель.
9: Ну, понимаете, в чем дело? Вы поймите, что если не теребить... Вот смотрите, теребитель, что он делает? Он теребит все.
8: Угу.
9: Производство, персонал, потребителей, заказчиков, смежников. То есть он теребит всю эту инфраструктуру.
8: Всю индустрию.
9: Всю индустрию теребит нескончаемо. Я, когда заканчивал, у нас висело над нашим кабинетом Усова. Вы, если помните, Леонида Карловича Усова, его портрет висит, вы знаете, на главной площади нашей страны. Усов Леонид Карлович. Он теребитель изначально, так сказать, был рожден этим, так сказать. Он был призван теребить, и он преподавал как теребить.

0: Так вот, он написал: «Тереби нескончаемо». Ага. Леонид Карлович Усов. Ага. Все это помнят, угу, и все это знают. Угу. Я, вы знаете, вот в интервью я иногда рассказываю. Ну, на радио я вот первый раз, а в интервью, когда вот просто спрашивают корреспонденты, я говорю: «Учитесь у Усова». Мне некоторые не очень понимают, когда я говорю: «Учись у Усова». Вот. А я говорю: «У Усова». Угу. Вот, чтобы все понимали.
1: У Усова.
0: У Усова. Угу. Так вот, теребить...
1: А он в Хуснисе и преподавал.
0: Он в Хуснисе преподавал, угу, нам всем, он нас выпускал. Угу. Он давал напутственные слова. Нам.
1: Да, вот, и вы сейчас об этом расскажете. Буквально через, да, минуту мы вернемся, дорогие друзья. Короткая музыкальная пауза.
2: Потереби. Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что букет болезней не может стать равноценной заменой букету цветов, хотя и продержится дольше?

0: Потрись о славу. Фоменко Фейк Радио.
1: Диафильмы для взрослых.
2: Здравствуйте, здравствуйте, наши дорогие слушатели, зрители. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио. У нас сегодня очаровательный гость Бронислав Кукун. Это режиссер, продюсер и владелец, собственно говоря, сети Диатеатр.
3: Ну, вы понимаете, я откуда вы спросите меня, я взял?
2: Вот откуда вы взяли?
3: Я скажу.
2: Да,
3: Бронислав. Дело в том, да. Что... дело в том, что... в молодости...
2: Так.
3: Я... ну, я работал на заводе молодым парнем.
2: Да.
3: И там нам по утрам крутили диафильм под названием «Техника безопасности».
2: «Техника безопасности». Казалось бы...
3: казалось бы. Вот до того, как появился этот диафильм «Техника безопасности», угу, огромное количество несчастных случаев было. Травмировались на заводе все подряд.
2: Да-да-да.
3: Как только стали показывать этот диафильм, все стали внимательно посмотрел, повернул, прочитал, все, но, сделал,
2: да,
3: исполнил.
2: Да, да, да. Но я и в каком-то, опять-таки, из ваших интервью прочитала, что этот диафильм, вот о котором вы сейчас нам рассказываете, как раз он мало того, что совершенно убирал всякую там и травмированность и так далее, он еще каким-то образом возбуждал, но на работу.
3: Вот!
2: Правильно я понимаю?
3: Конечно.
2: Ну вот, вот.
3: Возбуждение на работу в этом диафильме по технике безопасности,
2: да,
3: конечно же, было.
2: Было, было, сомнений, да.
3: И я, ухватив это, mm-hmm, вдруг ни с того ничего понял. Ведь мы должны просто поменять индустрию, убрать это порно ненужное кино,
2: да,
3: и вернуть нормальный человеческий
2: наши
3: диафильм. Вы понимаете, вот так это и происходит.
2: Вот так это происходит. Вот так. Скажите, это. Бронислав, ну а почему же, вот смотрите, вот вы...
3: Кстати, вовнутрь, вот сейчас мы делаем новый проект.
2: Да.
3: Он, это называется, диафильм называется «Возляжем 2».
2: «Возляжем...»
3: «Возляжем 2». Значит, в этом диафильме, кроме, так сказать, истории любви двух молодых людей, будет еще и инструкция вшита внутрь. Инструкция по технике безопасности. Например, там есть несколько поз, которые очень, так сказать, ну, которым надо очень подойти, как говорится, аккуратно.
2: Аккуратно, аккуратно. Да.
3: Например, и героиня сразу как бы говорит: смотри, не сломай, например, как бы, понимаете? Левее, там есть такие.
2: Да, просто.
3: Аккуратнее, тише.
2: Да.
3: Не торопись.
2: Берегись.
3: Вот.
2: Вот,
3: вы,
2: да,
3: понимаете?
2: Да, например. А скажите, почему же вам не приходило в голову, а может, уже пришло, потому что, ну, я совершенно этого не удивлюсь. А вот вместе с этими, так сказать, с этой категорией фильмов выпускать какие-то утренние, вот как у вас было на заводе, вы говорили. Вот чтобы было возбуждение на работу, перед походом на работу, а возбуждение аппетита.
3: Мы сейчас...
2: Подавление аппетита.
3: Мы сейчас работаем над этим.
2: Да.
3: Для того...
2: Да.
3: Мы сделаем сейчас... У нас сейчас есть несколько...
2: Да.
3: У нас, конечно, есть диафильмы для взрослых о еде. Да. Диафильмы для взрослых о хорошей физической форме.
2: Так.
3: Там, ну, разные названия, так сказать, там как приподнять, например.
2: Как приподнять, да. как опустить.
3: Да.
2: Да.
3: Да, и такое тоже. Ну, мы пока как опустить не делали.
2: Не делали?
3: Не делали, делаем только как приподнять.
2: Как приподнять.
3: Вот. Но мы сейчас собираем это в пакет, и этот пакет как бы отправляем туда, как говорится, у нас, в нашу,
2: святая святых,
3: для того, чтобы, может быть, там рассмотрели
2: как
3: и
2: следует
3: поддержали, и как поддержали государственную программу.
2: Да. Скажите, диачки, потому что у вас продаются же...
3: Диачки продаются, я вам объясню.
2: Да.
3: Это первые шаги наши, называется, работа с одинокими.
2: Ах, вот. Вот диачки, они для одиноких.
3: И я объясню вам. Диачки, когда они же непрозрачные.
2: Полностью.
3: Вы, предположим, сели в самолет.
2: Да.
3: Одели очки.
2: Да.
3: И спокойно здесь вот такая у вас большая ручка. Начинаете прокручивать диафильм. Диафильм для взрослых. Понимаете?
2: Ага. И в этих очках вы уже не один, как бы, получается?
3: В этих, мало того, что вы не один в этих очках, вы... Так,
2: во-первых, вы в очках.
3: Во-первых, смотрите, что.
2: Да.
3: Во-первых, у вас один поворот, и руки свободны.
2: И вы хоть 15, хоть 20 минут...
3: Понимаете?
2: Наслаждайтесь.
3: Осматривайте кадр. Читайте инструкцию. Любуйтесь диалогом. Вас, так сказать, ведет история.
2: Ведет история, да.
3: И
2: да,
3: никто
2: да.
3: вам, как говорится, не в указ. Этом самолете не указ. Понимаете? Накрылись, есть... как говорится, накрылись одеяльцем немножко, пледиком так накрылись, и все.
2: То есть это волшебный полет? Как-то?
3: Это волшебный полет, конечно.
2: Просто.
3: Все, диафильмы для взрослых, понимаете, скажите целлулоиду «да». Это все направлено на то, чтобы повысить рождаемость, прежде ага. всего. Вот. Ну и вернуть людям утерянные отношения.
2: Ценности, я бы
3: сказал. Ценности, конечно.
2: Потому что есть какие-то вечные конечно. Все-таки.
3: Конечно,
2: вечные
3: конечно,
2: какие-то
3: конечно.
1: Диафильмы для взрослых.

0: осмелей и вонзи. Фоменко Фейк Радио.
1: Знай и люби свой край.
2: Флора и фауна.
0: Аляпка — единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая — дзит. Пение — громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются, весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.

0: Уснув в попыхах. Фоменко Фейк Радио. 101.
1: Лабиринт Леонардо.
2: С вами снова я, Ирина Рыбладзе, передача «Лабиринт Леонардо», и у нас с вами в гостях Виталий Поплотень Гудско, который, да, наконец рассказывает все тайны общения и переработки, да, шипзиков.
3: Да. Да.
2: Итак, значит, мы выяснили, что у вас в лаборатории шипзика насильно накрывают одеялом, и поэтому, да, он не может
3: набросить. Вы знаете, так, нет, да, ну не совсем. Мы шипзика самого не накрываем на одеялом.
2: А каким одеялом вы накрываете, ну, ватным или пуховым?
3: Ну, давайте так.
2: Давайте это имеет так значение вообще?
3: Во-первых, просто это огромное значение. Огромное. Во-вторых, я хочу сказать.
2: Да.
3: Мы не накрываем шипзика никоим образом самого.
2: Так.
3: Мы накрываем бокс.
2: Бокс, целый бокс.
3: Огромным одеялом, конечно. Одеяло верблюжье.
2: Верблюжье только.
3: Каждый бокс накрывается одеялом.
2: Верблюжьим одеялом.
3: Дело в том, что шипзик,
2: да,
3: когда засыпает,
2: да,
3: он, если он не под одеялом, шипзик уснуть не может.
2: Не может.
3: Он спит без одеяла.
2: Да.
3: И поэтому он, ну, если он, как говорится.
2: Да.
3: Но мы во время, так сказать, его сна,
2: да,
3: укутываем бокс
2: верблюжьим одеялом.
3: Верблюжьим одеялом.
2: А почему именно верблюжьим, извините?
3: Ну, во-первых, верблюжье одеяло вообще не пропускает шипздючную энергию.
2: Ах, вот оно что.
3: Вообще ни грамма. Пуховое до 30%.
2: Да.
3: Ватная до 70.
2: До 70. А верблюжье вообще?
3: Просто стена.
2: Я быстро скажу.
3: Свинцовый, да, саркофаг.
2: Свинцовый саркофаг. Женщины, которые вышли, собственно, по ошибке замуж за шипзика, приобретайте, пожалуйста, верблюжье одеяло. Это вас спасет, просто спасет.
3: Да, да. Ну, но все равно, женщины, которые находятся замужем за шипзиками, да, должны обратиться к нам в лабораторию.
2: И на какое-то время все-таки сдать своего мужа.
3: Ну и себя, так сказать, подвергнуть осмотру нашему.
2: Да, да.
3: Потому что мы с удовольствием и женщин
2: риск заражения, да. Риск, ну, заражения велик, да, велик.
3: Ну, конечно, да.
2: Да. Скажите, вот у вас же скоро будет какая-то слет и какая-то там фестиваль или что-то, что как это называется?
3: Ну, не помню, вы знаете, да, мы сейчас, да, пробуем сделать фестиваль, так сказать, вылеченные шипзики.
2: Вылеченные шипзики.
3: Вылеченные шипзики.
2: Они же очень интересные люди.
3: Они прекрасные.
2: Прекрасные.
3: Великолепные
2: люди.
3: Шипзики, великолепные люди. Понимаете? Ну, если вы читали мою статью, так сказать, в Science.
2: Я читаю,
3: если вы готовились,
2: конечно,
3: к эфиру,
2: да,
3: так сказать,
2: конечно.
3: Да. Но, да, моя статья, в которой, так сказать, она,
2: да,
3: называется «Этиловые атаки шипзика».
2: Этиловые атаки шипзика.
3: Да-да-да. Там, так сказать, многие почему-то считают, что эта статья полностью отрицает реабилитацию шипзика как такового.
2: Да.
3: А я скажу вам, нет.
2: Нет, нет, нет и нет.
3: И нет, и еще раз нет. Понимаете?
2: Да.
3: То-то и оно.
2: Угу. А почему вот этиловые атаки? Это как-то связано с алкоголем?
3: Ну, конечно. Конечно. Глоток алкоголя пагубно действует на шипзика. Шипзик утраивается.
2: То есть энергия его утраивается?
3: Конечно. Энергия шипзика, да, утраивается.
2: Да.
3: И шипзик становится просто, ну, не то, что он неуемен, вы понимаете.
2: Mm-hmm.
3: Сам шипзик уже, мы уже и, так сказать, невооруженным глазом,
2: да,
3: шипзика уже и не видим. После того, как он принимает, так сказать, вовнутрь организма буквально, может быть, ну, 100 грамм этилового спирта в том или ином виде.
2: Да его, как сказать, и кувырки, и все остальное, оно просто становится каким-то неконтролируемым.
3: Ну, вы знаете, ну, вы можете себе представить, это, так сказать, ну, это шипзик, это, ну, это чужой компонент на планете, просто, понимаете.
2: Но какой-то процент все-таки должен быть у нас?
3: Нет, шипзиков у нас должно быть, конечно, определенное количество. Я предполагаю, до 0,8%.
2: До 0,8%.
3: На планете.
2: То есть совершенно их убирать, ну, просто не,
3: ну,
2: нельзя.
3: Слушайте, это все равно, что убрать воробьев.
2: Да, да, да.
3: Уже одна же убирать.
2: Да, да, да, да.
3: Ну вот, дорогие друзья, вот,
2: да,
3: собственно, вот такая вот вся проблема сегодня и была рассказана вам.
2: Да.
3: О том, что шипзики, конечно. И я хочу вот что сказать.
2: Вот скажите, да.
3: Да, значит, шипзики... вообще, мне кажется, мне бы было легче работать, если бы шипзики действительно объединялись между собой.
2: Объединялись.
3: Ну, просто старинный лозунг. Шипзики, объединяйтесь.
2: Шипзики, объединяйтесь. Спасибо огромное, Виталий. Спасибо огромное. У нас в гостях был специалист по шипзикам, по их украшению, по их систематизированию. Виталий Поплотень Гудско. Спасибо вам огромное.
3: Спасибо, до свидания.
2: До свидания.
1: Лабиринт Леонардо.
0: Катание на роботизированных собаках с дистанционным управлением. Коктейль-бар «Телепорт». Космопитание 9-го уровня. Персональный андроид

0: Классика в эфире.
1: Дорога. Мокрые ресницы с бледными губами унеслись в прошлое, ставшее вдруг настолько далеким, что не верится. А мое ли оно? Пустота. Я еду. Нет, не так. Я еду! В этот день перемещение с точки А в точку Б стало профанацией, фарсом. На самом деле мы стоим на месте. А в мутном окне мимо меня куда-то бегут деревья, дома, лужи. Те, что ближе спешат, мчатся чуть не в припрыжку. Подальше бредут неспешно и с достоинством обреченных. Дорога зачем-то мчится под колесами. Наверное, это какая-то игра. Автобус, следуя правилам игры, натужно гудит сердцем, перебирая тональности, плюется выхлопным газом, трясется и всем своим видом хочет являть пожирателя пространства. Люди, сидящие рядом, ненатуральны. Ненатурально спят с приоткрытыми глазами, ненатурально громко едят, с ненатурально наигранным интересом смотрят в окно. Наверное, им уже давно приелась эта игра. Но перестать они не в состоянии, иначе... Что? Мне хочется это узнать. Именно сегодня мне хочется уличить их и посмотреть в их отцветшие глаза. И спросить. И в ответ непременно услышать «да». Ведь это так просто. Сказать «да». Легче легкого. Проще некуда. Но как? Вы только что слушали эссе «Влажные губы» Анастасии Трояновой.
0: Классика в эфире. Знаете ли вы, что?
2: Знаете ли вы, что между котлетами и пельменями идет столетняя война за право называться основным блюдом?
3: Деньги без денег.
4: И вот мы вернулись в нашу студию, мы беседуем с академиком Егором Ростиславовичем Сухаревым, который рассказывает нам о том, что же это такое нам предстоит всем. Деньги без денег.
5: Я объясняю, да, объясняю. Вы должны понять.
4: Объясните.
5: Как только в межличностных отношениях,
4: так.
5: В экономических межличностях,
4: да,
5: пропадет вот эта вот осязаемая
4: вот
5: фактура
4: вот
5: под названием деньги,
4: да,
5: все встанет сразу на места.
4: Вот эти вот тяга к бумажкам.
5: Да, все сразу встанет на места.
4: То есть культура придет.
5: Да.
4: И уйдет коррупция.
5: Уйдет коррупция напрочь, потому что нечего будет коррумпировать. Вы приходите, говорите,
4: смешно.
5: Вы приходите, и вам должен говорить, даю взятку 5000 рублей.
4: Да, ну что это такое?
5: Работнику ГИБДД.
4: Да.
5: А работник ГИБДД говорит, я не принимаю никаких взяток.
4: Да.
5: Говорит он в диктофон.
4: Диктофон.
5: И
4: просто.
5: Все.
4: То есть получается, что он не принял, и все.
5: И все, он не принял, и все. А если он примет, он же должен сказать, откуда у него взялись 5000.
4: Вот.
5: Понимаете?
4: Вот.
5: Значит,
4: вот.
5: Он же взял взятку. И все.
4: И все понятно.
5: И все понятно. И коррупция.
4: И он уволен.
5: И исчезает.
4: И он уволен.
5: Да,
4: тут
5: исчезает коррупция.
4: Боже мой.
5: Вот и все.
4: Как это?
5: Это просто.
4: Как же это уложилось у вас в мозгу?
5: Скажите. А я академик.
4: Вы академик.
5: Я академик, понимаете?
4: Конечно, я понимаю.
5: Вот так можно все исправить.
4: Скажите, как, насколько быстро можно вот перейти на эти рельсы?
5: Я считаю год.
4: Год.
5: Я считаю год.
4: Через год.
5: Мы должны захотеть.
4: Мы скажем спасибо.
5: Мы должны захотеть.
4: Мы. Это даже лозунг просто должен быть. Мы должны захотеть.
5: Мы должны захотеть.
4: Это хорошо.
5: Это хороший лозунг.
4: Хороший, правда?
5: Правильный.
4: Правильный лозунг. Мы должны захотеть. Деньги без денег.
5: Вот и все.
4: Удивительно. Я могу только поздравить вас.
5: Спасибо.
4: Вы женаты?
5: Нет.
4: Ну, я все равно поздравляю.
5: Спасибо.
4: Это приятно. Всего вам самого теплого.
5: До свидания.
4: До свидания.
3: Деньги без денег.
0: Флора и фауна родной планеты.
1: Аляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая. Дзит! Пение – громкие, журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются. Весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.
6: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка

0: все случаи жизни. Онлайн-радио 101.ру. 101.ру. Категория 12+.
1: Правда с запахом кроксов. Фоминка Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Порошок Байт. Тает так быстро.
3: Как быстро он тает, это зависит от доз. Стирает грани,
2: омолаживает швы,
3: укрепляет нитки.
2: Не тяните с покупкой
3: стирального порошка Байт.
4: Лицензия номер 312-572-89-67-35-44-98-17-84-532-11-96-87-92-96-86.
5: С удовольствием сторожим ваш самовар. Фоменко Фейк Радио.
0: Кто следующий?
6: Касса здоровья.
1: Мы вернулись в студию, мои дорогие. Удивительный и прелестный, а напротив меня просто очаровательная Светлана Сводина.
7: Да?
1: Это главный врач клиники «Здоровей», которая лечит кислятиной и которая уже возвела, скажем так, кислятину в ранг главного лекарства века. И это так, это признают все. Это признают «A Financial Times».
7: Да, а по Financial Times недавно вышла статья.
1: Как в статья, так и называется она «Я кислая люблю».
7: Да?
1: Вот
7: да?
1: И все. Я кислая люблю. Да, вы знаете, я знаю...
7: Большое интервью было.
1: Большое, громадное. Вот скажите, пожалуйста, вы преподаете ведь на кафедре окисления?
7: Конечно.
1: Вот.
7: Да.
1: Вот чуть поброже, вот ваша книга «Кислая среда».
7: Да.
1: Вот что это такое, «Кислая среда»?
7: Ну, вы знаете, книга охватывает очень много аспектов.
1: Да.
7: Начинается, естественно,
1: с физиологии. Только ли это среда?
7: Нет, это и четверг бывает, и пятница,
1: вот
7: и суббота.
1: То есть
7: на
1: это...
7: самом деле каждый день.
1: Да, да.
7: Каждый день.
1: То есть это вся неделя практически.
7: Вся неделя, кислая неделя.
1: Кислая неделя.
7: Да.
1: А ведь это испокон веков пошло, кислые недели. Раньше ведь устраивали кислые недели, да?
7: Да, конечно.
1: Вот это капуста,
7: любовь
1: вот эта простая,
7: щам,
1: кислые щи.
7: Совершенно неспроста.
1: Вот эти рассольники, да, которые... По альвеолам и по гландам,
7: яблоки,
1: так сказать, ползают эти огурцы, понимаете?
7: Моченые яблоки.
1: Моченые яблоки, вот эта кислятина, да, которая вырви глаз, да?
7: Да,
1: да. Да, раньше же так называлось, вырви глаз,
7: да,
1: все это, да,
7: да.
1: И бывало после этого за околицу идешь,
7: за околицу,
1: ну и
7: идешь,
1: упражняешься, естественно, потому что
7: если
1: кислятина...
7: Если крепчай не выпил.
1: Если крепчай, да-да-да-да-да. А ведь раньше была другая какая-то трава. Какая-то другая, дрянь-трава, по-моему, да, называлась?
7: Закупорка.
1: Закупорка. Трава-закупорка, да. Ну, ее дрянь-травой еще называли.
7: Дрянь-трава – это в простонародье, а так закупорка-вонючка.
1: А, закупорка-вонючка? Или что? Простите, проглотните, глотните.
7: Сейчас.
1: Ну, она неприятный запах просто у закупорки. Я знаю.
7: Закупорка-вонючая.
1: А она вонючая, закупорка-вонючая, так и называется.
7: Да,
1: вы
7: да,
1: сглатывайте, сглатывайте, ничего страшного, это нормально. Так вот, значит, смотрите, вот поговорка «не кисни».
7: Не
1: как
7: кисни.
1: Вы к ней относитесь? Вот посмотрите.
7: Вот посмотрите, это как абсолютная...
1: Это что такое?
7: Абсолютная дезинформация.
1: Ну, то есть это глупость, да?
7: Глупость абсолютно, потому что...
1: Когда человеку говорят, ну не кисни, да?
7: Не-не-не.
1: Ну что это такое?
7: Я сейчас вам все объясню.
1: Объясните, пожалуйста.
7: Дело в том, что в отличие от другой жизни, киснуть можно бесконечно.
1: Конечно.
7: Киснуть можно бесконечно.
1: Прикислые, как бы, да?
7: Я к тому, что это настолько продлевает жизнь.
1: Это удивительно. Вам же, ну не буду называть, дорогие наши друзья,
7: никто
1: сколько
7: не
1: лет, никто не поверит,
7: никто
1: сколько
7: не
1: вам
7: поверит,
1: лет, Светланочка.
7: Никто не поверит.
1: Да,
7: никто
1: вы
7: не
1: так
7: поверит.
1: Удивительно.
7: Никто не поверит.
1: Никто не поверит. Вы даже повторяете много раз это, и это замечательно. Я бы прописал бы всем эту кислятину.
7: 15-й номер.
1: 15-й номер.
7: Начинать
1: с него мы 15-й. Начинаем. Им как бы мы не заканчиваем, переходим дальше к кислятине.
7: 16-му,
1: потом
7: 18-му,
1: дальше 17-й,
7: 18-й,
1: 18-й,
7: 19-й, потом
1: 19-й,
7: потом обязательно 20-й.
1: 20-й. И после этого вы можете
7: 21-й.
1: 21-й.
7: Да.
1: И
7: 22-й.
1: И 22-й. Все, спасибо. Спасибо. И пока мы не дошли до 45-го, давайте я скажу вам, друзья мои, кисните. Кисните по-настоящему.
7: Кисните с нами.
1: Кисните с нами. Со
7: кисните,
1: Светланой
7: как мы.
1: С Водиной. Кисните, как мы. Кисните лучше нас, друзья. Всего доброго.
7: До свидания.
1: Счастья вам. Улыбки.
7: Да.
0: Кто следующий?
6: Касса здоровья.
2: Знаете ли вы, что?
8: Знаете ли вы, что пчелы волнуются во сне в новолуние, а в полнолуние гадают на рекламных объявлениях?

0: Как устоять на постоянном дворе? Фоменко Фейк Радио. Веселые сапожата.
1: И с вами снова я, Ирина Рыбладзе, да. Любимая ваша передача «Веселые сапожата», и с нами Дмитрий Замлязов, да. Представитель ООО «Канатка».
2: Да.
1: Мы говорили сейчас о его дяде, да. И чуть-чуть даже коснулись его отца, которого тоже звали Григорий, как и дядю.
2: Ну, я не хочу просто про отца.
1: Не хочу, да?
2: Да.
1: Ладно,
2: значит,
1: хорошо,
2: не
1: будь.
2: Про
1: да.
2: дядю, про
1: да.
2: дядю.
1: Давайте про дядю.
2: Да, про
1: так,
2: дядю.
1: Так вот, вы, значит, вынули его из котлована. Вот что я хотела спросить.
2: Да.
1: Как же звали этого прекрасного человека физрука, который, собственно, благодаря которому, с которого все и началось?
2: Его звали Степан. И, да, Степан Берзоев.
1: Степан Берзоев?
2: Да.
1: И он был просто физруком в вашей школе?
2: Да, он был физрук, и он мне этот канат подарил, надо уж сказать, так сказать. Я просто хорошо скакал через коня. Ну, имеется в виду спортивный конь.
1: Естественно, естественно,
2: вот.
1: Да.
2: Не,
1: а
2: через,
1: канат,
2: не через а козла, а имеется в виду,
1: через коня. Я понимаю,
2: да.
1: Это совершенно разные вещи.
2: Да.
1: А скажите, а что же вы с канатом, что происходило? Что вы делали в школе с канатом?
2: Не, я ничего не делал, просто он мне его подарил,
1: просто
2: он у меня лежал дома.
1: Подарить.
2: А потом, когда я пошел к котловану, я взял его с собой. Вот.
1: Ну, как вы говорили, вы вообще его никуда, собственно говоря, все время с собой
2: таскали. Я все время с собой его
1: куда
2: таскал.
1: Куда вы идете, туда канат с собой берете.
2: Туда и канат я беру.
1: Правильно.
2: И вот он мне не случайно, он мне пригодился, и таким образом я спас дядю.
1: Григория Замлязова.
2: Дорогого Григория Замлязова, знаменитого котлованщика. И он выгонял вагонетку. Первую вагонетку, кстати, он выгонял.
1: Первую котлованную вагонетку.
2: Да, да, да, да. Вот. И вы знаете, я придумал постепенно рычажный этот метод.
1: Метод.
2: Да.
1: Да, да, да.
2: И постепенно я стал организовывать на горе. Есть, вы знаете, это есть.
1: Естественно, да.
2: Известное, так сказать, это предгорье.
1: Да,
2: вот.
1: Да, да.
2: И там я расположил, как бы вот, я применил уже...
1: Затуманское взгорье, да, да, да.
2: Затуманское взгорье.
1: Да.
2: Я применил там впервые рычажный метод. Уже в полную силу, скажем так.
1: В полную силу. Канатка заработала в полную силу.
2: Канатка заработала в полную силу.
1: Правильно я понимаю, что она там заработала, в отличие от истории с котлованом, не вниз,
2: да.
1: А вверх.
2: Да, она пошла вверх.
1: То есть на затуманские вот эти вот склоны.
2: На затуманские склоны она пошла наверх.
1: Так, значит, канатка идет вверх, да?
2: Да, да.
1: По ней, так сказать, туда отправляются люди.
2: Да, естественно, туристов. Очень
1: вот
2: много
1: там,
2: туристов.
1: Да. Вот самый
2: сказать.
1: Главный вопрос.
2: Да, да, да, да.
1: Острый вопрос.
2: Да, пожалуйста.
1: А где люди? Потому что, как известно, те, кто, собственно, по канатке рычажным методом был отправлен на это...
2: Вы хотите спросить, почему? Вы хотите спросить, почему
1: никто не возвращался?
2: Ага, ну да, я понимаю. Да,
1: никто их больше не видал.
2: Да и в этой «Вечерней звезде» мне тоже задавали этот вопрос.
1: Ну,
2: кстати.
1: Извините, но
2: да,
1: что
2: нет,
1: сделать?
2: Ничего, ничего, нормально, Ириша.
1: Да, да.
2: Ириша, я могу вас так
1: конечно,
2: называть, Ириша, да.
1: Конечно, да. Да.
2: Вы молоды, вы как бы, да, вы просто замечательно выглядите. Это, так сказать,
1: спасибо,
2: даже...
1: Спасибо, спасибо.
2: Это даже не комплимент,
1: спасибо.
2: Это я просто считаете, что я поставил вас перед фактом.
1: Перед фактом.
2: Перед фактом, да.
1: Очень мило, спасибо вам большое.
2: Ну да.
1: Спасибо, Дмитрий.
2: Понимаете, в чем дело?
1: Да.
2: Почему не возвращаются?
1: Почему не возвращаются люди?
2: Ну, во-первых, никакого желания у них нету возвращаться.
1: Да.
2: Я специально узнавал. Да, я связывался с горой.
1: С горой?
2: Да, естественно, да.
1: Затуманские сводки, ведь они как-то
2: сводки,
1: поступают к нам.
2: Сводки поступают. Людям там хорошо.
1: Хорошо.
2: Я объясню. Я устроил там рай.
1: Просто?
2: Да.
1: Просто рай.
2: Своими руками. Все это, все своими руками. Вы представляете? Каждый камушек, каждую как бы скамеечку, каждую какую-то...
1: Правильно ли я понимаю, что там уже жилища какие-то?
2: Там жилища, там люди...
1: Земляночный какой-то там...
2: Там есть землянки, там есть и такие домики посолиднее.
1: Посолиднее уже, да?
2: Для солидных, так сказать, людей. Но главное, что они не хотят спускаться вниз. Им понравилось на этой канатке, так сказать, кататься. Вот. Они
1: катаются все-таки.
2: Ну, как бы они все-таки катаются.
1: Катаются. То есть иногда они катаются вниз, иногда вверх.
2: Иногда да.
1: Но
2: иногда,
1: внизу
2: да,
1: не сходят.
2: Да, да.
1: Не сходят.
2: Не сходят, они просто катаются и все.
1: Просто катаются.
2: Да, да. И не сходят.
1: И сколько там уже народу живет, интересно?
2: Дай бог памяти, 98 человек.
1: Да вы что?
2: Да.
1: Боже. Интересно, на этой прекрасной, интересной ноте мы на секунду прервемся с вами, чтобы вновь
2: давайте.
1: Услышаться и увидеться.
2: Спасибо.
0: Веселые сапожата. Причешитесь, космонавты. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Жужжало средний. Внешнее строение большинства жужжал очень своеобразно. Тело короткое, широкое, почти шаровидное, покрыто длинными густыми волосами. Крылья в покое направлены в стороны и назад, напоминая положение крыльев у скоростных самолетов. Крылья у жужжалы среднего с многочисленными бурыми точками. Обитают на луговых цветах. Личинки жужжалы – паразиты.
3: Ай, Богданку, костровецы! Кого не будем бояться? Ангел!

0: Делаем рубище мягче. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru

0: Дорогие мои, золотые мои! Ах, вы мои умнички! Так называю я вас, мои зрители, мои слушатели, мои друзья. Ваш покорный слуга, с вами Юрий Бурзон, напротив меня Илона Пряжина-Карпенко. Вот такая двойная фамилия у Илоночки. Здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Илоночка. Сейчас я коротко сделаю как бы такой предварительный такой ваш презентацию.
1: Вы не спешите?
0: Не спешу, Илоночка. Итак, Илона Пряжина-Карпенко, владелица и соучредитель сети салонов «Бигуди».
1: Да. Уже сеть. На Бигудях.
0: Называется «На Бигудях». Итак, что же это такое? Раскройте нам, пожалуйста. Я знаю, что вся жизнь у вас связана именно с бигудями. Откуда это повелось? Откуда это пошло, Илоночка? Расскажите нам, пожалуйста.
1: История долгая. Не думаю, что всем будет так уж прямо
0: интересно
1: это, но...
0: Да.
1: Понимаете, в чем дело? А сейчас, когда бигудизм, он как бы проник уже во все сферы практически жизни, когда...
0: Бигудизм.
1: Ага,
0: как интересно.
1: Когда есть уже мужской бигудизм, и для детей есть специальные детские бигуди.
0: Ой.
1: Школьные бигуди. Даже странно говорить о том, что когда-то это только возникало, и когда-то только, ну, как-то у себя этим занимались несчастные женщины.
0: Ой, боже мой, господи.
1: Вот. Да. А теперь-то уже, как сказать, это развивается. Ага. Слава тебе, господи, да.
0: Да.
1: Вот. Да, так что...
0: Откуда пошло?
1: Как обычно пошло. Из семьи. Не могу сказать, что у меня много было приверженок.
0: Ну, все-таки бабушка ваша, вы говорили, что-то...
1: Вот как раз бабушка.
0: Что у нее было?
1: У бабушки были такие, вот знаете, еще железные бигуди.
0: А у вас их много уже было, бабушка?
1: С ворсом такой, с щетиной внутри.
0: Ага.
1: Вот. И тогда еще маленькой, будучи девочкой,
0: так.
1: Я как-то...
0: Вы заметили, что бабушка что-то делает там в каморке?
1: Да.
0: Вот расскажите.
1: Она почему-то пыталась это,
0: пряталась.
1: Пряталась, пыталась сделать это как-то тайно.
0: Ну да, потому что дедушка ее наказывал, говорите,
1: нет, дедушка ее совершенно не наказывал.
0: А что он делал?
1: Понимаете, к тому времени уже они с дедушкой были в разводе. Поэтому дедушка не мог.
0: А не по этому поводу произошло развод?
1: Нет, хорошо. Так вот, и бабушка хотела это сделать как-то скрытно, а мне наоборот попал как-то, я когда ее увидела в бигудях, мне показалось, что это наоборот так интересно.
0: Но у нее бигуди везде были.
1: Не, ну конечно, вся голова в бигудях.
0: И все, только голова?
1: Да, конечно.
0: Вот.
1: Поэтому
0: я знаю, извините, я-то знаю, что Илона Пряжина-Карпенко пошла дальше, и бигуди не только на голове, но об этом она сама расскажет, конечно.
1: Естественно, расскажу, да.
0: Да.
1: Так вот, собственно, это меня и поднатолкнуло на мысль, что, в принципе, бигуди на голове женщины... Это как это называется? Это прелестно.
0: Это вторая же молодость.
1: Конечно. В этом есть такой шарм, женственность.
0: Кураж даже есть.
1: Да, конечно.
0: Вот сейчас у вас, дорогие наши телезрители, вы можете просто лицезреть этот кураж на голове, этот блеск, этот бурлеск, это брызги шампанского сейчас у Илоны на голове просто.
1: Как приятно. Это еще не полный набор, я, как сказать,
0: как называется,
1: достаточно
0: вот
1: скромно.
0: Это модель,
1: скромно,
0: как называется?
1: Это модель. Здесь где-то около 6 видов. Вообще бигуди очень много всяких видов.
0: Ну, все-таки.
1: Есть бигуди бумеранги.
0: Так.
1: Есть, во-первых, твердые, есть мягкие.
0: Вот расскажите, что это?
1: Вот это буквально то и значит.
0: А и жидкие есть? Жидкие бигуди?
1: Жидких пока еще нет.
0: Пока нет.
1: Есть бархатные бигуди.
0: Ой.
1: Есть коклюшки.
0: Коклюшки?
1: В конце концов.
0: А что это такое?
1: Термобигуди. Волшебные бигуди.
0: Да.
1: И такие есть.
0: Ой.
1: Чего только нет.
0: Да.
1: А есть липучки-ежики.
0: Липучки-ежики.
1: Липучки-ежики. Я вот как раз сейчас на вас смотрю и понимаю, что вот вам бы было это...
0: Да,
1: вам
0: правда?
1: Было очень хорошо, да. И я бы вас очень хотела назвать к нам в салон, потому что вот пару ежиков, и
0: правда?
1: Это был бы совершенно другой вид, понимаете?
0: Это же у вас Пусинский. Малый Пусинский переулок, да?
1: Малый Пусинский переулок, ага. дом 10.
0: Дом,
1: да.
0: 10, дом очень 10. Хорошо, да.
1: Вот, так что разнообразие просто...
0: Просто море, да. Просто, я не, да, знаю, какое-то, я не знаю, как это называется, вот это буйство.
1: Да,
0: буйство,
1: да, да, да.
0: Буйство бигуди.

0: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
1: Классика в эфире.
2: Она быстро пробежала глазами строчки и, раскрасневшись, побежала перечитывать их в укромное место. Она вчитывалась, и сердце вторило ее мыслям бешеным перестуком. А как же иначе, если некогда ранее в своем дневнике она написала о нем: «Удивительные сочетания уравновешенности и агрессии, миролюбия и разочарованности в нем же, жизнерадостности и замкнутости, строгости и доброты, коварства и открытости, расчетливости и самопожертвования, порока и чистоты». Да, это был определенно тот мужчина, который способен тронуть сердце снежной королевы. Они казались друг другу идеальными, а больше никто из них и не мечтал. Именно поэтому он хотел поскорей назвать ее женой. Она хотела этого не меньше. Но строгое родительское воспитание не позволяло ей ни сказать «да», ни раствориться в его объятиях всецело, даря огонь своей страсти до окончания его первого брака. Вы прослушали отрывок из произведения Светланы Кракиной «История про».
1: Классика в эфире.
3: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что лягушачья икра будет блестеть на солнце более привлекательно, если оттенить ее осиной?

0: Новые технологии.
1: Доброго здоровочка вам, дорогие мои. В студии Фоменко Фейк Радио. С вами Юрий Бурзон. У нас программа «Новые технологии». А напротив меня сам Георгий Иванович Зуканов.
2: Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ну, вы знаете, это все-таки вот расскажите с самого начала.
2: Ну что, давайте как-то коротко, ясно.
1: Давайте.
2: На пороге 22 век.
1: Вот.
2: 22 век, да. На пороге уже, да. Что тут сделаешь? Наша основная мысль, как сегодня соскочить с нефтяной иглы?
1: Вот,

0: больше газ.
1: Ну да.
0: Нет,
1: да,
0: нет. Совершенно другая история.
1: Так.
0: Этот двигатель работает естественно, поскольку он газовый, так, он работает на газу.
1: Так,
0: на работает каком? На газу вместо бензина. Понимаете? Как говорится, прощай, бензин.
1: Прощай, бензин.
0: Вот.
1: Ну, мы ждали этого.
0: Да, ну, да нет, ну, вы слушайте. Ну, огромное количество сегодня транспорта уже, ну, в частности, и техники работает на газовых, так сказать, ну, на газу.
1: Да, да.
0: На газу. Вот, работает. Ну, сжиженный газ, все знают, ну, пропан, метан, пропан, все это, так сказать, понятно. Вот. Ну, сегодня у нас разговор пойдет вот о чем. Мы сделали специальный двигатель, ну, который специально работает. Он не сможет, ну, знаете, как сейчас, бензиновый двигатель может работать и на бензине, и на газу.
1: Да,
0: а
1: да.
0: У нас сейчас вот двигатель как раз мы сделали, который только на газу.
1: Только на газу.
0: Только на нашем.
1: То есть, вот расскажите.
0: Газ, который, так сказать, мы, ну, мы взялись за это.
1: Так.
0: В чем дело? Ну, я хочу вам сказать, что загрязнение окружающей среды, это же важнейшая тема.
1: Это, конечно. Это, конечно.
0: Вы понимаете, да, что многие, да, гибнут, тают ледники, да, парниковый эффект нашей планеты, угу, и так далее. Угу. Ну, я, естественно, ну, и я, и мои коллеги, мы задумались о том, как же быть, как быть, что, как, что мешает, угу, в чем, угу, дело, кто больше всего выпускает воздух от так называемого СО2.
1: Угу.
0: Неужели автомобили? Нет.
1: Угу.
0: Выясняется, это животные.
1: Да что вы?
0: Да. Парнокопытные куры. Мы, да, же их разводим в огромном количестве. Они, конечно, портят так называемый воздух. Угу. Вот, и, конечно, и выпускают газ.
1: Так.
0: Но это естественное отправление и животного организма. Ну, так, кстати, это бывает, прошу прощения.
1: То есть это...
0: Неудобно сказать, но бывает и с человеком. Понимаете?
1: Да бывает, я понимаю. Но,
0: ну, конечно.
1: Но вы
0: почему-то... Это... И все.
1: Именно, да. Вы, вот, вы говорите про, именно про животных.
0: Я говорю сейчас про животных.
1: Про животных.
0: Я не говорю сейчас про человека. Пока.
1: Это, подождите, это кишечник?
0: Пока не говорю. Так вот.
1: Да, да.
0: Не надо спешить. Раз. Послушайте меня. Раз. И вот мы подумали, что нам нужен этот особый газ. Как быть? И мы подумали, что если мы начнем собирать кишечный газ животных,
1: угу,
0: ну, начнем его собирать, ну,
1: да, да, да,
0: а потом его сжиживать,
1: так,
0: то он может быть прекрасным топливом.
1: Да что?
0: Для этого мы сделали специальный газовый двигатель, угу, который работает на кишечном газе. Кишечный газ животных,
1: ой,
0: который мы собираем. Собираем мы не просто так его, я хочу сказать.
1: Угу.
0: Мы собираем его в полиэтиленовые пакеты.
1: Да?
0: Да. Дело в том, что ведь планета загрязняется не только, так сказать, ну, нашими выбросами.
1: Да.
0: Она загрязняется еще и полиэтиленом.
1: Отбросы.
0: Ну, конечно. Вот полиэтилен самое страшное. Полиэтилен закрывает планету, полиэтилен попадает в океаны, рыбы гибнут. Мы, так сказать, скоро будет один полиэтилен, понимаете, у нас. Вот. И я хочу сказать, понимаете, мы берем полиэтиленовые пакеты, уже использованные, конечно. Использованные. И начинаем их использовать по много раз.
1: О,
0: вот.
1: Как интересно.
0: Собираем, так сказать, как говорится, кишечный газ парнокопытных,
1: так,
0: кишечный газ кур,
1: так,
0: в эти пакеты.
1: Угу.
0: Ну, так сказать, естественно, после этого перерабатываем его собранный.
1: Угу.
0: Вот, пакеты остаются.
1: Подождите, это уже я видел, вот у вас эмблема газ-кур называется.
0: Да.
1: У вас же это название.
0: Вы уже видели, да?
1: Да.
0: Ну, конечно.
1: Газ-кур.
0: Газ-кур, да.
1: Да, это
0: ну, у нас, так сказать, две эмблемы. Газ-кур,
1: да,
0: и газ-кур.
1: И газ-кур, да, и газ-кур.
0: Да, потому что коровы.
1: Ну, коровы, газ-коровы, да, и газ-кур.
0: Да, вот, да, да, да. Коровы, да, коровы и куры. Значит, да, пока что.
2: Новые технологии. Флора и фауна родной планеты.
3: Марадунка. Сложением и окраской имеет сходство с перевозчиком, но несколько крупнее и коренастее. Бровь светлая. Брачная песня самца, исполняемая в низком, трепещущем полете, либо на земле с наклоненной головой и раскрытыми крыльями, громкий, размеренный и раскатистый свист, передаваемый как «курую, курую». Пугнутая птица издает резкое «Ведь-ведь-ведь-ведь-ведь».
2: С нами хорошо. 101.ru. Осаливаем, но не пятнаем. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Реклама на Фоменко Фейк Радио.
2: Береги вертлявого. Фоменко Фейк Радио.
3: Удилище.
1: Мы вернулись к вам через мгновение. Напротив меня сидит Прикаспий Валентинович Раков. Я бы сказал так, гроза мутантов. Валентин Прикаспич, я бы так вас назвал.
4: Ну, да, мы остановились, да. Мы проговорили с вами о рыбокрысах.
1: О рыбокрысах.
4: О моего первого мутанта, пойманного.
1: Пойманного.
4: Ну, сейчас иглобой у нас. Это продукт любви.
1: Ну, и вот сейчас иглобой.
4: Да. Продукт любви ежа и трясогуза.
1: Да.
4: Значит,
1: да.
4: Ну, и яйцекладущих, как я говорил, и яйца носящих.
1: Носящих, да.
4: Вот какая инструкция, если вдруг вы в этот пасмурный день встречаете на опушке, скажем, идущего вдоль болотистой местности,
1: ага,
4: вдоль вырубки, так сказать,
1: да,
4: они обычно...
1: Ну, лесосека,
4: идет,
1: да.
4: Да, идет иглобой.
1: Да, что
4: не
1: делать?
4: Не торопясь, волочит, как
1: свои яйца, да.
4: Вам его нужно. Я не хочу вас расстраивать.
1: Ну уж, пожалуйста.
4: И я прошу партию синих...
1: Ага.
4: Немножко принять в сторону,
1: да?
4: Потому что так. Опасен иглобой.
1: Опасен. А вот синие-то все-таки борются за него.
4: Бог с ними, бог с ними. Порвут одного синего, вот два иглобоя.
1: Да как минимум.
4: Разорут одного-двух,
1: одного-двух синих.
4: Навскидку, хоп,
1: хоп,
4: и все.
1: И все.
4: Дело в том, что когда иглобой в его зоне, помеченной зоне, территории...
1: Он же метит.
4: Метит.
1: Он метит,
4: где он пометил зону.
1: Да.
4: У него там до 50 самок.
1: Да, и он запах не... стоит такой.
4: Ой, господи.
1: Ой, боже мой, господи.
4: Если он всех пометил, а у него еще, как говорится, есть еще.
1: Еще порох.
4: Семенники еще, так
1: еще,
4: сказать, полный
1: еще
4: рот.
1: Полный, да, он. Да, да, да.
4: Соответственно, он эти семенники может куда угодно.
1: Вот.
4: Он даже засматривается, как говорится, и на людей.
1: И на женщин.
4: И на мужчин.
1: И на мужчин.
4: Не боюсь я этого слова.
1: Ой-ой-ой.
4: Ну, конечно. Вы же по следам-то видите, как...
1: Ну, я же вижу. Пока... Вот
4: ну,
1: эти.
4: Он же какие волочит он яйца.
1: Такие
4: свои
1: семенники, что...
4: Он эти,
1: боже
4: семеники,
1: мой.
4: Он и мужикам, и баб.
1: Батюшки мои.
4: Все,
1: господи, боже мой.
4: Поэтому стрелять ему.
1: Стрелять.
4: Прям в область сердца.
1: Ну, что лучше,
4: а
1: картечь?
4: А область сердца, как я говорил, так, область сердца
1: область
4: находится
1: сердца.
4: В надпаховой области. Понимаете? У него ведь сердце. Так сказать. И вот пах, они связаны. То есть сердце как бы тащит пах, понимаете?
1: Сердце тащит пах.
4: И где у него разум, хочется спросить?
1: Да.
4: Неизвестно.
1: Удивительно.
4: Куда тащит, как говорится, сердце, туда пах и пошел.
3: Туда пах вот пошел. Вот хотелось бы, вот завершая, так сказать, нашу с вами встречу, как-то все-таки поговорить о том, что, ну, чего вы ждете дальше, как бы, вот, какого мутанта вы себе можете представить, я не знаю, ну, вот в самой вашей бурной фантазии, потому что вы же знакомы с пометом иглобоя, но вы видели и другие пометы ведь.
4: Ну, чего я только не видел.
3: Чего только не видел.
4: Ну, я вот сегодня на радио боюсь, так сказать, и напугать.
3: Ну, не надо уж теперь, зрители, наши радиослушатели готовы к таким испугам. Уж после иглобоя-то. Ну, говорите уж.
4: Ох, боюсь сказать.
3: Скажите уж, какой помет вы еще видели, вот честно? С чем нам предстоит встреча нашему человечеству?
4: Мясохват.
3: О, Господи, Боже мой.
4: Мясохват.
3: Что же это такое?
4: Мясохват – это самый, я не боюсь этого слова, неизученный, опасный субъект на территории нашей планеты.
3: Боже мой.
4: По сути, он абсолютно еще не изучен.
3: Ага.
4: Но уже ясно. Ни иглобой, ни рыбокрыс по своей кровожадности, свирепости и скорости размножения и близко не подходит к мясохвату.
3: Боже мой, то есть такое сильное распространение.
4: Ой-ой-ой, да нет, пока еще нет, но...
3: Но!
4: Один мясохват...
3: Да.
4: Это примерно... 5000 иглобоев.
3: Боже мой, ну это просто это невозможно. С этим надо уже на правительственном уровне уже как-то бороться. Вы же сами понимаете.
4: А я вам скажу.
3: Ну, так. Скажите, вот, пожалуйста, я вам скажу.
4: Здесь армия.
3: Да.
4: Только армия.
3: Армия уже вам поможет, да?
4: Да я считаю, что...
3: Армия поможет.
4: Примерно так. Один мясохват, один полк.
3: Один полк. Один мясохват, один полк.
4: Полная вот, победа.
3: Полная победа. Вот мы все-таки за победу с Прикаспием Валентиновичем.
4: За человечество.
3: За человечество. И пусть оно выживет в этой борьбе с мутантами.
4: Спасибо.
3: Я благодарю вас.
4: Спасибо.
3: Спасибо вам огромное.
0: Знаете ли вы что?
5: Знаете ли вы, что слезы радости внешне абсолютно идентичны со слезами горя, поэтому отличить их можно только с помощью лабораторного анализа?

0: Онлайн-радио 101 РО.
1: Всегда рядом с обрядом. Фоменко Фейк Радио.

0: Жигало Фигляр.
1: И все-таки, вот скажите, вот как все-таки фиглярство коррелируется, да, с... как же это сказать-то, боже мой?
2: Жигало-стилем.
1: Жигало-стилем, да, но. Точно. Жигало-стиль,
2: очень
1: да.
2: просто.
1: Да.
2: Фиглярство – это ведь, вы знаете, это чуть больше давления.
1: Ага.
2: Всего-навсего.
1: Ага.
2: Всего-навсего чуть больше давления, детка.
1: Угу.
2: Просто сейчас такое время,
1: да.
2: когда... Нужно поддавливать немножко больше, чем было раньше.
1: Uh-huh, uh-huh, uh-huh, uh-huh.
2: Совсем другие требования.
1: То есть прессинг некий такой,
2: ну,
1: да?
2: Ну, конечно, и другие желания.
1: Другие желания, да.
2: Другая скорость этих желаний.
1: Да. Понятно.
2: Конечно.
1: Ну да, но то есть не упускать ни минуты, ни секунды, а все время, вот как сказать. А не трудно все время, вот как сказать, поддавливать, скажите?
2: Не быть простым.
1: Да. Вот так вот, вот 24 часа в сутки не быть простым и все время поддавливать. Это как?
2: Ты знаешь, я скажу тебе, мы жигало.
1: Да.
2: Особенно жигало-фигляры.
1: Да.
2: Мы камертон общества.
1: Ах, вот что.
2: Конечно.
1: Да вы что?
2: Мы метроном человеческих страстей.
1: А скажите, вот можно вот так вот, вот иду я, предположим, по улице, да, и вот так вот определить, вот прям сразу, вот прям с лету, вот это жигало-фигляр.
2: Ну, практически нет.
1: Невозможно. Но все-таки нет. Но я понимаю, вот...
2: Жигало-фигляр в современном мире.
1: Да.
2: Это правда.
1: А.
2: Это никакого наигрыша.
1: Да вы что?
2: Это чистая правда.
1: Угу. Но все-таки, видите, как вы интересно, например, одеты. А может
2: скажи,
1: быть...
2: милая, еще раз интересно. Слово интересно просто скажи. Я хочу видеть твои губы.
1: Ну, я хотела сказать, что вы очень интересно одеты. Я думала, может быть, по одежде можно как-то различить.
2: А можешь сказать, не торопясь.
1: Боже, просто не знаю, что делать. Меня вгоняете, я бы даже сказала,
2: Ирочка,
1: в красный.
2: Давай, я прошу тебя.
1: Интересно.
2: Еще.
1: Интересно.
2: Немножко шепотом.
1: Ну, подождите, все-таки у нас передача, я должна какие-то вопросы задавать, понимаете? Но мы не можем просто вот так вот сейчас...
2: Я на все отвечу.
1: Все бросить и так сказать, и предаться. Да. А поэтому...
2: Смотри, это твое дело, потом будешь жалеть.
1: Да наверняка, я уже начала. Уже жалею. Боже мой, эта бабочка, боже мой. Просто сводит меня с ума, понимаете? Вот сводит на ваших глазах меня с ума. А, боже. А вот это вот просто... Вот это вот жигало-стиль, вот это вот... Просто потрясающе, просто потрясающе.
2: Ты ухватываешь эту тонкую нить, эту тонкую грань.
1: Ну, я пытаюсь ухватить, пытаюсь. Ну. А скажите, вот... я еще слышала, что мало того, что вы еще поддавливаете, да, вот в этом поддавливании вы еще успеваете совершить ряд каких-то фокусов. Вот фокусы, они, как сказать, обязательны в вашей программе?
2: Моя задача тебя увлечь.
1: Да.
2: Потом развлечь.
1: Так. А, ну, конечно, да, фокусы нужны.
2: Ну, а потом, как говорится...
1: Да.
2: Одарить. Понимаешь?
1: А потом, видимо, я вас должна как-то одарить.
0: Фигляр.
3: ЛИДА, не сей сумятицу. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Маньчжурская бородатая куропатка. Пердикс, дурика, сушкини. Бегает быстро и легко. Взлетает часто, с отрывистым криком. Летит прямо, не петляя. Чаще на небольшие расстояния и невысоко над землей. Приземляясь, планирует. Уходя кормиться, самка иногда слегка прикрывает яйца сухими стебельками.
5: Нагально! Улю-лю-льдой полетя! Но фурабасуши цамбану! Да пынавали гасить! Yo absvarat chermanov stil de ardan na hadeti bisho dragas punele

0: Пристыди проказника. Фоменко Фейк Радио. Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
1: Мы снова вернулись в студию. Сексуальная. Сексуальная. Сексуальная. Сексуальная. Революция.
2: Любовный пунш. Напомню, дорогие друзья, что сейчас у нас в гостях в студии «Сексуальной революции» Параскева Витальевна Калоева.
3: Каледина я.
2: Каледина, простите.
3: Каледина,
2: пожалуйста. Это пунш. Занервничал по поводу пунша. Рекламирует продукцию, которая называется «Любовный пунш».
3: Точно,
2: любовный
3: точно.
2: Пунш. Да. Сегодня по акции это 814 рублей за 3-литровую банку.
3: Ребята, покупайте, ребят.
2: Напомню, дорогие друзья, для чего нам нужен сегодня любовный пунш. Во-первых, он напрочь убирает мужское и женское рукоблудие.
3: Абсолютно. Да. В момент, просто моментально, да.
2: Далее. Да. Напрочь уничтожает эректильную дисфункцию мужчин.
3: Совершенно.
2: Теперь у меня такой вот еще вопрос.
3: Давайте.
2: Улучшает ли он отношения мужа и жены после 11 лет брака?
3: Вот это очень интересный вопрос. Вот благодарю просто вас за этот вопрос. Дело в том, что, понимаете, говорить о вот этом 11-летнем рубеже вообще просто непросто. Потому что это, как известно, 11 в нумерологии, например, это очень сложное число. Оно как бы сакральное, понимаете, число. Один сложное число. И один сложное число. А тут два. Один, один. Понимаете? Вот и из-за этого. Что такое 11 лет? Это ведь стальная свадьба.
2: Стальная свадьба.
3: Да, и я, вы знаете, хотела бы даже вот по поводу стальной свадьбы. Вот посмотрите, какие строки написаны. Поздравляем со свадьбой стальной. В 11 лет неразлучны. Много прожитого за спиной. Но сердца, как и прежде, созвучны.
2: Потрясающе.
3: Да. Спасибо. И вот, знаете, я иногда...
2: Я просто хочу спросить вас. Вот 11 лет прошло, и вот этот рубеж, на этом рубеже стальной, то есть любовный пунш.
3: Да.
2: Скажем, выпитый есть. Ты выпил и макнул, так сказать, в любовный пунш.
3: Отлил, потом макнул.
2: Да. Это естественно. И вдруг вы выпиваете, и уже у вас 11-летний рубеж стальной. И он становится у мужчины. Скажем прямо, я правильно вас понимаю,
3: нет? Да, что?
2: Он становится стальным при помощи любовного пунша, стальным не случайно. 11 лет стальная свадьба, и при помощи любовного пунша он становится стальным.
3: Просто
2: это главный детородный орган.
3: Понимаете, зрите в корень.
2: Да.
3: Вот что я могу сказать, зрите в корень. Положили меня на лопатки.
2: Работа
3: сдаюсь.
2: Работа такая. Вот видите, всего 814 рублей.
3: Да, всего.
2: А во время стальной свадьбы, вот там, во время стальной свадьбы, 11 лет, уже получается, что, как говорится...
3: Как говорится...
2: Везде сталь.
3: Жизнь только начинается.
2: А вот теперь я хочу спросить о привыкании.
3: Привыкание? Конечно, есть. Привыкание друг к другу.
2: Ага, к любовному пуншу.
3: Нет, совершенно нет никакого привыкания, абсолютно нет. Вы просто начинаете его пить, отливать. Засовывать,
2: ну да.
3: Потом пить, отливать, засовывать, пить. Ну и просто, понимаете, появляется какая-то привычка вот к этим вот физическим действиям.
2: А вот такой неприятный вопрос.
3: Я готова,
2: Параскева.
3: Неприятный вопрос. Давайте. Ну, я готова, мне не страшно.
2: Ну, давайте, пожалуйста, ответьте. А вот если вы говорите, привыкания нету.
3: Нету.
2: Но человек перестает покупать неожиданно любовный пунш. И что?
3: Ну, ничего. Нормально все. Значит, он на огороде вырастил топинамбур. Вот и все. Понимаете, очень сложно постичь технологию. Это практически невозможно. Но есть единицы, которые уникальны. уникальные единицы, которые путем интуитивного вот этого мышления, они как-то проникают
2: А если я просто хочу спросить вот вас, если я перестану напрочь употреблять, отливать, засовывать, пить, и просто буду, я вообще перестану заниматься.
3: Знаете,
2: и остальное вообще забуду про это.
3: Знаешь, я вам скажу?
2: Что?
3: Скучно жить будет, по-моему.
2: А здесь согласен.
4: Вот, Боря.
2: А согласен здесь.
4: Вот, Боря.
2: А здесь я согласен.
4: Да, Боря.
1: Сексуальное. Сексуальное. Сексуальное. Сексуальное. Революция.
2: А вот еще что. Да. А если я макал руки, и руки мы соединяли, как мы уже говорили.
3: Да не макать надо, макать другое надо.
2: Руки и перестанем так. Это делать. И вдруг вернется ли рукоблудие?
3: Нет, это все. Это раз и навсегда. Раз и навсегда.
2: То есть как ампутация?
3: Да, конечно, просто даже какое-то отвращение, понимаете, у вас к этому будет. Прямо, ну, как сказать, подташнивать будет, да даже если это будете начинать делать.
4: Ах, вот оно все.
3: Тошнота. Кому в постели тошнота нужна? Скажите, никому?
2: Нет, никому.
3: Мутить, понимаете, начнет.
4: Много опять сейчас пишут.
2: То есть, скажем так, если вас мутит,
3: да.
2: Когда вы ложитесь в постель,
3: все, понятно.
2: Предложите себе и своей супруге на 11-м году жизни во время стальной свадьбы.
3: Любовный пунш.
2: Вот и все. А ведь сегодня он вместо 832 рублей на 18 рублей дешевле. Таким образом, получается, сегодня по акции у нас здесь Параскева Витальевна Колодина, которая, предлагает
4: Каледина.
2: Нам...
3: Каледина,
2: господи,
3: Что ли, похоже?
2: Любовный пунш.
4: Любовный пунш. Сами пробовали?
3: Я без него не живу.
4: Вот, я хотел спросить.
3: А вы почему думаете, я такая хорошенькая?
4: Хорошенькая.
3: Да, конечно, любовный пунш.
2: Да.
3: А ручки.
4: Я вижу, какие
2: фантазии.
4: Они у вас мохнатые прям, какие такие. О, боже мой, как приятно.
2: А я знаю.
3: Он о чем говорит, вот этот человек?
2: Я не знаю, о чем говорит этот человек. Вообще здесь никого, кроме нас, с вами нету. Просто двое. А дает ли галлюцинации любовный пуш?
3: Очень правильные галлюцинации дает. Галлюцинации, но очень правильные.
2: То есть, в принципе, получается так, что вдруг не на 11-м году в стальной свадьбе я немножко принял, чуть-чуть макнул, чуть-чуть выпил, чуть-чуть руки опустил, рукоблудие закончилось, и вдруг я смотрю, раз, и рядом со мной, какая-нибудь Лопес.
3: Да.
2: Ну, какая-нибудь Лопес. Или какая-нибудь...
4: Джоли.
3: Например?
2: Джоли не подходит. Какая-нибудь Монро.
3: Вы знаете, вот в том-то и прелесть, что никакая Лопес, никакая Жоли, никакая вот это вот все, вот это вам вообще становится не нужно. Потому что, наконец-то, вы вот в этой вот женщине, которая рядом с вами, я извиняюсь, прожила уже 11 лет, между прочим.
2: Так.
3: Вы начинаете, вы вдруг видите настоящее, что никаким образом не сравнится ни с Лопес, ни с Жоли, ни вот это вот все, Понимаете? Вы вдруг увидите то, чего никогда не видели. У вас даже глаза прям, знаете, расширятся, откроются, скажешь...
2: Ну, а теперь скажите самое главное. Получается, у нас делаем короткий вывод. Любовный пунш.
3: Да. Расстроили меня вот просто сейчас Лопес. Вот это, понимаете, какая-то вот эта мужская вот эта психология. Это все-таки какое-то прямо вот потребление какое-то. Дай. Что это такое? Лопес. Да ну, я не знаю, прям
4: не хочу. Ну, не расстраивайтесь, ну...
3: Не знаю. Вот это, понимаете, больной вопрос. Вы просто еще пунши не пробовали, вот и все. Вы сами купите, между прочим.
4: Мы не пробовали, да.
2: А мы, если попробуем пунш, то получается, что мы, и, в общем-то... А не будет ли мужчина набрасываться?
3: На жену.
2: Только?
3: Кто? Конечно, ребят!
2: А вот я такой вопрос сейчас задам, неожиданный.
3: Да, давайте.
2: С кем, получается, руки засунул?
3: О, это сложно.
2: С тем и остался, правильно? Потому что если я принял любовный пунш, ну, то есть я отлил, макнул, отлил, выпил, но руки не макал, получается, я могу наброситься на кого хочу.
3: Слушайте, вы знаете, вы такие страшные вопросы сейчас задаете.
2: Ну, прямые.
3: Прямые, ну...
2: Демократическое государство.
3: Я ожидал, понимаете, ну, ребят, но ведь от вас...
4: Боря,
2: свобода.
3: Ребят,
4: да.
3: Ну вы абы с кем макать, отливать-то не будете, надеюсь, понимаете?
2: Да не будем. Не, ну как мы узнаем абы с кем? Вот мы сейчас смотрим, нам нравится особь. Особь нравится, я раз макнул... Вернее, отлил. потом макнуть.
4: Да,
3: да, да, потом технологию макну, не забывайте.
2: А руки, как я ее буду убеждать, макнуть руки вместе со мной?
3: Ребят, это для брачующихся, понимаете? Это брачная технология.
2: Ах, это институт брак.
3: Ну, конечно. Это, ну, что?
2: Сначала поженились.
3: Все, поженились, потом получили.
2: Потом получили любовный пунш.
3: Конечно.
2: Купили,
3: нет, это,
2: правильно?
3: А то всем давайте раздавать. У нас очень мало топинамбуров, понимаете? Это попробуй вырасти.
4: Ну, да, да.
2: Итак, дорогие друзья, наш общий вывод сегодня в программе «Сексуальная революция». Любовный пунш – уникальный напиток, он же намазыватель, он же мазь, он же раствор, он же экстракт, он же сразу все для, только для супружеских пар.
3: Только, ребят, только.
2: Ну, ведь слоган вашего, так сказать, вашей компании – это «Прощай, хандра и привыкаемость».
3: Конечно, да. Да здравствует веселье.
4: Да здравствует веселье.
3: Да, мы не умрем от скуки, да.
2: Конечно, потрясающе. Конечно. Итак, сегодня в программе «Сексуальная революция» со своим уникальным любовным пуншем по 814 рублей по акции за банку трехлитровую.
3: Да, не забудьте,
2: да,
3: делайте была заказы.
2: Пара схема Витальна
3: Каледина.
2: Очень приятно.
3: Мне тоже очень приятно, ребят.
4: Спасибо.
2: До свидания.
3: Да, пока-пока, дорогие.
4: Сейчас прямо окуну, я прям...
3: Кунайте.
1: Сексуальная. Революция.
2: Карбон. Алюминий. Эбонитовые вставки.
1: Стоит без посторонней помощи. Давай-ка гладь. Гладильные доски нового поколения Славутица. Лицензия не нужна.
2: Поэзии. Отрывок из поэмы «Моя земля», автор Ждан Зуев. Терема сгустелись по обрывам, тучи грядками на елках прилегли. Вдруг, подавшись, как дитя порывом, затяну я песню пустельги, пустельга, простая вроде птица, два крыла и хвост, как самолет. Почему тогда она мне снится? Почему хочу я с ней в полет? Потому что жизнь, она простая, потому что жизнь, она же миг. Ну, а люди — это просто стая, стая пустельгиная, старик. Прекрасно.
1: Минутка поэзии. Знаете ли вы, что?
5: Знаете ли вы, что оливковое масло, нанесенное на нижнюю поверхность лыжи, не имеет тех же свойств, что и лыжная мазь.
6: Лабиринт Леонардо.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе «Лабиринт Леонардо», как обычно, гости. И интереснейшая тема, тема, которую вы сами просите нас. Мы ведь ничего здесь не выдумываем. Мы просто идем на поводу. Мы, так сказать, принимаем ваши запросы и эти запросы воплощаем в жизнь. Итак, сегодня программа по вашим многочисленным просьбам. Как разыграть шмеля и перехитрить пчелу. Накануне летнего сезона, без сомнения, это волнует всех-всех многочисленных жителей нашей страны, потому что, как вы понимаете, медовый сезон близок. И сегодня у нас в гостях ученые, люди, которые посвятили всех себя целиком и полностью изучению, так сказать, этих прекрасных животных под названием насекомые. Вот, это энтомологи сегодня. это, соответственно, Изольда Тихоновна, у нас Изольда Тихоновна. Сегодня
3: Базова.
2: У нас Изольда
3: Базова.
2: Прекрасная Базова. Изольда Тихоновна Базова. И, соответственно, Александр Гайсун.
4: Да?
2: Да. Да. Александр Гайсун.
4: Да, добрый
2: вечер. Вот Александр работает в научно-исследовательском институте Шершня.
4: Я все, да, время, да, да, да. Я все время,
2: да, в институте Шершня вы работаете,
4: Шершня,
2: а, да, Изольда Тихоновна у нас работает в научно-исследовательском институте мягкокрылых.
3: Мягкокрылых, да, точно, да, абсолютно, да, да, вы, да, правильно,
4: вот,
3: сказали.
4: И вот про Шершня я сразу могу сказать, такой хороший Шершень он прилетает.
2: Ну, подождите, да? Александр, мы серьезно, у нас же серьезный сегодня,
4: ну,
2: разговор,
4: конечно.
2: Мы не хотим вот это про Шершня знать, потому что сегодня, ну,
4: почему?
2: У нас... У нас тема, как разыграть шмеля и перехитрить пчелу.
3: Да.
2: И для чего это нужно накануне летнего сезона? Для чего? Вот скажите, пожалуйста, мне, Изольда Тихоновна.
3: Да, да.
2: Вот для чего разыгрывают шмеля? Я так слышал. Но наши, так сказать, слушатели, вполне возможно, и не знают. Но я слышал, что разыграть шмеля необходимо пчеловоду.
3: Конечно,
2: необходимо для того,
3: безусловно,
2: чтобы перехитрить пчелу. То есть это взаимосвязанные вещи.
4: Это взаимосвязанные,
3: ну, это мне сейчас меня спросили.
4: Нет, это как это вас
3: это
4: спросили?
3: Меня сейчас...
2: Подождите, подождите, Александр,
4: пожалуйста.
3: Да. Да, я просто должна на этот вопрос ответить, потому что вся моя жизнь – это энтомология. И я хотела сказать, что это делается для того, чтобы шмель опылял. Опылял лучше. Опылял лучше цветы. А потом пчела, которая разыграла немножечко шмель, она на эти цветы села, взяла нектар и принесла в соту.
2: Я вот что хочу спросить.
3: Да.
2: Зачем мы, люди, должны разыгрывать шмеля и пытаться перехитрить пчелу?
3: Это же очевидно, что...
2: А вы подождите, Изольда Тихоновна. Я хочу спросить сейчас, вот задать этот прямой вопрос Александру.
4: Да я понимаю.
6: Лабиринт Леонардо.
1: Флора и фауна родной планеты.
5: Кудрявый пеликан, баба-птица. Горловой мешок светло-желтый, в брачный период красновато-оранжевый, ноги серые. У молодых пеликанов курчавость гривы развита слабо. Голос кудрявого пеликана – низкие, глухие, ворчащие, рычащие и хрюкающие звуки, которые можно слышать в гнездовой колонии. Остальное время он молчалив.
0: 101.ru
1: Крутимся волчком, забегаем вперед, трёмся на краю. По сути, мы кегли. Фоменко, Фейк-радио.
7: Вывод на изет. С вами Серобов. Локосакке. Атте право. Росвосекте.

0: mennä suihkuun, jos et ollut hikeä.
1: Новости на Фоменко Фейк Радио.
2: Внешняя политика.
3: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
3: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
3: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
3: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости.
4: Шлеп. Шлеп. Шлеп. Шлеп.
5: Рыба не проснется. Возьми ее сонную.
6: Рыболовные раскладные шлюпки «Рассвет». У ПК ЭИИ НРГК «Вымпел».
7: Сайта пока нет.

0: Обнажаем жуть, волтузим тягомотину. Фоменко Фейк Радио.
1: Парапет времени. Вы знаете, что меценаты люди? Они ходят по земле, как мы.
2: Вы мне ответьте, зачем скинхед Ира приходит к Кристине? И если они хотят через нее выйти на Максима, зачем ее убивать или что?
1: На лестнице.
2: Когда слепая Кристина встречает Максима на лестнице?
1: На лестнице.
2: Разве когда? Она не узнает его по шагам?
1: Разве
2: по
1: да.
2: запаху?
1: Да, по запаху.
2: Думаю, что как раз она должна встрепенуться.
1: И что вы делаете?
2: Конечно.
3: Видите себя прилично.
1: Хорошо.
2: Дайте мне сказать.
1: Да.
2: Конечно, в связи... У вас есть хороший момент?
1: У меня есть.
2: В связи с его измененным психическим состоянием...
1: Так надо дать мне.
2: Поймите, может и походка, и запах поменяться.
1: Запах? Знаете?
2: Ну что-то ведь осталось.
1: Надо понюхать.
2: И если он тоже как-то почувствует ее, то это может дать ему первую вспышку
1: возвращения
2: к себе.
1: Развращение.
2: Поймите.
1: Вы развращаете
2: как
1: людей.
2: Как разговаривать, он ничего не понимает.
1: Я смотрите внимательно.
3: А вы сами ведь ему заказывали сценарий.
2: Я заказывала.
3: Да, но вы
2: ну,
3: как заказывали? Вы с ним не
2: это
3: встречались, когда заказывали сценарий?
2: Ну, будьте добры, просить. Откажитесь от этих линий.
1: Понимаете? Нет лимона,
2: Данте,
1: нет.
2: Данте, да, прохождение кругов. Там даже там нет такой концентрации пороков. Ну, зачем они вам? Вам зачем? А украсть байкерами пса можно найти массу других способов.
1: У какого пса? Не надо про
2: поймите, поймите, хорошо, хорошо с казино у вас. Но дальше опять лимон. Ну поймите, нет лимона.
1: Что нет
2: лимона? Литвы. И мамаша, да не нужны эти линии. Не нужны. И тем более, нет,
1: будут...
2: и тем более нет гроба зарытого в землю,
1: а
2: из которого
1: поняли?
2: Кристина
1: вот
2: в следующей
1: Михайловна,
2: серии, поймите, выбирается, как
1: она
2: в убедила. Ну, понимаете, Тарантино это замечательно. Ну, полагаю,
1: в убедила.
2: Смешивать его кино с жанром нашего
1: сериала
2: не вполне
1: убедила.
2: Эстетически корректно.
1: Раз.
2: Убить
1: Билла. Стой, говорю. В «Убить Билла» когда-нибудь? 1, 2, 3, 4. Можно ли... Сколько надо их? Сколько надо посмотреть, чтобы в «Убить Билла»
2: да,
1: один раз?
2: Да, «Убить Билла».
1: Чтобы в «Убить Билла». Это же,
2: поймите,
1: это же смотрит.
2: Это не... Это не это,
1: надо видеть это.
2: Это не корректно.
1: Своими глазами в «Убить Билла». Кто в «Убить Билла»? Когда в «Убить Билла»?
4: Это дискуссия в программе «Парапет времени». Как я уже говорил, общаются между собой, спорят две творческих единицы. Продюсер Регина и сценарист Виталий. Здесь на ваших глазах обсуждают новый 12-серийный боевик под названием «Неспящие».
1: «Парапет времени».
3: И вот мы подводим итоги нашей сегодняшней дискуссии. Мне кажется, она прошла прекрасно. Она прошла очень остро. Очень остро. Но, тем не менее, остались открытыми места. Вот то, что касается спускаемых в унитаз отрубленных рук. Ну, зачем скинхед и Ирод приходят к Кристине? Здесь вопрос. Вот у меня, например, остался.
2: Ой, я не там много-много вопросов.
3: Я не знаю, как... Не знаю, как ну, разве она не узнает по шагам Максима? Вот Кристина, кстати, слепая. А по запаху? Она же нюхает, в конце концов.
2: Ну, конечно, конечно.
3: С другой стороны, у меня возникал вопрос. Как вы будете это передавать, так сказать, на пленке, что она нюхает? Как мы будем это показывать? Как актриса будет играть? Как Кристина будет нюхать? Слепая Кристина.
2: Да, да, это очень, вот это очень, очень интересно.
3: Понимаете?
2: Вот,
3: мне кажется, Виталий совершенно неправомерно.
2: Вы понимаете, у нас...
3: Заносчив.
2: Вот. Заносчив.
1: Смотри-ка.
2: Понимаете, у нас фильм.
1: Ты видишь? Ну, извините. Да.
2: У нас фильм. Он связан в первую очередь с чем?
1: С чем?
2: Со взаимоотношениями.
1: Ничего подобного.
2: Кристины и Максима.
1: Ничего подобного.
2: С обретением их себя.
1: Ничего подобного. Где? Где скинхед, где Ира?
2: Я думаю, понимаете, что...
1: Где Ира?
2: Я думаю,
1: Ира?
2: Что Кристина, она не должна видеть.
1: А
2: не должна происходить никакого
1: сами?
2: Природного чуда. Потому что произошло
1: вы...
2: природное чудо.
1: Стойте.
2: Она должна вместе
1: Бобика.
2: Видеть. Видеть, она должна...
1: Бобика, остановите ее. Вы его, Бобика, говорю, остановите.
2: Остановите.
3: Катюшка,
4: здесь врача зови.
3: Ух, выноси ее.
4: А ноги?
3: Да просто неси.
4: А ноги?
3: Ох.
1: Парапет времени.
0: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что стрижка волос может приводить грибника к грибным местам, а рыбака к месту клёва?

нами легко. Онлайн-радио. 101.ру.

0: Ну ладно, ладно, ну говорите уже.
1: Да, ну что, что ж, ну что, ну, что будет, когда вас не станет? Как мы будем ходить в экспедиции? Мы не сможем разведать, ну, так сказать, геологоразведка не сможет узнать, где у нас, как говорится, нефть, где у нас газ.
0: Понимаю.
1: Страна останется без нефти и газа.
0: Ну, в общем,
1: если
0: да.
1: вы не, так сказать...
0: Да, да. Нет, если страна не знает, где нефть, где газ, ну, что это за страна, я вам скажу.
1: Ну, да? Я понимаю, что она да. как бы знает предположительно, что где-то там.
0: Да.
1: Но там же гнус, туда не войдешь,
0: вот.
1: А вас нет.
0: Так вот, объясню, я есть.
1: Вот оно в чем.
0: Да. Дело. Опять же, это гимнастика. Пызева.
1: Вот оно что.
0: Конечно.
1: Удлиняет вашу
0: удлиняет,
1: жизнь.
0: Конечно. Она,
1: ну, то есть у нас есть запас еще 50-70 лет точно.
0: 70-80, я бы сказал.
1: Вот так, да?
0: Да. От 80.
1: От 80.
0: Но ну, если сам Пызев, конечно,
1: а
0: еще будет
1: давайте,
0: жив.
1: Давайте да. сейчас о да. другом. Я напомню, дорогие друзья, что у нас в гостях сегодня на Фоменко Фейк Радио Алевтин Захарович.
0: Да ладно.
1: Нет. Да. Это человек удивительный, который, так сказать, ну, умеет, я бы сказал, овладевать и бороться с таким страшным нашим явлением, как гнус
0: да,
1: в тайге.
0: Да.
1: Значит, хочешь, хочу спросить. Вот есть такая формулировка «стреножить гнуса». Как
0: вот. Значит, я довел это до совершенства.
1: Угу.
0: Как я стреноживаю гнуса?
1: Угу.
0: Это не то же самое, что стреножить коня. Понимаете?
1: Угу.
0: Как бы конь – это конь.
1: А гнус – это гнус.
0: Гнус – это гнус.
1: Угу.
0: Особенно неприятно, когда они пересекаются. А ведь гнус сосет и у коня.
1: Обалдеть.
0: Конечно, конечно. С этим я работаю отдельно, но это уже ветеринарные как бы вещи. Mm-hmm. Я и с ветеринарами провожу
1: скажите,
0: беседы.
1: Скажите, наших, так сказать, слушателей и зрителей интересует,
0: да.
1: хорошо ли оплачивается ваш труд?
0: Я вам скажу так. У меня есть сеть клиник, которая так и называется «Стоп Гнус».
1: Mm-hmm.
0: Я передаю свой опыт все-таки. Да, я не вечен, да, как
1: ну,
0: бы...
1: Ну, у меня такой вот вопрос. Да. А вы пробовали, так сказать, ну, например, ну, скажем, если кровь вашу закачать, так сказать, в соседний организм?
0: Кровь?
1: Да.
0: Пробовал.
1: Ничего?
0: Ничего. Абсолютно.
1: Гнус не реагирует?
0: Гнус не реагирует никак.
1: На выделенную кровь?
0: На выделенную
1: кровь. То есть у вас что-то там совмещается с
0: я
1: чем-то?
0: Я думаю, вы знаете, это на клеточном уровне.
1: И не дается, да?
0: Не
1: пока
0: дается.
1: Не дается нашим ученым, не удается.
0: Нет,
1: правильно
0: нет,
1: я понимаю?
0: Нет. Именно отсюда и уникальность. Поэтому вы знаете, как это говорится, я на вес золота, вы понимаете, о чем речь? Это вот так вот. У вас что?
1: Меня вызывают как раз из геологоразведочной экспедиции
0: ага.
1: и спрашивают, каким образом подать заявку на ваше присутствие.
0: Ко мне записываются, естественно, где-то за полгода.
1: На сайте.
0: На сайте, конечно. А сайт stopgnus.a.
1: А, stopgnus.a.
0: Да, да, точка А.
1: Значит, мы вернемся все-таки к стреноживанию гнуса, потому что это важно.
0: И как стреноживается гнус? Значит, гнус сначала выманивается из чащи. Потому что он же гнус. Его место обитания – это, прежде всего, чаща. Mm-hmm. Он там сидит, высиживает и пытается наброситься на все живое, поскольку он сосущий,
1: mm-hmm.
0: понимаете?
1: Так вот, кровососущий.
0: Кровососущий, mm-hmm. конечно. Ну, естественно, я же не говорю просто про сосущих отдельно. Mm-hmm. Именно кровососущий. Его надо выманить. А mm-hmm. выманить его можно на что? Выманить его можно на...
1: Другого гнуса.
0: Нет, на веточку... можжевельника.
1: Вот оно
0: конечно.
1: Что.
0: Конечно.
1: Так примитивно.
0: Нет. Потому что я сначала выдавливаю масло. Потому что ведь в каждом, вы знаете, дереве, в можжевельнике, в веточке можжевельника существует масла. И вот на эти масла, сука, он и идет. И после этого, как только я его выманиваю, я тут же и подсекаю. У меня есть специальный подсекатель.
1: И как бы истреноживаете.
0: Истреноживаю.
1: Удивительно.
0: Да. А стреноженный гнус уже не имеет никакого смысла. Вообще с ним можно даже купаться.
1: Вот оно что.
0: Да.
1: Значит, дорогие друзья, да. сегодня на Фоменко Фейк Радио у меня Влада Жульпацкого. В гостях Алевтин Захарович нет.
0: Да.
1: Спасибо вам огромное.
0: Конечно.
1: Проблемы гнуса, да,
0: да, да
1: но
0: да,
1: они полностью, да. так сказать, нами раскрыты.
0: Абсолютно.
1: Мы понимаем, что Алевтин Захарович человек, рядом с которым гнус не может существовать даже.
0: Я вам больше скажу. Те, кто...
1: То есть так, существует, но не кусает.
0: Не кусает.
1: Существует, но не летает.
0: Не летает, да.
1: Совершенно. Существует, молчит, как говорится, в тряпочку.
0: В тряпочку.
1: Молчи, гнус, молчи.
0: Молчи, гнус, молчи. Это вторая будет книга, которую я хочу выпустить.
1: Да.
0: Первая книга была, вы же знаете, «Железы
1: да,
0: нет».
1: Гнус, да.
0: Да.
1: Ну, огромное вам спасибо. Я знаю, что вас застать в столице нашей родины очень,
0: очень
1: тяжело, трудно,
0: да,
1: потому что вы все время в экспедиции,
0: мы
1: вы все время там,
0: да.
1: вы заботитесь о наших, так сказать, геологах, о
0: да,
1: наших месторождениях,
0: да, да,
1: работаете с вахтовиками. Низкий вам поклон. Желаю вам, чтобы радиус и диаметр вашего воздействия на гнус

0: Не тереби старость. Фоменко Фейк Радио. 101. Are you? Итак, дорогие друзья, у нас в гостях сегодня Маргарита Мехкая, исследователь, ныряльщик, доктор океанологических наук. Мы беседуем сегодня о медузах, потому что специализация Маргариты – это медузы. Ну, мы уже многое узнали. Узнали и о соке медузы, и о том, как подшлепывать медузу, и как ее доить утром и вечером. Вот. Я хотел бы особенно остановиться на вашей новой книге, которую вы написали.
1: Да.
0: Она называется «Запах медузы».
1: Да.
0: Да. Но неожиданно, знаете, перед тем, как, ну, перед тем, как готовиться к эфиру, я открыл вашу эту книгу потрясающую и совершенно неожиданно понял, что это детектив.
1: Да, да, да, да, да, да. Знаете, так получилось. Да. Ну, вообще, вы знаете, я совершенно была чужда писательству абсолютно. Для меня для самой такая новость, что вдруг она родилась, как сказать, действительно просто вот, видимо, накопилась, что ли, накопилась, наверное. И вот, как сказать, вот это бремя, научное бремя вылилось вот в это, в этот вот... Получилось, что да.
0: То есть, получилось, вот это вот как бы, ну, и вылилось вот в это семя.
1: Да, да.
0: Это научное бремя.
1: Да,
0: такие
1: да,
0: бремя,
1: да,
0: даже
1: да,
0: стихи рождаются.
1: Да, да, да, да, да, да.
0: И вот что я хочу спросить. Там, в этой книге,
1: да,
0: у вас описывается поколение без жабр.
1: Точно.
0: Возможно ли?
1: Ну, поколение это возможно, когда будет выращено поколение с жабрами.
0: Ага, то есть сначала выращиваем поколение
1: с жабрами.
0: Жабрами, чтобы потом вырасти поколение без жабр.
1: Да, и хотел вам сказать, как раз поделиться, так сказать, что уже поколение, ну, правда, пока не людей, но жабровые лисы уже есть.
0: Лисы?
1: Да.
0: Жабровые лисы?
1: Да-да-да, в болотистой местности водятся.
0: В болотистой местности
1: да,
0: водятся жабровые
1: сначала
0: лисы.
1: В лабораториях мы, конечно, все это исследовали, выводили, вот это вот все.
0: Потом,
1: выпустили в болотистую местность, да.
0: Ну, скажите, они не опасны, может быть?
1: Жабровые лисы, нет, что это очень милые животные, совершенно не опасны. Прелесть в том, что они могут жить под водой, иногда выходят наружу, имеют некоторую такую шкурку, имеют зеленоватый оттенок. Но вообще ничем больше от лис не отличается.
0: Я просто хочу спросить, а для чего вы, так сказать, воспроизвели таких вот, как говорится, подводных лис?
1: Ну, как для чего? Ну, потому что, понимаете, беднеет фауна, подводная фауна. И хочется населить ее, как сказать, разнообразить животными. Да, потому
0: то
1: что
0: есть
1: бедно,
0: вы просто,
1: бедно.
0: По сути, получается, сейчас работаете над тем, что изобретаете новые виды животных.
1: Ну, как сказать, по мере сил.
0: Понимаю вас. Понимаю. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас в программе «Под водой». Сегодня у нас была Маргарита Мехкая, исследователь, ныряльщик, доктор океанологических наук, замначальника отдела глубоких течений отделения медузных научно-исследовательского института ГЛУОКЖИВ. Значит, вот что напоследок я хочу сказать. Дорогая Риточка, конечно же, все теперь, я думаю, после вашего выступления будут приобретать с удовольствием сок медузы.
1: И мою книжку.
0: И вашу книжку «Запах медузы». Сок и запах. Это, наверное, будет следующее ваше произведение. Желаю вам удачи,
1: спасибо,
0: счастья,
1: спасибо,
0: здоровья. Спасибо,
1: дорогой,
0: что пришли
1: дорогой,
0: сегодня.
1: Дорогой, спасибо. Да.
0: До свидания.
1: Пока-пока.
0: Во всех социальных сетях, дорогие друзья, вы можете, набрав Фоменко FM, встретить нашу радиостанцию. Обнимаем вас.
2: Тренажеры Метлер. Как реагирует попугай на пряное и кисломолочное? Он будет повторять ваши движения до

0: Когда получен разрешение?
1: 8-го.
0: Спасибо. Минутка поэзии.
2: Стихотворение Кузьмы Шелестяка «Разогретое сердце». Меня окликают туманы и прошлого странные сны. Я вижу большие поляны, качаясь на ветке сосны. Я белка, мне весело бегать. Я птичка, люблю полетать. Я бобр из-под белого снега. Люблю я деревья таскать.
0: Минутка поэзии. Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что удар озим и оборачивание добрым молодцем сокращает жизнь в среднем на 5 лет? Кто следующий? Касса здоровья. Мы снова в студии. Да, и дальше сколько ждать?
3: Ну, значит, смотрите.
0: Сколько ждать?
3: Зависит вот от чего.
0: Да.
3: Значит, если вы берете цикл.
0: Да, ну, естественно,
3: цикл пропона.
0: Цикл, естественно.
3: Берете конечно. Недельный.
0: Какой смысл?
3: Берете недельный цикл.
0: Конечно, недельный.
3: В первую ходку.
0: Да.
3: Да, после первой загрузки.
0: Да, первый загрузки. Да.
3: В ванную комнату.
0: Да.
3: Ждать 3,5 часа.
0: 3,5 часа.
3: Да.
0: Дорогие друзья, вот, пожалуйста, я вас очень прошу, пока с Вовой мы вот сейчас вместе находимся, есть какие-то вопросы, если что-то, если какие-то моменты, пожалуйста, звоните, Вова ответит на это.
3: Вы сами сказали, что люди не герметичны.
0: Да, люди не герметичны.
3: Поэтому нужно приготовиться к тому, что пропон начнет действовать практически сразу.
0: Ага.
3: Он сразу через 3,5 часа начинает действовать.
0: Не бояться.
3: Не бояться.
0: Не бояться.
3: Он начинает действовать, действовать.
0: Да.
3: И в этот самый момент уже вы сразу сами... Вы и так были уже не герметичны.
0: Естественно.
3: А тут ваша, так сказать, не герметика...
0: Поры.
3: Она просто открывается окончательно.
0: Открываются поры.
3: Да, открывается окончательно. И, так сказать, вот это... Аннексия пропона.
0: А,
3: как вы
0: так,
3: понимаете,
0: так вы ее, так ее так формулируете.
3: Так, формулирую так. Она как бы врывается в ваш организм, но
0: так.
3: Замечу.
0: Ну-ну.
3: Не только она врывается, но и вы.
0: Видите, Вова, как я почувствовал. Боже, давайте, абсолютно. Дайте мне руку вашу. Спасибо, да, спасибо. Да. Вот хорошо. Вот. Спасибо.
3: Понимаете.
0: Очень приятно. Очень приятно. Мы с Вовой сейчас, мы на ты с циклопропоном.
3: И вот давайте так бы я вот сказал. Еще да. Что. Давайте. Сейчас для наших специально слушателей
0: естественно, конечно.
3: Разыграем 85 килограмм.
0: Давайте.
3: Цикл.
0: Давайте. Я набираю сейчас. Вот я сейчас набираю. Так, пожалуйста, да.
3: Давайте договоримся так.
0: Да?
3: Давайте.
0: Хорошо.
3: Договоримся. Кто?
0: Вы слушайте внимательно уже, пожалуйста, да.
3: Так. Кто первым нам на имейл
0: пришлет?
3: Ответ на вопрос, который я сейчас задам.
0: Да, внимательно.
3: Тот получит 85 килограмм.
0: Вова, вы бог
3: со
0: просто.
3: Со скидкой.
0: Вы бог просто.
3: Со скидкой,
0: да, я понимаю.
3: 32%.
0: Боже мой. Ну, вот. Давайте все, давайте ваш вопрос, пожалуйста.
3: Вопрос.
0: Вопрос.
3: Мой.
0: Да, ваш
3: сейчас
0: вопрос.
3: Сейчас я задам его.
0: Пожалуйста, задавайте. Так, слушаем внимательно.
3: Сколько?
0: Так.
3: Самого по себе пона.
0: Пона, так.
3: Внимательно слушайте.
0: Да.
3: Сколько самого по себе пона.
0: Так.
3: Находится в 100 граммах циклопропона.
0: А, потрясающе.
3: Вот.
0: Так, внимание, время пошло.
3: И вот уже идут ответы.
0: О, уже как быстро.
3: Да.
0: Как быстро. Так, вот сначала...
3: Пока ни одного правильного.
0: Ни одного правильного? А вот Юрий Газ.
3: Юрий Газ. Послушайте, ну вот Юрий Газ пишет...
0: Ну, что он пишет?
3: Что в 100 граммах находится...
0: Ну,
3: находится
0: а что?
3: 74 грамма
0: ну,
3: пона.
0: Он близок. Но,
3: а, Вова, дружочек мой. А связывающий?
0: А, связывающий. Ну, Юрий Газ, извините нас, ради бога.
3: Ну... А вы знаете, да. Что я хочу сказать вот сейчас? Вы ведь не ройтесь, дорогие друзья, сейчас в интернете.
1: Не надо, вот это
3: не надо открывать Википедию, срочно смотреть,
1: энциклопедию,
3: сколько пона в 100 граммах циклопропона. Зачем вам это? Вы не, там не найдете. Это закрытая информация.
1: Да.
3: Но тем не менее, после сегодняшнего рассказа, мы его рассказываем.
1: Мы затронули это специально. Для
3: вы
1: того,
3: должны
1: чтобы...
3: понимать, чувствовать, сколько этого. Пона находится
1: в циклопропоне. Да. Итак, сколько пона находится в циклопропоне, это для вас, дорогие друзья.
3: Вот, посмотрите, правильный ответ я вижу на экране.
1: Кто же?
3: Селифан.
1: Селифан.
3: Давайте свяжемся с этим селифаном.
1: Давайте свяжемся.
3: Алло. Пускай редактор пока на меня.
1: Я просто
3: хочу сказать, ответ селифана абсолютно верный.
1: Какой молодец.
3: Абсолютно верный.
1: Вова, вы представляете?
3: Абсолютно. Вот удивительные носят для наши люди. Вот все-таки они удивительные.
1: Удивительные люди.
3: Удивительные.
0: Кто следующий? Касса здоровья. Флора и фауна родной планеты.
4: Крахаль большой. Птица размером с домашнюю утку. Свои гнезда крахали устраивают в дуплах старых деревьев, растущих вблизи водоема, иногда в нишах старых построек, разваленных каменных зданий. Самец никакого участия ни в устройстве гнезда, ни в насиживании яиц не принимает. Пролетная птица.
5: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
0: Выводим камни с любовью. Фоменко Фейк Радио.

0: Реклама на Фоменко Фейк Радио. Пока нет. Выдохнул Виктор Желанный на Фоменко Фейк Радио.
1: Отказыватель.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители, с вами я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио, передача «Отказыватель». И сегодня мы встретимся с человеком, который нам очень может помочь, потому что в наше время, когда мы, нам стыдно, неловко отказать и так далее, иногда это просто необходимо, так вот, он обещал нас научить этому простому вроде бы действию. Здравствуйте еще раз, и у нас в гостях Борис Альфредович Аушкин. Здравствуйте, Борис Альфредович.
3: Доброе утро. Очень приятно.
2: Здрасте. Здрасте. Ну, вы знаете, первый вопрос сразу в лоб. Зачем?
3: А как?
2: А, вот оно что.
3: Да.
2: То есть без этого никак?
3: Конечно.
2: То есть без отказа мы не проживем, так сказать. Если всем будем говорить «да», то что же с нами будет? Что же от нас останется? Да? Правильно я понимаю?
3: Конечно.
2: А скажите, когда, как вы впервые отказали?
3: Ну, что сказать, когда я вижу абрис ситуации, для меня сразу все становится очевидно.
2: Ага.
3: Например, скажем так, сегодня я могу уже отказывать... Ну, скажем так, во всех направлениях.
2: Во всех.
3: Да,
2: а
3: да.
2: Я вот именно интересует, меня интересует первый раз. Когда это произошло и как это
3: первый
2: произошло
3: раз.
2: В первый раз? А вы увидели абрис в первый раз или...
3: Я понимаю, да. Я просто не закончил. Я продолжу мысль свою, потом отвечу на ваш вопрос. Я, значит, могу отказывать во всех направлениях. То есть, будь то бизнес,
2: да.
3: Личные отношения...
2: Ага.
3: Политика.
2: Политика, ну и безусловно, да.
3: Ну и спорт.
2: И спорт.
3: Конечно.
2: Конечно.
3: Спорт.
2: Конечно,
3: вот.
2: Конечно.
3: А теперь возвращаемся.
2: А теперь вернемся, да, к первому разу.
3: К первому разу.
2: Сколько вам было лет, помните?
3: 24.
2: 24 года. Да, ну, 20. Вполне себе уже возраст.
3: Да, это, конечно. Ну, я, скажем так, я повзрослел в 18. Повзрослел сразу.
2: Просто сразу, просто вот раз, бац, и все, и повзрослел.
3: Ну, можно сказать, что бац, и бац, но в любом случае...
2: Ну, бац.
3: Бац.
2: Бац. Хорошо, да. И кому вы отказали?
3: Ну, я отказал сначала просто девушке.
2: 24?
3: В 24, да.
2: Так.
3: В 18 я, бац, как бы все произошло.
2: А в 18 вы отказали?
3: А в 18 я отказал.
2: Этой же девушке, с которой в 18 было бац?
3: Да. А в 24 я просто сказал ей «нет».
2: Нет.
3: Я сказал ей четкое, жирное «нет». Это имело в виду на всю оставшуюся жизнь.
2: На всю оставшуюся
3: да.
2: жизнь.
3: Да, и она четко это поняла. И я понял первый раз, в первый же раз, что я донес до нее суть вопроса.
2: Да. То есть, как сказать, вот без всяких там долгих разговоров.
3: Да, вы знаете, вот эти все лирические...
2: Отступления?
3: Отступления,
2: вот эти, да.
3: так сказать.
2: Которые выматывают, да?
3: Они не то, что даже выматывают, они обезвоживают.
2: Организм.
3: Организм. Они нужны на всех уровнях, как я уже вам сказал, да. Когда люди что-то мямлят, что-то нечетко формулируют. Я четко тогда сформулировал, я и сказал «нет».
2: Нет. И тогда, видимо, вам в голову пришло открыть школу отказа.
3: Нет, это позже произошло.
2: А когда, когда?
3: Хорошо, я отвечу. Значит, когда? Когда, когда? Дело в том, что после этого я стал отказывать очень многим.
2: Ага.
3: Я чередовал отказы с, скажем так, с, ну, просто много, скажем, раз много приходилось отказывать, потому что много очень именно девушек.
2: А-а-а.
3: Я как бы именно настаиваю на том, что это были именно девушки. Не женщины зрелые, а девушки.
2: Девушки, да.
3: Домогались.
2: То есть вы пользовались таким вот просто невероятным спросом, популярностью,
3: ну,
2: так скажем?
3: Я не игрушка плюшевая, вы понимаете, поэтому не нужно меня сравнивать по поводу спроса. Спрос это, так сказать, то, что выбрасывают на прилавок.
2: Ну, я не хотел вас обидеть, наоборот, скорее.
3: Я понимаю, Ирина.
2: Наоборот,
3: Ирина,
2: наоборот.
3: Я понимаю вас. Вам я скажу «да».
2: Ах, вот что.
3: Да.
2: Так вы же женаты.
3: Нет. Видите, я четко
2: вам
3: ответил.
2: Да, это правда. Это четко.
3: Я уже...
2: Немного расходится с моей информацией о вас, но...
3: Нет. Это расходится с вашей информацией.
2: Это расходится.
3: Поэтому я стал отказывать многим девушкам, оставляя только некоторых...
2: Про запас?
3: Нет, я бы сказал не так, в резерве.
2: В резерве?
3: Да. Надо четко формулировать, Ирина. Вы же журналист, да?
2: Ну, я стараюсь.
3: Да, четко надо формулировать. Да. В резерве.
2: В резерве.
3: Что такое резерв? Угу. Это значит, в любой момент они могут мне понадобиться.
2: Конечно.
3: И в любой момент я могу призвать их к самому главному, чтобы они выполнили свой долг.
2: Да. А какой их долг?
3: Женский долг.
2: Ага.
3: Есть мужской долг, есть женский долг. Да. Вот в данном случае они должны выполнить женский долг.
2: Понятно.
3: Вот так. Как правило, они выполняют свой женский долг. После этого я сразу говорю им «нет».
2: А, то есть они такие, ну,
3: они должны понимать. Да, они должны понимать. На один-два раза.
2: Ну, видите, все-таки два случается.
3: Бывает два.
1: Отказыватель. Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что любая уборка помещения пройдет веселее, если выполнять ее пьяным?

0: Раздаем атрибуты. Фоменко Фейк Радио. В эфире программа «Назад во Вселенную». Back to the Universe. А вот сейчас, когда вы услышали эту композицию, я не случайно ее сейчас вам дал послушать. Очень хочется спросить вас, вы переноситесь и абсолютно отдаете себя этим контактам? Это влияет на вас, скажите, в нашей повседневной жизни? Это мешает вам или, наоборот, помогает?
1: Не знаю. Я раздала себя всю на контакты.
0: Это трудно. Это тяжело. В вас постоянно как бы вторгаются. Вы это чувствуете?
1: Совершенно, совершенную пустоту.
0: Скажите, в этой пустоте, что бы вам хотелось... Что бы вам все-таки хотелось в нее добавить, в эту пустоту?
1: Контактов?
0: Еще контактов.
1: Да, я с тех пор, как это произошло в первый раз, во второй.
0: Да?
1: Ну, это продолжается многие годы, поэтому...
0: Сколько у вас контактов было, скажите?
1: Я бы не хотел отвечать на это.
0: Хорошо,
1: вопрос.
0: не надо. Тогда такой вопрос. Вы посланник, скажите, или вы посланница?
1: Я посланник. И посланница.
0: Одновременно. Вот видите, дорогие друзья.
1: Я путник и путница.
0: Угу.
1: Я дождь и снег.
0: Вы слякоть?
1: И космос.
0: Удивительно. Как это удивительно. И даже тогда я хотел бы такой простой вопрос, может быть, он бытовым покажется, но вы не думаете, наши друзья, которые нас слушают, что он бытовой. Вот я знаю, что вы моете ноги уксусом перед вашими контактами. А почему, скажите?
1: Очень просто. Чтобы не забеременеть.
0: А все-таки вы предохраняетесь?
1: Конечно.
0: Да, я понимаю, но вот ситуация тогда у вас был с красным фетром.
1: Это сложная история.
0: Вот вы мне тогда рассказали.
1: Вы ведь... не очень правильно его называете.
0: А как его назвать?
1: Красный фетрух.
0: А, красный фетрух. Нет, просто дело в том, что вы сначала говорили вообще, что вы почувствовали себя жужелицей, когда вы с ним общались. Это так?
1: Нет, я периодически чувствую себя жужелицей, но жужелица относится к такому семейству насекомых, которым близко счастье.
0: Так, ну вот с фетром.
1: Был такой, да.
0: Вы же не предохранялись. Вы мне сами сказали.
1: Но предохранялся он. Он мыл ноги уксусом.
0: Ах, вот оно что дело, я понимаю. Да. Как это удивительно, потому что в вас говорит сейчас Земля. И в то же время в вас говорит Вселенная.
1: Я Земля, и я Вселенная.
0: Вы чудо.
1: И лампа. Я подоконник, и цветок.
0: Дайте ей попить. Извините, наши друзья, дорогие. Мы сейчас в какой-то момент должны почувствовать, что Эльвира ушла в нечто. Сейчас, когда она вернется, мы обязательно с вами продолжим. А пока насладитесь и посмотрите в иллюминаторы.
2: To the universe.
0: Мы вернулись с вами, и вот сейчас, вот я вижу, наконец, задышала Эльвира. Боже мой, Эльвира, Эльвирочка, Эльвирочка, тише, тише, тише. Вот спасибо, спасибо, что вы с нами опять. Я хочу в финале спросить вас самое, наверное, удивительное. Вам хотелось бы что-нибудь передать землянам? Вы хотите что-то сказать? Пожалуйста.
1: Да. Аккуратнее убирайтесь в комнате. Потому что вы можете смахнуть его вместе с пылью. В каждом доме есть они рядом. Обратите на них внимание. У меня все.
0: Спасибо. Я благодарю вас всех, кто слушал нас. Спасибо, Эльвира. Помогите ей. До свидания.
2: В эфире программа «Назад во Вселенную». Back to the Universe.

0: Гарантируем нерест. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Желтая пеструшка. Хомяковая зеленоядный грызун живет колониями, выкапывая многочисленные норы. Вымирает. Достоверных данных о находках желтой пеструшки в настоящий момент нет.

0: колеблем, непоколебимая. Фоменко Фейк Радио. Сексуальная революция. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы в нашей программе «Сексуальная революция» касаемся очень интересной темы. Что же это? А это новое, самое новое, что может предложить сегодня наша промышленность. Нано-презервативы. Напыление или сплавление. Снаружи или внутри. Гибкость или твердость. Влажность или сухость. Вы видите, какая палитра наших сегодняшних тем. Я хочу познакомить вас с, я думаю, главным человеком в этом деле. Это профессор, это, конечно, член-корреспондент, это личный представитель нано-презервативов в Российской Федерации Утюжин Виктор Алибастрович.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Я, во-первых, я тронут.
0: Спасибо.
1: Я тронут. Спасибо вам, Сергей, за то, что вы пригласили меня. Да. Конечно, эта тема очень важная, особенно в программе «Сексуальная революция», которая так мне нравится, да и вы так ее ведете хорошо.
0: Да.
1: Вот я что хотел сказать. Дело в том, что, конечно, очень важно понимать. Сегодня ведь молодое поколение совсем ведь не понимает.
0: Только простите, вы сейчас чуть-чуть поторопились. Вы можете прямо с первого пункта, прямо войти в это.
1: Конечно. Вот так я хотел сказать вот о чем. Дело в том, что вы понимаете, молодежь сегодня совершенно... Ну что молодежь? Да и старики, куда там ходить далеко? Вот и старики, и молодежь, и средний возраст, и люди, ну, так сказать, они совершенно не в курсе того, что такое нано-презерватив. Потому что это только появившееся. Это сегодня наша разработка, во-первых.
0: Это знамя наше.
1: Ну, в некотором смысле. Конечно, это идет здоровье нации. Здоровье нации. Что такое презерватив? А тем более нано. Да. Это же нано-здоровье.
0: Нано-здоровье.
1: Понимаете? Вот. Ну, во-первых, нужно понимать. Наночастицы, вы должны понимать это, да?
0: Да.
1: Наночастицы, они настолько маленькие наночастицы. Зачастую, знаете, их, эти частицы зачастую и не увидишь.
0: А вот мне хотелось бы коснуться вот именно напыления.
1: Да. Пожалуйста. Смотрите, вот как вообще состоялось это открытие? Ну и как состоялась эта работа, и как вообще потом она двинулась, стали потом, ну, эти вот презервативы, как они появились вообще? Конечно, знаете, я сам бы надевал обычные презервативы до этого.
0: Ну, я
1: просто надевал их. Бывало, знаете, наденешь и знаете, и ничего. Наденешь, вот, знаете, как будто и не надел.
0: Да.
1: Такое ощущение. Вот, вы понимаете? И я стал думать, как же поднять вот эту вот безопасность на более высокий уровень.
0: Так.
1: И самое главное, как сделать так, чтобы ощущения твои во время соития оставались теми же самыми.
0: Какими?
1: Они есть без презерватива.
0: Какими они есть
1: как
0: без?
1: Как природа нам дала.
0: Как природа нам дала. Да.
1: Не забывайте.
0: Конечно.
1: Она дала нам и не раз, и не два.
0: Да.
1: Она давала нам много, и все время давала. И дает, и еще будет давать.
0: Да.
1: Конечно. И, конечно, тогда вот у меня, знаете, возникло такое, как сделать нано-презерватив?
0: Как?
1: Ну, во-первых, почему нано? Почему микронные частицы? Ну, как вы знаете, вы должны понимать, что вообще среднестатистическая метода по определению того, как измерить сам, так сказать, размер, размер.
0: Да.
1: А вот это вот особенно у мужчин, конечно.
0: Мы говорим про мужчин.
1: Знаете, они, все эти замеры, ну, до недавнего времени, они, конечно, были абсолютно,
0: доходило до смешного.
1: Фантазийный. Каждый мужчина, знаете, фантазирует по поводу своего размера. Это же известно. Я знал человека, который сказал мне, просто так в лоб сказал, 42, понимаете?
0: Ну, 42.
1: Размер 42, у него может быть и раньше.
0: Так же не должно быть,
1: конечно. Ну, и, конечно, после этого я сразу подумал, да, господи, боже мой, давайте будем честны. И мы стали проводить большие социологические исследования, конечно же. И, ну, просто измерять, отлавливать людей на улицах.
0: И измерять. И в результате
1: выяснили для себя, что, конечно, мы бы, конечно, могли сделать мега-презерватив.
0: То есть вы сейчас имели в виду...
1: Да!
0: А да вы что?
1: Но!
0: Так.
1: Выяснилось, что по статистике, к сожалению, средний размер, он, к сожалению, невелик.
0: Колеблется
1: и невелик, просто невелик.
0: Ну, я понимаю.
1: И поэтому, конечно, мы сделали нано-презерватив.
0: Так.
1: Ну, то есть, а нано, вы понимаете, это частицы микронные, их практически...
0: Это буквально-буквально прямо...
1: Конечно.
0: Да,
1: конечно.
0: Удивительно.
1: И вот мы сделали эти частицы, и потом я стал думать, ну что...
0: Если
1: ну,
0: можно
1: намазывать или намазывать или напылять.
0: То есть,
1: примерно так. Представим себе.
0: Да.
1: Вот вы одеваете обычный презерватив
0: да.
1: на вот. Свой, как говорится,
0: да.
1: на свой, на, ну что у вас там есть.
0: Да.
1: На
0: ну,
1: это надеваете.
0: Это
1: надеваете, да. и, значит, с этим, значит, стоите и думаете, как вам напылить, как говорится,
0: да.
1: или, ну.
0: Да,
1: или намазывать, так
0: сказать. Или намазывать.
1: Ну, я стал думать, как вообще. Ну, сегодня 20, как говорится, уже.
0: Сегодня 22-е.
1: 22-й уже, но ну, пороге где-то 21-й заканчивается.
0: Вы что, конечно,
1: вот, и
0: конечно.
1: Я подумал, что, конечно, нанотехнологии,
0: да,
1: новейшие.
0: Да, да, да.
1: И тем более, вот создание нано-презерватива.
0: Да.
1: Зачем нам вообще презерватив как таковой?
0: Да.
1: Вот обычный латексный.
0: Да.
1: Зачем он нам? Зачем мы одеваем презерватив, потом
0: да.
1: начинаем что-то намазывать или распылять на него?
0: Да,
1: ну, что это за глупость?
0: Это не серьезно.
1: Что за глупость?
0: Уже не серьезно.
1: Уже мы, понимаете, не можем. Конечно.
0: Ну, конечно.
1: И я сорвал
0: да
1: этот презерватив, сорвал.
0: Так.
1: И тогда это открытие заработало как следует.
0: Так.
2: Сексуальная. Революция.
1: Вы покупаете...
0: Так.
1: Покупаете баллон. Наш обычный, нашего производства, наш вот баллон.
0: Так.
1: Мы выпускаем баллоны трех видов.
0: Наша, он гибкий?
1: Нет, подождите.
0: Ага, хорошо.
1: Мы выпускаем три вида баллонов. Баллон малый.
0: Так.
1: Так называемый. Баллон средний.
0: Да.
1: И баллон крупный. Ну, баллон крупный, сразу скажу.
0: Баллон-гигант.
1: Баллон-гигант, да.
0: Да,
1: баллон-гигант. Кстати, неплохое название.
0: Да.
1: Баллон-гигант.
0: Ну, вот,
1: вот, спасибо вам,
0: вот,
1: подсказочка.
0: Пожалуйста,
1: да.
0: подсказочка.
1: Очень приятно. Ага. Так вот, смотрите, нано-баллон-гигант, он, да. конечно, служит для того, чтобы просто стоять в спальне.
0: Конечно.
1: В вашей прямо в спальне он стоит просто. Он абсолютно. Мы, кстати, не стали ничего нового изобретать. Мы просто взяли обычный 20-литровый
0: баллон,
1: который дачники используют на даче.
0: Ну,
1: и поставили, вот вы его спокойно покупаете и ставите.
0: Да.
1: И вот у вас специальная насадка, баллон. И вы при случае, когда вам вдруг это нужно, да.
0: Вот я прошу вас записывать, те, кто сейчас нас слушает, пожалуйста. Да, извините, я вас перебил, да, пожалуйста.
1: Ага, да? Так вот в чем дело. Так я хотел сказать, что. Вы откручиваете головку баллона,
0: ага.
1: баллона-гиганта.
0: Да, да.
1: Вы его сами двигать не будете по спальне?
0: Нет, туда, да нет, таскать, конечно.
1: Ну, зачем? 20 литров.
0: 20 литров, это все-таки.
1: Это объем все-таки. Но
0: да.
1: это для страждущих, кто-то, кстати, пользуется часто.
0: Часто, да.
1: Ну,
0: я
1: именно... спальбой, ну, что буквально, мне кажется, за ночь, ну, может быть, 3-4.
0: 4,
1: иногда 5
0: да,
1: раз.
0: Блин, но бывает.
1: Напыляет,
0: конечно.
1: Берете, так, кстати, уже себя в состоянии, конечно, возбуждения. Вы должны
0: уже, находиться. Естественно.
1: Да, но мы говорим только о мужчинах, вы понимаете.
0: Мы
1: да?
0: только о мужчинах.
1: Хотя, я могу сказать, мы сейчас работаем для нано-презерватив для женщин.
0: Бывали.
1: Но пока еще не готово. Еще не готова эта разработка. Вот. Так вот, нано-презерватив, смотрите, вы его напыляете из этого баллона на себя.
0: Да.
1: Себя распыляете.
0: Естественно.
1: Вы можете распылить его.
0: Да.
1: Вот вы его распылили в том состоянии, когда вы уже, так сказать, как говорится, вот. Вот,
0: ну,
1: как,
0: ну,
1: уже,
0: да.
1: как говорится,
0: ну, да,
1: уже
0: да, да, да,
1: счастливый
0: да.
1: прыжок.
0: Да, да,
1: вот. Уже. И для того, чтобы уже вот перед тем, перед самым, как, так сказать, вот
0: да.
1: это вот, вот, вы спокойно совершенно подходите к своему этому баллону,
0: да.
1: баллон-гигант,
0: и
1: открываете кран, и просто у вас такая специальная насадка, вы просто распыляете.
0: Удивительно.
1: Если вы вдруг ни с того ни с сего находитесь в командировке.
0: Вот, кстати.
1: Такое может быть.
0: Да.
1: Может быть. И мы подумали об этих людях.
0: Так.
1: Баллон малый.
0: А, вот оно, вот
1: он
0: оно.
1: Он выпускается в трех версиях.
0: Так.
1: 50 миллилитров.
0: Так, так, так, так.
1: Его можно положить с собой вручную
0: кладь тамбур.
1: В самолет.
0: Тамбур.
1: Тамбур нет, но нет, самолет,
0: тамбур
1: да.
0: нет, но самолет.
1: Самолет, да.
0: Самолет.
1: И берете в самолет, да? провозите его спокойно. 50 миллилитров.
0: Удивительно.
1: Просто взяли, разбрызгали. А теперь о том, как разбрызгать.
0: Да, пожалуйста.
1: Это же важно.
0: Ну, конечно.
1: Вы уж простите, я сразу все.
0: Нет, нет, ну вы такой сразу, прям, вы прямо удивительно.
1: Все,
0: раскраснелись?
1: И давайте. Знаете, и вы знаете, ну, это такая тема.
0: Это удивительно.
1: Вот. Да, ну да. и программа у нас.
0: Да и программа у нас.
1: Итак, вы берете нано-презерватив.
0: Да.
1: Да, и распыляете его прямо на свой, так сказать.
0: Да.
1: Прямо на себя его, на свое вот это
0: да.
1: вот, что у вас там оно.
0: Достоинство.
1: Средних размеров.
0: Да.
1: Или, может быть, даже ну, малых.
0: Может быть, и бывает.
1: Да, бывает такое,
0: бывает,
1: да.
0: Бывает, такое. Бывает.
1: И вот вы распыляете, если находите его там как-то с трудом,
0: да.
1: то если вы, ну, то есть, если вы даже не можете рассмотреть,
0: да.
1: бывает такое, бывает.
0: Ну, бывает, бывает,
1: бывает. Бывает, конечно, конечно. Не можете рассмотреть,
0: да.
1: где он там спрятался у вас.
0: Да, да.
1: Вы
0: да.
1: на него, так сказать, распыляете,
0: да,
1: нано-презерватив.
0: Да.
1: Просто сверху, туда, где он должен быть.
0: Да.
1: Туда,
0: вот,
1: где
0: в
1: он
0: место,
1: должен
0: да.
1: быть, туда напылили. Туда.
0: Напылили.
1: И уже спокойно,
0: уже.
1: Ни о чем не раздумывая, доставляете удовольствие. И, как говорится, себе и вашей партнерши.
0: Да.
1: Вот, собственно.
0: Спасибо.
3: Сексуальное.
2: Сексуальное.
3: Сексуальное.
2: Сексуальное.
3: Революция.
0: Да. Спасибо. Как приятно, когда вы раскладываете это все буквально по частям, когда это по мелочам, когда я даже почувствовал сейчас в своей руке вот это удивительное богатство, потому что это действительно богатство, вы обогатили нас.
1: А вот я хотел вам как раз подарить сегодня вам вот этот
0: спасибо.
1: Вот набор, который
0: спасибо.
1: Называется «Малый, средний
0: да.
1: и большой».
0: «Баллон-гигант».
1: Да, да, «Баллон-гигант», да, да. да. Подарить этот набор подарочный.
0: Подарочный.
1: Набор.
0: Да, да.
1: И напомнить, что да, важную вещь, которую я еще не успел сказать.
0: Какую?
1: Полностью пропадает сухость.
0: Ух ты!
1: Полностью.
0: Ух ты! Удивительно.
1: Вот.
0: Потому что вы знаете, об этом мне многие пишут. И вот мы
1: это касались... устройство наше, отечественное.
0: Да?
1: Да. И у нас здесь нет никакого разговора о том, чтобы, так сказать, это что-то заместить, как-то перенести.
0: А вязкость?
1: Вязкость. Ну, послушайте, вязкость, она всегда. Она, знаете, вязкость, она либо есть,
0: да.
1: как говорится, ну, либо
0: да,
1: нет.
0: Да, да, тут уже.
1: Тут уж зависит, как говорится,
0: это природа.
1: От матушки.
0: Это природа, матушки, природа, природа, да.
1: Вот.
0: Да.
1: Одним словом, это наше родное,
0: угу.
1: наше собственное. Ну и, соответственно. Пожелаю всем
0: да.
1: Хороших утех.
0: Очень бы хотелось.
1: Да,
0: скажите утех. Несколько слов, потому
1: да.
0: что нас слушают все сейчас.
1: Да.
0: Все прильнули
1: да.
0: буквально.
1: Да.
0: У кого?
1: Вот в вашей да. этой программе, mm-hmm. вот этой вашей программе «Сексуальная революция», да. конечно, хочется сказать еще раз, дорогие друзья.
0: Да.
1: Покупайте, пожалуйста, наши нано-презервативы. Скоро мы выпустим новый вид
0: mm-hmm.
1: нано-презервативов, которые будут называться «Шторм».
0: Да.
1: Да.
0: Как интересно.
1: Да. И там да. Ну, это секрет.
0: Ну хорошо, но мы уже оговорились.
1: Я назвал название, но не сказал.
0: Нет, вы какой прям.
1: Будьте готовы, да. Следующий раз, когда мы все
0: да,
1: вы,
0: да.
1: я надеюсь, вы пригласите.
0: Я вас
1: меня.
0: Позову.
1: Конечно,
0: позову.
1: Я расскажу о шторме. Итак,
0: да.
1: дорогие друзья, да, не да. забываем. Значит, все остается, как говорится, тип-топ.
0: Тип-топ.
1: Да.
0: Тип-топ.
1: И в ту область, где у вас находится, так сказать,
0: да,
1: ваше
0: да, да,
1: главное
0: да,
1: обстоятельство, в котором
0: все. Конечно.
1: В ту область мы и, так сказать, распыляем.
0: Удивительно.
1: Никаких намазываний.
0: Да, да, согласен.
1: Распыление.
0: Итак, никаких намазываний. Никаких. Я вас прошу, запишите, пожалуйста, это.
1: Нано-презерватив, как он есть. Вот.
0: Благодарю вас.
1: Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо вам.
1: До свидания.
0: Я прямо спасибо. Вас удивительно, прямо я вас почувствовал, как вы удивительно. Спасибо, эти баллончики передо мной сейчас. Удивительные баллончики, потрясающие, как... Вот, вот я сейчас проверяю, да? Это правильно я все делаю?
1: Да, да, да, да, да, да.
0: Спасибо.
1: Вы чувствуете, как поднимается темп?
0: Поднимается темп, а
1: да.
0: О-о-о, заканчиваем передачку уже. Я пойду.
1: Спасибо, спасибо.
0: Я пойду, спасибо.
1: До свидания.
0: Всего доброго, до свидания.
3: Сексуальное.
2: Сексуальное.
3: Сексуальное.
2: Сексуальное.
3: Революция. Бивень, обивень. Исполин с исполином на глазах у царя единорога сквозь пелену веков. Китайские присыпки одеты за янцы. Нету глиста, кожа чиста. О-о-о, китайские присыпки не являются лекарством. Соскок.
4: Классика в эфире.
5: Алекс засыпал в топливный бак немного магния и хитро улыбнулся. Посмотрим, как теперь орки смогут угнаться за мной на своих допотопных сканерах. Главное не забыть графитовую пыль зарядить в патроны, подумал он. И запрыгнул в кабину корабля. Двигатель понемногу отогревался, но пока не был готов ко взлету. Время ожидания Алекс решил потратить с пользой. Перебинтовать рану и сменить одежду. Он понимал, что в следующий раз такая возможность может представиться не скоро или не представиться вовсе. Бой предстоял космический и смертельный. Размотав грязные тряпки, он осмотрел ногу. Отравленная укусом демонического енота плоть ныла и поменяла цвет. плохо дело. Есть риск остаться без ноги, констатировал про себя Алекс и, задержав дыхание, резким движением вылил на рану внушительную порцию антифриза. Рана зашипела и покрылась пузырями. Превозмогая боль, Алекс выдернул из ноги стальной зуб енота и быстро набросал несколько швов. Затем натянул обратно штаны из кожи орка и устало повалился на бок. За иллюминатором показался рассветный Марс. Время лететь.
6: Вы прослушали отрывок из романа Саши Мыско «Пасынок Черной Империи».
4: Классика в эфире.
7: Знаете ли вы, что?
1: Знаете ли вы, что прыжки в сторону не бывали олимпийским видом спорта и не будут им никогда?
8: Парапет времени!
6: Мы снова вернулись в студию.

0: можно задать вопрос Елену Борисовичу? Вот немедленно.
1: Да, пожалуйста, конечно.
0: Елена Борисович, зачем вы сейчас снимаете пиджак? Зачем? Мы в студии. Зачем вы снимаете пиджак?
1: Елена Борисович, ну давайте все-таки уважать наших и радиослушателей, и все-таки и...
0: Ну, можно попросить?
1: И Азалию Львову.
2: Когда я чувствую себя... Вы знаете, как вдоль по Питерской, да? Знаете, как все такое?
1: Я понимаю вас, да? Я понимаю.
2: Значит,
0: спасибо. Вот, собственно говоря, вы понимаете, вот в этом-то и причина

0: и причина вот этого вот увольнения. Потому что Вилен Борисович чувствует себя все время вдоль по Питерской. Постоянно.
1: А давайте все-таки, подождите, Вилен Борисович, дайте нам возможности все-таки понять, потому что зрители, они же наши слушатели, не очень понимают, в чем дело. Скажите, вот вам нравится, вот я просто хочу узнать, Азалия Львовна.
0: Да, пожалуйста.
1: Ну вот вы за более чем 30-летнюю карьеру в театре.
0: 35-летнюю карьеру в театре.
1: Ну, я прошу прощения, но вы же молодая. Вы одна из самых молодых главных режиссеров театра.
0: Мансарда. Да, я начала рано. Руководить.
1: То есть буквально в 5
0: лет.
1: Вам сейчас
0: да.
1: 40, а 35 из них вы работаете.
0: Конечно. Конечно.
1: Это неплохо.
0: Да, я знаю, что это почетно.
1: Аплодируем.
0: Спасибо,
1: да.
0: Большое спасибо. Да.
1: Ваши многочисленные постановки и ваши победы в премиях и полные зрительские залы говорят, конечно, о многом. Вот. Но я вот что хотел спросить.
0: Да.
1: Вы же сами распределили Вилена
0: Борисовича?
1: Вилена Борисовича.
0: На лифтера.
1: Да.
0: Да, конечно, я. Потому что он прекрасный актер.
1: 8 месяцев репетировали.
0: Да, он 8 месяцев репетировал. Он прекрасный актер. И в этом нет никаких сомнений. Он тоже отмечен всячески регалиями и титулами и так далее.
1: Нет, подождите, я просто хочу сказать, давайте уже к деталям профессии, что ли, перейдем. В первом акте, где лифтер появляется в лифте, но лифт не открывается, и зритель как бы не видит его, не слышит. Вернее, слышит, но не видит. Вот это вот, вот этот голос из сломанного лифта.
0: Да.
1: Это же, ну, я понимаю, по задумке вашей режиссерской, это как бы сквозное действие, что ли, да? Это сквозная нить, это событийный ряд некий.
0: Нет, вы знаете, дело в том, что лифт-то должен был открыться. Конечно. Лифт открыться был обязан просто. Потому что там сцена очень интересная, драматическая сцена, которая происходит в лифте. Лифт не открылся по причине...
1: Это как раз, подождите, он должен как раз был открыться в какой момент? Когда Вероника Санжилы вступает в конфликт с Сухим или как?
0: Нет. Лифт должен был открыться, когда лифтер находится в лифте с Анжелой.
1: Ах, вот оно что.
0: Конечно.
1: И тут как бы Сухой понимает,
0: конечно,
1: что
0: да.
1: Его обманули.
0: Его обманули, да, это драматическая сцена. Лифт должен был открыться, но открыться он не мог по причине того, что... Вилен Борисович. Вилен Борисович. Потому что Вилен Борисович,
1: да.
0: Как и сейчас в студии, вот видите, он сейчас уже снимает бабочку, вот пиджак он уже снял, снимает бабочку, он разделся догола в лифте. Как я могла открыть лифт?
2: Парапет времени.
3: Знай и люби свой край.
0: Флора и фауна.
4: Мордунка сложением и окраской имеет сходство с перевозчиком, но несколько крупнее и коренастее. Бровь светлая, брачная песня самца, исполняемая в низком трепещущем полете, либо на земле с наклоненной головой и с раскрытыми крыльями, громкий, размеренный раскатистый свист, передаваемый как курьи, курьи, курьи. Вспугнутая птица издает резкое.
5: С нами хорошо. 101 рубль.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Международные новости. МИД может принять конвенцию по защите прав народов среднесурковых областей. Соответствующую ноту эти народы направили в адрес ведомства в 18 веке. Среднесурковые давно являются нашими партнерами, и пора привести их в соответствие, подчеркнуто в заявлении МИДа. Финансы. Центробанк сообщил о своем решении урезать. Это повлияет на кривую Смита и может расширить возможности для спекуляций в секторах FB и Lambda, полагают эксперты. Мы дозвонились до нашего специалиста по бумагам.
1: Решение беспрецедентное. Если так пойдет и дальше, прогнозировать сложно. Но динамика есть, это уже сигнал.
0: Наука. Экспедиция Беспятова, уже 86 месяцев находящаяся на раскопках кургана Малый Клёпотов в Ильменской автономии, сделала уникальное открытие. Отрядом были обнаружены уникальные уйгурийские сикли, считавшиеся безвозвратно утерянными.
2: «Они оказались живыми, а для нас это уникальная возможность»,
0: — сказал Беспятов. Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
4: Небо в меду, рука в рыбе. Фоменко Фейк Радио.
5: Будь безобразником.
6: Здравствуйте, дорогие друзья. Здесь и сейчас на Фоменко Фейк Радио быть безобразником. Быть безобразником. И у нас в гостях сегодня Вероника Сатан, как я уже говорил. Вероника потрясающая, совершенно удивительная. Она руководит компанией ООО «Бедовые мысли». Она сама бедовая. Она наша дорогая. Она у нас... Да она у нас вообще, как говорится. Вот. Что мы сейчас только что узнали от Вероники Сатан? Да. Вероника Сатан, просит называть ее Ника. Что мы только что узнали? Мы узнали, что бедовые живут без мозга.
7: Ты хотелось побыть Глафирой.
6: Глафирой захотелось побыть прямо сейчас.
7: Так бывает, знаете, приходит. То пришла мысль, сразу вас говорю, сразу. Надо сразу говорить.
6: Сразу говорить и сразу делать.
7: Сразу говорить, делать. Хочу Глафиры.
6: Хочу вернуться к нашему обсуждению дорожной ситуации. Вот вы, когда садитесь за руль, например, такое же может быть?
7: Конечно.
6: Вдруг ни с того ни с сего у вас возникает идея сесть за руль. Такое может быть, правильно?
7: Ну, возникла идея, пошла, сел за руль, поехал.
6: И вы такая бедовая садитесь, значит, очертя голову за руль.
7: Да.
6: И в это время...
7: Мало того, вам скажу, иногда захотелось сесть за руль этой машины, я пошла, сел. Стекло, сажусь, все.
6: Вот так, это бедовая мысль такая.
7: Бедовая мысль, а пошло, поехал.
6: Соответственно, просто я понимаю так, что мозг вообще не подключается.
7: Ну я выяснял, ну да, отказ от мозга, Влад.
6: Отказ от мозга,
7: Влад.
6: Отказ от мозга, дорогие друзья. Что такое бедовые люди? Отказ от мозга, приятно. Но куда тогда приходят мысли, если мы отказались от мозга?
7: Нет, они приходят, но они успевают только прийти, и все, они сразу воплощаются в жизнь. Не надо их думать, понимаете, не надо переваривать, взвешивать, не дай бог, зачем?
6: То есть, ни в коем случае не надо переваривать мысли.
7: Нет, нет.
6: То есть мозг просто пропускает через
7: просто
6: себя.
7: Просто пропускает, по как сути, вы ловишь импульс.
6: По сути, это как труба.
7: Слушайте, знаете, на что похоже? Как вот эти вот серферы, да, на волне, поймать волну. Вот пришла мысль, как волна... Ты поймал ее, сразу запустил и в жизнь воплотил. Все, и ты на волне, на волне, на волне.
6: Понимаю вас. Ну, так сказать, жизнь без мозгов, жизнь очертя, жизнь, так сказать, пропуская через себя, не вдаваясь в подробности, она, конечно, уникальна. Да. И я хотел бы вернуться к разговору о той частной клинике, в которой собственно, вы и побывали, которую вы рекламируете теперь, то...
7: Восторг.
6: Я понимаю, что она тоже входит, эта клиника, в ООО «Бедовые мысли», правильно?
7: Знаете, бедовых уже столько много, что...
6: Бедовые врачи.
7: Да, бедовые врачи. У нас уже бедовые учителя. Слушайте, такие классные. Вообще, такие классные учителя.
6: Да?
7: Слушайте, такие вот... Я в такую школу походила.
6: В школу, где бедовые учителя?
7: Я в такую школу походила. Бедовые учителя. Это вообще... Бедовый завуч, это вообще...
6: Бедовый завуч! Удивительно, бедовый завуч. Я бы учился в такой вот школе.
7: Вот, я же говорю.
6: Я бы учился среди бедовых, а учился бы, очертя голову. Но я хочу сказать сразу, дорогие друзья, мы понимаем с вами, что поскольку мозг не участвует, он нигде не участвует, я понимаю, в процессе нигде. Вот вы сейчас мне сказали, что вы собрались искупаться, поехать искупаться со своим новым знакомым.
7: Вчера познакомилась.
6: Вчера познакомилась?
7: В бассейне.
6: В бассейне, в раздевалке.
7: В раздевалке, конечно. Ну, я там знакомлюсь обычно.
6: В мужскую обычно. Раздевалку и давай.
7: Я, да, естественно, ну что я тебе в женскую, понимаете? Ну и что там я увижу, интересно? Да ничего, просто ничего.
6: Согласен.
7: Заходишь в мужскую раздевалку, сначала испуг, страх, то все нормально, мужички расслабляются.
6: Испуг, страх все-таки есть.
7: Ну, конечно.
6: У бедовых бывает и испуг,
7: нет,
6: и страх.
7: У меня
6: мы вернемся
7: нет.
6: к вам буквально через минуту, дорогие друзья. Через минуту мы вернемся к вам. Небольшая короткая пауза.
4: Будь безобразником. Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что железнодорожная колея при температуре ниже минус 10 градусов впадает в депрессию и охотнее ложится под поезд?
8: Täällä Tora, minä hyvä krähen.
9: Kato Akia Tora on lähdössä maailman kiertolla. Akia Tora on the road, hey!
8: Mutta joku jos kertoo Fajalle, et meikä on päästetty laulamaan, niin sukat pois.
9: Jumppa huiti, Turo! Oletko sä raadannu ahtelis tänne näin taas? Nyt te kotiin niinku olis, jos oot niin vastenmielinen kaveri, että ei sua kyllä kehtaa minnekään päästä.
10: Meidän Turre keikalla mä en kestä.
9: Mä ainakin kyllä menen itse katsomaan, ettei se siellä mitään möhli.
8: Please, faija, jätä väliin. Tai jos tuut, niin ota toi lehmän nahkalakki pois päästäs.
9: Älä viitaa, Irvin skotsa ja Irvin on voittaja. Ja voittaja on kato helppo hymyillä.

0: Hey, keep it feeling. Online Radio 101.1 Raw.
1: Неловко пыжимся, мнемся вдоль стен, ходим в обтягивающем. По сути, мы ливер. Фоменко Фейк Радио.
2: Школы недотрог.
3: У нас в гостях в программе «Школа недотрог» профессор недотрога Ольга Малько. И Ольга Малько преподает в школе «Недотрог». Ну и, соответственно, мы уже выяснили про все. Мы выяснили, где граница неприступности и недотроги. Мы поговорили о курсе «Не подпущу без маяты».
4: Да.
3: Вот. И вот теперь я что хочу спросить. Есть ли возможность в течение, так сказать, этого четырехлетнего курса, ну, практически высшее образование.
4: Это высшее образование у нас, конечно, да.
3: Я хочу спросить, есть ли возможность все-таки вот у мужчины так спокойно потрогать недотрогу?
4: Я же говорю, на четвертом курсе дозволяется и даже уже входит в задание. В задание только потрогать. Понимаете, задание очень сложное. Потому что, чтобы после вот этого прикосновения и все.
3: Я хочу узнать.
4: Мало кто может остановиться. Тогда мы отчисляем.
3: Вот оно что.
4: Да, с третьего курса обидно быть отчисленным. Знаете?
3: Понимаю.
4: Очень-очень.
3: Я вот что хочу спросить. Ну, а мужчины, которые, так сказать, ну, участвуют в этих экспериментах, ну, которые трогают недотрог непосредственно.
4: Да.
3: Они тоже проходят специальный курс или что?
4: Нет, это обычные.
3: Это обычные.
4: С улицы мужчины.
3: Это прямо с улицы.
4: С улицы прямо мужчины, да. С улицы мужчины. Но я вам хочу сказать, что у нас сейчас уже, вот видите, второй год, вот у нас уже второй курс идет, где недотроги мужчины. Вот это интересно.
3: Ой-ой-ой.
4: Вот это интересно.
3: Мужчины недотроги.
4: Вот это интересно, сейчас очень
3: набирает. Вот мы сейчас и приближаемся к этому.
4: Да.
3: Ну, сейчас мы перейдем к мужчинам-недотрогам, которые, так сказать, у вас стали обучаться. Это же
4: недавний
3: курс. Раньше в нем не было, так сказать, потребности.
4: Просто не
3: а
4: было.
3: Сейчас вдруг стало.
4: А сейчас пошли.
3: Удивительно. Я, знаете, что хотел спросить? Партисипанты вашей школы, они счастливы?
4: Партисипанты очень счастливы.
3: Удивительно.
4: Они счастливы до такой степени, что просто, ну вот, как сказать, вот я вам говорила о письмах, да я просто завалена ими, понимаете, завалена. Они почему-то любят писать именно, писать. Но потому что в нашей школе мы вот когда учим недотрог, у нас как бы одна из, как сказать, из вот этих вот факультативов есть. Именно вот не отвечать на смс-ки, потому что это все, ну, это легко взять и набрать смс-ку, А нет, ты, мой милый друг, напиши-ка письмецо, да пойди на почту, да, купи марочку, да.
3: Вы таким образом ведь и почту поддерживаете.
4: И поддерживаем почту, да. Поэтому, как бы, пометуя об этом, мне мои вот выпускницы все время письма шлют.
3: Рассказывая о том, что происходит в их недотрожей жизни.
4: И просто, знаете, по электронной почте пошел, да, там, в Mail.ru, да, отправил. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Именно вот почтовое, настоящее, конвертик, листочек. Ну что вы, да.
3: Это прекрасно. И вот какой, значит, уже возникает, сейчас мы, наконец, подходим к самому важному.
4: Да.
3: Значит, выясняется, что вы с позапрошлого года, стали принимать на курсы.
4: Да.
3: В вашу школу мужчин.
4: Молодых людей.
3: Да, молодые люди, мужчины-недотроги.
4: Да, да.
3: Мужчины-недотроги. Расскажите, в чем принципиальная разница?
4: Никакой разницы.
3: Ой-ой-ой.
4: Абсолютно, да. Понимаете, в этом-то, понимаете, не нужно совершенно нам было перестраивать ничего. Учебный процесс, экзамены, вот это вот все, линеечку вот эту. Нет. Все то же самое, абсолютно. Также они учатся, эти же экзамены сдают, такие же задания получают, и практически, и теоретически. Все то же.
3: Я, вы знаете, что хотел вот узнать? Ну, говоря, ну, сейчас мы продолжим про мужчин-недотрог все-таки, потому что это важно.
4: Да.
3: Действительно, сейчас мужчины-недотроги – это прямо какое-то прямо, ну, новое веяние.
4: Да, поветрие.
3: Да, поветрие. Мужчина-недотрога. Вот. Ну, соответственно, такой вопрос у меня все-таки о женщинах-недотрогах. Этот вопрос я задам сейчас, когда мы вернемся обратно в студию. Сейчас у нас короткая музыкальная пауза.
4: Хорошо.
2: Школа-недотрог.
1: Осмечиваем коду. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
5: Прибайкальский, черношапочный, сурок. Беличий подвид с неопределенным статусом. Семейно-колониальный, норный, зимоспящий зверь. По данным Всероссийского учета сурков 1984 года, общие запасы подвида составляли 8,5 тысяч особей, но достоверность этой оценки сомнительна.

0: толку каракатиц. Фоменко Фейк Радио. Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
1: За и против!
2: Итак, дорогие друзья, сегодня в программе «Здесь и за и против», которая называется «Дебаты». Сегодня лидер одутловатых лидер Грузев Сергей и лидер сухих Любовь Потанова. Любовь Потанова потребовала, чтобы инфекционный одутловатый Сергей Грузев надел маску. И он надел маску.
3: Надел маску.
2: Надо сказать, да. Надо
4: это
2: сказать.
4: Хорошо, я очень рада.
5: Тактичность. Тактичность во мне говорит.
2: Ну вот мы выяснили, что если смешанные браки, то есть сухие с одутловатыми, то одутловатые в любом случае становятся сухими.
3: Да.
5: Крыса любит крысу. Вот я вам скажу, что
3: дети
5: ящерица,
3: тоже.
5: Вот эта ящерица двухязыкая. Mm-hmm. Вот, понимаешь? Она будет только с ящерицей
3: спариваться. Прекратите, наконец. Я еще хотел сказать, что, вот, как я уже говорил, дети становятся сухими. Животные становятся сухими. Потому что есть одутловатые животные, есть животные сухие. Если хозяин одутловат, то животное будет одутловат. Естественно.
2: Так не будет, что животное сухое, а хозяин одутловатый.
3: Нет.
2: Одутловатого хозяина
3: одутловатое
2: животное. Одутловатый попугай, например, конечно.
5: А у сухой этой иссушенной существа, будем так называть.
3: Спокойнее.
5: Да. Я тебе давал говорить.
3: Прошу спокойнее вас.
5: Я по зрачкам твоим вижу.
3: Ему маска даже не помогает.
5: У меня глаза победителя, человека. А это что такое? Это ущербность сама, господи.
3: Это не ущербность, это изящество, красота.
5: Где оно, твое изящество? Не ори.
3: И такт. Спокойнее, Сергей.
5: Ну, хорошо.
2: Сереженька, я просто хочу
5: сказать. Да и ради бога. Да,
2: вы, разнося инфекцию, вы разнося, так сказать, вот эту вот клику одутловатых, раздавая по миру ваше вот это вот движение,
5: да.
2: Я хочу у вас спросить, что полезного приобретают люди, когда они попадают в ситуацию вот этого движения одутловатых, которым вы руководите?
5: Во-первых, они приобретают навыки.
2: Ах, вот оно.
5: Конечно.
2: Что.
3: Интересно.
2: Интересно.
5: Секунду, я не перебивал. Они приобретают навыки. Навыки так. К чему? Вот что такое, например, когда пышка любит пышку? Понимаете?
2: Ну, это в уже этом, да. Бублик, я бы сказал.
5: Ну, это бублик. Конечно, это бублик.
2: А такой у меня вопрос сразу встречный вопрос.
5: Да.
2: Если вы, Любовь, как лидер сухих, если вы, так сказать, ну, вы уже так сказать, провели параллели, что и сухие животные бывают у одутловатых, не бывает у сухого человека сухого животного. Правильно?
3: Не бывает.
2: Соответственно, у одутловатого не может быть сухого животного тоже, потому что у одутловатого человека тоже животное должно быть одутловатое.
3: Да, и ребенок будет одутловат.
2: И ребенок будет одутловатым одутловатых детей.
3: Да.
2: То есть сейчас получается так, что сегодня одутловатость это бич.
3: Бич абсолютно, в том-то и дело. Молодец, Владислав, молодец. Это абсолютно бич. Бич, мы боремся с этим.
2: Ну так по всему получается,
3: конечно.
2: Статистика.
5: Она остановиться не может.
3: Понимаете, сколько слизи.
5: А ты поставь параллель.
3: Сколько слизи в человеке.
5: Тихо, сухая, вот она сухая. Лидер сухих. И недержание. У нее недержание.
2: Вот
5: видишь,
2: она,
5: да.
2: И так вот, вы с
3: ним
2: разговариваете.
3: Дебаты
2: у вас выражаются в этом. Я
5: это
2: понимаю?
5: Не женщина.
3: У меня все сфинктеры работают хорошо. Не надо.
5: Сфинктеры?
3: У меня абсолютно...
5: У тебя засоренные сфинктеры.
2: Я хочу прекратить это немедленно.
3: Я сама хотела прекратить это немедленно.
5: А,
3: потому что вот эта вот наполненность слизью.
5: А ты еще укуси меня. За помидорку, а?
3: Противно находиться, понимаете? Вы же что, не видите, что он склизкий весь?
2: До какой степени, дорогие друзья? Вот мы видим сейчас, да? Вы видите, до чего доходят сегодня наши герои в своих в своем желании, так сказать, доказать некую несуществующую правду. Почему нельзя существовать вместе и одутловатым, и сухим? Почему?
3: Природа. Потому что где одутловатый человек находится, там всегда от него остается какая-то, понимаете, склизь, всегда мокрота какая-то, всегда какая-то гадость, лужа, понимаете, лужа дрянная какая-то остается.
5: И наоборот.
3: Трудоуборщиц.
5: У сушеного вот человека у него ничего,
3: ничего
5: нету.
3: Ничего. Ни пылинки,
5: пустота.
3: Ни соринки.
2: Знаете, мы сейчас проведем несколько исторических параллелей.
5: Пустое
2: место.
5: Я хотел бы понять,
2: дорогие друзья.
5: Да, пожалуйста.
2: Прежде чем мы продолжим, буквально короткий небольшой перерыв.
5: Легко.
1: За и против.
0: Сварные швы, хлёпанный каркас, палубное и трюмное хозяйство. Как все разумно. Бесперебойное дизельное питание. Компьютеры для глобального обледенения. Гамак 3000. ООО «Долгота». Не бойся.

0: Классика в эфире.
1: Спрыгнув с крыльца в траву, я обошел дом. Никого не было вокруг. Однако было, было. Явственно чувствовалось, ощущалось кожей и чего уж там сердцем присутствие великой тайны. И я был близок к этой тайне. Подул сильный ветер и пошел дождь. Я промок уже полностью, струи дождя били мне в лицо, вода стекала за шиворот, майка и брюки прилипли к телу. Тогда я скинул с себя всю одежду, я раскинул руки, подобно птице. И тогда я услышал зов, он звучал все сильней и требовательней. Я узнал этот голос, меня звала река. Я повернулся к реке лицом и медленно пошел навстречу. Я прошел сквозь ивы и мелкие кусты. Я почувствовал под ногами холодный песок пляжа. Я шел к реке без страха. Я шел с радостью. Я шел на призывный плеск волн. Вода в реке была теплой, даже горячей. Вот ноги. Река схватила меня за колени. Река в эту ночь была не той, впервые обнявшей меня в детстве веселой шалуньей. И не той, протекающей мимо порою холодной, подчас ледяной красавицей, что знал я изо дня в день. Река в эту ночь любила меня. Река хотела меня. И я вошел в нее. Я вошел в реку дважды, практически без паузы.
2: Вы прослушали рассказ Баадура Нубина «Зов реки».
0: Классика в эфире.

0: С вами программа «Удивительная программа». Фоменко Фейк Радио, и с вами Юрий Бурзон, а напротив меня сам Влас Власович Внуков.
1: Добро, конечно.
0: Здравствуйте, Влас Власович. Влас Власович, дорогой.
1: Только добро.
0: Да, Влас Власович.
1: Ничего другого-то.
0: Новое все-таки. Расскажите-то, конечно. Вот расскажите. Влас Власович проповедует новую веру, которая называется Семитысячье. Влас Власович, пожалуйста, расскажите, что это такое? Как вы пришли к этому?
1: Вот поймите такое, дорогой вы мой человек.
0: Да.
1: Вот вы же... Просто речь это... Юрий же зовут вас.
0: Юрий.
1: А фамилия-то Бурзон у вас?
0: Бурзон, да.
1: Что же вы, Бурзон-то, делаете тут?
0: Как
1: вот
0: так?
1: Вот и вопрос вам.
0: Как же это вопрос?
1: Вот и задумайтесь.
0: Нет, ну подождите-ка.
1: Что вы отмерили, Бурзон-то, в этой жизни? Как вы намерили-то себе? Что вы понаделали-то здесь?
0: То есть вы как бы ведете...
1: Вот такой вопрос-то и возникает.
0: Вот к чему вот вы ведете.
1: А вы, Юрочка, понимаете?
0: Да.
1: Мало того, что вы Бурзон.
0: Да.
1: Вы еще и не знаете себе ни меры, ни места.
0: Вот я хочу вот с вами поговорить на эту тему.
1: Я сам с вами поговорю, милый мой.
0: Ну, давайте. Говорите, да.
1: Ведь пришло время, когда становится ясно. Ясно, что люди не находят... И вроде даже и не ищут уже. И не находят. И, конечно, пришло время, что возникло во мне понимание, что вдруг не стало все. А было как? Я отдыхал в поле. Было такое. Один. Я один отдыхал в поле.
0: Так.
1: Ну, конечно, светило. Светило.
0: Светило, да, я понял.
1: И я вдруг почувствовал благодать. А ведь любое чувствует благодать.
0: Ну,
1: любое.
0: Конечно. Да.
1: Ничего такого. Это не то, что пришел Влас Власович, да почувствовал благодать, да и вот вам. Она на него снялась. Нет, она на всех людей сходит.
0: Да-да-да, Влас Власович.
1: И вот почувствовал я благодать. И светило, и поле. И подумал, как же я измерю благодать-то? Ведь пришло время измерять. Нельзя не измерять благодать.
0: Конечно.
1: Это важно. Вот никто ее не мерил, эту благодать. И она так и рассеялась. Немеренная рассеялась. А когда меряешь благодать, то становится ясно, что для того, чтобы ее мерить, тебе нужно мерило.
0: Так вот, и я и хочу узнать. Расскажите, где же оно мерило?
1: Что ж ты, Бурзон, хочешь узнать-то, Господи?
0: Ну как же так? Ну,
1: тебе, Бурзон-то, и знать не дано. И благодать-то мерить тебе нечем.
0: Почему?
1: Потому что чуждый ты человек.
0: Ну почему же так?
1: Нет в тебе веры той, которая должна быть.
0: А как же так?
1: А вот чувствую я.
0: Но ведь...
1: Говорю-то открыто это.
0: Про мерило я ведь хотел с вами поговорить.
1: Понимаю.
0: Ну а где
1: хотел
0: же оно
1: знать, идти? А может, мне и не хочется говорить тебе, да скажу.
0: Ну?
1: Мерило ведь, пойми, мерило вещь, которую нельзя увидеть.
0: Да?
1: Оно либо в тебе, либо нет. И вот стал я по крупицам это собирать. Внутри себя собирать, да клеить. Да создавать. Да чувствовать, как оно все-таки сходится один к одному. Как потоком идет. Токи во мне так вот пошли. Я вдруг понимаю, что мерило-то оно есть. Мы его просто не видим. И вот это вот вдруг мне пришло: 7 раз отмерь, 1 раз отрежь.
0: Ах, вот оно что.
1: А пришло сейчас другое время. Невозможно отмерить 7 раз.
0: А что же?
1: Мало это.
0: Мало?
1: Вот 7 раз ты меряешь, и вроде кажется, уже надо резать.
0: Так вот давайте мы сейчас.
1: А нет.
0: Нет?
1: Нет.
0: А что ж?
1: А потому что мало. Вот я смотрю на тебя, Бурзон.
0: Мало.
1: Просто смотрю на тебя, думаю,